0: Неаполитанс, которая тонет на дне, окей, восточной группы национальной лиги, играла в Торонто и победила 3-0. Удивительно. Итак, на востоке американской лиги у Тампы 49 побед, 33 поражения. Янки 48 побед, 37 поражений. На востоке национальной лиги к Атланте 44 победы, 49 побед. Подбирается Филадельфия 48 побед. Ну и новость баскетбольная. Вчера Леброн Джеймс, 41-летний суперзвезда НБА, поставил в известность начальство команды Лос-Анджелес Лейкерс, что он покидает эту команду. «Я ухожу», — сказал Леброн. Куда он уходит? Какая команда его примет? Он не собирается расставаться с НБА и, видимо, в следующем сезоне, да не видимо, а точно мы увидим Леброна Джеймса в другой баскетбольной команде, баскетбольной, не хоккейной, не футбольной. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня такое пожелание, особенно относящееся к тем, кто живет на восточном побережье. У нас жара за 90 градусов, дамы и господа. Сохраняйте здоровье, слушайте Дэвидсон Радио и... Будьте здоровы.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа. Еще один день, еще одно поражение Трампа в Верховном суде, теперь более серьезное, я считаю. Мы вообще, в принципе, об этом уже говорили, рассказывали, объясняли, опять-таки, эти вера во всемогущего Трампа у многих настолько такова, и она настолько безрассудна, что люди не слышат, и не хотят слышать доводы. Я вам здесь говорил с самого начала, что, ребята, Верховный суд не будет ни под каким давлением, ни с каким составом менять 14-ю поправку.

14-я поправка – это токсичная поправка, набитая динамитом, который, если тронуть, взорвется всем в лицо. Это поправка, по-моему, 1868 года. В ней вложено объяснение то, что американские негры, которые были рабами, становятся фактически гражданами США. Кто в здравом уме, потому что они жители этой страны на момент принятия этой поправки, живут на этой территории, то есть они рождены в США, поэтому получают вот, вот какой коннотейшн, то есть вот в чем предыстория всего этого. Кто в здравом уме будет менять подобную поправку, чтобы это, не дай бог, вызвало на улицах буквальное восстание? Это уже будет, понимаете, не просто бунт, где пару стекол разобьют. Потому что они же тут же объявят, вот эта левая вся тусовка объявит, что негров пытаются лишить гражданства в Америке. Что их пытаются сделать опять вторым сортом. Неужели не ясно? Ни один суд не пойдет на это. Вы хотите, вернее, мы все хотим, чтобы люди, которые приезжали сюда рожать детей, законные или незаконные, неважно, чтобы они не получали на автомате гражданство для этих детей. Потому что после этого родителей начинают выгонять, ребенка тоже, ребенок американский. Представляете, какой-то кошмар потом договариваться. Этих детей надо куда-то деть, они могут вернуться обратно в 21 там, год или что-то такое, родители зависают где-то. В общем, это сумасшествие. Они, конечно же, не должны получать гражданство просто потому, что они здесь родились. Но, с другой стороны, это правило, которое здесь поддерживается уже столетиями. Значит, если мы хотим отменить это правило, но тут нет никаких, знаете, вот этих, то, что называется, shortcuts. Трамп не хочет работать серьезно. Извините, господа, но я вам скажу это. Это то, что он делает, он пытается найти быстрый, краткий путь к решению очень сложных проблем. За 3 рубля решить, понимаете, извини меня, проблему современности. Так не работает. У него это не работает с Ираном, как вы видите. У него не работает это в Америке внутри, как вы тоже видите. Мало того, что есть огромное сопротивление тому, что он делает, оно есть, было и будет. Так еще и вопрос в том, что это делается неправильно им. Мы, если хотим что-то делать подобного рода, ребята, никаких других путей, кроме изменения Конституции, то есть внесение 28-й поправки, где нормально, по-человечески, нормальным языком объясняется, что мы больше не даем гражданство каким-то случайным детям, каким-то беременным дамам, которые сюда приехали рожать, это сразу объясняется. И там не говорится ни про американских негров, ни про тех, ни про индейцев, ничего. Потому что, поверьте мне, это еще индейцы возбудятся. Потому что это связано с ними тоже. Нельзя трогать старые поправки. Один единственный раз в американской истории взяли поправку, которая запрещала алкоголь, и отменили другой поправку, которую алкоголь разрешал. Это единственный вариант, единственный раз, когда это было делалось. И толковать эти поправки в Верховном суде по-другому, потому что через 150 там сколько это лет, 170, мы пришли к пониманию, что эту поправку используют как лазейку для получения гражданства, тоже неправильно. И через Конгресс у него нет никаких шансов пропустить какой-либо закон, который скажет, что вот типа вот мы запрещаем это дело. Он не наберет голосов. Никогда. У него уже идет восстание в Сенате, у него уже идет восстание в Палате представителей. Под разными причинами, по разным предлогам. Поэтому то, что Верховный суд так решил, никакого, ничего у меня ни удивления, никакого не вызывает. Эти все прения, которые были, шли именно к этому. И никаких сюрпризов вот просто вообще нет. Мы на эту тему, повторяю, здесь говорили, на Фейсбуке говорили, опять-таки... У людей надежд больше, чем понимание, что реально происходит. Ну, извините. Есть какие-то вещи фундаментальные в этой жизни, которые поменять невозможно. Если вы хотите думать, что очень просто провести поправку Конституции, нет, это вообще невозможно. Значит, если это невозможно, господа,
Значит, тогда умный человек, умный, знаете, с ударением большой, умный, по слогам читаем. Он вообще тогда этим не занимается. Потому что если он знает, что это разорвется ему в лицо, он не трогает это. Значит, что можно делать на сегодняшний день? Все, что вы сможете сделать, поверьте мне, никакой конгресс не поможет. Крики и вопли о предательстве тоже не помогут, сразу говорю. Значит, что да, поможет в этой ситуации? Охранять границу. Не пускать новых беременных дам. Вообще не пускать вот эти вот толпы народу, которые к нам шли. Пусть идут нелегально где-то там даль, и, наконец, достроить эту стену. Мы почему-то перестали про нее говорить. Прошлую каденцию Трампа это был главный конек его президентства. Стена, стена, стена. Где эта стена сегодня? Уже 2 года прошло, вот будет. Я еще не вижу, чтобы ее заканчивали. Если он ее не закончит к этому сроку, то она вообще не будет закончена. Неужели не ясно? У нас нет никакой гарантии, что такой, понимаете, олух, как Венс, как он себя показывает, что он сможет пройти в президенты в 28-м году. У меня нет ни малейших, вернее, у меня есть очень много сомнений, что такое возможно. Потому что я, честно говоря, серьезно разочарован в нем. Хотя, конечно, если будет выбор, понимаете, между какими-то сумасшедшими демократами, так, как они вот сегодня есть, боже упаси, боже, это начинаешь думать, это кошмар полный. Конечно, лучше Венц тогда. Ну, мы еще поговорим сегодня на эту тему. Там вот еще очередная социалистка-коммунистка прошла в Конгресс. Ну, выиграла, во всяком случае, праймерис уже теперь в Колорадо, не только в Нью-Йорке. Эта болезнь прогрессирует, господа. Прогрессирует. И она прогрессирует, в частности, на тех вот этих вот, знаете, вот на этих неумехах, на вот этих вот совершенно глупых просчетах, которые делает наша администрация. Потому что они могут все время указывать на эту администрацию, говорят, вот посмотрите, вы ведь хотите увидеть идиотов, вот они там. И они на этой волне дополнительно накидывают себе очки, понимаете, а вот мы умные, а вот мы строим революцию, а вот мы сделаем всеобщую справедливость. Они такие же умные, как я, как балерина. Потому что не может умный человек в наше время полагаться на Маркса, Ленина, Сталина, Мао и говорить, что это решение всех вопросов. Или Фиделя Кастро. Давайте еще методы Полпота вспомню. Ну, вообще будет замечательно. А реально в нашей стране самая главная проблема была, есть и, скорее всего, еще очень долго будет, это образование. Это образование. Потому что марксизм, ленинизм, как я много раз говорил, опять-таки никто не слышит, не понимает или только воспринимает вот чисто вот так. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Это на самом деле это практическая задача. В Америке марксизм, ленинизм нужно изучать от первого класса до последнего курса колледжа. Так, чтобы был иммунитет, что и он никому не нужен. Показывать. Вот Маркс написал там прекрасную, красивую сказку с утопическим, как говорится, коммунизмом каким-то. А как оно получается? Получается военный социализм. Где люди счастливы, когда получили туалетную бумагу. Или стоят в дикой очереди, чтобы забрать какие-то единственно возможные туфли. Или всю жизнь стоят из другой очереди, чтобы получить бесплатную квартиру. Ну да, квартира стоила при социализме там 2-3 рубля. Квартплата была, да, окей, замечательно. Но эту квартиру получали в основном, если так, по-нормальному, за взятки. Так, чтобы, понимаете, всем раздавали вокруг квартиры, ну, это из области фантастики. Вот что надо показывать людям. Не говорить, а какой был вкусный хлеб в Москве. Да, он был вкусный. Ну что, он был каждый день? Такой вкусный. Его часто не подвозили. Или, например, вот в Москве, да, в той же самой Москве. Я личный свидетель. Никогда не было жирных сливок. Вот знаете, сливки, которые взбиваются в крем. Эти сливки, это позор говорить, наверное, но я привозил в Москву для всех родственников и знакомых бутылка. В Риге оно было везде. В Москве нигде. Вот так, если начать. Знаете, вообще надо сделать разговор по следам СССР. О чем мы ностальгируем, и о чем мы не ностальгируем, понимаете? Вот так между нами говоря. Вот просто взять, вот на эту тему сделать вот такую передачу.
и подумать. Просто по-честному поговорить, что действительно нас там, как говорится, радовало, а что нас действительно там жутко раздражало. Из-за чего мы в конечном счете уехали. Ну, в общем, так или иначе, возвращаясь к нашим баранам здесь. Если мы хотим, чтобы что-то происходило, вот в этой среде нужна поправка Конституции. Но что такое поправка Конституции? Это 300 членов из 410 Палаты представителей, или какой там, 425, ну да, 300 членов, 2 трети. И 2 трети Сената, 68 человек. После этого, когда утверждает этот Конгресс, вы должны получить 2 трети штатов. Каждая ассамблея штатов, каждого штата, должна поставить это на голосование и провести 2 трети, если штатов утверждает, по-моему, 38, утверждает эту поправку, тогда только тогда она вступает в силу. Если вы не набрали это, значит, поправка остановлена на уровне штатов. В наше время, сегодня, сейчас, вот такая поправка невозможна. Значит, все, что мы можем делать реально, это не пускать сюда вот эти караваны людей, которые идут, совершенно никого не спрося, потому что, понимаете, в Америке медом намазано, как они считают. Ну, по сравнению с их бомжатником, где они живут, там где-то в какой-то даке в Бангладеше, там действительно у нас намазано медом. Но это не значит, что мы должны этот мед, понимаете, всем раздать вокруг и решить проблемы всего мира. Но вот так, как получается, так как я вижу, идут вот эти вот все эти демократические социалисты, господа, ну, мы очень плавно переходим. Вот есть будет партия республиканцев, которая ничего толком не делает для своей пропаганды. То есть партия таких, знаете, таких полуимпотентов, что они из себя представляют. И партия воинственных социалистов, которые очень активно продвигаются. Ну вот это вот та реалия, которая есть, вы понимаете, это очень плохо. Понимаете, ну что я могу, что можно делать? Ну вот она, как ее зовут, какая-то дама такая, Милад Кирос. 29 лет. В глубоком синем округе она победила, ну да. В Денвере. Что мы будем делать, непонятно. То есть у них собирается... То есть, если раньше мы говорили сквад вот этот, вот помните, вот этих вот сумасшедших Ильхан Омар, Тлаиб, у них теперь увеличивается сила. Что вы думаете, вокруг кого они будут базироваться? Они будут базироваться вокруг всех их. Если они пройдут в Конгресс, они пройдут в Конгресс. Где родилась эта мадам? Она родилась в Эфиопии. Красивая молодая женщина. Не очень белая, не очень цветная, но, в общем, красивая молодая женщина, но социалистка. Почему? Почему из Эфиопии к нам приехали социалисты? Это, она же не приехала социалистом, она сделала социалистом здесь, в Америке. Почему? Потому что, еще раз повторяю, я не устану это повторять, господа, пока вы не поймете. Потому что левые ведут пропаганду, ведут образование, ведут просвещение с той точки зрения, как они считают нужным это вести. Правые не делают ничего. Поэтому, если вы думаете, что кто-то вот чисто по наитию придет к пониманию, что социализм это плохо, что это не работает, то вы очень ошибаетесь. Социализм не работает только когда вы объясняете людям, что он не работает. Что он рано или поздно, даже при всех радостях, что он начинается, он рано или поздно кончается. И надо понять такую вещь, кстати, Трамп это сказал, он правильно сказал, что коммунизм имеет колоссальную привлекательность. Колоссальную, 100%. Коммунизм это одна из самых вот таких красивых теорий или миражей, скажем так, которые только существуют, когда-либо написанных в литературе. Это чистое вот желание человека жить лучше, понимаете? Ну, то есть вы не можете это требовать, в конце концов... Американская мечта построена на том, что Декларация независимости.
что человек ищет, как говорится, живет в поисках счастья. Поэтому, понимаете, если мы говорим, что человек живет в поисках счастья по нашей собственной декларации независимости, значит, мы должны понять, что когда какой-то Карл Маркс пишет и предлагает подобное счастье, то будет огромное количество желающих это попробовать. И вы, значит, наша задача лежит, заключается в том, чтобы объяснить, что Маркс был неправ. Не он был кретин, нет, он не был кретин, он был утопист. Но он был не просто неправ, уже попробовали много раз, тут. Это всегда кровь, это всегда диктатура, это всегда отмена всех вот этих вот идей, это нищета. Это когда одни стоят ровно, а другие еще ровнее. Что нет никакого равенства, что есть только уравниловка, что есть, когда на тебя стучат соседи. Я всю жизнь вспоминаю историю, которая случилась у нас дома. У нас дома при входе висело большое зеркало, где-то вот от, ну скажем, от колена и до самого потолка. Почему оно, ну, то есть, это зеркало было сделано моим папой. Он сделал для него так очень красивую деревянную раму, покрасил ее лаком, оно выглядело, там такие были такие деревянные болты в такие вставлены, то есть, оно очень красиво выглядело. И вот в какой-то момент, я до сегодняшнего дня это помню, мне было в районе где-то 18 лет, в соседнюю квартиру к нам заселились какие-то такие, ну, русские товарищи, ну, видимо, простые такие люди достаточно, там, по-моему, на фабрике где-то работали или что такое. То есть они не были плохие, но они были очень простые такие, знаете, и вот в какой-то... И они все время хотели попасть в нам квартиру, и им казалось, что у нас там, понимаете, типа, понимаете, ну, евреи, там у нас, наверное, там мешки золотом лежат. И соседку, значит, ну, там были родители и их дочка. Дочке было лет 30 и так далее. В общем-то, сейчас я бы думаю, что она мне даже бы нравилась бы, понимаете, такая... Была очень такая красивая русская деваха такая, ну, в общем... И вот в какой-то, ну, такая, ну, в теле, что называется. И в какой-то момент, я помню, мне звонят в дверь. Я открываю дверь, и вот эта вот Наташа со своей громадной грудью, понимаете, меня просто вталкивает обратно ко мне домой. Ко мне пришло твое письмо. И когда она, и тут она видит это зеркало. У нее такое было впечатление, у меня было впечатление, что я услышал звук челюсти, который падает на пол у нее. Мама дорогая, как в зимнем дворце! И я начинаю думать про себя, твою мать, зачем я ее пустил? Она сейчас настучит, расскажет что-то там, начнет какую-то сплетню про это зеркало проклятое. Зеркало, блин, в деревянной рамке, ничего особенного, не в золоте, в деревянной рамке, который мой папа сам конструировал из двух досок. Просто красиво сделано. Папа умел оформлять какие-то вещи. У него был хороший художественный вкус, он рисовал всю жизнь. Весь дом у нас был, понимаете, в портретах моей мамы, которую он рисовал там в разных видах, в разных одеждах и без одежд, понимаете, и так далее. Моя мама в конечном счете подняла восстание, говорит, надо снять, там, подумай, что у нас здесь бордель какой-то из моих фотографий, из моих картин. Ну, в общем, короче говоря, так или иначе, папа был очень художественным человеком во многом, мало того, что он был ученый по ракетам, по ракетным двигателям, по ядерным всяким делам и так далее. Это было со мной. Но он еще был, он играл, у него был первый разряд по шахматам, и плюс он рисовал всю жизнь. И вот поэтому вот он, ну вот я этот момент с этой Наташей в жизни не забуду. И как мне потом надо было что-то ей придумать и объяснять, чтобы мне, ну что это зеркало, и зеркало, ну хочешь посмотри на него. Никакого Версаля, никакого Зимнего дворца, вообще никакой роскоши, обычное зеркало. Моя мама, кстати, с ней потом как-то нашла общий язык, чтобы ее как-то успокоить, да, там на чай ее позвала с баранками, там еще у них даже дружба какая-то сложилась после этого, ну в общем... Но я был перепуган, клянусь, вот в этот день. Так, перерыв и продолжим.

0: этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
16: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
17: Здравствуйте, господа. Говорить про вот эти переговоры с Ираном я, честно говоря, уже отказываюсь. Почему? Потому что эти переговоры ведутся в такой оскорбительной для Америки манере, что обсуждать это просто, просто позорно. Кушнер и Витков приезжают туда, иранская делегация не приехала, опоздала, потом начала вести с ними переговоры через посредников, видимо, им позвонили в Иран и сказали, типа, эти уже здесь, что вы молчите, им позвонили из Катара, те ведут какие-то переговоры с нами, не хотят здороваться за руку, такое впечатление, что нам делают одолжение с этими переговорами, что мы их умоляем, то есть, вы понимаете, это... Что-то вот неправильное вот во всем том, что происходит с этими переговорами. То есть я понимаю прекрасно, что неправильно, но народ же не хочет ничего слышать про это. Мы же все находимся в каком-то дурмане от того, что все ждут, понимаете, каких-то колоссальных свершений. Вот пишет парень один, который из Калифорнии, я его знаю, он не за Трампа, сразу говорю, он пишет. Это публичное национальное унижение Трампа. И нас всех вместе с ним макают лицом в грязь, показывая всему миру, кто на самом деле выиграл в этой войне, а кто отчаянно хочет договориться, чтобы подписать ну хоть какую-нибудь, пусть даже самую убогую сделку, чтобы продать ее потом мага как великую победу. И сейчас уже Ну, просто абсолютно очевидно. И, увы, ты все правильно пишешь в своих постах. Сейчас отрицать очевидную реальность могут только законченные трампоиды без мозгов и логики, тупо молящихся на своего оранжевого идола, повторяющие как фанатики эту глупейшую безумную мантру. Все идет по плану, мы многого не знаем, это какая-то хитрая многоходовочка, тайные башни Кремля в кавычках и так далее и тому подобное. Даже когда всем вокруг очевидно, что Трамп умеет вместе с ним, включая Израиль, в глубочайшей заднице с этой войной и Ираном. Ну, я не согласен с его тем, как он величает Трампа. Он его не любит. Это его дело и так далее. Но то, что ситуация с Ираном абсолютно не является нормальной, у меня нет никаких ни малейших сомнений. Все вот эти вот разговоры, что это какой-то хитрый план. Хитрый план что? То есть, вот мне говорят, хитрый план, никакого договора не будет. Окей, значит, если никакого договора не будет, хитрый план. Для чего тогда вообще заниматься этим договором, если мы хотим, чтобы он не состоялся? Для чего тогда? Для того, чтобы объявить, что вот Иран нас предал, обвинил и так далее, и нас выхода нет? Так это мы можем еще сделать. Нам не нужны предлоги для того, чтобы продолжать эту войну. Понимаете, неужели не ясно? Иран — это исчадие ада, вы понимаете? Они терроризируют весь мир. Они терроризируют Израиль. Продолжат терроризировать Израиль, никуда они не денутся. Все вот эти разговоры о том, что Израиль заключил это соглашение с Ливаном, это вообще, понимаете, куром насмех, как извинение какое-либо, что вот, ну вот Израиль зато заключил договор с Ливаном. Вы правительство Ливана дохлое видели? Весь арабский мир смеется над этим соглашением. Потому что они прекрасно понимают, что они не стоят гроша ломаного. Нет никакого плана, нет никакой многоходовки, нет вообще, понимаете, ничего. Мы пытаемся выйти из этой войны любыми способами. Почему? Потому что мы не хотим ее вести так, как ее надо вести. Ее надо вести, есть единственное и неповторимое решение данного вопроса, а именно вторжение в Иран. Все. Ничего другого вы не получите. Может быть, вторжение просто... Единственное, что разница может быть, вторжение с целью только забрать это ядерное оружие или вторжение с целью смены режима. Вот это два разных варианта вторжения. То, что вы мирным путем пытаетесь сделать, это вы повторяете или ухудшаете даже сделку, которая была у Обамы. У Обамы не было, например, вопроса о том, что Иран с Оманом будут брать деньги за выход из Персидского залива. А вот это сейчас, уже сегодня, сейчас, я вам сейчас скажу, вот пишут, пожалуйста, это пишет Нью-Йорк Пост, чтобы вы поняли, что я не цитирую каких-то там левых демократов. Иран и Оман договорились, вот сегодняшний день. Рони Рейс пишет. Иран и Оман договорились двигаться вперед, чтобы чтобы взимать voluntary, в кавычках, ну какая может быть на voluntary, добровольную плату, толы, с кораблей, которые проходят через Ормузский пролив. Согласно многочисленным репортам. Это пишет Нью-Йорк Пост. Республиканская консервативная газета. Об этом пишет Аль-Джазира, об этом пишут все, понимаете? Поэтому я просто цитирую специально для вас Нью-Йорк Пост. Вот он открыт передо мной. Ну что я могу сказать? Это победа? У меня аж дух захватывает от величия. Одухотворенные новости. Ребят. Ну ладно. Поэтому комментировать все это я просто отказываюсь. Потому что кроме как каких-то ругательств, знаете, чтобы сказать нормально, надо сказать матом. Матом все-таки выражаться в эфире я не буду. Поэтому оставим эту тему, пусть, как говорится, так как будет, так будет. Понимаете, все и так уже ясно. Ну, по поводу суда мы уже поговорили, тоже там все ясно. Ну, я хотел сказать несколько слов по поводу того, что происходит у нас в Европе. И тут вот надо, наверное, все-таки Трампа похвалить, потому что он и так уже на него столько шишек мы накидали, что, понимаете, что нужно его хоть чем-то вот похвалить. Ну, в частности, вот Европейский Союз сегодня утвердил, по-моему, 3 евро всего на каждую посылку, что они получают с таких сайтов, как Shein, Temu или AliExpress. То есть они накладывают тарифы на вот это вот дешевые вот эти вот посылочки. Почему? Потому что, ну, то есть, на них наживается Китай и так далее, они пытаются это как-то ограничивать. Раньше этого не было, никаких денег не взималось за это, теперь они пытаются взимать. То есть, то, что делал Трамп в свое время, предлагал то же самое, или начал делать то же самое, вызвало именно в Европе и где-то в других местах, вызвало жуткий галдеж, и типа, вот, ну как же ты посмел свободную торговлю ограничить? Теперь они делают то же самое. Ну, значит... Между нами говоря, значит, надо признать, что Трамп, в принципе, был прав. Мы можем спорить о каких-то деталях, как он это делает, что он делает, куда он делает, в каких размерах и так далее и тому подобное. Но он был прав, получается. Китай душит всех. Если европейцы были бы умные, между нами говоря, действительно были бы умные, они бы тогда уже давным-давно бы объединили свои усилия с этим кошмарным Трампом, который есть, понимаете, против Китая. И тогда у нас наши действия имели бы намного более какой-то согласованный и, самое главное, практический характер был бы намного лучше. Потому что, когда мы развернулись и ушли от Китая, Китай развернулся и бросил все вот это вот дерьмо, которое посылалось к нам сюда, они бросили его в Европу. И теперь европейцев там бледный вид в Германии, просто ужас, ужас. Натуральный. Ужас ужасный. Почему? Потому что они захлебываются в китайских товарах. Они теряют собственную промышленность. Ребята, у них все то же самое, что происходит у нас. Если вы думаете, что мы какие-то вот самые главные увольни в этой жизни, мы самые ленивые и ничего не хотим делать, и поэтому у нас все разболталось, расшаталось в разные стороны, нет. У нас есть совершенно четкий мировой перекос в торговле. Этот перекос никак не исправить, кроме как антирыночными ударения. На слово антирыночный, еще раз считаем по слогам, чтобы было понятнее. Потому что когда вы начинаете регулировать рынок, это называется антирыночные меры. Поэтому Трамп действует в антирыночном понимании, протекционистском понимании. Но я считаю, он действует правильно. Потому что свободный рынок, вот в том виде, как он был, вот, понимаете, у меня здесь была, у нас есть одна группа капитализма, они там меня цитировали, вот этот Флинн против свободного рынка. Я говорю, ребятки, вы безграмотны. Ну что делать, если вот безграмотность так вот, понимаете, это жуткий гнет на шее, когда безграмотный человек начинает комментировать грамотного. Свободная торговля — это то, что было с глобализмом при Рейгане. Это было, когда давайте делаем вот полно никаких ограничений, вы нам, мы вам и так далее. И пусть рынок сам это регулирует. Вот это свободная торговля. Без всяких тарифов, без всяких пошлин или минимальными пошлинами. А когда вы начинаете вводить серьезные пошлины какие-то, допустим, у нас сейчас 17,5% пошлин на европейские товары, правильно? Потому что европейцы вводили на нас минимум 10%, плюс их местные таксы, ну, местные налоги. У них получается больше 20-21%, понимаете, на каждый американский автомобиль или вообще товар, который туда приходит. А у нас было 2,5%, когда их товар шел сюда. И вот когда мы вложили, далее в Европе начался вой и нытье. А на самом деле это справедливо. По-нормальному, если это был бы действительно свободный рынок, вот в понимании полного понимания свободы, и европейцев должен был бы ноль быть, ноль. И у нас... И также вот эти товары, которые шли бы из Америки или из Европы, вообще бы не должны были бы облагаться вот этим вот налогом на продажу. Вообще нет. Ни в Европе, ни у нас. Вот, допустим, пришел, ну, возьмем с потолка, допустим, какой-то французский сыр. Ну, кстати, сыр идет и так без... Ну, допустим, Гермес французский, который продает очень люксовые вещи. Вот они прислали сюда какие-то кофточки. Окей, замечательно. Вы их продаете без налогов. А в Америку, а из Америки туда пришли кроссовки Nike. И вы их тоже там, во Франции, продаете без налогов. Вот это был бы свободный рынок. Без тарифа, без налогов, без каких-то поборов. Пусть покупатель сам решит. Вот ему нравится майка Гермес. Там, я не знаю, очень дорогая, красивая, люксовая. Окей, пожалуйста, $100, там $200, $300, неважно. Это решает покупатель. Вот это свободный рынок. А когда ты начинаешь говорить, что ну-ну-ну, ребятки, вы мухлюете и так далее, мы накладываем тарифы на тех, мы накладываем тарифы на этих, мы пытаемся забрать наше предприятие обратно. Это называется регулирование рынка за счет государства. То есть антирыночная, антисвободный рыночный механизм. Ну а как по-другому-то? Это обычная логика. Даже не нужно диплом по экономике иметь для этого. Вот и все. Поэтому, но Трамп при этом, я считаю, делает правильно. Самое интересное, парадоксальное, интересное, глупое всего того, что мы это обсуждаем, что когда-то эти меры предлагались демократической партией. Протекционизм это был чисто конек демократов еще со времен Клинтона. Протекционизм, защита американского рабочего. Это оседлал Трамп. Правильно сделал, что оседлал. У меня нет никаких претензий к нему. Потому что я считаю, что одна из самых больших глупостей, которую Америка сделала, это дала Китаю так сильно развернуться. Раз, пустила Китай вот эту Всемирную торговую организацию ВТО. Абсолютно бесполезная организация стала. Мы ничего не можем с ними сделать там и так далее и тому подобное. Вот что делать. И, в принципе, все те же самые проблемы, что мы имеем в Америке, имеет Европа. Поэтому нормальный умный человек, нормальное умное правительство, что у них там, что у нас здесь, должны были бы, давно бы, сесть за один единый стол, там, я не знаю, может быть, для храбрости пару рюмок выпить, какой-нибудь там крепкой зубровки по 50 градусов. И начать что-то конкретно делать, что-то конкретно решать сообща. Потому что, объясняю популярно почему, в Европе 500 миллионов покупателей, у нас 340 миллионов покупателей. В Австралии еще там 30 миллионов, еще 30 миллионов в Канаде. В Японии, в Сингапуре, в Южной Корее, вот в Новой Зеландии. Вот весь ваш этот тот самый золотой миллиард. Мы имеем колоссальную покупательную способность, потому что мы относительно богатые, процветающие. У нас здесь, как считает весь остальной мир, медом намазано. И текут прямо реки молочные. Я все ищу, знаете, где-то вот... Где вот это дерево, где растут доллары? Ну, хоть пару долларов-то, блин, снять. Где эта молочная река, чтобы я хоть зачерпнул один галлон молока? Где этот мед с вареньем? Ну, неважно. Они так думают... Мы так не думаем. Ну, так или иначе. Даже если мы так не думаем, мы остаемся очень серьезной силой с большой покупательной способностью. Вот я вам приведу пример. Понимаете, какие-то китайцы, понимаете, ходят в каких-то драных тапках, понимаете, которые уже надо выкинуть последние 10 лет. Они их ремонтируют и ремонтируют и ремонтируют. Новые подошвы пришивают или зашивают, или вообще там, я не знаю, клепают железом, хоть соединяют. А мы бы давно бы выбросили. Когда мы покупаем тапки, мы не сразу покупаем там одну пару, мы сразу берем 5 пар. Ну, они же дешевые, что, сразу надо взять много. Вот в чем разница между нами и ими. Поэтому мы прекрасные, самый щедрый, богатый, набитый деньгами покупатель для товаров из Восточной и Юго-Восточной Азии, где они все это производят. Значит, они это все пускают сюда. Они зависят от нас. От покупателей, если мы за счет каких-то согласованных действий на уровне правительства, на уровне правительства Германии, на уровне правительства Франции, на уровне правительства Соединенных Штатов, Англии, Испании, неважно, как они относятся к евреям, неважно, как они относятся к Америке, наконец-то сядем за стол переговоров, начнем думать о чем-то, что всем выгодно и что всем угрожает одновременно. Мы мгновенно можем поставить крест на всем китайском чуде, потому что если закрыть им вход на вот эти рынки, все, Китая не будет. Китай начнет тут же просить прощения и пытаться решить эту ситуацию, потому что мы фактически перекрыли им кислород, не сделав ни одного выстрела. Ну, то есть они нам тоже начнут перекрывать кислород, например, вот с этими редкоземельными минералами. Они 100% это начнут делать и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, такие меры, если, как говорится, даже согласованные, нужно делать, когда мы четко подготовлены к ним. То есть мы должны найти другую нефть где-то добывать, другой газ, другие, там, я не знаю, бокситы. Все, что Китай экспортирует, мы должны быть независимы или иметь другой источник этих, этой добычи. Когда-то, кстати говоря, так и было. Вот понимаете, вся же ирония этой ситуации заключается в том, что вот я рассказывал много раз, вот это эти редкоземельные минералы. Это уже, наверное, я надеюсь, уже знают люди, о чем я говорю. Раньше была огромная компания в Калифорнии, которая это, эти редкоземельные минералы совершенно нормально добывала в Соединенных Штатах. Эта компания процветала, работала и так далее. Но, а, конечно же, труд на ней был все дороже и дороже и дороже. И тут появляется Китай, который предлагает те же самые минералы за бесценок. Но это пока в Китае есть нормальное, удобоваримое правительство, которое не говорит о глобальном доминировании. Там какой-нибудь Дэн Сяопин еще живой. Знаете, Дэн Сяопин говорил, что мы построим Китай, но при этом он будет мирным Китаем. Окей. Мы можем купить эту формулу, что если они будут мирными, если они не будут никому угрожать и требовать эксклюзивных каких-то целых стран или коридоров для продаж, то тогда, в принципе, а что нам, у нас, что, какие у нас есть попытки переделить мир с Китаем? Да никаких. Он что, нам мешает от Китая? Да нет. Мы, наоборот, хотели бы с ними сотрудничать, мы бы хотели бы с ними иметь какое-то нормальное сосуществование вместе. А это же они пытаются... Ну, то есть, я понимаю, они боятся нас, мы боимся их, и поэтому получается это гонка вооружений и так далее. То есть, но, прежде всего, их идеология ведет к эксклюзивности, это коммунистическая идеология. Они хотят построить новый мир за счет революции, а не мы. В общем, так или иначе, вот сейчас бесполезно обсуждать, чтобы быстрее было, чтобы вначале было яйцо или курица. Это сейчас не имеет смысла, но так или иначе, мы бы хотели бы договориться с ними, это невозможно, потому что они построили все свое процветание на экспорте к нам сюда, на то, что мы лохи. И вот они нам вот эти товары гонят и так далее. И по-нормальному, если мы были, не были бы лохами, да, что мы должны были бы делать? Мы должны были бы взять, сесть вместе Мелони, Мерц из Германии, в принципе, умный человек, Стаб из Финляндии, очень деловой человек, в принципе. Что бы они там ни говорили по поводу НАТО, они, в принципе, люди деловые. Фредриксон из Дании. Вот достаточно умная женщина. Всех их сесть за стол переговоров. Я говорю еще раз, там, я не знаю, может быть, пару рюмок, чтобы все друг друга прокинули. Для смелости. И начать разговаривать по-серьезному и так далее. Ребят, нам всем угрожает Китай. Давайте все вместе делать какие-то коллективные какие-то методы. Чтобы это не, чтобы не было никаких, понимаете, вот штрейтбрекеров, которые вот, решили сепаратно с Китаем договариваться. Вот, например, Канада пытается с Китаем сепаратно договариваться. Я считаю, это глупость глупейшая. Ну, Карни это тот еще фрукт, конечно. У нас тут Трамп, у них Карни. Но что он с нами воюет, я не понимаю. Не понимаю, то есть пора уже договариваться. Ну, в общем, вообще, понимаете, вот так вот, если говорить, что мы какие-то обсуждаем какие-то моменты, какие-то проблемы, которые, ну, как проблемы, часто гроша ломаного не стоит, то есть, понимаете, особенно, вот знаете, если выступать общим фронтом. Недоверие, нежелание разговаривать друг с другом, нежелание сидеть за одним столом, понимаете, я не знаю, что водки, что ли, не хватает, но налейте им там по бутылке, дайте, чтобы эти мировые лидеры наконец-то вот стали лидерами, блин, нашли свои яйца наконец-то. Да, все очень плохо, конечно, вот с этой точки зрения. Я очень надеюсь, что мы не находимся вот в той конце истории, о которой Фукуяма не написал. Что это очередной конец, очередной, понимаете, огромной империи, понимаете, огромного мира, огромной цивилизации. Как в свое время было конец Рима, или был в свое время конец китайской каких-то вот цивилизаций, когда жил Конфуций, например. 2500 лет назад. Он же писал свои работы, прежде всего, под влиянием жуткой депрессии, которая происходила вокруг него. Он же такой считается... То есть он говорил, что если бы китайцы были умные, объединились бы и не воевали бы с друг с другом, то Китай был бы, как говорится, вот великим и правильным и так далее. А он говорит, что вот у нас сейчас идет рознь, как говорится, гражданская война, и поэтому то-то. То есть у него такие, да, очень депрессивные такие нотки во многом. Но он тоже был прав, и я сейчас прав, в том смысле, что, понимаете, что мы присутствуем при каком-то, вот, понимаете, кризисе идей, кризисе лидерства, кризисе демографии, которая происходит одновременно. И в свое время, знаете, этот Кеннеди говорил, он говорит, не молитесь о легких временах, молитесь о сильных людях. Ну вот, видимо, нам нужны сильные люди для того, чтобы выйти из этой ситуации, в которой мы находимся. Так, перерыв и продолжим.
8: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Дональд Трамп призвал владельцев автозаправочных станций немедленно снизить цены на топливо. В своей соцсети True он заявил, что нефть подешевела, значит, бензин тоже должен стоить дешевле. Президент предупредил, что если заправки не снизят цены, их ждут серьезные проблемы. Трамп также заявил, что продавцы не имеют права наживаться на покупателях и напомнил, что завышение цен незаконно. На прошлой неделе он уже поручил Департаменту юстиции проверить, не удерживают ли крупные нефтяные гиганты цены на бензин искусственно высокими. Мэр Нью-Йорка Зарон Мамдани предупредил о жаре в городе на этой неделе. Температура воздуха может достичь 40 градусов по Цельсию. Из-за высокой влажности она будет ощущаться как 44-45 по Цельсию. Градоначальник объявил об открытии центров охлаждения, библиотеках и других общественных местах. Также власти подготовят уличные станции охлаждения с вентиляторами-распылителями для тех, кто вынужден работать на открытом воздухе. Большинство общественных бассейнов продлят работу до 8 вечера. В пожарных частях горожане смогут получить насадки-распылители для пожарных гидрантов. Мамдани также подписал указ о защите уязвимых категорий работников. Документ обязывает профильные департаменты изучить возможности усиления защиты труда, пересмотреть правила безопасности на стройках и проанализировать случаи тепловых ударов на производстве. 41-летний Леброн Джеймс уведомил клуб NBA Лос-Анджелес Лейкерс о том, что не станет возобновлять контракт с командой. Это не означает, что он завершает карьеру. Спортсмен останется в NBA на беспрецедентный 24-й сезон. Одним из претендентов на услуги легенды является Golden State Warriors.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
5: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
6: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт.
5: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
7: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прахин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
20: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
21: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
0: Вы слушаете Davidson Radio.

Китай, в котором стремится свалиться сознание европейцев или уже бывших европейцев, рассуждающих о китайском чуде или ищущих в нем способы преодоления своих экономических проблем, с тревожной завистью говорящих о растущей государственной мощи Китая или уповающих на его политическое влияние, или очарованных его культурной экзотикой, якобы открывающей путь к альтернативному самопознанию. Это все метастазы, перерождающие европейскую культурно-цивилизационную матрицу в китаеобразный субстрат. Нет никакого чуда в том, чтобы отказаться от концепта личности, наделенной индивидуальной свободой, и превратиться в один глобальный муравейник поднебесный. С людьми-функциями, исполняющими накопление и распределение материальных запасов, контролирующими исполнение. Китайской философии не существует. Этот тип мировоззрения требует логического и критического мышления, невозможного в рамках китайской идеологии. Как следствие, в ней невозможна наука как способ системного познания. Созданные вне китайского мира технологические изобретения могут быть в нем использованы, всегда использовались, только для подавления личностного начала в человеке с рождением и в период формирования дисциплинарного исполнителя. Чудо на этой планете за последние тысячи лет случилось только одно. Из конгломерата традиционных средиземноморских культур возникла культура совершенно уникальная, творчески саморазвитием породившая сверхуспешную цивилизацию, европейскую цивилизацию. Больше нигде и ничего подобного не произошло и не предвидится. Современный Китай взял от западной цивилизации то, что медиально подходило идее государственного суверенитета, и успешно оснастил ее западными же технологическими средствами. А современные пустоевропейцы, заблудившиеся наследники европейской цивилизации, сами уже готовы отказаться от личной свободы ради, как им кажется, сытости и защищенности. В этом умственном помешательстве еще и продвигает бредовую идеологию групповых прав, добивая ее последние ментальные островки великой уникальной культуры. После чего превращение их социальных государств в филиалы Китая становится только вопросом времени. А любая война будет лишь средством побыстрее загонять пугливые постчеловеческие стада в светлое коллективное будущее самого последнего строительного коммунизма. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Мы сами себя загнали в страх от того, что происходит, мы ничего не делаем, мы парализованы этим. Мы не хотим никак пострадать за правое дело. Мы вообще не хотим страдать. И вот так вот все это развивается. Окей, я хотел сделать небольшую такую справку по американской революции, потому что у нас надвигается 4 июля, 250 лет. И я вот, как говорится, хотел продолжить эту тему. Но прежде всего надо сказать следующее, что когда идет сравнение, знаете, почему же всегда называли французскую революцию, называли великой, американскую просто американской там, типа. На самом деле американская революция, великая революция, и то, что она привела с собой, это великие вещи. А вот французская революция, она оказалась совершенно ужасной, неполной, не до конца сделанной, поэтому она повторялась 4 раза. И в конечном счете даже повторялось и мирным, и вооруженным путем. Мы сейчас во Франции имеем 5-ю республику. Почему? Потому что ни одна из республик, которая была до этого провозглашена, не имела успеха. Потому что все эти революции не были доведены до какого-то нормального логического конца. И люди бузили просто потому, что бузили. Потому что жрать было нечего. А не потому, что революция, понимаете, была правильно или неправильно построена. В Америке эта ситуация с самого начала была другая. В Америке, когда совершалась революция, она прежде всего строилась на правах индивидуума. Даже если люди это не провозгласили, и когда они воевали и стреляли в англичан, то есть они как бы не думали о том, что вот я индивидуум, и я поэтому, как говорится, делаю то, что я делаю. Они об этом не писали, не говорили. Но фактически, философски это стояло за каждым из них. Что индивидуальные права, индивидуальная свобода. А потом, когда революция закончилась, когда вот закончилась война с англичанами, начался процесс объединения вот этих вот 13 колоний. Как они вместе совещались, как они решали эти вопросы. О чем они думали? Они заложили тот фундамент, который работает 250 лет спустя. Они написали конституцию, которую никто в жизни лучше ничего не написал. Есть только копии этой конституции.

0: Конституции или какие-то расширенные более копии. Там вот Советская Конституция туда, например, вкладывала право на труд. Это чистейшая декларация. Еще и неправильно истолкованная часто. Поэтому, если говорить так, то самое главное, единственное, как говорится, действительно великая революция, это американская революция, которая дала толчок всем остальным дальше. Она не первая была буржуазная революция сразу, она первая была в Нидерландах. И они 80 лет воевали с Испанией за свою свободу. Потом была революция в Англии, когда казнили короля и пришли к какому-то варианту, наконец-то, полной конституционной монархии. Ну и, наконец, американская революция, которая вообще, понимаете, сделала колоссальный какой-то шаг вперед от общественных каких-то дел к индивидуальным. Потому что, понимаете, если вы начинаете забывать индивидуумов для целей всего общества, причем на регулярной основе, то и общество страдает, и индивидуум. Вот как-то доказано. Французская революция всегда строилась именно на благах всего общества. И когда кто-то это не понимал или не хотел, у них появлялся террор, понимаете, появился Робеспьер, появился Сен-Жуст, появился Марат, появились все остальные, которые начали вбивать свои идеи в головы всем остальным. И причем, если кто-то не соглашался уже среди них самих, они тоже ложились на плаху. Ну и в конечном счете все они сами сожрали себя, включая самого Робеспьера. И фактически получилось то, что когда к власти пришел Наполеон, многие это воспринимали как облегчение, потому что кончился этот ненормальный период террора. А какая-то действительно нормальная французская революция, просто в такой уже имперской форме, начала иметь место. То есть своего рода выход из вот этого бесконечного головокружения, который был вызван вот этой вот революцией во Франции, пришел при Наполеоне. А потом повторился в 1830 году следующая революция, потом еще одна революция, 1848 год, наконец, потом революция, Парижская коммуна, 1870 год, потом вот установление Третьей Республики, которая существовала до 1940 года, когда она рухнула под ударами немцев за какой-то месяц. Потом Четвертая Республика после Второй мировой войны, которая пришла к своему завершению, когда Де Голль сказал, что он говорит, что я не собираюсь быть рабом парламента, и провел так реформы, и появилась Пятая Республика, в которой, вот, как говорится, французы сейчас живут. То есть, представляете, это заняло у них с 1789 года то есть до 1966-67. Американская революция началась в 76-м году, закончилась в 87-м, 89-м. То есть за 11 лет было потеряно где-то порядка, всех потерь в американской революции было порядка 6 тысяч человек. Англичане потеряли больше. И в конечном счете добились таких колоссальных результатов. Почему? Потому что ставка была на человека. На свободный бизнес, на свободу личности, на поиск счастья каждого отдельного человека, что было забито в этой конституции, вот в самой первой, как говорится, графе, в ее декларации независимости. Это колоссальная разница по сравнению с другими всеми остальными. Вот, например, вот я вам приведу пример сейчас из нашей жизни. Вот сейчас вышел фильм на экраны, фильм о Виджиланте. Виджиланте – это, грубо говоря, народный мститель. То есть человек, который мстит за кого-то или за себя. То есть общество, которое, понимаете, не имеет возможности мстить, как говорится, что-то делать. Называется Citizen Vigilante. Значит, там играет Арми Хаммер. Чтобы вы знали, это правнук или внук того самого Армонда Хаммера, который когда-то торговал Советской Россией с Лениным. Это его правнук или внук, что-то такое. В общем, он играет главную роль. Ну, в общем, я не могу сказать, что фильм мне понравился. Фильм очень, очень дешево снят, никакой сюжетной линии толком в нем нету. очень много спорных моментов и так далее. Но самый главный момент то, что он борется с нелегальными иммигрантами, которые наводняют европейские страны, устраивают беспредел, а он типа мстит за это. Своего рода такой фильм был, когда-то тоже вызвал жуткие споры, был «Ворошиловский стрелок», который был с Ульяновым в главной роли. Я считаю, и до этого был такой прекрасный фильм в Америке, где играл Чарльз Бронсон, назывался «Death Wish», «Желание смерти». Их сделали 5 серий, потом они закончились, и вот потом был ремейк, где играл Брюс Уиллис в 17 году, тоже «Death Wish». Эта тема очень популярна. Почему? Потому что когда перестает работать государство, государство занято слишком желаниями общества и перестает заниматься желаниями индивидуума, появляется самосуд, появляется месть, появляется око за око. И вот на сегодняшний день, вот посмотрите, в Америке этот фильм свободен к просмотру, где вы хотите, когда смотреть. Это ваше дело, вам понравится он или нет. Мне он не понравился. Повторяю, как художественный фильм, мне он не понравился. Но я имею право сам решить, смотреть его или нет. В Европе, в Европейском Союзе его запретили. Из самых лучших побуждений, потому что они охватывают вас своими заботами. У нас это сделать нельзя. Вот я вам просто интересный пример приведу. В Америке вы имеете совершенно полное официальное право отрицать Холокост. Я считаю, что это делают люди, которые очень недалекие, очень глупые, которые отрицают это. Но это не является уголовным наказанием. Я считаю, что это правильно. Не надо никого заставлять ни во что верить. Не верите, не надо. В Америке свободной продажи есть совершенно дикие книги. Это тот же самый Майн Кампф. Или можно купить собрание сочинений Ленина. Или можно купить протоколы сионских мудрецов. Эти книги у меня стоят дома. Для чего их нужно купить? Для того, чтобы их изучать. Не надо ничего прятать, потому что как только вы это начинаете прятать, вы начинаете что-то запрещать, это становится запретным плодом, и все начинают думать, что такие, да, правда, вот эти все вот эти мудрецы сионские действительно писали что-то такое, что теперь пытаются спрятать. Наверное, в этом что-то есть. А когда оно так лежит, ну вот, идите, считайте эту хрень. И все молчат. Понимаете? Запрет не всегда работает. Но у нас запрет нельзя сделать, потому что это у нас свобода слова, которая закреплена в первой поправке Конституции, которую отменить никто не может. А у них нет поправок Конституции, у них нет такой Конституции. Они толкуют свою Конституцию как право государства делать все то, что они считают нужным для защиты этого государства. Вот в чем разница между, допустим, тем, что происходит у нас, и тем, что происходит у них. Это не такой, знаете, вроде бы, казалось бы, такой абсолютно неважный штрих, на самом деле на этом строится вся цивилизация. Вся разница между американской и европейской цивилизациями. Американская цивилизация – это абсолютно правильное, логичное и, главное, законное продолжение европейской цивилизации. Развитие свободы личности и развитие свободы всего того, что, как говорится, происходит. А вот конкретно, что происходит в Европе, это фактически вот как своего рода dead end, то есть мертвый тупик. Поэтому вот как-то вот так. Поэтому мы еще будем говорить по поводу Дня независимости, по поводу 250-летия США. То есть мы празднество в Америке будет продолжаться целый месяц. И я собираюсь к этой теме возвращаться еще раз и еще раз и еще раз, потому что эта тема, ну, она кардинально важна для понимания. Там целый ряд вопросов, которые мы, к сожалению, никогда не думали. А должны думать, потому что именно за счет этого оно все это существует. Наш телефон 718-303-9090. Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, доброе утро. Я вам много месяцев назад говорил, что у нас в Америке происходит 1917 год, революция. Вот и все. И республиканцы ничего не делают и делать не собираются, у них достаточно денег для того, чтобы уехать или на острова, или куда-либо. У них хватит. А вот эти голодные и иммигранты, которые приехали сюда, это рычаг для революции. И вы видите, они побеждают.
0: Ну, они побеждают. Окей, я понял. Спасибо, спасибо. Я думаю, что они прежде всего побеждают на нашей безграмотности, не на рычагах, не на том, что и так далее, потому что никто им, у них не, в Америке нету революционной ситуации или нету каких-то объективных причин для революции. У нас есть субъективные причины для недовольства. Высокий рент, высокая инфляция, дорогие цены на бензин. Нежелание решать какие-то проблемы, там, допустим, с пенсией, с медикером, у нас они разоряются. Конгресс не хочет действовать, то есть не хочет, потому что это болезненные действия. Они только начинают действовать, когда они объявляют, что они уходят в отставку или их обыграли. Тогда они вдруг становятся смелыми, все эти конгрессмены, сенаторы. А так они ничего не хотят делать. Ну так, слушайте, ребятки, кто же им виноват-то? Добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро, Александр. Это Илья. Значит, во многом вы правы, но есть нюансы, как говорится. Значит, если запретить беременным женщинам въезжать на территорию Соединенных Штатов, это уже будет дискриминация по, ну, по, если не половому, то по физиологическому признаку. Это, в общем-то, не очень красиво выглядит. Но есть другой вариант. Чтобы отбить охоту у родителей рожать детей на американской территории, надо, можно в обход Конституции, то есть не трогая Конституцию, законодательно запретить родителям родившегося здесь человека получать въездную иммиграционную визу по статусу воссоединения семьи. То есть, когда ему исполнится 21, он уже будет иметь возможность получить гражданство и вызвать родителей облегченного варианта. Так вот это можно запретить. И они могут получать въездную визу на общих основаниях, как все. Или выиграть в лотерею, значит, грин-карту, или как туристы, как угодно. Но не по воссоединению семьи. Это у многих отобьет охоту рожать детей здесь. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, это один из вариантов. Возможно, действительно надо запретить получение воссоединения семей, если вы родили ребенка, то есть таким образом отбить как бы хоть какую-то часть желающих рожать здесь. Возможно, это можно сделать таким образом. Но это только частичное решение проблемы. Общее решение проблемы, конечно, написать нормальную конституционную поправку, которая объясняет, что, вот, понимаете, что приехавший какой-то из там, допустим, из России или из Чехословакии или еще откуда-то, товарищи сюда, понимаете, рожать здесь детей, то есть, а, пожалуйста, рожайте, но вы не получаете гражданство. Нет, многие приезжают рожать в Америку не потому, что, понимаете, им нужно сильно американское гражданство, а потому что у них здесь хорошие врачи, понимаете, хорошие клиники, чисто, замечательно, понимаете, кормят нормально, понимаете, ну что, можно сравнивать там Восточную Европу или какую-нибудь там Кампучию с роддом, понимаете, с Америкой, да нет, наверное. Даже если в Америке он не супер-дупер какой-то замечательный в целом ряде случаев. Добрый день, вы в эфире.
3: Да, доброе утро. Слушайте, Питер, вот...
0: Так, ну видите, у нас еще один появился умник. Ну, сейчас запишем его телефон. Окей. Так. Добрый день, вы в эфире.
4: Александр, доброе утро. Очень много что добрый. Хотел сказать, но я знаю, что время ограничено.
0: Ну, говорите.
4: Ну, во-первых, насчет социализма. В СССР я сам жил, и все мы знаем, что не было там никакого социализма, была диктатура коммунистической партии. Например, если взять, сравнить... Вот вы правильно сказали, в Москве там не было хороших продуктов, ну и много чего не было, и дефицит всего. Но в соцстранах, например... Чехословакия, Польша, Восточная Германия и другие. Люди жили намного лучше. И там был мелкий частный бизнес, и не было недостатка в продуктах, и не было недостатка в товарах, и можно было даже и за границу ездить. Это первое. Вот. Там была другая форма социализма. Там не было такой жесткой диктатуры. Вот. И еще что. Вы знаете, вот сейчас можно говорить, что социализм очень опасно, все будет плохо и так далее, но власть коммунистической партии в Китае, например, показывает, что это, возможно, аргумент не работает. Потому что вам могут ответить, а вот видите, в Китае коммунисты у власти, а в основном народ живет хорошо, есть даже миллионеры и миллиардеры, и нету там нехватки.
0: Ну, в основном народ, 800 миллионов там живет очень бедно. Это мы просто видим верхушку айсберга где-то в больших городах, но основная часть китайцев живет на пороге бедности.
4: Да, но есть много капиталистических стран, в которых основная часть живет очень бедно. То же самое
0: но
4: Индия.
0: Но Индия же не претендует на то, что, как говорится, вот ее ставили в пример. В капиталистических странах есть какой-то прослойка бедных людей. То есть, допустим, в Америке у нас есть где-то порядка там что-то 10, может быть, 12%, которые живут бедные или нижний средний класс. Но это же не подавляющее большинство, понимаете? А у них это большинство в Китае. Поэтому Китай, как пример, тоже очень такой заразительный. Потом в Китае нет никаких прав человека, никакой свободы личности. Поэтому что мне эти достижения коммунистической партии или то, что они небоскребы построили, что мне с этого толку? Что я не могу рот открыть.
4: Александр, да. Может быть, им это особо не надо, если у них материальная жизнь...
0: Это не работает так, вы понимаете? Оно не может, понимаете, что вы не можете иметь свободу, личность, нормальную жизнь без свободы слова, без свободы прессы, без свободы, понимаете, что вы имеете право рожать сколько вы хотите. Там запрещали недавно рожать второго ребенка. Что это за страна такая?
4: Ну, это с нашей точки зрения это плохо, а для них это нормально. А вот вы согласны, чем сейчас... Да. Александр, одну секунду, извините.
0: Да.
4: А вот могу я вам задать вопрос? Вот когда Горбачев пришел в СССР стал генсеком, я там жил в это время, он начал ломать всю эту систему, все это стало рушиться, потом при Ельцине в 90-е годы страна потеряла в экономическом плане больше, чем во время Отечественной войны. Но если бы он остался у власти как генеральный секретарь, компартия бы осталась. Но они бы дали людям возможность иметь мелкие бизнесы, ездить за границу, и поднялся бы жизненный уровень. Вы думаете, советским людям очень нужна была эта свобода? Они бы прекрасно жили и без свободы. Главное только дать что жрать, одеться и поехать за границу, и все.
0: Окей, спасибо. Мы сейчас уходим на перерыв. Я сейчас коротко и... просто скажу, ну, так далее. Понимаете, мы можем говорить, знаете, говорить о чем угодно. Если вся ваша, как говорится, все ваши запросы заключаются дать, как говорится, чтобы была дешевая водка, чтобы была возможность поехать за границу и было что пожрать, ну, окей, значит, это ваш лимит ваших запросов. Или советских людей. Возможно. Но это... все равно не есть та среда, свободная среда, которая нужна для нормального развития человека. Понимаете? Свободная среда – это не то, что тебе, ну так и быть, окей, вот есть во Францию. Свободная среда – это и возможности, это свобода жить так, как ты хочешь, вы понимаете? У нас, может быть, это уже даже зашкаливает за какую-то нормальную планку, в Америке я имею в виду. Что у нас там, понимаете, права бомжей почему-то считаются выше, чем права обычных людей. Но то, что права бомжей есть, это все-таки показатель. Понимаете? Поэтому нет сравнений. Того, что там было, там, в соцстранах или в Китае, и то, что есть у нас. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
5: В спальном районе Южного Бруклина продается трехэтажный дом от застройщика. Это финальный объект из уникального комплекса из 4 домов. Редкая и просторная планировка. 3 уютные спальни, отдельные туалеты и ванные комнаты. Дом построен из высококачественных европейских материалов. Теплые полы, в каждой комнате индивидуальная система отопления и охлаждения. В гараже есть розетка для зарядки электромобиля. Застройщик предоставляет годовую официальную гарантию. покупателя ждет отличный бонус. Роскошный дом, который нужно увидеть. Звоните прямо сейчас в агентство недвижимости Reliable Sell and Buy Realty Inc. 718-265-0066. 718-265-0066.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
11: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
12: Я Элла Залкин.
10: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
11: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
13: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
14: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. Я вот продолжаю этот разговор. Вот только что звонил слушатель, он как бы правильно, с одной стороны, сказал, что вот многим, может быть, каким-то работягам там в Советском Союзе не нужна была свобода, главное, чтобы были дешевые продукты, выезд за рубеж. Ну вот я вот разговаривал с одной дамой, которая живет между двух стран, между Ираном и Францией. И она мне говорит, у меня не вызывает никаких вот проблем то, что я должна приехать в Иран, одеть чадур. Ну то есть какую-то косынку закрыть. Я говорю, мои родители живут в Иране, живут абсолютно нормально, имеют прислугу там. Живут очень богато, их абсолютно ничего не трогает, то, что там происходит, и далее их абсолютно устраивает это все. То есть, нравится ли этот режим, может быть, нет, но они против нее не выступают. Говорит, я приезжаю во Францию, иду на Топлес Бич. Я говорю, то есть, молодая девка, я говорю, то есть, тебя никак не дергает то, что тут ты ходишь в чадуре, а тут ты выходишь голая на пляж. Она говорит, нет. Он говорит, здесь просто такие ценности, а тут такие ценности, не надо лезть никому, как говорится, сын. Понимаете, это тоже тут такой момент. Что, например, американцы или европейцы никогда не могут понять вот эту загадочную русскую душу, понимаете, как там какие-то люди где-то в Сибири живут вот такие вот забитые, закованные и так далее, то третья. Да, может быть, не надо это понимать. Может быть, действительно есть какая-то западная цивилизация и так далее, понимаете, которые вот все, кто русские или, допустим, какие-то там советские, которые хотят жить свободно так, как так как живут на Западе, они должны уехать на Запад, а не пытаться построить вот эту вот систему в России. Она в России, может быть, невозможна к построению. Потому что очень разные условия, очень разная ментальность, может быть, разные, я не знаю, что угодно. Вот в чем дело. Поэтому мы зря лезем в какие-то вот в это вот, далее. Ну, понимаете, живут и живут семьи, там, что, кого волнует, как они живут. В конце концов, проблема заключается в нас, что мы пытаемся им навязать наш образ мысли. Потому что мы считаем, мы правильно считаем, что понять, что человек действительно более свободен на Западе, чем где-то в России. Ну, понятно, но им, видимо, это не важно. Поэтому в этом вы правы и одновременно вы не правы. Но при этом достигнуть каких-то таких высот, когда вы ограничиваете то, вы ограничиваете этого, и вы только даете, вот только пожрать, как свиньи, чтобы нажрались, и выехать за рубеж. Но если это все, что нужно этому человеку, ну так это не создает возможности для созидания такого. Свободное общество более имеет возможность для созидания. С помощью рабов вы можете построить пирамиды. Да, можете. Но придумать какой-то супер-дупер, понимаете, новый, понимаете, робот какой-то, скорее всего, вы не сможете. Или вы своруете половину у кого-то другого, то есть как Китай делал, или как Советский Союз делал, они воровали чертежи, воровали все, что можно. Промышленный шпионаж был главным, как говорится, моментом. Вот в чем дело. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
15: Спасибо вам за передачу, Александр. Вот никакой Китай, никакой Бангладеш, что творится в Филадельфии, такого нету. Может, там в Китае есть бедность, но такой опасности нету, как вот в Филадельфии днем. Полиция там спит на улице, это невыносимо, понимаете?
0: Понимаю, но это вопрос творится это из-за того, что власти не желают наводить порядок. Это не вопрос то, что это невозможно. Это да, возможно, они не желают наводить порядок, это их избиратель. Понимаете, они пытаются, наоборот, раскачать систему для того, чтобы пройти во власть. Вот это вот сейчас Милад Кирос, понимаете, красивая молодая женщина. Но она фактически коммунистка, она прошла в Колорадо. Почему? Потому что по стране расширяется недовольство жизненными условиями. Экономика не в хорошем состоянии, инфляция, дорогие цены и так далее. Это достаточный предлог для того, чтобы пройти в Конгресс. Ну и сейчас еще вот как вишенка на торте, это, кстати, очень многие упоминают, появился, понимаете, вот этот вот системный антисемитизм в той или другой партии, как одна из причин, как говорится, дальше, как говорится, критиковать действия американского правительства или той или иной партии. Видите, вот понимаете, а что вы с евреями типа делаете? Ну вот это фактор, который мы раньше не учитывали, а теперь он появился. Теперь он явно существует. Я, кстати говоря, вчера вот интересную вещь про себя подумал, что антисемитизм даже полезен. Я уже как-то говорил это, но вот я повторюсь, что антисемитизм для нас полезен. Потому что мы слишком долго и вольготно жили, без всяческих желаний улучшить самих себя. Понимаете, у нас не было никакого стимула быть сильными, быть самостоятельными, быть продвинутыми и так далее. У нас не было этого стимула. Теперь этот стимул появился. И я считаю, что вот эта вот дополнительная, вот эта подстежка, понимаете, которая существует в виде антисемитизма в Америке теперь, в принципе, она нужна даже. Потому что человек начинает по-другому думать, по-другому действовать, когда его подстегивают. А так он делать ничего не хочет. Добрый день, вы в эфире.
16: Доброе утро, Александр. Вот до перерыва позвонил один человек, он где-то был прав. Почему? Потому что если в Советском Союзе дали бы разрешение мелкой собственности, и это одно, и еще с
0: государством... Горбачев дал это дали. С 86-го года были знаменитые кооперативы, если вы помните. Частная собственность была мелкая.
16: Александр, но он дал другое. Он дал «делайте, что хотите». Понимаете, а это очень было...
0: Я думаю, что в Советском Союзе это было вообще невозможно. Спасибо. Я думаю, что Советский Союз, мы можем сделать на эту передачу, на эту тему. В Советском Союзе, понимаете, при общей гнилой системе, которая там была система подавления, система государственной экономики, госплана и так далее. Взять, перейти от такой ригидной, совершенно негибкой системы, взять, перейти к какому-то гибкому капитализму, было абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно. Причем народ уже, в принципе, в Советском Союзе, даже если он жил там не сильно супербогато, но он жил более или менее нормально. Потом, понимаете, в Китае можно заставить каких-то крестьян, которые зарабатывают там какую-то чашечку риса, начать работать на фабрике там за $10 в неделю. Можно было это сделать. Почему? Потому что у них очень дешевое производство. У них достаточно теплый климат, там не нужно, понимаете, ничего вкладывать дополнительно. Большая часть Советского Союза – это непригодный для жизни климат. Отсутствие дорог, отсутствие инфраструктуры, понимаете? Поэтому в Китае это было возможно, вот этот переход, понимаете, как бы коммунистической партии и капиталистической экономики. В России это невозможно, потому что себестоимость труда намного выше там. Из-за климата, из-за природных условий, из-за уже сложившихся условий с рабочим классом, что называется, и так далее. Поэтому потом они все время спорили, до какого момента капитализм должен дойти. Можно ли давать, например, в капиталистические руки, допустим, отрасли, там, металлургию или добычу полезных ископаемых. Ну, дают они, допустим. Очень множество индустрий таких, понимаете, начинают так работать. Вот сейчас при Путине, например. Он раздал все эти индустрии, допустим, особенно добывающие. Это самая легкая индустрия, которая может быть. Раскопать какой-то элемент, продать его на свободном рынке, жить от пуза после этого. Всем нужен никель, всем нужна нефть, всем нужны алмазы, всем нужны золото, всем нужен титан, всем нужен уран. Это очень просто продать. И у него поэтому на сегодняшний день сколько? Я вот видел таблицу. 146 миллиардеров в России. Они же явно миллиардерами стали не на того, что они вот шьют маечки и продают их. Шьют маечки и продают. Годами фабрику за фабрикой ставят. Нет. Это все добывающие отрасли. Либо энергетика. Это у них там было что-то 85%. Лес-сырец, то есть, лес-заготовки. Они же бумагу сделать из него нормально не могут. Они посылают бумагу, лес в Финляндию, там делают бумагу, потом в 3 раза дороже продают обратно в Россию. Какие-то металлы, это 10% добычи, и люксовые какие-то изделия, там все остальное и так далее. Вот на чем держится их экспорт. Внутри России там они продают какие-то ботинки, какие-то рубашки, которые шьют где-то в России и так далее. Я не знаю, какие они, хорошие или плохие. Когда-то советские, ботинки были полное Г. Натирали ноги, понимаете, не работали, ломались и так далее и тому подобное. Ну, разве что, если в валенках ходить. Поэтому в СССР вполне возможно, что вот этот вариант государственного капитализма при руководящей роли коммунистической партии был невозможен. Потому что, во-первых, вот эти все эти старые коммунисты, они этого не понимали, не умели, не хотели это делать. Они держали это в своих руках, типа, понимаете, там этот Гришин, Романов, вот эти все эти товарищи, с которыми Горбачев там 3 или 4 года пытался бороться. Уже появились кооперативы, уже появились и так далее. А как публика их встретила? Вот эти буржуи, ох, эти бандиты. Это какой начался, какие появились рэкетеры, появились наезды, появился бандитизм. Потому что одновременно с появлением всего этого дела исчезла дисциплина, исчезла карательный аппарат. А карательный аппарат возможен только либо общий, либо никакой. Поэтому я очень сомневаюсь, что в Советском Союзе вот этот вот вариант, как в Китае, был вообще возможен. Они могут вздыхать на эту тему, но я очень сомневаюсь в этом. Даже сейчас у них этого варианта нет. У них нет коммунистической партии, у них вообще в России идеологии нет. У них есть целый ряд долларовых миллиардеров, которые стали таковыми не потому, что они что-то заработали или что-то придумали, а потому что они подсели на добывающие отрасли и просто продают их за рубеж и живут с этого от пуза. Вот и все. Какие-то крохи у них от этих вот доходов попадают к народу, который тоже живет относительно неплохо. Я не видел больших выступлений, знаете, в России, которые говорят, что вот мы там, типа, нам не хватает хлеба, что называется. Хотя недовольных очень много, но они не настолько недовольны, чтобы пойти на какие-то баррикады. Всем плевать. Сколько у меня было респондентов в России, они все говорили, никто ничего делать не будет. Будут жить, как жили, и все, и страдать, и жить, и молчать, и все. Ну, в Америке революция, когда, я вам скажу, вы не поверите, началась из-за того, что наложили 2% налог. Вся американская революция началась, когда наложили на чай и на какие-то целый ряд товаров, которые шли из Англии и из Восточной Азии в Америку. Наложили 2% налог, тариф. И из-за этого состоялось бостонское чаепитие. Был положен начало американской революции. 2%. Мы сейчас платим все подоходные налоги, все эти налоги, которые у вас хоть больше 50% доходов ваших. Личные налоги, федеральные налоги, налоги штата, налоги города, налоги на продажу и так далее, там всякие сборы и так далее и тому подобное. В чем вы говорите? Добрый день, вы в эфире.
17: Александр, здравствуйте, это Людмила.
0: Добрый день.
17: А вы знаете, хочу вам сказать, вы действительно уникальный энциклопедически образованный
0: Спасибо.
17: Человек, знающий историю. Но я бы хотела поправить вот этого товарища, который вам звонил, говорил, что, кто там, Горбачев сказал, съешьте все, что хотите. Это говорил Борис Ельцин, это четко я знаю, потому что мой муж в это время поехал в Когалым открывать вахту. Так вот, сейчас идет в производство запущен фильм, документальный художественный фильм «Борис Ельцин». Я жду, не знаю, какая компания, они в тайне хранят это дело, вот, я жду выхода этого уникального фильма, где показана вся история развала России. Да, это правда. Вот, всего вам хорошего, Александр. До свидания.
0: Всего доброго. Спасибо. Ну, понимаете, любой фильм будет все равно субъективным мнением. Это может быть одно из мнений, что там происходит и так далее. Объективно еще никто, я вот лично не читал ни одной объективной работы, это, поверьте мне, еще должно пройти лет 20, должен исчезнуть Путин, должны, вот, как говорится, закончиться война с Украиной и так далее. Вот тогда будет написана какая-то вот серьезная попытка будет сделана написать такую коллективную работу по выяснению причин, что произошло с Советским Союзом, как он развалился, почему он развалился, что пришло после Советского Союза и так далее, и тому подобное, как мы дошли до жизни такой. То есть это должна быть очень серьезная работа и связанная прежде всего с экономикой. Потому что реформы Горбачева подталкивались прежде всего рушащейся экономикой изнутри. Почему рушащейся? Потому что, вы смотрите, почему, например, Брежнев зашел когда-то в Афганистан? Потому что нефть была в 79-м году, если вы помните, произошла та самая революция в Иране. В Америке выстроились очереди на заправки, потому что в мгновение исчезла иранская нефть из продаж. Начался очередной нефтекризис, второй уже. На этом нефтекризисе Россия, Советский Союз сделали огромные деньги, потому что они продавали вместо Ирана. У них были огромные деньги, которые дали им возможность осуществить целую военную авантюру в Афганистане, которая, в принципе, была им не нужна, но они ее осуществили. У них были лишние деньги. И вот, это 79-й год, к середине 80-х нефть начала падать и дошла до 15 долларов за баррель. Опять-таки, это не был, скорее всего, заговор Рейгана с саудитами. Это был рыночный механизм. Нефть стала падать. ее добывалось достаточно много и так далее, она упала до 15 долларов за баррель. Что для Советского Союза было неокупаемым, хотя она, нефть стоила копейки. В Советском Союзе вот эти вот все эти там, целый ряд месторождений, бил там что-то, себестоимость 3 или 4 доллара. Но со всеми наворотами, накрутками, плохой инфраструктурой, бесхозяйственностью, воровством и так далее, получается больше 40 долларов или там 30 долларов. И все, они не окупались. Поэтому у Горбачева начали накапливаться те проблемы, которые он пытался решить за счет перестройки, чтобы сделать экономику более, помните, это ускорение, быстрее решать проблемы, инновации какие-то, понимаете. Я помню, мой дядя работал на, был директором завода РЭМС в Риге, где выпускались все советские проигрыватели. На моих глазах это происходило. Они 6 лет или даже 10 лет решали, чтобы запустить магнитофон кассетный в продажу. Они не могли никак запустить его в производство, в продажу. Потому что не разрешали, и все, не было средств, не было техники, сидели, раздумывали туда-сюда. На Западе это происходит за 1.5 года. Запуск и все, строится фабрика, тут же запустили, как говорится, все проверяется опытом. А там нет. Надо сделать передачу все-таки по поводу Советского Союза. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго, до свидания. Продолжим завтра. Пока.
13: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
18: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник HomeCare и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
19: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
20: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Новости,
23: аналитические передачи,
22: репортажи, мнения экспертов
23: и прямые включения из горячих точек со всего света.
22: Все это RTN.
23: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
22: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
23: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
22: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее ваш...
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая, здравствуйте. Организаторы праздника «Америки 250» подтвердили шорт-лист артистов для грандиозного концерта в Лос-Анджелесе 4 июля. Ведущей станет Queen Latifah, среди хедлайнеров Крис Стейплтон и The Smashing Pumpkins. Оргкомитет чемпионата мира по футболу рассматривает возможность переноса времени начала некоторых матчей в нашей стране на более позднее вечернее время из-за установившейся в Северной Америке аномальной жары. Национальная погодная служба объявила опасными условия на Среднем Западе и в районе Великих Озер. В Детройте и пригородах из-за критической нагрузки на электросети зафиксированы локальные отключения энергии. В связи с экстремальной жарой государственные парки Нью-Йорка, включая пляжные зоны и бассейны, с сегодняшнего дня переходят на продленный режим работы до 7 часов вечера. В черте Питтсбурга открываются более 500 городских центров охлаждения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на канале RTN. Верховный суд подтвердил право на гражданство по рождению. Военные США после соглашения между Ливаном и Израилем будут на земле следить за действиями вооруженных сил обеих стран. Рекордно мало американцев испытывают гордость за страну. Накануне 250-летия новый опрос фиксирует самый низкий за 25 лет уровень тех, кто заявляет о крайней гордости за Америку. Акул заметили у побережья Нью-Йорка. Отдыхающих призвали соблюдать осторожность. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! SK Learning Center.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения

Добрый вечер, дорогие дамы и уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов, и я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Сразу же спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Vision Palace – дворец зрения мы называем. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете сами в этом убедиться, посетив этот дворец зрения. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине. Это угол East 18-й стрит. И позвоните по телефону 718-998-8400. И, дамы и господа, помните, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, сегодня у нас 1 июля. Через три дня мы будем отмечать 250-летнюю годовщину провозглашения независимости, День независимости. И моя сегодняшняя передача, как раз я окунусь в эту историю, что произошло 250 лет назад. Я начну с цитаты из Декларации независимости. Это слова из второго абзаца. Я цитирую. Мы исходим из той очевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом неотделимыми, неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Профессор истории Массачусетского колледжа Маунт Хеллок, зовут профессора Джозеф Эллис. Он автор прекрасной книги. Книга называется так. «Отцы-основатели. Революционное поколение». Он считает вот эти слова из второго абзаца Декларации независимости, я цитирую профессора, «самыми, вероятно, важными в американской истории и, возможно, во всей современной истории». Мы можем

0: только гадать, что случилось бы с Америкой, да и со всем миром, если бы революционное поколение не объявило о независимости 13 английских колоний в Северной Америке. Декларацию независимости часто называют Библией современной демократии. Но в отличие от Библии, авторов которой нам знать не дано, у Декларации независимости есть конкретные авторы. Их имена известны. Итак, 4 июля мы отмечаем День независимости. Это наш главный, самый главный, конечно, праздник. Вопрос прост. Но почему 4 июля? Собравшийся в Филадельфии Второй континентальный конгресс провозгласил независимость от английской короны 2 июля 1776 года. Не 4 июля, 2 июля конгресс провозгласил независимость. Он принял резолюцию о независимости, которая была предложена 7 июня, с тех пор она обсуждалась. Делегатом от Вирджинии его звали Ричард Генри Ли. Это время, это июнь-июль-лето 76 года. Война с англичанами была уже в полном разгаре. Война, как мы с вами помним, мы об этом говорили не раз, началась 19 апреля 75 года, то есть годом ранее, двумя сражениями массачусетских патриотов против англичан в пригородах Бостона, это Лексингтон и Конкорд. Ну, сегодня это пригороды Бостона, тогда это были как бы городки чуть-чуть дальше от Бостона. В мае того же года, 1775-го, континентальный конгресс назначил Вирджинса Джорджа Вашингтона командующим континентальной армией. К лету 76-го года громадная армия англичан сосредоточилась на Лонг-Айленде в нескольких милях к востоку от Нью-Йорка и была готова разделаться с плохо обученной и еще хуже экипированной армией повстанцев под руководством Вашингтона. Вопрос о провозглашении независимости, этот вопрос назрел. Но вот что интересно. Среди делегатов континентального конгресса единства на сей счет просто-напросто не было. Некоторые делегаты были против создания конфедерации колоний, выработки конституции этой конфедерации из-за договора с Францией. Они хотели сохранять верность английскому королю Георгу XIII. Вот такие это была группа делегатов. Окей, мы не против конфедерации, но мы должны сохранять верность английскому королю. Были другие делегаты, те, которые настаивали на независимости от английской короны. В первую очередь это были бостонцы Адамсы, Самуэль и Джон. Они дальние родственники. Они считали совершенно необходимым избавиться от власти короля. И вот Вирджинец Ли, который тесно сотрудничал с массачусетскими Дэвисами, он предложил резолюцию о независимости. В ходе бурных дебатов было принято решение назначить комиссию по составлению документа, который бы объяснял необходимость отделение североамериканских колоний от Англии. Нужно было назначить комиссию. Итак, в состав комиссии Конгресс рекомендовал самого знаменитого делегата. Это 54-летний в то время Бенджамин Франклин из Пенсильвании. Ну, Конгресс заседал в Филадельфии. Бенджамин Франклин, пенсильванец, известный всему миру философ, ученый, изобретатель, мы знаем, о нем знали по обе стороны Атлантического океана. Он был первым назначен вот в эту комиссию. Второй был Джон Адамс, которого считали одним из лучших ораторов. В комиссию также вошли делегат из штата Нью-Йорк Роберт Ливингстон и делегат из еще не штата, еще колонии Ливингстон и делегат из Коннектикута Роджер Шерман. Но в комиссии явно не хватало представителя Юга. Кандидатура Ли Вирджинса многих делегатов не устраивала, потому что они полагали, что Ли не столько служит интересам Вирджинии, сколько служит интересам Массачусетса. И вот вирджинец Томас Джефферсон, громадный рыжий парень, стал компромиссной фигурой. К тому же многие знали, что он достаточно хорошо владеет пером. Здоровье не позволяло Франклину уделить достаточное внимание составлению документа. Джон Адамс. Адамс был по горло занят подготовкой резолюции о договоре с Францией. Ливингстон из Нью-Йорка и Шерман из Коннектикута, они не горели желанием заниматься какой-то писаниной. Вот так и получилось, что Джефферсону пришлось взять на себя выполнение задания Конгресса. Конгресс дал задание написать объяснение, почему нужно объявить независимость. И Джефферсону следовало спешить. Ну, во-первых, болела его жена Марта, и он хотел уделить ей внимание. То есть надо вернуться в свое имение. Это первое. Во-вторых, Вильямсбурге – это столица Вирджинии. Тогда шла выработка, работа над проектом конституции колонии, которая станет штатом. И Джефферсона ждали в Вильямсбурге. Вот он и должен был спешить. И в течение нескольких дней он написал документ, который вошел в историю. Помогла ему эрудиция, конечно, и глубокие знания в области философии и истории. Ну, я напомню, я как-то об этом рассказывал, вы знаете, он блестяще знал иврит. Джефферсон был образованным человеком. Вот что я сейчас процитирую, написал о Джефферсоне Джулиан Бойд. Это библиотекарь из университета Принстона, он историк, он много лет работал над литературным наследием Джефферсона. Вот что он сказал о Джефферсоне, я цитирую. «Джефферсон впитал в себя все богатство традиций античной и современной ему европейской литературы». И это, конечно, помогло Джефферсону в работе над Декларацией независимости. Вот я приведу только один пример. Джефферсон заменил традиционную формулировку естественного права человека, формулировка, которая принадлежала английскому философу Джону Локу. Формулировка Лока такая, что значит естественные права человека? Это право на жизнь, на свободу и на собственность. Так вот, Джефферсон заменил собственность стремлением к счастью, то есть осталась жизнь, свобода и стремление к счастью. Выполнив задание Конгресса, Джефферсон показал написанное Франклину и Адамсу. Ну, Франклин вообще ничего не изменил. Адамс ввел несколько поправок. Ну, есть сохранился черновик, написанного Джефферсоном, и там видны поправки, что-то зачеркнуто. Было зачеркнуто то, что решил изменить Адамс. Набело перепечатанный Джефферсоном текст был представлен делегатам Конгресса 1 июля, когда они закончили обсуждение резолюции Ли о независимости. 2 июля резолюция Ли была одобрена, и вечером того же дня, 2 июля, Джон Адамс писал жене, я цитирую Джона Адамса, «Последующие поколения будут ежегодно праздновать великую годовщину». Он имел в виду, естественно, 2 июля. Утвердив резолюцию о независимости американских колоний, Конгресс приступил к рассмотрению документа, представленного комиссией из 5 человек. Никто понятия не имел, что документ писал кто-то один, и что только 2 членов комиссии вообще не имели к написанию никакого отношения. Они даже его не читали. Ливингстон и Шерман этот документ даже не читали. об авторстве Джефферсона стало известно много лет спустя. Вот интересный пример. Фактически, Александр Гамильтон, ставший в 1789 году министром финансов первой администрации Вашингтона, он постоянно конфликтовал с государственным секретарем Джефферсоном. Он понятия не имел, что его политический оппонент является главным автором Декларации независимости. Ну а депутаты Континентального конгресса рассматривали подготовленный комиссией документ так, как мы, дамы и господа, как сегодня рассматриваются, ну, пресс-релизы, какие-то отчеты для прессы о каком-то мероприятии, что-то там подготовил какой-то отдел конгресса. Мало ли кто там автор. Конгресс внес несколько поправок в текст. В частности, потребовал вычеркнуть обвинение английского короля в работорговле. Ну, мы с вами знаем, тот из вас, кто читал. Я надеюсь, что не только вы читали Декларацию независимости, а что у вас она есть просто дома. Причем есть прекрасные русские тексты. Мы с вами помним, что Джефферсон предъявил королю Георгу масса требований, масса обвинений. Он обвиняет его, Бог, в чем он только его не обвиняет. В том числе было обвинение в том, что он потворствует работорговле. Так вот, по решению Конгресса это обвинение было вычеркнуто. Причем интересно, что за то, чтобы вычеркнуть это обвинение, голосовали не только делегаты из Южных Штатов, но и делегаты из Нью-Йорка и Массачусетса. Итак, 4 июля, после двухдневных дебатов, Конгресс единогласно одобрил документ, объявлявший жителям колоний, ставших независимым, смысл принятой 2 июля резолюции. То есть резолюция независимости была принята 2 июля, а этот документ, он просто объяснял, так сказать, почему эта резолюция была принята. 4 июля только два делегата подписали Декларацию независимости. Только два. Это президент Конгресса Джон Хэнкок, он из Массачусетса. И тот, кто... Да, масса фотографий во всех учебниках. Его подпись самая громадная, такая размашистая подпись. Причем интересно, это легенда или нет, когда у него спросили, почему ты так расписался, что твоя подпись выделяется, он сказал, чтобы было знать, кого вешать первым. Значит, 4 июля он подписал Декларацию независимости, и секретарь Конгресса Чарльз Томпсон из Пенсильвании. Все остальные делегаты в этот день были заняты своими другими делами, и они подписывали Декларацию независимости позднее. Еще одна легенда, тоже легенда, связанная с повешением. До того, как Декларацию подписали все, абсолютно все, Хэнкок сказал Бенджамину Франклину: «Должно быть единогласие, не должно быть несогласных, мы должны держаться вместе». Что ему ответил Бенджамин Франклин? «Да, конечно, мы должны держаться вместе, в противном случае нас повесят раздельно». Итак, 2 июля 1776 года была провозглашена независимость, а Декларация независимости была одобрена 4 июля. Но едва ли не с самого начала, как только речь заходила о независимости, называлась дата 4 июля. Ну, впрочем, кого тогда это волновало? День независимости стали ежегодно отмечать только после победы над Англией в войне 1812 года. Отцы-основатели республики продолжали жить и работать. Им в голову не приходила мысль объявлять праздником плоды своих трудов. К тому же, в 90-е годы уже среди отцов-основателей произошел раскол, ну, как бы мы сегодня сказали, по партийному принципу. Мы с вами знаем, мы не раз об этом говорили, что вскоре после того, как была образована первая администрация Вашингтона, я напомню, после резолюции, после того, как была объявлена резолюция, независимость 1776 год, в течение более чем 10 лет, 11 лет, руководил страной однопалатный конгресс. И однопалатный конгресс, 13 штатов, они жили каждый, кто как хочет жить. И существовало мнение, особенно в Европе, что эта аморфная республика, она распадется на несколько государств. Нашлись замечательные люди, скажем, я сразу же назову Александра Гамильтона и Джеймса Мэдисона, которые пришли к выводу, что стране нужна конституция, которая объединила бы 13 штатов. Из аморфного государства превратила в единое государство. Вот усилиями этих людей, в частности Гамильтона и Мэдисона, в 1787 году, то есть через 11 лет после Декларации независимости, в той же Филадельфии был созван Конституционный конвент, который, кстати, в то время никто конституционным не называл. И этот конвент он начал работать в мае 87-го года, завершил работу в сентябре 87-го года, была принята Конституция, на основании которой мы сегодня живем, но с тех пор она пополнилась определенными 27 поправками. Так вот, на основании этой Конституции был создан двухпартийный парламент, Конгресс, Палата представителей, Сенат, исполнительная власть – это Белый дом, и судебная власть – это Верховный суд. Так вот, из-за того, что произошло, да, и вскоре после того, еще сам себя перебиваю, была создана первая администрация Вашингтона, начался раздрайв между Гамильтоном и Джефферсоном. Гамильтон считается основателем федералистской партии. Он считал, и его сторонники, в том числе Вашингтон, вице-президент Адамс, что главное слово в стране должно принадлежать федеральному правительству. Что касается Джефферсона, антифедералиста, его партия называлась в то время республиканско-демократическая, его сторонников называли джефферсоневскими республиканцами, они считали, что решающее слово в стране должны играть правительство штатов, а не федеральное правительство. И вот произошел раздрайв, и поэтому о том, кто там писал Декларацию независимости, это мало кого вообще, так сказать, интересовало. Итак, после войны с Англией, война называлась «Война 1812 года», хотя мы с вами знаем, она закончилась только в январе 1815, после того, как Эндрю Джексон разбил английскую армию под Новым Орлеаном. Вот тогда война с Англией, победа над Англией. И вот после этой войны стали праздновать День независимости и стали праздновать 4 июля. Опять-таки, стали праздновать, это не значит, что был какой-то выходной день, что люди могли не выходить на работу. Итак, это у нас стали праздновать в 1812 году. После войны, этой войны, праздновали кто как хотел. А вот когда Эндрю Джексон стал президентом Соединенных Штатов, он победил на выборах в 1828 году, вот после этого как раз Декларацию независимости, День независимости стали отмечать 4 июля, и это стало традицией. Будет небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа, выпуск новостей. Не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. По итогам праймерис в Колорадо Мелод Кирос практически гарантировала себе место в Палате представителей. Она может стать первой женщиной из поколения Z, родившихся после 97 года в Конгрессе. Горсовет принял законопроект Интро 929A. Документ обязывает комиссара NYPD предоставить детальный публичный план по обеспечению безопасности вокруг детских садов и школ, чтобы исключить угрозы и блокирование зданий во время уличных протестов. На фоне пересмотра торгового пакета USMCA Мексика усиливает экономические контакты со странами Южной Америки, пытаясь диверсифицировать рынки сбыта на случай срыва соглашения с Соединенными Штатами.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Внимание! Продается дом в Town of Gilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие, 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи, 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
0: Я вернулся к вам, дамы и господа, и перед тем, как продолжить разговор, мне кажется, разговор достаточно интересный, исторический. Я напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – это магазин оптики Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, негодяй Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать, а вы прекрасно знаете. Это Vision Palace. Придите, позвоните, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеоном для водителей. Это особенно ценно в летнее время, когда солнышко бьет в глаза. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь грандиозный выбор flexible оправ, очков хамелеона, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару очков бесплатно для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Ну и принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Медикейда. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может в этом убедиться сам. Для этого побывайте 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 стрит, или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, празднование началось 4 июля. Праздновать. Свой вклад, кстати, в празднование именно 4 июля внес художник Джон Трамбл. По заданию Конгресса Трамбл написал 4 картины на темы революции. Самой важной из 4 он считает картину, которая называется «Декларация независимости». Это громадное полотно, оно размером 12-18 футов, было завершено в 1818 году. На этой картине изображены все 48 членов Второго континентального конгресса. 5 из них стоят и вручают Хэнкоку, президенту конгресса, вручают декларацию независимости. Все 5 изображены. По порядку, слева направо, взгляните на картину. Адамс, Шерман, Ливингстон, Джефферсон и Франклин. Именно Джефферсон вручает Хэнкоку проект резолюции. В его руках картина «Декларация независимости». Я думаю, тот из вас, кто бывал в Капитолии, многие из вас, конечно, бывали, это прекрасная экскурсия, они видели эту замечательную картину. Так вот, эта картина «Декларация независимости», она как бы узаконила праздник 4 июля. 4 июля – этот день интересен в истории не только 250-летием создания провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки. 4 июля, в субботу, исполнится 200 лет со дня смерти двух авторов Декларации независимости, Томаса Джефферсона и Джона Адамса. Джон Адамс, он был назван голосом революции, Томас Джефферсон был назван первым революции. Двое из 5 членов комиссии по подготовке Декларации независимости. Тот факт, что Адамс и Джефферсон скончались в один день, причем не просто в один день, 4 июля 26 года, в день 50-летия Декларации независимости, и этот факт интерпретируется многими христианами-протестантами как доказательство того, что Соединенные Штаты Америки занимали и занимают особое место в Господнем промысле. Да, дамы и господа, вот такие дела. И кое-что из личных воспоминаний. Я, живя в Ленинграде, готовясь к тому, чтобы отчалить из Советского Союза, я получал письма от своей соученицы по географическому факультету. Она эмигрировала вместе с мужем и 2 детьми в Америку. Я в 76-м, а она в 74-м году. И вот она мне как-то написала. Данечка, это я цитирую полностью письмо, оно у меня сохранилось. Она, кстати, моя однокурсница, она, к счастью, до сих пор обитает на этом свете, как и ваш покорный слуга, только я живу в Северной Каролине, она живет в штате Массачусетс. Значит, она писала, цитирую, «Данечка сразу же стал знаменитым, ведь он родился 4 июля». И вот этот мальчик, они тогда приехали, они сначала жили в Нью-Йорке, по-моему, жили в Квинсе. Он пришел в школу, еще не говоря ни слова по-английски, и сразу же стал героем, потому что он родился 4 июля. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в сегодняшнем историческом отчете перед вами. Я должен сказать, что сегодня у нас среда, правильно? А по средам я представляю вам Майкла Брука. Майкл Брук, надо ли напоминать, он возглавляет бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Причем, дамы и господа, я всегда вам желаю, всегда и буду всегда желать, во-первых, не попадать в дорожно-транспортные происшествия. И, во-вторых, не становиться участником несчастных случаев. Окей, добрый день, Михаил.
8: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я желаю всем здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если, не дай бог, с вами или вашими друзьями, или знакомыми, или сослуживцами случилось любое несчастье, любая травма, если вы где-то упали, что-то себе повредили, или ехали в машине и попали в аварию, у вас начало что-то болеть, например, спина, шея или поясница, Во всех этих ситуациях очень важно позвонить мне как можно быстрее по телефону 718-256-5610. Вы можете мне звонить любой день недели, в любое время дня и ночи. Я немедленно подскажу вам, как собрать необходимые доказательства, и потом свяжу вас сразу же с адвокатом, который специализируется на вашей конкретной ситуации. Итак, еще раз мой телефон 718-256-5610.
0: Майк, нам позвонил один радиослушатель и рассказал вот такую историю. Он с женой. Они пришли в ресторан, и под его женой сломался стул. Но его жена достаточно крупная женщина, он пишет. Когда официанты и менеджер подошли, они стали говорить, что «Извините, но мы тут ни при чем. Стул на такую даму, как вы, как ваша жена, уж простите, стул не рассчитан. Вам на нем нехорошо было сидеть, и вот он сломался. Вы качались, он сломался». У жены тяжелая травма. Она повредила копчик, у нее синяки, ушибы. Можно ли в такой случае судить ресторан? И как это будет происходить?
8: Разумеется, если под вами в ресторане ломается стул, это не имеет значения, полный вы или худой. Все равно хозяева ресторана должны это учитывать и ставить стулья с запасом прочности. Если стул какой-то старый или хлипкий, то его там просто не должно быть, чтобы не подвергать опасности посетителя. Потому что они, в принципе, получают, зарабатывают деньги с каждого посетителя и должны следить за их безопасностью. Я дам вам адвоката, который вел аналогичные дела, поэтому я просто не сомневаюсь в успехе. Этот адвокат докажет их вину и получит деньги с их страховки. Я приведу следующий пример. Ко мне обратился радиослушатель по имени Виктор. Он пошел в кафе в Манхэттене, выбрал столик, сел на стул, и этот стул под ним сломался, и Виктор, естественно, упал. У Виктора были травмы головы и спины. В госпитале ему наложили швы на голову, и после этого он сразу позвонил мне. Я выбрал для Виктора адвоката, который возглавляет огромную адвокатскую фирму, лучшую в Манхэттене, и выиграл все дела, связанные с падениями в общественных заведениях за последние 20 лет. Мой адвокат доказал, что стул был неисправен и получил со страховки кафе $120 000. Поэтому при любом падении звоните мне как можно скорее. Запишите мой номер телефона Майкл Брук 718-256-5610. Создайте контакт с моим именем в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610.
0: Большое спасибо, Майк, за ответ. Я благодарю вас от имени нашего радиослушателя. У нас есть вопрос от Петра.
9: Майкл, я работаю в магазине, и когда я помогал посетителю магазина доставать коробку, то я по неосторожности подскользнулся и очень сильно повредил себе ногу. У меня порваны сухожилия в коленке, и я не могу работать, по крайней мере, несколько месяцев, может быть, даже год. Так врачи мне сказали. Операцию будут делать. Что в такой ситуации будет происходить? И можете ли вы мне как-то помочь?
8: В данной ситуации я дам вам специализированного адвоката, который занимается травмами на рабочем месте. В данном случае, так как дело происходило прямо на рабочем месте внутри вашей компании, где вы официально работаете, то по законам штата Нью-Йорк и штата Нью-Джерси вы не можете судить своего хозяина, начальника, своего руководителя. Вы можете получать деньги только со специализированной страховки, которая называется Workers' Compensation. И тут надо дальше быть очень внимательным, потому что иногда руководство предприятия, если у человека случилась травма на работе, сами открывают ему эту страховку. И говорят, вот, пожалуйста, мы вам открыли, идите лечитесь, получайте деньги и так далее. Но во всех этих случаях есть риск недоплаты, что вы можете какие-то деньги недополучить. Поэтому все равно во всех этих ситуациях нужен адвокат. Я этого вам адвоката дам, и этот адвокат будет для вас абсолютно бесплатный. Он не берет деньги с вас в конце дела, не берет никаких процентов. Он за свою работу сам получает отдельно с этой же страховой компанией. Вы можете спокойно пользоваться услугами бесплатного адвоката и быть спокойным, что вы получите полностью максимум всех возможных денег, которые вам полагаются. Потому что если вы пустите это дело на самотек, то вы можете что-то недополучить. И потом очень трудно будет это как-то вернуть. То есть лучше, если вам все правильно оформит специализированный адвокат. Я приведу следующий пример. Ко мне обратился радиослушатель по имени Сергей. Сергей работал на складе. И когда он поставил коробку с материалами, то потерял равновесие и упал с приставной лестницы. Сам сказал своему боссу, что проявил неосторожность, но сильно повредил ногу, как и вы, и не мог больше работать. Когда он мне позвонил, я дал ему лучшего адвоката по травмам на работе. Этот адвокат совершенно бесплатно получил для него $700 в неделю на все время болезни, что было как раз примерно около года, и потом еще 80 тысяч, когда закрывал это дело, специальную сумму, которая по-английски называется lump sum. Также он получил для него оплату всего лечения. Так что если что-то подобное происходит, и вы где-то падаете, то сразу же звоните мне по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610, и всегда носите с собой.
0: Миша, я благодарю вас от имени Петра, от имени всех радиослушателей. И у нас, конечно, есть вопрос от Ларисы.
10: Майкл, у меня сын играл на дороге возле нашего дома. Мы живем на такой маленькой узкой улочке в Бруклине, и там дети часто играют. Вот он выбежал на дорогу и играл там в мяч с другими мальчиками. И в это время проезжала машина и зацепила его. Он полетел и сломал руку. А можно ли в такой ситуации как-то кого-то судить, или это его вина, и ничего нельзя сделать? Спасибо.
8: Даже если дети играют на дороге, водитель обязан соблюдать осторожность или вообще остановить машину, заставить, если даже нужно, родителей забрать детей, или проезжать настолько медленно, чтобы никого никак не зацепить и тем более не нанести такую тяжелую травму, как в вашем случае, когда машина сбила ребенка и сломала руку. Поэтому очевидно, что этот водитель не просто не проявил неосторожность, а еще и превышал скорость. Я уверен, что адвокат, который я вам предоставлю, специализированный адвокат, который ведет дела, когда пешехода сбивает машина, практически во всех случаях этот адвокат был успешен и получал людям максимальные компенсации. И поэтому я уверен, что он и вам получит максимальную компенсацию. То есть не волнуйтесь, я дам вам именно этого адвоката. Я приведу следующий пример. Ко мне обратилась радиослушательница по имени Алиса. Она шла с ребенком по дороге, где нет тротуара. Городской автобус зацепил и травмировал ее маленькую дочку и ее саму. Когда она мне позвонила, она очень волновалась, что еще ее могут наказать за то, что она шла по проезжей части, и спрашивала, что можно сделать в такой ситуации. Я связал ее именно с этим самым знаменитым адвокатом, известным по делам, когда пострадали дети. Он подал в суд на водителя автобуса, компанию и на город и доказал, что тот проявил невнимательность. Так как это был городской автобус, то он получил деньги для нее с города. Для Алисы и ее дочки он получил по 150 тысяч долларов, то есть вместе почти треть миллиона. Создайте мой контакт в своем телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. И звоните мне при любой автоаварии, при любой травме. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой телефон 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Пусть эта информация всегда будет у вас под рукой. Вы мне можете позвонить любой день недели, в любое время дня и ночи. Я вам подскажу, как собрать доказательства, а потом свяжу вас с адвокатом, который немедленно займется вашим делом. И это будет залогом успеха. Еще раз, мой телефон 718-256-5610. Набирайте прямо сейчас на интернете и попадайте на мой веб-сайт и загружайте себе мою визитную карточку.
0: Большое спасибо, Майки, дамы и господа. Береженного Бог бережет, и поэтому имейте в запасе всегда телефон Майкла Брука. Это вам поможет. Всего хорошего и будьте здоровы.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
1: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
0: Окей, я вернулся к вам, дамы и господа. У меня ровно до 6 часов и 10 минут. О чем я хотел бы поговорить? Значит, в последние дни, буквально в последние дни, в последние июньские дни, Верховный суд объявил несколько важных решений. Меня не то что удивило, поразило, может быть, удивило реакция средств массовой информации на решение Верховного суда. Если решение Верховного суда как бы удовлетворяло администрацию Трампа, то говорилось, вот Трамп победил. А если решение Верховного суда по той или иной причине не могло удовлетворить администрацию Трампа, Трамп проиграл. Вот я хочу остановиться на двух случаях, в которых Трамп проиграл. Причем, с моей точки зрения, это проиграл не Дональд Трамп, а проиграла наша страна, Соединенные Штаты Америки. И эти решения, весьма пагубные для нашей страны, были приняты как раз на этой неделе. Одно в понедельник – это вопрос, связанный с голосованием по почте. Второе – по вопросу о месте рождения людей, которые родились, могут ли они стать гражданами Соединенных Штатов, было принято вчера. Два грустных решения, они на пользу нашей страны не пойдут. Вопрос, связанный с почтой. Значит, совершенно конкретно в Конституции записано, у нас здесь записано. Выборы, президентские выборы проходят в первый вторник после первого понедельника, в ноябре. Первый ноябрьский вторник после первого понедельника. День выборов. Значит, совершенно естественно, на мой взгляд, на взгляд здравомыслящих людей, что в этот день на избирательные участки должны быть доставлены абсолютно все бюллетени для голосования. Бюллетени, которые доставляются на следующий день, или через два дня, или через три дня. Но это уже они просрочили день выборов. Тем не менее, Верховный суд принял решение 5-4. То есть два, как говорится, двое судей, назначенных республиканцами, это был Джон Робертс и Эми Кэти Барре, они голосовали вместе с тремя либеральными дамами о том, что когда бы письмо не было отправлено, если оно дошло, значит, его нужно считать. Это решение будет способствовать наверняка громадному числу вбросов бюллетеней уже после выборов почтовых. Это то, что произошло в 2020 году, мы с вами прекрасно знаем. Произошло в 2022, в 2024 и будет продолжаться до бесконечности. Но мы прекрасно знаем, во что превратились недавние демократические праймерис в городе Лос-Анджелесе. Там бюллетени доставляли, по-моему, и неделя прошла, или 10 дней, для того, чтобы дама, которая демократка, которая заняла третье место, она передвинулась на второе место, а по Конституции Калифорнии, неважно, так сказать, кто занимает первое, второе, они могут занимать однопартийцы. Вот два демократа, демократки, будут бороться за место мэра Лос-Анджелеса в ноябре. Ну и, конечно, решение по поводу гражданства, связанное с 14-й поправкой Конституции. Решение Трампа было такое, что люди, которые не являются, приехали сюда туристами или студентами, если они заводят здесь детей, рожают детей, эти дети не могут быть гражданами Соединенных Штатов. Несмотря на то, что в 14-й поправке говорится, что каждый, родившийся в Соединенных Штатах, становится гражданином Соединенных Штатов. Все дело в том, что 14-я поправка имела в виду совершенно исключительно черных американцев. Все дело в том, что в 1857 году Верховный суд принял совершенно позорное решение по делу черного Дада Скатта, который родился в Соединенных Штатах, то есть он не только родился в Соединенных Штатах, решение по этому делу Верховный суд принял, что вообще черные не могут быть гражданами Соединенных Штатов. И вот 14-я поправка, она опровергала вот это решение Верховного суда. То есть она его удаляла, решение Верховного суда, отметив, что родившиеся в Соединенных Штатах, они являются гражданами Соединенных Штатов. Речь шла исключительно о черных американцах. Более того, я напомню, что индейцы, коренные жители Соединенных Штатов, стали американскими гражданами, я не помню точно год, но это уже первые десятилетия 20-го столетия. 14-я поправка касалась только черных. Но не касалось абсолютно мам, которые приезжают сюда туристами, для того только, чтобы родить будущего гражданина или гражданку Соединенных Штатов Америки. Есть американская территория Самоа, это в Тихом океане острова Самоа, это считается американская территория. Так вот, от Китайской Народной Республики до Самоа гораздо ближе, в несколько раз ближе, чем, скажем, от Китайской Народной Республики до западного побережья Соединенных Штатов, до Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Так вот, крупнейший госпиталь Самоа забит китаянками, которые приезжают туда рожать граждан Соединенных Штатов. Ну, о том, что нелегалы рожают граждан Соединенных Штатов. Значит, Трамп был против этого. Решение Верховного суда, опять-таки, 5-4. Было принято? Нет, ни в коем случае. Как было, так и будет. То есть, если родился в Соединенных Штатах, то он является гражданином Соединенных Штатов. Причем при этом была ссылка на решение Верховного суда 1898 года. Я вкратце напомню, с чем связано это решение. Китайский человек, родившийся в Соединенных Штатах, в Сан-Франциско, отправился в Китай навестить дальних родственников. Когда он вернулся, его задержали в порту Сан-Франциско, что он не может сходить на берег, потому что, так сказать, у него нет визы, того другого нет, а то, что он родился, это не имеет ровным счетом никакого значения. И вот было принято решение Верховного суда 1898 год, которое признало, что он является гражданином Соединенных Штатов. Но есть одно громадное «но». Его родители, то есть папа и мама, они жили в Сан-Франциско. Они не были гражданами Соединенных Штатов по той или иной причине, но они были легальными иммигрантами, никто их не собирался выселять. Таким образом, родителями этого, и мама, и папа, этого китайского человека, они были легальными иммигрантами, а не нелегалами. Поэтому ссылка на 1898 год совершенно, с моей точки зрения, да и не только с моей точки зрения, порочно. Таким образом, принятое решение, оно не пойдет на пользу Соединенным Штатам, и оно было принято вчера, за несколько дней до празднования 250-летней годовщины Декларации независимости. Будет небольшой перерыв на рекламу, на выпуск новостей, не покидайте волну нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова.

0: вторки, 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Департамент образования напоминает, что новые лимиты по студенческим кредитам до 200 тысяч долларов применяются автоматически ко всем займам, оформляемым начиная с сегодняшнего дня, 1 июля. Федеральный судья отклонил иски юристов Трампа, которые требовали приостановить финансирование масштабного инфраструктурного проекта Gateway Tunnel, железнодорожного туннеля под рекой Гудзон. Строительство продолжится в штатном режиме. Переговорные группы в Дохе завершили первый раунд консультаций. Эксперты отмечают, что разблокирование торговых путей займет недели, даже при достижении принципиального согласия. Международные страховые компании объявили о повышении тарифов на транзит грузов через альтернативные маршруты вокруг Африки. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на канале RTN. Верховный суд подтвердил право на гражданство по рождению. Военные США после соглашения между Ливаном и Израилем будут на земле следить за действиями вооруженных сил обеих стран. Рекордно мало американцев испытывают гордость за страну. Накануне 250-летия новый опрос фиксирует самый низкий за 25 лет уровень тех, кто заявляет о крайней гордости за Америку. Акул заметили у побережья Нью-Йорка. Отдыхающих призвали соблюдать осторожность. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Брайтон-Бич-Авеню. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
4: Добрый день, Олег.
3: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
4: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
3: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
4: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
3: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
4: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
3: Что такое смазочные уколы?
4: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
3: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
4: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
3: А как долго длится эффект от укола?
4: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к

0: могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
1: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и
0: no-fault страховку после автоаварии.
1: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 1 июля. Сегодня у нас 1 июля. Мы начали новый месяц, и сегодня биржа сделала остановку к восхождению на Олимп. Индекс Джонса потерял 14 пунктов. 52305 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 16 пунктов, 0,2%. 7483 конечная остановка. Nasdaq минус 174 пункта, 0,3%. 26040 был конечный результат. Транспортный индекс прибавил 1%. Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 3%. Нефть минус 94 цента, $71. 80 центов стоит один баррель нефти. Золото плюс 9,60. 4048 долларов 10 центов стоит унция золота. Серебро минус 27 центов. $59 65 центов стоит унция серебра. 1 евро равен доллару и 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,237%. За 10 лет можно получить 4,481% и за 30 лет госбумаг можно получить 4,974%. За границей сегодня Англия минус 0,2%, Франция минус 0,8%, Германия плюс 0,2%, Швейцария минус 0,5%, в Азии японский Никей прибавил 0,6% и Шанхай плюс 0,4%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Apple Win, он прибавил 9,5%. Вчера компания, в которой я работаю, Raymond James Analyst, улучшил рейтинг Apple Win, сказал, что их надо покупать. Они вчера поднялись и продолжают подниматься. Сегодня вот они поднялись почти на 9,6%. Coinbase поднялся на 8,9%. Meta прибавила 8,8%. General Mills был в плюсах 8,5%. И Robinhood поднялся на 8,3%. В минусе были Corning, KLA Corp, Teradyne, SanDisk и Micron Technology. Все, что вчера было в плюсах, сегодня в минусе. На Nasdaq Аплодин, Мета, PPD Холдинг, Палантир и MicroStrategy были в плюсах. Небиус, Хоуив, Келей, Тарадайн, Астера были в минусе. На Дау, Nike, Salesforce, Microsoft, American Express и United Health были в плюсах. Caterpillar, Walmart, Merck, Nvidia и 3M были в минусе. Microsoft прибавил 11,26, Coinbase поднялся на 13,05, Meta плюс 49,62, Amazon плюс 36, Nvidia минус 2,51, Micron упал на 122 доллара, Apple прибавил 5,02, Apple Win поднялся на 49,38, Dell минус 6,21, DoorDash плюс 4,34, Apple, как я уже сказал, плюс 5,01, Visa плюс 7,99, MasterCard плюс 8,84, Unity Software плюс 1,69, И новая компания Amplitude, Raymond James сегодня сказал, что эту компанию надо покупать, и они сегодня таки, да, поднялись примерно на 11%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
4: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: 981-53-75.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: Так что-то интересное рассказать, связанное с впечатлением иностранцев о нашей стране, иностранцев, приехавших на Кубок мира по футболу. Я напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из тех из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Повторю. Цены из-за тарифов, негодяй Трамп, повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также к вашим услугам солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор flexible оправ, очков хамелеонов, очки с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Колоссальный выбор оправ для обладателей Медикейда. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы можете в этом убедиться сами, посетив дворец зрения. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну, у нас в стране разгар Кубка мира, и даже, думаю, тот, кто не интересуется футболом, такие, конечно, есть, так сказать. Ну, тем не менее, они достаточно хорошо осведомлены, уже осведомлены о том впечатлении, какое производит на Соединенные Штаты среди туристов, производят Соединенные Штаты. Значит, есть такое издание, называется Oxford Economics. По прогнозам этого издания, прогнозам перед чемпионатом мира, в Соединенные Штаты приедет 1,2 миллиона туристов на время чемпионата. Однако, по оценкам посольства Соединенных Штатов в Люксембурге, посольство, в 11 городах, где проходят матчи чемпионата, могут побывать до 10 миллионов человек. Мы уже читали, слышали, видели о восхищении, которое выражают туристы Соединенными Штатами Америки. Мне запомнилось несколько, я приведу только одно, потом я просто сошлюсь на Пегги Нунан. Она написала в Wall Street Journal, Пегги Нунан прекрасная журналистка, она была спичрайтером у Рональда Рейгана. Она написала статью о том, как футбольные туристы воспринимают Соединенные Штаты. Мне запомнилось несколько, одно такое, значит, человек из Англии, кстати, футбольной страны, он совершенно в восторге от тех стадионов, он бывает на стадионах, где играет сборная Англии, значит, сегодня он был на стадионе в Атланте. Он знает, что когда Катар проводил чемпионат мира, там специально строили стадионы. Он знает, что когда Россия проводила чемпионат мира, там специально строили стадионы. И вообще все страны, которые проводят чемпионаты мира в последнее время, даже та же Бразилия, в которой был чемпионат мира, она специально строила к чемпионату мира стадионы. В Соединенных Штатах все матчи, стадионы, на которых проходят матчи чемпионата, это все действующие стадионы, ничего в нашей стране, ничего строить специально не пришлось. И это поражает. Более того, поражает удобство стадионов. На некоторых стадионах есть аэрокондишн. И, дамы и господа, когда мы говорим об аэрокондишне, особенно в эти летние дни, скажем так, должен быть у каждого, нам не приходит с вами в голову, если мы не знаем, по той или другой причине, что аэрокондишн в Европе – это предмет роскоши. Я помню, я жил в Мюнхене в хорошем пансионате, я когда работал, ну, несколько недель я работал, 6 недель на радио «Свобода», ни, о никаких кондиционерах речи быть не было, я жил там в августе. Во Франции, ну окей, если вы поселяетесь в современную гостиницу, то там, конечно, есть кондиционеры. Но если вы поселяетесь в старенькую гостиницу, там никому в голову не приходит мысль установить кондиционеры. А в нормальных домах в Германии только примерно в 15 домах и квартирах 15 есть кондиционеры. И то, что американцы здесь видят, это их совершенно поражает. Значит, Педи Нунен, она приводит несколько примеров, достаточно интересных примеров. Причем она подчеркивает, поскольку чемпионаты, игры чемпионата проходят в самых различных местах Соединенных Штатов, в Калифорнии, в Техасе, в Джорджии, в Нью-Джерси, в Массачусетсе, в Бостоне, в Майами, во Флориде, в самых разных местах, то люди, которые кочуют вместе с командами, а команды, они играют в разных городах, команда играет в разных городах, они имеют возможность увидеть эти города наяву, то есть интересно, скажем, какой-то один город, скажем, там Филадельфия или, скажем, Нью-Йорк или Бостон, они видят разные города. Их поражает вообще то, что они, так сказать, видят. Я приведу из Пегги Нунен несколько примеров, вот она пишет. В Техасе, значит, это интересная встреча в Техасе. Людей поражает техасское барбекю, причем размеры мяса, которые они получают. Они никогда им в голову не могло прийти, что в их странах, где бы они ни жили, вот это Германия, Франция, не знаю, там Япония, любая другая страна, Африка, чтобы размеры блюда были такие грандиозные. Более того, когда эти туристы приходят в такие магазины, как Костко, как Walmart, они просто обалдевают, потому что это закрытые стадионы, в которых есть, ну, все, что душеньке угодно. Ну, самолет там купить, конечно, нельзя, но, в принципе, многое из того, что требуется в быту, в этих магазинах есть в изобилии. Их, конечно, удивляет размеры этих продуктов. То есть, если вы можете купить, я не знаю, банку какую-то там, вашу банку с помидорами, это банка сколько там, 5 литров, ну, громадная. То есть, их поражают совершенно размеры. Более того, их также поражает, что они видят людей, которые улыбаются, которые спрашивают «Хаю, как вы живете?». И это удивление объясняется в известной степени очень просто, потому что эти люди, когда они ехали в Соединенные Штаты, готовились к поездке, они наслышались рассказов, то есть CNN смотрит весь мир, это телекомпания CNN смотрит весь мир. То, что рассказывает CNN о Соединенных Штатах, ну что рассказывает? Ну где-то людей убивают, где-то масса бездомных, где-то ночуют на улицах. То есть нормальное американское телевидение, я считаю, нормальное, оно не пишет о больших урожаях, я не знаю, или высоких надоях. В журналистике, в американской журналистике принято обращать в первую очередь внимание на негативы. И эти негативы распространяются по всему миру. То же самое английское информационное агентство Reuters, которое пишет о Соединенных Штатах, но в основном концентрируется внимание на недостатках в Соединенных Штатах. И вот эти люди попадают, так сказать, в Соединенные Штаты. Ну, во-первых, француженка совершенно поражена. Значит, когда они видят желтые школьные автобусы, они видели эти школьные автобусы, по телевидению видят, в каких-то кинофильмах, они считают, что это, ну, какая-то показуха, так сказать. Ну, да, есть места в Америке, где действительно школьников возят в желтых автобусах. Ну, это где-то бывает. Но им в голову не могло прийти, что это общепринятое в Соединенных Штатах, что в паблик-школы детей возят в желтых автобусах. Я, например, живу в месте, где желтый автобус нас навещает всегда по утрам, где я живу в своей деревне. когда детей забирают, и где-то во второй половине дня, когда детей привозят. Нормальные дела. Для них это совершенно, так сказать, для многих совершенно необычно. Интересно мнение канадца. Уж канадцы, казалось бы, ну, должны не знать. Все-таки Канада с нами страна соседняя, она находится к северу от нас. Канадец говорит, вот она его цитирует. Я ни секунды не задумывался променять бы свой канадский паспорт на американское гражданство. В некоторых штатах нет подоходного налога. Это он, видимо, в Техасе побывал. Но нет подоходного налога. В Канаде подоходные налоги, кстати, многие хоккеисты, когда им приходится, их обменивают, например, в канадскую команду из американской, там должно быть предусмотрено в контракте о том, как будет им производиться оплата, потому что они знают, что даже если они базируются в таких городах, как, например, как Нью-Йорк Рейнджерс, как Нью-Йорк, все равно подоходный налог меньше, чем в какой-нибудь канадской, в каком-нибудь канадском городе. Это их приводит в изумление. Что бы они ни видели, теперь, что также приводит в изумление, это уже у нас впечатление... Впечатления немцев, которые побывали в Бостоне, потому что сборная Германии играла на стадионе, в который играет в американский футбол команда New England Patriots. Ну, во-первых, там местные газеты, журналисты писали, что они выпили все запасы пива, которые есть в Бостоне. Я сомневаюсь, дамы и господа, что можно выпить все запасы пива, которые есть в Бостоне. Но что их вообще совершенно приводит в неописуемый восторг привело, вот они давали интервью. Значит, они сидят в какой-то кафешке, ну, заказали обыкновенный American кофе, то есть не какой-то там эспрессо, все. Выпили, заказали, сидят, подходит официантка, у нее в руках сосуд с кофе, и она говорит, что хотите еще? Они говорят, сколько стоит? Она говорит, нет, ничего, вы уже заплатили. Это их приводит и в восторг, и удивление. Как это так? Дают бесплатно, но такого просто-напросто быть не может. И вот таких воспоминаний много. Интересно. Мужчина из Южной Африки, я процитирую этого мужчину, я в восторге от Соединенных Штатов. Гуляя по парку, я вижу женщин, они идут с шикарными сумками, в прекрасных очках, и к ним никто не пристает, никаких проблем. В Южной Африке женщина не может пойти в одиночку гулять по парку. Это Южная Африка. Ну, Южная Африка, опять-таки, я не знаю, она не пишет, кто это, черный мужчина или белый мужчина, понятия не имею. Мама с мужчина с Карибских островов. Цитата. «Теперь я понимаю, почему говорят, что в Америке все огромное». Здесь действительно все большое. Теперь это вообще зашли в фастфуд. Ну, во-первых, фастфуд, так сказать, есть по всей стране самый разный фастфуд, где очень быстро обслуживают. И одна женщина, блондинка каких-то лет 25, после того, как она где-то получила фастфуд, это где-то в Лос-Анджелесе, она сказала, я смотрю, цены такие дешевые, цены, как из Библии. И, дамы и господа, что действительно интересно, когда слышишь все, слышишь, читаешь и видишь. Потому что мы сами относимся к своей стране, ну, мы обращаем внимание, ну, естественно, так сказать, не только на хорошее, но и на что-то мы обращаем внимание плохое. Мы смотрим на страну, в которой мы живем, какой бы она прекрасной ни была. Я считаю, что мы живем в прекрасной стране. Но мы смотрим глазами живущего здесь человека. То, что здесь что-то нормально, мы считаем, ну, так и должно быть. А вот если что-то ненормально, мы на это дело в первую очередь обращаем внимание. Вот это, например, ненормально. Почему, например, я прихожу в супермаркет в рабочий день, там должно быть 4 кассы расплачиваться, ну, либо, так сказать, карточкой, либо наличными, неважно. Я хочу расплатиться наличными, например. Мне проще, а не карточкой. Я гляжу, всего 2 кассира, есть, которые принимают наличные. И к этим кассирам выстроилась очередь. Но у меня как бы, я недоволен. Меня это выводит из себя. А когда... Ну, потому что это как бы ненормально. То есть мы обращаем внимание на что-то, так сказать, ненормальное. В первую очередь на что-то ненормальное. Но когда все хорошо, все большое, это мы воспринимаем как, ну, как само собой разумеется. И интересный вывод делает Пеги. Ну, он не только она, это делают все американские журналисты. Самые разные. Причем даже есть из компании CNN, которые любят хвалить Соединенные Штаты Америки, обращает внимание на то, что мы, американцы, мы как бы не привыкли говорить хорошо. То есть нам нравится наша страна, но мы проходим мимо, мы это не очень замечаем. И нам поэтому удивительно интересно, как воспринимают нашу страну иностранцы. И мы сами себе задаем вопрос, когда вот эти миллионы или сотни тысяч вернутся домой, они смогут рассказать родственникам, знакомым, друзьям о том, что Соединенные Штаты – это не та страна, которую показывают по телевидению, которую сообщает агентство Рейтер, а эта страна совершенно другая. Я делаю точку в монологе, дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу, я вернусь к вам, и тогда я подключусь к разговору с вами. Не покидайте волну нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Пентагон начал внутреннее расследование по факту удара 4-месячной давности на юге Ирана, где в результате попадания американской ракеты погибли девочки. Всплыли системные ошибки целеуказания. Аналитики выявили здание как школу еще 7 лет назад, но данные не были обновлены в базах ВВС. Вашингтон, Оттава и Мехико начали сложнейшие переговоры по пересмотру торгового соглашения USMCA. США требуют от партнеров перенести значительную часть автомобильного производства на американскую территорию, угрожая в противном случае полным выходом из договора. Экономические аналитики предупреждают, что требования США по пересмотру договора могут взвинтить среднюю стоимость новых автомобилей в Северной Америке выше отметки в $50,000 из-за разрушения сложившихся логистических цепочек. В Манхэттене департамент транспорта экстренно приступил к реорганизации движения на Avenue B. Согласно плану мэрии, участок между Восточной 7 и Восточной 10 улицами навсегда станет односторонним в северном направлении для снижения трафика и защиты пешеходов. Климатические службы Европы фиксируют температурные рекорды в Средиземноморье. Местные власти вводят ограничения на использование воды для полива и охлаждение промышленных объектов. Медицинские службы Нью-Йорка призывают горожан ограничить пребывание на улице в дневные часы, пить больше воды и не оставлять домашних животных в закрытых автомобилях даже на несколько минут. Нарушителям грозит немедленный арест за жестокое обращение с животными.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
8: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
3: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
1: Программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
0: Окей, дамы и господа, мы выходим на финишную прямую. Я еще раз напомню, спонсор программы «Моя Америка» – это Дворец зрения Vision Palace. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов, повторю в очередной раз, повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ. Это очки хамелеоны, очки с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки Medicaid и Medicare. Блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы можете в этом убедиться сами. Побывайте там и убедитесь. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол Ист, 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И, дамы и господа, помните, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. У меня уже есть дядя Миша. Добрый вечер, Михаил.
9: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Спасибо за вашу передачу и доклад. Я все-таки вашего разрешения перейду к чемпионату мира. Вы разрешаете?
0: Да, только, Миш, я хочу сказать, поскольку все-таки моя передача политическая, то о спорте я прошу как можно скорее, потому что у меня есть желающие говорить.
9: Я готовил уже второй матч, я сейчас смотрю. Не буду говорить, какой счет, это Бельгия и Сенегал. А первый матч Англия, Конго. Я уже готовился поздравить вас с великолепной кавычкой игрой молодых непенсионеров сборной Англии. Но дело в том, что наш Тухель во втором тайме выпускает лучшего игрока Арсенала Сака и делает очень сильный тактический ход. Он заменяет правого защитника, Сака идет на правый край, свое обычное нападение, и ставит на правый край Райса, одноклубника по Арсеналу Сака, и играет весь второй тайм. И игра полностью изменилась. Они как бы с одного клуба понимают друг друга. Но игру сделал, как обычно, наш игрок с Тоттенхэма, бывший тот, Харри Кейн. Красава. Забил два гола. Я думаю, специалисты, которые у нас есть, и Фей, и Наум, и...
0: Еще потому, что у меня есть звонки и люди не только о спорте. Добрый вечер, вы в эфире. Я вас слушаю. Добрый вечер.
10: Скажите, пожалуйста.
0: Добрый вечер.
10: Алексей, четыре голосовали против Верховного судья. Это председатель Робертс, вторая это женщина, это та женщина, которую Трамп выдвигал на Верховный суд. Так или нет? Или я ошибаюсь?
0: Да.
10: Как ее зовут? Правильное имя? Повторите, пожалуйста.
0: А почему вы говорите странное имя? Ее зовут Эмми... Эми Коли Барретт. Эми Коли Барретт. Имя этой женщины. Окей. Джон Робертс – это председатель Верховного суда. Я напомню, дамы и господа, что Джон Робертс, когда решал Верховный суд конституционность Обама-Кера, Джон Робертс придумал объяснение, которое сделало Обама-Кера непротиворечащим Конституции. Потому что когда этот закон о здравоохранении готовился, то было сказано, что он не связан с повышением налогов ни в коем случае. Ну вот, значит, а Робертс, оправдывая этот закон, он придумал, что решение это как раз и связано с повышением налогов, а поскольку повышение налогов одобряет Конгресс, это решение Конгресса, то поскольку Конгресс одобрил этот закон, значит, он конституционен. То есть Робертс уже в моих глазах, во всяком случае, он уже себя не с лучшей стороны зарекомендовал, когда обсуждал, когда Верховный суд обсуждал закон Обама-Кэр. Поэтому я ничего хорошего от него не ожидал ни при голосовании вопроса о голосовании по почте, ни в вопросе о национальности, американском гражданстве для детей, которые рождают, ну, не знаю, скажем, нелегальные мигранты. Добрый вечер, я вас слушаю.
11: Добрый вечер, добрый вечер. Я прежде всего, конечно, хотел поздравить всех с праздником. Ну, с 250 лет Америки, мне кажется, это самая лучшая страна на сегодняшний момент, это без всякого сомнения. И благодаря тому, что вот такая страна существует, образовалась 250 лет тому назад, мне кажется, произошло очень много хороших событий, и свобода, и демократия действительно стали существовать, обрели реальность. И вот это вот очень важное событие, и вот еще раз хочу всех поздравить с этим, и еще пусть там не 250, а 1250 как минимум. А что я еще хочу сказать, к сожалению, наша страна сейчас расколота и на две части, и демократы обманывают народ и пытаются навязать нам, вернуть нас, загнать нас в стойло социализма. Это просто, конечно, совершенно... Я бы, например, когда мигрировал сюда 30 лет назад, такого даже не мог представить, когда я въезжал в страну, что мы будем жить в примере вот таком, какого мы сейчас имеем. И самое последнее. Я считаю, что Трамп был абсолютно прав, когда он сделал перемирие с Ираном, сделал передышку. Потому что вот сейчас, если представить, мы будем праздновать 250 лет Америки, это такой юбилей. И в это время чемпионат мира по футболу проходил бы, все внимание приковано к нам, и в это время показывали бы по телевизору какие-то военные действия, и кровь, и все такое. Это, конечно, было бы очень омрачало бы, очень бы сильно подмочило репутацию Америки, и выглядело бы, мы бы выглядели в глазах со стороны всего мира, я не знаю, очень-очень плохо это было. То есть Трамп был очень прав. И, в общем, Алексей, спасибо, что дали мне возможность высказаться, и всем всего хорошего. И победы Америки сегодня в матче.
0: Спасибо большое за участие в передаче. Я вот что хочу сказать по поводу того, что страна расколота, дамы и господа. Это, мне кажется, очень важно. Значит, в нашей стране были социалисты, социалистическая партия. Ну, Юджин Дебс, социалист, трижды баллотировался на пост президента. В последний раз социалист баллотировался в 1932 году. То есть тогда были социалисты и сейчас социалисты. Но есть одна, на мой взгляд, совершенно фундаментальная разница. Значит, социалисты, которые были в нашей стране, довольно была сильная партия. Это была третья партия. Значит, у третьей партии выиграть Белый дом шансы, ну, не то, что даже минимальные, практически шансов нет. Третья партия может выиграть какие-то места в палате представителей, может быть, даже в Сенате, в местных органах власти, но президентом третья партия стать не может. Это то, что социалисты, которые были у нас, начиная с конца XIX века и где-то до середины 30-х годов 20 века. Сегодня ситуация, к сожалению, совершенно иная. Одна из двух партий, это Демократическая партия, она просто-напросто превратилась в социалистическую партию. Я имею в виду не миллионы американских избирателей, ни в коем случае, и даже не людей, которые заседают в местных, в штатах, городских советах или в штатных легислатурах. Я имею в виду людей, которые рвутся к власти в Конгресс, то есть в Палату представителей и в Сенат. Что из себя представляет действительно большую опасность? И, дамы и господа, мы, если говорить по цифрам, то открытых социалистов, которые сейчас перетягивают партию, то есть меняют партию с демократической в социалистическую, их, в общем-то, может быть меньше, чем других демократов в той же Палате представителей, в том же Сенате. Но история не только Соединенных Штатов, а всемирная история показывает, что если в парламенте демократической страны или не демократической страны появляются радикалы, то эти радикалы, как правило, задают тон. Я приведу конкретный американский пример, чтобы мы поняли, до какой степени опасны сейчас эти радикалы в нашем Конгрессе. Значит, перед гражданской войной и после гражданской войны республиканские радикалы, республиканцы, они составляли абсолютно явное меньшинство и в Палате представителей, и в Сенате. То есть там нормальных, скажем, выражаясь таким языком, нормальных республиканцев было, скажем, больше. А демократов, когда после демократы покинули многие Палату представителей, Сенат, они были южанами, когда началась гражданская война, они покинули Конгрессовые палаты. Конгресс, потом их долгие годы просто-напросто в Конгрессе не было, ни в Палате представителей, ни в Сенате. Ну, и нормальные республиканцы были уменьшены, но была группа радикальных, и они задавали весь тон. То есть то, что произошло в оккупированных 11 штатах бывшей конфедерации, то есть полный беспредел. Это было с подачи радикальных республиканцев. Именно радикальные республиканцы подвели под импичмент президента Соединенных Штатов Эндрю Джонсона. Окей, мы с вами знаем, что такое импичмент. Одно дело, когда Палата представителей подвергает президента импичменту, требуется 2/3 голосов в Сенате, чтобы удалить президента. Это не удалось сделать ни при Эндрю Джонсоне, ни при Билли Клинтоне, ни при Дональде Трампе. Тем не менее, радикалы. Еще один конкретный пример, уже связанный, скажем, с Россией. Когда в России организовалась Дума, ну, мы помним, после 1905 года началась парламент, есть Дума, и в этой Думе, худо или бедно, социалистические партии были, ну, скажем так, в большинстве. Это были большевики, меньшевики, это были кадеты, это были эсеры. То есть это были октябристы, это были социалистические партии. Но тон задавали радикалы, тон задавали большевики и присоединившиеся к ним меньшевики. Поэтому радикальное крыло всегда побеждает. И конкретно совершенно американский пример. После промежуточных выборов 2018 года в Конгресс, в Палату представителей были избраны 4 дамы, которые образовали сквад, команду, бригаду, называйте как угодно. Абсолютно левые отморозки, левые социалисты. Ну вот. Всего 4 человека, 4. И причем только-только вошедшие в Палату представителей. Но едва ли не с первых шагов они стали задавать тон Палате представителей. Показывать демократам, кто на самом деле правит балом. Не они, вас, большинство демократов, а правим балом мы. Конкретный пример я приведу. Когда госпожа Омар, это черная женщина, она из Миннесоты, конгрессвумен из Миннесоты, из Сомали, мы с вами прекрасно знаем, это такая. Она обвинила, просто сказала, открытым текстом, имея в виду конгрессменов, своих коллег, евреев, что они помогают, стоят на стороне Израиля, потому что во всем виноваты бенджамины, то есть 100-рублевые купюры, то есть их покупают. То есть ее коллеги, евреи, конгрессмены, их покупает Израиль, и поэтому они поддерживают Израиль. Но это абсолютно антисемитское заявление. Как реагировала Палата представителей? Она абсолютно никак не реагировала. Ей даже не объявили выговор. Теперь, когда мы переходим к сегодняшнему дню, мы прекрасно знаем, особенно это знают нью-йоркцы, в праймерис, демократических праймерис, отморозки, социалисты отморозки, они заняли, так сказать, победили, значит, судя по всему, они победят на всеобщих выборах. Ну, я уже не говорю, кто сегодня является мэром Нью-Йорка, это социалист и исламист Мамдани. Сегодня, опять-таки, результаты вчерашних выборов в Колорадо. Абсолютно левая тетенька, абсолютно молоденькая тетенька, левая социалистка, очень легко разделалась на демократических праймерис, она разделалась с демократом, который опытнейшим демократом. Значит, трудно сказать, как закончатся промежуточные выборы. Исторически, если мы обратимся к истории, то побеждает обычно на промежуточных выборах оппозиционная партия. Ну, оппозиционная партия, ныне демократическая партия. Совершенно не исключено, что демократы, особенно речь, когда идет о палате представителей, что демократы могут получить большинство. В этом большинстве демократическом откровенных социалистов, ну, будет, ну, я не знаю, ну, 10, ну, 12, ну, максимум 15. То есть абсолютное большинство будут составлять демократы, левые, либеральные, называйте как угодно. Но не социалистические отморозки. Но тон в палате представителей будут задавать именно эти люди, которые считают, что Соединенные Штаты с капитализмом пора заканчивать, что нужно наводить социалистические мосты, они будут задавать тон. И это, кстати, уже видно по реакции лидера демократов в палате представителей Хакима, это бруклинский человек, черный бруклинский человек, и лидера демократов в Сенате Чака Шумера, это тоже, так сказать, нью-йоркский человек. Казалось бы, прошли выборы в городе Нью-Йорке, в демократические праймерис. Победили откровенные леваки. И вот эти два так называемые лидера демократической партии, поджав хвосты, я иного слова не подберу, они отказались вообще комментировать тот факт, что социалисты захватывают демократическую партию. Что касается Чака Шумера, это вообще интересный тип. В 28-м году ему предстоят очередные перевыборы. Он уже сидит в Сенате хороших 24 года, по-моему, может быть 30 лет. Но за 24 года я ручаюсь. А может быть уже и 30 лет. Он хочет переизбираться в 28-м году на очередной срок. И он прекрасно знает, поскольку он нью-йоркский человек, он знает, чем дышат юные социалисты Нью-Йорка, демократы, которые получили образование в прекрасных нью-йоркских университетах, где их оболванивали 7 дней в неделю, или сколько там они раз учатся, 5 дней в неделю оболванивали. Они избрали Мамдани, они избрали вот этих трех социалистов на праймерис. И Чак Шумер прекрасно знает, что если комсомолка, знаменитая наша, член Палаты представителей, решит баллотироваться в Сенат, то ему не сдобровать. И он это прекрасно понимает. Более того, он делает все, что в его силах, чтобы подтолкнуть эту комсомолку, Анастасию Окасио-Кортес, к тому, чтобы она выставила свою кандидатуру на выборы, боролась за право стать кандидатом демократической партии на выборах, на президентских выборах в 28-м году. Но есть для Шумера уже другая опасность. Я не знаю, догадывается он или не догадывается. Если Окасио-Кортес не будет противостоять ему в 28-м году, то в 28-м году на выборах в Сенат в демократических праймерис, ему будет противостоять нынешний мэр Нью-Йорка, коммунист-исламист Мамдани. И в этом случае Шумер прекрасно понимает, что кто победит на этих выборах в праймерис в 28 году. Для чего я все это рассказываю? Я рассказываю к тому, чтобы показать, что нынешние социалисты, демократическая партия, социалистическая партия, нынешняя эта партия представляет опасность, конкретную опасность для всей нашей страны. И об этом мы не должны ни в коем случае забывать именно в преддверии 250-летия Соединенных Штатов. Правильно сказал радиослушатель, он приехал 30 лет назад, Америка была другой. Дамы и господа, у меня в следующем году исполняется, я 50 лет назад приехал. Нынешняя Америка абсолютно не похожа на ту Америку. Мы живем в совершенно другой стране. Демократическая партия. Эта партия не похожа даже на партию, которой был Билл Клинтон. Я уже не говорю о Гарри Трумане и о Джоне Кеннеди. Это совершенно другая партия. И эта партия становится второй. Это не та социалистическая партия, которая была в прошлом веке, которая была третьей партией, а третьей партии ничего не светит. Эта партия становится второй наравне с республиканской партией. Вот такие дела, дамы и господа. Это грустно, но это, об этом мы должны знать, должны понимать. Особенно мы, выходцы из бывшего Советского Союза или из стран бывшего Советского Союза, мы с вами знаем прекрасно, что такое социализм, и мы знаем, что грозит Соединенным Штатам. Хорошо, я тоже за то, чтобы Соединенные Штаты просуществовали не 250 лет, а 500 лет, 750 лет, 1000 лет. Но мы живем худо-бедно, все-таки мы живем сегодняшним днем, сегодняшним днем. Нам бы хотелось, чтобы демократическая партия, по крайней мере, оставалась демократической партией, а не превращалась в социалистическую. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями американской истории. До следующей среды я желаю всем хороших выходных. Поздравляю всех с приближающейся 250-летней годовщиной Соединенных Штатов. И, дамы и господа, обычно будьте здоровы и продолжайте слушать Дэвидсон Радио.
1: Моя Америка.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень день программы Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки. Проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: Здравствуйте, с вами Павел Куклин и я, Алена Вишневецкая. В нашей стране официально открылся месяц празднования 250-летия независимости страны. Накануне в Филадельфии заложили историческую капсулу времени весом более 400 килограммов, которую запечатали на два столетия до 2276 года. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани и Горсовет утвердили финальный проект бюджета на 27-й фискальный год. Главные статьи – расширение программы субсидирования проезда для малоимущих и отказ от увеличения полицейского контингента. В Нью-Йорке с сегодняшнего дня вступают в силу жесткие правила по очистке улиц. Санитарный департамент возобновляет практику наклеивания трудноудаляемых, так называемых позорных стикеров на лобовые стекла машин, которые владельцы не убрали во время альтернативной парковки. Штраф составит $65. Пентагон начал внутреннее расследование по факту удара 4-месячной давности на юге Ирана, где в результате попадания американской ракеты погибли школьники. Всплыли системные ошибки целеуказания. Аналитики выявили здание как школу еще 7 лет назад, но данные не были обновлены в базах ВВС. Белый дом не оставит попыток отменить автоматическое гражданство для детей мигрантов, хотя накануне Верховный суд заблокировал этот указ с перевесом всего в один голос. Президент Венс подтвердил решимость Вашингтона изменить миграционные правила. Тот факт, что это решение было принято 5 голосами «за» и 4 против, означает, что сама концепция гражданства по рождению висит на волоске. Это также означает, что мы должны продолжать бороться, потому что у нас действительно есть возможность отменить это решение, подчеркнул Венс. Трамп назвал решение суда победой Китая и призвал конгрессменов вмешаться в ситуацию. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на канале RTN. Верховный суд подтвердил право на гражданство по рождению. Военные США после соглашения между Ливаном и Израилем будут на земле следить за действиями вооруженных сил обеих стран. Рекордно мало американцев испытывают гордость за страну. Накануне 250-летия новый опрос фиксирует самый низкий за 25 лет уровень тех, кто заявляет о крайней гордости за Америку. Акул заметили у побережья на Нью-Йорка. Отдыхающих призвали соблюдать осторожность. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: День Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
1: В спальном районе Южного Бруклина продается трехэтажный дом от застройщика. Это финальный объект из уникального комплекса из 4 домов. Редкая и просторная планировка. 3 уютные спальни, отдельные туалеты и ванные комнаты. Дом построен из высококачественных европейских материалов. Теплые полы, в каждой комнате индивидуальная система отопления и охлаждения. В гараже есть розетка для зарядки электромобиля. Застройщик предоставляет годовую официальную гарантию. Покупателя ждет отличный бонус.

Мандросов. Начинаем. Президент США Дональд Трамп выступил в розовом саду Белого дома перед американскими фермерами и владельцами ранчо. В своей речи он рассказал о подписанном указе о развитии сельского хозяйства, заявил об отмене так называемого налога на смерть для фермерских хозяйств и о новых торговых сделках, в том числе с Китаем и Ираном. Не обошлось и без жесткой критики в адрес предыдущей администрации и заявления о военных операциях против Ирана и Венесуэлы. Давайте послушаем эту речь президента с переводом на русский язык. Большое вам спасибо, друзья. Какая приятная компания. Что это за шум? Я слышу шум крана или чего-то такого. Это значит деньги. Слышите? Он начался ровно тогда, когда я начал говорить, так что, наверное, они просто не хотят слушать. Итак, сегодня у нас особенная группа людей. Это так называемые фермеры и владельцы ранчо, и это люди, которых я люблю. Я вас всех люблю. Особенная группа. Я хочу поприветствовать вас в клубе Розового сада. Это особенное место. Мы его, по сути, только что обустроили. Раньше тут была трава, и пользоваться этим было невозможно. И вот мой друг там. Я хорошо поработал с тобой сегодня в кабинете. Я тебя удовлетворил? Хороший человек. Мы успешно вели дела вместе долгое время. О, насколько лучше без этого шума. Спасибо большое, что выключили эту дурацкую машину, но я хочу поприветствовать вас в клубе Розового сада. Это невероятное место. И раньше тут была трава, прекрасная трава, но бесполезная. Невозможно было находиться тут. Тут всегда было сыро. Знаете, раньше тут была заболоченная местность, и трава была мокрой. Женщины-репортеры держали туфли вот так, испорченные, погубленные. Мужчины тоже. И вот, наконец, спустя около 150 лет, мы решили что-то с этим сделать. И мы положили прекрасный камень, который сочетается с Белым домом, и людям нравится весь этот опыт. У нас никогда не было такого опыта. У нас никогда не было столов. Мы ничего не могли делать, у нас не было... никогда пресс-конференции. Теперь мы используем это почти для всего. Это одно из самых оживленных мест в Белом доме, и мы рады, что к нам присоединились одни из самых трудолюбивых, самых преданных патриотов нашей страны. У нас замечательные, замечательные, невероятные люди, и я люблю вас по другой причине. Думаю, я получил процентов 98 ваших голосов, как минимум. Мы пытаемся вычислить, кто были те остальные 2%, но страна была основана фермерами. 250 лет спустя вы те, кто выращивает, владельцы ранчо, производители сельхозпродукции. И вы кормите нацию и питаете весь мир. И сегодня я хочу просто сказать спасибо. Вот почему вы здесь. Вы в этом невероятном месте под названием Белый дом. И по правде я испытываю к вам, людям, огромное уважение. Вы построили Америку. Большое вам спасибо. Сегодня ранее в Белом доме для меня было честью подписать указ, поручающий федеральным ведомствам ускорить сельскохозяйственные инновации, которые дадут фермерам и владельцам ранчо необходимые ресурсы, чтобы американские культуры были самыми здоровыми, самыми обильными и доступными по цене. И мы всегда работаем на благо фермера. Мы хотим сделать это лучше и проще для вас, намного проще для вас. Мы рады, что сегодня с нами министр сельского хозяйства Брук Роллинс, и мы все время говорим о доступности цен, потому что, когда мы пришли, цены были заоблачными, и вы видите, они очень быстро снижаются, Брук. Хорошая работа. Знаете, яйца, по-моему, были в 4 раза дороже, чем сейчас. И это был мой первый день в должности, и у нас была пресс-конференция, и фейковые новости, которые тут где-то поблизости, вот они всегда где-то поблизости, к сожалению. Но фейковые новости сказали, яйца почему-то, они такие дорогие. Я сказал, в смысле? Они были такие дорогие, прямо на рекордном максимуме. А я-то был там всего один день и сказал, я здесь всего один день, дайте мне передышку. А теперь Брук взялась, мы очень упорно над этим работали. И сейчас они по очень низкой цене, так что это правда здорово. Люди едят много яиц. С нами министр финансов Скотт Бессент, он прямо из центрального кастинга. Я говорю, он прямо по типажу, как из центрального кастинга, правда? Отличный парень, он хорошо поработал. Потенциально, я думаю, у нас инвестируется почти 19 триллионов.

0: долларов, например, сонный Джо Байден, его администрация, знаете, что у нее было? Меньше триллиона долларов инвестиций в страну за 4 года, а у нас 19,2 триллиона за 12 месяцев. Это большая разница. И вы видите все эти заводы, которые строятся по всей стране. Вы никогда такого не видели. И, возможно, никогда больше и не увидите. У нас министр внутренних дел Даг Бергам, еще одна звезда, он большая звезда. Он помогает мне со всеми фонтанами и со всеми статуями по всему Вашингтону, и они, правда, хорошо смотрятся. Мы поймали кое-каких людей, которые занимались вандализмом в нашем прекрасном зеркальном пруду. У нас есть отражающий пруд, они взяли резак, канцелярский нож или что-то очень острое. Можете себе представить? Такое. Откуда эти люди такое берут? Они бросили немного удобрений в воду, что нехорошо. Удобрения плохо сочетаются с водой. Но их поймали. Их реально поймали. У этих ребят впереди кое-какие проблемы. Но все выглядит прекрасно. Я только что посмотрел на этот пруд. Даг, он выглядит прекрасно. Они порезали дно ножом и потянули, и пытались нанести как можно больше ущерба. Это больные люди. Никто из них не из фермерского сообщества. Вам повезло, если бы у вас... Такие были, вы бы их долго не терпели, я думаю. Но министр здравоохранения и социальных служб, и большинство людей не знают этого человека. Он человек высокого качества. Он очень умен, очень непростой. Иногда с ним немного трудно иметь дело, но он просто человек, которого никто не знает. Роберт Кеннеди-младший. Никто понятия не имеет, кто он. Никто не имеет понятия. Он очень популярен. Очень популярен. Он просто хочет, чтобы люди были здоровы. И администратор Medicaid, Medicare, доктор Мехмед Оз, который прекрасен, он прекрасный человек. Спасибо, Мехмед. Спасибо, доктор Оз. Также у нас есть много губернаторов и сенаторов. Я не буду представлять их всех. Некоторые из них мне не нравятся, так что я не буду представлять тех. А некоторые из них мне очень нравятся. Здесь губернатор Небраски Джим Пиллен. Джим, где вы? Джим, спасибо, рад вас видеть. Сенаторы Джон Бузман и Джон Хувен, Роджер Маршалл, Джонни Эрнст. Где вы, ребята? Конгрессмены Остин Скотт, Селеста Малой. Большое спасибо. Настоящие фермерские люди, они на самом верху. И с нами также президент Американского фермерского бюро Зиппи Дюваль. Я знаю Зиппи давно. Зиппи — это Зиппи, он потрясающий. Большое спасибо, Зиппи. Рад тебя видеть, хорошо выглядишь. При прошлой администрации, при сонном Джо Байдене и радикальных левых демократах, я изменил, но это глупо, дамп. Я, наверное, всегда, пока они не образумятся, буду писать через «U» вместо «A». Это очень просто. Большинство людей не знает, что в слове «dump» есть «b», так что это очень простое изменение. Я убираю «e», ставлю «u», и они «democrats», «демократы», потому что у них политика настолько дамп, тупая. Так что это вышло какое-то время назад, и они тоже ненавидят фермеров. Знаете ли вы, что они вас ненавидят? Вы это знаете, правда? Так или иначе, демократы дали нам худшую инфляцию в истории нашей страны. 48 лет, если быть точным. А в мой первый срок у нас был профицит сельскохозяйственной продукции. Байден взял этот профицит и превратил его в дефицит сельскохозяйственной продукции в 50 миллиардов долларов. У нас был большой профицит с фермерами. Я наблюдал, как это происходит при сфальсифицированных выборах, и он превратил его в торговый дефицит 50 миллиардов долларов. У нас был дефицит в сельском хозяйстве, худший за всю историю при Байдене. Он не сумел заключить ни одной торговой сделки в ваших интересах за 4-летний период. Это потому, что он понятия не имел, где он, черт возьми, находится. И в его последний год банкротства ферм выросли до самых высоких уровней в истории более чем на 55%. Одна из вещей, которую я сделал для фермеров, не знаю, дойдем ли мы до этого, но в великом, большом, прекрасном законопроекте так много фермеров, они любят своих детей и хотят оставить ферму детям. И у тех, кто богат землей, будет небольшая проблема. Они оставят свои фермы, и их детям придется выходить, занимать кучу денег, чтобы заплатить налог на наследство или налог на смерть. И это было бы вроде 55 или 60% в некоторых случаях. В итоге они бы потеряли ферму, они бы вышли, заняли денег, и банки в итоге стали бы владеть фермой, и они сделали ужасные вещи с собой. Я покончил в великом и большом прекрасном законопроекте с налогом на смерть для ферм и малого бизнеса. Так что, если вы любите своих детей, это хорошо. Если вы не любите своих детей, я бы сказал, оставьте ферму кому-то другому. Если тут кто-нибудь, кто не любит своих детей, пожалуйста, поднимите руку. Никого, это хорошо. Хотя я уверен, некоторые случаи бывают, когда не любят детей. Ну а теперь вам не надо платить налог на наследство, так что ваши дети могут жить долго и счастливо, и они могут наслаждаться тем, что они фермеры, и наслаждаться тем, что они любят делать. Но теперь у вас президент, который борется за американскую ферму, и после многих лет, когда другие страны обдирали вас на торговле, мы сократили сельскохозяйственный торговый дефицит только в этом году на 42%, открывая рынки для американского экспорта, и по всему миру мы открываем рынки для фермеров. И у нас есть еще один новый рынок на подходе, и это так называемая прелестная страна Иран. Это прекрасное место. Кто-нибудь хотел бы туда поехать? Исламская республика Иран. У них трудности с продовольствием, и мы будем брать часть их денег, и мы их потратим, и мы будем покупать пшеницу, соевые бобы, кукурузу, много всего. И этот процесс начнется довольно скоро, он тоже будет довольно крупным. Думаю, он будет очень крупным. У нас расширенный рынок молочной продукции в Европе, и молочный рынок, как вы знаете, в Европе мы его открыли, потому что они его закрыли. В Азии, Южной Америке, Австралии теперь... Впервые более чем за 25 лет допускает американскую говядину на свой рынок. И Китай обязался закупить как минимум 17 миллиардов долларов американской сельхозпродукции, в частности, соевых бобов. Я только что покинул встречу с председателем Си 3-4 недели назад, и он согласился закупить на 17 миллиардов долларов в основном соевых бобов и разного, но в основном соевые бобы. Я отменил безумный мандат на электромобили, по которому они хотели, чтобы наши тракторы в течение 5 лет все стали электрическими. Потому что обычно он не из лучших. У вас кончается топливо, если вы где-то в поле в один прекрасный день, и у вас немного садится заряд, вы его уже никогда не заведете. С тем же успехом можете его бросить. Но я покончил с мандатом на электромобили, который навсегда выпотрошил эту этановую промышленность, и я спас вашу этановую промышленность, и, думаю, все это знают. Возможно, никто больше, чем Джонни и некоторые из великих сенаторов, которых мы только что упомянули. Сенатор Маршалл звонил мне все время по этому поводу. Так что это очень важно, а демократы даже не знают, что такое этанол. Мы устранили ненужные ограничения на продажу E15, и я ясно дал понять, что подпишу закон, разрешающий E15 круглый год, а это было нечто очень важное для фермеров. Я также отменил смехотворные воды Соединенных Штатов администрации Байдена. Это звучит прекрасно. Воды Соединенных Штатов — это убийца. Оно абсолютно уничтожило вас и ваш бизнес. У него было хорошее название, а все остальное было плохо. Когда я это сделал, я сказал, меня прикончат фейковые новости за это. Я уничтожаю воды Соединенных Штатов. Только подумайте, название. И когда я это сделал, меня окружали фермеры, когда я подписывал, и половина из них плакала. Они сказали, вы спасли наш бизнес. Довольно потрясающе, правда? Мы провели крупнейшее снижение налогов в американской истории и сделали постоянным налоговый вычет для малого бизнеса, что приносит пользу 98% фермеров и владельцев ранчо, чтобы помочь сохранить ваши семейные фермы в хорошем состоянии. Но правда, это была фантастическая вещь, которую мы сделали для фермеров. И вчера мы также призвали Конгресс принять дополнительный закон о финансировании, который предоставит 11 миллиардов долларов помощи на специальные культуры и поможет нашим великим сельхозпроизводителям восстановиться после убытков, которые они понесли из-за ужасных правил и норм администрации Байдена. Так что мы получим выплату в 11 миллиардов долларов помощи нашим фермерам. Я просто хочу сказать вам, вы особенные люди, и вы были такими с самого начала. С того дня, как я начал баллотироваться, по какой-то причине я вам нравлюсь. Я пришел из города в город, он более ушлый. И с того дня, как я начал баллотироваться, я вам нравился. И с того дня, как я баллотировался, вы мне нравились тоже. И мы выиграли Айову, мы выиграли Небраску, мы выиграли все. Мы выиграли все, что только можно выиграть, что связано с фермерами. И теперь, думаю, мы популярнее, чем когда-либо прежде. Если вы помните, в прошлый раз я добыл вам 28 миллиардов долларов, потому что вами пользовалось множество стран, включая Китай. И я взял 28 миллиардов долларов из 28 миллиардов из тарифов и возместил вам все сполна. Сверхсполна, я думаю. Даже просто разговаривая здесь, мы делаем 11 миллиардов долларов помощи, чтобы помочь вам пройти через довольно трудный период времени. Мы никогда вас не подведем. Мы никогда не подведем фермера. Подвести фермера, подвести нашу страну, а у нас все отлично. Просто, чтобы вы понимали, 2 года назад у нас была мертвая страна. Мы были мертвой страной. Над нами смеялись по всему миру. У нас был человек, который не мог спуститься по тем 2 ступенькам. У нас был человек, который не мог подписать документ. Ему приходилось пользоваться автоматическим пером. Он и был автоматическим пером. Мы называем его президентом автопером. И только подумайте, примерно 96% того, что он подписывал, он не мог подписать своим именем. Что произошло? Это были сфальсифицированные выборы. Король Саудовской Аравии сказал мне: «Господин президент, год назад, это было, когда я был с ним год назад, он сказал, что год назад у нас была мертвая страна. Мы никогда не думали, что вы вернетесь. А теперь у вас самая горячая страна, где бы то ни было в мире. Самая горячая, где бы то ни было в мире. У нас сильнейшая армия. Мы взяли Венесуэлу менее чем за 1 день. И нефть течет. И мы отлично с ними ладим. Мы собираемся, кстати, помочь им там с их проблемами. У них было сильнейшее землетрясение на этой неделе, о котором вы читали, мощное, прямо мощное в Каракасе. Мы собираемся помочь. Но мы это делали и раньше. И Иран фактически в течение 1.5 недель мы выбили всю их армию, их руководство, их авиацию, их флот. У них было 159 кораблей в течение 1.5 недель. Все они оказались на дне моря. Ну а пролив открыт. Вчера они вывезли 19 миллионов баррелей нефти. Это самый большой объем в истории пролива. И цены на нефть падают, как камень. И знаете, как идет нефть, так идет и все остальное, включая все ваши продукты. Вам приходится тратить много денег на ваши тракторы. Теперь вы будете тратить гораздо меньше, чем тратили всего несколько недель назад. И знаете, при всем том, о чем вы слышите, нам пришлось пойти и сделать разворот. У нас были лучшие показатели, какие у нас когда-либо были. И я вызвал Скотта, я вызвал Лютника, Говарда Лютника, я вызвал многих из людей, что стоят прямо там. Я вызвал нашего великого министра внутренних дел и сказал: вот в чем дело, мы только что установили рекорды. Наша страна показывает лучшие результаты, чем когда-либо. Фондовый рынок. У нас было 73 исторических максимума менее чем за 1.5 года. Только подумайте об этом. 73 дня мы устанавливали максимумы, но мы только что достигли самого высокого уровня, на котором когда-либо были. И это было 3 месяца назад. 3.5 месяца назад, и я сказал: вот в чем дело, у нас все отлично, но теперь нам придется сделать разворот. Нам придется отправиться вниз в Исламскую Республику Иран, потому что если мы этого не сделаем, у них будет ядерное оружие. А если у них будет ядерное оружие, мир в большой опасности. Израиля больше нет, Ближнего Востока больше нет, но и мир в большой опасности. И я сказал: мы отправимся вниз, мы сделаем то, что должны сделать. И мы сделали. Мы выбили из них все к черту, и теперь мы ведем переговоры с позиции чистой силы. Чистой силы. Они это знают. И проливы уже открыты, и мы устанавливаем рекорды пролива. У них не будет ядерного оружия, и они с этим согласились. На 100% согласились. Но очень важно, Все же у нас есть сейчас самая горячая страна, где бы то ни было в мире. У нас сильнейшая армия в мире. Я перестроил армию в свой первый срок. У нас сильнейшая армия, где бы то ни было в мире. У нас самая горячая страна, где бы то ни было в мире. Мы делаем вещи, которые никто не верил. Мы строим сейчас больше заводов, чем когда-либо в нашей истории страны. Мы опережаем Китай намного в области искусственного интеллекта. Это революция искусственного интеллекта. У нас автомобильные компании хлынули обратно в нашу страну из-за тарифов, потому что они не хотят платить тарифы. Они перебираются из Канады, из Мексики, из Германии, из Японии, из Южной Кореи, отовсюду в мире. Они приходят сюда, но мы строим больше заводов, чем когда-либо в истории нашей страны, предприятий. И, насколько я понимаю, вы те самые люди, вы очень особенные, вы избранные, вы фермеры, и вы те, кто все это поддерживает в движении, так что я с вами на 1000%. И большое вам спасибо, прекрасно проведите время, включите немного музыки. Давайте послушаем немного музыки, правда, для фермеров.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Согласно обязательному финансовому отчету за 2025 год, Трамп заработал в прошлом году более 1 миллиарда долларов на операциях с криптовалютой. В отчете на 927 страницах он указал 635 миллионов долларов роялти от криптовалюты, созданной на основе мема Трампа «Мемкоин Трамп», стоимость которой резко упала с момента ее запуска за несколько дней до вступления Трампа в должность. Трамп также задекларировал более 500 миллионов долларов дохода от World Liberty Financial, криптовалютной компании, основанной его собственными сыновьями и детьми его спецпредставителя Стива Уиткофа. Еще миллионы долларов Трамп заработал на недвижимости, продаже товаров с символикой Трампа. Однако Белый дом отрицает, что Трамп получает прибыль от должности и отрицает какой-либо конфликт интересов. Вице-президент Вэнс заявил в интервью Fox News, что позиция Папы Римского Льва XIV по вопросам миграции, особенно на американской территории, вызывает беспокойство. Вэнс, католик, подчеркнул, что не согласен с позицией понтифика и отметил, что в общении с представителями католической церкви и других религиозных общин пытается их убедить в обоснованности политики Трампа по вопросам миграции. Папа Римский Лев XIV неоднократно выступал с критикой антимиграционной кампании, объявленной администрацией Трампа. Вашингтон, Оттава и Мехико начали сложнейшие переговоры по пересмотру торгового соглашения USMCA. США требуют от партнеров перенести значительную часть автомобильного производства на американскую территорию, угрожая в противном случае полным выходом из договора.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Соединенные Штаты и Иран договорились приостановить обмен ударами, начавшийся на прошлой неделе, несмотря на действия меморандума о мирном урегулировании. По словам Вашингтона, стороны встречаются в столице Катара, чтобы урегулировать спор по поводу Ормузского пролива. Изначально встреча планировалась в Швейцарии и должна была быть посвящена иранской ядерной программе, а не проливу. Американский чиновник сообщил телеканалу CBS News, что суда смогут свободно проходить через Персидский залив, а переговоры о заключении соглашения, которое должно окончательно положить конец войне, продолжатся. В понедельник вечером представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в ближайшие дни не запланировано переговоров между Ираном и США. По его словам, на этой неделе Катар посетят иранские технические эксперты, однако этот визит не имеет отношения к визиту американских официальных лиц в эту страну. Ранее в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Катар разморозит 6 миллиардов долларов иранских активов. По мнению экспертов, это заявление, сделанное на фоне новой волны давления на Иран, по всей видимости, было адресовано прежде всего иранской общественности и должно продемонстрировать практическую выгоду дальнейших переговоров. Первым о приостановке ударов сообщило издание «Axios». Его источники рассказали, что Иран и США договорились прекратить взаимные нападения. Обе стороны планируют встретиться во вторник в Дохе, чтобы урегулировать свой спор по поводу Ормузского пролива. Ключевой морской путь для поставок нефти и газа из стран Персидского залива был фактически перекрыт Тегераном после того, как в конце февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Это привело к резкому скачку мировых цен на нефть и помешало поставкам других важнейших товаров, таких как удобрения. Цены на нефть успели откатиться к довоенным значениям, но в четверг Иран атаковал танкер в проливе, а США в пятницу нанесли удар по иранским военным целям. Обмен ударами продолжился в выходные. Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию президента Дональда Трампа по иску о сексуальных домогательствах, поданному журналисткой Элизабет Джен Кэрролл. Таким образом, высшая инстанция оставила в силе решение присяжных, признавших американского президента виновным в сексуальных домогательствах. Речь идет о деле, которое Трамп проиграл в мае 2023 года, когда суд обязал его выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов. Позднее, в январе 2024-го, присяжные по другому процессу присудили истице еще 83,3 миллиона долларов за диффамацию, то есть публичное распространение информации со стороны Трампа, порочащей честь и достоинство писательницы. Это решение юристы президента продолжают оспаривать в Федеральном апелляционном суде. Верховный суд не пояснил причин отказа в рассмотрении апелляции по первому иску. Адвокат Кэрролл заявила, что это решение ставит точку в деле. В мае телеканал CNN сообщил, что Минюст США начал расследование в отношении Кэрролл на предмет возможной дачи ложных показаний. Речь идет о ее заявлении 2022 года, когда она сообщила, что не получала финансовой поддержки для подачи иска, хотя впоследствии выяснилось, что миллиардер Рид Хоффман оплатил часть судебных расходов. Кэрролл утверждала в мемуарах 2019 года, что Трамп изнасиловал ее в универмаге Мейсис в 1996 году. Присяжные не нашли подтверждения изнасилованию, но признали президента виновным в сексуальных домогательствах. Трамп заявлял, что вообще никогда не встречал эту журналистку. Президент Трамп написал в соцсети True Social, что новым главой миграционной таможенной полиции ICE станет Лэнс Шроер. До этого он служил в полиции штата Оклахома, а с марта является старшим советником министра внутренней безопасности Марквейна Малина. Господин Трамп написал, что в Оклахоме Лэнс Шроер, в числе прочего, сотрудничал с ICE в рамках их операций против иммигрантов. Как пишут американские СМИ, в том числе The New York Times, господин Шроер может стать первым главой ICE с 2017 года, который пройдет процедуру утверждения в Сенате. В апреле в отставку ушел Тодд Лайонс, который был главой ICE с марта 2025 года. Его место занял Дэвид Вентурелло. Он останется на посту до тех пор, пока его не займет господин Шроер. Бывший президент США Джо Байден впервые за долгое время выступил с публичной критикой Трампа, назвав действующего главу Белого дома тщеславным и коррумпированным, а также лузером. Во время выступления на мероприятии по сбору средств для Демократической партии в Мэриленде Байден обвинил своего преемника в подрыве международного авторитета США, разрушении НАТО и использовании президентского поста в личных интересах. По словам демократа, Трамп намеренно разрушает Североатлантический альянс и предпочитает союзникам США президента России Владимира Путина. Также Байден заявил, что действующий глава Белого дома подорвал авторитет Соединенных Штатов в глазах мирового сообщества сильнее, чем любой другой президент в истории. Это цитата. Начинание 47-го президента демократ назвал тщеславными. Поставил свою фигуру в центре Кеннеди, построил триумфальную арку в свою честь, даже нанял своих людей, чтобы починить зеркальный пруд. «Вау, какой лузер!» – заявил Байден. На месте снесенного восточного крыла будет расположен бальный зал с подземным комплексом из 6 этажей, дрон-портом на крыше и ограждениями из титана вокруг здания. Изначально Трамп заявил, что строительство обойдется в $200 миллионов. Затем стоимость выросла до 400 миллионов, а в конце апреля республиканцы в Сенате намеревались выделить $1 миллиард на модернизацию и усовершенствование систем безопасности, в том числе на поддержку проекта. Однако инициатива была заблокирована. Решение о добавлении имени Трампа к названию Кеннеди-центра принял в конце 2025 года новый состав попечительского совета учреждения. Республиканец Трамп после возвращения в Белый дом заменил всех его членов и сам стал председателем. Однако в июне 2026 года имя главы государства убрали по решению суда. К 250-летнему юбилею независимости США по указанию главы государства возвели триумфальную арку недалеко от границы Вашингтона с Арлингтонским кладбищем. Также глава Белого дома начал реконструкцию зеркального пруда у мемориала Линкольна, которая обошлась в 7 раз дороже, чем изначально предполагал президент. Первоначальная стоимость составляла не более $2 миллионов, но затем увеличилась до 14 миллионов. При этом водоем через несколько дней после работ по очистке вновь зазеленел. 10-минутная речь Байдена стала одним из его самых резких критических выпадов в адрес Трампа с момента ухода с президентского поста, отмечает CNN. При этом телеканал упомянул сложности в жизни экс-главы государства, включая борьбу с агрессивной формой рака простаты с метастазами в костях, а также лечение сына Хантера от алкогольной и наркотической зависимости. Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и Калифорнийский университет в Беркли запустят академический институт, который будет изучать укрепление демократии, сообщает Associated Press. Несмотря на заявленный беспартийный характер программ, проект запускается на фоне пристального внимания Белого дома к университету и давнего конфликта конгрессвумен с президентом Трампом. Институт представительной демократии имени Нэнси Пелоси откроется в январе. 86-летняя демократка покинет Конгресс США, где она заседает с 1987 года. В 2007 году она стала первой женщиной-спикером Палаты представителей. Представляющая Сан-Франциско почти 40 лет политик будет участвовать в научной деятельности и читать курс о работе законодательного органа. Для меня большая честь сотрудничать с этим исключительным сообществом ученых и студентов, чтобы мы могли дать следующему поколению инструменты, необходимые для укрепления наших демократических институтов и построения будущего, которое будет служить общественному благу, цитирует Пелоси Associated Press. По словам представителей университета, институт будет работать по 4 направлениям. Укрепление демократических институтов Америки, преодоление проблем общества, экономики и планеты, продвижение прав человека, а также обеспечение политического лидерства, представляющего весь спектр точек зрения и опыта. Пилот авиакомпании JetBlue сообщил о столкновении с дроном на высоте примерно 3000 футов, это около 900 метров, во время захода на посадку в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации. Борту удалось приземлиться, а ведомство заявило о начале расследования инцидента. Столкновение произошло около 7:15 утра в понедельник. Авиакомпания сообщила NBC News, что самолет Airbus A321 рейса 948 летел ночью из Лас-Вегаса. После того, как пилот вышел на связь с диспетчером аэропорта и судну дали разрешение на посадку, случился инцидент. После этого борт успешно приземлился, а все пассажиры благополучно его покинули. Затем транспортное средство было выведено из эксплуатации для проведения проверки. Как отметили в агентстве по транспортной безопасности, послеполетный осмотр не выявил никаких повреждений самолета. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани вместе с десятками детей принял участие в открытии летнего сезона общественных бассейнов Большого Яблока. Церемония прошла в плавательном комплексе Thomas Jefferson Pool в Восточном Гарлеме. Мамдани прыгнул в воду прямо в деловом костюме. При этом он нарушил правила городских бассейнов, согласно которым все посетители должны находиться в воде только в купальных костюмах. Еще в марте журналистка издания The City Кэти Хонан спросила Мамдани, собирается ли он возродить старую традицию, когда мэры Нью-Йорка прыгали в бассейн в день открытия сезона. «Честно говоря, возможно, я это сделаю», — тогда ответил он. Окончательно свое решение Мамдани подтвердил только на этой неделе. Последним мэром, который соблюдал эту традицию, был Майкл Блумберг. Билл де Блазио и Эрик Адамс от участия в ней отказались. Верховный суд США сегодня нанес президенту Трампу крупное поражение, оставив в силе гражданство по праву рождения. Суд отклонил указ президента, которым тот пытался отменить автоматическое гражданство, и постановил, что оно распространяется на всех детей, рожденных на территории США, в том числе у родителей нелегалов. В основе спора 14-я поправка к Конституции. Она гарантирует гражданство всем, кто рожден на американской земле и подпадает под юрисдикцию страны. Указ Трампа, который так и не вступил в силу из-за судебных исков, ограничивал это право только детьми, у которых хотя бы один родитель является гражданином или имеет постоянный легальный статус. Адвокаты президента доказывали, что для получения гражданства человек должен быть домицилирован в США, то есть намереваться остаться в стране. Главный судья Джон Робертс это возражение отверг. Робертс, написавший решение большинства, сформулировал позицию суда возвышенно. Он назвал гражданство правом иметь права и заявил, цитата, «Создатели 14-й поправки распространили это обещание на каждого свободно рожденного человека на этой земле. Сегодня мы это обещание исполняем». Конец цитаты. Не все судьи согласились. Судья Кларенс Томас в особом мнении на 91 страницу обрушился на коллег, заявив, что их решение обесценивает гражданство в том виде, в каком его понимали создатели поправки. «Не уверен, что сегодняшнее решение выдержит проверку временем», — написал он. Стоит отметить, указ Трампа так и не был применен на практике, и все суды низших инстанций, рассматривавшие его по существу, выносили решение против президента. У здания Верховного суда сторонники иммигрантов встретили вердикт с ликованием. Старейшая латиноамериканская правозащитная организация LULAC заявила, это решение подтверждает истину, по которой жили поколения американцев. Ребенок, рожденный на этой земле, гражданин этой страны. Суд ясно дал понять, что ни один президент не может отменить Конституцию своим указом. Конец цитаты. Число жертв землетрясения, обрушившегося на Венесуэлу 24 июня, продолжает расти. По последним данным, погибли уже более 1700 человек, а десятки тысяч по-прежнему числятся пропавшими без вести, пока продолжаются спасательные работы. Всего ранены свыше 3000 человек, а в списках пропавших более 46 тысяч. Удар стихии был катастрофическим. Два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 балла произошли с разницей всего в 39 секунд. Эпицентр находился в штате Аракуй, но сильнее всего пострадали столица Каракас и прибрежный район Ла-Гуайра. Это самое сильное землетрясение в Венесуэле более чем за век. По данным ООН, разрушено не менее 2500 зданий, большинство из которых обрушились полностью. Координатор ООН в стране сообщил, что власти закупают 10 тысяч мешков для тел. Несмотря на то, что критическое 72-часовое окно для спасения уже прошло, надежда сохраняется. В одном из случаев мужчину достали живым из-под завалов спустя 106 часов. В спасательных работах задействованы около 30 тысяч венесуэльских спасателей и 2700 иностранных специалистов из 24 стран. Среди погибших не только венесуэльцы, но и граждане Бразилии, Китая, Испании, Италии и Португалии. Катастрофа усугубляется тем, что Венесуэла и без того находилась в глубоком политическом и финансовом кризисе, а ее недофинансированная система здравоохранения оказалась не готова к наплыву раненых. Нью-Йорк уже много лет борется с нашествием крыс и мышей, но новое исследование показало, что грызуны учатся приспосабливаться к самим методам, которыми их пытаются уничтожить. Ученые обнаружили, что многие мыши уже несут генетические мутации, позволяющие им переживать действие популярных ядов. Исследователи из Ратгерского университета проанализировали образцы грызунов, собранные в Нью-Йорке, Вашингтоне, Нью-Джерси и в районе Филадельфии. Выяснилось, что мыши эволюционируют быстрее, чем считалось раньше. Согласно работе, около 70% изученных популяций мышей несут мутации, связанные с устойчивостью к широко применяемым ядам роденticидам. С крысами история иная. Таких генетических изменений у них ученые не нашли. Но и крысы приспосабливаются по-своему. Многие со временем научились избегать ловушек и обходить другие методы уничтожения. Специалисты по борьбе с вредителями подтверждают, что заметили перемены в последние годы. Некоторые средства теперь действуют медленнее, чем раньше. Исследование вышло на фоне продолжающейся городской кампании по сокращению численности грызунов. Власти Нью-Йорка расширяют санитарные меры, увеличивают число проверок и проводят адресные операции по их уничтожению. Однако ученые предупреждают, по мере того, как грызуны эволюционируют, должны меняться и стратегии борьбы с ними. Эксперты советуют меньше полагаться на яды и делать упор на профилактику, правильно хранить мусор, лишать грызунов источников пищи и улучшать санитарные условия. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брашина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Ничего
5: природа вас произвела. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Нью-Йорк столкнется с экстремальной жарой, начиная с сегодняшнего дня и до конца выходных. Ожидается, что температура поднимется до плюс 38 градусов по Цельсию и выше. С учетом влажности будет ощущаться еще жарче. День независимости может стать самым жарким с 2010 года. На этом фоне в городе открыли сотни пунктов охлаждения. Власти настоятельно рекомендуют горожанам и гостям столицы мира пользоваться этими пунктами, пить больше воды и по возможности ограничить пребывание на улице в пиковые часы, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Нью-Йорк усиливает борьбу с популяцией грызунов. Проводятся мероприятия по их уничтожению, усиливается инспекционный контроль и внедряются новые способы хранения мусора. Но исследования показывают, что мыши и крысы выработали устойчивость к бытовым ядам. Такая адаптация сформировалась за десятилетия постоянного контакта с отравленными приманками. Нью-Йорк занимает третье место по численности крыс, уступая Лос-Анджелесу и Чикаго. Несмотря на способность грызунов адаптироваться к традиционным методам борьбы, принимаемые меры постепенно приносят результаты. Всего с начала года в Нью-Йорке зарегистрировано 11 тысяч жалоб на грызунов. Это на 29% меньше, чем за тот же период прошлого года. Бруклин остается районом с наибольшим количеством обращений – 4000 жалоб. Власти штата Нью-Йорк огласили предупреждение для отдыхающих перед праздничными выходными. По случаю Дня независимости специалисты сообщили, что акулы вновь возвращаются в прибрежные воды. Департамент охраны окружающей среды опубликовал обновленные рекомендации. Ведомство предупредило, что в регион возвращаются 13 видов морских хищников. Их ежегодная миграция обычно длится с июня по сентябрь. В это время акулы подплывают ближе к берегу. Специалисты рекомендуют избегать мест, где находятся большие косяки рыбы или ныряющие морские птицы, не заходить в мутную воду, не плавать на рассвете, в сумерках или ночью, всегда выполнять указания спасателей и сотрудников парков. Этим летом власти значительно расширили программу наблюдения за акулами. Спасатели, сотрудники полиции и работники парков используют дроны для обследования акватории.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето поет! SK Learning Center.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
11: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
18: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
20: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
21: вас произвела? Вы слушаете Дэвидсон Радио, Радио, Радио. Пенсо кун суэньо пара сидо.

переводе на русский язык эта песня называется «А мне летать, а мне летать, а мне летать охота». Здрасте. Акмаль Тахиров вас приветствует, и я, Лена Вишневецкая, как водится, с пожеланиями прекрасного дня, хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Почему-то сегодня захотелось немножко покуражиться и повеселиться. Акмаль, как всегда, это дело прочувствовал и поставил просто в яблочко, как обычно. Спасибо тебе большое. Я вот подумала о чем. Реальная история вообще бывает такая в жизни каждого из нас, и не только простых смертных, но и сильных мира сего. Она, конечно, безумнее любого вымысла. И вот мне сегодня захотелось провести время в компании, ну, скажем так, великих правителей, ученых гениальных и целых народов, знаете, которые умудрились совершить самые нелепые, самые курьезные, порой даже абсурдные поступки. Потому что мы-то думаем, что это мы можем только себе позволить совершать ошибки дома или на работе. Но мне кажется, что нам с вами еще очень далеко до героев сегодняшней викторины. Потому что мы будем говорить о силе человеческого абсурда. Можно будет чуть-чуть заглянуть за кулисы большой политики, вспомнить, если успеем, о самых некомпетентных королях и президентах, и узнаем, как из обычной неряшливости рождались великие научные открытия, каковых, кстати, немало. А еще можно совершить такое виртуальное путешествие по очень странным обычаям, которые до сих пор существуют в разных уголках нашей планеты. Я думаю, что это будет забавно. Тем более вы сможете легко проверить свою эрудицию. Для этого нужно просто помнить номер телефона прямого эфира Дэвидсон Радио 718-303-9090. Правила эти простые и незамысловатые уже не одно десятилетие, страшно сказать. Мы предлагаем вам вопрос. Вы звоните в эфир, предлагаете свою версию или правильный ответ. Короче говоря, сегодня у нас на повестке дня курьезы, которые вершили судьбы государств, монархии, чьи странности вошли в историю, традиции, которые

0: до сих пор шокирует туристов. И вы, как обычно, можете блеснуть своими знаниями, посмеяться, может быть. Прямой эфир открыт. Начинаем курьезный марафон. Вопрос номера уано. Какой необычный предмет гардероба забыл надеть премьер-министр Великобритании, ну, конечно же, либерал-демократ, во время важного онлайн-интервью в эпоху пандемии? Какой необычный предмет гардероба забыл надеть премьер-министр Великобритании, либерал-демократ, во время важного онлайн-интервью в эпоху пандемии? 718-303-9090. Кто-то помнит об этом случае, совсем, кстати, недавнем? Никто не помнит. Счет 1-0 в нашу пользу. Брюки он забыл надеть. Его звали Ник Клэг. Он сидел в рубашке и в пиджаке. Но в отражении зеркала слушатели и зрители заметили домашние трусы. Почему я говорю слушатели и зрители? Потому что они же зрители, они же слушатели. Она же манька, она же облигация. Следующий вопрос. Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, он же Туркменбаши, переименовал дни недели и месяцы года. В честь кого или чего он назвал месяц январь? Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, он же Туркменбаши, переименовал дни недели и месяцы года. Вопрос, в честь кого или чего он назвал первый месяц, январь? Что скажете вы? Здрасте.
1: Доброе утро, Лена.
0: Доброе.
1: Ну, при Сапармураде Ниязове там Рухнаму книгу издали, в которой говорилось, что туркмены первые изобрели велосипед, когда уже все катались на машинах. Ну, неважно. А мне кажется, там что-то было связано с его мамой. То есть имя, может быть, его матери.
0: Спасибо, Геннадий. Большая редкость. Вы большой знаток, и вы ошиблись. 2-0. В честь самого себя месяц стал называться Туркменбаши. Вообще, я вам хочу сказать, что не только Рухнама, не только месяц январь. Там много интересных вещей происходило и происходит в Туркмении. И сдается мне, что пример Сапармурата Ниязова, он весьма заразителен. Не кажется ли вам, президенты некоторых стран готовы, так сказать, не то чтобы копировать такое поведение, они готовы превзойти президента Туркменистана и преуспевают в этом деле. Следующий вопрос. В 2021 году один европейский политик во время официального зум-созвона случайно включил фильтр. В образе какого животного он предстал перед коллегами? Тоже была знаменитая история. Люди смеялись, а это было серьезное совещание. В 2021 году один европейский политик во время официального зум-созвона случайно включил фильтр. В образе какого животного он предстал перед коллегами? Счет 3-0. Он предстал в образе грустного кота. Он долго не мог выключить его и оправдывался. «Я здесь, я не кот», — говорил канадский политик по имени Люк Бутарди, член муниципального совета в Ирландии, который случайно включил фильтр кота во время официального заседания. Кстати говоря, аналогичный и самый такой знаменитый мировой курьез с кошачьим фильтром произошел в Zoom. Это был наш американский адвокат Род Понтон во время судебного заседания в Техасе, чья фраза «Я здесь в прямом эфире, я не кот» моментально стала главным интернет-мемом. Следующий вопрос. Какое животное в 1938 году официально победило на выборах в муниципальный совет одного из городов в Бразилии в знак протеста жителей против коррупции? Какое животное в 1938 году официально победило на выборах в муниципальный совет одного из городов Бразилии в знак протеста жителей против коррупции? Кстати говоря, молодцы жители. Недавно в Фейсбуке была такая рекламная вставка. Профессор юриспруденции на лекции обращается к очень симпатичной студентке. Говорит, как вас зовут? Она там говорит, ну, Джулия Смит. Он ей говорит, встаньте, пожалуйста, покиньте аудиторию, и чтобы я вас больше никогда не видел на своих лекциях. То есть вообще без повода, лекция только началась. Студенты замерли, она приличная студентка, так короткое такое видео. И все смотрят возмущенными глазами, все молчат. Джулия Смит молча собирает свои вещи, вопросительно в последний раз смотрит на профессора. Профессор кивает головой, говорит, да-да-да, это я к вам обращаюсь, покиньте аудиторию навсегда. Все, класс замер, аудитория, студенты притихли. Профессор выдерживает паузу, обращается к студентам и говорит, как вы думаете, для чего существуют законы и писанные правила? Продолжаем, значит, наш урок. Кто-то говорит там, ну, законы, чтобы государство регулировало поведение людей, кто-то еще что-то отвечает. Встает парень молодой, студент, который возмущался глазами сильнее остальных, и говорит, ну, для того, чтобы в обществе существовала справедливость. Он говорит, да, вы, наверное, правы. Как вы считаете, справедливо ли я обошелся с вашей сокурсницей Джулией Смит? Они молчат. Ну так что, вы думаете, это справедливо было изгнать ее из класса? Все говорят, что нет, несправедливо. Он говорит, ну вы же не встали, вы молчали, вы это приняли. То есть вы молчаливое большинство, которая не возразила, а я всего лишь преподаватель. Вот так вот бывает. А знаете, говорит, почему вы не встали? Потому что это не вас я выгнал из класса. Так думает большинство. Если меня не касается, то и хорошо. Значит, пронесет и в следующий раз. Может не пронести. Так вот, в Бразилии в 1938 году жители одного муниципального города в знак протеста против коррупции избрали зверя, можно сказать, не человека, животное. Какое животное? У кого есть какие версии? 718-303-9090. Это, кстати, было знаменитое животное. Это был козел по кличке Йо-Йо. Это был 1938 год, прецедент в Бразилии. 4-0. Едем дальше. Премьер-министр Австралии Гарольд Холт в 1967 году вошел в историю при весьма загадочных и нелепых обстоятельствах. А что с ним случилось? Кто-то припомнит? Премьер-министр Австралии Гарольд Холт в 1967 году вошел в историю при весьма загадочных и нелепых обстоятельствах. Что с ним случилось? Кто-то знает? Не знает никто. 5-0 – это совершенно потрясающий результат. Он просто пошел поплавать на пляж и бесследно исчез. Его так и не нашли. Едем дальше. Мэр какого крупного города, я подскажу, канадского города, прославился на весь мир тем, он читал рэп на заседаниях, боролся на руках и случайно сбил с ног советницу во время дебатов. Мэр какого крупного канадского города прославился на весь мир тем, что читал рэп на заседаниях, боролся на руках и случайно сбил с ног сверстницу во время дебатов? О каком городе и о каком мэре идет речь, кто-то знает? На всякий случай назову номер телефона прямого эфира 718-303-9090. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Роберт. Карни был такой, полудурок.
0: Карни?
2: Да.
0: Это в каком городе было такое?
2: В канадском?
0: Да. Немножечко ошиблись, не расстраивайтесь, подумайте и ответьте на следующий вопрос. Это был мэр Торонто, и звали его Роб Форд. 6-0. Блестящая викторина. Вообще, вот в таком духе викторину по поводу курьезов, нелепостей, каких-то маразматических вещей мне бы хотелось с Акмалем, конечно же, провести, может быть, лет так через 15-20 и рассказать об истории Соединенных Штатов. Новейшей истории Соединенных Штатов. Интересно, какие были бы вопросы? Вот один из премьер-министров Италии славился своими шутками. На официальном саммите Евросоюза он незаметно поставил рожки, ну вот пальцами сделал жест, над головой министра иностранных дел Испании во время общего фото. Кто это был? Что это за весельчак такой, итальянец? Один из премьер-министров Италии славился своими шутками. На официальном саммите Евросоюза он незаметно поставил рожки над головой министра иностранных дел Испании во время общего фото. Кто это был? Но вы все знаете этого премьер-министра Италии. Он знаменит не только своими шутками. Яркий, харизматичный, да, окутан завесами тайны, тайн, вернее, всевозможных. Но эти тайны, конечно же, впоследствии стали явью, что обычно и бывает со временем. Что скажете вы? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я имя точно не помню, но знаю, что он был друг Путина. И за девушками. У него много молодых было девушек.
0: А разве, когда много жен, девушек, разводов, это что-то меняет в популярности политика?
3: Нет, не меняет.
0: Наоборот, женщины тянутся к таким политикам. Говорят, мачо, лишь бы не голубой. Консервативные женщины говорят, да пусть он 5 жен поменял, да пусть у него там 148 любовниц. Главное, чтобы он принадлежал к моей партии, и главное, чтобы он не был голубым. Правда же?
3: Правда.
0: Абсолютно. Я вас расслышала. Но имя политика вы не назвали. Я это сделаю за вас. И таким образом мы забьем 7-й гол в ваши ворота. Этого политика зовут Сильвио Берлускони. Вот. А то, что он друг Путина, это уже 149-й вопрос. Можно себя называть другом кого угодно. Главное, чтобы потом тебе не сказали, скажи мне, кто твой друг. Хотя, заметьте, что у Иуды друзья были безупречны. Не все так однозначно, не так ли? Очень опасная, очень политизированная фраза в нынешние времена. Утро, ну что? Что хотите? Значит, мы сейчас прервемся на новости, небольшую рекламу и продолжим наше игрище. Вы уж будьте добры, пошевелите, расшевелите и вспомните правильные ответы на поставленные вопросы.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
5: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. СК Learning Center.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прахин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Новости.
18: Аналитические передачи.
17: Репортажи, мнения экспертов.
18: И прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
19: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
20: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
21: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
20: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
21: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
20: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
21: и качественней.
22: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
23: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: как же его можно не любить? Этот великий, разный Нью-Йорк. И всем тут хватает места под солнцем, не так ли? Ой, хотела задать вопрос один, который вроде бы вне рамках викторины, но мне кажется, отгадают, если, допустим, его так сформулировать. С вами, кстати, Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, но так положено говорить каждый раз, когда влетаешь в эфир, входишь, вползаешь, кто как может. И у нас викторина, удивительный вопрос. Вот если сделать такой, скажем, рекламный вопрос, да, то можно, допустим, сказать, что это такое, если это чернее самых смелых мыслей и чище, чем что? Чем репутация британской короны? Но она уже не такая чистая после этого Эпштейна, ну что делать? Ну, короне британской все равно, мне кажется, никакой Эпштейн не пристанет, сотоварищи. Сотоварищи. Дикая роскошь, которая компромиссов не требует. Не деликатес, или там, скажем, не просто деликатес, а гедонизм, вот натуральный, легальный гедонизм, который тает на языке. Просто конец света. Это то самое, ради чего можно отменить любую диету. То, ради чего можно нарушить любые правила. Черное золото, я не знаю, там, жидкий космос, назвать можно как угодно. Но правильный ответ находится по адресу 282 Брайтон Бич Эвеню в магазине Number One Cover. Наверняка вы уже догадались, что я говорю о чистом дофамине, так я называю черную икру, легальную, осетровую, икру с Каспия, с честным совершенно происхождением, со всеми сертификатами от компании-дистрибьютора Brooklyn Seafood, от моих друзей, которые уже много лет балуют жителей нашей страны премиальным качеством. Просто фантастически вкусно. Все морепродукты, просто все деликатесы и доставка просто в каждый дом, под дверь, я не знаю, как угодно. Говорят, что если бы икра была еще свежее, она бы просто приплыла бы к вам в рыбе прямо на кухню. Заходите, пробуйте, угощайтесь. Можно отовариться на фудстемпы. Это нереально вкусно. Это очень полезно. Мне кажется, это необходимо каждому человеку, который просто следит за своим здоровьем и пытается улучшить качество своей жизни. 282 Брайтон Бич Эвеню, между вторым и третьим Брайтоном. Подойдите к Ируше или к Веруше, они вам там ничего не продадут. Они вам предложат, посоветуют, дадут попробовать, помогут выбрать. И еще обязательно какой-то комплимент получите от магазина в виде блинчиков французских или масла французского, там и оливковые масла. Все, что нужно для вкусного, здорового, невероятно вкусного и полезного застолья. 718-701-0506. А если хотите убедиться в подлинности и в качестве всего, что представлено в этом бутике на Брайтоне, можете поехать прямо на производство, передавайте Насте привет, называйте пароль «Банка черной, банка красной, жизнь удалась» или «Завтрак туриста», но прежде ей позвоните 718-715-0969, 718-715-0969, повторяю, это дистрибьюторы «Brooklyn Seafood». Только у них икра нескольких видов такого высочайшего качества. Никто в Америке такую икру больше продавать не имеет права. Просто-напросто. Едем дальше. У нас, между прочим, счет 7-0. Нет, не в вашу пользу, а в пользу нашу. Можете себе представить? Разгромный счет. Упрощаем вопросы, что называется. Какой американский президент застрял в огромной ванной Белого дома в первый же день своего президентства из-за своего внушительного веса? Около 160 килограммчиков. Как его звали, этого дядю, господина президента? Он застрял в огромной ванной Белого дома в первый же день своего президентства. Из-за чего? Из-за своего внушительного веса. Видите, какой мы политкорректный? Внушительный вес внушает доверие. Около 160 килограммов весил. Как звали этого президента? Кто-то помнит? Никто не помнит. Звали его Уильям Тафт, и таким образом мы забиваем 8-й гол в ваши ворота. Едем дальше. Вот интересный был президент экваториальной Гвинеи. Звали его Франсиско Масиас Нгема. Он за время своего правления закрыл все библиотеки в стране и запретил использовать одно очень даже пока еще обычное для нас слово. Какое слово? Слово-то оно обычное для нас с вами сегодня. Но у меня такое впечатление, что мы живем в такие времена, что это слово вот-вот уже совсем скоро станет ругательством, как и многие другие ранее обычные слова. Демократия – это уже сейчас практически матерное слово, но согласитесь, ну кто сейчас демократ? Все нормальные люди – республиканцы. О какой демократии можно говорить? Особенно в Нью-Йорке. Посмотрите, что они творят в этом городе, что они сделали с этим городом. Просто конец. Куда бежать, неизвестно. Хорошо у нас с Акмалем в сарае стоит надежная арба. Вот на ней куда угодно. Мы так и путешествуем ежедневно по всему миру. Но вернемся к президенту экваториальной Гвинеи Франциско Масиас Нгема, который за время своего правления закрыл все библиотеки в стране и правильно сделал, и запретил использовать одно очень обычное для нас слово. Какое слово? Вот в чем вопрос. 718-303-9090. Какое слово? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Может быть, это слово «правда»?
0: Правда. Логично, логично, но неверно.
1: Вы или сейчас... слово тогда «свобода».
0: И тоже логично, но неверно. Он закрыл все библиотеки, вы сейчас будете удивлены.
1: Тогда слово «книга».
0: И слово «книга» тоже неверно.
1: Ну ладно.
0: Но в любом случае у вас изумительные версии. Нам с Акмалем очень нравится. 9-0. Вы знаете, какое слово он запретил? Он запретил слово «интеллектуал». Представляете? «Интеллектуал». Вот я опасаюсь, что у нас это слово тоже в скорости может стать, в общем-то, быть использовано в таком негативном контексте. Очень я опасаюсь. Едем дальше. Император Священной Римской империи, а таковая была, и мы помним, из-за чего она тю-тю, звали его Рудольф II Габсбург, полностью забросил государственные дела ради одного увлечения. Чем он занимался целыми днями в Пражском граде? Император Священной Римской империи Рудольф II Габсбург полностью забросил государственные дела ради одного увлечения. И ничего, народ не возмущался. Чем он занимался целыми днями? Историки есть среди нас, я уверена, что есть. Политологов полно, аналитиков еще больше. Историки имеются. 10-0. Рудольф II Габсбург, забросив государственные дела, занимался алхимией и оккультизмом. Он искал философский камень. А что? Ему можно. И дело тоже хорошее. Едем дальше. Этот правитель Гаити объявил себя пожизненным президентом. Ведь ничего нет вообще нового в этом мире. Совершенно ничего нового. С создал тайную полицию Тонтон Макутов и утверждал, что владеет магией вуду. Назовите его прозвище. Этот правитель Гаити... Как хорошо, да? Правитель Гаити объявил себя пожизненным президентом, создал тайную полицию Тонтон Макутов и утверждал, что владеет магией вуду. Назовите его прозвище. Как вообще такое может быть, я не представляю. Мне этот вопрос не однажды задавали дети. Ну как это так? Ну вот столько людей живет в какой-то там одной стране, а ими правит только один какой-нибудь дяденька, и они все его слушаются. Ну как это такое может быть? Ну если им не нравится вот этот дяденька, ну тогда зачем они его слушаются? Ну как ребенку объяснить? Ну как вот, что из 100 человек 90 сказали, что вот этот дяденька будет править нами. А вот эти 10 человек, они что, не люди? Нет, должны молчать. Подождите, встаньте в очередь. Пройдет время, 10 человек тоже придут и скажут, мы не хотим, куда они денутся, никому не известно. Ну вот как-то с детьми надо вот поаккуратнее все-таки и поосторожнее. Ну, в общем, это было в Гаити, слава богу, не у нас. Там себя можно было объявить пожизненным президентом. Что скажете вы? Прозвище у него какое было?
2: Папа Док.
0: О, ну наконец-то, наконец-то. Не в сухую хоть проигрывают. Как зовут вас?
2: Натан.
0: Натан, Папа Док, точно. Франсуа Дювалье. Ну это так, в миру. Спасибо, вы абсолютно верно ответили на этот вопрос. Едем дальше. Вот еще был такой один орденоносец. Про этого все знают. Диктатор Уганды Иди Амин наградил сам себя. Ой, я аж чуть не поперхнулась. Сам себя наградил, ну где это видано? Множеством титулов. Какую европейскую страну он официально объявил покоренной и добавил ее название в свой титул? А что, имеет право? Он же диктатор. Сам себя награждает, в честь себя называет месяцы, в честь себя называет города, дороги, мосты, объявляет о победах. Ну, диктатор Уганды Иди Амин. Какую европейскую страну он официально объявил покоренной им, то есть как будто он ее покорил и добавил ее название в свой титул? Кто что скажет? Вы в эфире, пожалуйста.
2: Это был Уэльс, часть Великобритании.
0: Да, это была Великобритания. Он сказал, что он покоритель Британской империи. И ничего ему за это не было. Кончил, правда, плохо, как всем известно. Но это ничего. Да. Это ничего. Это бывает. История не такие примеры нам пытается напомнить, но у людей зачастую память коротка. Спасибо большое. 2-10 в нашу пользу. Как это в детской сказке, в советской было? Коротка кольчужка. Это типа как память. Так, едем дальше. Император Центральной Африканской Республики, сокращенно ЦАР, без царь, Жан Бедель Бакасса, потратил треть годового бюджета своей нищей страны на одну церемонию. Ну что, ну чем нас, американцев, можно удивить? И вам нужно назвать, на какую церемонию? Император Центральноафриканской Республики Жан Бедель Бакасса потратил треть годового бюджета своей нищей страны на одну церемонию. Какую? 718-303-9090. на какую церемонию? Здравствуйте.
2: Доброе утро. Я не знаю и не уверен, но смею, так сказать на салют.
0: На салют.
2: Праздничный.
0: Ну, вообще логично, но, к сожалению, неверно. Он потратил эти денежки, то есть треть годового бюджета своей без того нищей страны, на собственную коронацию по образу Наполеона. Представляете? Ну, а что ему делать? Он же император. Народ радовался. Я вообще вот, когда задаю эти вопросы, мое воображение все это в красках расписывает. И я вижу вот эти вот цветы, дворцы, аплодисменты, салюты, какие-то подношения, комплименты, сабли, все это идолопоклонство. И нищий народ радуется, веселится. Но главное, то вот этот вот Бедель Бакаса, он себя представлял Наполеоном. Это же сколько комплексов у чувака было. Это ж насколько нездоровченко паренек, чтобы отдавать себе отчет в том, что ты грабишь и без того нищий народ. Ну, скажите мне на милость, люди добрые, когда и кого, в какие такие времена исторические, кого-либо из политиков волновал народ? Народ – это такое какое-то слово непонятное, это какое-то что-то такое размытое, эфемерное. Электорат, нация, народ, избиратели – все это какое-то такое потустороннее. Люди идут в политику совсем по другим причинам, потому что они люди, у них есть прежде всего «я», сам себе любимый. Ну и потом пошла жара. Дети, внуки, зятья, правнуки, жены, в лучшем случае, если были там хорошие, то им перепадет. Ближний круг. И те, кто сильнее всего, бьет себя кулаками в грудь. Главное, чтобы вы кушали нормально, чтобы силенушки были посильнее себя кулаками в грудь бить, для того, чтобы любую чужую церемонию оплатить и эго царя потешить. Вот за сим остаемся, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, с пожеланиями прекрасного дня, хорошего настроения, не теряйте чувство юмора, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Чао, какао!

0: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Экономические аналитики предупреждают, что требования США по пересмотру договора USMCA могут взвинтить среднюю стоимость новых автомобилей в Северной Америке выше отметки в 50 тысяч долларов из-за разрушения сложившихся логистических цепочек. С 1 июля, то есть с сегодняшнего дня, кардинально меняются правила федерального студенческого кредитования в рамках трамповского большого и прекрасного закона One Big Beautiful Bill Act. Для студентов магистратур и докторантур по профессиональным направлениям годовой лимит необеспеченных займов повышен до 50 тысяч долларов, а общий потолок до 200 тысяч. Из-за рекордного июньского зноя в Испании скончались порядка 900 человек, что сделало прошедший месяц вторым по числу жертв высоких температур за время наблюдений. В настоящее время метеорологи вновь объявили погодное предупреждение. В нескольких регионах государства ожидается повышение температуры более чем до 40 градусов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на канале RTN. Верховный суд подтвердил право на гражданство по рождению. Военные США после соглашения между Ливаном и Израилем будут на земле следить за действиями вооруженных сил обеих стран. Рекордно мало американцев испытывают гордость за страну. Накануне 250-летия новый опрос фиксирует самый низкий за 25 лет уровень тех, кто заявляет о крайней гордости за Америку. Акул заметили у побережья Нью-Йорка. Отдыхающих призвали соблюдать осторожность. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азакилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну, вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио».

Добрый солнечный жаркий день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Это значит в эфире программа «Радио Ринг». Жаркий, жаркий по-настоящему летний день. Солнце шпарит, как налоговый инспектор, как когда-то пели в одной из замечательных КВНовских песен. Хочу напомнить, что температура в Нью-Йорке сейчас на улице 35 градусов по Цельсию. Завтра нас ждет 37 градусов. В пятницу 38. В субботу, в день, когда страна будет праздновать 4 июля. У нас с вами на календаре будет 4 июля, а на термометре 36 градусов по Цельсию. Это очень много. Будьте аккуратны, радость радостью, но лучше держать свое здоровье под контролем. Берите с собой воды не только для себя, но и для того парня, если вы увидите, что кто-то теряет сознание. Это не значит, что он пьян, не значит, что он сильно заболел. Может быть, он просто обезвожен. Воды, воды. Вот лучшее лекарство в эти жаркие дни. Сегодня, как и обычно, программу мою поддерживает ряд друзей-бизнесменов. Возможно, их значительно больше друзей, но тех, кто поддерживает пока вот эти. И я о них, конечно же, скажу несколько слов. Во-первых, агентство Welcome Care, за что им огромное спасибо. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, а также ближний Нью-Джерси и Фараковый. Если вы проживаете в этих районах, вы можете найти и работу, и уход на дому. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами из числа родственников, друзей, знакомых или просто незнакомых, но близких людей. Получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще к этому дополнительные бонусы. Записывайте телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Недавно, буквально пару недель назад, агентство проводило ярмарку здоровья, приглашали гостей, но главное, там поздравляли и награждали тех, кто с этой компанией работает и дружит более 10 лет. 10 и более награждали ценными подарками и денежными вознаграждениями. Напомню, дорогие друзья, агентство предлагает целый ряд замечательных программ, программы, которые помогут ветеранам, пережившим Холокост, детям войны, иметь до 24 часов в сутки помощи на дому. Программа

0: для тех, кто получил травму, попал в аварию, перенес операцию, инфаркт или инсульт, и не может себя обслуживать дома самостоятельно, нужна краткосрочная помощь. Такая программа есть. А если по возрасту или же по состоянию здоровья вам нужна помощь круглые сутки уже на протяжении долгого времени, то есть и такая программа, чтобы не отправиться в Nursing Home, программа 12+12, и вы на своем диване у своего любимого телевизора. Есть программа для детей. Детей, которые имеют аутизм, детей, которые имеют некоторые отставания в развитии, или просто до 18 лет, у которых есть Medicaid. Вот. До 24 часов ухода можно оформить, а в случае, если ребенок маленький, то есть специалисты, ребята, которые работают с такими проблемами, и логопеды, и массажисты, и физиотерапевты. Они помогут догнать сверстников, и все будет отлично. Подробности по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Ну и еще одно, соответственно, еще одна благодарность – это доктору Михаилу Рисману. Напомню, что доктор Михаил Рисман – специалист по лечению боли. Он успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор один из немногих, кто в Нью-Йорке использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток кровообращения, снимает воспаление тканей. Происходит и естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. 718-769-7191. И если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Михаилу Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев вы почувствуете выздоровление, то есть избавление от боли. Таким образом, дорогие друзья, я хочу вас пригласить в офис к доктору Михаилу Рисману. Не откладывайте это дело на завтра. 718-769-7191. 769-7191. Звоните доктору и живите без боли. Что ж, давайте будем открывать нашу сегодняшнюю программу. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что тема нашего сегодняшнего эфира, она праздничная, поскольку праздничное время, которое мы с вами прямо вот прямо сейчас живем, 250 лет. Я как-то говорил, по-моему, в эфире, а может не в эфире, что познакомился с одним человеком, который русскоязычный человек, который прекрасно говорит на русском языке, идеально говорит на английском языке, соответственно, он прожил в Америке уже 50 лет, 50. То есть из 250 лет, которые существует Америка, он прожил здесь вместе с Америкой 20% жизни Америки, представляете? И полвека в размерах, в рамках жизни одной человеческой жизни. Ну, если, конечно, говорить о 100 годах, если о 120, то ему еще чуть-чуть. Итак, телефон прямого эфира 718-303-9090. Если у вас сложились 4 строчки хотя бы, лучше 8-12. Связанные с тем, что жизнь наша с вами, жизнь в Америке, это особый подарок. И за это время мы уже приобрели некоторый опыт и несколько хороших слов можем произнести, условно говоря, на день рождения Америки. Я даже вот приготовил, шучу, не приготовил, но сейчас подумал, что было бы клево приготовить немножко легкого спиртного для того, чтобы под каждый тост или под каждую вашу работу можно было бы чокнуться, виртуально так чокнуться рюмочкой и сказать: «О да, о да». Действительно, за один раз 250 грамм выпить много, а 5 раз по 50 – это прям как начало импровизации. Давай-ка, друг, 5 раз по 50. Итого 250 получается. По 1 грамму за каждый год жизни Америки. Ну, так получается, вроде не так уж много. Начну сегодня, друзья мои, с работы Отто Заславского, которую он написал к 4 июля. Называется «250 лет USA». Экспромтное начало такое, 4 строчки. «От траура до праздника, когда народ волнуется, большой, не видя разницы, спешит всегда на улице». Это так, дорогой Отто. Что ж, друзья, будьте внимательны, звучит просто как песня. 200 и полсотни юбилей державы граждан первосортным правом окружает. Врать зазря не стану, что бродил по свету. Не был в многих странах, но зато Манхэттен. Выйду на улицу, гляну на село. Манхэттен, Манхэттен. Туристов полно. Я стою на 5-й, возле Эллингтона. Хорошо, ребята, зеленеет зона. Джаз во мне бушует. Ритм, как жрец верховный. Улицу большую делает огромной. Разные мотивы, но единый узел, смесь такая дива. Красок, стилей, вкусов. На углу у парка миля предо мною. Граф или кухарка лишены покоя. Миля и всего-то пробежать глазея. Только путь тот соткан напрочь из музеев. Хочешь арт-латино или музей де Сити? Про Нью-Йорк, как видно, повествует житель. Обо всех бы сразу, но не вышло. В суе, в частном антураже есть музей про Джуиш. Гугенхейм чудо, здание от Врайта. Серпантин закрутишь, не отыщешь край там. И уже не знаешь, полотно, скульптуру ль рассмотреть желаешь или архитектуру. Дальше, прямо в парке, разлеглась громада. Подсобрали арта городу в награду. Метрополитеном тот музей назвали. Ношно и леденно люд музей тот хвалит. Ну и я, конечно, побродил по залам. Этим точно лечат. Жаль, лекарства мало. Больно, дорогое, и на всех не хватит. Спонсорской рекою денежки накатят. Выстоял на 5-й, миля за спиною. Побродил, ребята, ноги что-то ноют. Но зато с душою я в ладу хоть грустно, время небольшое, силища искусства. Есть другие виды к 2 векам полвека. USA – прибавка, финиш для забега. Людям сейф, как в банке, славлю параллели. Дядя Сэм стал старше на год. С юбилеем! Что ж, спасибо, дорогой Отто, это была потрясающая песня, прямо песня про наш замечательный Манхэттен и про ваш опыт присутствия на 5-й Эвеню. Спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Шурик.
1: Всех поздравляю с праздником нашей страны. Славься, Америка, наша свободная, всем иммигрантам надежный оплот, справедливая и благородная, вечную славу народ ей поет. Америка – это центр всего мира. Нью-Йорк – это столица всего мира. Брайтон-Бич – это столица иммигрантов. Моряк, любитель приключений, гулять по Брайтону пошел, искал веселых приключений, и их на Брайтоне нашел. Он пил вино грузинское, он слушал Шафутинского и в ресторанах побывал, массажные салончики и всякие притончики он посетил и тихо напевал. Широка Америка родная, много в ней союзовских людей, и я другого Брайтона не знаю, где бы бабки делал так еврей. И если б я был султан, я остался здесь, Брайтон-Бич для души я скупил бы весь, и тогда бы для всех я толкнул бы спич, что столица у нас — это Брайтон-Бич. И на выбор, на мой есть простой ответ. Лучше Брайтона-Бича в мире просто нет. Еще раз всех с праздником.
0: Шурик, спасибо, спасибо, дорогой, спасибо. Здорово. Лучше Брайтона-Бича в мире просто нет. Спасибо. Будем петь хором такую замечательную песню к празднику, надо всем выучить. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Здравствуйте, Мишенька. Я как раз вот эту песню «Широка страна родная», много месяцев. Я такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. До сих пор в России вольно не могут дышать, а здесь прекрасно вольно дышат. Я хочу сказать, что независимости Америки 250 лет. Такой благородной, благословенной страны в мире нет. За эти годы Америка много трудностей прошла, много испытаний она прошла. Зато очень безопасной, богатой, великой страной стала она.
0: Здесь... Здорово!
2: Не, подождите, вы...
0: Ага.
2: Мишенька,
0: да,
2: подождите.
0: Да, да, но вы паузу сделали, я не понял, пожалуйста, пожалуйста.
2: Не, хорошо, спасибо. Свобода, свобода слова, свобода религиозных конфессий, свобода искусства, свобода, ну, всех организаций малых бизнесов, больших компаний. Здесь все соблюдается, и все наши мечты сбываются. Возможности здесь велики. Даже если здесь велики, если здесь законы соблюдать, если всегда учиться, здесь трудиться, закон и порядок соблюдать, налоги давать, тогда даже можно рожденные здесь именно президентом стать. Да, я хочу. Дай Бог. А, хай-тек, медицина, наука. Здесь, в Америке, быстрыми темпами растет искусственный интеллект, потому что здесь трудится американский народ. Дай Бог, Бог, чтобы всегда благословлял Америку. Народ здесь, дай Бог, процветал. И чтобы мечты нашего дорогого президента Трампа сбылись, чтобы Америка стала великой, такой, какая она есть. А мы рады, что живем здесь.
0: Спасибо, здесь, спасибо. Здесь. Да, спасибо, Эстер. Я услышал, что в конце была рифма.
2: Я же это все наизусть говорю в памяти.
0: А, хорошо, хорошо, молодец. Да, все в порядке. Главное же ведь настроение. Знаете, у нас как в спорте участие имеет большое значение. Но в нашем случае добро пожаловать. Я уверен, что среди тех, кто сейчас слушает нашу программу, есть много тех, кто пишет, понемножку пишет. Во всяком случае, поздравления какие-то друзьям и близким в несколько строчек. Эту записку в несколько строчек. Помните, как пела одна замечательная, одна из любимых певиц? Клавдия Ивановна Шульженко, по-моему, пела эту песню. Ну что ж, есть много сегодня хороших работ, которые я вам буду представлять постепенно, время пока у нас есть. Я напомню, что у нас есть и именинники, те, кто празднует день рождения в этом славном месяце. Сегодня 1 июля, представляете? Июнь закончится, сегодня 1 июля, первое число 7 месяца 26 года. Потихонечку, потихонечку, годы прибавляются. Сначала казалось, что вот 2000 год, помните, вы помните, конечно, уже четверть века назад, когда ждали этого опускания шара, кто здесь ждал, кто ждал смены года, все боялись, что календарь-то дальше не придумали, а что же будет, все остановится, конец света будет? Нет, друзья, свет еще пока продолжается. Григорий Абрамович поздравляет всех с 250-летием Америки, желает долгих лет в этой чудесной стране всем нам, дорогие друзья. Ну, а некоторых, конечно, поздравляет и с днем рождения. В данном случае я говорю об Ирочке Шахмуровой, у которой 5 числа, это воскресенье, Йом Улэдет, так говорят на иврите, Йом Улэдет, день рождения. Ну, а здесь у нас мы будем петь ей Happy Birthday. Однако она не единственная, кто в этом славном месяце июля празднует свой день рождения. У нас есть еще и Давид Шмелькин. Помимо страны Америки, кто празднует свой день рождения в этот славный месяц, и его тоже будем поздравлять. Ну, а пока мы успеем до перерыва, до новостей и рекламы, успею прочесть пару работ Григория Абрамовича. Первая поздравительная Ирине Шахмуровой. Она по гороскопу рак, и может быть духовным лидером, и может полюбить вас так, что остается лишь завидовать. А я Весы, и с ней дружу. И есть взаимопонимание, и я всегда ей услужу, она же чудное создание. И у нее, бери в расчет, семья стоит на первом месте, и дивный луч луны ведет ее к любимым, чтобы быть вместе. Спасибо Ирочке Шахмуровой за все годы нашей потрясающей дружбы. Спасибо, Ира. И еще одно короткое, тоже от Григория Абрамовича. Другие помнят это место после отъезда. Вена, Рим. И как они впадали в детство, имея к этому посыл. Я сюда, вслед за Колумбом, когда правил страной Буш, и дано мне было утром принять первым теплый душ. Я был взят под белые ручки, ряд вопросов, что и где, и сыгравший в почемучки, я повысился в цене. Были двери все открыты для других и для меня. И пускай без всякой свиты всяк сходил за короля. Было дело рано утром, я приехал в Новый Свет, что открытый был Колумбом, опоздав на много лет. Не был первым поселенцем, с голоду не умирал. И впервые в жизни сердцем я стране салютовал. Что ж, друзья, стране салютовал сердцем, это здорово сказано. Можно прямо взять себе как бы в использование на праздники, на шашлыки 4 июля. Сердцем салютовал. Прервемся на короткие новости и рекламу. Оставайтесь в нашей волне. В эфире программа «Радио Ринг» с Михаилом Братславским, Павлом Куклиным за звукорежиссерским пультом.
3: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
4: Новости на
5: 9 зон радио.
4: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Горсовет Нью-Йорка заблокировал вступление в силу старого закона, который обязывал все коммерческие объекты и магазины с сегодняшнего дня установить защитные решетки с 70% прозрачностью. Требование отменено из-за чрезмерных расходов для малого бизнеса. С сегодняшнего дня около полумиллиона жителей Нью-Йорка со средним и низким доходом официально лишаются медицинских страховок из-за сокращения финансирования, предусмотренных федеральным пакетом HR1. Трамп объявил о проведении беспрецедентного партийного съезда республиканцев в преддверии осенних промежуточных выборов. Двухдневный конгресс пройдет в Далласе 9-10 сентября для мобилизации электората. Губернатор Кэти Хокул объявила о введении режима повышенной готовности в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде из-за наступающей волны экстремальной жары. Ожидается, что индекс тепла Feels Like в ближайшие 48 часов достигнет 100-110 градусов по Фаренгейту, то есть до 43 градусов Цельсия.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Плохое зрение? Это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее.
5: кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
10: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Рад приветствовать вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Пуклин. В эфире программа, которую мы с вами любим. Программа, которая называется «Радио Ринг». И я беру следующий звоночек. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Добрый день, Миша Семеечка, это Ида Рабаева.
1: Да, Идочка, приветствую вас.
2: Да, Миша, вот получила только газету «Флорида», и так приятно видеть в ней чудесные стихи Штейна, Дэвида Шмелькина. Вот и мой стих. Вот его и прочитаю сейчас. USA 250. Живу в стране 30-й год. Учусь, традиции все знаю. И праздник Independence Day душой и сердцем принимаю. И в этот юбилейный год будут парады и салюты. И пусть сплотится наш народ, не сомневаясь ни минуты, что мы живем в лучшей стране, где каждый может отличиться, трудиться и расти детей, и здесь свободой насладиться. Люблю парад и жду салют, и барбекю я жарю тоже. Я рада, что живу я тут, и нет страны этой дороже. Я почитаю всех, кто пал, свободу нашу защищая. Американкой стала я, и ею быть за честь считаю. Мишенька, ну еще в отступление правил поздравлю Ирочку, хоть я не люблю раньше поздравлять, но Дэвида попозже поздравлю, очень большой стих для него посвятила. А вот Ирочке тоже хороший стих, но Ирочку раньше времени. Что красивой женщине можно пожелать? Счастья и здоровья, и не унывать. Радости, улыбок близких и друзей, новых путешествий и добрых вестей. Слава Богу, Ира, у тебя все есть. Чудные дети и внуков не счесть. Ты чудная бабушка, любящая мать. И находишь время везде успевать. Ты друзей не бросишь никогда в беде. Лидерские качества у тебя в судьбе. Я от всего сердца хочу пожелать счастья и здоровья, чтобы процветать. Радоваться жизни, находить друзей. Ведь с годами это порой тяжелей. Пусть года невластны будут над тобой, над твоим здоровьем и над красотой. Красавица наша, спасибо за внимание.
1: Спасибо, Идочка, спасибо. Спасибо за добрые слова и, конечно же, за поздравления тоже спасибо. Продолжаем. Григорий Абрамович. Я в Америке на «ты» даже самым важным. И просить его любви мне не нужно дважды. Здесь риторика своя, взгляд на вещи свой. И совсем не та страна, где я был родной. Я свободен здесь во всем, даже в одиночестве, когда еду с ветерком и, конечно, в творчестве. Охраняются права все мои законом. И вот этим счастлив я в возрасте преклонном. Забежав вперед, скажу, что не между прочим, я семейкой дорожу. А страною очень здорово. Ну и тут еще есть немножко такой лирики к женщине обращенной, которая мне тоже очень и очень нравится. Она в пример мне ставит личное, и спор вести не для меня. К тому же дама – рак. Обычная поднимет выше потолка. О, женщина, уже согласен, что выбор только за тобой, а вотч к тому и не причастен, что он в компании другой. Одна лишь ты на то способна навек друзей разъединить и еще прикидываться доброй, мол, вышло так, тому и быть. Ты можешь быть красивой, щедрой, вести подружек за собой, но если родилась ты стервой, ты и останешься такой. Браво, аплодисменты. Мне повезло в какой-то мере жить у себя и у нее. И где бы мы вместе ни присели, есть разница после всего. Здесь у меня она моложе. И только здесь, сходя с ума, купаться в ванной долго может и пеной покрывать себя. Потом предстать перед тобою во всем, как мама родила, и дать любить себя герою с бокалом чудного вина. И верь мне, женщина не хочет, чтоб в этот миг ей кто мешал, и телефон забросить может, чтоб поболтать не искушал. Это все Григорий Абрамович. Ну и еще одна работа, она называется «Мое обращение к Америке». Это моя боль, это мои опасения. Я думаю, что вот когда пишут, как я и говорил раньше, то сложнее, чем просто выражаться прозой, потому что каждую свою строчку или каждое свое слово нужно еще подобрать, потом еще раз переподобрать, потом, чтобы там смысл был, чтобы окончания совпадали. В результате получается, ты над самой мыслью думаешь по несколько раз, прежде чем произнести что-то, во всяком случае, в эфир. Мое обращение к Америке – это моя боль, это мои опасения. Америка – страна моя, не повторяй чужих ошибок. Социализм – эпоха шишек, и коммунизм – это фигня. Не надо пробовать страна, не надо погружаться в это. У нас всего одна планета с чудесным именем Земля. И ты, Америка, сама и сильной, и прекрасной стала. Лишь потому, что не желала с другого начинать конца. Где все и небо, и земля, но есть предметы частной жизни. И все принадлежит отчизне, и в том утопия одна. Социализм и коммунизм прекрасны для отдельной кучки. И то... Все это до получки, а дальше правит стоицизм. Нам 250. Увы, фашизм и коммунизм едины. И люди будут вновь повинны, и дробь не хватит на гробы. А как по мне, искать не прятать, а находить не отдавать. И все, что для меня мне надо, готов я сам приобретать. Ну, классно, очень классно написано, классно сказано. Спасибо. Пожалуйста, вам слово.
3: Здравствуйте. Миш.
1: Здравствуйте.
3: Я не пишу стихи, но с огромным удовольствием их слушаю. И у меня, честно говоря, нет слов благодарности тебе, что ты сумел сорганизовать таких талантливых, умнейших людей. Спасибо тебе за твой труд. Всем вам здоровья, успехов. И еще, можно ли где-нибудь читать написанные стихи?
1: Можно ли где-то читать, но вот Ида сказала, что в какой-то газете где-то на курорте вышли ребята наши, значит, со стихами. Ну, я постараюсь найти и сообщить вам в эфире, где еще мы печатаемся. Ну, уже отдельными группами была у нас в свое время.
3: Да-да. Спасибо тебе большое. Огромное спасибо.
1: Спасибо. Спасибо за звоночек. Очень приятный, кстати, вот к праздникам. К празднику Америки. По сути, за 26 лет, сколько в программе «Радио Ринг»? 21 год, ну, с половиной, считайте, 21 с половиной. И здесь описаны и ощущения, и эмоции, и воспоминания, и детство тех, кто приехал, а, соответственно, и какие-то вот... болезни, наверное, и восхищения, и успехи, и победы. Все то, что происходило в первые две декады, или две с половиной декады 21 века. Это здорово. И это все ваше. А раз все ваше, значит, все наше. У нас же такая страна. Спасибо, спасибо, спасибо. Итак, с днем рождения, милая Ирочка, милой Ирочке, Ирочке Шахмуровой, конечно, посвящаемой еще одну работу. Я знаю, что Ирочка, надеюсь, нас слушает, просто у нее не всегда есть возможность в этот же день или же в это же время откликнуться, но дай бог она слушает. Нет, так ей передадут. Нас квинские ребята слушают и передадут ей. Мы дети, и да, это Давид Шмелькин, но у него тоже день рождения в июле. Дорогой Давид. Мы дети июля, прекрасное время, с запасом энергии на целый год. Но ваш день рождения, он главный по теме, и он нас к Перу, как к барьеру зовет. Увы, что копилось в преддверии даты, хотим в этих строчках преподнести. И все пожелания сердечно крылаты, здоровья и сил, чтобы жить и цвести. Вау, как красиво написано. Только личным обращением такое можно написать. США 250. В сравнении с жизнью человека, что значит 250? Всего 2,5 века. Сквозь жизни тысячи преград, а для страны с нуля возникшей и ставшей во главе планеты, для всех гонимых доброй крышей и полицейским став при этом, день юбилея как свой личный. Мой век короче. Ну и пусть. Живи, страна. Всегда отлично. Люблю, приветствую, горжусь. Спасибо, Давид Шмелькин. Браво, присоединяемся. И еще одна тоже работа от Давида. Называется «Чудо нашей дружбы». Лучше новых двух, старый друг. Но распался круг от разлук. Кто женился вдруг, кто потух. А кого-то вдруг укусил петух. И вот после всех заварух появился новый друг. Ну а годы летят, пусть летят, нам с тобою за 50. Вижу лица уже не ребят, но они мне дороже наград. С добрым словом наперевес вхожу в мир виртуальных чудес. У семейки случайный замес и такой положительный вес. Не звучит наше радио без поэтов и без поэтесс. Миша станет беднее без нас, у него мы валютный запас. И это правда, дорогой Давид Шмелькин. Вы настоящий, настоящий валютный запас. И мой, и всех наших радиослушателей. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
4: Мишенька, друзья, здравствуйте. Это Ирина Шахмурова.
1: Да, Ирочка, приветствую.
4: Конечно, вы меня довели до слез своими поздравлениями, своими добрыми словами, всем самым-самым лучшим и хорошим. Если вы разрешите, я поздравлю Давида с Ларой. 90 лет. Это такая дата. Богом мне посланная Лара с Давидом. Лучших друзей не найти мне вовек. И в Библии был он царем Иудеи, а для семейки лучший из всех. Как мне приятны их отношения. За многие годы их чувства сильней. Они вызывают у всех восхищение. Их души открыты для близких, друзей. Вас, дорогие, хочу я поздравить. Дружбою с вами я дорожу. Здоровье на долгие годы подправить. Я Бога об этом за вас попрошу. Спасибо огромное. Спасибо за все добрые и чудесные слова.
1: И с спасибо, Ирочка, всех. Спасибо. Да, спасибо и вам, дорогая. Живите, не болейте, радуйте нас своим присутствием и участием.
4: Я буду стараться.
1: Спасибо. Друзья, вот есть еще звонок. Давайте еще звоночек возьмем. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Людмила Лукова.
1: Людмила Лукова.
5: Днем независимости, счастья вам и свободы. Я Гумилева зачитаю, как эпиграф. О, вы, паладины зеленого храма, за морем сидевший румб, Гонзалес и кукла, Перус и Дегама, мечтатель царь, генуэзец Колумб. Еще у меня стихи на эта песня, да, попросил композитора Дробыш. На берегах твоей любви ты меня еще раз позови, танец я исполню для тебя, полный вдохновения и любя. Ты засветишь звездочка на небе, ты мой ангел, мои сновидения. Птица счастья, ты ко мне приходишь, и беду несчастья ты отводишь.
1: Замечательно. Вот там, где на берегах любви, наверное, это американский берег имеется в виду. Да, спасибо, Людмила Лукова. Ну что ж, давайте-ка посмотрим еще, дорогие. Поздравляем все семейство с праздничной неделей, дней рождения, пишет Александр Штейн. Значит, дни рождения США, Давид Шмелькин, Галочка Штейн, Галочку поздравляем, Ириночку Шахмару. Короче, поздравляем всех вас, дорогие наши друзья. Всем желаем долголетия, творческих успехов, счастья и авторитета. Обнимаем празднично в четыре руки ваши Галя и Саша. Это совсем другое побережье, это совсем не Нью-Йорк, но и Галя и Саша слушают наши программы, не только слушают, но и пишут. А к нам друзья пишут, кстати, ко мне из Европы, из Канады присылают в программу и слушают. слушают. И из Санкт-Петербурга дочка Марка Рабиновича, Инесса Рабинович, ну и многие другие. В данном случае это Калифорния, это из Калифорнии. Футбольные страсти. Праздник мира и фанатов, называемый World Cup, происходит в наших штатах для детей и пап, и мам, и пап. Все в налаженном порядке, рад бедняк и рад магнат, и жена моя фанатка, и супруг ее фанат. Интернетовские сети, репортажи из полей, четвертак тысячелетия славных штатов и юбилей. К нам летят, плывут и едут, welcome всем, виват, шалом, люди празднуют победу, сил добра над черным злом. О, спорт! Ты мир, и это ясно. Не только мир, но и прогресс. И с этим редкостно согласны Сенат и даже весь Конгресс. Миру мир, футбол футболу, гимн футбольный пропою. И текилу с кока-колой перед каждым таймом пью. Дела любые мировые для футбола нипочем. Как моменты игровые, мячом решать, а не мечом. Как здорово, да? Мячом. А не мечом. Здорово. Это прямо из этого можно памятник сделать. Перекуем мечи на орала. А я хотел бы, дорогие друзья, поздравить вас еще и одной музыкальной композицией. Хотя у меня есть еще одна работа, которую я сегодня прочту. Но музыкальную композицию мне бы очень хотелось вам поставить. Я относительно, ну, в общем, недавно, совсем недавно открыл для себя Эльзу Суарес. Эльза Суарес. Удивный человек, которая, к сожалению, относительно недавно умерла, вот, но дожила, по-моему, до 91 года, то есть, да, 91 полный год, во всяком случае, был ей, и она была женой Гаринча, то есть с футболом связана, она выступала когда-то на чемпионатах мира, в смысле, она пела на чемпионатах мира, поэтому все права, да, и плюс к этому она еще и у нас в Нью-Йорке жила, в Нью-Йорке, в Манхэттене жила какое-то время, поэтому уж действительно познакомить вас с этим веселым человеком можно, а она королева, королева, прям по-настоящему королева сальсы, вот, ну, послушайте, послушайте этот замечательный веселый голос и потрясающий тембр.

Дорогие друзья, вот такая замечательная музыкальная композиция, которую я вам хотел предоставить. Ну а сейчас еще одна работа называется «С юбилеем страна» Александр Штейн. 1776 год особый, непростой, тогдашний принятый Сенатом День независимости штатов. 13 северных колоний, оппозиция короне, владычица ее морей, здесь лучший ямб. А не хорей. Уже 2,5 века живет страна для человека. Не с малой буквы Ч, банальной, а с крупной Ч и капитальной. И не с 13 в пустыне, а штатов 50 поныне. И не с покорностью вассала она сильна, мощна, не отстала. Страна, что чувствует героев. Внимание к ним свое утроив, где конституция и основа навечно вписанное слово. От гор высоких и до прерий страну шагами я измерил, и от окраин до окраин шагал по ней я как хозяин. Такой страной готов гордиться, свободная, без оков, как птица, страна умов, страна идей, страна моя, моих детей, страна сегодня. Я не критик, не нытик твой и не политик, сегодня я благословитель. Обычный, заурядный житель. Сегодня праздник отмечаем не за компотом или чаем, а с виски, бренди, абсолютом и ярким праздничным салютом. Все флаги к нам, все песни к нам, к свободным добрым берегам, на праздник человеческим лицом, на праздник, согласованный с Творцом. Я гимн пою, и в горле ком, от берега до берега, God bless, моя Америка, мой дом, мой сладкий, сладкий дом. Ну что ж, замечательно, прекрасный код нашей сегодняшней программы. А тема домашнего задания, которое я решил для вас сегодня приготовить, она будет касаться и погоды сегодняшнего дня, и настроений, которые у нас были. Значит, я бы хотел, чтобы вы что-то написали о жаре, о жарких днях. Вряд ли многие из вас сталкивались с такой температурой, хотя даже если сталкивались, вы знаете, что, допустим, в Бершеве плюс 40 не так страшно, там сухо. А если, скажем, в Хайфе плюс 40, то это уже просто кастрюля. Это уже русская баня. Так и у нас в Нью-Йорке высокая влажность. Поэтому берегите друг друга. Был жаркий день, как первый день творения. Вот вам две строчки. Был жаркий день, как первый день творения. Хотите, остановитесь на жаре, а хотите, и всю тему откройте. Вот, каков был день? Мы сейчас говорим о праздновании 250 лет. Как вы праздновали? Как жарили шашлыки или сидели у телевизора? Возможно, купались в озере или в реке? Возможно, вышли к океану, собрали друзей, произносили тосты? Расскажите об этом в стихах. Немножко. Как было празднично. 250 лет мы точно встречаем один раз в нашей жизни. Будьте здоровы, с вами в эфире был Михаил Брославский. Помогал мне, как всегда, Павел Куклин. Оставайтесь на нашей волне. Пока-пока.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. На крупнейшем конгрессе Американского общества клинической онкологии были представлены результаты клинического исследования. Экспериментальный препарат Дороксон-Расип совершил переворот в терапии метастатической аденокарциномы поджелудочной железы, опухоли, которая ранее считалась практически неизлечимой. Применение нового ингибитора позволило почти вдвое увеличить медиану общей выживаемости пациентов с 6,7 до 13,2 месяцев, снизив риск летального исхода на 60%. Ведущие онкологи называют эти данные ошеломляющими и самым значительным шагом в лечении этого типа рака за последние десятилетия. Компания-разработчик уже готовит документы для ускоренной регистрации препарата в FDA. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
13: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. США и Иран договорились прекратить взаимные удары и обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в понедельник, 29 июня, вылетели в Доху, чтобы на следующий день, то есть сегодня, 30 июня, встретиться с представителями Ирана. Наследный принц Ирана Реза Пехлеви, проживающий в изгнании, призвал Соединенные Штаты отказаться от переговоров с режимом Аятолл. Корпорация Google в марте этого года уведомила Мета, что не может предоставить ей запрошенный объем доступа к своей платформе искусственного интеллекта Gemini. Табачный концерн British American Tobacco объявил о сокращении 5,5 тысяч сотрудников и передаче еще 3,5 тысяч должностей внешним подрядчикам. Верховный суд отказался принимать к рассмотрению апелляцию президента Дональда Трампа против вердикта суда низшей инстанции, обязавшей его выплатить писательнице Элизабет Джин Кэрролл $5 миллионов за сексуализированное насилие. В штате Нью-Джерси бывшую учительницу обвинили в многократном насилии над 13-летним учеником и съемке детского порно. В Мичигане умер 7-летний Каспер О'Брайен, весящий свыше 50 паунов, то есть 25 килограмм. Трое пожарных погибли, еще двое получили ожоги при тушении лесного пожара в округе Меса в штате Колорадо. Южные штаты США переживают стремительный рост населения, тогда как в других регионах страны такого демографического бума не наблюдается. Новый опрос

Иран договорились прекратить взаимные удары и обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив. Технические переговоры, цитирую, по всем положениям меморандума о взаимопонимании продолжатся. На данном этапе обе стороны воздержатся от дальнейших действий, а суда смогут свободно проходить через пролив, сказал один из собеседников изданию The Hill. По данным Акшес, 30 июня стороны, то есть сегодня, планируют встретиться в столице Катара, Дохе, чтобы обсудить вопросы по Ормузскому проливу. Накануне Соединенные Штаты и Иран вновь обменялись ударами. Центральное командование вооруженных сил США отчиталось, что нанесло удары по военным целям после того, как иранские силы применили ударный беспилотник и поразили танкер, который шел под флагом Панамы в Ормузском проливе. Трамп заявил, что Иран в очередной раз нарушил соглашение о прекращении огня. В свою очередь, Иран нанес удар по американским военным объектам в Кувейте и в Бахрейне. 18 июня Соединенные Штаты и Иран, напомню, подписали меморандум о взаимопонимании. Он подразумевает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, на 60 дней и начало переговоров о полном прекращении войны, а также открытие Ормузского пролива. С тех пор произошло уже несколько инцидентов с ударами беспилотников по судам в Ормузском проливе. В то время как Тегеран утверждает, что на текущей неделе встреча рабочих групп США и Ирана не состоится, Вашингтон заявляет обратное. Белый дом сообщил, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в понедельник, 29 июня, вылетели в Доху, чтобы на следующий день встретиться с представителями Ирана. Агентство Reuters цитирует высокопоставленный иранский источник, по словам которого встреча в Дохе запланирована на вторник, а ее главной темой станут урегулирование ситуации в Ормузском проливе и деэскалация. В среду технические команды США и Ирана встретятся отдельно с посредниками из Катара и Пакистана. Наследный принц Ирана Реза Пехлеви, проживающий в изгнании, призвал Соединенные Штаты Америки отказаться от переговоров с режимом аятолл и объявил о проведении Всемирной недели действий по освобождению Ирана. В рамках недели у посольств Соединенных Штатов Америки по всему миру пройдут мероприятия противников режима. Цитирую, в День независимости мы обращаемся к американскому народу и правительству с ясным призывом. Не ведите переговоров с террористами. Выберите иранский народ, сообщил Пехлеви. Наследник престола отметил, что акции совпадут по времени с кампанией пропаганды и дезинформации, связанной с похоронами аятоллы Али Хаменеи, а также шестимесячной годовщиной подавления 8-9 января этого года оппозиционных выступлений. Это подавление унесло жизни десятков тысяч манифестантов. Цитирую, 250 лет назад американский народ выбрал свободу. Сегодня за свободу ведет борьбу народ Ирана, отметил Реза Пехлеви, наследный принц Ирана. Корпорация Google в марте этого года уведомила Meta, что не может предоставить ей запрошенный объем доступа к своей платформе искусственного интеллекта Gemini. Хотя у Meta есть собственные модели искусственного интеллекта, они считаются более слабыми по сравнению с моделями конкурентов, таких как OpenAI, Claude и Google. И в компании используют модели Gemini от Google для совершенствования механизмов выявления мошенничества и вредоносного контента, обслуживания клиентов, а также для внутренних задач, таких как оптимизация рабочих процессов и программирование. Решение Google привело к сбоям или задержкам в реализации части внутренних проектов Meta в сфере искусственного интеллекта. В результате этого, а также ввиду высоких издержек, связанных с использованием AI, искусственного интеллекта, Meta призывает сотрудников более эффективно расходовать свои токены искусственного интеллекта. Параллельно компания начала переводить сотрудников на использование новой модели Meta Spark, которая считается более конкурентоспособной по сравнению с Gemini и позволяет компании снизить зависимость от Google. Табачный концерн British American Tobacco объявил о масштабной реструктуризации, в рамках которой к концу 2026 года сократит 5,5 тысяч сотрудников и передаст еще 3,5 тысячи должностей внешним подрядчикам. В общей сложности изменения затронут около 9 тысяч человек, почти пятую часть мирового штата компании. Решение принято в рамках программы модернизации бизнеса, направленной на снижение расходов и более активное внедрение цифровых технологий и AI, искусственного интеллекта. По оценке British American Tobacco, эти меры позволят ежегодно экономить

0: около 600 миллионов фунтов стерлингов к 2028 году. Генеральный директор компании Тадео Марокко заявил, что British American Tobacco стремится стать более гибкой, технологичной и эффективной. При этом он подчеркнул, что компания намерена оказать поддержку сотрудникам, которых коснутся сокращения. Сокращения не затронут подразделения British American Tobacco в США, где компания работает через дочернюю структуру Reynolds American. Часть функций уже передана консалтинговой компании Accenture, которая предоставляет British American Tobacco решения на основе искусственного интеллекта. Реструктуризация проходит на фоне снижения мирового спроса на традиционные сигареты. Компания ожидает, что объемы табачного рынка в этом году сократятся примерно на 2,5%, поэтому компания делает ставку на бездымные никотиновые продукты, электронные сигареты Vuse и никотиновые подушечки Velo, продажи которых продолжают расти. После объявления о сокращениях акции British American Tobacco и ее конкуренты Imperial Brands немного снизились. Верховный суд США отказался принимать к рассмотрению апелляцию президента США Дональда Трампа против вердикта суда низшей инстанции, обязавшей его выплатить писательнице Элизабет Джин Кэрролл 5 миллионов долларов за сексуализированное насилие. Цитирую это решение, подтверждает вердикт суда присяжных, которые единогласно постановили, что президент Трамп совершил сексуализированное насилие, так заявил адвокат писательницы Роберта Каплан. Дальше продолжаю цитату. А затем Трамп пытался очернить Кэрролл. Его многочисленные попытки оспорить приговор провалились, заявила адвокат. Сегодня Верховный суд положил конец попыткам Трампа избежать ответственности за свои действия. Конец цитаты. Первоначальный вердикт, напомню, был вынесен судом в мае 2023 года. Кэрролл утверждала, что осенью 1995 года, теперь обратите внимание, то ли осенью 1995 года, то ли весной 1996 года. Видимо, для Кэрролл здесь разница небольшая. Так вот, то ли осенью, то ли весной Дональд Трамп изнасиловал ее, заявляла Кэрролл, в примерочной магазина Бертфорд Гудман в Манхэттене, в Нью-Йорке. Согласно опубликованной ею книге, Трамп прижал ее к стенке, начал целовать, а затем насильно принудил к половому акту. При этом Кэрролл в полицию не обращалась, точно не помнила, когда и в каком месяце, да и в каком году это произошло, и помнила только примерочную магазина, хотя и это было не точно. В общем, конечно, это все удивительно. Присяжные Федерального суда Манхэттена при этом не стали признавать произошедшее изнасилование. В то же время они постановили, что пострадавшая имеет право на компенсацию. Изнасилования не было, но она имеет право на компенсацию. И присудили 2 миллиона 20 тысяч долларов за нападение и 2 миллиона 980 тысяч долларов за последующие попытки очернить Кэрролл. Надо отметить, что в рамках другого дела производства Федеральный суд Манхэттена приговорил Трампа к выплате Кэрролл 83 миллионов 300 тысяч долларов. В штате Нью-Джерси бывшую учительницу обвинили в многократном насилии над 13-летним учеником и съемке детского порно. Об этом сообщает Нью-Йорк-Пост. 36-летнюю учительницу из Нью-Джерси Эшли Фислер задержали в марте. По словам бывшего ученика, она начала совращать его в 2020 году, когда школьнику было 12 лет. В течение года педагог вступала с ним в интимную связь на территории школы и в своей машине. Изначально ей предъявили 6 обвинений в изнасиловании несовершеннолетнего, а также в жестоком обращении с детьми и должностном преступлении. В июне следователи добавили новые обвинения. Учительницу заподозрили в изготовлении и хранении детского порно с участием пострадавшего. Обвиняемой может грозить до 200 лет лишения свободы. В Мичигане умер 7-летний Каспер О'Брайен, весящий свыше 25 килограммов, это примерно 50 паундов. Полиция арестовала его родителей Дэмиена и Джессику О'Брайен по обвинению в убийстве и жестоком обращении. Мальчик умер от сердечной недостаточности. Его вес при росте 128 сантиметров в 5 раз превышал норму для 7-летнего ребенка. По мнению властей, ребенок перенес жестокие страдания из-за родительской халатности. Оказалось, что мальчика водили к врачу всего один раз, хотя медицинская страховка у семьи была. При этом он и его 5-летняя сестра не посещали школу, а служба защиты детей не знала об их существовании. Полицейские описали обстановку в доме как захламленную. Родители обвинили в убийстве, жестоком обращении и пытках. Трое пожарных погибли, еще двое получили ожоги при тушении лесного пожара в округе Мека в штате Колорадо, недалеко от границы с Ютой. По данным Министерства внутренних дел США, пожарные были заблокированы огнем во время борьбы с быстро распространявшимся лесным пожаром. Имена погибших пока не публикуются до уведомления их семей. Погибшие работали в службе тушения природных пожаров США и лесной службе США. Они входили в состав Объединенной оперативной группы, направленные на борьбу с несколькими пожарами, которые объединились в крупный пожар, получивший название «Снайдер». К настоящему времени огнем охвачена площадь около 114 квадратных километров. Согласно последней переписи населения, на юге США наблюдается резкий рост численности населения во всех возрастных группах на юге Соединенных Штатов. Во всех возрастных группах население южной части США росло быстрее, чем в любом другом регионе страны, и это следует из оценок Vintage 2025, опубликованных Бюро переписи населения США. Согласно заявлению ведомства, новые данные, опубликованные по всем округам Соединенных Штатов и Пуэрто-Рико, позволяют более детально рассмотреть, какие возрастные группы обеспечивали рост населения американских округов на разных этапах жизни. Детство от 0 до 17 лет, молодость и получение высшего образования от 18 до 24 лет, ранний трудовой возраст и создание семьи 25-44 года, средний возраст от 45 до 64 лет и пенсионный возраст 65 лет и старше. Цитирую, региональные возрастные тенденции меняются по нескольким ключевым причинам, так заявил руководитель отдела демографических оценок Бюро переписи населения Лорен Бауэрс. Продолжающийся переход поколения бэби-бумеров в пенсионный возраст, а также особенности внутренней миграции и рождаемости меняют демографический облик Соединенных Штатов. Юг особенно выделяется тем, что здесь наблюдается рост населения во всех возрастных группах. Я продолжаю цитату. Тогда как в других регионах этой группы, эти группы либо почти не меняются, либо сокращаются. Это отражает устойчивый положительный миграционный приток в регион в течение нынешнего десятилетия. Так заявила руководитель отдела демографических оценок Бюро переписи населения. Этот демографический подъем произошел в период с 1 апреля, обратите теперь внимание на даты, 2020 года по 1 июля 2025 года, когда, как отметило Бюро переписи населения, население Юга выросло на 6%, что почти вдвое превышает общенациональный показатель роста населения в 3,1%. Юг стал единственным регионом страны, отмечается в переписи, где был зафиксирован рост населения во всех 5 возрастных категориях, я их перечислил выше, опередив остальные регионы по каждому из этих показателей. Конец цитаты. В 2022 году сообщалось, что многие чернокожие американцы покидали управляемые демократами штаты Нью-Йорк и Калифорнию, переезжая на юг страны в поисках более высоких заработков и более доступного жилья. Так сообщало издание Breitbart News. Также примечательно, что согласно данным Бюро трудовой статистики США, численность населения иностранного происхождения в стране начала сокращаться в период, когда президент Дональд Трамп усилил контроль за соблюдением иммиграционного законодательства, иными словами, закрыл южную границу. Об этом Breitbart News сообщал в ноябре. Предварительные данные, проанализированные директором по исследованиям Центра изучения иммиграции Стивеном Камаротой, показывают, что в сентябре численность проживающих в США иностранцев в возрасте 16 лет и старше сократилось еще на 101 тысячу человек. С января по сентябрь число жителей США иностранного происхождения в возрасте 16 лет и старше уменьшилось на 2 миллиона человек. По оценке Камароты, если учитывать и лиц младше 16 лет, общая численность иностранного населения страны сократилась примерно на 2 миллиона 300 тысяч человек. При этом, как отмечает издание, во время президентства Джо Байдена Байдена, то есть, напомню, при открытых границах США. Численность населения иностранного происхождения в США увеличилась на 7 400 000 человек с начала 2021 года по январь 2025 года. 7 400 000 человек вошли к нам в Соединенные Штаты через южную границу. Это только те, кто учтен. Ну, недаром говорят там от 8-10 миллионов до едва ли не 20, потому что примерно столько же, а то и больше, могли войти в нашу страну, но они не учтены. Согласно данным Бюро переписи населения, опубликованным в январе, примерно 7 100 000 человек сменили штат проживания в период с 2023 по 2024 год, сообщает The Hill. Наибольшее число, цитирую, новых жителей из других штатов в 2024 году приняла Флорида, около 574 000 человек. Лишь еще один штат, Техас, принял более 500 000 переселенцев из других штатов, примерно 556 000 человек. Флорида 574, Техас 556 тысяч человек. Так говорится в статье о перечне переписи населения, простите. В преддверии отмечаемого 4 июля 250-летия независимости США Государственный департамент выпустил ограниченной серией паспорт с изображением президента Трампа. Трамп стал первым живущим президентом, удостоенным подобной чести, что вызвало общественную полемику. Президент Трамп опубликовал изображение разворота документа в социальной сети Truth. На одной странице глава государства опирается двумя кулаками на стол в овальном кабинете, а фоном стал оригинальный текст Декларации независимости. Присутствует также факсимиле Трампа. На другом изображена церемония подписания документа отцами-основателями, прошедшая 4 июля 1776 года на Втором континентальном конгрессе Филадельфии. Именно этот город, напомню, стал первой столицей США. Цитируя это новый американский паспорт, он говорит: «Добро пожаловать, ведите себя хорошо», написал Трамп в Truth Social. В современных паспортах Соединенных Штатов уже используется изображение президентов Джорджа Вашингтона, Тома Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, не высеченные на горе Рашмор, а также символы вроде статуи свободы, высадки на Луне, колокола свободы и зала независимости. Отмечает сегодня в одном из исследований, мозг такое любит. Почему для профилактики деменции нужно чистить зубы левой рукой? Вы чистите зубы каждый день и даже не задумываетесь над тем, как это делаете. Однако есть простой способ выполнять рутинные повседневные дела так, чтобы заодно снижать риск деменции. Например, просто попробуйте держать зубную щетку левой рукой, если вы правша, и правой, если левша. Этим лайфхаком в соцсетях поделился эксперт по здоровью пожилых, блогер Нил Шах. Дело в том, что для взрослых людей чистка зубов – это автоматическое действие. После долгих лет практики мозг обрабатывает алгоритм, и вы почти не прилагаете сознательных усилий, чтобы почистить зубы той рукой, которая вам привычнее всего. Но достаточно внести совсем небольшое изменение, использовать другую руку, и вашему мозгу уже придется больше включаться в работу. Эта задача активирует области, отвечающие за планирование, координацию и концентрацию внимания. Со временем повторение знакомых задач неординарным способом поможет укрепить связь между клетками мозга и улучшить нейропластичность, сообщает издание «Нью-Йорк Пост». Нейропластичность или пластичность мозга – это способность нервной системы изменяться, адаптироваться и перестраиваться под влиянием опыта, обучения и даже после травм. Наш мозг любит все новое и неизведанное. Как отмечает Шах, использование непривычной руки, если вы обычно, еще раз напомню, чистите зубы правой рукой, возьмите щетку зубную левую руку и будете тренировать мозг в этом плане, уходя от деменции быстрыми шагами. Так вот, отмечает Шах, использование непривычной руки может задействовать более широкие нейронные связи. Люди с более высоким когнитивным резервом могут лучше адаптироваться к изменениям мозга почки, они лучше защищены от деменции и болезни Альцгеймера. И для создания этого резерва вам не нужны дорогое лечение или сложные программы адаптации. Достаточно просто давать своему разуму новизну, разнообразие задач, физические упражнения и социальную активность. Еще один способ тренировать свой мозг – изучать новый язык. Множество исследований доказывают, пожилые люди, которые освоили несколько языков, имеют весьма весомые преимущества по борьбе с деменцией. Но симптомы у них появляются позже и прогрессируют гораздо медленнее. Симптомы – это как раз вот деменция, болезнь Альцгеймера. Кроме того, кулинария тоже может стать эффективным средством для профилактики старческого слабоумия. Японские ученые установили, пожилые люди, которые готовят дома, могут снизить риск развития деменции на 30, а то и 70%, от 30 до 70%.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: лето на Дэвидзен Радио. Все еще будет.
1: Новости на Дэвидзен Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Международный консорциум генетиков и отоларингологов сообщил об успешном завершении клинических испытаний революционного метода генотерапии DB-OTO. Препарат разработан для лечения глубокой нейросенсорной тугоухости, вызванной мутацией в гене атоферлина, из-за которой звуковые сигналы не могут передаваться из внутреннего уха в головной мозг. В исследовании приняли участие дети в возрасте до 2 лет. С помощью модифицированного аденоассоциированного вирусного вектора функциональная копия гена вводилась непосредственно в улитку слухового лабиринта. Результаты превзошли ожидания. Уже через 6 недель после проведения однократной процедуры у детей с абсолютной врожденной глухотой восстановился слух до нормальных показателей, в среднем до уровня 40 дБ. Эксперты подчеркивают, что раннее вмешательство позволяет таким пациентам развивать речь наравне со здоровыми сверстниками.
1: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
7: Только в нашем эфире.
8: По пятницам с 7 до 8 вечера.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели. И вот идет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Сергей Игнатов. Сегодня я хочу познакомить вас с фрагментами альбома, в создании которого приняли участие два великих музыканта – пианист Оскар Питерсон и скрипач Ицхак Перельман. Альбом этот называется «Side by Side» или «Бок о бок» и был записан на фирме Telarc Records в 1994 году. Это не первый альбом, в котором Оскар Питерсон встречается с виртуозами скрипки. Несколько ранее он играл со Стефаном Граппелли и Стаффом Смитом. Однако со скрипачом-классиком выступать еще не приходилось – тем более со скрипачом всемирно известным прославленным инструменталистом. Сейчас я назову имена участников квартета Питерсона, который также принимал участие в записи, и мы приступим к музыкальной части программы. Итак, Оскар Питерсон – фортепиано, Херб Эллис – гитара, Рэй Браун – контрабас, Грэдди Тейт – барабаны. Музыканты начнут с исполнения своей версии популярной мелодии Ирвинга Берлина, которая называется «Blue Skies».

Несколько слов об Исхаке Перельмане. Он родился в 1945 году в Тель-Авиве и ныне живет в Соединенных Штатах Америки. Наделенный природой огромным музыкальным талантом, Исхак заканчивает музыкальную академию в Тель-Авиве, а затем и Джульярдскую школу в Нью-Йорке. В 1963 году, когда ему исполнилось всего лишь 18 лет, он впервые выступает с огромным успехом в Карнеги-Холл, и к нему быстро приходит слава и известность. Его несколько раз приглашают выступить с концертами в Белом доме, и он на сегодняшний день является пятикратным обладателем премии Грэмми за исполнение классической музыки. Все эти успехи были достигнуты Перельманом, несмотря на тяжелые последствия перенесенного в детстве полиомиелита. Огромная сила воли, прирожденный оптимизм и невероятная трудоспособность помогают ему и по сей день не только концертировать по всему миру как инструменталисту, но и дирижировать симфоническими оркестрами Америки, Англии, Франции и многих других стран. Сейчас я предлагаю послушать в исполнении Исхака Перельмана и квартета Оскара Питерсона композицию Гарольда Арлена, которая называется «Stormy Weather», а затем я продолжу.

Завершая этот краткий рассказ об Ицхаке Перельмане, упомяну об еще одной грани таланта этого уникального музыканта. Природа наделила его не только выдающимися способностями виртуоза скрипки и великолепного дирижера, она одарила его и превосходным голосом, басом, и в 1981 году он даже участвовал в записи оперы «Тоска» Пуччини, главные роли в которой исполняли суперзвезды Рената Скотта, Пласидо Доминго и Рената Брузон. Но на сегодня у нас с вами другая тема. И я предлагаю послушать сейчас не пение Ицхака, а его виртуозное прочтение популярного стандарта Курта Вайля, который называется «Next Knife».

Немного о том, как появился на свет альбом «Side by Side». В одном из своих интервью Ицхак Перельман рассказал о своей любви к джазу и выразил заветное желание когда-нибудь записать альбом с мастерами этого жанра, тем более, что его всегда невероятно привлекала та свобода, которую предоставлял джаз-музыканту для выражения своего сиюминутного настроения и эмоционального состояния. Это интервью не прошло незамеченным на фирме Telarc Records. Ее руководство предложило Питерсону и Перельману объединить усилия и создать альбом, который, помимо несомненных художественных достоинств, сулил бы и немалый профит Telarc Records. В итоге договоренности были быстро достигнуты, и музыканты приступили к работе. Сейчас я предлагаю послушать в исполнении Перельмана и квартета Питерсона еще одну популярную мелодию, которая называется «Making Loopy», и вы еще раз убедитесь в мудрости и прозорливости руководства Telarc.

Наша сегодняшняя встреча подходит к концу. На прощание Ицхак Перельман вместе с квартетом Оскара Петерсона исполнит, как будто специально по заявкам российских любителей джаза, любимую всеми мелодию, которая называется «Очень черный» или «Dark Eyes» по-английски. А мы, друзья мои, Сергей Рыбак и режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Густрицкая. В среду президент Трамп совершил первый полет на новом президентском самолете Air Force One, переоборудованном Boeing 747-8, ранее принадлежавшем королевской семье Катара и переданном США в качестве подарка. Первый рейс был выполнен из Вашингтона в Северную Дакоту, где Трамп участвует в церемониях, связанных с 250-летием страны и открытием президентской библиотеки Рузвельта. Трамп лично участвовал в выборе внешнего оформления самолета. Новая ливрея выполнена в красном, белом, темно-синем и золотом цветах. Лайнер прошел необходимые доработки, включая установку защищенных систем связи. Нью-Йорк столкнется с экстремальной жарой, начиная с сегодняшнего дня и до конца выходных. Ожидается, что температура поднимется до плюс 40 градусов по Цельсию выше. С учетом влажности будет ощущаться еще жарче. День независимости может стать самым жарким с 2010 года. На этом фоне в городе открылись сотни пунктов охлаждения. Власти настоятельно рекомендуют горожанам и гостям столицы мира пользоваться этими пунктами, пить больше воды и по возможности ограничить пребывание на улице в пиковые часы, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Валерий Меладзе публично обратился к своей 23-летней дочери Арине, от бывшей супруги Ирины, по случаю окончания первого Московского медицинского университета имени Сеченова. В комментариях под постом Арины певец написал «Моя умничка». Во время 20-летнего брака Меладзе с Ириной Малухиной также родились дочери Инга и Софико. От жены Меладзе ушел к экс-участнице группы «Виагра» Альбине Джанабаевой. Еще до официального развода с Малухиной Джанабаева родила от Меладзе сына Константина. Сейчас 61-летний артист вместе с Альбиной и младшими детьми. У пары есть также сын Лука, и дочь Агата живет на юге Испании.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
9: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
10: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
11: Штирлиц, а вас я попрошу остаться. Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк, Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с Израилем. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или идеи, что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Прежде чем я передам микрофон Александру, я хочу поблагодарить всех, кто заходит на наш сайт davidsonradio.com и своими пожертвованиями помогает нам существовать. Это сильно помогает нашей радиостанции. Здравствуйте, Александр.
13: Добрый день, Грегори. Добрый день всем нашим радиослушателям, конечно.
12: Что происходит на иранском направлении? Ормузский пролив, что с ним? Наш президент Трамп, куда его занесло на прошедшей неделе? В общем, рассказывайте, Александр, микрофон ваш.
13: Ну, давайте расскажу, попытаюсь все рассказать достаточно сжато, насколько это возможно. Итак, ситуация следующая. Во-первых, начинают уже сниматься нефтяные санкции. Минфин Соединенных Штатов, естественно, выдал временное разрешение, которое позволяет Ирану продавать нефть и не продукты нефтехимического производства, а также совершать сделки в долларах. Снимается морская блокада с Ираном. На 60 дней Соединенные Штаты, на 60 дней, 2 месяца, приостановили действие санкций. Вот те самые санкции, которые вводились самим Трампом и которые действовали на протяжении десятков лет, были отменены Обамом, потом Трамп ввел их. Вот сейчас все снимается обратно, все замечательно. Далее, Минфин Соединенных Штатов выдал лицензию, которая до 21 августа разрешает банковское обслуживание, страхование, производство, перевозки и так далее, нефтехимии, нефти. То есть это означает, что Ирану для этих целей больше не потребуется вот выстраиваемая им на протяжении десятилетий такая сложная цепочка посредников, когда они обходили американские санкции через каких-то своих подставных лиц, подставные страны, Либерия, там, не знаю, Бангладеш. Все, нет, сейчас уже можно нефть возить напрямую даже в Соединенные Штаты. Далее. Министр финансов Скотт Бессент, он заявил, что со своей стороны Иран обязуется в течение 60 дней не перекрывать Ормузский пролив и допустить инспекторов МАГАТЭ. Очень сомнительное заявление, потому что иранцы показывают, кто хозяин. Ну, заявление-то не сомнительное, но сама сделка сомнительная более чем. К Бессенту тут как раз претензий мало. Иранцы постоянно устраивают провокации, атакуют американские суда, не американские, торговый флот атакуют, базы союзников Соединенных Штатов атакуют. Но насчет инспекторов МАГАТЭ, то тут вообще не говорят. Мы даже вообще не понимаем, о чем вы говорите. Вот давайте мы сначала вы сделаете все, что вы нам обещали, все, что говорит меморандум, а потом поговорим о МАГАТЭ, а когда-нибудь поговорим. Может быть, в лучшие времена, после дождичка в четверг. Кроме того, надо сказать, что они еще терроризируют иранцев, всех союзников и самих Соединенные Штаты. Это очень унизительно, на мой взгляд. В Персидском заливе обстреливают военные базы в Бахрейне, в Кувейте, в других княжествах. Ну, то есть они показывают, кто в доме хозяин. Типичный бандитский прием. Они показывают, что мы хозяева сегодня перекроем, хотим перекроем залив, завтра захотим, откроем. Все будет по-нашему. Далее. Разморозка активов. Сообщается, что стороны договорились о разблокировке

и туннели, инфраструктуру, ну а также спекулировать этими товарами на черном рынке и получать дивиденды от этого. Галибаф – это спикер Меджлиса иранского парламента. Он сказал, что в распоряжении иранского Центробанка будут переданы 12 миллиардов долларов из замороженных средств. Причем, сказал, их можно будет использовать в любой валюте для любых целей, и что Иран вовсе не обязуется, как говорит Трамп, приобретать какие-то товары у Соединенных Штатов. Об этом речи, сказал он, быть вообще не может, даже на повестке дня не стоит, что называется. Далее, Грегори, текущее состояние вот судоходства, потому что вот мы говорим Ормузский пролив закрыт, открыт, трафик по-прежнему есть, по-прежнему, точнее, его нету, давайте так скажем, то есть он формально-то есть, но на самом деле движение очень и очень незначительное, то есть после заключения перемирия суточные показатели, они где-то 25-40 транзитов в день, а до этого, до всей этой истории, было в январе, было 100-140 судов ежедневно, то есть по-прежнему пропасть огромна. Все равно боятся судоходные компании, все равно боятся пускать свои суда, потому что мины, дроны, непонятно что, какие-то нападения, возможно, огромные потери, плюс еще экологические катастрофы, и потом им придется платить по счетам. В общем, не хотят. Поэтому я повторяю, приблизительно 25-40 транзитов в день сейчас, а было, ну, насколько у нас было, вот в 5-6 раз больше, что-то такое. Вот, но при этом в Персидский залив начали, сообщается, возвращаться пустые танкеры, включая суда для перевозки там грузов из Катара. В общем, компании отправляют их, надеются на скорое возобновление экспорта, но пока еще очень мало что делается, по-прежнему многие суда стоят на причале, на приколе, не заправляются, все находятся по-прежнему в состоянии ожидания. Теперь немножко о самом Иране, то, что говорят иранцы. По сути дела, сегодня глава Ирана – это командующий КСИР, генерал Ахмад Вахиди. Вот надо познакомиться с этим персонажем, потому что мы будем теперь о нем много чего слышать. Али Хаменеи уже на небесах, но вот Ахмад Вахиди, он один из наиболее крутых там деятелей. КСИР, он заявляет следующее. Я его хочу процитировать. «Мы поставили президента Трампа на колени. Мы получили то, что хотели. Как обычно, глупый Запад, это все его слова, считает, что получит от нас что-то взамен, чего, конечно, никогда не произойдет. Далее. Сейчас наша цель – держать американцев на коротком поводке. Любое нарушение, самое незначительное, независимо от того, кто его совершил, то есть неважно кто там, даже если они сами совершили, позволит нам пригрозить закрытием Ормузского пролива, и Трамп и его люди, конечно же, согласятся на что угодно. Как это ни печально, звучит в свете всех текущих событий и коллизий очень, увы, и очень правдоподобно. Никакого злорадства. Тем, кто меня попытаться обвинить, что я там злорадствую, никакого, напротив. Это горечь и печаль от того, что Америка подвергается такому унижению и ставит под угрозу безопасность и своих союзников. Далее. Трамп думает, что мы потратим деньги, которые он нам дает, на покупку товаров у Соединенных Штатов. Этого никогда не произойдет. И далее еще одно. Теперь нам нужно заставить американцев понять, что Израиль – это злая сила на Ближнем Востоке. Это наша цель. И вот словно бы его слова, как говорится, в уши товарищу Венсу. Венс говорит, заявляет, ну, он уже и раньше заявлял о том, что Израиль должен прекратить обижаться на Соединенные Штаты, должен слушаться своего союзника, это единственный его союзник, и поэтому не должен лезть со своими предложениями, со своими требованиями ни к кому. А он говорит о том, что администрация стремится открыть новую страницу в отношениях с Ираном, новую страницу в отношении с Ираном. Представьте, о чем речь идет речь. Это все равно, что открыть новую страницу в отношениях с Адольфом Гитлером. Ну, замечательные отношения. Он также говорит, сделан первый шаг на пути к ликвидации ядерной программы Ирана. Какая Ирана? Они даже это не обсуждают.

0: обсуждают. То есть он называет это джентльменскими соглашениями. Джентльменскими соглашениями с кем? То есть это вообще непостижимо называть соглашение с террористическим исламистским режимом аятолл сумасшедшим джентльменский. Где он нашел джентльменов? Я не знаю, надо поискать, честно говоря. Вот такие вот пироги, то, что называется. Ну, естественно, на Израилю тот от него достается, что Израиль, как я сказал, не должен нападать на своего единственного могущественного союзника и так далее. Трамп тоже к этому присоединился. Ну, я, по-моему, тоже рассказывал. На саммите Большой Семерки он назвал Израиль, Нетаньяху, очень маленьким партнером. Такие дела. Это то, что касается Ирана. В Израиле, надо сказать, очень встревожены таким разворотом американской политики. Есть многие, которые говорят, что это своего рода игра, это интрига. Трамп и Нетаньяху что-то разыгрывают. Я не вижу, чтобы это была интрига. Я не вижу, чтобы они что-то разыгрывали. Я воспринимаю это как данность, что на данный момент Трамп и Венс, может быть, Трамп под давлением Венса и вот его так знаменитого Витька и Зитька, они решили, что, как говорится, лучше пойти на сделку с Ираном, ну, за счет Израиля, вот такой вот Мюнхен современный, почему нет, преодолеть Чехословакию, там англичане, французы, мы тоже можем, ведь мы же за мир, мы же за дружбу, за все хорошее, джентльменские соглашения. В Израиле этим, конечно, встревожены, что в республиканской партии есть достаточно сильное крыло, и что Трамп продвигает именно Венса, которого поддерживает, а не Марко Рубио, который, напротив, выступает за жесткую политику в отношении Ирана. Кстати, благодаря Рубио подписано было соглашение в Ливане, очень благоприятное для Израиля, хотя вряд ли оно сумеет продержаться, потому что Хизбалла-то остается, и Хизбалла еще сильна, и Иран поддерживает Хизбаллу. Поэтому вряд ли оно согласится, тем более, если Иран начнет получать дополнительное финансирование и будет переводить его Хизбалле, то та окрепнет, ну, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Но на данный момент соглашение, если вы захотите, мы об этом можем поговорить впоследствии. Вот на сегодняшний день такая ситуация. Кроме того, появляется информация, что уже вместе с Катаром создаются какие-то фонды для выплаты денег Ирану. То есть Катар, он же у нас посредник, главный посредник. Это страна-спонсор исламизма по всему миру. Она стала тоже вот главным посредником, и будут создаваться фонды, из которых будут выплачиваться деньги победившей стороне, то есть Ирану. Вот вкратце такая ситуация, Грегори, если что-то еще вспомню, скажу.
1: Ну, раз вы обещали, давайте подробности. Ливан, Рубио, Израиль, что там?
0: Да, итак, смотрите, что там произошло. Значит, произошло следующее. Было подписано соглашение между правительством Ливана и между Израилем при посредничестве и под эгидой Марко Рубио. Соглашение это выгодно для Израиля, а оно закрепляет за Израилем присутствие на территории Южной Ливана, за его контроль над доминирующими высотами, в том числе и высотами на замке Бофор, откуда видна вся Набатейская долина, древняя библейская. Она связывает любой уход Израиля из зоны безопасности с разоружением Хизбаллы. То есть предполагается, что пока Хизбалла существует, Израиль остается вот в этой зоне безопасности, то есть создана буферная зона, и я думаю, что она создана надолго, потому что понятное дело, что Хизбалла не разоружится и не собирается разоружаться. Так что, в принципе, это соглашение достаточно благоприятное. Создаются две пилотные зоны за рамками вот этой вот буферной зоны, куда должны войти ливанские вооруженные силы, и там они должны осуществить контроль, зачистку и так далее. Но все это, конечно, очень сомнительно, потому что большая часть шиитского населения, а это все шиитские населенные пункты, они поддерживают Хизбаллу, И поэтому, а ливанская армия сама, как мы уже все время говорим с вами, она очень слаба, она мало что может, она, по сути дела, состоит из представителей самых разных этнических групп, в том числе и шиитов, причем многие шииты, которые служат в ливанской армии, они сочувствуют Хизбалле. То есть один, представляете себе ситуацию, в одной семье сын служит в Хизбалле, а другой вот в ливанской армии, но поэтому, при этом сочувствует тому своему брату, который служит в Хизбалле. Ну, кому он будет помогать, понятное дело. Вот это приблизительно то, что происходит в реальности. Но, тем не менее, не знаю, насколько этот проект, пилотные проекты продвинутся дальше, но ситуация достаточно благоприятна для Израиля. Если ливанская армия не сможет навести порядок в этих пилотных зонах, она на 90% не сможет, потому что надо разоружать население, все это шиитское, где под каждым домом буквально, под каждым гаражом или там, не знаю, под каждым детским садом созданы туннели, командные пункты, я не знаю, что еще, склады с оружием, то тогда, естественно, и продвижения быть никакого не может. То есть ситуация обещает быть вот, ну, вот такая вот стагнация, опять-таки. Но стагнация достаточно удобная, потому что Израиль уже находится за пределами своих границ на территории Южного Ливана и контролирует вот большую часть этой, не большую часть, а всю эту буферную зону. Хизбалла и Иран категорически отвергают отношения, соглашение, говорят, что это неприемлемо, посягательство на суверенитет свободного Ливана, ну, вся эта дешевая демагогия и так далее. Ливанское правительство, конечно же, хочет, чтобы эти соглашения реализовались, потому что всем в Ливане уже осточертела зависимость от Ирана и от Хизбаллы, но это проблема, тем более, что Иран поднимается снова как победившая сторона, как герой, восстает из пепла, и в этой ситуации ливанскому правительству, конечно, будет намного-намного труднее, чем если бы иранцы были повержены, а Хизбалла бы, была бы зажата к стенке, прижата к стенке. Нетаньяху сказал, что большая часть ракетного потенциала Хизбаллы уничтожена. Он говорит о том, что было у них 150 тысяч ракет, и осталось всего 8%. Ну, то есть это получается там, не знаю, сколько больше, чуть 10 тысяч, наверное, возможно, это и так. Но при этом у Хизбаллы остаются козыри, они все более активно и все более успешно, к сожалению, начали использовать беспилотники, видя, судя по всему, вот результаты войны между Россией и Украиной, насколько эффективны беспилотники, они их используют. И, ну, вот последние дни не было каких-то потерь, немножко все приостановилось, а до этого едва ли не каждый день мы получали сообщение, что убит, раненый, убит. То есть вот эти беспилотники стали головной болью для Израиля. То есть ракеты-то мы, да, уничтожили, а беспилотники наносят большой ущерб. Сейчас срочно разрабатываются, изыскиваются какие-то методы технологические, как их остановить, как их нейтрализовать и так далее. Вопрос, конечно, заключается, на мой взгляд, а где же армия была раньше? Ведь, собственно говоря, на Украине это происходит уже давно. Но у нас, опять-таки, вот как 7 октября было, все всегда неожиданность, увы. Вот такая вот ситуация и в Ливане, Грегори.
1: Понятно. А скажите, влияют ли текущие события и то, как ведет себя Трамп, на Россию? Потому что мы помним, да, что России были ослаблены санкции для того, чтобы компенсировать нехватку нефти и газа, скажем так. Теперь, когда Иран отпустили, что называется, а что с Россией в этом направлении?
0: С Россией, насколько я могу судить, там интересная ситуация. Они же все время кричали о том, что нельзя трогать Иран, наш союзник, суверенное государство, руки прочь от Ирана. И вот теперь, когда заключена эта сделка, то Иран снова начал выбрасывать гигантские объемы нефти в мировое производство. И для России это, конечно, очень плохо, потому что цены на нефть начали снова падать. А учитывая то, что их буквально долбают, и они теряют вот свои нефтеперерабатывающие заводы, вот как это было на Капотне и так далее, то для них это огромная проблема, потому что мало того, что у них большие потери, но еще и цены на нефть упали, падают. Понятно, что Иран снова вступил как доминирующая сила на нефтяном рынке. Так что они, как говорится, вот на что боролись, на то и напоролись, да, Иран поднялся с колен, зато их ставят на колени. Вот приблизительно такая забавная ситуация.
1: А все-таки Америка отпустила вот санкции от России или все-таки их вернули? Потому что ведь Трамп разрешил российским кораблям, ну, скажем так, кораблям не российским, а кораблям, переводящим российскую нефть и газ, вести себя спокойнее. Это по-прежнему в силе или все-таки вернули санкции?
0: Грегори, не скажу. Я не слежу за хроникой вот этого вот события, связанные с российскими делами. Честно говоря, в целом общая картина вот у меня есть по нефтяной ситуации в этой стране, но вот детали, то, что происходит у Трампа, я не знаю. У него сегодня один день так, другой день так. Один день сегодня у него он летит на Марс, а на другой день он воюет с пингвинами. Я и боюсь что-то сказать.
1: Правда. Понятно. Ладно, а вы тогда поподробнее расскажите нам все, что происходит в этом направлении в своей следующей передаче, хорошо?
0: Конечно. Безусловно, безусловно.
1: А что говорят остальные страны Персидского залива вот после того, как вроде как бы нормализуются отношения между Америкой и Ираном?
0: Ну, вы знаете, по-разному. То есть Катар с самого начала, он взял курс на то, чтобы стать союзником Ирана, поддерживать Иран, хотя бомбили они его нещадно, надо сказать, но тем не менее они поддерживают Иран, они очень большие хитрецы, и стать посредником на переговорах. И они, несомненно, извлекают из этого прибыль, потому что Иран выходит победившей стороной. Но на данный момент мы не знаем, опять-таки, что будет через день, через два, через месяц, через три. И иранцы всячески способствуют вот этим проектам по созданию фондов для перевода денег к Ирану и так далее. Что касается Катар, я имею в виду. Что касается остальных княжеств Персидского залива, да и Саудовской Аравии, то, судя по всему, они в шоке. Они в шоке, потому что они рассчитывали на то, что Соединенные Штаты во главе с Трампом, правым президентом, таким воинственным президентом, ястребом, в отличие от Джо Байдена, там, Камалы Харрис, Барака Хусейновича, что они добьют этот режим. Для них это было очень важно. Они этого хотели, они этого не скрывали. Хотя они говорили публично, что мы против войны, но они, судя по всем сообщениям, да и по логике, они хотели, конечно, чтобы их просто загнали в угол и уничтожили режим. И теперь они оказываются, по сути дела, предоставлены самим себе. То есть Соединенные Штаты, они на данном этапе, Трамп показал, что как союзник не стоит ничего. Сегодня он делает так, завтра он делает по-другому. Идет на все переговоры с Ираном, выполняет все их требования и их условия, ложится под них, грубо говоря, как это не противно говорить, и положиться на такого союзника, ну, просто невозможно. Значит, они оказываются перед необходимостью принимать диктат Ирана, принимать его гегемонию как данность. То есть платить ему деньги, вот знаете, ну как бандитский Петербург. Ну, хочешь жить, когда тебя бандит шантажирует, ну, плати, тогда, может быть, тебя и оставим в живых. Вот абсолютно точно такая же философия. То есть их стратегический союзник оказался не стратегическим и не союзником. Более того, сейчас появляются интересные сообщения, что Штаты собираются, администрация собирается выводить свои войска с некоторых баз, княжеств Персидского залива, в частности с Бахрейна и Кувейта, перебазировать их в Израиль. Это значит, что эти страны лишаются защиты американской, это раз, а во-вторых, что Трамп опять-таки выполняет условия Ирана. Ведь иранцы говорили с самого начала, что мы согласимся на перемирие, откроем Ормузский пролив, только если, во-первых, мы получим репарации, контрибуции, будут разморожены наши активы, если полное обеспечится без санкций, снятие санкций судоходства, и если вы уберете свои базы из Персидского залива. Это было одно из их требований. И если эти сообщения о том, что они переводят в Израиль свои базы вот из Бахрейна и Кувейта, то это значит, что и этот ультиматум тоже был принят. Так что, конечно, большинство стран Персидского залива, они находятся в состоянии шока. Это также означает, что авраамические соглашения, которые в первой каденции были несомненной заслугой Трампа, они поставлены под угрозу, потому что, опять-таки, поддерживать отношения для таких стран, как Эмираты и Бахрейн с Израилем, в этой ситуации проблематично. Тебя будут просто гнобить, травить и так далее. То есть и это ставится под угрозу. В общем, все это дело выглядит с их точки зрения, не с точки зрения Израиля, а с точки зрения именно этих княжеств, очень и очень скверно. Теперь они понимают, что Иран может их шантажировать, может перекрывать Ормузский пролив, когда захочет. И более того, сейчас иранцы говорят, что мы вместе с Оманом будем взимать пошлины. То есть я напомню, что в январе никакие пошлины за проход судов не взымался, об этом даже речь не стояла. Теперь иранцы говорят, что да, мы будем все взимать пошлины, все пойдет в нашу казну, все замечательно. Это значит, что мало того, что от них становятся полностью зависимы все эти княжества, но они еще будут платить дополнительную мзду за это. Рэкет. Это чистый рэкет. Эмираты пытаются найти выход из этого положения, поскольку они выходят в Индийский океан частично, то они сейчас ищут пути прокладки трубопроводов к портам, там надо развить инфраструктуру и так далее, дабы обойти вот этот вот Ормузский пролив и напрямую выйти в Большой океан, что может улучшить их положение, конечно, но остальные государства, Кувейт, Бахрейн тот же, они находятся в намного более уязвимом положении.
1: Давайте послушаем рекламу и продолжим наш разговор буквально через несколько минут.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Не улыбка, без сомнения.
7: Отбрось!
4: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
1: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Davidson Radio. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
2: Добрый день, дорогие друзья. Я снова обращаюсь к нашим радиослушателям. Среда, полдень. В это время началась передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостровой в Иерусалиме, звукорежиссер Акмаль Тахиров. И мы продолжаем. Давайте я посмотрю, горят ли линии. Ну, давайте я возьму один звонок, а дальше мы продолжим обсуждать то, что начали. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, это Лали.
2: Вы знаете,
3: уважаемый Александр, закончим тем, что вот ищут обходные пути именно Армузского пролива. Уже активная работа идет, поэтому вопрос, ну вот сон разума рождает чудовище. Вы знаете, страны Персидского залива спали, уповали на свои богатства, Европа спала. Вот Трамп всех разбудил. Вы знаете, вот они думали, что к ним ничего не прилетит. Кувейт, который тоже Арабские Эмираты, деньги, где вообще этих жуликов там лежат, которые обкрадывают свой народ, Иран тоже, как Россия вообще-то. И сейчас уже все как-то проснулись, знаете. И это моя субъективная. Во-первых, Ливан... Это такое соглашение, слава Богу. Там, уважаемый Александр, 18-километровый, вы знаете, туннель залили бетоном, да, уважаемые израильтяне. Еще идет работа, и главное, что Израиль остается там. Вот это был этот вопрос, что Израиль должен выйти. Трамп, знаете, корректирует. Сегодня так говорит, завтра будет так говорить. То, что Европа тоже спала и нет никогда, чтобы это там мы не поможем, мы не будем участвовать в этой войне, и вдруг сейчас они все проснулись и будут накладывать вето, если они что-нибудь не так сделают. В общем, вы знаете, вот человек предполагает, а Бог располагает. Мы посмотрим это еще как будет. Те шахеды, которые должны были давать России, Иран не смог дать. И вдруг сейчас Украина, в Украине лучшая ситуация. Пока никто ничего не знает. И то, что вы не знали, что окажется, когда Трамп наложил вето на российские суда, но разрешил. Сейчас он опять им запретил. Так что никто ничего не знает. Но главное, это мое субъективное мнение, то, что авраамические соглашения будут работать, еще как будут работать, потому что израильское оружие, да, уважаемый Александр, обнаружили у Саудовской Аравии, у Эмиратов, это пока никто ничего не знает. Так что корректировка идет. Я просто надеюсь.
2: Понятно.
3: Единственный союзник Израиля был, есть и будет Бог. Так что Бог не оставит Израиль никогда.
2: Спасибо. Давайте возьмем следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Да, здравствуйте, Рабоним, это Алекс Якубсон. Я признаюсь, во-первых, Здравствуйте, господа. Я признаюсь в полном кретинизме, потому что вчера пытался позвонить в передачу «Полный шалом», которая, видимо, шла в записи. У меня много было вещей, которые я хотел сказать по поводу того, что говорил Александр. Я, наверное, просто сделаю видео, как уже пару раз сделал, выложено на YouTube, на Facebook, и кому интересно, самому Александру или еще кому-то, смогут посмотреть это видео, потому что, ну, есть много вещей, которые хочется как бы поразмышлять над тем, что вы говорите. Два вопроса сегодня, если позволите, задам. Во-первых, Александр, вы вообще бывали или сейчас находитесь в Северной Америке? Бывали ли вы в Нью-Йорке, в Миннесоте, в Канаде и так далее? И во-вторых, вы в курсе, что при всем росте антисемитизма в Европе той же последние примерно года 4, вот как раз 23-го года, из Израиля больше уезжает людей, чем в Израиль приезжает? А еще, если можно, просьба вашему соведущему Алексею Осипову как-нибудь почтить память израильской певицы Мирит Либо Мизрахи, известной прежде всего как певица группы «Временная обвиняемость», и был большой хит в свое время, в начале 90-х, песня «Последнее лето». Я очень давно пытался выйти на Алексея, просто чтобы попросить, чтобы он сыграл эту песню. И, Грегорий, вот вы спрашивали по поводу того, как Россия переживает все, что происходит вокруг Персидского залива. Насколько я понимаю, Россия ничего не выиграла, она теперь уже вынуждена закупать нефть у других стран. Это Россия, страна с одними из самых богатых запасов нефти. Вот спасибо. Еще раз повторяю свои вопросы. Знает ли Александр...
2: Спасибо.
4: Хорошо, спасибо.
2: Спасибо, Александр. Это вы правы, я что-то даже тоже не подумал. А России сейчас не до экспорта нефти, им бы свои проблемы с бензином решить. Это правда. Ну, что, есть что сказать, Александр?
5: Ну, вот то, что Алекс спросил, честно говоря, вот первый вопрос запомнил, был ли я в Северной Америке, в Нью-Йорке? Нет, к сожалению, не был. Второй вопрос, Грегори, просто напомните мне, у меня выскочило из головы.
2: Нет, он просто прокомментировал ситуацию в России, что ей бы не до экспорта, им бы свои проблемы решить.
5: Да, ну вот это да, вот это то, что, собственно говоря, я и сказал, хотя не знаю вот последних каких-то этих зигзагов Трампа, но у них, конечно, у них ситуация, цены на нефть упали, понимаете, то есть Иран вышел на большой международный нефтяной рынок. Это сразу бьет по ценам на нефть, и вместе с тем их долбают со страшной силой, уничтожают их нефтеперерабатывающие заводы, все вкупе, это остаются без бензина, то есть страна, и даже сейчас полно роликов злорадных, шутливых, сатирических, неважно, что пересаживаются на коней и едут на телегах. Ну, скверная ситуация. Так что, опять-таки, я говорю, за что боролись, на то и напоролись во всех смыслах этого слова.
2: Представьте, пожалуйста.
6: Да, меня зовут Сева. Я хочу вас попросить, вы сколько даете людям поговорить в этой передаче? Он то в записи делает, то если ведет я с Мехстаровым, так он слова не дает никому сказать. Что это такое? В конце концов, это передача двоих, что ли? Он только свои эти самые фантазии...
2: Вы про кого? Подождите, вы про кого
6: я
2: говорите?
6: Я говорю про Осипова.
2: Нет, смотрите, дело в том, что Алексей находится за границей сейчас, и это не вопрос, там, кого-то брал, не брал, а это правда. Какое-то время передачи шли в записи, и я попрошу Алексея, чтобы он минимизировал, потому что скажу ему, что люди хотят пообщаться и задать вопросы. Это не обвинять надо, а признать необходимость. Еще раз говорю, Алексей.
6: Когда его нету, можно напрямую, чтобы только одним с мастеровым. Вот как-то его не было, с мастеровым говорили прекрасно.
2: Смотрите, все-таки... Смотрите, все-таки при всем моем уважении к Александру Мостровому, он все-таки в Израиле, и не всегда хватает материала и слушателей для того, чтобы 2 часа отвечать на вопросы. Но я вас услышал, обещаю подумать на эту тему. Договорились?
6: Ну, пожалуйста.
2: Спасибо. Александр, а что вы думаете? Вам тяжело все-таки 2 часа вести одному передачу? Или это нормально?
5: Нет, ну я привык, мы с Алексеем Осиповым, в общем-то, очень хорошо ладим, он выбирает тему, он подбирает, он участвует, я думаю, многие его и любят в передаче. Но, опять-таки,
2: в том числе
5: должна,
2: я.
5: Конечно, Да, конечно. Он очень человек грамотный, эрудированный, знает израильскую реальность, но опять-таки это вот ваша кухня, и вам решать. Алексей сказал, что вот предложил, что, так сказать, сделать в записи несколько, потому что там что-то, я соглашаюсь.
2: Да, я понимаю, он...
5: Я решаю, да.
2: Понятно. Да, давайте возьмем еще звонок, может быть, люди скажут что-то по этому поводу. А вы в эфире, как вас зовут?
7: Добрый день, меня зовут София. У меня один вопрос. Почему лидера нашей общины Навахова нет на вашем радио? Непонятно. Никогда не слышим его голос. Он лидер нашей русскоязычной общины. Никто более. Почему его не слышно никогда на нашем
2: радио? Смотрите. Это ваше мнение. Я слышал. Я услышал вас. Давайте поговорю. Может быть, что-то придумаем по этому поводу. Ладно, давайте вернемся в Израиль. Немножко отвлеклись. Александр, ваш прогноз.
5: Да-да.
2: Немножко, потому что обычно мы начинаем говорить о прогнозах в самом конце передачи. Что скажете сегодня?
5: Вы знаете, я хочу немножко информации сказать, которую я просто не успел сказать. Я вспомнил во время нашего разговора. Вот смотрите, очередное, по сути дела, унижение Соединенных Штатов Ираном. Пару дней назад Витков и Кушнер вылетели в Доху для встречи с иранской делегацией. Так было обнародовано. И что говорит МИД Ирана? Американцы говорят, вот сегодня же во вторник начинаются переговоры. Иран говорит, нет, мы никакие встречи не запланированы, вообще ничего. То есть, мне это горько все. Честное слово, это очень неприятно. Что касается, вы знаете, я еще хочу сказать, людям это будет интересно, Грегори, если есть время, пару слов. Два интересных события вокруг Израиля, на мой взгляд, произошли, не связанные с Ираном. Первое, это то, что правительство признало армянский геноцид, но армяне, правда, не поблагодарили за это. Я не хочу разбирать, может быть, тут обиды, может быть, политика Пашиняна, не хочу в это вдаваться, но признали геноцид. Министр иностранных дел Гидеон Саар сказал, что никогда не поздно сделать правильно, и я считаю, что Бемет с моральной, извините, вставляя иногда ивритские слова, это получается автоматически, что никогда не поздно сделать правильно, потому что не признать еврея, пережившему Холокост, геноцид армян, это мне казалось всегда постыдным. 1,5 миллиона погибли жуткой смертью в ужасных условиях. Это проложило, кстати, путь к Холокосту. Так что я просто рад этому. С моральной точки зрения я этому очень рад. Ну, а с политической, с геополитической, не знаю, насколько это принесет плоды, потому что с Арменией все равно у нас плохие отношения. Азербайджан это не касается. Мне говорят о том, что это повредит отношениям Израиля с Азербайджаном. Я не думаю, потому что Азербайджан сам не участвовал во всем этом геноциде, не принимал никаких действий. Тогда еще ничего не было, собственно. И поэтому, да, он союзник Турции, но сам Азербайджан это не касается. Поэтому никак, на мой взгляд, не должно повлиять. И еще один момент тоже интересный. Людям, думаю, это будет интересно. Словения. Страна маленькая, европейская страна, которая до сих пор гнобила Израиль. Там было леволиберальное правительство. Они вводили санкции, требовали исключить Израиль из всех организаций и так далее. Там сменилось правительство. И вот теперь новый премьер-министр Янис Янша объявил, что он намерен перенести посольство в Иерусалим. Сказал, что это... Израиль стратегический партнер, это государство, базирующееся на иудео-христианских принципах, разделяющее европейские ценности свободы, и что мы переносим посольство, я не знаю, когда практически и как, но переносит посольство в Иерусалим. Это будет тогда, если это будет сделано, первая европейская страна перенесет свое посольство в Иерусалим. Это, ну... В нашем мире очень много тьмы, но вот это вот такая искра света во всем этом. Я хотел, чтобы люди об этом тоже знали, потому что это, на мой взгляд, очень хорошее, правильное решение, Грегори.
2: Скажите, я ошибаюсь или нет? Две страны, Словения и Венгрия, блокировали европейские деньги для передачи Украине. Получается, что эти... Две страны снимают свои вето, и Украина получает большие дивиденды, что называется, в Европе.
5: Нет, нет, вы путаете, Грегори. Нет, нет, нет. Словения не выступала против Украины.
2: Словакия, две, да, страны, наверное, Словакия,
5: Словакия,
2: да?
5: Словакия, Словакия,
2: Словакия. Словакия, я Слова... поэтому... Словакия, то есть Венгрия, да, и Словакия, да, понятно.
5: Да, да, да. Роберт Фицо, значит, Виктор Орбан и Роберт Фицо, они блокировали, но после того, как Орбан ушел, после того, как он потерпел поражение.
2: Осталось одна Словакия, да?
5: Нет, нет, она уже тоже сняла свои претензии, но она слишком маленькая страна, чтобы действовать самостоятельно, так что, по-моему, сейчас уже в этом отношении проблем нету, путь расчищен.
2: Видите, после того, как Югославия распалась, много путаницы между Словенией, Словакией.
5: Конечно,
2: далее,
5: многие путают.
2: Что...
5: Многие очень путают. Словакия, Словения. Обе славянские страны и обе хорошие страны. Они пытаются сохранить свое христианское прошлое, и слава богу. Но вот у каждой свои. Нет, Словения нет. Словения не препятствовала переводу средств. Украине нет.
2: Получается, что Словакия – это часть бывшей Чехословакии, а Словения – это все-таки,
5: да,
2: часть бывшей Югославии.
5: Абсолютно. Именно,
2: понятно.
5: Именно так.
2: Берем следующий звонок. Здравствуйте,
8: алло?
2: Представьте, пожалуйста. Да-да, представьте,
8: да, меня зовут Эстер. Я хочу сказать огромное спасибо вам за передачу. И вообще прекрасно ведет Осипов вместе с Александром. У нас, знаете, мы бесплатно радио слушаем, да, и вот такие возмущения очень некрасиво себя ведут. Очень.
2: Ладно, ладно,
8: я
2: все просто... нормально.
8: Да.
2: Но люди не любят запись, но я понимаю людей.
8: Нет, я хочу один вопрос задать. Скажите,
2: да, конечно.
8: Александр, пожалуйста, вот это предложение вы можете сделать? Почему только должен за Амурский пролив отвечать Дональд, вообще Америка? Есть много стран, вы сейчас сказали, где-то 140 стран проходят через этот пролив. Нельзя ли вот Израиль предложить, чтобы вот эти все на Ближнем Востоке, вот эти Саудовской Аравии и так далее там, чтобы объединились и нажали на этот ксир?
2: Ой, можно я перебиваю? Эстер, извините, это то, что предлагал Трамп. Трамп пытался создать коалицию по защиту Армудского пролива и по его эксплуатации. А никто же не присоединился, и все это опять легло на плечи Америки. Или я неправильно понимаю, Александр, это уже вам вопрос.
5: Нет, это так. Трамп действительно обращался ко всем, в том числе к странам Персидского залива, и к европейским странам, к европейским державам, Франция, Англия, Италия, Германия, послать туда хотя бы тральщики какие-то, послать туда, ну, какие-то суда для того, чтобы можно было разблокировать, снять эти мины и так далее, но никто из них не захотел, никто, они все заняли такую позицию, мы ничего не знаем, ничего не слышим, мы ни при чем. Может быть, это тоже повлияло в конечном счете на его решение, и персидские государства Персидского залива, они, конечно, невероятно трусливы, невероятно, то есть, с одной стороны, можно их понять, они маленькие и расположены совсем рядом с Ираном, но с другой стороны, у многих из них колоссальная авиация. У Саудовской Аравии, по-моему, 400 боевых самолетов, современных, американских, и у Объединенных Эмиратов.
8: Конечно,
5: колоссальные.
8: Объединиться надо.
5: Конечно,
8: как
5: но они трусливы,
8: можно,
5: понимаете?
8: Америка,
5: да, Эстер, но они трусливы. Трусливы невероятно, и они ждут, пока кто-то станет победителем. Ну, на сегодняшний день выходит победителем Иран, конечно, так что да совершенно
8: это
5: верно.
8: Да, это ужасно, ужасно.
5: Ужасно, безусловно.
2: Спасибо.
5: Безусловно.
8: Спасибо, всего доброго, спасибо вам.
2: Вам спасибо Очень большое за звонок.
8: Осипов прекрасно ведет программу.
2: Без сомнения.
8: Очень грамотно.
2: Ну, будем считать, что... Смотрите, Эстер, будем считать, что это не претензии Осипову, а это претензии радиостанции, что больше передач делать в прямом эфире, а не в записи. Александр, вот теперь уже буквально осталось пару минут до окончания передачи. Ваш прогноз на ближайшую неделю, не в будущем, не в далеком будущем, а буквально на следующие несколько дней. Что скажете?
5: Грегори, я думаю, что мало что изменится, к сожалению. Соединенные Штаты будут продолжать этот диалог, будут договариваться, будут высвобождать средства Ирану. Иран со своей стороны будет провоцировать, нагнетать, по-всячески создавать какие-то искусственные помехи, заявлять, что он хочет это и хочет это, и выдвигать новые требования. И это, я думаю, что это будет и на следующей неделе, и еще через энное количество недель, потому что Трамп показал, что он жаждет этой сделки. Понятно, что у него есть свои причины, но иранцы-то это прекрасно понимают, и как любые бандиты, они этим будут пользоваться.
2: Ну хорошо, ну хорошо, рано или поздно или надо будет закрывать, скажем так, в кавычках, сделку, или получать спрятанный Иран, так сказать, видите, я уже вместо уран говорю Иран, и спрятанный уран, поэтому что-то же должно произойти рано или поздно.
5: Грегори, у меня нет ни малейшего сомнения, что они не допустят ни специалистов МАГАТЭ, ни иранских специалистов по своему урану. Это их идефикс, понимаете? Это их стратегическая задача — создать свой ядерный зонтик. Тогда они будут неприступны, тогда они будут крепостью. Поэтому они будут затягивать переговоры, будут всячески запугивать, нагнетать ситуацию, уходить, как на персидском базаре, знаете, уходить, возвращаться, снова предлагать. И они втянут, это то, что они хотят, получить деньги от Соединенных Штатов и от всего мира. И, кроме того, они хотят затянуть, насколько это возможно. А там уже и промежуточные выборы, а потом уже и президентские выборы, там уже неизвестно что. Это их цель — затянуть.
2: Ну, затянуть
5: в это болото.
2: Ну, моя позиция такая: если затягивание переговоров не даст Ирану продолжать обогащать уран, то ради бога, ведь наша задача-то не выиграть любой ценой, а наша задача сделать так, чтобы любой ценой Иран не продолжал свою ядерную программу. То есть, ну, пусть будет...
5: Нет, сказать, Грегори. Грегори, нет ни малейших сомнений. А они будут продолжать. Помните, заключил Обама с ними переговоры? Они все равно продолжали. Почему потребовалось вот наносить удар прямо сейчас? Они уже были в полушаге. То есть они от этого не откажутся никогда. А кроме урана, там есть еще и другие вопросы. Ракетный потенциал, финансирование прокси. Именно то, что об этом заявлял сам Трамп. Что мы вот выставляем четыре условия, и от которых он от всех отказался, так что там еще и намного более сложнее все. Но нет, однозначно, Иран не согласится пожертвовать своей ядерной программой. Не может быть никаких сомнений. Они будут идти к этому. Для них это вопрос, как они видят это, жизни и смерти, вопрос доминирования в регионе.
2: Спасибо всем, что были с нами этот час. Спасибо Александру. Это была передача «Нью-Йорк-Иерусалим». Вели ее Грегори Дэвидсон из Нью-Йорка и Александр Мастровой из Иерусалима. И мы прощаемся до полудня в следующую среду.
5: Спасибо, спасибо. Всего доброго.
9: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
10: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
11: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
12: 718-946-50-99. 718-946-5099.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Китае глухой мальчик потерялся во время игры в прятки и смог найти свою семью только 35 лет спустя. Старший брат нашел его благодаря детской привычке писать свое имя наоборот. В Канаде закроют завод на 2 дня из-за выхода GTA 6. Игра выйдет 19 ноября. Работники заранее сообщили, что будут недоступны и не выйдут на связь, так как будут заняты исследованием Vice City, вымышленного мегаполиса в компьютерной игре. Sony перестанет выпускать физические диски с играми для PlayStation. Переход на цифровой формат произойдет с января 2028 года. Игровой магазин Chronos в городе штата Орегон временно приостановил проведение турниров по UGO из-за многочисленных жалоб посетителей и негативные отзывы, связанные с несоблюдением отдельными участниками элементарных правил личной гигиены. В заявлении, опубликованном на сервере магазина в Discord, администрация сообщила, что соревнования не будут проводиться в течение недели. Помимо жалоб на неприятный запах, организаторы также указали на ненадлежащее использование туалетных комнат. Посетители призвали соблюдать действия требования и сообщать о случаях нарушения правил. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на канале RTN. Верховный суд подтвердил право на гражданство по рождению. Военные США после соглашения между Ливаном и Израилем будут на земле следить за действиями вооруженных сил обеих стран. Рекордно мало американцев испытывают гордость за страну. Накануне 250-летия новый опрос фиксирует самый низкий за 25 лет уровень тех, кто заявляет о крайней гордости за Америку. Акул заметили у побережья Нью-Йорка. Отдыхающих призвали соблюдать осторожность. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 88% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
6: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
7: Борис Овезов,
6: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
7: Программа «Караван». Шапшими.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Davidson Radio.
10: И я приветствую всех слушателей Davidson Radio, всех, кто присоединился к нам сегодня на волне 620 AM. С вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе». Почему она так называется? Я давно об этом не говорил, потому что часто получается сделать реальным то, что кажется нам нереальным. Сделать это реальным в обычной жизни – избавившись от тех проблем, которые иногда не просто годами, а десятилетиями мучили человека. И сегодня мы продолжим говорить на эту тему, но прежде чем мы продолжим говорить, я хочу напомнить телефон, по которому вы можете позвонить мне и задать вопрос, если, конечно, он у вас возникнет. А после передачи телефон 718-303-7510. 718-303-7510. И мы начинаем. И в прошлых передачах я говорил о том, как стресс влияет на наше здоровье. И, видимо, не зря была поговорка, которую все очень хорошо знают, что все болезни от нервов, кроме нехороших болезней, которые иногда бывают от удовольствия. И, к сожалению, это правда. К сожалению, стресс не просто нас разрушает, он нас окутывает, он пронизывает нас, как вот, наверное, рентгеновские излучения нас пронизывают в аппаратах, задевая каждую клетку, там буквально каждый, наверное, каждый атом в нашем существе. И чем дальше идет развитие человечества, тем больше стресс влияет на нас негативно, потому что мы... Даже раньше мы страдали от стресса, и наши родители, наши дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушки, все страдали от стресса, но близко он не был таким, уровня такого, каким он стал сейчас, потому что мы отстали, наше социальное развитие, наше развитие каких-то наших таких душевных сил, вот этого противоядия против стресса, мы отстаем в развитии эмоциональном и от того, что происходит в развитии техническом, потому что мы видим, какие технические вещи происходят каждый день меняется наша жизнь, и технически она меняется в хорошую сторону, но это все больше и больше приводит нас к нашему душевному такому нездоровью, я бы сказал, не побоюсь сказать, нездоровью. И вот сегодня мы об этом поговорим, и даже такой будет небольшой рецепт от человека, о котором, наверное, подавляющее большинство, даже не только слушателей Davidson Radio, а даже подавляющее большинство людей в мире не просто забыли, они о нем никогда и не знали. И сегодня мы поговорим о нем. И поговорим о тех волшебных словах, которые, если мы будем произносить и произносить осознанно, мы в процессе передачи поймем, что это значит, в нашем теле мы заметим, как начинают происходить изменения. Но это не волшебная таблетка, которую мы сказали эти 6 слов один или два раза, или 3 раза, и все, у нас все прошло. Нет, это требует определенной работы, и сейчас мы поймем, какой именно работы. Так кто же придумал эти 6 слов? Кто открыл эти 6 слов? Это был немецкий ученый, который провел несколько лет в темной закрытой комнате, почти ослепший, сломленный. И именно эти 6 слов помогли ему вернуться к жизни. И сегодня мы поговорим о нем и поговорим, почему эти шесть слов работают не как самовнушение, а как точный научный механизм. Давайте начнем с одного наблюдения, очень интересного наблюдения. Вот представьте, мы же в гипнотической передаче, и мы себе можем закрыть глаза и представить, что мы

Если даже ответ сразу найдем, мы сделаем это с трудом. Потому что боль мы замечаем с точностью до миллиметра. Окраска боли, какая интенсивность, когда больше болит, когда меньше болит. А то, что у нас в порядке, как бы все растворяется в каком-то невидимом фоне. И эту странную асимметрию нашего внимания заметил в XIX веке немецкий ученый. Он был физиком и основоположник психофизики Густав Фехнер. Именно она стала той отправной точкой открытия, которая изменила понимание того, как человек ощущает собственное тело и как он должен ощущать собственное тело. И Фехнер пришел к выводу, который поначалу, казалось бы, звучит неожиданно, что наше тело не докладывает нам о себе всю правду в полном объеме. Оно посылает тысячи сигналов одновременно. Болевые сигналы, тревожные сигналы, спокойные сигналы, радостные сигналы. Но наше сознание воспринимает из них лишь те, на которые настроено привычное внимание. И если это так, то у каждого из нас есть возможность, о которой мы, возможно, даже никогда не задумываемся всерьез. И Фехнер вел свои исследования в Лейпциге. Он там же преподавал физику в университете и был известен среди коллег как человек точного аналитического ума. Он изучал свет, он изучал электрические явления, он изучал природу света. И, казалось бы, обычная академическая карьера, вся жизнь у него в формулах, вся в лабораторных работах, в лабораторных приборах. Но в 1839 году произошло то, что перевернуло все, что он о себе знал. Проводя опыты со зрительными послеобразами, Фехнер подолгу смотрел через цветные фильтры на солнечный свет. И смотрел так долго и в такое время неподходящее, а любое неподходящее время – это когда солнце встало больше, чем наполовину у горизонта. Вот пока солнце до половины своего круга встает, еще можно смотреть на солнце. Но как только поднимается оно выше, естественно, он даже не в это время смотрел, он смотрел днем, и пришло к тому, что его зрение очень серьезно повредилось. Он практически полностью ослеп. Он не выносил дневного освещения, он не мог читать, не мог работать. Но ко всем проблемам со зрением еще добавилась и глубокая депрессия, потому что из перспективного человека, ученого, он превратился в такую развалину, в слепого крота, по сути дела. Он оставляет кафедру и несколько лет проводит фактически в затворничестве. И жил в это время он в маленьких затемненных комнатах, практически не принимая пищи, ни о чем, вот, ну, работать он, естественно, он не мог, он не принимал практически никого людей, и даже когда коллеги его навещали, он не хотел с ними разговаривать, они уходили с таким тяжелым чувством, как будто они прощались с покойником. Все понимали, что были просто уверены, что он из этой ситуации не выберется, никогда ему выкарабкаться просто невозможно. Но его восстановление пришло неожиданно. В 1843 году, через 4 года, через 4 года после 4 лет почти полного уединения в темноте, Фехнер впервые вышел в сад. Он снял с лица повязку, и то, что он увидел, его поразило настолько, что он просто не мог об этом не написать. Он увидел цветы, листья, утренний свет. Это после 4 лет слепоты. Он описывал этот момент, как будто он Божье откровение получил. Каждый лепесток, ему казалось, что он светится изнутри. Каждая тень была живой. Казалось, каждый цветок с ним разговаривает. Каждый запах достигал его с такой необыкновенной силой. После сидения в этих полуподвальных комнатах, можно себе представить, он плакал. И в его записях этот момент стоит отдельно от всего остального. Стоит не как научное наблюдение, а просто как личная точка отсчета. Отсчета, которая разделила его жизнь на до и после. Именно этот опыт, это возвращение из темноты к свету, он переориентировал все его дальнейшие исследования. И он начал думать не только о том, как физическое раздражение превращается в ощущение, но и о том, почему одни люди видят в мире одно, а другие люди при тех же внешних обстоятельствах видят совершенно другое. Почему один?

0: человек выходит из тяжелых обстоятельств с ощущением, что жизнь продолжается, а другой, который не болен, не сильнее, чем первый, и не более усталый, и не более замученный, он теряет к ней вкус и интерес. И эти вопросы занимали Фехнера годами. И центральным научным результатом его работы стал закон, который теперь носит два имени – его и его учителя Эрнста Вебера. В учебниках его записывают формулой с логарифмами, которые нам не нужны, но суть его можно объяснить через простой образ, который знаком каждому. Просто представьте, что вы несете тяжелую корзину с продуктами. Если в нее добавим одну небольшую баночку, мы не почувствуем, руки напряжены, мы с усилием все это держим, нагрузка нам стала привычной, тело к ней адаптировалось. Но если мы держим пустую корзину, то та же банка ощутится сразу, ощутится отчетливо. И Фехнер установил, что мозг воспринимает не абсолютную величину ощущения, а изменения относительно того, что уже привычно. То, на что мы направляем внимание постоянно и к чему мы давно привыкли, притупляется и уходит в фон. А любое новое ощущение в том же направлении, куда мы смотрим, туда, куда мы посмотрели, воспринимается остро, ярко, отчетливо, даже если оно само по себе совсем небольшое. И по мнению Фехнера, это объясняло явление, которое он наблюдал снова и снова каждый день. Человек, который годами держит внимание на том, что болит, что не так, он постепенно выстраивает в своем восприятии устойчивую систему, в которой именно болевые сигналы всегда оказываются на первом плане. Не потому, что их больше, а потому, что именно под них откалиброван его внутренний прибор восприятия. То, на чем мы концентрируем свое внимание, расширяется. Мы концентрируемся на плохом, это простое начинает увеличиваться. В нашей жизни, в нашем теле болезни усиливаются. Все, что угодно происходит, но происходит только плохое или еще что-то хуже. Вот просто сейчас, если на секунду мы задумаемся, куда на наше направлено внимание? Вот куда оно направлено чаще всего? Естественно, на то, что где-то болит, или все-таки на то, что хорошо себя чувствует. И если мы будем честны перед собой, естественно, мы задумаемся на минуточку и поймем, что все-таки по привычке мы будем концентрироваться на том, что создает нам дискомфорт. И многие скажут, да, конечно, мы создаем этот дискомфорт, потому что дискомфорт, убрать его важнее, мы должны постоянно на нем сосредотачивать свое внимание, фокусироваться. Но это где-то это правильно, с бытовой точки зрения, да. Но когда мы думаем и живем только в негативе, и думаем о негативе, и думаем о той боли, которую мы испытываем, она не становится меньше. Мы с каждым днем наше подсознание получает сигнал, что с этим сделать ничего нельзя, и у нас одна дорога только болеть больше, больше, сильнее, сильнее, таблетки принимать все более и более мощные, в более количествах таких, в каких-то устрашающих. И дороги из этой болезни назад дороги нет. Потому что куда направлено наше внимание, я об этом уже говорил, туда идет наша энергия. И то, что мы замечаем и акцентируем внимание именно на проблемах, а не на том, что где у нас хорошо, где у нас стабильно. И это касается не только здоровья, это касается любой сферы нашей жизни. Это и финансы, и наши отношения, и наша работа, и все что угодно. И Фехнер заметил вот что, что в теле всегда много сигналов, идет одновременно. И если мы концентрируемся на тех сигналах, которые создают нам только дискомфорт, мы просто не пропускаем в наше сознание сигналов о том, что что-то у нас в порядке. То есть представьте, все время мозг получает информацию, что у нас все не в порядке. И подсознание начинает понимать, что бессмысленно что-то делать, бессмысленно что-то исправлять. Как в старом фильме, шеф, все пропало, все, можно человека просто хоронить. Потому что, еще раз, мы замечаем только то, куда направлено наше внимание. Никаких хороших сигналов, вот я говорю, болит колено, болит плечо, болит палец, а второе плечо, может быть, не болит. И мы на это не обращаем внимания. Мы не обращаем внимания, и спросить вот еще раз, задайте себе вопрос, а что или у меня в порядке? Большинство из нас только скажут, что у нас не в порядке, но ни один человек не скажет, что у нас в порядке. Как же можно быть здоровым? Как же можно стремиться к выздоровлению и как-то себя радовать, когда каждый день мы говорим себе, все пропало, все пропало, все пропало. В чем же важность этого открытия для нас с вами? Еще раз, если все внимание с утра до вечера направлено на то, что болит, мозг это замечает, все, что в теле дышит, справляется, позволяет нам жить, позволяет биться нормально сердцу, остается за чертой, как будто у нас в теле вообще просто ничего хорошего не существует. Что же это означает на практике? Тело одновременно и постоянно посылает нам сигналы из разных мест. Где-то тепло расслаблено, где-то дыхание ровное, где-то ощущение устойчивости. Мы держим равновесие. Мы опираемся и получаем чувство безопасности, когда наша спина на спинке кресла. Эти сигналы существуют, они реальны, они существуют прямо сейчас. Но если привычный порог внимания настроен на дискомфорт и боль, сигналы благополучия, они просто не поднимаются до уровня сознания, мы их не замечаем. Они остаются ниже черты, как звук за стеной, который вроде есть, но через стену мы его просто не слышим. Там может быть наше спасение, нас зовут или кто-то зовет на помощь, мы не слышим. И Фехнер полагал, что человек, который систематически без насилия над собой переводит и переносит свое внимание на ощущение нормально действующего тела, постепенно сдвигает свой внутренний порог. Сигналы, которые раньше оставались незамеченными, начинают подниматься выше этой черты, и они входят в круг осознанного восприятия. Это происходит не сразу, это не происходит мгновенно и от одного намерения, но по точным законам того, как работает восприятие, по законам, которые Фехнер описывал не как предположение, а как измеримую закономерность. Это научный факт, это не эзотерика, это не магия, это не колдовство. И здесь кроется парадокс, парадокс, который Фехнер описывал через конкретные наблюдения. Возьмем двух человек с практически одинаковым объективным состоянием здоровья. Но эти люди могут чувствовать себя абсолютно по-разному, в зависимости от того, на что их внимание направлено привычно. Первый просыпается, привычно сканирует свое тело, ищет плохое, что затекло, где болит, где ноет, где какой-то дискомфорт. Начинает думать, как это будет к вечеру. А второй еще лежа в постели замечает, я сегодня дышу свободней, мне тепло под одеялом, руки не затекают, рука лежит без напряжения. И оба описывают свое реальное состояние, оба честны, но подключены к разным каналам телесного опыта и принимают разные сигналы. И это определяет, с каким внутренним состоянием каждый из них встает в постели, как он проводит день, как он себя чувствует в конце этого дня. У этого наблюдения есть неожиданное следствие, которое Фехнер выводил из своего закона. По принципу восприятия мы острее всего замечаем изменения на низком исходном фоне. Это означает, что именно тот, кому сейчас плохо, и чей исходный уровень самочувствия невысок, он обладает наибольшей чувствительностью к малейшим изменениям в лучшую сторону. Самое небольшое, самое конкретное ощущение чего-то лучшего, и вам дышится чуть свободнее. Рука двинулась без вчерашней боли, голова чуть-чуть яснее. Во второй половине дня мы воспринимаем это с исключительной остротой. И эти изменения существуют, они реальны. И мозг при правильном направлении, при правильном внимании способен зафиксировать эти изменения, положительные изменения, с большей точностью. В своих философских работах, которые Фехнер писал уже после выздоровления, он описывал то, что называл дневным взглядом на мир, противовес ночному взгляду. А мы все знаем, что ночью любая боль, любой дискомфорт, любые дурацкие мысли, тяжелые, тяжелые дурацкие мысли могут быть и разные, но они хотя бы дают нам радость. Ночной взгляд всегда более депрессивен, и всегда он более, что кажется ночью, что все, все пропало, я не доживу до утра. И всякая ерунда лезет человеку в голову. Так вот, человек в этой картине мира или здоров, или болен. Третьего не дано. Дневной взгляд, по его словам, по словам Фехнера, признает, что тело – это живой организм, что тело ищет непрерывное равновесие, что это та система между тем, что думает и что чувствует человек, и что происходит в его теле. Между всеми этими вещами существует живая связь. Не магическая, не колдовская, а вполне физиологически объяснимая через законы того, как работает восприятие. И в своей книге, которую он написал через несколько лет после своего исцеления, Фехнер изложил убеждение, которое прошло через весь его личный и научный опыт. Человек, который смотрит на свое тело как на живой реагирующий, стремящийся к восстановлению организма, а не как на поломавшийся механизм, он создает условия для принципиально иного телесного опыта. Это не отрицание боли, это не закрывание глаз на болезни, это изменение позиции наблюдателя, которое, по убеждению Фехнера, влияет на то, какие именно сигналы из того колоссального потока телесных ощущений допускаются к нашему осознанию, какие остаются за чертой порога. И мало кто сегодня вспоминает, что Фехнер, который провел несколько лет почти в полной немощи, в полной темноте, практически слепым, прожил потом еще несколько десятилетий. При этом он интенсивно работал. Он скончался в 1887 году, когда ему было 86 лет, а заболел он в 39. И до последних лет он был в ясном уме. Он продолжал писать, он продолжал свои исследования. Тот человек, которого его коллеги в начале 40-х не ждали обратно в науку, которого уже они похоронили, он пережил многих своих коллег, он пережил многих своих современников. Он оставил то научное наследие, которое до сих пор цитируют и изучают. И Фехнер описывал внимание как обучаемый навык. Не как врожденную черту характера. Мы не рождаемся с настройкой всегда замечать плохое. Это складывается из нашего опыта, из наших тревог, из нервозности, из необходимости быть всегда начеку, быть всегда на страже. Мы не позволяем, я говорил в прошлой передаче, даже отдыхать себе. Мы отдых воспринимаем как угрозу. Мы воспринимаем, что отдых поможет нам разориться, поможет нам не контролировать каких-то наших близких, не контролировать наших сотрудников, там, если они у вас есть, не контролировать свою работу. Отдых как угроза. Вот до чего мы дожили, когда бы нам, если когда мы были молодыми, когда мы, нам там было, не знаю, 20-25 лет, если бы нам так сказали, я думаю, большинство из нас очень бы удивились. Мы все хотели отдыхать, мы все хотели веселиться. А сейчас мы довели себя с этим ритмом жизни, с постоянной нагрузкой, с постоянной мыслью о том, что мы всем должны, что мы не имеем права отдыхать, что мы должны думать только о деньгах, мы должны думать только о плохом, потому что, о, хорошее, хорошее, оно и так, хорошее, оно придет, оно никакой не несет угрозы. А мы находимся в состоянии войны со всем миром. Мы выходим из дома, из квартиры, мы застегиваемся там до последней пуговицы, карманы, где кошелек, чтобы, не дай бог, там что-нибудь у меня не украли, не напали на меня. Как надолго вот можно в таком состоянии прожить? Как долго можно сохранить в таком состоянии стресса свое здоровье? Об этом поговорим во второй половине нашей передачи. А сейчас реклама. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Кафе в Таиланде стало вирусным в соцсетях из-за необычного дизайна люстры, которую пользователи соцсети сочли слишком похожей на пенис. Заведение находится в курортном городе Хуахин и оформлено в средиземноморском стиле с лимонными деревьями, белыми виллами, бассейном и ярко-желтым декором. Гостям предлагают лимонады, лимонные десерты и проживание на территории комплекса. Однако внимание пользователей привлекли вовсе не десерты. Больше всего обсуждений вызвали люстры над лестницей. Многие увидели в ней недвусмысленные очертания. Несмотря на волну мемов, кафе продолжает работать в обычном режиме и принимает гостей, многие из которых теперь приезжают не только за кофе и лимонными пирожными, но и ради фотографий с обсуждаемым в сети интерьером. Американский блогер Джейкоб Абрамс Коэн решил устроить себе спортивный челлендж. Он пробегает по 5 километров в необычных местах. Он уже пробежал 5 километров под диваном, внутри мусорного бака, по стремянке и по дереву. Британский актер Том Харди выпустит рэп-альбом. В альбоме Харди использует псевдоним Фрэнки Пулитцер. Полная версия альбома с 15 песнями выйдет 28 августа.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
6: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
7: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
10: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский о эрудите.
11: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
12: Лето на Дэвидсон Радио.
13: Все еще будет.
12: Все еще будет.
0: И мы продолжаем. С вами снова я, Николай Федоров, и моя передача «Реальность нереального в гипнозе». Вы можете позвонить мне после передачи, если у вас возникнут какие-то вопросы, по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в первой половине передачи мы говорили о том, как стресс влияет на нас, на наше здоровье. Влияя на наше здоровье, естественно, он влияет на нашу жизнь, на ощущение жизни, на то, что очень часто многие люди, особенно, ну, я сталкиваюсь, естественно, с теми, кто уже разрушен больше обычного, и они приходят, и многие говорят, что просто не хотят жить, потому что не видят в этом никакого смысла. В жизни нет радости. Если нет радости, человек... недолго он протянет. Человек, который всегда хочет радоваться, недолго протянет. Человек, который избегает стресса, этот человек тоже не очень хорошо, потому что стресс в разумных пределах, он полезен так же, как и в разумных пределах, я думаю, очень многие вещи нам полезны. И мы говорили о Густаве Фехнере, который прожил такую очень непростую жизнь, но очень много сделал для того, чтобы научить людей правильно относиться к себе, правильно относиться к своему телу. Относясь правильно к своему телу, мы выстраиваем правильную жизнь. Мы, избегая стресса, мы избегаем даже тех проблем, которые, казалось бы, никак не связаны со здоровьем. Мы меньше попадаем в аварии, с нами меньше происходит несчастных случаев. И вот сейчас мы дойдем до тех волшебных шести слов, которые Густав Фехнер задавал себе каждый день. И этим самым он менял внутренние настройки организма. Можно очень много сделать для своего здоровья, не обращаясь к доктору, хотя это святое дело. Я всегда говорил, если мы, не дай бог, там заболели, что-то случилось, в первую очередь идем к доктору. Но есть такие вещи, которые мы можем делать не вместо доктора, а вместе с доктором. Даже при самых страшных серьезных заболеваниях, я просто вот на эту тему не могу все сказать, что я хотел бы сказать, хотя многие мои знания опираются на труды американских ученых, на труды, на книги, на работы американских онкологов, американских психиатров. Но это было там середина 70-х, начало 80-х. Тогда об этом еще можно было говорить. Но сейчас книги их преданы забвению. Некоторые книги, которые продавались на Амазоне, сняты с продажи. Этих книг, ну, найти практически невозможно. Я там некоторые книги покупал у любителей, которые, не знаю, там 20-30 лет назад их купили, они где-то у них валялись. И, кстати, достаточно за серьезные деньги, потому что в живом виде, в бумажном, эти книги, они просто становятся библиографической редкостью. А то, что можно найти в интернете, не всегда хорошее качество, не всегда правильно там страницы расположены, неудобно читать. Ну, есть свои минусы, потому что бумажная книга все равно, может быть, я просто привык. Раньше были только бумажные книги. Сейчас, да, сейчас много я читаю и онлайн, много читаю и в планшете, и в ноутбуке, ну, как многие из нас. А вернемся к господину Фехнеру, и от него еще чуть-чуть перейдем, там поговорим о стрессе. Я расскажу там несколько, про очень интересную одну таблицу. Данные из этой таблицы надо очень нам, многим из нас задуматься. Задуматься, потому что вы просто, может быть, не сталкивались с этим. Так вот, то, что не складывалось у людей годами по Фехнеру, поддается перезарядке, перезагрузке. Не рывком, не усилием воли, а систематически и мягко работая, переводом взгляда в другую сторону. И первый инструмент, который следует из его теории, это вопрос. По механизму, который Фехнер описывает как основной закон восприятия, вопрос активирует в мозге, в нашем мозге, направленный поиск. Когда человек спрашивает сам себя, что болит, мозг ищет ответ там, где болит. Когда человек спрашивает себя, где мне сейчас внутри себя хорошо, мозг ищет ответ там. И ответ найдется в обоих случаях. Потому что тело действительно посылает эти и другие сигналы и всегда посылает всю пачку, вот весь комплект, весь комплекс сигналов. И он посылает его одновременно, и разница только в том, какой канал у нас оказывается открытым. И фраза, которая стоит за этим принципом, звучит буквально так. Где мне внутри себя сейчас хорошо? Вот просто подумайте. Три слова, которые могут буквально изменить реальность. Эти слова, они звучат вот именно так. Где мне внутри себя сейчас хорошо? Вопрос, обращенный к телу. В любой момент, утром лежа в постели, в середине дня, когда накатывает усталость, вечером, когда уже мысли начинают ходить по кругу, по такому замкнутому, по привычному. И Фехнер всегда был уверен, что этот вопрос каждый раз подает сигнал. Подает сигнал нашему подсознанию, нашему мозгу. Смотри туда. Мозг начинает смотреть в правильное место. И смотрит он в то место, куда мы направляем внимание. Где мне сейчас внутри себя хорошо? Он смотрит туда, он находит хорошее. На чем мы концентрируемся, это начинает расширяться. Еще раз. концентрируемся на хорошем, расширяется хорошее. Внутри нас, вокруг нас улучшаются наши отношения, улучшаются наши дела. Если мы концентрируемся только на том, что летит астероид, вот, кстати, опять начали писать, они летают, они там в галактике, в нашей Вселенной, их миллионы и миллиарды, наверное, и они летают и будут летать. Но вот зачем нам задумываться, чуть-чуть я отвлекусь, но это, кстати, по нашей теме, о том, что летит какой-то астероид, который может нас там просто за несколько мгновений уничтожить. Я на это, я думаю, никто на Земле на это повлиять не может. Но это создает, что человек думает, да мне зачем трудиться, зачем мне напрягаться, буду тратить деньги, буду гулять. Да подумаешь, там употреблю вещества, напьюсь, не выйду на работу, да все равно сейчас все погибнет. Это вот я другого не нахожу, вот какого-то вывода из такой информации. Или эти информации регулярные, то вирус Эбола, то вирус такой, то даже я вслух не буду называть. Попробовали, население планеты не всколыхнули, давай следующий вирус. Опять не всколыхнули. И все-таки мы какой-то иммунитет от ковида получили. И панике не поддаемся. Как в старом фильме, вы панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь. Вот избегая таких новостей, мы спасаем себя. Мы вот эту чушь не читаем. Новости вообще их можно не читать. В них нет смысла. Кроме вреда оттуда просто ничего не льется. Казалось бы, там спорт прекрасно. Читаем про какой-нибудь, не знаю, футбольный, баскетбольный матч, там, боксерский матч. То беспорядки, то одни болельщики побили других, то еще. А зачем нам это знать? Вот зачем? Я не хочу знать о плохом. Где хорошие новости? О прекрасных младенцах, которые там с румяными щечками, которые улыбаются, которые набирают вес. Я начинаю скучать о старых новостях, сколько там собрали пудов пшеницы, почему-то ее в пудах всегда измеряли, видимо, для того, чтобы казалось, что колоссальное количество там урожая. Или там сахарной свеклы, или я не знаю, там всего чего угодно. Нет, этого нет. Негатив, негатив, негатив. То есть, смотрите, целенаправленно нас подбивают к тому, чтобы мы свое внимание концентрировали на плохом. На плохом в мире, на плохом в космосе, на плохом в нашем здоровье. Мы концентрируемся везде на плохом. И это плохое липнет, липнет, липнет. И мы потом удивляемся, а что случилось? Человек заболел. У человека рак. У человека там, не знаю, еще какая-нибудь плохая болезнь. Хотя, думаю, может быть, хуже этой. Не, ну есть, уже придумали болезни и хуже этой. И человек задает вопрос, почему я? Вот люди приходят ко мне иногда там со страшными диагнозами. Почему я? Мы начинаем копать. Он начинает внутри себя, следуя моим советам и моим подсказкам. И мы находим причины. Мы находим. Иногда это смешные причины. Иногда реально это страшные причины. Но зацикленность на плохом есть в каждом из нас. К сожалению, она есть во мне. Я такой умный, я всех учу, я даю советы. И там среди дня иногда себя ловлю на мысли, что советам-то я не всегда следую. И как только я не следую своим советам, я тут же получаю по голове. Я вовремя останавливаюсь, думаю, я был неправ. Был неправ, если перед человеком я всегда извинюсь. Хотя там, может, раньше я был чуть-чуть погорячее, и мне было неприятно извиняться, но надо отдавать себе отчет. И следуя советам, в первую очередь сам должен ты следовать этим советам. И Фехнер это понял столько лет назад, он передал это нам. А где эти новости? Но я могу объяснить. Вот смотрите, чуть-чуть отвлекусь от темы, но это тоже связано со стрессом. И вы, выслушав то, что я хочу сказать, вы поймете. Возьмем три категории работников. Никого из них не хочу обидеть. Я их всех уважаю. Возьмем докторов, адвокатов и строителей. Хотя бы вот возьмем три эти категории. Когда хорошо этим людям? Будем честны. Когда доктору хорошо? Когда человек болен? И чем человек сильнее болен, тем доктору лучше, больше анализов, больше таблеток, с которых все получают какую-то копеечку, больше витаминов, там всегда пропишут что-нибудь. Вот никогда ни один доктор ни в одной стране просто так вас не отпустит. Я там приходил куда-то, помню, другу взять справку, и подумали, что это я, что это мой анализ. Я говорю, тут же все прекрасно, подождите, подождите, вам надо пропить. И мне выкатывают целый список. Если на моем месте был бы мой друг, я уверен, доктор в белом халате, импозантно выглядит, в очках, так солидно говорит, прекрасный голос. Возьмем адвоката. Когда хорошо адвокату? Когда плохо клиенту? Чем хуже клиенту, тем лучше адвокату. У меня очень много было знакомых адвокатов, и он говорит, когда человека сажают в тюрьму, праздник. Почему я по наивности был молодой, спрашивал, почему? Потому что туда пойти надо записаться, каждый визит. Только визит стоит столько-то, столько-то денег. Когда хорошо строителям, чем больше разрушена ваша квартира, ваше жилище, тем, естественно, больше работы, чем вы там проглядели какую-то трещину в стене. Ой, у вас фундамент повело, у вас повело несущий. Да, там найдут такие слова, которые я даже не знаю. Это нормально, это правильно. Но, к сожалению, из этого сделаны были выводы, причем большим количеством докторов, адвокатов и строителей. Я знаю, меня начнут все ненавидеть. Я готов принять на себя удар, даже если мне запретят следующую передачу проводить. Но это же правда. Это же правда. Чем нам хуже, тем лучше другим людям. Давайте мы сделаем себе, хотя бы не будем губить себя. Да, мы наносим удар, мы следим за квартирой хуже строителю, мы следим за своим правовым поведением, не нарушаем на дороге, никогда не подрезаем никого, не обманываем. И мы не даем работу адвокату, мы обираем адвокатов. Мы не болеем, и доктора начинают грустить. Потому что когда доктор вот, человек приходит к доктору, он приходит к священнослужителю любой конфессии. Вы понимаете, это номер один гипнотизер. Я против них микроб, бактерия просто. Потому что я кто? Где мои регалии? Да, я университет закончил, там и не один. И у меня и диссертация есть, и все, она опубликована. Я что, я буду ходить и трясти этим? Я никогда в жизни, я рекламы не даю. Заметьте, я вас не призываю никого, чтобы вы приходили и платили мне деньги, и я вам помогал. Я даю советы, которые вам могут помочь так, без походов ко мне, к психологу, которые, если вы им будете следовать, сократят ваши визиты к докторам. Я просто помню, я читал одну книгу очень давно, недавно я ее перечитывал. Книга называется «Психотерапия рака». Книга издана, по-моему, 78 год. В 74-м там заведующий радиологическим отделением одной очень серьезной онкологической клиники, там не буду никого рекламировать, ничего, он проводил исследования, и он проводил исследования, придумал методику, которая помогала человека просто из могилы вытащить. И он и его жена, она тоже была доктор, тоже была онколог, и они просто делали чудеса, вот, ну, фантастические вещи. Представьте, 74-й год, в 71-м они, по-моему, начали, им пришла эта мысль в голову, и они начали. Ну что они, естественно, доктора, конференции, там, симпозиумы, они выходят. Это в этой книге наши американские доктора. И они говорят, мы встречаем резкое неприятие, осуждение и ненависть всего медицинского сообщества США. А у них доказанные результаты. И они говорят, дошло до того, что мы засомневались в том, что мы делаем. И я сколько следил, сколько я слежу, я мониторю постоянно. Я мониторю, что русскоговорящий, что англоговорящий, что в сфере, ну, по болезням меньше. Но все, что касается тоже темы здоровья, но с позиции психологии и с позиции психотерапии, и с позиции особенно гипнотерапии. Потому что я хоть я и психолог, и лицензированный, и все, но не в США, не в США, сразу скажу, а то меня обвинят, и начнут адвокаты радоваться, скажут, вот сейчас мы на эти твари отыграемся. Нет, нет, не надо нам не отыгрываться. Все, что я говорю, это чистая правда. И вы, слушая меня, если кто-то слушает, вы скажете, что я прав во многом. И все, что придумано, все это, все забито, любой метод. Вот вспомню не по теме немножко, я помню, перестройка, и показывают там, какая-то подъезжает машина на заправку в телевизоре, и из водопроводной колонки берут эту трубку и водой заправляют бензобак «Жигулей». И великолепно едут. Два молодых парня сидят в машине. Не помню сейчас их фамилии, это было очень давно. И говорят, смотрите, два наших парня называют, они там, и два оба инженеры. Они придумали, как разлагать воду на кислород и на водород в «Жигулях» и ездить. Да сейчас мы все перевернем. Но мы знаем, что Советский Союз держался на нефти, на продаже нефти. И, в принципе, это и сейчас осталось там. И что, где эти парни? Кто-то о них слышал? Я думаю, даже пыли не осталось от этих людей. Потому что все, если они шарлатаны, возьмите, сделайте следующую передачу, покажите, что они шарлатаны. То же самое с докторами. То же самое, мы возьмем любую сферу везде, где какая-то есть здоровая мысль, которая может пошатнуть там какие-то устои. Я думаю, что... Ну, сейчас не надо даже там какие-то противоправные вещи. Просто этих людей там обсмеют, засмеют. Они не получат степени, не получат гранты, не получат лаборатории. Все закончилось очень легко, очень красиво. Но мне просто за этих двух онкологов великолепный механизм. Они сделали то, что в принципе делали мои учителя. И то, за что, ну, были они немножко, конечно, биты. Не физически. Но как-то они там ушли немножко не вовремя. Ну, я не говорю, что, ну, что что-то там было противоправно. Нет, ну, от неприятия, от всего, видимо, там, может, сердце не выдержало, может, еще что-то. И все заканчивается. Как только появляется что-то свежее, то, что не бьется с концепцией, которая сейчас там основополагающая, это все оно не уничтожается, просто это не видно. А представьте, сколько сейчас информации, и понять, где здоровая идея, а где чушь собачья. Я вот интернет смотрю, YouTube, да, я немножко ушел от стресса, но мы вернемся, если что. Если меня не выключат, в следующую среду я волшебные слова к ней расскажу, если сейчас не успею. И просто мы утонем в океане информации. Такая там чушь. Ну, вот просто я диву даюсь, на кого рассчитано. Но я смотрю, там бывает сотни тысяч, миллионы просмотров. И чем больше чушь, есть хорошие вещи. Есть, может быть, 1%, может быть, 1.5%. Максимум, если до 2%. Все остальное мусор. Я не беру какие-то рецепты пирожков, еще чего-то. Все, что касается развития душевного, все, что касается каких-то там медицинских советов, даже говорить не о чем. Здесь два ученых, один из них заведующий радиологическим отделением очень крупной онкологической клиники. Он дает метод, который от артроза помог. Ну, сначала, естественно, они по своей специальности, они сначала человека вытащили просто из болезни, из рака. А потом уже он воспользовался тем же методом, который он настолько прост. Да, там надо 3 раза в день, там надо уделить 3 раза в день от 5 до 10 минут. А сколько человек, если он попал в эти... списке раковых больных, сколько он проводит в клиниках, сколько он проводит там на всяких процедурах. Я видел эти очереди. Я был в паллиативных центрах, куда людей просто умирать их отправляют, и все. Можно это применить? Нет, мне сказали, нет, нельзя это применять. Нет, вы что? А вы скажете, что они выздоровеют? Или я скажу, нет, им будет легче. Нет, вас будут судить, если вы так скажете. великолепно. Я приду и скажу: вы знаете, вы, наверное, сдохнете, и сдохнете вы прям скоро. Как я должен сказать? Человек придет с панической атакой, вы можете убрать? Нет, вы сдохнете от панической атаки. Я так должен говорить? Как надо говорить? Ну ладно, паническая атака и какие-то органические болезни, понятно, что они одна с другой не совсем коррелируются, но если я не могу сказать человеку по-человечески, что тебе будет легче, и это не только доктора говорят, у меня были знакомые, я говорю: слушай, у тебя вот там знакомая, там такой интересный случай, я могу ей облегчить немножко ее состояние. Нет, не надо делать. Почему этого не надо делать? Это не надо делать, потому что это даст ей ложную надежду. Ей сказали, что она через там 6 месяцев умрет, максимум. И что? Нет, ей не надо давать ложную надежду. Пусть она умрет, да, пусть она умрет. Все в порядке, пусть она умрет. Я такое слышал не один раз. У меня нет настроения принимать людей. У меня нет настроения, ну, онлайн это я вообще стараюсь этого избегать. Бывает, но крайне редко. Это скорее как исключение. Но я даже так, у меня приходят люди. Если бы вы видели и слышали то, что я вижу и слышу, если бы вы видели тот видеоархив, ну вот дай бог, может быть, я все-таки доберусь до Нью-Йорка, и я сделаю нарезку того, что можно опубликовать, посмотреть. И мы там на большом экране, на Дэвидсон Радио, посмотрим, как обычно. И вы посмотрите, как это выглядит. И я расскажу, что проходило у людей. Как там из диких истерик, когда есть человека, у него не просто блевотина выходила, извините, изо рта, там из ушей у человека лезла. А человек пришел, что у меня цистит, у меня там синдром раздраженного кишечника. Кстати, очень плохая вещь, синдром раздраженного кишечника. И 10-12 сессий у человека наладилось, но он себя чувствовал как выжатая тряпка. Он говорил: отпустите меня, не надо. Его колотило там, но выходили вот те зажимы, я уж не знаю, они электрические или электрохимические, но скорее всего, в комплексе. И они выходили, да, они выходили и спасались. И потом этот человек мне перезвонил: да, я ему позвонил, спросил: как у вас было? Да, нормально, я уже ем, могу там селедку с молоком, все нормально, по ошибке вот съел, не шучу, и у меня там ничего, все нормально, расстройства желудка не было, все в порядке. Ну вот вы знаете, у нас там есть общие знакомые, да, я говорю, да, я помню этих людей. А они меня спросили, как результат. Я сказал: ерунда, ничего особенного. Вы не обижайтесь. И там человек мне начал объяснять, по какой причине он это сказал. И это не единственный случай. Людям стыдно сказать, что они ходят к психологу. А это нормально. Что он ходит к психотерапевту. Это не значит, что человек псих. Что человек ходит к гипнотерапевту. Это, наверное, вообще это... Ниже этого просто упасть некуда. Я вот рассказывал случай, когда я ждал мальчика, у него был энурез, он писался по ночам, мальчик 12 лет. И они едут, я жду, 15 минут опаздывают, 30 минут, я звоню, мы не приедем. Почему? А мы думали, мы к колдуну едем, а вы гипнотизер. Не, гипнотизер, вы мозги сожжете моему сыну. Не, отлично, пусть писает дальше, хорошо. Везите к бабушке, откройте интернет, там миллион бабушек, дедушек, я не знаю, экстрасенсов, во сне к вам придут рекламы, кто живет в Бруклине, вы видели рекламы, я не хочу комментировать, но там, когда я вижу, что я исцеляю от всех болезней, ну так меня эти плакаты немножко настораживают. На этой оптимистичной ноте я с вами сегодня попрощаюсь. Может быть, услышимся в следующую среду. Мира и покоя вам в душе. Всего наилучшего.
1: Пульс большого города.
13: Радио большого города.
1: Дэвидсон Радио. Радио.

0: Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире.
1: Аналитические программы
2: и радиомосты.
1: События культуры.
2: Интересные люди.
1: С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
7: Такой противный!
8: Такой большой! Он безумец!
7: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
9: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище. Вася и Сева. Вася за мониторами не может пройти сюда. У меня сейчас тут прибавилось оборудование на столе. Кажется, сейчас будет прыгать через лэптоп и попадет сразу... Нет, пошел в обход. Я уж боялся, что все время прямо на клавиатуру прыгнет. Начну с того, что завтра у нас на радио выходной. Вместо Толковища будет Музон. Ну, сядь куда-нибудь. Поэтому я всех поздравляю сразу с наступающим 250-летием нашей страны. Можно по этому поводу радоваться или горевать, потому что определенные метаморфозы происходят, которые не всем нравятся. Мы сильно расколоты. Мы стали врагами планеты вместо того, чтобы быть друзьями. Но это все эволюция, это движуха. Это лучше, чем когда ничего не происходит. А там посмотрим. Может быть, мы поумнеем на этом фоне. Я оптимист. Чисто по-американски. Переходим к новостям, тем, что в мире будут цитироваться. В минувшую ночь Киев подвергся атаке ракетами и дронами. Власти сообщают о 17 погибших, более чем 80 пострадавших. Россия ликует. Известно о 30 локациях по всему... Простите, путинская Россия. О 30 локациях по всему городу, пострадавших в результате обстрела. Российские военные атаковали территорию Украины в общей сложности с 74 ракетами, 496 беспилотниками, было сбито 48 ракет и 476 беспилотников разных типов. Теперь по поводу взрыва, который произошел в Монако. 3 уже дня назад там пострадала Анна Насобина, как выясняется сегодня. Это дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области, это Украина. И кроме нее пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев и его сын 13-летний. В рамках дела о покушении на Ермолаева в Монако задержан иностранец. И официальный представитель МИДа России Мария Захарова, не могу отказать себе и вам в удовольствии, прокомментировала это так. Она сказала: «Запад в ответе за кровавых монстров, которых приручил». В прошлом году компании из Персидского залива заплатили бизнесу президента Трампа около 300 миллионов долларов. Больше, чем любой другой иностранный регион, указанный в его финансовых отчетах. Подробности чуть позже. Трамп совершил свой первый рейс на новом самолете Air Force One, роскошном Боинге 747-8, который был подарен ему, вернее, Соединенным Штатам, но это так он трактует правительством Катара. Это тот, который не верхних дыхательных путей. Верховный суд Соединенных Штатов завершил один из самых своих значимых сроков за десятилетие, принеся Трампу убедительные победы и поражения, и проигрыши, и двигаясь при этом вперед, следуя давним приоритетам консервативного юридического движения. Их там вдвое больше, чем остальных. Грипп и пневмония входят в десятку самых сильных причин смерти в США, несмотря на то, что общий уровень смертности в стране в 25-м снизился до самого низкого за всю историю. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан подал в суд на администрацию Трампа, чтобы заставить чиновников, весьма интересное у него исковое заявление, заставить чиновников сохранить документы уголовных расследований, направленных против него, чтобы не потерялись. Сенатор Элизабет Уоррен, это Массачусетс, попросил агент-инспектора Федеральной резервной системы рассмотреть, нарушил ли заместитель председателя по банковскому надзору правила, выступая на частном ужине для клиентов Bank of America. Теперь по поводу бизнеса и финансов. Соединенные Штаты отказались продлевать свой подписанный уже, между прочим, торговый пакт с Мексикой и Канадой, создав десятилетний процесс обзора, который создает, в свою очередь, неопределенность для компаний, перевозящих товары через самые загруженные экспортные границы мира. Похоже на Ормузский пролив, ей-богу. Компания SpaceX Илона Маска разработала прототип устройства, похожего на телефон, которое предназначено для изменения взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Падение акций производителей чипов сказалось на NASDAQ, который упал на 0,7%, S&P 500 упал на 0,2%, а Dow на 0,1% в сравнении с рекордным показателем, чуть ниже. Bend & Spoons – это итальянская технологическая компания, приобретавшая бренды, в этом их мулька, включая AOL, кстати, America Online. Дебютировала на фондовом рынке с оценкой в более 18 миллиардов долларов, и акции выросли за один день на 40%. Я, честно говоря, это все прохлопал, потому что вчера пошел на идиотский рекорд, чтобы посмотреть, можно ли при температуре по ощущениям за 100 продержаться на корте полтора часа. Удалось, но это... Там воду пил, конечно, но было тяжело. Правда, у меня напарник, который, у него интересный такой медицинский нюанс есть. Он, видимо, болел менингитом в юности, и он мерзнет постоянно. То есть на него приходят люди посмотреть, он даже в жару одевает 2-3 слоя, шапку зимнюю иногда. Я вообще голый, но есть такие корты, где можно только в одних трусах. Вот, и вот для него температура, у него порог, так сказать, восприятия жары значительно выше. А у меня высокий болевой порог. Два таких порога. Встретились полтора часа, наверное, это было глупо, но, короче, я еще и проворонил ситуацию с акциями, но не в деньгах счастья, правда? Шведский суд постановил Google от Alphabet, которая выплатит Кларни 1,97 миллиардов долларов компенсации после того, как компания с принципом «купи ща, плати позже» выиграла антимонопольное дело. Криптобиржа Binance не смогла получить лицензию на работу в Евросоюзе после того, как регулятор тамошний выразил обеспокоенность историей нарушений финансовых всяких законов. Paramount Skydance предложила уступки Евросоюзу по контролю за слияниями, чтобы снизить опасения по конкуренции по поводу поглощения Warner Bros. Discovery. Они поглощают. Вот из шоу-бизнеса это невероятно, но легенда комедии Мел Брукс вчера отметил сотню, доказав, что если смех лучше лекарства, то быть королем – это неплохо. «Создавать комедию – это отличная работа», – сказал Брукс. Это помогает сохранить рассудок и быть счастливым. Но кто бы знал его жизнь, ему было ужасно тяжело в начале. Он был такой же революционер в комедии, как, скажем, в стендапе Джордж Карлин, и тому тоже досталось очень сильно. Но Мел Брукс, к счастью, совершенно в другой индустрии, он в кино, и там можно делать все это медленно. А ну, там никто тебе не мешает. Потом тебя могут осудить, когда ты сделал. А Карлин, он должен был делать это все на сцене. И в один из периодов его жизни, когда он уже поднялся очень высоко, так думалось, так сказать, зрителям, ну, в телевизоре и во всех шоу регулярно, он понял, что он занимается полным дерьмом, что он продал себя и сказал вещь, которую, я думаю, некоторые из нас знают для себя, что не дай другим поменять себя. Если ты себя нашел, не дай им поменять себя, потому что это дороже всего на белом свете. Калифорнийские пищевые этикетки больше не могут показывать даты продать до. После того, как вчера вступил в силу новый закон, производители пищевых продуктов

воздух. Это за из 100, которые выбрасываются в этом штате. Кстати, очень рекомендую тем, кто любит сашими, внимательнее смотреть на эти самые этикетки, что касается особенно туны, тунца. С сэмон, с лососем это не так критично, а тунец, у него там меркурий, опасное для здоровья количество, и в таких сомнительных рыбных магазинах вот эти этикетки могут быть не совсем кошерные. Но в детали вдавайтесь сами, а теперь вот эта умотная картинка, где она у меня? Сейчас, секунду. А, нет, ой, секунду, куда я делал? А, вот, да. Вот эта пара, которая у вас на экране, она была задержана после того, как поднялась на вершину Нью-Йоркского небоскреба Empire State Building вчера, где они обручились. Граждане России Ангела Николау, ей 33, и Иван Биркус, ему 32, развернули на вершине иглы небоскреба большой баннер с надписью «Когда сила любви побеждает любовь к власти, в мире воцаряется мир». Биркус приспустился на одно колено и сделал Николау предложение, подарив ей кольцо. Они пробыли на вершине здания высотой 1454 фута, не менее 10 минут, и были задержаны, им предъявлены обвинения, в том числе в краже со взломом, потому что они проникли внутрь через люк на 103-м этаже. Кстати, в России по этому поводу ликования, их называют руферами, вот, но они, это не было то, что называется climbing solo, они просто поднялись там на 102-й этаж, я не помню, и оттуда через люк поднялись еще на этаж. Да, они еще обвиняются в том, что создана угроза жизни и здоровью людей по неосторожности, умышленное причинение ущерба имуществу, незаконное проникновение на чужую территорию и нарушение общественного порядка. Я когда-то лет 20 назад был на 100-м этаже, там зала такая для конференции, и ну, там все очень узко, она, человек, нас, наверное, было 20, круглый стол, фактически занимает всю эту круглую комнату и по всему периметру окна. Это было время, когда в моде были MLP. Ну-ка, в нашей аудитории, кто умеет набирать номер телефона студии в Дэвидсон Радио, есть кто-то, кто расшифрует? Это как два пальца обоссать легко. Что такое MLP? What does MLP stand for? Дело не в том, что это было давно. Это интересное довольно явление. Телефон 718-303-9090, потому что те, кто знают ответ на этот вопрос, не могут знать номер телефона студии. Республиканский законодатель из Пенсильвании заявил, что его выгнали из зала палаты представителей штата за то, что он надел пиджак в форме в виде американского флага перед 250-летием страны. Конгрессмен Эрик Даванза был озадачен сильно во вторник, когда спикер Джоанна Маккинтон постановила, что его наряд противоречит правилам палаты и назвала костюм костюмом, если переводить на русский. Но на самом деле она назвала suit costume, потому что и в принципе правы оба, потому что он сделал костюм из этого самого. Костюм – это наряд из пиджака. Suit costume. У нас только пурашисты активизировались, но я знаю, как они выглядят на нашем Caller ID, и я знаю, что они скажут. Поэтому пусть повисят. MLP – это Multi-Level Programming. И вот это давно следовало ожидать. Консервативный подкастер Такер Карлсон намерен создать новую политическую партию после того, как отрекся от президента Трампа и республиканской партии из-за войны в Иране. Карлсон, который называл себя пожизненным республиканцем, утверждает, что администрация Трампа предала Соединенные Штаты, начав войну с Ираном под давлением со стороны Израиля. То есть сейчас это моментум. Он очень умный, Карлсон. К нему могут быть всякие претензии, но я бы не удивился, если он баллотировался в президенты, и причем успешно. Так что, возможно, создание новой партии – это как бы преддверие. Он сказал, на данный момент, как я или другой, любой американский избиратель мог поддерживать политическую партию, которая не лояльна,

0: Соединенным Штатам, ставящие интересы иностранной страны выше интересов собственных граждан, и знак вопроса в этой фразе. Я эту фразу переадресую нашей радиоактивной части аудитории. Как вы могли поддерживать политическую партию, которая нелояльна Соединенным Штатам и ставит интересы иной страны выше интересов собственных граждан? Как вы ответите на вопрос Такера Карлсона? Это к древним нашим радиослушателям, естественно. И последнее для их же, так сказать, пущей пользы. Коалиция синих штатов, не путайтесь с синими штанами, как у ментов, это штаты, где демократы у власти, и юрисдикции соответствующие подают в суд на администрацию Трампа, защищая интересы получателей Медикейда. Потому что появились новые требования к работе по Медикейду, направленные на предотвращение мошенничества. И эта коалиция утверждает, что политика незаконно ограничивает доступ к медицинскому страхованию. Иск, поданный как минимум 25 штатами и округом Колумбия, утверждает, что недавно введенное правило называется IFR, в переводе на русский это временное окончательное правило, изданное центрами по Medicare и Medicaid Services, нарушает федеральный закон и отклоняется от первоначальных намерений Конгресса и ранних рекомендаций CMS, вот этого центра по Medicare и Medicaid. IFR, вот это временное окончательное правило, требует, чтобы определенные лица предоставили документы, подтверждающие освобождение от правил Медикейда, требующих от застрахованных работать, волонтерить или учиться при тяжелом медицинском состоянии, иначе не получите. До выхода этого правила в начале июня крайне уязвимые по здоровью получатели Медикейда, они же не все там такие, должны были автоматически освобождаться от таких требований, и агентства предоставили бы эти исключения, проверяя существующие медицинские записи, не требуя от лиц заполнять дополнительные документы до вступления требований в силу в январе 2027 года. И последнее, оно, я бы сказал, что оно международной значимости, историческое. Биологи впервые объединили десятки безжизненных химикатов, чтобы создать синтетическую клетку, которая ест, растет, размножается и даже конкурирует за пищу, как естественные клетки. И все это создано командой ученых из университета штата Миннесота. Этот прорыв основан на десятилетиях исследований минимального количества генетического материала, необходимого для поддержания жизни, что может проложить путь к прогрессу в медицине и других областях, но также вызывает обеспокоенность у скептиков синтетической биологии. В то время как ранние усилия были сосредоточены на удалении существующих натуральных клеток, это первая клетка, собранная по частям из примерно 150 простых молекул, названная из-за картофеля SPAD cell, она содержит всего 36 генов, включая некоторых из вирусов и E. coli в том числе. Для сравнения, в предыдущих экспериментах требовалось почти 500 генов, а у человека их примерно 20 тысяч. Ожидается, что сотни ученых присоединятся к новой некоммерческой организации, посвященной развитию этой самой SPAD cell, которая не может последовательно передавать свой полный генетический материал будущим поколениям или производить собственные белки. Это все. Если по поводу услышанного у вас появились самостоятельные мысли, вы можете поделиться ими, набрав номер телефона студии радио 818-303-9090 во время вот этого.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем Фараон разработан для вечернего применения. Фараон – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете Азакелит, Фараон за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120. Вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
6: Значит, по поводу вот этого сообщения о том, что компании из Персидского залива заплатили бизнесу президента Трампа в районе $300 миллионов. Детали такие. Значит, самая большая часть из этого региона – бабла. Это $263 миллиона. Трамп получил от продажи половины своей доли в криптовалютной компании World Liberty Financial. Оставшиеся средства из Персидского залива поступили от двух застройщиков с Ближнего Востока, которые за последние 3 года запустили в регионе серию башен и гольф-полей под брендом Трампа. Обогащение действующего президента делает Трампа уникальным и представляет американской общественности суровую новую реальность владельца Белого дома, обладающего большой политической властью и бизнес-империей, открытой для заключения сделок. Вот эту фразу я вычитал из заключения редакционной статьи Wall Street Journal сегодняшней. И они же говорят, что это поразительный поворот в судьбе Трампа, который всего 2 года назад, в год своего избрания, столкнулся с огромным, так сказать, с огромными денежными неприятностями из-за судебных решений по гражданским искам. А платежи поступали из региона, который находится в центре внешней политики Трампа. Искусство сделки. Трамп начал войну против Ирана, был надежным сторонником компании Израиля в Газе, подталкивал богатые арабские страны к крупным инвестициям в Соединенных Штатах и заявила представитель Белого дома, что конфликтов интересов здесь нет. Ну, это типа высшая математика. А теперь что произошло на рынках вчера? Знаменитый... сейчас, секунду, картиночка у меня есть одна под это дело. Да, вот. Вот этот чувак, который у вас слева, это самый знаменитый шорт-селлер в мире, наверное. Он увеличил ставки на бум искусственного интеллекта. Звать его Майкл Берри. За ним следует следить. Он известен своими пророческими ставками против пузырей на рынке жилья. В частности, он раскрыл медвежьи позиции по Тесле, Катерпиллеру и производителю полупроводников Applied Materials, а также производителю чипов с отслеживанием ETF. Берри отметил, что планы двух крупнейших технологических компаний Южной Кореи построить чип-хаб вызвали новые тревоги о том, смогут ли огромные суммы, вложенные в искусственный интеллект, когда-либо окупиться. Тут интересно то, что он, конечно, известный шорт-селлер, но прежде чем стать известным, он очень серьезно зарабатывал, в частности, играя против ситуации с недвижимостью в том же самом Нью-Йорке. А сейчас он известный, и это слегка меняет дело. Акции чипов снизились, индекс PHLX Semiconductor, отслеживаемый ETF, против которого ставит Берри, кстати, упал на 6,3%. В своем Substack, кстати, Берри назвал ETF чистой формой переоценки в индексе, формой, которую редко можно увидеть и не так легко распознать как таковую. Но в целом акции почти не изменились, о чем было доложено выше. General Mills собрался с силами. Производитель Cheerios вырос на 8,5% после публикации квартальных результатов, превзошедших ожидания по скорректированной прибыли и продажам. В компании отмечалось, что предыдущие снижения цен окупились ростом продаж. Результаты подняли и другие названия продуктов, например, Campbell's вырос на 5,4%. Это вот консервы суповые, от которых изжога. И новый председатель Федеральной резервной системы Кевин Уош остается загадочным по поводу инфляции. Он выступал на конференции центральных банков в Португалии и отказался уточнять, нужно ли центральному банку рассматривать повышение ставки позже в этом месяце, но отметил, что в первые недели на его работе снизились риски роста инфляции, и в то же время он признал, что текущая инфляция слишком высока, сказав, что любой, кто ожидает, что Федеральная резервная система потерпит инфляцию выше цели в 2%, будет разочарован. Любой. Как вы думаете, кого он имел в виду? Того, кто его поставил на это место. С этим делом все. Теперь по ситуации на рынке недвижимости. На редкость необычные появились изменения, которые сводят на нет весь предыдущий опыт. Вот, скажем, возможно, стоит отложить поступление в школу клоунов, чтобы обезопаситься от искусственного интеллекта, так как новые исследования подрывают страхи по отношению к профессии в сфере искусственного интеллекта. Причем это получилось случайно, что Берри с его игрой против AI и сведения про искусственный интеллект совпали по времени. Это случайно. Но это два вектора, которые идут в одном направлении. Так что один может усилить действие другого. А про то, что с недвижимостью, я сначала в первую очередь сообщу. Значит, house flipping было очень модно во время, так сказать, предшествующего, во время бума real estate, когда не хватало инвентаря, а спрос, то есть спрос и предложение не соответствовали друг другу. И повторю историю про моего одного соседа по городу, где я жил в тот момент. Он израильтянин, там с диким количеством детей. Совершенно спокойно, не заморачиваясь, в течение примерно года, что шел этот бум, он 6 или 7 раз перепродавал дома. Первый дом, который он купил, был, стоил 250, потом так далее и так далее. В конце концов он купил дом за 750, практически почти что ничего не докладывая. И на этом успокоился. А когда я настаивал, что мы должны сделать то же самое со своим домом, потому что там просто толпой стояли агенты по недвижимости у ворот, то жена сказала, нет, ни в коем случае, все хорошо, да брось ты, это авантюра, ты никогда этим не занимался. Ну, может быть, так и правильно. Но, короче, перепродажа домов это хорошо в реалити-шоу, но в последнее время стало сложно получить прибыль, превратив обветшалую недвижимость в дом мечты другого человека, и доходность от продажи домов в 2025 году снизилась на 25%. Именно доходность от house flipping. Это самый низкий уровень, начиная с рецессии 2008 года, о которой я только что рассказал. Вопрос, почему? Завышенные ипотечные ставки, да, за 6% 30-летний interest rate, цены на жилье и ограниченное предложение, они снижают прибыль инвесторов и рост стоимости поставок, кстати, некоторых из которых связаны с тарифами. Это второй фактор. А плюс еще концепция поменялась, которая была очень даже жива, она теперь очень даже не жива. Открытая концепция. То есть долгое время это было очень популярно в домах, построенных после 1990 года, когда нет стен практически на первом этаже, во всяком случае. Теперь открытая планировка перестала быть желательной, мода, особенно в отношении кухонь. Стены и очерченные пространства начали возвращаться во время локдауна из-за ковида, когда многие домовладельцы работали из своих гостиных, а остальная часть семьи отдыхала где-то рядом. Но у нас появились еще какие-то изменения по части саун и йога-студий. Это вершина роскоши нынче. То есть дома оздоровились в этом плане, потому что мода позволила. И другие детали, такие как система фильтрации воздуха, натуральные строительные материалы, которые придают внутреннему очищению такое качество воздуха, что как будто он наружный, но чистый. И все это набирает популярность среди тех, кто продолжает заниматься хаус-флиппинг. А теперь, если по этому поводу у кого есть что сказать, что спросить, 718-303-9090. Я возможности вам даю. Другое дело то, что челы утратили способность, за некоторым исключением, формулировать свои мысли, если у них вообще появляются самостоятельные. Поэтому мы сейчас вошли с вами в такую же эпоху, как в какую вошел Белый дом. То есть в основном занят в эфир пурашисты, но это собачий кал. То есть они, в принципе, всегда говорят одно и то же, поэтому я перестал принимать их звонки. И люди, которым нечего сказать, кроме одного припева. Все это пройдет. У меня, например, сейчас большая надежда на молодежь, потому что тут недавно у нас была дочка дома, и вместо того, чтобы смотреть с нами телевизор, как мы ей предложили, там одно шоу, которое мы хотели с ней разделить, она сказала: «Не, у меня есть чем заняться». Пошла к себе в комнату и полтора часа писала в блокнотике настоящей ручкой, которую она держала в руке. Причем довольно увлечен. Я зашел, там ей что-то принес. А она говорит: «Пап, не надо, я очень увлеклась». Я вышел, спросил у жены, в чем дело. Она говорит: «Да что, ты пропустил?» Говорит: «Сейчас молодежь, нормальная молодежь, пишет от руки». Откат, блин. Теперь по поводу опасностей от искусственного интеллекта. Компании, то есть бизнесы, компании начинают нанимать больше народу сейчас после значительных инвестиций в инструменты искусственного интеллекта. То есть они вводят технологию, но это не означает, что они избавляются от человеческой массы. Новое исследование, которое опубликовано корпоративной финансовой платформой RAMP и HR, софтверная фирма Revelio Labs, говорит о том, что работодатели, внедрившие искусственный интеллект, нанимали в последнее время гораздо быстрее, чем их коллеги, которые этого не сделали. Кто бы мог такое подумать? Компании, ориентированные на искусственный интеллект, увеличили численность сотрудников за 2 года после внедрения искусственного интеллекта на 10,2% в среднем, в то время как среди компаний с умеренным внедрением искусственного интеллекта заметных изменений в занятости не наблюдалось. То есть это можно объяснить только одним способом. Они внедряют технологию, которую нужно обслуживать, потому что бизнес растет, и бизнес растет. Поэтому челы им нужны не меньше, чем железяка. В обнадеживающем знаке для молодых спецов наем на начальных уровнях рос в течение 2 последних лет с той же скоростью, что и на более высокие должности в компаниях, которые ориентированы чисто на искусственный интеллект. И самые агрессивные пользователи искусственного интеллекта обычно имели большую долю младших сотрудников, причем большую, чем фирмы, которые не применяли искусственного интеллекта. А только что казалось, что будет наоборот. И вот эти результаты могут принести некоторое утешение обеспокоенным обладателям белых воротничков, оспорив представление о том, что искусственный интеллект занимает их позицию. Даже несмотря на то, что компании обвиняют технологию в увольнениях, а некоторые исследования предполагают, что это может сокращать занятость, так сказать, на начальном уровне. И некоторые экономисты все равно считают, что искусственный интеллект действительно может создавать рабочие места, делая компании более эффективными. То есть это уже, так сказать, хладнокровные спецы. По этой части все. Если, в чате, чтобы были комментарии на эту тему, это абсолютно исключено. Там глухарейный ток по поводу глобальных вещей далеко от мест нашего с вами обитания. Да, это точно. А теперь следующая история. Значит, вы в это не поверите, и это ваше личное мочеполовое дело, но мне вчера позвонили из ФБР. То есть FBI. Несколько лет назад у меня была встреча такая, что можно было подумать, что я имею дело с какими-то жуликами. Позвонили на безукоризненном английском, сказали, что это из FBI, что мы хотели бы с вами поночевать. Но мне стало интересно, я сказал, что я специальных усилий не могу сделать по этому поводу, но если мы совпадем с вами по расписанию... Короче, они говорят, да-да, пожалуйста, любое место, любое время. Ну и, в общем, я оказался где-то в районе Village и встретился с двумя мужиками. Один такой молодой, ему лет до 30, второму лет 45, качок, сумасшедший совершенно. Второй. Дали мне свои карточки и купили мне бутерброд, то есть ничего такого, никакого стейка, на улице просто. И мы просидели часа полтора. Их интересовало, что я могу им рассказать по поводу преступности в русско-американских кругах. И я сказал им, что я специализируюсь по части информации и дезинформации. И единственное, что меня может беспокоить, это то, что у нас в нашей эмиграции создана пятая колонна, которая пойдет в любом направлении. Но мало кто это понимает, потому что это этнос, а этнос федеральные органы не интересует. Вас ведь не интересует, сказал я. Они сказали, да, нас больше интересует жульничество, связанное с Медикейдом. У вас есть какие-нибудь сведения по этому поводу? Я говорю, что у меня сведения такие же, как у вас, если вы читаете New York Post и Daily News. А что касается людей, которых я знаю, то я не знаю, что они делают. Я могу узнать только задним числом. А, правда, один раз грешен, я участвовал в такой схеме. Я пошел на массаж в один медицинский офис. И при том, что этот офис рекламировался у меня на радио, они, понимая, что имею дело с публичной фигурой, попросили меня подписать примерно 14 бумажек одинаковых, как будто бы я у них был 14 раз на массаже, а я был только один раз. И в нашей аудитории есть пара человек, которые слышат сейчас это, и один из них делал мне там массаж. Вот. Но... То есть это я точно был соучастником в преступлении. Потом, кстати, доктор, который был хозяином этого офиса, получил 4 года тюрьмы. Гадайте, как его зовут. Ну, в общем, вчера позвонили и сказали, что там есть кое-кто, кто давно... Так, кстати, еще детьми, кого возили в школу, потом они пошли. Есть менты, которые слушают шоу, есть в ФБР, естественно, конечно. Вот, и они попросили, чтобы я рассказал о деле о мошенничестве, которое я пропустил вообще. А пропустил я осознанно, потому что хотя там русским духом пахнет, но ничего интересного. Но они попросили, чтобы я об этом рассказал, потому что человек, с которым разговаривал, сказал, что чрезвычайно странно, что эта новость, которая прошла в американских англоязычных средствах массовой информации, была подхвачена почему-то российскими официальными медиа, а потом это через соцсети пришло в Америку и пришло с опозданием на одну неделю. Но я-то знаю, что если я не расскажу, то это опоздание обязательно будет на несколько дней, потому что я занимаюсь только ежедневными. То есть не более чем суточной свежести. Ну, короче, они попросили, чтобы я об этом рассказал, и я это сделаю. Тут, по-моему, дело малоинтересное. Но это дело в области офтальмологии в Бруклине. Арестован Максим Гринберг. Я сейчас вам покажу фотографию, как его ведут под арестом. Он у вас слева внизу. Причем в деле участвовало, кроме Максима Гринберга, еще трое русскоговорящих. Это детектив Александр Липкин. Это, да, там еще адвокат. И один из спецассистентов генерального прокурора Юрий Занов. Адвокат неинтересно кто, а Липкин, Занов и Гринберг – это русские, ну, с позиции, так сказать, американского отношения к нам. Максиму Гринбергу 53 года, он был арестован и обвинен еще в июне, а на дворе июль 26 года по обвинению в организации схемы мошенничества с Медикейдом на сумму в 9 миллионов долларов. И она была связана с несколькими глазными клиниками Hoodline Plus One в Бруклине и Манхэттене. А прокуроры утверждают, что Гринберг управлял сетью клиник под брендом iPeak, которые на самом деле были просто магазинами оптики по подбору очков. С 1 января 2024 года по 31 июля 2025 он подал 1000 ложных заявок на Medicaid, на операции на глазах, которые так и не были проведены в рамках Hoodline Plus One, то есть он обещал, но они не были проведены. И вообще вопрос, насколько мертвые были те души. Ложные эти заявления, как сообщается, описывали операции по удалению рубцов на слизистых веках пациентов из-за инфекции. И якобы они были выполнены 4 врачами, чьи удостоверения якобы были получены от офтальмологов, которые ранее были связаны с его бизнесом Hoodline Plus One. Имена офтальмологов не сообщаются. Я даже посмотрел прокурорское заявление по поводу всего этого. Кстати, это в открытом доступе. Кто хочет, может посмотреть, но только там по-английски. Какие обвинения и возможные штрафы? Гринберг и 8 его компаний обвиняются в 15 уголовных преступлениях, включая крупная кража первой степени, мошенничество в сфере здравоохранения первой степени, схема мошенничества первой степени и подделка бизнес-документов в офисе инспектора первой степени генерального инспектора Medicaid. Я не знаю, как по-русски еще легче это объяснить. А если его признают виновным по главному пункту обвинения, ему грозит 25 лет тюрьмы, по версии генерального инспектора Медикейда. И вот этот момент для меня, например, самый интересный. Я практически, если бы на полимаркете можно было сделать такие ставки, я готов поспорить, что ему 25 не дадут, что дадут максимум 4, и, возможно, он выйдет через 2, и это мне сказали не вчерашние сотрудники ФБР, а это просто потому, что ему есть кого сдать. И если он сдаст, то есть пойдет на полное сотрудничество, то, конечно, это будет не 25. А я даже не уверен, что у него конфискуют его имущество, хотя там есть что конфисковывать, но это отсебятина. По данным контролера, Гринберг потратил украденные у Медикейта деньги на особняк в Нью-Джерси, ювелирку, международные путешествия, Ауди, Бентли, Порш, Ламборгини. Дело расследовалось отделом контроля мошенничества в Medicaid, который вел генеральный прокурор штата Нью-Йорк и офис контролера штата при содействии офиса генинспектора Медикейда, генинспектора Medicaid General Plus One. И причем это не первая юридическая проблема у Гринберга. Ранее он был обвинен, это было в 2015 году, 11 лет назад, получается, в схеме мошенничества с кредитами на сумму в 3,4 миллиона долларов, которая была связана тоже с оптическими магазинами Hoodline в Парк Слоуп. Причем обвинение – это обвинение. Гринберг все равно считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде. И интересный такой нюанс, забавный. Он вроде как использовал украденные в этот раз у Медикейда средства для выплаты компенсации по обвинению в банковском мошенничестве, которое его присудили в 2017 году. У меня к вам один только вопрос по этому поводу. Я не буду спрашивать, участвовали ли вы в этой схеме, потому что эти люди точно звонить не будут. Но я имею в виду, если вы подписывали бумаги о том, что вам делали какие-то процедуры, а вам их не делали, эти не будут. Но есть другой вопрос. Если бы Максим Гринберг рекламировался на русском радио, то что произошло бы с рекламой и с новостями, когда бы это стало известно? Он не рекламировался у нас. У нас нет. Но что бы произошло? Потому что те, кто давно слушает наше радио, прекрасно должны помнить Григория Винникова, который рекламировался больше всех как человек, который делает паспорта, иностранные билеты покупает со страшными скидками на самолеты, а потом собрал весь наличман и сиганул в Россию, и стал самым желанным гостем, как американец, на ключевых кремлевских телевизионных каналах. А причем был момент, когда ко мне приезжала, не буду называть, она милая женщина, она просто не понимает, на каком она, в каком свете она оказалась. Она была репортером от первого кремлевского канала, она приезжала ко мне сделать репортаж домой. И я ей сказал, что, знаете, неудобно, у вас там на Первом канале в прайм-тайм появляется человек, который вор. Причем это совершенно стопроцентно. Именно так. Получается, что вы укрываете вора и причем создаете ему репутацию. Она меня послушала. Она позвонила туда, сказала об этом. И ничего. И если бы я был на месте руководителя Первого канала, я бы тоже ничего не сделал. Я бы оставил его. Потому что омерзительность образа американца, который обворовал своих, гораздо важнее, чем то, что говорит он, гладя по шерсти ведущего Первого канала. Но прецедент был, поэтому я имею право на постановку вопроса, который уже прозвучал. А вот ответить вы на него вслух или нет, это большой вопрос. Ответить ли вы на вопрос, это большой вопрос. Телефон студии 718-303-9090. Сейчас последний и второй перерыв на рекламу.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
7: Радио-шоу «Сева Капкан».
8: За него стоят громадные масты.
9: Не пойму, что за люди.
5: Толковище.
6: Нет на звонков. Завтра мы не работаем в связи с грядущей 250-летием страны и в связи с тем, что у нашего президента день рождения, все это практически в один и тот же день. Но из звонящих у нас только одни прошисты. Вот сейчас вот я возьму, например, буду сильно удивлен, если это не так. Но это потому, что вы так этого хотите. Местная аудитория отмалчивается, поэтому берем вас. Прошу вас.
10: Доброе утро.
6: Пожалуйста. Да, да, доброе утро, да. Это вермахт был. Он правда, старается менять голос, но это вермахт. Главный парашист. Я бы что хотел рассказать для родителей, у которых дети, подающие надежды. Я тут сделал для себя открытие одно, вообще всю жизнь над этим размышлял. Вот почему, скажем, ну, так как я родился в семье пианистов, и с детства я не очень мог понять, почему люди, которые не промахиваются по клавишам, могут считаться простыми технарями, и сказать им нечего. Это касается и скрипачей, то есть всех серьезных музыкантов. То есть родители мои, которые никогда плохого слова ни о ком не сказали, вообще они были удивительны в этом плане люди, ничего хорошего о себе и ничего плохого о других. То есть очень полезно было бы это усвоить. У меня не очень получается, профессия просто немножко другая. Так вот, они говорили, что Да, конечно, хороший, да, способный, но ничего из него не получится, потому что нечего сказать. Я всю свою жизнь ошибочно думал до недавнего времени, что если человека напичкать чем-то, ну, то есть, чтобы он читал, ходил на выставки, там, я не знал, занимался какой-то аналитикой, то ему будет что сказать, когда он будет играть полонез Огинского. Но не получается, потому что моя профессия продемонстрировала мне, что мы имеем дело с весьма разнообразным миром и с интереснейшими проявлениями человеческого вот этого, подсознательного, причем в условиях абсолютной свободы и в звуке с вашей стороны я слышу все меньше и меньше адеквата. Это не вызывает у меня ничего, кроме чувства глубокого удовлетворения, потому что это чистый эксперимент. Просто не та, может быть, платформа. Я еще и не продан, так скажем, как Майкл Берри, и не хочу этого, потому что если меня, скажем, взять как заготовку и продать как самого выдающегося там в каких-то отношениях ведущего, то дальше я стану частью машины и буду похож на Сирену Уильямс. Я должен буду до седых мудей, как говорили во времена моей спортивной юности, выходить на сцену и делать то, что требуется моим спонсорам. А у меня свобода, и у нее издержки обоюдоострые. Так вот, я к какому выводу пришел? Что если у вас, скажем, есть желание сделать ставку на своего ребенка, потому что вам что-то не удалось в жизни, то есть, конечно, выдающиеся родители, с которыми было бы интересно поговорить, но сейчас они неприступны, наверное, это такие, как мама и папа Илюши Малинина, нашего суперфигуриста. Это... Было бы интересно поговорить и с мамой Циципаса. Кстати, она ученица Аркадия Дельмана, это лучший тренер Земли. То есть то, что Циципас не только физически, но и по таланту, в общем, выдающийся, но что-то не получилось. Потому что, вот, кстати, в этом отличие Аркадия от всех других тренеров, он стремится выработать в своих учениках две вещи. Во-первых, он реализует их психику, чтобы они ее использовали, чтобы не стали жертвой своих там, психологических всяких аномалий, а чтобы они ее использовали. И второе, он считает, что на корте спортсмен как актер, который выходит на сцену. И вопрос, сделает ли он в этом спектакле себя главным героем, получит ли он главную роль или нет. Вот в чем вопрос. Я пришел к выводу, что для того, чтобы стать выдающимся в любом отношении, или музыкантом, или спортсменом, нужно весьма деликатно выращивать в ребенке разнообразный и богатый внутренний мир. Это значит, что нужно давать наводку, что и как делать, но не заставлять до конца, при этом быть настойчивыми. То есть найти такую форму отношений с ребенком, а дети очень чувствительные, они могут спрятаться и задушить в себе все свои таланты, если вы переборщили. Или станут тем, чем вы хотите, и всю жизнь будут страдать. Потому что у вас сложные представления о том, что значит слава и деньги – это все то, ради чего стоит жить. Вот это вот самое главное – создать в ребенке богатый внутренний мир. Для этого нужно работать. Для этого не хватает, скажем, иметь достаточно денег, чтобы нанять репетиторов. Потому что самый главный репетитор – это творцы. Мы боги. Мы создаем человека. И что из него потом будет, зависит в первую очередь от нас. Поэтому если ты, например, делаешь из ребенка музыканта, то нужно обязательно не только нанять ему преподавателя, нужно ходить с ним на концерты. Причем, учитывая, так сказать, отсутствие опыта, не сразу обрушивать на него Шонберга, а начать с Вивальди, это я утрирую. И это же касается и спорта. То же самое. То есть поступательное развитие, вот я стану больше, сильнее, я стану лучше, там, так сказать, я не знаю, техника у меня появится. Это все для тех, кто заканчивает свою карьеру тренерами, но не суперчемпионами. Сможет ли передать свой внутренний мир, скажем, такой гений тенниса, как Новак Джокович, остальным, чтобы были какие-то повторы? Детям возможно, потому что он точно из грязи в князи вышел, и ни одного плохого слова в этой мысли нету. Поэтому он кумир своего народа. Я, кстати, почему-то думал, что Босния и Герцеговина обыграет наших вчера в футбол, потому что им есть за что мстить Америке, этой Боснии и Герцеговине. И совершенно поражен тем, что Мексика обыграла Эквадор, про который все знатоки говорят, что Эквадор – это вообще лучшая страна нашего времени. Эквадорские футболисты, желанные во всей британской лиге, зарабатывают там большие деньги. Они проиграли 2-0, потому что команда – это единый организм. И недостаточно, как известно, собрать команду из суперзвезд. Окей, ладно, у нас появились люди, не похожие на парашистов, с которыми мне надоело. Послушаем их. Прошу вас, пожалуйста.
10: Доброе утро. Вот вы этого Александрова арестовали, Дивина, это называете русскоговорящим. Но он же еще говорит на иврите и, наверное, говорит на украинском. Уже все, тут приехали узбеки врут русскоговорящие. Это узбекскоговорящие, армяне врут армяноговорящие, а русские-то причем, они все воруют, а русские за это отвечают, да? Мы все русские, мы виноваты. Я так не ворую, плачу налоги. 150 тысяч плачу каждый год налоги, честно плачу. И за детей плачу, пешим. За все лохотворные деньги плачу. Нигде не ворую. Зарабатываю много, а денег нет.
6: Спасибо. Скажите, а вы давно в Штатах живете?
10: 20 лет. Первые 15 лет я работал на банке, я работал на украинских таковых компаниях, где меня кидали, не платили деньги. Я ходил в суды все выиграл, ни копейки не получил. Получал деньги только когда подавал Department of Labor. Вот там они заставляют их уплачивать. Так просто кидают.
6: А у вас гражданство есть американское?
10: А, так же.
6: А когда там в графе национальность, когда вы заполняете, там, скажем, вам надо, не знаю, билет купить на самолет, что вы пишете?
10: Я никуда не летаю, я сижу в Америке. Никуда не езжу вообще. Я 20 лет никуда не езжал, 20 лет.
6: Сочувствую. Потому что если вы будете заполнять графу национальность, то там будет вопрос American. Это у нас расценивается как национальность. Вы будете писать American или не будете?
10: Конечно, так, да,
6: национальность, да. Да, да. Ну, точно так же, мы все здесь русские. Для американцев мы все здесь русские. И слово вам, прошу вас, пожалуйста.
11: Да, доброе утро, Сева, да. И
6: всем, Саша, и здрасте.
11: Кто нас слушает. Два момента. Первый, на ваш вопрос по поводу рекламы. Я лично думаю, что реклама, вероятно, не рекламировала мошеннические какие-то операция рекламировала хорошие операции, которые тоже производились в этих офисах. Так что, в принципе, к рекламам претензий нету. То есть они делают свою работу. Реклама не отвечает, в принципе, за того, что они потом преступления какие-то решают. Это мое мнение. А другое по поводу очень занимательного. Вы знаете, что африканские три страны вылетели на чемпионате мира по футболу? И здесь кто-то посмотрел, что они вылетели все. То есть им вторые голы забивали на 86-й минуте второго тайма. Трех команд не проиграли. Почему?
6: Да, Саш, спасибо. Саш, спасибо. У меня осталось 20 секунд. Меня поразило, конечно, то, что британец по имени Харри Кейн, но тут игра звуков, ураган, спас английскую команду от поражения Конго. Я поставил бы на Polymarket, что ему дадут лорда, ну, вне зависимости от конечного итога. Поздравляю всех с наступающей 250-й годовщиной нашей страны. И до встречи в понедельник в Толковище с котом и человеком.
12: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
13: 620 AM. Настройтесь.
15: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
16: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полях. Вчера 3 матча 1/16 финала Кубка мира. И каждый из 3 матчей это с такими сюжетами. Сюжеты просто для Голливуда. Я начну с 1-го матча. Англия с Конго. До 75-й минуты африканские футболисты лидировали со счетом 1-0. Казалось, произойдет. О, мое сердце разрывалось. Но в английской команде есть господин Гарри Кейн, капитан команды. На 75-й минуте он сравнял счет, на 86-й забил победный гол. Англия шагнула в 1/8 финала и воскресенье в Мехико-Сити на стадионе «Ацтека» встретится со сборной Мексики. Затем битва Бельгия-Сенегал. До 80-й минуты счет был 2-0 в пользу Сенегала. 10 минут остается, Бельгия проигрывает 0-2, но случилось, можете называть это чудом или нет, в основное время бельгийцы сравняли счет 2-2, а в дополнительное время забили с пенальти, забили победный гол и вышли далее, вышли в 1/8 финала, встретиться в 1/8 со сборной Соединенных Штатов Америки, потому что вчера Соединенные Штаты выиграли, играли с Боснией. На протяжении, я не помню, 7-8-9 лет американцы не победили ни одну европейскую команду. Вчера американцы выиграли со счетом 2-0, но это тоже была драма, потому что на 65-й минуте был удален за грубую игру. Я эту грубую игру не видел до тех пор, пока нам ее 1000 раз этот эпизод не прокрутили по телевизору. Мы не видели грубую игру. Но оказывается, лучший форвард сборной Соединенных Штатов Флавиан Богдан, который, кстати, открыл счет во вчерашнем матче, совершил грубую ошибку, ударил соперника. Ой, и был удален с поля. Счет 1-0. Окей. Удалось со штрафного забить еще один мяч, счет 2-0, но матч 1/8 финала против Бельгии Соединенные Штаты будут играть без своего лучшего форварда. Это вчерашний матч, и сегодня матч 1/16 финала продолжается. Испания играет с Австрией, Португалия играет с Хорватией и Швейцария играет с Алжиром. Мы с вами в Уимбдоне. Окей, вчера 2-й раунд Уимбдонского турнира. Одна большая неожиданность, конечно, в женских соревнованиях. 5-й номер посева россиянка Мира Андреева, которая в прошлом месяце стала чемпионкой Франции, выиграла в Париже открытый чемпионат Франции, сошла с дистанции. Больше никаких неожиданностей не было ни у мальчиков, ни у девочек. Вернемся на бейсбольные поля в чемпионате, в регулярном чемпионате главных бейсбольных лиг. Янкис продолжают проигрывать. Вчера на своей поляне на Янки Стадиум в Бронксе Янки были биты, снова были биты командой Детройт Тайгер со счетом 6-2. Это 7-е к ряду поражение Янкис. Тампа Бэй Рейс, которые ведут борьбу с Янкис за первое место на востоке американской лиги, выиграли вчера в Канзас-Сити Ройл со счета 4-0. На востоке национальной лиги Атланта победила, Филадельфия победила, Метрополитенс, естественно, проиграли. Взглянем на турнирную таблицу. На востоке американской лиги у Тампы Бэй 50 побед, 33 поражения, у Янки 48 побед, но уже 38 поражений. На востоке национальной лиги лидирует Атланта, 50 побед, 34 поражения. Преследует Филадельфия, 49 побед, 38 поражений. И баскетбольная новость, касающаяся чемпионов НБА. Нью-Йорк Никербокерс. Окей, вчера команда Нью-Йорк Никербокерс рассталась с центровым, запасным центровым Майклом Робинсоном. Он перешел в команду Бостон Селтикс, подписал 3-летний контракт. Контракт очень хороший, 3 года 47,7 миллиона долларов. Почему он не задержался в Никербокерах, мне сказать достаточно трудно. Он достаточно молод, ему всего 28 лет. Он прекрасно играл роль второго центрового, который начинает игру на скамейке запасных. Блестяще играл. Может быть, Никс не хотели давать ему такой жирный контракт. Окей, тем не менее, мистер Робинсон будет, начиная со следующего сезона, защищать цвета команды Бостон Селтикс. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до воскресенья. Завтра мы все отдыхаем, в субботу. Я поздравляю каждого из вас, дамы и господа, с нашим национальным праздником, лучшим праздником в нашей стране, Днем Независимости. Если бы не было Дня Независимости, если бы 13 английских колоний не стали Соединенными Штатами Америки, то неизвестно, как развивался бы весь остальной мир. И, кстати, дамы и господа, неизвестно, где бы мы с вами были в данный момент в мире. Слава Соединенным Штатам! Всего хорошего, дамы и господа, с праздником! Мне помогал сегодня диджей Акмаль. Акмаль, с праздником! А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы!

0: Дэвид Зон Радио.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи, мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
0: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

Скоро 4 июля, День независимости. И я, честное слово, хотел сегодня всю абсолютно передачу посвятить 4 июля. Но у меня не получилось. У меня тут происходят события, которые я бы хотел с вами обсудить. И вот прямо начну с одного, который мне кажется...

черный баннер, черное знамя, анархистское, на котором было написано белыми буквами: When the power of love beats the love of power, the world knows peace. Когда сила любви побеждает любовь к власти, в мире воцаряется мир. Ничего себе. Могли бы что-то такое по-настоящему политическое, это общего характера лозунг. Но мне как раз такие лозунги нравятся. Они, по сути своей, совершенно невыполнимы, потому что, вы знаете, любовь к власти – это своего рода болезнь. Если люди хотят избираться на какие-то посты высокие, ну что за этим стоит, кроме любви власти, за которой следует любовь к деньгам? Обычно власть и деньги идут рука об руку. Это близнецы-братья. Но, значит, как сообщение об этом навалом. По CBS News сообщают Аль-Джазира, BBC, ABC, New York Times, CBS. Короче говоря, вчера просто переполнена была пресса этим сообщением. И, значит, по как следует из некоторых источников, значит, эти ребята, они там, вернее, молодой человек и девушка, они, значит, этот молодой человек сделал девушке предложение. Руки и сердце. И это как бы придает этому всему делу такой интересный характер личного. Вот они хотели это сделать в необычных обстоятельствах. Знаете, кто-то в Париж, например, едет. И там в необычных обстоятельствах делает предложение. Кто-то на какой-то остров Карибский. А это сделали предложение на шпили Empire State Building, на минуточку. Ну, уже второй пары такой точно не будет, во всяком случае, в обозримом будущем. Да, но самое-самое, может быть, самое интересное, я чуть не пропустил. Это, между прочим, самое главное. Ребята русские. Я бы хотел сказать, ну, наши люди просто. Значит, девочку зовут Анжела Николау, ей 33 года. А мальчик Ваня Биркус. Он также известен, как Иван Кузнецов. Ну, Ваня Биркус, 32 года. Девочка на год старше мальчика. Но, я так понял, спортивная, такую вторую найти, я не знаю, где ему удастся. То есть она еще, может быть, ему самому фору даст. Такие дела. И, ну, я вам сразу так скажу. Ну, событие, в моем понимании, экстраординарное. Поднялись они туда наверх, и Ваня сделал Анжеле предложение. Ваня и Анжела. И это все, значит, фотографии по всему, по свету. И их тут же моментально улицы, их с вертолета вычислили, улицы перекрыли, там, наверное, стояли люди в пробке, проклинали, даже проклинали того, тех, из-за кого они стоят в пробке, даже не представляя себе, что в действительности произошло. Наверное, другой бы ситуации, если бы они все знали, они, может быть, вышли еще и аплодировали, устроили бы такую массовую овацию на 5-й авеню и 34-й стрит. И, да, прибыла полиция, их, значит, в клетку посадили, буквально сняли их оттуда и спустили на землю, надели наручники. Никто не пострадал. Ну, конечно, кроме тех людей, которые куда-то ехали. Тут мы начинаем всегда подбрасывать дополнительные мысли, типа, а вдруг там в этой пробке стояла скорая помощь, а вдруг там кто-то врезал дуб из-за этих двух ребят, а может быть там пожарные куда-то ехали, или полиция. Одним словом, ситуация действительно как бы неоднозначная. И после ареста им вкатали обвинение. Значит, вдумайтесь в обвинение. Felony burglary. Felony burglary – это уголовное обвинение, между прочим. Тяжелая кража со взломом. Ну, я не знаю, что там они украли. Честь, наверное, у охраны Empire State Building, но они наверняка взломали что-то для того, чтобы проникнуть туда, откуда они смогли подняться на этот шпиль. Потом reckless endangerment. Это, значит, называется безрассудное создание опасности. Ну, кому они создали опасность? Наверное, себе в основном. И criminal mischief. Да, такие дела. И что о них известно? Таких ребят, которые лазят без страховки по стенам высотных домов, поднимаются на крыши, их называют руферами. Вот это руферы. Они из Москвы, во всяком случае, ранее они жили в Москве. А сейчас они живут здесь. В смысле, не здесь, а у вас там. В Нью-Джерси, в Ист-Оранже. Нью-Джерси.

0: И они, это их специальность, они руферы, лазают по высоким зданиям без страховки. И они снимают, значит, они вставляют камеру там, не знаю куда, где им удобно, и снимают все это на видео, и это можно найти на интернете в большом количестве их видео и видео таких же сумасшедших, как они сами. Но я говорю сумасшедшие в хорошем смысле этого слова. Хотя я допускаю, что это, вот понимаете, мы согласимся с тем, что люди, которые уходят в горы и там поднимаются, и там тоже, между прочим, они свою жизнь подвергают дикой опасности. Причем, знаете, есть же люди, которые со страхом едут, ну, в смысле, едут туда, на Памир куда-то, еще хрен его знает куда, в какие-то отдаленные места, поднимаются на эти все Джомолунгмы, я даже не знаю, как, не помню, как эти все места называются. Я не один раз видел фотографию, даже не один раз, таких много фотографий, как на самый высокий пик в мире, я прошу прощения, я забыл, как он называется, настолько я далек от этой темы, но туда идет просто такая цепочка. Ребят, они в красных термокостюмах, в красных это на случай там, того, если они там где-то упадут в снег, чтобы их увидели и вытащили. Идет толпа туда, людей поднимается, там уже протоптанная тропа. Вот они здоровые люди. На мой взгляд, они не сумасшедшие. Там дикий холод, ветер свистит, и они туда прут наверх. И причем все знают, что если там с кем-то что-то случается, в этой цепочке людей, которые поднимаются на этот пик, то спустить вниз этого пострадавшего будет очень сложно. Ну, прутся они туда. И, значит, весь этот путь, там же как девственная чистота, снег, все такое, нетронутое все, immaculate, как здесь называется это. Но не эта тропа, потому что вокруг вы можете себе представить, какой там, что там творится. Эти бутылки лежат, кому-то там нужно, я не знаю, пописать. Я не знаю, одним словом, там это место не самое чистое на Земле. Хотя, казалось бы, должно быть самым чистым. Я вот даже удивляюсь. То есть народ поднимается, у них как спорт подниматься на самые высокие точки в горах. Почему у нас до сих пор нету спорта по спусканию в самые глубокие океанские впадины? Вот это я бы хотел видеть. Окей, как они оттуда вернутся, в каком виде? Ну хорошо, и значит, между прочим, если у кого-то еще есть Netflix, то там есть фильм, в котором они выступают в качестве героев. Там есть и другие персонажи, но они там участвуют. И называется кино «Skywalker». Это романтика вся описана и все так далее, и так далее. Ой. И вот, значит, это не первый случай, когда они поднимаются на такие высокие точки, они там где-то в Париже залезали, еще где-то они залезали. Ну, это для меня это несущественно, и этого достаточно. И тут возникает вопрос, два вопроса. Я, когда их назвал и подчеркнул в хорошем смысле слова, они сумасшедшие, то я, в принципе, согласен с тем, что у них что-то с головой. Не то, что они больные, у нас тут склонны вообще любые отклонения от нормы описывать как еще одну норму. Правда? Трансгендеры. Они нормальные, просто они не такие, как мы. Но они нормальные. Для них они живут в рамках своей собственной нормы. Она не такая, как наша, но они нормальные. Поэтому их не надо лечить электричеством или в тюрьму сажать. И то же самое с этими. Ну, они любят этот, я не знаю, этот риск, этот, я не знаю, адреналином в голову бьет, или я не знаю, что там еще куда им бьет. Это несущественно. Но явно, что люди, которые этим увлечены, они подвержены каким-то переживаниям острым, которые нам не присущи, а им присущи. Ну, я не знаю, как люди, которые, например, рыбу ловят, да, они же тоже своего рода сумасшедшие. Каждый день они прутся на берег, забрасывают удочку. Но в целом они нормальные люди. Сколько с этой рыбы надо? Уже остановись. Сколько ты за свою жизнь? То он рыбы перевел. Ты даже, может быть, не все ее съел. Нет, он все равно идет и ловит эту рыбу. У меня друг, между прочим, этим занимается. Но у меня язык не повернется назвать его ненормальным. Но я понимаю, что он не такой, как я. Правильно? Одним словом, у людей такое увлечение. Но им предъявили очень серьезное обвинение. И Значит, я повторяю, это тяжелая кража со взломом, это создание опасности, это умышленное повреждение имущества, наверное, они там двери какие-то замки поломали. Ну и там еще им вкатали какие-то мелкие, за мелкие правонарушения, misdemeanor, которые называются. Значит, possession of burglar's tools, то есть это были те, я не знаю, какие инструменты, которые им нужны были, для того, чтобы двери эти открыть. Потом criminal trespass, это незаконное проникновение туда, ну, наверное, в служебные помещения. Criminal tampering, disorderly conduct, ну и так далее, местные какие-то законы. То есть в таких случаях, как это, людей хотят запугать, испугать и по возможности выдавить из них как можно больше денег. Поэтому им длинный-длинный список обвинений вкатывают. При этом это реальные совершенно обвинения, они не только грозят им штрафами, они грозят им тюрьмой. Значит, burglary. От 7 до 15 лет тюрьмы. Reckless endangerment. До 7 лет. Ну и там мелкие обвинения все эти по списку. Там каждое до 1 года. То есть если их захотят посадить, если их захотят посадить, их могут крепко посадить на годы. Причем я не уверен, что они смогут там сидеть, как помолвленные люди. Они будут в разных местах сидеть, если будут сидеть. Но... Значит, дело начато, там, значит, я не знаю, они вчера было, их вчера поймали, я не знаю, там, наверное, им предложили какой-то залог, а может быть, у нас вводится им, их без залога отпустят, они скажут, мы бедные люди, отпустите нас, у нас бедных любят. Правда, бедные и белые – это плохая комбинация, бедные и не белые – это хорошая комбинация. Бедные белые плохие, ББ. Короче, вот и теперь, значит, вопрос залу. Меня интересует такой вопрос. Вот как вы считаете, как этих людей нужно наказать? И нужно ли их наказывать вообще? Потому что если в принципе понимать, что вот есть такие вот любители этих высотных подъемов, руферы, то можно сказать, знаете что, они, пусть они рискуют своей жизнью сами. Они же, это же добровольное их решение. Это не то, что их кто-то погнал туда, наверх. Поэтому если они упадут, ну окей, слушайте, shit happens, как тут у нас говорят. Если они упадут, так упадут, это их решение. Они там, ну я так, потом я так понимаю, что если они залезли на шпиль, то они не упадут на тротуар или на мостовую, потому что там, ну, конструкция этого Empire State Building не позволит им, разве что их сильным ветром отнесет куда-то в сторону во время падения. Но, и опять же, вряд ли. То есть получается, что особой опасности они ни для кого не представляют. Только для себя. Ну вот у меня к вам вопрос. Что с ними делать? Как вы считаете? Телефон на студии 718-303-90-90. Желающие высказаться по этому вопросу, мы вас слушаем. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Я не совсем понял, о какой ответственности за рекламу шла речь. Моральной или легальной? Легальной вряд ли.
0: Легальная? Какая моральная ответственность тут может быть? Исключительно легальная?
1: Да, ну, а легальная вряд ли радио несет ответственность.
0: Я не знаю, почему вы говорите про радио. О чем радио? При чем здесь радио? Окей, я вот так вот... Я сталкиваюсь с такими ситуациями, для которых у меня нет никакого объяснения. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Да, доброе утро, меня зовут Михаил. Значит, они не поднимались по стенам. Они поднялись со всеми зрителями, вот эти посетителями, на площадку, на лифте.
0: Хорошо, одну секунду. Да это мы понимаем. Это мы понимаем. Тут вам, нам эти объяснения не нужны. Нас другой вопрос интересует. Их каким-то образом наказывать нужно или не нужно? В тюрьму
2: нет,
0: сажать нужно
2: не
0: или не нужно?
2: Нет, они не первые. Про них есть фильм, называется, вы сказали, есть фильм. Они известные, никогда, никому никогда. Так поругались и все.
0: Ну, а штраф там какой-то нужен или не нужен? Как вы считаете?
2: Да нет, ничего не нужно. Это получилось как цирковые артисты, как какие-то... Фокус просто. Это они никого не угрожали, никого не убивали.
0: Ну, верно, но знаете, как у нас часто бывает, что они, может быть, персонально никого не убивали, но вот, допустим, я привел такой пример. Скорая помощь застряла, из-за этого человек умер в скорой помощи, или он умер там, куда скорая помощь не доехала. Или, допустим, я не знаю, пожар где-то, и пожарные не доехали. Из-за них. Они же там пробку создали, правда?
2: Прославиться не думает ни о ком, только о себе.
0: То есть наказывать не будем.
2: Наказывать не будем. Она поднялась как бы выше, а он ниже. И он у нее униженно, как все мужчины у женщин, просил руки. Вот это тоже основной такой мотив.
0: Okay. Спасибо вам. Я не получил ответа на свой вопрос. Окей. Я объявляю сейчас одиночный опрос общественного мнения. Те, кто считает, что ребят нужно наказать как-то серьезно, наберите номер 888-222-1131. Те, кто считают, что надо их отпустить с миром, наберите номер 888-222-1132. Счетчики работают. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим Александрович, это Илья. Я вообще не понимаю, о каком штрафе можно здесь говорить. Их надо сажать, причем ей надо лет 15 впаять, а ему, она, видимо, была инициатором и зачинщиком, и, так сказать, предметом всего этого мероприятия, ну, а ему поменьше, лет 12, наверное. Но сажать обязательно, потому что это прецедент. Вернее, такие уже были случаи, но этот вообще объявленный, так сказать, вызывающий детский прецедент. И его надо в корне пресекать, эти вещи, иначе у них будут последователи. Вы совершенно правы. Из-за них могло случиться непоправимое. Так что я считаю, никакого штрафа, только тюремный срок. Реальный. Спасибо.
0: Окей, вам спасибо. Ну вот, я хочу вам сказать, Илья, такую вещь. Вот вам это свойственно. Вы делаете заявление, которое вы не можете подтвердить. Например, как сейчас это произошло. Вы уверены, что это она потащила его наверх. Откуда вы знаете? Вы с ними знакомы? Откуда вы знаете? Но, тем не менее, вы решили, что это она первая, она инициатор, и поэтому ей надо дать 15 лет, а ему 12, чтобы он еще вышел и 3 года ей передачи носил, если он не забудет ее за время пребывания в тюрьме. Окей, друзья мои, я смотрю, тут народ возбудился, действительно, тема такая интересная, я это понимаю, но мы вернемся к ней или займемся другими темами после перерыва. Сейчас терпение.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Вы слушаете Davidson Radio.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы сегодня говорили, начали наш разговор с этих двух ребят, которые забрались на шпиль Empire State Building, и выясняем вопрос, как с ними будет дальше, наказывать или не наказывать. И я вам скажу, со мной такого давно не случалось. Просто 50 на 50 поделились голоса, сажать, не сажать. Наказывать, не наказывать. 50 на 50. Ну, я еще раз объявлю телефоны. Голосование продолжается. Значит, если, да, наказывать, то наберите номер 888-222-1131. Если нет, не надо наказывать, отпустите их с миром. 888-222-1132. Хорошо, набирайте этот номер, а я тем временем напомню вам. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Кони-Айленд-Эвеню. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. И как увидите доктора, так сразу. Доктор, здравствуйте. Мы от Ермолинца. Это гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. Окей, телефон студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, я считаю книгу рекордов Гиннесса их. И еще, вы часто употребляете слово «хрен его знает». Лучше заменить «черт его знает». Так лучше
1: нет.
2: Звучит. Всего доброго, до
1: нет.
2: свидания.
1: Нет, этого не произойдет. Этого не произойдет. Мы, я вам скажу почему. Мы этого персонажа стараемся не упоминать. Поэтому хрен у нас будет звучать, а то, что вы предложили, не будет звучать. Но, тем не менее, я рад, что вы стремитесь улучшить мою передачу и даете мне советы. Всего хорошего. Окей, следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Я считаю, что их надо взять в нормальные службы американские, и чтобы они учили других людей. Это бриллианты. А если их посадить, что с ними будет?
1: Просто ну, я вам скажу, что с ними будет. Они будут нашими иждивенцами. Значит, мальчик будет, наверное, 1030-40 тысяч долларов мы будем на него тратить в год, а на девочку 1060-70. Обычно содержание женщин в тюрьмах стоит больше. То есть в соточку мы с вами влетим моментально.
3: Да.
1: Моментально, может быть, и больше. При этом очень высокая вероятность, что они из этой тюрьмы вылезут каким-то образом, как они умеют.
3: Но это уникальные люди. Допустим, я бы за миллион.
1: Я согласен, что они уникальные люди. Я согласен, уникальные. Что они уникальные люди. Ну хорошо. Спасибо. Ну порядок же какой-то должен быть. У меня, я вам скажу честно, у меня у самого просто сердце разрывается, я не знаю, что с ними делать. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Спасибо за передачу. Нужно наказывать на 100%, потому что не было еще прецедента. Ну, посадить
1: на 15 суток.
4: Убирали на улицу мусор там или что-то такое. Потому что не было прецедента, что кто-то еще захочет, другие могут упасть запросто.
1: Слушайте, я не уверен, что много народу захочет, именно потому что могут упасть. Это все-таки люди уникальные, таких немного.
4: Ну да, молодежь думает, что они тоже могут такого сделать, и будет прецедент.
1: Ну, окей, хорошо. То есть, хорошо, убирать улицы. А как долго? Вы можете дать представление?
4: Месяц минимум. Один месяц минимум.
1: Месяц? Месяц это еще куда не шло. Потому что у нас тут было предложение ее на 15 лет, а его на 12. Так что...
4: Не, это очень строго уже. Это
1: месяц достаточно. Окей.
4: Да.
1: Ну хорошо. Ну хорошо, спасибо. Будем иметь в виду.
4: Вам.
1: Так. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Morning. А мне кажется, нужно их наградить за то, что они показали, что уязвимо Empire State Building, и что террористы могут туда забраться, как они, и взрывать там эту бомбу, как наши были Twin Tower. Так, мне кажется, они, их надо изучить, чтобы ЭГА изучила, как они это все готовили, как они это сделали, чтобы потом неповадно было террористам взорвать еще наш большой небоскреб.
1: Вот хорошо, у меня к вам вопрос. Окей, окей. У меня к вам просьба. Вы знаете, во-первых, я бы вас называл, просто дал вам имя такое кодовое, Morning, потому что вы так всегда начинаете свое выступление. Morning. Хорошо, Morning. Вот у меня к вам вопрос. У нас пока что 15 лет это крайний срок, который им тут решил дать один трудящийся. Илья. Значит, вот позвонил Толик, он значит, на месяц согласен. А вы представляете, значит, другой спектр позитивного отношения, и вы говорите наградить. А наградить как? Сколько им дать? Деньгами. Или отправить, может, куда-то на курорт?
5: Нет, не деньгами наградить, а дать им green card или American citizenship.
1: Ну, наверное, у них... А что, если у них есть? Ну, что давать? Уже есть.
5: А вы знаете, почему этот Empire State Building был построен? Вообще,
1: послушайте,
5: зачем он нужен? Нет. Знаете про это?
1: Послушайте, когда раньше не было одну секунду. Мы с вами, одну секунду. У нас тут, в общем-то, разговор такой свободный, с одной стороны, а с другой стороны, время поджимает. И тут еще есть люди, которые хотят выступить. Поэтому вы мне ответьте на вопрос. Сколько им дать? Как их наградить? Допустим, вопрос с грин-картой у них решен.
5: Well, I told you, я же сказал, им надо дать гражданство или грин-карту и оставить их в Америке.
1: А если у них есть? А если у них есть?
5: Тогда устроить их в FBI, чтобы они были agent FBI и чтобы они делились своим опытом, как они это все делали. А Empire State Building был построен для дирижаблей. Когда не было самолета, были дирижабли, оттуда садились на дирижабли и...
1: Окей. Устроить на работу в FBI инструкторами. Хорошо, это хорошая идея.
5: Ну, и наградить медалями. Или, да.
1: За отвагу. За отвагу. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. Ради славы эта парочка готова рисковать своей жизнью. Я бы на...
1: Это не ради славы, а ради риска. Я уверен, это не ради славы, а ради риска.
6: Да, вот я бы предложил Илону Маску взять их, выучить и отправить первыми на Марс. Вот они бы точно добровольно полетели бы. Кстати, ван-вей. Ван-вей, чтобы никогда уже не вернуться. Вот так их
1: мать моя родная, но это я вам скажу, это думаю, хуже, чем дать 15 лет. Потому что 15 лет они вернутся.
6: Могут полететь первым. Да, они первыми с удовольствием полетят. С удовольствием. Это не наказание. Это слава. Спасибо.
1: Ну как, в одну сторону? Погодите, в одну сторону. Ну как это?
6: Вы ну вообще, иначе это сделают китайцы, полетят первыми.
1: Да, но почему в одну сторону? То есть это абсолютно безнадежное предприятие.
6: Вы понимаете,
1: Анжела что и Ваня.
6: Назад, это ждать надо там 3 года как-то. И это все понимают, что тот, кто первый полетит, там на всю жизнь и останется. Никогда не вернется на землю.
1: Если это долетит. Хорошо. Но это крайности. Окей. Значит, у нас тут просто отнаградить, устроить на работу ФБР. Я не уверен, кстати, что они хотят работать, особенно ФБР. Потом 1 месяц подметать улицы, 15 лет в тюрьме, сидеть в тюрьме и на Марс в одну сторону. Ну, это просто изощренное наказание. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
7: Доброе утро. Людей нужно наградить, дать хорошую работу, чтобы год они работали и мучились чуть-чуть.
1: Мучились? Нет, эти звуки с подводной лодки нам не подходят. Год мучиться. Хорошо. Клеить коробки картонные, например. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Доброе утро, меня зовут Игорь. А я так полагаю, что в данном случае вопрос с этими руферами должен решать суд. И с выгодой для города. То есть назначить большие штрафы, тысяч, может быть, по 50, по 100. Ну и, разумеется, ну что еще? Значит, с этим ребятам извлечь выгоду в каком плане? Поставить везде камеры, чтобы было видно вот все слабые места, использовать в этом отношении, понимаете? Чтобы не было другим неповадно было делать то же самое.
1: Хорошо, спасибо, а послушай, одну секунду, Игорь, погодите, это вы затронули очень интересный вопрос, серьезно, очень интересный. Я хотел бы к нему вернуться. Вы говорите, поставить везде камеры. Ведь действительно, сам факт того, что они пробрались туда и проникли, и залезли на этот шпиль, говорит о том, что система безопасности, которая сегодня установлена в Empire State Building, она не работает, она никуда не годится. Это просто подтверждение тому, что это можно использовать каким угодно террористам, которые хотят туда забраться. Правда? Ведь это совершенно точно вы отметили. Я даже как-то пропустил эту мысль, а она очень важна. То есть их наказать, я не знаю, тут у нас разные мнения по этому поводу, но тех людей, которые устанавливали эту систему безопасности, я думаю, их смело можно выгнать с работы. Как вы считаете?
8: Я полагаю, что система безопасности уже при строительстве, при каком-то планировании, она должна входить в план реализации, понимаете? Тем более такое здание.
1: Но она входит, огромное. Я уверен, что за нее большие деньги заплатили, просто она не работает.
8: Значит, недостаточно была проработанная система. Вот. А с ребятами 100%. Суд должен решать. Я думаю, что суд должен решать и решать большими штрафами. Вот и все.
1: Окей. Ну, знаете, как у нас тут происходит в этой стране? Если люди не работают и не могут показать стабильного дохода, их штрафовать не будет. У них нету денег. И все. Они там, может, на какие-то копейки где-то живут. И ничего с ними сделать. Ваня и Анжела.
8: Извините, кстати, в таком случае, если они не могут заплатить, они должны отработать на принудительных работах.
1: Коробки, ну какие, например, коробки картонные делать в тюрьме?
8: Ну, послушайте, не обязательно. Да и почему в тюрьме? Не обязательно. Они могут убирать улицы. Они могут, то есть, отработать огромные штрафы, вот, которые ему выпишут, они обязаны
1: еще работать. Окей. Они должны быть тогда...
8: 50 тысяч.
1: Ну, вы потому что сказали 100 тысяч.
8: Исходя... 50 или 100 тысяч. Ну, исходя из ситуации, конечно. Так, чтобы неповадно было, понимаете?
1: Да, понимаю. Ну, хорошо, ладно.
8: Это конечно... мое мнение такое.
1: Да понятно, что ваше мнение. У нас тут у всех свое мнение. Ну хорошо, спасибо вам за звонок. Будьте здоровы. Тут вот, между прочим, уже за подметание улиц у нас 2 человека. Ну хорошо. Месяц подметать улицы будут. Ладно. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
9: Добрый день, это Альберт из Майами. Что я хотел сказать? Почему такие кровожадные люди? Ребята залезли,
1: я
9: как
1: тоже
9: герои.
1: Не знаю. Я
9: как
1: тоже
9: герои,
1: не знаю.
9: Нужно дать им, наверное, билдинга с изображением. Дать им тряпки, швабры, пускай бы они мыли первые ступеньки для самых.
1: Окей. То есть вы тоже, между прочим, должны. А как долго вы считаете, они должны мыть тряпки и швабры?
9: Ну, 2 недели бы хватило, а потом нужно взять их каскадерами в Голливуд, может быть, работать, или с полицией, чтобы они устанавливали все камеры на каких-то башнях. Они же талантливые ребята и смелые. Кто будет это еще делать? Кто туда полезет? Герои готовы. Просто нужно понять, как их использовать правильно.
1: Ну да. Ну, я с вами согласен. Окей. Окей. У нас тут, между прочим, есть вот такой же... экстремальный вид спорта, который мало от этого отличается. Когда люди без страховки или с минимальной страховкой, они лазают по отвесным скалам, как пауки. И, ну, они делают это, правда, в каких-то отдаленных местах, и если даже там кто-то из них сорвется и убьется, то об этом мало кто знает, кроме таких же, как они. У них там свой культ. И это как бы у нас не преследуется. Насколько мне известно, я видел тоже такой фильм, где они собираются в лагеря, Они там ставят свои машины, живут там, едят, тренируются и так далее. И потом, значит, они примериваются и ползут наверх. Но это как бы одна из разновидностей того же самого занятия, по большому счету. Но тут они действительно могут как-то повлиять негативно на городскую ситуацию. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
10: Алло, здравствуйте. Вы знаете, я бы предложил совместить полезное с приятным. Конечно, они нарушили законы, штрафовать. Но почему? Сейчас в Нью-Йорк-Сити дефицит бюджета около 10 миллиардов. Почему не легализовать это все? Пусть люди платят, лазят туда. Почему люди, я не знаю, лезут на...
1: Соревнования устроить такое, да?
10: Да, почему нет? Люди прыгают с парашютом, это тоже рискованно. Люди залазят на Джомолунгму, тоже это стоит денег, это тоже рискованно. Но это делают, почему? Я не знаю, поставить...
1: Слушайте, вы знаете что? Мне нравится ваша идея, серьезно. Потому что, действительно, у них я почти... То, что вы говорите, там у Нью-Йорка 10 миллиардов дефицит, это вопрос нерешаемый, потому что как только они найдут эти 10 миллиардов, они придумают, как еще 10 миллиардов одолжить где-то. То есть эта болезнь не лечится. Там другие нужны методы.
10: Ну да, я образно.
1: Такое хирургическое вмешательство массированное. Но серьезно, это, между прочим, было бы интересно, мне кажется. То есть установить бы какую-то страховку реальную. Эти люди бы находили спонсоров. Я уверен, что есть богатые люди, которые бы ставили на них бабки, как на лошадей. И эти лошади бы поднимались по отвесным стенам, как они это умеют делать. И, значит, зрелище. Вокруг стоят эти зеваки, тоже можно брать деньги за то. Не, ну хорошо, за это не будем брать деньги. Ну, пусть будут люди, которые просто зрители, стоят с биноклями и любуются, как эти ползают по стенам. Да, это интересное дело. Серьезно, да просто, может быть, не ради денег, а ради... Хотя, конечно, они могут собирать деньги, например, на какую-то детскую больницу, например. Вот как есть там Рональд Макдональд Хаус, который лечит детей, которые находятся в отчаянном положении, из других стран везут. Вот пусть бы они на эту больницу собирали деньги, правда?
10: У меня еще один такой вопрос. А чем они занимаются в жизни, эти люди?
1: Это хороший вопрос, я не знаю. Никто не знает, они-то жить как-то должны, правда?
10: Да, и, может быть, заработать, да. Пусть они будут работать и инструкторами, тоже неплохо. Они знают, как это делать.
1: Может, они и работают инструкторами по бальным танцам. По бальным танцам. Окей, хорошо. Но это действительно, вот этот человек мне понравился, потому что он дельное предложение внес. Устроить из этого шоу. Имеет смысл, серьезно. Кто-то скажет, это очень цинично. Они рискуют своей жизнью, и они, значит, туда могут убиться и так далее, и так далее. Ребята, это был бы не первый спорт такого рода. Вы только вспомните про эти бои без правил, когда они там бьют друг друга по голове ногой. Это и по другим местам. Это варварство, это зверство. Наш президент, говорят, очень этот спорт любит. Он на 250-летие Америки у себя возле Белого дома это представление устроил дикое. Но это действительно, это варварство. И у нас это варварство превратили в платное зрелище. А тут люди по стенам лазят. Оно может быть и безопаснее. Если, что говорить там про эти, про бои без правил. Это все-таки такой экстремальный вид спорта. У нас люди и после занятий боксом ходят, у них голова трясется всю оставшуюся жизнь. Правда? Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
11: Доброе утро, Вадим. Привет из морга, да. Как всегда.
1: Привет. Это ваши потенциальные клиенты, между прочим.
11: Да, вот... нет, наши ребята из морга, они посоветовали другое наказание. Даже не наказание, а такой челлендж. Эти ребята экстремалы. Я удивляюсь, почему такой кровожадный народ у нас на радио.
1: О, я тоже.
11: Наказать ужасно. Я предлагаю их на полгода или на год к нам на работу устроить в морг. Они любят экстрим. Вот они будут полностью наслаждаться там всем этим. Вот, это первое. Второе, это одно, так сказать, не наказание, а награда. А второе, да. Записать их в американскую армию, горные алтайские, эти самые, альпийские дивизии в виде инструкторов. Это будут прекрасные инструкторы, дать им хорошую зарплату, да, присвоить им там ранг сержантов. И это будут прекрасные, прекрасные инструкторы. Поэтому эти ребята заслужили очень хорошее, так сказать, не наказание, а повышение. Вот это наши, okay. наши ребята посоветовали мне.
1: Послушайте, я абсолютно уверен. Вы пропустили один очень, на мой взгляд, вы пропустили один очень важный момент во всей этой истории. Они, когда поднялись туда наверх Empire State Building, они развернули там черный баннер с надписью «When the power of love beats the love of power, the world knows peace». То есть они миролюбивые люди, они ни в какие опийские дивизии служить не пойдут. Я в этом абсолютно уверен. Я могу ошибаться, может, за деньги и пойдут, но мне кажется, что не пойдут.
11: А вы не думаете, что это политический протест против режима нашего Рыжика? Им не нравится эта абсолютная пауза и так далее. Это я не думаю, что они какие-то...
1: Ну а что бы им тогда мешало? Слушайте, ну а что бы им мешало тогда развернуть какой-то баннер, где конкретно говорилось бы про Рыжика? Правда?
11: Ну они политкорректные.
1: Ну, ладно, окей, хорошо, спасибо. Все хорошо, да, здорово. Так, следующий выступающий. Доброе утро, мы в эфире, мы вас слушаем.
12: Здравствуйте, меня зовут Григорий. Люди ага. относятся как-то шуточками, это, а ведь существует такое понятие, как промышленный альпинизм. И почему вот этих людей, вы видели много раз, как на высотных билдингах висят такие люльки, на которых люди моют окна. А потом существует очень много видов деятельности для промышленного альпинизма. А ведь эти люди не спонтанно так вдруг вот взяли, полезли. Это годы и годы тренировок.
1: Они начали с мойки окон. Они начали с мойки окон. Я, кстати, допускаю, что они, может быть, я допускаю, что, может быть, они подрабатывают именно мойкой окон. Вполне допускаю.
12: О, это очень неплохая профессия и очень здорово оплачиваемая. Очень здорово,
1: да,
12: потому что там страховки, и я не уверен, что там есть юнион с мойню, но это очень серьезно оплачиваемая работа. Плюс, кроме мытья окон, есть очень много объектов, где нужны вот такие промышленные альпинисты.
1: 100%,
12: у ребят наверняка 100%. Есть очень серьезная подготовка, очень серьезная.
1: Да,
12: наверняка годы и годы тренировки.
1: Спасибо вам, должен прощаться. Спасибо вам, вы правильно говорите, спасибо вам, будьте здоровы.
12: До свидания.
1: Окей, друзья мои, я тут даже не ожидал, что этот наши люди, Анжела и Ваня, вызовут такой ажиотаж. Мне давно так много и долго не звонили. Я объявляю сейчас перерыв, после которого мы продолжим наш разговор. Никуда не уходите, оставайтесь с нами.
13: Внимание! Продается дом в Town of Guilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие, 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи, 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
14: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
15: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
16: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
17: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио.
17: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
18: Дэвидсон Радио.
17: 620 АМ. Настройтесь.
19: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
20: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
21: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Вчера днем руферы из России Анжела Николау и Иван Биркус забрались на вершину Empire State Building в Нью-Йорке. Они прикрепили к шпилю баннер с надписью «Когда любовь становится сильнее жажды власти, в мире наступает мир». Биркус также сделал Николау предложение. Девушка ответила согласием. После спуска пару задержала полиция. Им грозит целый ряд обвинений, включая незаконное проникновение, создание угрозы безопасности окружающих, хранение инструментов для взлома, несанкционированное вмешательство в работу оборудования, незаконное нахождение на частной территории и нарушение общественного порядка. По предварительным данным, молодым людям удалось забраться на вершину после того, как они попали на закрытый для посещения 103-й этаж, предназначенный для обслуживания водонапорной башни. Туда им удалось проникнуть через открытый 102-й этаж. Сейчас правоохранители выясняют, как именно они это сделали. При этом представители Empire State Building отметили, что действия руферов не представляли никакой угрозы для арендаторов, а также посетителей здания и смотровой площадки. Родившиеся в Москве Николау и Биркус живут в Нью-Йорке и находятся в отношениях с 2016 года. Влюбленные успели побывать в программе «Вечерний Ургант». О них писал журнал «Rolling Stone». Им посвящен документальный фильм «Skywalker» с историей одной пары. Премьера состоялась на кинофестивале Sundance в 2024 году, а через несколько дней права на распространение картины купила стриминговая платформа Netflix.
17: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
22: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
23: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
0: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Продается внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro. Цена для быстрой продажи. Машина в отличном состоянии, собрана в Японии в 2021 году. Пробег 41,5 тысячи миль. Цвет красный. В дорожных конфликтах не участвовала. Проживает в Бруклине в районе Шипсет-Бэй. Звоните 646-894-4174. 646-894-4174. Посредники могут не беспокоить.
3: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
4: По пятницам с 4 до 5.
1: У нас на связи Игорь Нобель, и я должен первым делом представить его. Получению моргиджа, как вы помните, предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобель, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
24: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Вчера у меня был один клоузинг, и что удивительно по поводу этого клоузинга, то, что, допустим, сейчас процентная ставка все равно довольно-таки высокая, то есть где-то в районе 6,5%, 6,375. Так это основано, вернее, если у вас, допустим, хороший кредит скор, там 780-800 кредит скор, 20% down payment, вы покупаете односемейный дом, то сейчас процентная ставка довольно-таки высокая. Так вот, этот клиент, он получил процентную ставку 6,125. 6,125 на сегодняшний день это действительно очень и очень хорошая процентная ставка. И по причине он получил такую низкую процентную ставку, потому что у нас есть один банк, который предлагает моргиджи на очень выгодных условиях, и процентная ставка очень-очень низкая. У этого клиента кредит скор 621. Вы скажете, Игорь, стой, 621, как он мог получить такую низкую процентную ставку? Да, действительно, как правило, в любой банк, куда вы пойдете, есть чем меньше у вас кредит скор, то есть у моего человека было Файковского, вот это, да, 621, то есть чем меньше кредит скор, тем выше процентная ставка. То есть если бы я пошел в любой другой банк, то клиент, скорее всего, получил бы где-то 675, 6875, потому что у него кредит скор очень и очень низкий. Но из-за того, что мы работаем с одним банком, который, невзирая на то, что у человека может быть там 620, 630, 640 скор, он все равно, этот банк предоставляет кредиты и лоны, как будто бы у человека кредит скор 780. Это удивительный банк и удивительные программы, которые этот банк делает. Поэтому если вы покупаете или если вы хотите перефинансировать недвижимость, и ваш кредит скор оставляет желать лучшего, это в мягком выражении, то, пожалуйста, позвоните 917-397-3000, 917-397-3000, потому что действительно процентная ставка очень-очень низкая. И да, то есть я его залакал уже где-то 45 дней назад, не то, что я вот его бы лакал, допустим, сегодня. Процентная ставка, может быть, была бы немножко повыше, но все равно у этого банка идея в том, что у людей, у которых проблемы с кредит скор, то есть, может быть, они там машину забыли проплатить или, допустим, кредитных карточек очень-очень много, все равно у этих людей есть возможность получить процентную ставку такую, как если бы у них была самая низкая, вернее, самый высокий кредит скор. Еще раз, телефон для справок 917-397-3000. Также этот же банк. Если вы покупаете, допустим, двухсемейный, трехсемейный дом, и цена недвижимости, допустим, там 2-3 миллиона, может быть, там 1,5 миллиона, то этот банк также позволяет, это тоже уникальная программа, которая у этого банка есть, вы можете положить всего либо 5, либо 10% down payment на дома, которые многосемейные, то есть 2-3-4 семьи. Обычно вам надо класть там 10-15 или 20%. Этот банк разрешит вам положить даже 5% down payment, ну, в зависимости от суммы лона, конечно. Иногда вам надо будет положить 10%. Поэтому, если вы покупаете либо двухсемейный дом, трехсемейный, четырехсемейный дом, хотите положить минимальный down payment, у вас будет нормальный conventional loan с этим банком. Пожалуйста, перезвоните по телефону 917-397-3000. Вообще хотел бы сказать, что у нас действительно много очень уникальных программ, если вы кладете, вернее, с проверкой документов и без проверки документов. Кстати, хотел сказать, что вот эти две программы, которые я только что назвал, это с full income verification, то есть это с вашими tax-реченными, с вашими банковскими statements, то есть банк проверяет все документы. Звоните 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy.
19: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И я сейчас хотел бы поменять тему. У нас все-таки послезавтра большой праздник. 250 лет исполняется нашей стране. Мне кажется, это все-таки такая дата серьезная. Потому что, знаете, как вот говорят, никакие империи не длятся вечно. Ну, я согласен, вечно ничего не длится. Но 250 лет на одной и той же конституции – это довольно-таки значительное событие в жизни человечества, я бы сказал, в жизни человечества. Но и вот в связи с этим я бы хотел предложить вам такую тему для разговора сегодня. А что для вас ценно в Америке? Вот я это хочу предложить тем людям, которые здесь пожили уже, ну, не знаю, как минимум 5 лет. Хотя зачем? Никаких временных ограничений. Сколько пожили, столько пожили. Ветераны иммиграции есть. Я сам, между прочим, не успел оглянуться, как выяснилось, что я здесь в этой стране прожил 36 лет. Нифига себе. 36 лет. Это большая часть моей жизни, между прочим. В этой стране я прожил больше, чем у себя на родине. И вот я хотел с вами об этом поговорить сегодня. Что для вас

0: 84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца», действует безотказно. Окей, теперь я передаю микрофон в зал. Доброе утро, вы в эфире. Мы отвечаем на вопрос, что для вас сделала Америка, чем эта страна для вас так ценна?
1: Спокойный бизнес и вторая поправка к Конституции.
0: А у вас есть оружие?
1: Ну, да, есть оружие.
0: Ну, да. Можно спросить, какой? Кухонный нож.
1: Да.
0: Ну хорошо, но и, ну слушайте, между прочим, я тоже как бы ценю с одной стороны вторую поправку Конституции, но у меня, например, оружия нету. А спокойный бизнес, ну здесь люди очень сильно жалуются на налоги, на эти инспекции бесконечные, в Нью-Йорке особенно, правда? То есть бизнес нельзя назвать спокойным.
1: Вадим, у меня был прецедент там, когда я свой бизнес, кафе, и начальник полиции пришел, как собрал. Мне, я вынужден был ретироваться. Поэтому при всех обстоятельствах жизни свой бизнес – это свой бизнес. Делаю то, что я хочу.
0: Согласен. Я согласен. Ну хорошо, спасибо вам. То есть это я просто записываю список прелестей этой страны. Это возможность иметь свой бизнес и вести его так, как вы хотите. Ну, не считая, конечно, этих миллиона требований, которые нам предъявляет городская администрация, администрация штата, федеральные власти и так далее. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. По-первому, я хочу сказать, что Америка, конечно, все-таки остается страной возможностей для... Ну, любого вида деятельности практически, в том числе и улучшить свое экономическое состояние, конечно, лучше жить, просто говоря, и свобода все-таки есть. И еще что я хотел сказать, я в это время обычно на работе, я слушать могу, я хочу попросить вас по первому вопросу, потому что я не смогу больше, очень важно, мне кажется. Смотрите, ну, мне кажется, что вот эти люди, которые вот это сделали, ими так восторгаются, это люди с комплексом Герострат, прославиться любой ценой. Но они подвергали своей жизни риску, это понятно. Это тут ихнее дело, их свои глупые жизни, потому что любой порыв ветра мог бы их сдуть, и они полетели бы вниз. Но, и что я хочу, что бы случилось в этом случае, если бы они полетели бы вниз? Падение тела человеческого веса минимально, 40-50 килограмм, минимально. Такой высоты. Это падение снаряда с большой скоростью. И практически на любого упавшего внизу проходящего человека, будь он атлет, это практически смертельный случай. И первые 10-15 минут, пока об этом не знали, люди ходили внизу. И машины там ездили. И даже машина бы не спасла нахождение в машине.
0: Поэтому то есть вы за то, чтобы их наказать? Одну секунду. Вы за то, чтобы их наказать?
2: Да, это подвергали риску.
0: Как? Как? Ну как?
2: Ну как наказать? Это уже другой вопрос. Надо уже, может быть, подумать. Но наказать нужно, восторгаться ими нельзя, потому что это просто провоцирует
0: хорошо.
2: Других, таких же прославиться.
0: На хорошо, спасибо вам. Ну хорошо, спасибо. Мы вас поняли. Но я хотел бы теперь вернуться к нашему разговору основному, потому что он, мне кажется, важным. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Это Яша говорит, 20 лет по Сарасота Каунти. Хочу сказать, что я здесь 47 лет. 47 лет.
0: Угу.
3: И да. Вторая поправка была упомянута, я за нее полностью. Свобода.
0: Здесь вы вооружены?
3: И отработан. Но не опасен. У меня самые главные мои мышцы для стрельбы – это мои ноги. Убегать. Если что, убегать.
0: Ну, убегать что, вы могли в любой стране.
3: И правильно, но здесь я бегу вооруженный. Понимаете? Вот. Это большая разница, и это я этим очень горжусь, что я именно настроен убегать, а не вступать в бой. Да. И, конечно, закон. Закон и дети. Я сразу подумаю, что вот сейчас они проснулись немножко, дети мои, и считают, что они поняли, что они евреи.

0: потому что, к сожалению, происходит, что происходит. Но страна, конечно, у нас замечательная, Вадим. Замечательная страна, и я очень рад, что 250 лет она уже существует. Вот так я коротко скажу. Что меня
1: ну, хорошо, ну, так вас, погодите, Яша, сосед.
0: Да,
1: я вам что хочу сказать. Да. Я вот удивлен, что здесь уже несколько человек сказали, что для них самая значительная часть их восприятия Америки – это вторая поправка. И для меня это удивительно. А что, это действительно, насколько это важно?
0: Это ну что, вы действительно будете... А я вам скажу, что очень смешно, я только что пришел в синагоги, так сказать, и мы, они эту синагогу защищают, поставили булыжник, у нас самая большая консервативная синагога в Америке, Марк Синагога называется, и они поставили огромные булыжники, чтобы враги, так сказать, не приезжали. Враги так или иначе могут приехать, но нам они не разрешают оружие носить в синагогу, это очень интересно. А так, я в армии служил, так сказать, не в американской, как я отвечаю, когда меня спрашивают, или я ветеран, я там служил, но да, вот такое дело.
1: Ну,
0: мне
1: хорошо.
0: Это очень нравится. И это по закону разрешается. Вот что такое. По закону разрешается.
1: Хорошо. Спасибо вам за звонок. Всего хорошего. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро еще раз, Вадим Александрович. Спасибо за вашу доброту и ласку, что вы даете мне подсказать пару слов. Ну, во-первых, я сейчас отвечу на второй вопрос. Во-первых, я хотел немножко оправдаться перед вами и перед всеми, вернее, реабилитироваться. Я никогда безапелляционно ничего не заявляю. Я всегда, как это говорят интеллигентные люди, обставляюсь. Я сказал, по-моему, мне кажется, что она была инициатором этого всего происшествия. Ради женщин все делается у нас самое прекрасное и самое безумное. Поэтому он был просто исполнителем, мужчина.
1: Ну, хорошо, мы сейчас, поэтому... Илья, я вас понял, мы о другом говорим сейчас. Спасибо вам за звонок. Всего
2: понял,
1: хорошего. Ну, так это просто... доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Враг.
1: Короткое выступление. Враг. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Вадим, доброе утро, это Паша.
1: О, из Милуоки. Читатель моих произведений художественных. Саша, вы читаете на английском языке? Саша,
3: и на английском языке тоже.
1: О, у меня для вас есть новость. Серьезно.
3: Да.
1: Все, перед тем, как вы выступите по означенному вопросу, у меня для вас есть новость хорошая. Значит, вышла книга моих брайтонских рассказов на английском языке. Вы представляете? Значит, книга называется «Brighton Beach Y2K». Если вы помните Y2K, это был, так называли, Year 2000. Y2K. Brighton Beach Y2K. Да, да. Можно приобрести на Амазоне. Если у вас есть Kindle Unlimited, можно скачать в электронном формате бесплатно. Пользуйтесь. Представляете?
3: Окей. Представляю.
1: Теперь переходим.
3: Угу. По теме. Значит, да. Что? Я почти 48 лет здесь. 79-го года. Я был молодой, примерно 25 лет. Я сразу принял эту страну. Значит, тут были недостатки. Конечно... не такие, как сейчас. Но и главное ее принять, какая она есть. Что я хочу сказать? Тут у людей, тогда в Советском Союзе, мечта была иметь квартиру отдельную.
1: Да.
3: У кого была мечта, машину, у меня была мечта, я получил права еще до армии, а купить я и не мог. И когда приехали сюда, это все стало обыденным, это все нормально было. И квартира отдельно, не жить с родителями, и купить машину, и работать. Пусть ты не становишься миллионером, но был нормальный прожиточный минимум. Вот это вот надо сразу эту страну принять, это моя родина. Вот и все.
1: Слушайте, Саша, вы знаете, я хотел с вами поделиться следующим вопросом. Значит, я... с вами согласен, что многие люди уехали из Советского Союза не по идеологическим причинам, а из-за бедности, из-за диких обстоятельств, в которых они жили. Я, например, знаю это по себе. Я жил в Одессе в двухкомнатной квартире. Площадь квартиры 30 метров. Была 32 метра, как сейчас помню. Сидя в кухне, ты мог рукой достать самый дальний ящик, газовую плиту, открыть холодильник, не сходя со стула. Но 5 метров квадратных была кухня. Это все, как сейчас помню. И действительно, ну, я уехал в том числе и по идеологическим причинам. Но масса людей уезжала именно из-за дикой бедности, в которой мы жили. Но я сейчас смотрю на то, что происходит в этой стране. Масса людей, два поколения, миллениалс и Gen Z, они живут с родителями, у них нет денег. То есть страна изменилась. Вы, конечно, меня легко побили, почти полвека здесь, но я прожил 36 лет. И я вам говорю, за 36 лет страна изменилась. Уже это не так легко достичь успеха, как в былые времена. Знаете, сейчас снимают квартиры небольшие, молодые люди и так далее, и так далее. То есть страна меняется. Машины многие не имеют, потому что, скажем, в большом городе иметь машину слишком дорого. Люди детей не заводят, потому что слишком дорого, между прочим. Это тоже все. Здесь эта страна поменялась. Вот у меня к вам вопрос. А если бы вы, например, жили не в Советском Союзе, а в сегодняшней России? Ну, давайте скажем, не сегодняшней, но до войны. Это была другая страна. Сейчас там крепко прикрутили гайки, мы это все знаем. Но до войны, допустим, Россия 20-го года и Америка 20-го года. Вы бы хотели уехать в Америку?
3: Наверное, да. Потому что у меня два парня выросли, два мальчика. И я прошел советскую армию. Я хорошо помню этот ужас этой советской армии, это нищета там, где я служил, инженерные войска. И я бы не хотел, чтобы мои дети участвовали сейчас в войне, чтобы насильно их воровали на улицу, на улице ставили машины. Но я не хотел бы. Вы сказали, у вас
1: молодцы. Но воруют, в России людей на улице не воруют, в машину насильно не сажают. Вы о другой стране сейчас говорите. Но мы говорим сейчас...
3: Вы сказали... У вас две комнаты и маленькая-маленькая кухня. Я жил с родителями, вы знаете эту улицу, Подвельского, угол Толстого. Это центр города.
1: Рядом слушайте, это поразительно. Это же, вы знаете, слушайте, мы были соседями, это поразительно. Потому что я ходил в 121-ю школу, которая находится именно на этом углу, через дорогу. Правда?
3: Я знаю эту школу. Напротив соборки. Но я там недолго жил. Я и мои родители. Там была вообще одна комната. И коммуна на 4 семьи, ни туалета, топили дровами и углем. Так что две комнаты и маленькая кухня, это уже был прогресс.
1: Да.
3: Но я ни одного дня не жалел, что уехал, и не хотел бы жить и в то время там, и в это время там. Вот это моя родина, все.
1: Ну хорошо, я рад за вас. То есть, получается, с другой стороны, получается, что вы... Именно относитесь к тем людям, которые хотели поменять свои материальные обстоятельства. Я, кстати, не говорю об этом негативно, я считаю, что это абсолютно нормально. Любое, знаете, как говорят, человек ищет где лучше, рыба где глубже, а человек где лучше. Ну, то есть вами двигали материальные обстоятельства, да?
3: А почему нет? Почему нет? Для своей семьи,
1: да,
3: для меня, для моей семьи, почему нет?
1: Да, я согласен.
3: Я не стесняюсь этого, да.
1: Ну, правильно, я тоже не стесняюсь, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Хорошо, Саша. Еще раз напоминаю. На Амазоне ермолинец. Вы знаете, как пишется это слово? И новая книжка.
3: Я знаю.
1: Брайтонские рассказы. Всего хорошего. Будьте здоровы. Подписать только уже не смогу. Окей. Доброе утро. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
3: Про Советский Союз, про Советскую Армию. Я тоже был в Советской Армии, только я там не служил. А сидел на Гоу-Парке все время, почти полсрока, половину. Один год сидел на Гоу-Парке. Это было в Чернигове. А потом еще в психбольницу меня запихнули. Дело в том, что в Советском Союзе я там пахал, я здесь. Потому что не в Советском Союзе я работал. Когда меня выгнали со всех работ, потому что, по каким-то там причинам, я думаю, что по политическим, скорее всего, это я работал сам на себя. Выращивал свиней, на балконе выращивал курей. Я сам жил хорошо. В 80-м году купил себе машину. Новую, дюжину, потому что новую мне никак кто не дал купить. Может, на базаре купил за $11. Но в Советском Союзе мне дали бесплатно квартиру. Бесплатно, пока я служил в армии, поскольку я прописался в барак, тёстю. Я там, Борисов, потом, кстати,
4: Мои родители построили сами свой дом. Мама, папа, ее братья, сестры помогли им, они построили дом. Жили в доме. Моя теща, они не работали, они всегда жили в этом бараке, где жили раньше там пленные немцы.
1: А в каком они, городе там, приблизительно было? Екатеринбург. Окей. Я просто плохо слышно.
4: Да.
1: Окей. Хорошо, спасибо.
4: Моя семья, моей тещи. То есть мои родители пахали, построили дом, а эти так и жили в бараке до тех пор, пока потолок не обвалился, пока я был влажным. Моя мама, она работала в типографии, привела журналиста, сняли за это сделали фотку, и министр обороны тут же дал приказ снести этот барак и дали мне квартиру. Мне и всем, кто в этом бараке были прописаны, комнату дали мне. Вот это был советский язык. Поэтому вот это...
1: То есть там была страна неограниченных возможностей. Я даже удивлен, да, что вы здесь, а еще не там. Ну, хорошо. Спасибо вам за ваш рассказ. Это было интересно послушать. Не, ну действительно, при таком успехе, при такой активной жизненной позиции, можно было бы и там остаться. И с годами бы этот энтузиазм и эти возможности, они бы дали еще больший результат. Ну, слушайте, я работал в... Я видел, как там люди на моих глазах, умные, энергичные, встали в очереди на получение квартиры по 20 и по 25 лет. Так что я не знаю, далеко не все имели возможности переселиться из бараков в свой собственный дом, даже будучи энергичными, трудолюбивыми и целеустремленными людьми. Нет, все-таки, не знаю, может быть, в Екатеринбурге было иначе, но в Одессе. О, я видел эти. Мой папа, ветеран войны, стоял в очереди столько, что невероятно, невероятно. Эта страна была вечного дефицита, вечного, всего не хватало. Ну, кто-то, конечно, строил, только это не общее место было. Это единицам так удавалось. Окей, а сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.
5: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Новости.
19: Аналитические передачи.
18: Репортажи, мнения экспертов.
19: И прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
18: RTN. Смотрите лучше.
20: Когда вы
12: ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
15: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
12: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
20: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
21: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
22: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: То есть как там они жили, это был тихий ужас. Они стояли в этой очереди по 20-25 лет. Потом, когда они наконец-то получали квартиру, они, допустим, могли выбраться из этого общежития, но у их детей уже были свои дети. И это был совершенно бесконечный процесс. Это был тихий ужас. И я всегда говорю, что кто-то уехал по идеологическим причинам. Ну, окей. Кто-то ненавидел советскую власть, кто-то ненавидел коммунистов, потому что их было за что ненавидеть, безусловно, потому что на их совести, на их коллективной совести, миллионы загубленных жизней, миллионы. И если кто-то там сгинул в лагерях, кто-то был расстрелян сразу. Но даже те люди, которые оставались на свободе, это были покалеченные люди. Хотя я признаю, что в любом правиле есть исключения, и были люди, которые прекрасно жили и пользовались всеми благами жизни в стране победившего пролетариата. И интеллигентные люди, учителя, там все такое, они какие-то имели квартиры, как-то они улучшали свои возможности. Но в целом страна жила дико, дико бедно. И я часто об этом говорю, что кто-то уезжал по идеологическим причинам, но те, кто уезжали из-за бедности, они, может быть, и не осознавали того, что их бедность – это результат идеологии, идеологической деятельности Коммунистической партии Советского Союза, чтобы она горела в огне до конца веков. Это было отсутствие. Нас кого-то называли колбасная эмиграция. Они за колбасой приехали сюда. Окей, они приехали за колбасой, потому что колбаса исчезает при коммунизме. Это следствие коммунизма. Квартиры 20-25 лет в очереди стояли. Квартир не было, строительства не было, жилищного, хотя нам все время рассказывали там эти черемушки, новые районы, там, сям, строительство. Ну, это какое-то. Почему было строительство, никогда его не хватало? Во-первых, потому что оно медленно велось, во-первых, а во-вторых, потому что народ бежал из села и никогда не хватало этого жилья. Ну, одним словом, о чем говорить? Это только сейчас вспоминать, это сыпать соль на раны. Это все понятно. Но в целом, в общем и целом, бежали от коммунизма. Хотя, я подчеркиваю, многие люди жили нормально, они как-то устраивались. Может быть, им давали какие-то там, я не знаю, врачи, может быть, что-то под столом получали от благодарных пациентов и так далее. Но те люди, которые жили попроще, инженеры, рабочие, как бы обычные, основная масса, она жила в ущербных обстоятельствах, ущербных. Окей, телефон на студии 718-303-90-90. Но эта страна действительно, она нам дала возможность, я не знаю, не только работать, обеспечивать себя, своих родителей, дать детям образование, медицину нормальную. Хотя все недешево. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Добрый день, доброе утро. Вы знаете, когда уезжала я, моя семья, это был 89-й год, мы были на пути к очень большому успеху, материальному, уже были кооперативы, и была возможность сейчас мы можем зарабатывать, были бизнесы разные, квартира в Москве в центре. И вот мы нашли, у меня брат от первого брака уехал лет 10 до 78-м году из Ленинграда в Нью-Йорк. И как-то мы нашли, другой мой брат нашел его в Америке, потому что мама моя просила с нами не контактировать из-за боязни, преследований возможных. И вот он, мой брат из России нашел его в Нью-Йорке, и мы стали общаться, и стали говорить, как мы хорошо движемся к успеху, вот. И он сказал, все равно вы, excuse me, my French, в говне. И на нас так это подействовало, мы решили уехать, несмотря ни на что. Мы потеряли все, мы ни квартир не продали, которые были, были ужасные сложности с визами. Я сидела в Москве без документов и не отдавала дочку в школу, боялась еврейской фамилии. Муж смог уехать, я нет, мы воссоединялись, но ни разу не оглянулись назад по приезду. Все бизнесы начинали, муж шофером Нью-Йорка, я за стариками ухаживала, в общем, все с нуля, работали здесь по 18 часов в сутки, и мы, окей, мы не стали там супербогатыми, но мы вполне успешно здесь обосновались, уже на пенсию выходим. Ни разу не пожалели, и соображения наши были... более, не больше, а практически, так сказать, уезжали из страны, в которой жить нам казалось нельзя и воспитывать ребенка, да, несмотря
0: на... Ну, я не совсем, но как-то тут противоречие такое я слышу, что вы говорите, с одной стороны, у вас там все было, квартира в центре Москвы, работы, бизнес, и тем не менее, когда вам ваш брат или ваш родственник сказал вам, в чем вы живете, вы тут же все бросили и уехали, как-то...
1: Ну, да, вы знаете, мы, несмотря на то, что мы могли двигаться уже и делать бизнес в России, в одной из республик, мы осознавали, где мы живем, и завтра все это могут, так сказать, забрать, и страна больших неожиданностей, мы прекрасно знали,
0: Страна неожиданностей.
1: Историю знали этой страны. И, в принципе, мы надеялись, что какие-то связи, какие-то моменты нашего успешного продвижения вперед в России помогут нам обосноваться. Но ничего этого не случилось. Тем не менее, нет регресс, как говорится. И то, что мы
0: сделали здесь, подтвердило наше... Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Привет, Вадим.
0: Привет, Чарль.
2: Я очень благодарен за возможность развиваться тут. И если возможно, я все-таки думаю, что эта страна самая лучшая по всему миру. Я жил в разных новостях. Основанный на этом опыте, я на 100% убежден, что эта страна лучше всех.
0: А вот вы говорите, погодите, Чак, одну секунду, Чак, вопрос. Вот вы говорите, я жил в разных странах. Я знаю, что вы жили в России. А где вы еще жили?
2: А, я жил в Германии, жил в Италии. В разных, я не хочу перечислить все.
0: Окей. Но это достаточно, три страны уже...
2: Я побывал много в Бывшем Союзе.
0: Ну а чем Америка лучше для вас? Вы говорите, это самая лучшая страна в мире. А чем именно она лучше, чем, например, Германия или Италия?
2: Потому что это возможно получить все, что вы хотите, намного дешевле тут, чем в других местах. Только надо понимать, как. А насчет образования. Я лично знаю людей, студентов, которые имели хороших родителей. Имеется в виду умные, не богатые, умные, и которые помогли детям ориентироваться в учебной системе. Они поняли, что является дерьмом и что важно. И они помогли детям выбрать, и это выходцы из России, студенты, выходцы из России. И они просто изучали вопросы и сажали детей, ну, дети сами хотели, в факультетах, знания которых рынок требует. И все, они зарабатывают бешеные деньги, Вадим, бешеные деньги. Хорошие дома, в отличных местах, все возможности есть. Но если мы смотрим только на черный свет, конечно, это депрессивный. И много депрессивного тут. Но не только. Много хорошего. Просто надо понимать, как ориентироваться. Но я хотел по поводу страны, я хотел использовать с вашим разрешением примера моего дедушки. Можно?
0: Ну, конечно, почему нет?
2: Он же переехал сюда в 22-м году. Он отсидел, я не знаю, сколько лет в концлагере у немцев. Он участником был Первой мировой войны. Это его семья, те, которые как называются, мы называем tenant farmers. То есть земледельцы, которые не владеют землей. То есть они просто пашут, они работают. Но земля не их. Значит, они очень бедные были, страшно бедные. Я был там, где, ну, откуда он. Сейчас это совсем другое дело. В то время мало капитала было в Италии. Это было очень бедная страна.
0: Чак, у меня помога. Чак, одну минуту. Я вас прошу, уложитесь минуту, у меня заканчивается время. Одну минуту я вам даю закончить вашу историю.
2: Значит, единственный, о котором он думал всегда, когда мы общались, мы много общались, это был голод. И я его спросил, а самая вкусная кухня по всему миру какая? А я ожидал итальянская. Он сразу американская. То есть он смог, он всегда был сыт тут, там никогда. Вот и все.
0: Окей. Слушайте, ну, это хороший пример. Я вам очень признателен за ваш рассказ. И поздравляю с наступающим праздником. Он для меня очень большой, очень важный, равно как и для вас. Будьте здоровы. Всего хорошего. Да, вот я здесь часто, между прочим, не часто, но иногда слышу свой адрес. Вы все время говорите только о плохом, то, что происходит в этой стране. Ну, я так понимаю, что если бы я вам рассказывал о том, какие рекорды поставлены по сбору кукурузы в Оклахоме, или сколько там металла выплавили на сверхплана на заводах в Пенсильвании, то моя передача бы закрылась очень быстро. Мы говорим о том, что нас беспокоит, и в этой стране есть масса вещей, которые нас беспокоят, и в политике, и в общественной жизни, и в спорте, и где угодно, в культуре. И для меня, человека, который вырос и как журналист сложился в Советском Союзе, это совершенно бесценная страна в том плане, что я могу говорить то, что я считаю, то, что меня беспокоит, зная, что меня никто не дернет за хвост и не скажет «остановись». То есть для меня однозначно Америка принесла не только финансовое, материальное благополучие на моем уровне. Потому что здесь же просто, если у тебя нет денег на Мерседес, ничего страшного, купишь себе Тойоту или Хендай, будешь на нем ездить, и будет красивая новая машина все равно. То есть здесь есть много уровней, на которых ты можешь себя чувствовать с достоинством. Жить с достоинством. Но и в то же самое время, и для меня это очень и очень главное, это возможность спокойно говорить о том, что тебя беспокоит, не опасаясь за то, что тебя могут как-то наказать. Хотя в корпоративном мире мы знаем, ситуация немножко другая. Но кроме корпоративного мира есть и другой, поэтому это твой выбор в конечном итоге. Окей, мои друзья, я на этом заканчиваю сегодня свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие в передаче. Я поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Независимости, и желаю вам всем независимости от неприятностей и неприятных персонажей. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец. На последние минуты я вас оставляю с единственной неповторимой Анналисой из солнечной Италии. Всего хорошего. До новых встреч в эфире.

0: one, only there.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парка и Чорч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
9: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
8: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.
12: В Нью-Йорке 9:00 утра. WSNR, Jersey City. В вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
0: Новости на
12: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
13: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. 3 июля в Нью-Йорке состоится церемония бракосочетания Тейлор Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси. Церемония пройдет в Мэдисон Сквер Гарден. Улицы, прилегающие к этому зданию, будут перекрыты. Из-за мероприятия также могут произойти изменения в работе близлежащих заведений, магазинов и общественного транспорта. MSG вмещает до 19,5 тысяч человек. Там раньше уже проходили свадебные церемонии. В 1974-м состоялась свадьба фанк-исполнителя Слая Стоуна и актрисы Кэти Силва. Руферам из Москвы Анжеле Николау и Ивану Биркусу, которые в среду днем залезли на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений. Им грозит до года тюрьмы и штраф в размере $1000. Паре вменяют создание угрозы жизни и здоровью, умышленное причинение вреда имуществу, незаконное вскрытие, незаконное проникновение на чужую территорию, нарушение общественного порядка, хранение инструментов для взлома. Следователи службы безопасности небоскреба выясняют, как молодым людям удалось обойти охрану и проникнуть в здание. Пара была в масках. Видео задержания опубликовала комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тильч. Во время инцидента соседние улицы перекрывали. Судя по выложенным фото в соцсетях, на шпиле башни Биркус сделал предложение своей спутнице, она сказала «да». При этом пара развернула баннер со словами «Когда сила любви победит любовь к власти, наступит мир». Судя по всему, это переделанный пацифистский лозунг, приписываемый Джимми Хендриксу. Около 3 миллионов американцев старше 60 лет не могут выйти на пенсию, потому что до сих пор выплачивают студенческие кредиты. В среднем каждый заемщик из поколения бэйби-бумеров все еще должен около 43 тысяч долларов. Средний платеж составляет $390 в месяц. Это почти пятая часть средней выплаты Social Security. Многие рассчитывали, что долг спишут, но в прошлом году отказ получили 93% заявителей после отмены льготной программы SAVE для погашения student loans. Эксперты говорят, что из-за этого часть людей откладывает выход на заслуженный отдых и продолжает работать, чтобы расплатиться с долгами.
8: Погода. На Дэвидсон Радио.
13: Жарко сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 95 градусов по Фаренгейту, плюс 35 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 70%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
12: Дэвидсон Радио.
6: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
14: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 2 июля. Вчера биржа сделала остановку к движению на Олимп. Индекс Dow Jones упал на 14 пунктов. 52 305 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 16 пунктов, 0,2%. 7483 был конечный результат, и NASDAQ остановился на отметке 26040, минус 174 пункта, или 0,2%. Транспортный индекс поднялся почти на 1%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний потерял 0,3%. Сегодня нефть минус $1.06, $71.70 стоит 1 баррель Брента, золото минус 80 центов, $4080.50 стоит унция золота, унция серебра стоит $60.26, 1 евро равен $1.14, 5-летние госбумаги дают 4,206% за 10 лет. Можно получить 4,471% и за 30 лет госбумаг можно получить 4,982% за границей сегодня. Извините, за границей сегодня Англия плюс 0,8%, Франция плюс 1%, Германия плюс процент четвертью, Швейцария плюс 0,9%, в Азии японский Никей упал на 2,5%, Шанхай минус 2%, Гонконг плюс 0,75%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 236 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 22 и NASDAQ плюс 112 пунктов. Из экономических новостей было объявлено о том, что за июнь месяц было создано 57 тысяч работ, не связанных с сельском хозяйстве, и это меньше, чем 129 тысяч работ, созданных в мае, и меньше, чем 115 тысяч работ, которые ожидали экономисты Dow Jones. Уровень безработицы у нас в стране упал до 4%. 4,2%, и это лучше, чем 4,3%, которые ожидали экономисты. А более того, было также объявлено, что уровень занятости у нас в стране 61,5%. 61,5% это чуть хуже, чем ожидалось. Ожидалось, что будет 61,8%. Из компаний, которые сегодня и двигаются в ту или в другую сторону, Alphabet у нас сегодня упал, а Dedinspoons, это итальянская технологическая компания, упала на 7%. AeroVironment сегодня, это компания, которая занимается дронами, оборонная компания, поднялась на 4%. Они получили контракт на $500 миллионов с американской армией. Palantir сегодня поднялся на 3%. Их рейтинг был улучшен до покупать сегодня. Strategy и Coinbase поднялись, потому что биткоин поднялся выше 61 тысячи, а они прибавили сегодня 4,5%. Robinhood сегодня поднялся, потому что один из банков сказал, что новый таргет на Robinhood $130. Также Western Digital и Seagate Technology упали на 2,5%. И Sandisk упал на 10% в среду, и сегодня он упал еще на 3,5%. Также было объявлено сегодня, что кроме Robinhood, также было сказано, что Rivian выпустит намного больше автомобилей в 2026 году, чем ранее ожидалось, и они сегодня тоже поднялись. Ну и Meta у нас тоже дает хорошие результаты, тоже вроде как поднимается. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James. Для всех конкретных действий мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
15: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
12: Дэвид Зон, радио.
0: Американское радио на русском языке.
12: Дэвид Зон, радио.
0: Дэвид Зон, радио.
16: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
17: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Матвей Ганопольский. Это программа, которая называется... Киев-Нью-Йорк. Ну, вот Киев-Нью-Йорк – это действительно сейчас Киев, потому что у вас еще ночь, ну, или вернее, совсем-совсем раннее утро, а у меня ночь, когда я записываю эту программу для вас, и только что я закончил эфир для моих уважаемых киевлян. Я так всегда делаю, когда идет нападение на Киев. Ну вот сегодня мы открываем любое средство массовой информации Украины и видим, что в Киеве слышны взрывы, зафиксировано падение обломков, есть угроза ударов БПЛА. Сегодня, ну у нас сегодня, да, у вас, как бы скажем, в ночь, вчера Зеленский предупредил украинцев о подготовке нового массированного удара со стороны Российской Федерации. И при этом было какое-то такое, знаете, определенное серьезное предупреждение, то есть не шуточное. И более того, по всей видимости, как бы столь сильно ощутил Зеленский опасность для страны, что он прекратил свой иностранный визит и спешно вылетел в Украину. Ну, наверное, действительно ситуация очень серьезная. Во всяком случае, вот прямо сейчас, когда я сижу у микрофона, взрывы попали в Киеве пока что. Вот я специально для вас открываю, просто чтобы было понятно. Понятно, что без шуток. Баллистика цирконы на Киеве область. Киев Таймс пишет. Началось. Киев сейчас будет очень громко. Сначала БПЛА, причем летят 4 реактивных дрона. Ну, например, на Вышгород и так далее. Ну и вот расписание. Крылатые ракеты долетят до Киева в 2.50, в Харькова в 2.25, в Днепр 2.40, в Винницу 3.05, во Львов 3.30. Вот такие вот, такое время полета. Украинцы одновременно начали бомбардировку в Белгородской области. Там есть такое место, откуда вовсю стреляют ракетами. Вот они начали это бомбить. Ну, в принципе, вы знаете то, что происходило на неделе, и то, что можно назвать смело двумя, ну, так скажем, российскими трагедиями. Первая трагедия называется... Это реальная трагедия для граждан России. Первая, радостная для меня, во всяком случае, это блокада Крыма. Люди бегут из Крыма. И тоже вы это все знаете. Мост практически забит, крымский. И весь, простите меня за такую подробность, воняет, потому что людям, которые стоят там часами уже на мосту, они не знают, где им, так сказать, справить естественные нужды, справляют прямо на мосту между машинами, поэтому вонь стоит нечеловеческая. Ну и второе, это такая общероссийская проблема, это отсутствие бензина, драки, в общем, вы понимаете. Ну и на этом фоне потрясающие два выступления Путина, который говорит, что нет, все нормально, все будет хорошо, не волнуйтесь. Не знаю, он справляет на меня ощущение больного человека. Ну, сейчас мы будем слушать здоровых людей. Вы, наверное, знаете хорошо такого аналитика, как Рамиза Юнуса,

0: предупреждением, которое приходит от представителей украинских и властей, и спецслужб, мы готовимся, к большому сожалению, к очередному массированному обстрелу. В любом случае, даже если не сегодня, это произойдет на днях, то вот все указывает на то, что, скорее всего, это будет сегодня на завтра, то есть ночью. И что всегда хочет добиться враг? Естественно, наша капитуляция, он хочет подавить нашу волю к победе, к защите, и это будет продолжаться, друзья, ровно до тех пор, пока мы эту машину смерти, машину войны не остановим. Сделать это с помощью коалиции желающих, решительных, каких-то партнеров, войск НАТО, американской армии невозможно. Мы за 4,5 года полномасштабной войны в этом уже точно убедились. Мы, только мы, все в наших руках. И единственная гарантия безопасности, которую мы имеем, это, конечно же, наша армия. Все. Надежда или помощь больше ниоткуда не придет. Будут деньги, будет оружие, но воевать будем только мы. Поэтому я всегда напоминаю нашей аудитории, как важно и как нужно поддерживать силы обороны и нашу армию. Не забывайте, что весь этот час рядом с нами будет, как всегда, QR-код. Не просто так он здесь появляется, это не просто украшение, это напоминание о том, что у всего и даже у, в том числе, пребывания в тылу, продолжения обучения, работе, у всего есть своя цена. То, что я из Киева могу выходить сейчас в прямой эфир, не просто так. Это не подарок судьбы. Это только благодаря вооруженным силам Украины, что Киев не оккупирован, что я могу свободно продолжать заниматься своей работой. Поэтому сканируйте QR-код, переходите по ссылкам, которые мы оставляем в описании, и обязательно донатьте. Любая ваша помощь, доллар, 2, 10 гривен, 5 гривен, имеет значение. Это очень важно, потому что нас много, и вот когда мы все вместе занимаемся тем, что поддерживаем нашу армию, тогда у нас все получается. Я напоминаю, что этот сбор у нас в поддержку 144-й отдельной механизированной бригады. Мы собираем 250 тысяч гривен на внедорожник, который будет использоваться на Херсонском направлении, поэтому я очень надеюсь, что этот час мы с вами проведем максимально продуктивно. Ну и, конечно, на старте, как всегда, наша с вами перекличка. Друзья, напишите, откуда вы приходите нас смотреть и слушать. Я неизменно для вас работаю из Киева. Несмотря на все то, к чему мы готовимся или не готовимся, Роттердам уже вместе с нами. Добрый вечер, спасибо большое, что к нам присоединяетесь. Баков здесь с нами, Буча, добрый вечер. Борщагивка на Святая, Витебск тоже здесь, и Львов, и Одесская область, спасибо большое. Друзья, вижу все ваши сообщения, пожалуйста, продолжайте их писать, но я тем временем с большим удовольствием уже в рамках нашей международки приглашаю к разговору нашего постоянного гостя и соучастника, политолога, эксперта по вопросам международной политики, профессора Международного университета Хазар. Все это, конечно же, Рамис Юнус. Господин Юнус, мы традиционно вам очень рады. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Мы вам очень рады. Салам алейкум.
1: Алейкум салам. Витаю вас. Дякую за запрошение. Рад вас видеть в добром здравии. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине!
0: Героям слава! Господин Юнус, традиционно у меня для вас уже заготовлено множество тем, которые так или иначе, естественно, и интересуют, и беспокоят наших зрителей. Я надеюсь, что мы по мере этого часа с вами все постепенно разберем. Прежде всего, я предлагаю начать с непосредственно российско-украинской войны. Вы сейчас скажете, я не военный эксперт, и не могу вам ничего сказать. А я буду вас спрашивать все-таки про политические аспекты. Что происходит на наших глазах? Значит, мы с вами и в прошлой программе частично этого касались. Это, например, ситуация с отрезанием, постепенного отрезания, по крайней мере, сейчас логистически, полуострова Крым. Никто не понимает, я думаю, что и украинская сторона до конца еще сама себе не может ответить, как далеко мы можем зайти и как сильно мы можем допекать российскую армию. Мы просто над этим работаем. С другой стороны, у нас есть заявление президента Зеленского о том, что он дал такое распоряжение или подтверждение 40-дневной спецоперации Службы безопасности Украины по принуждению России к миру или, если хотите, к остановке боевых действий. Это удары, которые мы видим каждый день, которые наносятся по объектам ВПК, по стратегическим объектам и не только. Кажется ли вам, что это действительно тот путь, который мог бы заставить Путина о чем-то задуматься? Есть ли какая-то территория, которая могла бы стать для него действительно решающей в вопросе остановки или не остановки боевых действий? Вы когда-то сказали, мы это много раз с вами тоже обсуждали, что то, что ушло с кровью вернется. Да, вот полуостров Крым. С одной стороны, кто-то говорит, что там практически без выстрелов он захватил эту территорию. С другой стороны, мы понимаем, что это все равно было начало полномасштабной войны, и это то, что дало старт кровопролитной войне. Во что вы сейчас больше верите? В реализацию через военные действия или что полуостров Крым, удары по России все-таки заставят Путина в какой-то момент остановиться?
1: Ну, вы знаете, здесь несколько аспектов, на которых нужно обязательно остановить свое внимание.

0: помимо политического момента, здесь есть чисто военный момент, здесь есть моральный, идеологический, мотивационный, психологический. Здесь все вместе, потому что здесь, помимо того, что вовлечены политики, вовлечены военные непосредственно на поле боя, вовлечено гражданское население, которое в Украине и в России, в том числе, да, я, особенно те, которые находятся под бомбежками, и это и Крым, и Донбасс, это вся территория Украины, прифронтовая территория, то, что в глубинке в России сегодня тоже это приходит. И поэтому это все в той или иной мере, да, отражается, это создает общий фон. И вот из этого общего фона мы постараемся, и я постараюсь в том числе, ответить на ваш этот вопрос. Потому что он так одним цветом этот вопрос не ответит, так сказать, вот почему это все делается. Потому что война-то начиналась именно в 2014 году с аннексии Крыма, если мы официально берем точку отсчета, да, вот официальных, так сказать, отношений России и Украины по чисто военной стадии. Это началось с 2014 года. Если с 2014 года разницы никакой нету, что там выстрелов было мало, а потом кровь пролилась в Донбассе и пошло-поехало, да? У вас отобрали Крым, и я не сомневаюсь, что когда отбирали этот Крым, и потом дальше это пошло, не обошлось просто так, не обошлось без жертв определенного количества людей, которые были в той или иной мере против так, тех же решений, да? Но на тот момент уровень сопротивляемости Украины совершенно был не тот, который сегодня Украина демонстрирует, и поэтому... То, как это Россия использовала во внутриполитической жизни, внутри, как Путин, его режим, идеологическая машина, информационная машина, вот как это мотивировало весь его этот электорат, Крым вернулся в родную гавань, то вот это был, так сказать, главная фишка была, да, лейтмотив вот всего этого режима с 2000 года, как спецслужбы пришли к власти. И Крым наш, так сказать, стал для них это важным тезисом, афоризмом. И вот сегодня то, что происходит вокруг Крыма, да, это Крым наш превращается в нам крыш, да, как говорят, как сейчас модно стало использовать этот слоган, который и появился давным-давно, но стал он сегодня просто материализоваться в прямом и в переносном смысле. В прямом смысле, потому что идут непосредственно, так сказать, блокировка в военном плане всей этой территории. Хотя это было видно уже с первого дня начала этой войны. Я имею в виду, когда вот Украина сделала все, чтобы убрать оттуда Черноморский флот, вот, и перебазировать его в сторону Новороссийска. Когда Украина, ну, отстояла свои позиции на Черном море, и не дала России диктовать свои условия именно в Черном море. После этого, вот как только Украина выдержала вот этот блицкриг, так называемый, и сегодня война уже находится совершенно в другой стадии, я так понимаю, что это стратегия Украины на то, что меняется вся инфраструктура вот этой войны, да. И поэтому, когда кто-то спрашивает, чем закончится эта война, регулярно мне задают такие вопросы. Знаете, все зависит от того, как закончится война непосредственно на поле боя. Потому что на поле боя она и будет диктовать всю остальную повестку дня. А на поле боя в ближайшее время я не вижу остановки войны, потому что даже интервью президента России Павлу Зарубину, вот не последнее, да, которое скандальное, можно сказать, потому что было видно, что президент России разговаривает по телесуфлеру. Это для того, чтобы не допустить никаких лишних каких-то фраз. Потом очень много было вырезано из этих моментов во время его этого выступления касательно и визита президента Беларуси и многих других моментов. Да, аспектов. А самая ключевая фраза с моей точки зрения – то, что мы не дадим Украине усилить ее переговорные позиции. Да получается, начав эту полномасштабную агрессию 4,5 года тому назад, и говорить о том, что денафикация, демилитаризация и все остальное, все, что они говорили, посмотрите сегодня, что говорит президент России о том, что, оказывается, главный, так сказать, успех современной России, вот, всего того, что они делают, это не дать Украине прийти с сильными позициями к переговорам. Значит, они тем самым констатируют, что Украина сегодня не слабые позиции, да, и то, что Украина сегодня усиливает эти позиции, и это создает сложности для России, признают это президент России, признают это все политики России. и проводится раз за разом совещание на разном уровне. И это идет, естественно, непосредственно вниз. И то, что мы видим это сегодня в социальных сетях, эти видеоролики, эти длинные очереди с пустыми бензоколонками, это все создает и другую картинку, да, вот эту информационную, идеологическую, морально-психологическую, как она действует. И я так понимаю заявление президента Зеленского о том, что вот эти 40 дней, он просто наращивает темп. Шахматным термином говоря, это он наращивает темп. В том плане, что вот за эти 40 дней, вот то, что мы сегодня нарастили, сделали вот на таком уровне, что это дошло до того, что президент Соединенных Штатов Америки, госсекретарь США, министр войны США, и конгрессмены, сенаторы, и в целом американский политический истеблишмент, общественное мнение Америки, оно полностью говорит совершенно не то, что говорил Дональд Трамп полтора года тому назад, в самом начале, когда он пришел к власти. И, значит, что-то произошло на поле боя. Много может он говорить, президент России, Зарубину в своих интервью или на всяких выступлениях на «Единой России» или где-то еще. Но мы сейчас говорим не то, что мы базируем наше, так сказать, умозаключение, нашу аналитику, не на том, что говорит президент России или президент Зеленский, да, потому что мы понимаем, две стороны, они воюют. Что говорят со стороны? И очень важно здесь послушать даже не европейцев, а в первую очередь именно президента Соединенных Штатов Америки, которого трудно заподозрить в любви к президенту Зеленскому и к украинскому народу в целом. Да? С самого начала этой войны мы видели его позицию. И ежели сегодня происходит вот такое переформатирование его взглядов на это, и с этим, заметьте, вынужден считаться президент России, и даже, заметьте, он там также говорит, да, не было никакого соглашения, то есть он констатирует все то, что сказал Рубио, все то, что сказал президент Трамп, потому что дух анкориджа, на который ссылался и Юрий Ушаков, и Сергей Лавров, якобы какое-то соглашение было, никакого соглашения нету, и президент России, не идя на конфронтацию лично с президентом Соединенных Штатов Америки, опять возлагает надежды на приезд американских представителей Джареда Кушнера, Стива Уиткова, именно для того, чтобы продолжить вот эту бодягу информационную, дипломатическую, на предмет того, чтобы усилить как-то весь тот информационный фон, который они надеялись будет давлеть регулярно, особенно после встречи в Анкоридже под кодовым названием «Дух Анкориджа». Сегодня этого уже полностью нету, а наоборот идет усиление непосредственно того, что происходит на поле боя, непосредственно как разрушается энергетическая инфраструктура, и не только где-то приграничнее, но это непосредственно бьется в глубинку. Удары уже доходят и до Москвы, и до Петербурга. 9 мая, экономический форум. Все это не дает основания России говорить все так же, тем же тоном и говорить с той же интонацией, как это делалось в 2014 году или как это делалось 4,5 года тому назад. Именно поэтому очень важно с военной точки зрения, с политической точки зрения, с идеологической, мотивационной, информационной, со всех точек зрения очень важно сегодня идти к истокам конфликта, как любят в Москве говорить. А исток конфликта именно для украинской стороны – это как раз-таки Крым. И поэтому я не сомневаюсь, все то, что сегодня делается вокруг Крыма, исследует именно эту составляющую для того, чтобы довести эту тему до такого уровня, что как вот это ушло вот так же неожиданно для Украины, чтобы это вот так же неожиданно для россиян, которые подумали, что это вернулось в родную гавань на века, да, так сказать. Но мы сегодня видим, что Россия, в принципе, не может отстоять этот Крым. И ежели Россия не пойдет на заморозку конфликта, как говорит сегодня предлагает Украина, и как предлагают и европейские союзники, и Соединенные Штаты Америки, то я могу повторить просто то, что сказал представитель Украины в Организации Объединенных Наций, когда он обращался к Небензи, представителю России. И он сказал, что если будете продолжать так же, те предложения, которые сегодня вам делаются, вам в ближайшей перспективе больше делаться не будут. То есть следующие предложения будут намного хуже. С одной стороны, я думаю, знаете, это мне напоминает ситуацию между Арменией и Азербайджаном, когда 44-дневная война началась, и когда где-то в середине этой войны Армении предлагали, Азербайджан предлагал определенный, ну, когда Армения обратилась в Москву, Москва предлагала встретиться, и они когда встречались, и тогда, я помню, Армения жестко отказывалась от всего. Но она отказывалась и на протяжении долгого периода времени, да, включая даже до 23-го года. Рассчитывая на что-то, или на Запад, или на Москву, или на что-то еще, да, или на инопланетян. Но именно вот такая упертость именно Армении и лично Пашиняна дала возможность Азербайджану играть и играть, усиливать свою позицию на их ошибках. И в конечном итоге и Карабах, и 7 районов, и эти русские миротворцы оттуда исчезли. Поэтому иногда многие меня спрашивают о том, вот сегодня заморозка конфликт весь сегодня произойдет, это хорошо или нет? Я, вы знаете, я думаю, если инициатива сегодня находится на стороне Украины, и Украина наращивает этот темп, то, значит, и если Россия уперлась, а она уперлась не от хорошей жизни, потому что она понимает, и тот вариант плохой, и этот вариант плохой, и они рассчитывают на что-то еще. Вот в этой ситуации, может быть, они пересидят, да, может быть, им удастся дотянуть эту тему вот где-то до зимы, а потом, естественно, они будут усиливать, так сказать, очередные свои бомбежки и все остальное, все, что, ту стратегию, которая у них планируется. И далеко не случайно тут и тема Беларуси возникла, и не случайно и он прилетал в Алдай Лукашенко, и потом в Пекин пошел. Это тоже все темы взаимосвязанные, потому что я так понимаю, что Москва, войдя в эту войну, сделав стратегическую ошибку, она не знает теперь, как оттуда выйти с меньшими потерями.
1: Елена Курбанова и Рамис Юнус. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Будут новости, после этого реклама. Оставайтесь с нами.
2: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, СК Learning Center.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
4: В спальном районе Южного Бруклина продается трехэтажный дом от застройщика. Это финальный объект из уникального комплекса из 4 домов. Редкая и просторная планировка. 3 уютные спальни, отдельные туалеты и ванные комнаты. Дом построен из высококачественных европейских материалов. Теплые полы, в каждой комнате индивидуальная система отопления и охлаждения. В гараже есть розетка для зарядки электромобиля. Застройщик предоставляет годовую официальную гарантию. Покупателя ждет отличный бонус. Роскошный дом, который нужно увидеть. Звоните прямо сейчас в агентство недвижимости Reliable Sell and Buy Realty Inc. 718-265-0066. 718-265-0066.
5: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
6: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвид Зон Радио» продолжает астрологические новости, и я с большим удовольствием их оглашу. А на лунном календаре сегодня встречаются 18 и 19 лунные дни. Символ Дня Паук. Луна убывающая и находится в знаке Водолея. Звездочеты утверждали, что в это время миром правит не очень благоприятная для человека энергетика. Сегодня важно не ошибиться, не запутаться, не попасть под чужое влияние. Нельзя принимать важные решения, совершать поступки, выяснять отношения. Сегодня очень хорошо очищать все, что можно. Душу, совесть, мысли, тело, дом. Желательно, чтобы в доме весь день горела свеча. Полезно мысленно покаяться в нехороших мыслях и поступках. Смирить гордыню. Овнов, сегодня будут провоцировать на выяснение отношений. Ни в коем случае не поддавайтесь. Помните, какой сегодня день. Лучше уделите больше внимания своей внешности, так как это непременно будет замечено со стороны противоположного пола. А у тельцов сегодня бодрое, приподнятое настроение. Все дела удаются, и даже противоположный пол не устоит. И все же контроль над эмоциями будет необходим. В рацион включите клубнику, бананы и шоколад, если не противопоказано, конечно. У близнецов сегодня день пройдет под знаком «Отлично», несмотря на то, что многие дела продвигаются со скоростью улитки. Общение с самым близким человеком повысит жизненный тонус и вселит надежду. Ракам звезды не рекомендуют сегодня заниматься вопросами недвижимости или обращаться к государственной структуре. А вот романтические встречи отменять не следует, так как предвидится приятное изменение в личной жизни. Львам сегодня, отправляясь по магазинам, нужно быть более разборчивыми в покупках. Есть риск быть расточительными и падкими на все броское. Также будьте осторожны в общении. Сегодня лучше устроить день тишины. Девам сегодня звезды предвещают неожиданные известия. Все разговоры, связанные с выяснением отношений, перенесите на другой день, советуют звезды. Берегите нервы. У весов сегодня вполне удачный день. Несмотря на сложности последних дней, судьба будет к вам благосклонна. В нерешаемых личных делах пора поставить точку. А вот скорпионам нужно этот день посвятить семье и дому. Младшие члены семьи будут в центре внимания. Придерживайтесь правильного режима дня. Полноценный сон и витаминизированная еда помогут укрепить иммунитет. Многие стрельцы почувствуют себя очень одинокими и обделенными. Не обращайте внимания и переведите всю энергию в домашнюю работу. В рацион включите кисломолочные продукты, шпинат и авокадо. Козероги сегодня не совсем похожи сами на себя. Будут менее сосредоточены и есть риск что-либо потерять или забыть. Включите в рацион зеленый горошек, брокколи и шпинат и будьте осторожны во время занятий спортом. Для водолеев сегодняшний день очень подходит для примирений. Забудьте про обиды и сделайте, наконец, первый шаг сами. Ну а вечер посвятите любви. У рыб, можно сказать, удачный день. Вы сегодня привлекательны, сексапильны и вообще неотразимы. Упустить такой день и не воспользоваться — грех. А как его использовать, решайте сами, говорят звезды. Дорогие друзья, наш краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Но мне бы очень хотелось добавить, что звезды, конечно, направляют, но свой путь мы выбираем сами. Положительный настрой с самого утра и доброжелательность – залог удачного дня, чего вам всем и желаю. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
5: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
7: Мы любим Нью-Йорк.
8: Дэвид Зон Радио.
9: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
1: Вторая часть нашей программы — взрывы, причем не только связанные с Киевом. Это такая сегодня серьезное шалонированное нападение. Конечно, я вам все это дело рассказываю, но, так сказать, одним глазом я смотрю на новостную ленту. Вы уже, когда встанете, вы увидите там результат. Сможете посмотреть новостные ленты, увидите результат, что ж все-таки там в Киеве произошло. Попали в гостиницу, но это прямо сразу. В маленькую гостиницу рядом с большой гостиницей. Ну, ничего хорошего в этом нет, в этих попаданиях. Я хочу вас познакомить с аналитиком, которого зовут Александр Ширяев. Александр Ширяев тоже, вот понимаете, он размышляет о том, что элиты почувствовали вкус катастрофы. Пора ли бежать? Почему? Потому что абсолютная, ну, если можно так сказать, безвыходная ситуация, потому что можно, например, продвинуться где-то, ну, на поле боя, да, там, например, на 5 километров, но дело в том, что у тебя в тылу все взрывается. А украинцы сильны именно этим. Александр Ширяев размышляет обо всем этом. Элиты почувствовали вкус катастрофы. Интервью у него берет такая программа «Факт ТВ».
7: Ну, все стали понимать неизбежность самого неприятного для себя финала, я имею в виду для российских элит, для обывателя. Приходит осознание, июнь дал возможность почувствовать вот этот вкус поражения, вкус бессилия, вкус... вкус катастрофы надвигающейся. И если в мае, в апреле было понятно, что Путин все, нужно его менять, такие настроения стали распространяться просто как лесной пожар, он ничего не может, страна в тупике, то июнь дал ощущение именно поражения. Безвыходности ситуации. Люди стали отдавать себе отчет в том, что никаких способов противодействия резко возросшим возможностям Украины уничтожить все и вся на территории России хотя бы до Урала, никаких ресурсов нет. В мае такого не было еще, хотя в конце апреля, в начале мая я стал говорить о том, что в июне состоится Курская битва, аналогичная Второй мировой войне, когда враг начнет, агрессор начнет пятиться. Но в июне стало всем это понятно, что вот она, да, битва за бензин, в смысле битвы за главное, за ресурс движения, за ресурс, способность управлять хоть чем-то в стране. Потому что топливо — это кровь экономики, топливо — это возможность людям кушать, возможность людям передвигаться, ездить на работу, предприятиям осуществлять деятельность и так далее. Вот здесь находится сейчас главное поле битвы, и на этом поле битвы Россия терпит сокрушительное поражение, как и в той Курской битве фашисты потерпели стратегическое поражение, после которого уже ничего не могло быть впереди. Только отступление, только крах. Вот что поменялось. Началась паника на биржах, начался новый виток девальвации, начался такой вот скрытый поворот больших денег в сторону выхода из страны. Это важно, я слежу и за этим, как люди, вообще имеющие состояние, относятся к происходящему, потому что у них есть доступ к информации, даже к такой, которого у меня нет, хотя мне много чего сообщают. Но всем стало понятно, что против лома нет приема, никакой ПВО за 40 дней, пока Зеленский будет разносить Россию в пух и прах, у Путина нет возможности нарастить ПВО, сделать его более эффективным. Он, конечно, судорожно ищет сейчас все, что можно. И в Северной Корее запросил зенитно-ракетные комплексы, но Северная Корея вряд ли поделится в условиях, когда идут учения сил ПВО Южной Кореи. Ну, что-нибудь пришлет из советского хлама. Быстро нарастить количество производимых панцирей, всех этих комплексов «Игла», «Оса», «Тор», все, что есть вот против низколетящих, не очень быстрых целей, Россия не может. И благодаря тому, что параллельно Украина разносит предприятия, работающие над созданием мозгов для всего высокоточного, а ПВО — это очень высокоточное оружие, оно должно попасть в очень маленькую цель. Для этого нужны очень качественные мозги, микроэлектроника. И Украина выносит всю базу, которую Россия имеет для того, чтобы делать ПВО. Понятно, что это база и для производства «Искандеров», для других ракет, для других систем, но в первую очередь сейчас речь о ПВО. То есть без того, что разбомбила Украина за последнее время в Волгограде, в Воронеже, в Белгороде, ПВО – это просто кусок трубы железной, которая наполнена взрывчатым веществом, но она не знает, куда лететь. И вот быстро нарастить производство ПВО, систем ПВО в условиях, когда Украина выносит вот эту базу, микроэлектронику, элементную базу, конечно же, у Путина не получится. Никаких средств остановить вот это наступление воздушное Украины у Путина нет, у Кремля нет. И вопрос лишь в том, когда он перестанет говорить вот то, что он сказал после съезда «Единой России», начнет говорить что-то другое. Я думаю, что если он не начнет говорить что-то другое, то какой-то другой человек будет говорить что-то другое. Выхода нет. За июль 40-дневный план Зеленского будет реализован, бензина не останется, дизель тоже начнет пропадать. Ну вот посмотрите на Крым, посмотрите сейчас на Калининград. Почему-то все забыли про Калининград, это такой же остров, анклав. Там нет бензина в принципе. Если где-то он еще есть, как некоторые блогерши нам сообщают, вот как вы привели пример. Ой, я заправился. Мне этот мем напоминает мемы про «мама, я покакал». Вот, соответственно, что-то такое происходит с российскими обывателями, автовладельцами. Они теперь вынуждены сообщать, что они какие-то совсем базовые вещи умудрились совершить, и это такое достижение. Ну, через месяц, через два будут писать «мама, я позавтракал». Смотрите-ка, я купил хлеба. Недорого, правда, всего за 1000 рублей буханка, но ведь купил. Ну и что, что там в Орловской области хлеб теперь по номерам выдают, по талонам? Как сейчас в Белгородской области, вернее, в Орловской, простите, в Орловской области ввели отпуск бензина по номерам машин. В понедельник заправляются номера от 0 до 1, по вторникам заправляются те, у кого 2-3, ну и так далее.
10: Но вот это у кого фантазия, знаете, это в каждой области, я так понимаю, у кого там фантазия, какую
7: Кстати,
10: сторону работает.
7: Да, я считаю, что орловскому губернатору нужно выдать какую-то медальку за проявление вот такой вот недюжной фантазии, потому что это самый оригинальный способ борьбы с отсутствием бензина. Напомню, что он похож на то, что вводили во времена пандемии. Собянин вводил, когда можно было гулять во дворах тем, у кого номер вот такой, потом завтра гулять во дворах тем, у кого номерок вот такой. Ну, это примерно то же самое, да.
10: Страна-бензоколонка, мне кажется, многие не точно так называют Россию, апеллируя к фразе Маккейна в 2014 или 2015 году, он сказал. Там точнее звучало, что Россия – это бензоколонка, которая пытается выдать себя за страну. В этих условиях как вам вообще коммуникация с своими избирателями, понятно, что они ничего не избирают, но тем не менее, с потребителями информационного какого-то шума. Путин всегда не любит комментировать проигрыши. Это как начиналось от Курска тогда, когда затонула подлодка. Он появился, по-моему, на какой-то там день X, не прервал свой ни отпуск, ни что. И потом вот эту фразу мы у Ларри Кинга, которую он сказал, все помним. Так и здесь. Как справляется страна, которая, то есть бензоколонка, которая пытается выдать себя за страну с отсутствием бензина. Вот они там какие-то, я помню, февраль 22-го, денацификацию, демилитаризацию заявлял Путин. Сейчас дебензинизация происходит. Это какой-то оксюморон, это какой-то нонсенс. Когнитивный диссонанс возникает, что страна, которая сделала миллиарды и триллионы на нефти и газе, у нее такие проблемы с бензином.
7: Ну да, можно сказать, что страна-бензоколонка стала страной-автостоянкой. Можно сказать, что страна-бензоколонка стала страной-небензей. Небензия – это представитель России при ООН, известный персонаж. Вот все как-то откликается, все как-то зарифмовано в мироздании, все как-то взаимосвязано в истории, складывается в один прекрасный узор. Страна Небензия, конечно же, проела все, что было дано ей природой, территории, все эти триллионы спустила в унитаз и теперь вынуждена клянчить 10, 20, 50 тысяч тонн бензина у Казахстана, у Беларуси, у Индии, у Китая. И вот так вот с протянутой рукой ходить, вызывая всеобщее недоумение сначала, а потом и смех. Это имеет очень серьезный пропагандистский эффект, на самом деле, расколдовать людей, элиты в других странах, обывателей, которые думали, что что страна Россия сильна, что это действительно страна, а не бензоколонка, как говорил Маккейн. Раскладывать это дорогого стоит. Я думаю, что эффект многие недооценивают от того, что Россия пошла с шапкой по кругу собирать бензин. Это отрезвляет гораздо сильнее, чем тысячи статей Financial Times. Эффект от этого будет очень мощным, и это еще одно поражение Путина на вот этом внешнеполитическом фронте, потому что для населения своего он, понятно, скормит что-нибудь, но для других стран такая вот метаморфоза, она говорит обо всем. И я думаю, что через месяц, через два все-таки уже не останется людей ни из числа уехавших из России и способных говорить хоть одно-два слова правды, ни среди западных журналистов, элит, дипломатов, которые бы считали, что тылы Путина крепки, что с Россией лучше не связываться, что Россия способна ответить. Нет, Россия находится на пороге своего главного поражения в истории, после которого она перестанет существовать как страна, в таком виде, в котором мы ее знаем, это уже очевидно. Россия не способна ничего противопоставить тому давлению, которое Украина вместе с Западом, вместе со странами демократическими осуществляет против давления, которое осуществляет на Россию. Ну и я отдельно бы хотел сказать, что еще некоторые надеются переломить ход этой битвы с помощью ядерной эскалации или мобилизации.
10: Так вот, подождите, давайте по пунктам, Вячеслав. Да. Это классно, что вы это вспомнили. Что сейчас даст вот ядерка? Вот они говорят, там, тактический ядерный удар. Что оно может дать? Ну вот фактически, кроме того, что окончательным изгоем сделает Россию. Но все посмотрят и скажут, ну очевидно, тут даже мы бы хотели как-то помочь выйти Путину из этого тупика с лицом, без лица, неважно. Может, уже и не Путину хотели бы помочь. Что даст ядерный вот удар? Ну, мне кажется, что логично, что ничего. Может быть, я ошибаюсь, но вот на ваш взгляд. И, соответственно, да, мобилизация там после выборов.
7: Да, давайте начнем с мобилизации, потому что про ядерку вообще интересно. Я отдельно записал сюжет на своем YouTube-канале, реплика, рубрика, как раз про то, почему ядерного удара не будет, и совсем даже не потому, что Путин станет изгоем. Давайте начнем с мобилизации, потому что это один из двух аргументов зетников и упоротых, так скажем, патриотов, которые еще держат их в лоне церкви вот этой путинской, этой веры. Мобилизации не может быть до выборов осенних Госдумы, а после выборов осенних Госдумы, которые еще не факт, что вообще состоятся, она вообще потеряет смысл, потому что страна будет уже не в том состоянии, это будет уже не та страна, которую мы видим сейчас. За летние месяцы мобилизацию не провести, потому что все вот в разъездах, за границах, по дачам всех не наловишь. Это первое. Второе, люди в таком напряжении и в такой злобе находятся, стоя в очередях, что при попытке их еще направить, так скажем, на убой, сразу все очереди за бензином превратятся просто в митинги и в демонстрации. Это будут десятки тысяч демонстраций, протестов. Люди в очередях будут крыть матом и записывать такие рилсы, что ну, ловить уклонистов в этих условиях будет невозможно просто. И мы видим, как сейчас уже сопротивление оказывается попыткам склонить людей насильственно к подписанию контрактов. Матери и жены перекрывают дороги, бросаются в рукопашные схватки с представителями, значит, этих всех военных структур. Но этот сюжет отдельно существует. Никто, даже зетники, не верят в мобилизацию, что она может что-то изменить с учетом киллзоны, с учетом стены дронов. Все верят в ядерку. Но верят они в ядерку. Я думаю, что еще несколько дней, через неделю, давайте там, скажем, 2-3, тема ядерки уйдет совершенно из этих телеграм-каналов, которые призывают долбануть и начать воевать по-настоящему. Не может ядерная держава проиграть. Так вот, дело в том, что за последние несколько дней, ну максимум за неделю-две, все изменилось в плане ядерки. Вот мало кто это понял, мало кто это отсчитал. Что же изменилось? Изменилось то, что Украина получила на территории Российской Федерации десятки ядерных зарядов, которые она может подорвать дистанционно в ответ на любую попытку применения ядерного оружия против Украины. Я говорю о дальних ударах по атомным электростанциям. электростанциям России. Потому что мы увидели пораженные заводы в Волгограде, в Воронеже, в других городах, которые подрывались не дронами, а дальними ударами крылатых ракет, а впереди баллистика. Это значит, что Украина, конечно, не может пробить крышку реактора, которая толщиной 1.5 метра и состоит из бетона, но Украина может три вещи накрыть на всех атомных электростанциях России. Первое – это система охлаждения, и будет Фукусима, которую мы видели в Японии, когда реактор начинает плавиться. Он не взрывается, он не поражен, он не разрушен, как в Чернобыле. Он начинает плавиться, и происходит атомная авария с выбросом огромного количества радиации. То, что мы видели в Японии. Это Украина может сделать. Вынести системы охлаждения, которые не защищены так, как сам реактор. Второе. Украина может поразить все хранилища отработанного ядерного топлива на всех атомных электростанциях, которые также не защищены так, как защищен реактор. Они защищены примерно так же, как вот те заводы, которые Украина успешно поразила и разнесла в пух и прах. И третье, что Украина может поразить, это машинные залы, системы управления атомных электростанций. И тогда случится Чернобыль, потому что Чернобыль, напомню, произошел не из-за попадания чего бы то ни было в реактор, а из-за того, что вовремя не остановили процесс, который заключается в погружении стержня реактора в систему, которая замедляет цепную реакцию. Они застряли на полпути, и из-за этого температура начала резко возрастать. Это все нарушение системы управления. Так вот, три способа организовать десятки ядерных аварий на территории Украины. Украина на территории России Украина сейчас имеет. Поэтому, что я думаю? Да, я так, знаете, я вот когда говорил, что Украина предъявит Беларуси список целей, в числе которых будут нефтеперерабатывающие заводы, если с белорусской стороны что-то там полезет в сторону Украины. А через два дня после того, как я это сказал, Мадяр выставил 500 целей, объявил. А потом Зеленский выставил ультиматум, что если, не дай бог, что-то из Беларуси полезет, то вот список целей, все они будут поражены. И ретрансляторы стали убирать военные. Да? Поэтому я никакой не предсказатель, не Ванга. Я просто знаю, что Украина может и что она будет делать, потому что другого выхода у Украины нет. Это просто анализ, это просто сопоставление той информации, которой я владею. И это не было угадано мною. И не было каким-то, знаете, советом Украине, а давайте вы озвучите список целей на территории Беларуси, и тогда Беларусь не полезет в Украину, и когда Лукашенко даст заднюю. Нет, это просто логика, это просто то, чего Украина может сделать, а значит должна, потому что она защищает свое существование, она защищает жизнь своих людей. Так вот, я не знаю, сразу скажу, у меня нет никаких связей с киевскими органами власти, с ГУРом, с СБУ, нет. Я просто знаю, что Украина так сделает. Потому что через 2-3 недели главная тема в российских СМИ и в заявлениях российских чиновников выше будет ядерная эскалация. Как только они поймут, что никакое ПВО не нарастить, никакая заграница нам не поможет, ничего из того, что сказал Путин, не работает, Крым надо эвакуировать, Калининград это еще один Крым, и вся Россия превращается в Крым, то Россия начнет угрожать ядерным оружием. Примерно через 2-3 недели. Это факт. Она начнет угрожать. Не утечки, как мы видели, Лавров на заседании Совета Безопасности якобы заявил о том, что наш последний ресурс – это ядерное оружие. Применить его необходимо. Такая утечка была. Это даже будет не бред пропагандистов с пеной у рта, доказывающих, что мы сейчас долбанем, и ядерная держава не может проиграть в войне с соперником, у которого нет ядерного оружия. Это будут заявления даже не Караганова, который определяет внешнюю оборонную политику на уровне консультанта. Да? Это будут ядерные угрозы, ядерный ультиматум. Он будет в июле. И у Украины не останется никакого выхода, кроме как сказать, что если по территории Украины будет нанесен ядерный удар, любой, тактический, неважно, Украина имеет 25 целей на территории Российской Федерации, так же, как Украина заявила после эскалации на белорусском направлении, по которым прилетит сотня «Фламинго», там десятки баллистических ракет, которые Украина как раз и испытает на атомных электростанциях России, и после этого Россия превращается в одну большую Фукусиму или в один большой Чернобыль. И Украина не сможет словить и не будет ловить от мирового сообщества ни одного осуждения, ни одного слова, которое бы ограничивало Украину в такой словесной пока эскалации. Потому что, поймите, ядерное оружие существует не для того, чтобы его применять. Ядерное оружие существует для того, чтобы устраивать словесную эскалацию, эскалацию заявлений. И Украина сыграет в эту эскалацию заявлений и ответа ультимативного так же прекрасно, как она сыграла в ситуации с Беларусью.
1: Александр Ширяев на Факт ТВ. Ну что, дорогие друзья, мы, по всей видимости, встретимся с вами через неделю и будем опять анализировать с помощью интересных аналитиков то, что происходит. Россия зря начала эту войну, могу вам сказать. И мы это с вами видим. Начать войну просто, а вот закончить ее практически невозможно. Что из этого получится, мы с вами будем свидетелями. И, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, результат мы с вами узнаем одновременно. Спасибо вам и до встречи.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
11: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: Сутки 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорк.
1: Студия Наталья Быстрицкая. Вчера днем руферы из Москвы, ныне проживающие в Нью-Джерси, Анжела Николау и Иван Биркус забрались на шпиль Empire State Building с баннером «Когда сила любви победит любовь к власти, наступит мир». Также во время перформанса Иван сделал Анжеле предложение, она ответила согласием. Молодые люди пробыли на вершине здания высотой 1454 фута не менее 10 минут. На опубликованных с полицейского вертолета кадрах видно, как они без страховочных тросов удерживаются только руками за металлические конструкции антенны. После спуска пару задержала NYPD. Экстремалам предъявили несколько обвинений, в том числе за незаконное проникновение, создание угрозы общественной безопасности, причинение ущерба и хулиганство. В 2024 году на Netflix о паре вышел документальный фильм, а в октябре прошлого года они стали героями кампейна «Дизель». Ивану 32 года, он прославился благодаря восхождениям на самые высокие здания мира без использования страховочных систем. Многие из его восхождений проходили незаконно. Анжеле 33 года, она бывшая гимнастка и дочь артистов цирка. Как и ее будущий муж, она приобрела известность благодаря экстремальным подъемам на высотные здания без страховки и публикации эффектных снимков в интернете. Их роман начался во время совместной поездки в Китай в 2016 году, когда они поднимались на небоскреб в городе Тяньцинь. Вчера на место происшествия оперативно прибыли сотрудники элитного подразделения Emergency Services Unit. Из-за возможного воздействия мощного радиоизлучения вещательная антенна была временно отключена. В результате инцидента никто не пострадал. Для проведения операции полиция перекрыла улицу возле небоскреба, а смотровую площадку пришлось полностью эвакуировать. Представитель Empire State Building заявил, что инцидент был несанкционированным, но угрозы для арендаторов, сотрудников, туристов и посетителей не возникало. Специалисты отмечают, что подобные восхождения крайне опасны. Подъем по металлическим конструкциям в жаркую погоду требует огромных физических усилий, а любая ошибка может закончиться трагедией. Пока неизвестно, кто будет представлять интересы пары в суде.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
4: Только в нашем эфире.
5: По пятницам с 7 до 8 вечера.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Davidson Radio. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
9: Мы любим Нью-Йорк.
10: Davidson Radio.
11: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек.

0: на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.

Биовокал по праву считается самым изящным во всей истории джаза. Наделенная природой и великолепным голосом с широким диапазоном, Элла Фицджеральд могла перепеть кого угодно. Она и была непревзойденной скат-певицей и обладала практически идеальной элоквенцией. Это я читаю выдержки из цитаты, которые было написано очень серьезным музыковедом, который занимается исключительно джазом. Люди всегда понимали, что именно она поет, и каждое ее слово. Что говорить, дорогие друзья? Я думаю, что вы услышали этот голос. Я обожаю Эллу Фицджеральд. Это моя, наверное, самая любимая певица джазовая. И сколько я себя помню еще в России, я заездила, была единственная пластинка, и она уже скрипела, урчала. Но я все равно продолжала ее слушать, потому что это такое наслаждение слышать этот голос. И мы не случайно вот начали с такой одной из ее ударных песен. А «Summertime» — это музыка Гершвина. Это вообще-то фрагмент из оперы «Порги и Бесс». Итак, вот обладательница голоса диапазона в 3 октавы. Элла Фицджеральд была воспитана матерью-одиночкой в штате Нью-Йорк. В 17 лет она дебютировала на сцене Нью-Йоркского театра «Аполло». Но перед этим надо сказать, что у нее в удостоверении личности в графе «Дата рождения» стояла 25 апреля 18 года. Но в Государственном архиве штата Вирджиния сохранилась запись, в котором черным по белому написано «Элла Джейн Фицджеральд родилась 25 апреля 1917 года».

0: 17-го года. Отец Уильям Фицджеральд, мать Темпи Уильям Фицджеральд. И когда 6 лет спустя Темпи повела дочку в школу в Янкерс, в штате Нью-Йорк, она все же указала точную дату – 17 лет. И она, Элла, росла в Янкерс и с матерью и отчимом. И отец ее испарился, когда ей шел всего 2-й год. Ее мать, работавшая всю жизнь прачкой, дотянувшая лишь до 38 лет, вышла замуж за португальского эмигранта Джозефа да Силва. А в квартале жили греки, итальянцы, афроамериканцы, ирландцы и поляки. Их объединяло одно – бедность. И, как позже вспоминала Элла, сегодняшнюю бедность просто невозможно сравнить с бедностью тех дней. И в детстве и в юности Элла мечтала стать танцовщицей. Дорога в школу была для ее друзей спектаклем. Элла останавливалась и начинала откалывать самые последние дерзкие па новейших танцев. Затем пела что-нибудь любимое. Затем снова пускалась в пляску. Вообще она была крупной, сильной и смекалистой девочкой. Но жизнь готовила ей жесточайшие испытания. Но как и в детстве, так и в зрелом возрасте, она была невероятно стойкой оптимисткой. И во всем видела почти неуловимую для других положительные свойства. И вот в каком-то смысле эта великолепная дива джаза сохранила до конца дней свою самую прекрасную наивность. Вот, дорогие друзья, если вы выйдете на YouTube и посмотрите вот сегодня ее записи, старые, новые, средние, ну, в смысле, новые последних лет, вы везде увидите, во-первых, дикую жизнерадостность. Это, надо сказать, был ее большой минус, как отмечают, как бы большой в кавычках, потому что даже какие-то очень такие лирические, трагические песни, она все равно не могла скрыть вот эту бьющую жизненную энергию через край, она все равно просвечивала через все ее грустные песни. И вот ее наивность, она так потрясающе совершенно чувствуется в ней, вот это сочетание очарования девичьей влюбленности и умудренности молодой женщины. И надо сказать, что она принадлежала к поколению подростков, выросших под звуки радио и проигрывателя. И вот это впервые, пожалуй, музыка была доступна всем. И вот эта техническая революция, конечно, изменила и саму музыку, так же, как и кинематограф. И демократизировала то, что было театром, и радио, и пластинки давали возможность слышать концерты из концертных залов. Тем более, что Элла очень любила бывать в клубах. И в 21-м году, когда Элле, по идее, было всего 4 года, звукозаписывающая индустрия США уже производила 100 миллионов пластинок в год. Конечно, Элла подражала Луи Армстронгу, но ее любимыми вокалистами, вернее, вокалистками, были сестры Босуэлл из Нового Орлеана. В общем, она годы юности, которые прошли на 145-й Вест-стрит в Гарлеме, были, конечно, самыми трудными в жизни Эллы. Она бросила школу, и дабы заработать несколько баксов, связалась с уличной мафией. Она либо продавала билеты нелегальной трехгрошовой лотереи, либо, как говорят в одной стране, стояла на Атасе у входа в публичный дом. Поэтому с теткой, которая ее пригрела после того, как ее отчим очень досаждал ей, она испортила абсолютно отношения, потом жила у другой тетки. Но в итоге Элла стала уличной певичкой и танцовщицей. И улица стала ее домом. Она шаталась по 7-й Эвеню между 130-й и 140-й улицей. Этот район назывался Черным Бродвеем. И здесь, когда она, безусловно, потела в кулисах, когда на сцене танцевали сестры Эдвас и состязалась с ними. Но это был конкурс, в котором она должна была принять участие. Но Элла понимала, что танцевать с ними, как бы и конкурировать с ними было совершенно бесполезно. И потом в последний момент она объявила, что будет петь. И вот здесь-то началась ее совершенно феноменальная карьера.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

Дорогие друзья, ну, мы продолжаем нашу программу, посвященную этой выдающейся певице Элле Фицджеральд. Вот я хочу, чтобы вы это послушали.

Эта песня «Slowing in the Savoy» считается вершиной вокального таланта певицы. И мы слушаем с вами запись 58-го года. Кстати, здесь ей аккомпанирует трио Оскара Питерсона. Но, возвращаясь к ее, так сказать, начале ее деятельности, она вышла на сцену «Аполло» с двумя песнями сестер Босуэлл «Джуди» и «Предмет моих чувств». И несмотря на то, что она была одета в уличные тряпки, неуклюже, некрасиво, немыто, как только она запела, зал замер. Многие из присутствующих вспоминали, что ощущение у всех было одно и то же. По спинам слушателей побежали мурашки. Короче, Элла перевернула «Аполло» вверх ногами. Она выиграла конкурс, но не получила ничего, никакую, так сказать, неделю работы в клубе, которая должна была получить победительница. Но на этом концерте в «Аполло» присутствовал саксофонист Бенни Картер, который был потрясен талантом Эллы. Он привел ее к своему шефу, одного из знаменитых банд-лидеров эпохи, Флетчеру Хендерсону. Но Флетчер, для которого внешний вид и особенно и красота певицы были решающим фактором, ее не взял. И поэтому Элла пошла в другой театр, который конкурировал с «Аполло». Это была «Опера Хаус» в Гарлеме. И там вот она вновь выиграла конкурс, ей дали неделю, и, так сказать, дальше она попала в руки 26-летнего ударника из Балтимора Чика Уэбба. И вот там же, в его небольшом оркестре, который, кстати, конкурировал с очень большими признанными оркестрами, в том числе и Дюка Эллингтона, она и начала свою практически вот эту восходящую карьеру певицы. Вы знаете, дорогие друзья, я не зря остановилась так на ее детстве и тяжелейшей юности, потому что она, безусловно, в своих песнях использовала эту феноменальную историю жизни. Она хлебнула столько всего горя, нищеты и реальной жизни, что, будучи в 40 лет уже миллионершей, она никогда не забывала про свои тяжелейшие годы. Вообще, она была чудесным человеком. Как-то при ней не ходили сплетни. Ее карьера шла только вверх. И поэтому я думаю, что вот оставшееся время, я очень коротко вам буду что-то о ней говорить, но я думаю, что давайте как можно больше послушаем ее замечательный голос и ее песни. Что говорить, она при ее жизни уже было продано более 40 миллионов пластинок. Она 14 раз получала премию Грэмми. Она была награждена медалью национального искусства Рональдом Рейганом и президентской медалью свободы Джорджем Бушем. Она награждена французским орденом искусств, литературы и так далее. Ну, давайте, дорогие друзья, послушаем сейчас следующую песню, которая тоже вам, безусловно, очень хорошо известна. Она называется «Night and Day».

Итак, когда она попадает в группу к известному барабанщику Чику Вебу, он очень быстро понял, что эта девушка очень имеет большой коммерческий потенциал. И начиная с 1935 года она записывалась в Вебс Оркестра. В 1937 году больше половины песен группы исполнялась ее участием. И в это время были записаны разные хиты. Она являла собой, наверное, поп-свинговую певицу в то время. Сильную в балладах, с необыкновенно юным голосом. Ее голос уже набрал должную силу. Но до импровизации ската она еще не дошла. Эти таланты проявились позднее. И вот когда в 1939 году Чик Вебб скончался, по всеобщему решению Элли пришлось возглавить оркестр. Это несмотря на то, что до этого она мало занималась репертуаром и наймом, и увольнением музыкантов. Но ей удалось удержать популярность. И когда в 1941 году она распустила группу, то не составляло большого труда удержать и начать свою сольную карьеру. И она начала выступать, сотрудничала с самыми выдающимися певцами, оркестрами. И затем в 1946 года вместе с Норманом Крансом «Джаз» она, так сказать, связывает свою долгую творческую жизнь. Он был ее менеджером. Но для того, чтобы переманить певицу на собственный лейбл, ему понадобилось около 10 лет. И за это время в пении Элли случились большие изменения. И во время тура с биг-бендом Дизи Гилепси она освоила бибоп, и ее в манере пения появились моменты нового стиля. И вот я, дорогие друзья, хочу, чтобы мы послушали. Вот я, по крайней мере, это моя одна из самых любимых песен «Fever», и я думаю, что вы ее тоже хорошо знаете.

Итак, до 1942 года Элла Фицджеральд выступала преимущественно в составе биг-бендов, в том числе Каунта Бейси. В конце 50-х записала практически все песни классического американского репертуара. Несколько альбомов были специально посвящены шлягерам братьев Гершвинов. Айра, один из братьев, заявил, что именно она раскрыла ему подлинную глубину его песен. Дюк Эллингтон, который лично аккомпанировал ей, Ирвинг, Берлин, также выступали с ней. Тогда же вышли два альбома, записанные вместе с Луи Армстронгом, «Ella and Louis» и «Ella and Louis Again». Ну вот то, что мы начинали нашу программу как раз «Summer Time» Гершвина, это вот где она вместе с Луи, которую мы с вами уже слушали. Ну вот, дорогие друзья, следующая песня, которую я очень хотела бы, конечно, вместе с вами послушать, это, конечно, опять же, песня, и напомнившая вам и Армстронг, конечно, это «Караван». Давайте послушаем.

Друзья мои, вот последуйте моему примеру и выйдите на YouTube, и вы услышите там несколько фантастических концертов. Дело в том, что джазовые певцы, записывающиеся в студии, это изумительные, конечно, записи, но все же это несколько отличается от живого, так сказать, исполнения. И там есть концерт, например, в Лондоне, который был записан 30 лет, пролежал, его нигде никогда не показывали. В 58-м году он был сделан втихую, где певцы, оркестры и Эллы не знали, что их записывают, поэтому фантастическая атмосфера раскованности царила там. И вот еще один изумительный концерт, который был записан в Берлине, называется он «Mask the Knife». Это очень веселый альбом, и в котором Элла, кстати, полностью забыла слова и придумала на ходу собственные. Вот, и этот вот несколько таких в Париже грандиозничный концерт. Так что вы получите огромное удовольствие. Я вчера до 2:30 ночи не могла сойти вообще с интернета, готовилась к программе. И вот получила такое удовольствие, которое я сегодня делюсь с вами. И я не хочу углубляться в имена великих джазистов, продюсеров и так далее, фирм звукозаписи, которые работали с Эллой. Это все равно, так сказать, занимает время. Давайте лучше послушаем очередную ее песню. Давайте послушаем. Песня называется «Satin Doll».

Это вот такой вокалист замечательный будет звучать у нас подстрочником, а мы, я просто расскажу, что вам по прошествии 70-х годов голос Эллы стал заметно увядать, сказывалось, конечно, возраст, особенно в 80-х годах, карьера певицы подошла к закату. Ну, тем более, возраст давал знать, но у нее появились проблемы со зрением, у нее был диабет, и она практически ослепла. И сердце было тоже у нее совсем нехорошо с ними. Оно временами заставляло надолго забывать Эллу о музыке. Но ее редкие выступления всегда отличались великолепным чувством свинга и неизменной радостью в голосе. Вы знаете, когда я приехала в Америку в 1991 году, я, к сожалению, не знала еще, как быстрее ориентироваться. И только постфактум узнала, что Элла дала последний концерт в Карнеги-Холл именно в 1991 году. Я рвала на себе просто волосы. И, к сожалению, все. Это был ее последний выход на сцену. А в 1994 году она окончательно ушла на пенсию. Она говорила о том, у нее отняли две ноги до коленей. И она сидела в своем, значит, прекрасном доме в Лос-Анджелесе и наблюдала за своей внучкой. Она говорила, что теперь жизнь ее состоит именно вот из этого. И она, к сожалению, скончалась, и ее хранил весь город. Остановлено было движение, и всегда лежат цветы на ее могиле, а ее голос и наша бесконечная любовь всех любителей джаза в мире навсегда остается с ней, потому что этот феноменальный талант забить невозможно. И первая леди джаза по сей день остается первой леди джаза. И мы заканчиваем сегодняшнюю нашу программу с очень знаменательной песней «It's all right with me». Это вот ее ощущение жизни. Все в порядке в этой жизни.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Бирюковой.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
8: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
9: Мы любим Нью-Йорк.
10: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио.
2: В студии Наталья Бустрицкая. Русскоязычной жительнице Южной Флориды предъявлено около десятка уголовных обвинений. Полиция города Дорал заявила, что женщина перехватывала дорогостоящие посылки FedEx и UPS, в которых находились часы Cartier, золотые монеты и золотые слитки. 34-летнюю Веронику Митину из Халлендейл-Бич подозревают в хищении в интересах интернет-группы мошенников. По данным полиции, предполагаемые эпизоды произошли с августа прошлого года по апрель нынешнего и затронули трех жителей. В каждом случае Митина действовала на опережение, подъезжала курьером на «Лексусе» и показывала в телефоне поддельный ID с адресом, по которому должна была быть доставлена посылка. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Позже Митина сама пришла в полицейский участок, где дала признательные показания и рассказала о групповом чате в Telegram. Специалисты напоминают, онлайн-покупателям стоит заранее подумать о доставке ювелирных изделий, часов, драгоценных металлов, электроники или коллекционных предметов. Посылка может исчезнуть еще до того, как окажется у двери. Ее перехватывают люди с пониженной социальной ответственностью. Перед отправкой дорогой вещи покупателям рекомендуют уточнить у продавца условия доставки. Требуется ли подпись при получении, оформлена ли страховка, возможна ли доставка с хранением в пункте выдачи, используется ли пин-код и допускается ли передача бандероли другому лицу. FedEx сообщает, что снизить риск краж можно, если заранее спланировать доставку, использовав сервис FedEx Delivery Manager или оформить хранение в отделении службы. UPS также рекомендует безопасные способы получения ценных отправлений и указывает, что в некоторых пунктах применяется проверка по пин-коду.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Новости,
18: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
19: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в программе «Пробежка». Сегодня обе части программы будут посвящены Израилю. Александр Мастровой и в первой, и во второй частях «Пробежки». На связи наш корреспондент из Израиля Александр Мастровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Добрый день. Давайте начнем с темы следующей. Это иранская тема, собственно, политика. Говорит о том, что проблемы Израиля в Вашингтоне больше, чем J.D. Vance. Ну, понятно, в Израиле обеспокоены ухудшением отношений администрации Трампа к Израильско-Американскому союзу. И опасаются, что вице-президент J.D. Vance отражает более широкий сдвиг республиканской партии. Здесь у нас тоже есть на эту тему публикации, так что давайте как-то попробуем все это соединить. Израильские публикации и американские публикации. Поскольку высказывания Венса, они известны и на этой неделе, и в конце прошлой. Александр.
1: Да, Геннадий, встревожены, действительно встревожены. Какое-то мы наблюдаем вот с момента подготовки и подписания меморандума охлаждение отношений, то есть если раньше сообщалось постоянно о том, что Нетаньяху и Трамп находятся в регулярном контакте, перезваниваются, обмениваются, анализируют ситуацию, обмениваются какими-то посланиями, то теперь вообще затишье, такое впечатление, что ничего не происходит, так это или нет, мы не знаем. Опять-таки, вы знаете, политика, журнал, конечно, крайне левый, и мы это знаем, и доверия ни к политику, ни Axios, ни CNN, у меня, например, нет никакого, я думаю, что у вас то же самое, но объективно ситуация выглядит так, что есть, ну, какая-то, если не черная кошка, то черный котенок, то точно пробежал.
0: Александр, самое объективное, чтобы я привел, в прошлом году Трамп и Нетаньяху, они встречались 5 раз. В этом году, по-моему, только в феврале 1 раз они встретились, а сейчас
1: совершенно
0: уже 1 июля.
1: Совершенно верно.
0: Это самое объективное.
1: Да.
0: Это факт.
1: Да. И после, помните, после подписания меморандума Нетаньяху писали об этом. Очень хотел встретиться с Трампом, приехать в Вашингтон, разъяснить ему свою позицию, позицию Израиля, но ничего не получилось. Ничего. И кроме того, тональность разговора и, собственно, и самого Трампа по отношению к Нетаньяху, мы не раз уже об этом говорили, сопровождающиеся очень частыми «факинг-факинг», заявления разного рода такого же, типа с соответствующим лексиконом, очень грубые. И заявления Венса, которые не настолько грубые, но очень холодные, презрительные и высокомерные. То есть это не свойственно, но все-таки отношениям между представителями республиканской партии и между Израилем. Вот между демократами, там какой-нибудь Камалы Харрис, да. Это вполне, это норма, можно считать, и это было нормой, но в данном случае это не выглядит как норма, это выглядит, ну, несколько тревожным таким симптомом. Кроме того, сообщается о том, что в окружении Венса значительное количество республиканцев, молодых республиканцев, причем которые настроены как-то так, ну, мягко говоря, весьма прохладно по отношению к Израилю. Судя по всему, действительно сформировалось 2 лагеря в республиканской партии. Первый лагерь – это традиционный. Это консерваторы, евангелисты, которые поддерживают Израиль, поддерживают иудо-христианские ценности, то есть они опираются, собственно, на саму религиозно-культурную ткань отношений между еврейским государством, между Соединенными Штатами, в виде их неотъемлемых просто стратегических партнеров. А есть другая часть, которая больше стремится к изоляционизму, вот это вот последователи Трампа и молодое крыло какое-то республиканцев, но есть даже и откровенные, по сути дела, противники Израиля, ну, как мы знаем, знаменитый наш Такер Карлсон, Ник Фуэнтис, вот это вот Оуэн Кандис, вот эта вот вся публика, ну, которая просто... Ну, на мой взгляд, это просто уже они скатываются в такую коричневую зону. И вот это вот все развитие событий в республиканской партии, оно выглядит, ну, несколько угрожающе. На мой взгляд, это угрожает не только Израилю, Израилю, несомненно, но это угрожает и самим Соединенным Штатам, потому что политика, которая вот этого изоляционизма, ну, а тем более уже такого отношения к Израилю враждебного, это очень плохо и для самих Штатов. Когда ты теряешь своего стратегического друга, то вряд ли это не отразится и на тебе самом. В истории так всегда и происходит. То есть мы наблюдаем сегодня действительно какие-то трения, которые еще совсем недавно, вчера буквально, ну, казались практически невозможными. Вот такие вот...
0: Я бы добавил, чтобы наши телезрители поняли. Израильские министры, в частности, Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич, они открыто раскритиковали сделку Вашингтона с Ираном. И вот дальше уже по поводу вице-президента Джей Ди Венса, он выступил с резким заявлением и указал, во-первых, на неуместность таких выпадов. Во-вторых, Венс предупредил израильских чиновников, что традиционный статус Израиля как привилегированного союзника США больше не гарантирован, и призвал их не ссориться с Дональдом Трампом. Венс сказал, единственным мировым лидером, который сейчас им, то есть израильтянам, сочувствует. Ну вот так. Такое было высказывание Венса. Я должен сказать, что мы с вами говорили, политика Ирана, она направлена там разновекторная, она, и один из векторов — это рассорить Соединенные Штаты и Израиль, что понятно, поскольку они были союзниками и в прошлом году, 12-дневной войне в июне, и в этой войне были и остаются союзниками. Понятно, что рассорить — это милое дело. И вот здесь тоже, здесь очень сложно понять, насколько это не игра между Соединенными Штатами и Израилем, поскольку и Трамп, и Нетаньяху по поводу этого слова F, на букву F, вот, и Нетаньяху говорит, что у нас прекрасные отношения, ну, а так, в общем-то, я вам скажу, что это слово, просто в эфире я его не произношу, но на самом деле на киноэкранах, к примеру, в сериалах оно везде существует, оно даже здесь не является абсентной лексикой, вот, это, то есть, иными словами, это вполне как, я не знаю, как А вставлять в разговоре, вот, так что вполне вероятно, что это может быть игра. Иранцы, вы этого хотите? Считайте, что вы этого добились. Я должен сказать, что примерно то же самое происходило и перед началом 12-дневной войны в прошлом году. Тоже разговоры шли, мы не начнем, там у нас какие-то проблемы, раз и ударили. Вот, и уничтожили. Так что здесь это нужно воспринимать, наверное, очень осторожно. Все эти заявления, все эти разговоры, в частности, вот такие вот сообщения, как на сайте «Политико». У нас тоже немало есть средств массовой информации, которые живут и видят, как бы Израиль рассорился с Соединенными Штатами. О чем они, собственно говоря, и сообщают в своих публикациях. Александр.
1: Вы знаете, многие действительно считают, что это игра. У нас тоже считают многие, что это игра. Я не уверен, Геннадий, не уверен. Хотелось бы верить. Опять-таки, конечно, мне бы очень хотелось верить, что это игра. И мы посмотрим, насколько это так или не так. Но, по-моему, пока дело обстоит не так. Потому что слишком уже такие громкие заявления, они еще и подталкивают Иран на то, чтобы оказывать дальнейшее давление на Соединенных Штатах. Риторика, она имеет значение. Слова имеют тоже значение. И когда иранцы видят, что Соединенные Штаты требуют от Израиля, например, прекратить военные действия в Ливане и все что угодно, они начинают

0: Это на 60 дней, пока на 60 дней, но это есть, это уже есть. Они договорились также разблокировать замороженные деньги. Ирану об этом и Галиаф заявил, Галибаф, нынешний председатель Меджилиса иранского. Причем речь идет о миллиардах долларов. Ну, правда, это оговаривается, конечно, что речь пойдет на специальные счета. Это Минфин уже говорит, Соединенных Штатов, на специальные счета, там, на покупки еды, медикаментов. Но, зная бандитов, мы понимаем, что ни на какие медикаменты и продукты, и там детское питание, и детские эти всякие подгузники, речь на это деньги не пойдут. Деньги, конечно, пойдут на вооружение, иначе бы просто Иран бы не был Ираном, если бы он пустил бы это на подгузники. Речь пойдет о восстановлении всего потенциала, и это уже происходит. Вот это вот настораживает. Но, в частности, Галибаф сказал, что передано уже 12 миллиардов долларов из замороженных
1: средств. Это очень интересный момент. Вот как раз, да, он сообщил о размораживании 12 миллиардов долларов. Дальше это просто удивительно, что происходит. Он говорит о том, что существует меморандум, в котором прописаны пункты, и в частности размораживание долларов. И потом он говорит, вот эти пункты, они должны будут исполнены быть, и когда они будут исполнены, вот эти доллары будут, это все в будущем времени. То есть у нас заголовок говорит о том, что уже Галибаф сказал о том, что разморожены 12 миллиардов долларов, а сам Галибаф, он говорит о том, что вначале разморожены, а потом он говорит, существуют вот такие-то пункты в меморандуме, он их перечисляет, там 4 или 5 основных, по которым, значит, вот я могу сказать, после подписания меморандума о взаимопонимании, получении гарантии, начала выполнения параграфов 4, 5, 10 и 11, а также продолжение реализации пересмотренных ими мер, Иран и США начнут переговоры по окончательному соглашению исключительно в части оставшихся статей. А затем Галибаф сообщает, согласно документу, в распоряжении иранского центробанка будут переданы 12 миллиардов долларов из замороженных средств. Причем использовать их можно будет в любой валюте и для любых целей. Вот что говорит Галибаф. Иными словами, он вводит в заблуждение. Это будет. При исполнении каких-то пунктов меморандума. Пока по поводу этих пунктов тоже речи не идет никакая. Иными словами, это вот такая дезинформация, которую вбрасывают все иранцы. Причем и средства массовой информации, и, не знаю, там, руководители. В частности, Галибаф. Кто он там? Он возглавляет Меджлис, по-моему, да? Он председатель Меджлиса. Вот, то есть, да, это как бы такие ответственные заявления, которые на самом деле являются пропагандистскими.
0: Я не знаю, Геннадий. Дело в том, что
1: посмотрите. Я только что прочитал.
0: Мы прочитали, но то, что пишут BBC, то, что пишут CNBS, неважно, всевозможные, что Бессент заявил, что разблокируются замороженные иранские средства, министр финансов, на минуточку.
1: Но здесь, это не Галибаф. Здесь очень важно, в каком времени. Разблокируются в настоящем времени или будут разблокированы. Вот Галибаф говорит о том, что будут. Он сам говорит об этом. Вначале он говорит, что мы уже практически получили. Но, когда будут пункты, вот в этих пунктах, которые я перечислил, есть разговор о разблокировке каких-то миллиардов долларов. И эти пункты должны быть исполнены, а когда они будут исполнены, мы начнем говорить о соглашении. Вот что он сказал. Иными словами, пока эти пункты не исполнены.
0: Нет, не совсем. Но, например, то, что BBC пишет, опять-таки, мы, конечно, плаваем,
1: конечно, да,
0: в некой такой туманности. Я согласен. Но BBC пишет, что Соединенные Штаты приостановили на 60 дней действие санкций. То есть и нефть уже идет напрямую, даже может идти напрямую из Ирана в Соединенные Штаты. То есть никакие Ирану уже не потребуется вся эта цепочка посредников, которые раньше они пользовались для обхода, что все это может быть, это уже, так это подается. Опять-таки, хотелось бы верить, что это не так.
1: Но это подается параллельно с темой открытия Ормузского пролива. Поскольку Иран то закрывает, то открывает, точно то же самое происходит и с блокадой. Опять-таки, это все в динамике. Мы даже не успеваем следить с вами, что происходит. Вот в чем все дело. Мало того, мы не инсайдеры, нам какая-то информация просто не поступает. Я имею в виду не нам с вами, а людям, которые следят за этим. Мы не инсайдеры. Вообще, что происходит, там очень много туманов, поскольку это война. Главное
0: там
1: обмануть
0: много
1: врага.
0: Туманов, совершенно верно. Там много туманов, много очень туманностей. Это туманности, это Андромеды, все это окутывает. Но знаете,

0: Но дело в том, понимаете, Геннадий, я вижу, главная проблема в том, мы не знаем деталей. А когда ты садишься за стол с Шулером, с Рикеттиром, то это само по себе уже очень и очень опасно. Потому что мы видели на примере, ну, в том же Обама. Понятно, Обама – это есть Обама, но, тем не менее, иранцы умеют обыгрывать, переигрывать, они запутывают следы, они мухлюют буквально, они водят за нос, обманывают и при этом выторговывают всевозможные для себя поблажки. То есть, как торгаши, они невероятно искусны. Вот представьте себе, вот вы идете, Геннадий, на восточный рынок. Я, например, не хожу на восточный рынок в Иерусалиме, потому что я знаю, что я там проиграю точно, но это не в моей ментальности совершенно. И начинаю с каким-то этим торговцами, яблоками или помидорами торговаться. Но он меня сделает просто так, понимаете? Ну, даже сомнений.
1: Вы знаете, я уже проводил параллели с Украиной, поскольку мы уже проходили вот практически вот такой путь мы проходили с нашим украинским корреспондентом, о чем я вам и рассказывал. И в свое время, когда Кирилл Дмитриев начал приезжать, встречался с Уиткофом и Джаредом Кушнером во Флориде, они встречались и в Москве, и наш корреспондент был абсолютно уверен, что Дмитриев просто водит за нос представителей американских переговорщиков. Что там очень хитрая такая продуманная схема, по которой он обведет там вокруг носа обойдет и Уиткофа, и Кушнера, а они как наивные мальчики, они, значит, проиграют эти переговоры. И я высказал тогда предположение. Во-первых, основываясь на том, что Джаред Кушнер, он вовсе не такой уж наивный мальчик. Не говоря о Уиткофе. Застройщики, девелоперы – это очень крученные люди. Они повидали то, чего обычный человек никогда в жизни не увидит. Я уже не говорю, сколько они пребывают в судах, сколько их обманывают. И они водят за носы своих конкурентов и так далее. Это очень и очень ушлые люди. Девелоперы, застройщики. Нужно иметь стальные нервы и нужно быть специфическим человеком. Этих людей обвести очень сложно. Я тогда высказал предположение, что ведь Дмитриев приехал с идеями, давайте у нас и мелкоземельные ископаемые, там металлы есть, давайте разрабатывать, мы вот сейчас вместе с вами начнем поднимать экономику России, туда вы войдете, все замечательно, как будто бы уже американцы туда не входили, и как будто бы у них потом все не отобрали. Опять-таки, я тогда высказал предположение, что у меня есть ощущение, что это Дмитриева, Уиткоф и Кушнер водят за нос. Они говорят, да, конечно, все замечательно, просто удивительно, причем там разговоры шли, просто какая-то фантастическая сумма называлась, которая в России вообще даже не представить себе невозможно, сколько Соединенные Штаты от всего этого получат. Сидят люди перед Дмитриевым, которые прекрасно считают. Они прекрасно понимают, какую здесь воду льют, вот прямо на их глазах. Как им впаривают непонятно что. И они говорят, замечательно, давайте с вами продолжать переговоры. И мы согласны на все это. Вот как только вы прекращаете военные действия в Украине, мы сразу начинаем с вами думать о том, как это все в рамочном виде подписать. Я тогда высказал идею, что это не Дмитриев водит американцев. Это американцы водят Дмитриева за нос и притягивают Путина к тому, чтобы он в результате пошел на прекращение огня, на соглашение. Собственно говоря, сейчас, по прошествии времени, мы видим, что ни к чему эти усилия Дмитриева не привели. И настроение, кстати, у нашего украинского корреспондента совершенно другое, поскольку известно заявление Трампа и Марка Рубио по поводу поддержки Украины. Так что все это уже тоже пройдено. Я еще раз хочу сказать, да, иранцы, ну понятно, они очень ушлые, они очень в переговорах, они большие профессионалы. Но с американской стороны сидят совсем не мальчики. Они прекрасно видят, что происходит. Если мы с вами это обсуждаем, у меня абсолютное ощущение, что и в Белом доме это прекрасно понимают, и в Госдепартаменте.
0: Вот, Геннадий, у меня нет этого ощущения, вот честно
1: я вам. Я понимаю. Мы с вами по разные стороны океана.
0: Мы менее всего, так сказать, конечно, видим общую, можем видеть общую картину, но у меня ощущение обратное.
1: Причем я не могу сказать, что я на все 100% уверен в том, что я говорю, поскольку всегда есть, здесь нет никакого третейского судьи, здесь нет никакой истины в последней инстанции. Все может быть действительно закончится очень и очень плачевно. Опять-таки, я говорю в то, что я в большей степени верю. Я не столько, у меня есть какие-то факты, мы с вами постоянно говорим о том, что у нас очень много мы не знаем, у нас фактажа очень мало. Поэтому у меня есть уверенность, что если мы с вами это видим, и мы с вами об этом говорим, то аналитики, которые кладут на стол Трампа доклады министерства, военное министерство, теперь называется они Министерство обороны, Пентагон, Агентство национальной безопасности, 23 входят туда структуры в Агентство национальной безопасности, Госдепартамент, который возглавляет Марко Рубио, Белый дом, который возглавляет Дональд Трамп. Эти люди тоже видят то, о чем мы с вами говорим. И им абсолютно не нужен проигрыш в этой войне Соединенных Штатов. Ни в каком варианте. Ни к ноябрю, ни после ноября. Вот такая у меня вера, да, в это. Нет. У меня нет вот передо мной перечня.
0: Я больше пессимист. Вы больше оптимист, я больше пессимист.
1: Помните, в чем разница между пессимистом и оптимистом? Да. Пессимист говорит, хуже быть не может, оптимист может.
0: Совершенно верно. Абсолютно так. Вы знаете, что меня смущает? Понимаете, для застройщика, да, он человек опытный, ушлый, хитрый, знает приемы, все это. Но для того, чтобы одно дело – это в профессиональной отрасли, другое дело – это политики. И в политике, особенно в международной политике, надо очень хорошо понимать, чувствовать своего противника. У меня нет ощущения, во-первых, два, что они чувствуют своего противника, во-вторых, что они абсолютно объективны, потому что если тот же Витков связан с Катаром, он связан с Катаром, а Катар именно проталкивает все эти сделки, в том числе и с Ираном, не говоря уже о Хамасе и так далее, то вполне возможно, знаете, выдается желаемое за действительно, потому что, материальный стимул еще никто не отменял. Меня несколько смущают его прошлые заявления, по-моему, я вам говорил, когда велись переговоры с Хамасом, два раза Витков жаловался на то, что Хамас не выполнил обещания. Вот буквально жаловался, он говорит, но они же мне обещали. Понимаете, Геннадий, когда, вот вы мне скажете, вот мне Шулер какой-нибудь там, Джон Смит, он же мне пообещал.
1: Если для чего-то мне такое заявление нужно, я скажу.
0: Наверное, я не знаю. Но для меня это прозвучало.
1: Но он же прекрасно понимает, с кем он имеет дело. Мы с вами это понимаем. И Уитков, он не менее опытен в общении с людьми. Он владеет правилами коммуникации и так далее.
0: Может быть, он не хочет понимать, Геннадий. Может быть, он не хочет понимать. Смотрите, если есть заинтересованность, может быть, и нет желания понимать.
1: То о чем мы и говорим. Это не значит, что он что-то не понимает. Это значит, что для чего-то, в нашем случае, для негатива или, в нашем же случае, для позитива, ему нужны такие высказывания. Давайте мы перейдем к другой теме. Да. Будем к этому возвращаться еще не раз. С начала войны Израиль разрешил выехать из Газы 50 тысячам палестинцев. Куда они выезжают? Это какая-то реализация программы, о которой мы говорили? Трансфер? Или это все-таки что-то другое?
0: Нет, Геннадий, это не трансфер. Помните, к сожалению, мы это обсуждали. Да. Действительно, идея Трампа переселить вот всю эту публику или большое число вот этих вот газатов, жителей Газы, куда-то была действительно прекрасная, но потом как-то она отошла, сошла на нет. Но тем не менее, насколько мы знаем, в Израиле негласно продолжают попытки как-то их переселить. Конечно, это не сплошной поток, не массовое переселение, но это ручеек. Но пускай ручеек. Если там энное количество, там вот то, что вы говорите, или то, что происходит, это уже замечательно. То есть, да, 50 тысяч, конечно, по сравнению, сколько их там, 1,5 миллиона, 2 миллиона, но это молодые возраста, так сказать, призывного возраста, то, что называется, или подростки, в основном именно они, и они уезжают оттуда, значит, это уже хорошо. Понимаете, ведь многие палестинцы в Газе, они действительно, вероятно, надеялись на то, что что-то произойдет, произойдет что-то к лучшему. Начнется реконструкция Газы, начнут что-то строить, что-то создавать и так далее. То есть они могут как-то зажить. Но ничего не происходит. Те же руины, те же пески, те же палаточные вот эти вот городки. То есть ничего нет. И они, конечно, стараются сбежать, но как и любой человек, как бы ты ни был, как бы мозги не были у человека, скажем, индоктринированы всем этим исламизмом и прочим, но все равно жизнь есть жизнь. Многие из них пытаются, у кого есть деньги, покупают таможенников на египетской границе, сбегают в Египет, а оттуда уже сбегают черт знает куда, и в Европу, и в Канаду, и, не знаю, повсюду, в Австралию. А вот эта вот часть тоже какие-то есть маршруты. Я давно об этом читал, может быть, мы даже говорили. Как-то их вывозят оттуда, не знаю точно как, и мало кто знает. Вывозят из Газы и как-то их распределяют. В общем, я вот читаю, вы знаете, интересно, хронику преступности в Европе, да, в западной. Казалось бы, что общего? И я вижу интересные факты. В Германии палестинский подросток напал с ножом. Во Франции палестинский юноша там изнасиловал старушку. В Англии там, не знаю, палестинская банда, она обокрала ювелирный магазин. То есть как-то они попадают в Европу, как-то они попадают на Запад.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Возвращаемся в программу «Пробежка». На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, еще раз приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий.
0: Тема Ливана. Бенямин Нетаньяху и Израиль Кац посетили зону безопасности на юге Ливана. Насколько я понимаю, произошло это уже после подписания трехстороннего соглашения в Вашингтоне между Ливаном, Соединенными Штатами и Израилем. И здесь интересный такой момент. Нетаньяху вместе с Кацом они решили выступить в Израиле и рассказать по поводу этого соглашения, подписания соглашения. Это, по-моему, с 1948 года Ливан и Израиль находятся в состоянии войны. Ну, такой важный достаточно исторический документ. Другое дело, Хизбалла, это тема другая. Так вот, что интересно, я нашел сообщение о том, что когда Нетаньяху и Кац выступали, все левые крупные израильские каналы, 11, 12, 13, они это выступление не показывали. Только правый канал, 14 израильский, он это выступление показал.
1: Да, это как раз то,
0: о чем мы с вами постоянно говорим.
1: Да, совершенно верно. Опять-таки, конечно. То же самое, как вот и у вас, то же самое. Вы знаете, как говорили вот древние философы, что наверху, то и внизу. Или другая поговорка о том, что все то же самое, только дым пожиже, да труба пониже. Вот все абсолютно. Эти левые издания, они все нацелены исключительно на то, чтобы принизить любые достижения правого правительства. Какое бы оно ни было, где бы оно ни было, их волнует только одно, чтобы показать плохую сторону. Любое действие, оно видится только с плохой, с теневой стороны. Но в целом, вот это вот соглашение, опять-таки подписанное при непосредственном участии покровительства Марка Рубия, оно действительно хорошо для Израиля. То есть Израиль создал буферные зоны. Это раз. К которым Хизбалла на данный момент приблизиться не может. Израиль полностью контролирует ситуацию в этих буферных зонах. Для того, чтобы шло какое-то продолжение этого мирного процесса, Хизбалла должна разоружиться, и ответственность перекладывается уже на ливанскую армию. Но опять-таки, то, что мы не раз говорим, ливанская армия на данный момент слишком слаба. И для того, чтобы она, и вот все остальные этнические, религиозные общины, противостоящие шиитские Хизбалле, они почувствовали в себе силу, Хизбаллу надо добивать. Вот, к сожалению, сегодня в связи с отнятием возможным к санкции с Ирана, если потечет туда поток денег, Иран получит возможность снова субсидировать вот всю эту публику, включая Хизбаллу. В этом есть большая опасность. А помимо этого, Нетаньяху и Кац говорили о том, что, во-первых, есть угроза. Угроза – это беспилотники. Беспилотники Хизбаллы, они действительно опасны, потому что едва ли не каждый день сейчас нет. Но вот до последнего времени погибали военнослужащие, были ранены. В общем, очень болезненно и очень это было все неприятно. Ну и кроме того, он еще сказал значимую вещь. Я надеюсь, что это действительно правда, что от общего арсенала Хизбаллы, там где-то было 150 тысяч, говорили даже о 180 тысяч, ракет осталось всего 8%. Если, Геннадий, это действительно так, ну, замечательно, но мы должны помнить, что это, вы знаете, это как гидра. Стоит ей только получить передышку, это касается всех, и Ирана, и Хамаса, и вообще всей этой публики, то они немедленно, эти головы отрастают, и все возвращается на круги свои. Поэтому тут единственный способ добивать и добивать без остановок.
0: Я понимаю, что главное достижение – это буферные зоны. Они, кстати, есть и в Газе.
1: Да, совершенно верно. Это по тому же типу. То есть вот эта буферная зона, она, кстати, распространяется. По-моему, вчера мы говорили, я не помню, уже могу ошибиться, где-то уже до 70% газа контролируется израильскими вооруженными силами. То есть Хамас контролирует, по сути дела, всего третью территории газа, но там они по-прежнему, это их бастион, хотя их уничтожают, всех боевиков, командиров, джихадистов, вот все эту публику, но пока они еще там достаточно сильны. И так что опять-таки надо работать, иначе они будут распространяться, знаете, ну, как тараканы, которые где-то вот они в углу обитают, когда их туда вымарываешь, то они там прячутся. Если только прекратить, то они вылезают снова.
0: Сегодняшнее сообщение: уничтожено 4 террориста Хамаса.
1: Да, это прекрасно. Уничтожают и Хамас, уничтожают всех их главарей, лидеров, боевиков. Но это надо делать систематически, целеустремленно, методично, совершенно системно, не останавливаясь. Я, кстати, не уверен, что если следующее израильское правительство будет левым, то оно это будет делать, Геннадий. У меня большие сомнения. Скорее всего, они опять скажут, что мы не можем же все время вести войну, надо вывести войска из Газы, надо как-то наладить им нормальную мирную жизнь, тогда они станут хорошими. Вот это вот их мулька, их концепция, она продолжает жить, даже несмотря на 7 октября.
0: Палестинская администрация, мы только что говорили о Хамасе, да? Палестинская администрация хвастается. Большинство террористов – члены Фатха.
1: Да, Геннадий, совершенно верно. Это заявил глава округа Ерихон. Он заявил, выступая на минуточку по официальному телевидению палестинской автономии, он говорит: да какие мы молодцы, какие мы, то есть не Хамас, а мы, палестинская администрация, то есть та самая миролюбивая, которая прагматичная, которая умеренная, которая, как мы знаем из западных СМИ, она жаждет мира и сосуществования с Израилем. Так вот, представитель ее говорит по официальному каналу, что как здорово, что большинство террористов принадлежат к правящей партии ФАТХ. То есть это свои террористы, и это здорово. И он сказал, что мученики более почетны, террористы, мученики более почетны, чем мы все. То есть все идем, все мобилизуемся, все нападаем, взрываем и так далее. И это говорит о том, какие настроения там царят. Я вспоминаю, что после резни 7 октября были вопросы об Иудее и Самарии на Западном берегу. 90% они говорили, что поддерживают это. А еще какой-то процент они говорили: ну мы не поддерживаем вот такую вот массовую зверскую резню. Но в принципе правильно. То есть 3-5% всего лишь не поддерживали вот это вот зверство. Их так настраивают, их на это затачивают. Так существует, работает вся система, все механизмы обработки сознания, которые там есть. И они ничуть не лучше Хамаса. То есть если бы это были они, то они бы учинили то же самое. Потому что абсолютно та же идеология, только эти идут, стараются это делать, заручаясь большим международным каким-то согласием и покровительством. Хотя, вы знаете, мы видим уже, что и Хамас сегодня очень популярен уже повсюду, и в Европе, и в Америке, и вот наш Мамдани со всеми его товарищами, они открыто его поддерживают, и ничего, так что вот эта вот стратегия такого салями, как ее превозглашали ООП, ФАТХ, она уже даже и не так хороша в плане как бы легитимности по отношению с Хамасом. Хамас сегодня стал героем, в общем-то, всего западного левого вот этого вот сообщества.
0: У нас, я об этом буду говорить в своей получасовой сегодняшней программе, ее зовут Ясмин Хануш. Она преподавательница Портинского университета в штате Орегон. Она у университета хочет выиграть 7 миллионов долларов, она судит университет, поскольку университет уволил ее с работы, она преподавательница арабского языка. Она в 24-м или в 23-м году, она вне стен университета, это ее потом позиция, что я не была в университете, я не выступала как преподаватель этого университета. Она заявила: «Хамас – это я». Ну вот прямо вот так, да. И она, правда, говорит, что, я так понимаю, насколько ее позиция или позиция университета уязвима, она говорит о том, что это заявление было вырвано из контекста, я совершенно иначе. Она вступила в какие-то прения с произраильскими людьми, которые там находились. То есть, иными словами, она выступала, ну, будем так говорить, пропалестинская, да, такое такая группа. Вот. Но она заявила, Хамас это я. Какая бы ни была в этом ирония, наверное, это имело смысл с ее точки зрения. И ее позиция, видимо, не особенно отличается от этого высказывания. Но она делает вид, что эти слова были вырваны из контекста. 7 миллионов долларов она рассчитывает отсудить у университета в штате Орегон, в Портленде.
1: Да-да, и очень может быть, что и отсудят, потому что суды как раз очень защищают вот таких вот любителей Хамаса.
0: Надо сказать, что университет, он очень жестко выступил, сказал, что мы не потерпим в наших стенах ни антисемитизма, ни подобных высказываний, ни поддержки террористической организации. Они с ней довольно жестко поступили, но вот, в Соединенных Штатах все можно. И она говорит о том, что в данном случае, вы отметьте, что это не идет разговор о свободе слова. Она прекрасно понимает, что за это ее слово как раз и уволили. Она говорит о том, что это вырвано из контекста. Я имела в виду другое. Но как-то они это доказывают с адвокатами.
1: Они имели в виду другое. Это, конечно, очень хорошо звучит. Вы знаете, я помню, когда какого-то министра иностранных дел Ирана спросили, а вы хотите действительно то, что вы говорили, уничтожить всех евреев Израиля? Тот сказал, нет, это тоже вырвано из контекста, я имел в виду другое. Приблизительно такой же ответ.
0: Да.
1: Ничего такого не хотел. Просто уничтожить и все, но по-другому.
0: Ну, раз уж мы перешли к Соединенным Штатам. У нас в штате Вашингтон глава организации под названием, там аббревиатура, CAIR, эта организация связана с Хамасом. Это у нас организация такая, вот глава ее, он баллотируется в законодательное собрание штата. Я должен сказать, что когда я приехал в Соединенные Штаты, где-то в середине 90-х, я очень удивился, когда узнал, что у нас, оказывается, было разрешено радио «Хамас». Здесь у нас, в Соединенных Штатах. Если вы помните, это были 90-е годы. Меня тогда это потрясло. Террористическая организация «Хамас», которая вещала здесь у нас, в Соединенных Штатах Америки. Потом эту лавочку прикрыли. Но все это как раз под эгидой свободы слова. Первая поправка. Ну как, они могут. А не могут, и это все прекратили, но был такой момент.
1: Вы знаете, проблема и, в общем-то, опасность, то, что мы не раз говорили, опять-таки в том, что исламисты, так же, как и коммунисты в свое время, они проталкивают свою идеологию на всех уровнях и практически во всех областях жизни. То есть вот эта вот кара, она связана с Хамасом, это было много раз доказано, они, по сути дела, являются Каир, вот это вот оно, это филиал мусульманских братьев. Мусульманские братья – это тоже Хамас, то есть Хамас – филиал мусульманских братьев. Но Запад не хочет это видеть. Они действительно верят в эти декларации о том, что вот это вот CAIR, они занимаются благотворительностью, гуманитарной помощью, там общественные правозащитники и так далее. То есть они научились, исламисты, они научились прекрасно овладели лексиконом современного прогрессивного либерального человека и проталкивают все вот эти вот исламистские организации за вот эти вот, это вот дамы, например, которые исполнительный директор СЭР, стоит Имран Сидики, и она поддерживается Рашидом Тлаб и Альман Ильханамар. То есть они все выступают в качестве, знаете, это как такой таран, который разрушает Америку, цивилизованную Америку, и остаются руины, а на месте этих руин будет создаваться и уже создается халифат. Вот мы это видели, например. Мы видели, как эти все сторонники Мамдани, как они высказываются, как они восхваляют Хамас.
0: Этот Сидики, он приветствовал победу, если мы говорим о Нью-Йорке, Дария Лиза и Авилы Шевалье. Да? Она отказалась осудить Хамас на праймериз Демократической партии здесь у нас в Нью-Йорке.
1: Да.
0: Они объединяются, они выступают единым фронтом.
1: Они объединяются, конечно. Это красно-зеленый альянс, причем красная – это только маска. А внутренность вся, она зеленая. И когда они добьются цели, разрушив Америку, эта красная маска в этом маскараде будет просто сброшена. И мы видим их лицо, того же Мамдани, как то же самое Сидик Хан в Англии и так далее. Лицо нормальное, такое себе лицо исламиста. И вот это вот то, что ожидает западный мир, если он не проснется. А они пользуются вот этими вот глупостями – прогрессистскими, ВОК и так далее, для того, чтобы проложить себе дорогу. Она вот заявляет это Сидике, что прогрессивные претенденты свергают истеблишмент по всей стране, продолжим эту тенденцию. То есть они разрушители во имя великой цели. А цель такая же, как коммунизм хотел создать, коммунистические государства по всему миру, эти хотят создать государство халифата по всему миру. Вот все то же самое, только цвета разные, а принцип тот же.
0: Но они еще и социалисты-марксисты, они с другой стороны хотят разрушить капитализм до основания, а затем построить. Да, мы в одной отдельно взятой стране это все наблюдали и помним.
1: Да, конечно. Но они уже разрушили. Посмотрите, Геннадий. Англия та же, о которой мы говорим, Франция, они уже практически разрушены. И я не знаю, смогут ли они как-то восстановиться, потому что все уже идет дело к одному, к победе ислама. Причем за удивительно короткое время, ведь еще чуть больше 30 лет там была Маргарет Тэтчер. Великая страна. Сегодня это Пакистан-Ленд. То есть 250 тысяч изнасилованных девочек вот этими вот пакистанскими бандами. Это вообще это просто умопомрачительное что-то.
0: Ну и дальше. Вот, Detroit Free Press, Детройт, штат Мичиган, пишет про иранские шиитские толпы в исламском марше Ашура или Ашура в городе Дирборн. Дирборн, по-моему, это первый в Соединенных Штатах город, в котором превалирует исламское население. Я должен сказать, что в свое время я рассказывал в программе, несколько статей было, которые я, собственно, комментировал. В них рассказывается о том, что происходит в городе, ну вот в данном случае в городе, может быть, можно все это распространить и на штат, а потом и на страну, если в нем 5% мусульман, если в нем 15%, если 20%, если 30%, если 40%. Если больше 40%, этот город живет по законам шариата, этот город, в котором полиция уже ничего ровным счетом не значит, американская, и это город, который идет в светлое будущее, где, наверное, для террористов прекрасные перспективы, их ждут на небесах 72 гурии.
1: Right.
0: И эти люди в немалой степени, они могут быть с американскими паспортами. Это я понимаю то, что сегодня происходит в Дирборне. Там превалируют мусульмане, и этот город уже трудно понять, насколько можно его считать американским, имея в виду и традиции, и иудео-христианские корни и так далее.
1: Да, посмотрите, Геннадий, как это быстро происходит. Я не помню, то ли Дирборн я читал, то ли в Камптрек, там то же самое. Тоже в районе Детройта. Называли, по-моему, польским городом. То есть жили какие-то выходцы из Восточной Европы. Сегодня это вот такой вот эмират. Это эмират местного значения. И они выходят с проиранскими.
0: Мы сейчас наблюдаем вот это шествие. Я хочу обратить внимание наших телезрителей. Ни одного американского флага. Это происходит в Соединенных Штатах Америки. Ну вот вы видите, я показываю на наш экран, там зеленые флаги, черно-красные флаги с арабской вязью на ткани флага. Ни одного флага Соединенных Штатов Америки. 28. Это шествие 28 июня, накануне 250-летия Соединенных Штатов Америки, которое мы будем отмечать 4 июля. Вот такое шествие. Обратите внимание, по цвету ни одного звездно-полосатого флага. Дирнберн, 28 июня, Соединенные Штаты Америки.
1: Да, и муадзины, и молитвы, и все это. И вы знаете, это все распространяется, но, на мой взгляд, это просто как вирус, потому что, по-моему, поправьте меня, если я не прав, по-моему, и в Миннесоте, где там был Тим Уоллс, там
0: ну,
1: тоже
0: конечно.
1: Уже вот эти
0: да,
1: все
0: там...
1: самолицы.
0: Там сомалийцы в большей степени.
1: Сомалийцы, но это же, да, но это все одна и та же публика с одними и теми же. Да, есть суннитский ислам, есть шиитский ислам, но это мало что... дикари под одними же и теми же религиозными знаменами, только немножко разные, видоизмененными, так скажем. А так суть-то такая же. И вы совершенно правильно сказали, вы знаете, что если их количество 5%, это еще можно терпеть. Но если их, как в Европе, уже под 20%, а там пишут и под 30%, то это уже все, это уже как в доме, где треть населения которого поселились бандиты и сбродцы всего света.
0: Здесь простая логика работает. Зачем эти люди приехали в Соединенные Штаты, в свободную страну с нашей конституцией, со всеми правами, если они живут по правам шариата, что совершенно противоречит и конституции, и традициям Соединенных Штатов Америки. Значит, они здесь не случайно. Значит, они здесь с целью все это поменять. Потому что закон шариата никакого отношения не имеет к свободному миру.
1: Абсолютно, абсолютно. Это же фундаменталистские религии, Геннадий. И они говорят о том, что все человеческие законы, они незаконны, так если можно сказать. А демократия, она незаконна, потому что не человек определяет, воля Аллаха определяет.
0: Интересно, мы сейчас наблюдаем эту толпу. Во-первых, практически одни мужчины. И женщины там, они где-то по обочине стоят. Все мужчины одеты в черное. Очень много в одинаковые майки. То есть это, ну, одинаковые тишотки с какими-то надписями арабской вязью. Любопытно, значит, кто-то, во-первых, изготовил эти знамена, эти плакаты, и кто-то выпустил вот эту одежду, в которую они одеты.
1: Ну, конечно, это индустрия своего рода. Индустрия идеологии, индустрия символов. Во всем это проявляется. И они ведь идут с лозунгами, шли. Ваши дни сочтены, справедливость восторжествует.
0: Ну. Да, каждый день Ашура, свободная Палестина. Совершенно такие я... лозунги. Да. Да? Александр, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Спасибо. Прощаюсь с вами. До завтра. Всего доброго.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Буслицкая. Дональд Трамп закрыл программу закупки еды у местных фермеров. Действующие контракты разрешили завершить, но новое финансирование отменили. Программа появилась во время пандемии. Штаты получали федеральные деньги, покупали продукты у небольших фермерских хозяйств и передавали их в фудбанки. Фермеры получали стабильного покупателя и рыночную цену, а продовольственные банки – свежие местные продукты вместо сухпайков. Теперь власти на местах решают, смогут ли сохранить программу хоть в каком-то виде за счет собственных бюджетов. В Нью-Йорке предъявили обвинение и арестовали владельца сети офтальмологических клиник 53-летнего Максима Гринберга. По версии следствия, он организовал мошенническую схему и незаконно получил более 9 миллионов долларов из программы Medicaid, выставляя счета за операции, которые никогда не проводились. Гринбергу и 8 принадлежавшим ему бизнесам, работавшим под брендом iPeak, предъявлены обвинения по 15 уголовным статьям. Следствие утверждает, что клиники в разных борах города выставляли Medicaid счета за операции на глазах, которые на самом деле не проводились. Похищенные средства Гринберг тратил на свой особняк в Нью-Джерси, ювелирные украшения, поездки и частное обучение детей, автомобили класса люкс. Сам мужчина не был медработником, но создал бизнес, зарегистрированный на настоящих докторов. Следствие утверждает, что часть похищенных денег была использована для выплаты компенсации по делу о банковском мошенничестве. По этому делу Гринберг был осужден в 2017 году прокуратурой Бруклина. Синоптики предупреждают, усиливается опасная жара. Ожидается высокая температура от 95 до 105 градусов по Фаренгейту, 35-40 по Цельсию. В сочетании с высокой влажностью столбик термометра может подняться до 100-115 градусов по Фаренгейту. Знойная погода охватит почти три десятка штатов в дни, предшествующие 4 июля, и может подвергнуть 250 миллионов людей риску заболеваний. При этом даже в ночное время не ожидается значительного охлаждения. Эксперты призывают сокращать время пребывания на улице, пить больше воды и обеспечить себе доступ к кондиционерам или охлаждающим центрам. Причиной жары метеорологи называют тепловой купол.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Только на
0: «Дэвидсон Радио».

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас из Иерусалима. При этом, когда я говорю «я рад», несмотря на то, что сегодня 17 Тамуза, это день траура о Иерусалиме, который был разрушен римлянами, что положило начало трехнедельных боев в святом городе, и 9 ава, три недели спустя, это закончилось разрушением храма, изгнанием, трагедиями, и по сегодняшний день мы страдаем из-за тех событий. Тем не менее, я все равно говорю, я рад, потому что я протягиваю виртуальный мост из святого города Иерусалима в город Хайфу, которым раввином русскоязычной общины является рав Игаль Дубинский. Приветствую вас, Игаль.
1: Здравствуйте, Ария. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Я приветствую вас сегодня в этот непростой день и хочу сказать, что ведь, как мы с вами знаем, в еврейской истории мы не просто вспоминаем о том, что было. Это не просто история прошлого, а история повторяется. И потому, что означает для вас сегодня человек, который прошел практически 3 года войны с оружием в руках, так же, как и 2 моих сына продолжают находиться с оружием в руках по сегодняшний день. И в те дни, когда мы вдруг столкнулись с этой войной, на нас, для меня, во всяком случае, постепенно начало доходить, что сам факт того, что мы находимся здесь, на этой земле, у нас есть Иерусалим, это не надо воспринимать как само собой разумеющееся. Это была как бы одна из первых моих мыслей. Что означает вот этот день 17-го Тамуза и траур, который начинается сейчас, для вас, человека, который был воином последние 3 года?
1: Мы учимся понимать, что любая вещь, которую у нас есть, мы должны ценить, как вы уже сказали. Да, и именно после того, как ты находишься в армии, особенно это нестандартно было, да, как мы уже сказали с вами, Рапария, да, что это не неделя и не месяц, да, такого еще никогда у нас не было. Ты начинаешь все ценить. Все, ты никакую вещь не принимаешь как само собой разумеющееся. Любую вещь ты говоришь спасибо, все, что у тебя происходит, ты умеешь сказать спасибо, ты благодаришь Всевышнего, благодаришь окружающих за все, что делают тебе, за все, что происходит. И, конечно же, главная вещь, находясь 17-го Тамуза, мы возвращаемся в историю не для того, чтобы вспоминать какие-то печальные дни, потому что Тора — это не книга истории, где мы открыли страницу 15, поплакали, закрыли и пошли дальше. Тора пришла нам дать указания, как действовать. И если мы ведем себя правильно, то хорошо. Если нет, то мы можем выучить, когда надо себя вести. И, как нам известно, второй храм, корень разрушения второго храма, не ищите в римлянах, не ищите в каких-то народах, которые нас окружают, а только ищем внутри нас. И разрушение второго храма – это беспричинная ненависть. Возвращаясь 7 октября, возвращаясь в наши дни, опять мы не выучили, что беспричинная ненависть приводит и праведники, и левые, и правые, все под одну косу ангела смерти. Опять мы не выучили, что разрушение храма – это было что-то материальное, но до этого был уже разрушен духовный храм. Опять мы не выучили, что для Всевышнего намного важнее это отношение одного еврея к другому внутри нашего народа. И сейчас, наконец-то, у нас есть, может быть, время задуматься, эти 3 недели использовать максимально полезно, как я могу восстановить свой храм личный и храм духовный всего еврейского народа. И, конечно же, это уже повлияет и на материальный храм, который сейчас у нас. Мы ждем каждую секунду в Иерусалиме.
0: Когда мудрецы спросили, почему был разрушен храм, то, казалось бы, совершенно очевидной причиной было бы ненависть римлян к нам. Римляне пришли в Израиль для того, чтобы нас убить. Хамасовцы вторглись 3 года назад, Потому что они стремятся нас убить. Организация освобождения Палестины возникла в 1964 году с помощью КГБ. И в тот момент она находилась не внутри Израиля, она находилась на территории Иордании и Египта, то есть Самария и Иудея и сектор Газа в тот момент не находились в руках Израиля. А тем не менее там были террористы, которые стремились освободить Палестину от всех евреев и убить всех евреев. То есть это провозглашенный ими идеал – убить еврея. И тем не менее мудрецы наши тысячелетия назад сказали: нет, причина беспричинной ненависти между нами и евреями. И когда мы видим, что ненависть других народов обращена к нам, то это проекция того, что происходит внутри нас. Если мы хотим изменить отношение народов мира к нам, то в первую очередь мы должны изменить отношение друг к другу. Я хочу процитировать нашего, наверное, с вами общего друга Боруха Горина. Знаете Боруха Горина?
1: Конечно, конечно. Рава
0: Боруха Горина, который в Москве, и который как-то в разговоре мне сказал от имени, по-моему, Алтаребе, что любить Бога — это значит любить тех, кого любит Бог. Бог любит людей. И поэтому мы выражаем свое отношение к Нему тем, как мы любим Его детей. Поэтому в первую очередь мы хотим укрепить, конечно же, отношения между нами.
1: Не ищите проблем в окружающих нас народе. Да, все это римлянам. Они живут, и вдруг им пришла идея разрушить храм. Такое не бывает случайно. Находимся мы в Израиле, не находимся мы в Израиле, это не имеет значения. Освобождение уже еще не было Израиля, не было Израиля. Уже тут кто-то что-то хочет всегда освободить. Все зависит только от нашего отношения один к другому. Когда мы любим другого, один другого, когда у нас мир внутри нашего народа, то внешний враг, он просто не имеет сил. У зла нету собственных сил, Ария. Откуда у них есть силы? Только от нас с вами.
0: У нас есть доказательства этому, потому что показывают захваченные в секторе Газа документы хамасовцев, что они внимательно прислушивались к происходящим здесь спорам и демонстрациям и внутреннему расколу внутри Израиля. И это то, что вдохновило, подстегнуло их начать против нас войну. И с другой стороны, хочу сказать, что такие люди, как вы герой нашего времени. Потому что вы поднимаетесь с оружием в руках на защиту своего народа, потому что вы любите свой народ. Вы ведь вообще не обязаны были идти, правда? У вас есть семья, у вас есть дети. Вы освобождены уже от военной службы. И действительно, я спрашиваю вас, почему же вы все-таки взяли в руки оружие?
1: Это ситуация совершенно нестандартная, да, потому что заканчивается праздник Симхат Тора. Я открываю телефон из-за того, что, как вы уже сказали, после 40 лет я не обязан делать воинскую службу. Открываю свой телефон и получаю сообщение срочно приехать на базу. Внутри тысяча мнений. Ты не должен этого делать. У тебя есть семья, у тебя есть дети. Но также и голос, который не дает тебе быть спокойным, что там твои друзья, и сейчас они тоже нуждаются в тебе. И сейчас вся страна, кому сейчас легко? Есть кому-то, кто сейчас бьет баклуши, ничего не делает. Всем сейчас тяжело, и надо что-то делать. Говорят, с женой получает от нее, если так можно сказать, благословение. Сумка уже готова уже на протяжении многих лет, со всей амуницией, со всем. Автобусы не ходят, звоню другу и говорю: все, срочно надо выезжать. Он даже не думает дважды, подъезжает, и все, я еду на базу. Уже дальше вся эта история известна. Я думаю, у каждого все эти есть сомнения, идти, не идти, делать или не делать. Но в конце концов, это наша страна, наш народ. Единственное, конечно, очень бы хотелось, чтобы, может быть, даже люди просто попробовали бы отложить вот эту вот ненависть, которая есть внутри общества, политического, религиозного, не имеет значения, просто ради просто хорошей жизни, скажем так, ради того, чтобы наконец-то внутри нашего народа было взаимопонимание, и ради удовольствия, которое мы можем доставить тем самым Всевышнему. Просто попробовать, Ария. Я не говорю, что это очень простая вещь. Я не говорю, что это очень все идет по маслу. Но вот просто вот есть люди, которые совершенно из разных двух лагерей. Как другой человек. Но что мне мешает уважать просто его как человека? Даже если я не согласен с его мнением. Просто ради, как вы уже сказали, Рабаре, да? Просто ради того, что Всевышний его любит. Вот просто на секундочку отложить вот эти все мнения, все распри. Наконец-то просто Всевышний его любит, и я его попытаюсь полюбить. И мы увидим в эту же секунду, Рабаре, как зло просто уйдет от нас, потому что они не смогут подпитываться от самих же, нас же божественной энергией, чтобы потом еще и с нами воевать. Мы перекрываем им канал духовности, и все.
0: Вы знаете, я сидел вчера, разговаривал с хозяином квартиры. У нас есть организация, там живет молодежь. И мы должны были на новый, еще на один год взять в аренду эту квартиру. Это сефардские евреи. И вот он мне говорит, что я помню, что я в детстве, в юношестве учил то,

0: несовершенство в этом выбор любви, исполнение заповеди. Мы любим наших близких, мы любим наших членов семьи, зачастую не потому, что они обладают такими достоинствами, несмотря на их недостатки. Я хочу вспомнить, кстати, интересный момент, и одновременно спрашиваю вас, какое главное событие в Торе произошло 17-го Тамуза?
1: Ну, конечно же, это разбитие первых скрижалей за счет Моше Рабейну, что он спасает весь еврейский народ своим поступком. Да, еще раз, отказывается от самого ценного, что у него есть, ради любви к еврейскому народу.
0: Эти скрижали могли как бы выступить прокурором, да? Как это так? Это вы на духовном уровне высоком нам показываете, да? Как это так? Они совершили какой грех?
1: Грех золотого тельца, да, самый...
0: Они совершили грех золотого
1: тельца. Самый страшный грех.
0: Они пляшут вокруг золотого тельца, а тут у меня в руках скрижали. Как же это может быть? Одно с другим несовместимо. Вы знаете, я слышал от одного замечательного рэбе, который когда-то пригласил меня приехать в Америку, рэбе Лишвей, объяснение, что суть греха золотого тельца – это нарушение заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». А? Интересный момент. Как? Он задал такой простой вопрос. Сколько человек там в результате были наказаны за грех золотого тельца? 3000. У нас были другие грехи. У нас были, например, там грех Короха, там было 24 тысячи человек наказано, да? А тут 3 тысячи. Но этот грех золотого тельца стал причиной прощения Йом-Кипура, который совершается всем народом из года в год на протяжении всей еврейской истории. Что же там такого в грехе золотого тельца, что требует искупления и прощения всего народа на все века? Он говорит, все очень просто. Дело не в золотом тельце, а дело в том, что делали другие, когда 3000 плясали. Когда 3000 плясали, все остальные были в своих шатрах. И каждый мог бы задать себе вопрос, а почему не выйти, может быть, поговорить с ними, просто объяснить, что не надо это делать. Да? Вот я, например, когда иду и вижу, например, Любавического хасида, который дает другим тфилин или дает женщинам зажигать свечи. Я подхожу и говорю, огромная вам благодарность, что вы протягиваете руку. Кстати, недавно я шел в JFK, когда летел сюда в Израиль, в аэропорту, я подошел, как всегда, сказать. И мне там один человек говорит, если такое дело, скажи нам что-то. И я сказал что-то, они это записали. И вы знаете, что получилось? Мои друзья в Израиле начали мне присылать, то есть это куда-то попало в какие-то группы на английском языке, и ребята начали мне присылать, говорят, мы тебя видим.
2: My mother was running a girls' school at the Yeshiva Prospect Park here in Brooklyn.
0: В каком-то это было году, когда я думал, в 90-м году мы открыли школу для девочек, и моя мама пошла к Любавическому рыбу и спросила его, скажите, какая первая мицва, которую нужно учить детей? Дети было в тот момент, это был 9, 10, 11 класс, то есть это были дети, так сказать, подростки, да? Но они ничего не знали о еврействе. Какая первая заповедь? И когда я обычно спрашиваю людей, что бы вы сказали, какая первая заповедь, которую надо учить людей, которые ничего не знают, скажем, женщин или девушек?
1: Субботние свечи, что-нибудь такое? Что-то...
0: Зажигание свечей, правда? Я думал зажигание свечей. Все думают зажигание свечей. А Любавический Рэбби говорит, нужно учить их заповеди цдока, давать цдоку. И мама говорит, но у них нет денег, они только приехали, они новые мигранты. Он говорит, давайте им монетки и учите их давать. Что чем больше ты даешь, тем больше ты любишь. Мицва цдока выражает любовь к человеку. И ты учишься любить посредством того, что ты даешь. И я вдруг понял, что вся причина, почему Любавический Рэбби давал на 770 цдоку, это не только потому, что он раздавал благословения, а потому, что он хотел, чтобы мы обратили внимание, что он делает. Он проявляет любовь каждому человеку, который к нему подходит и дает ему. Потому что давать — это значит любить. Один и тот же корень на иврите — гав, вагава. И чем больше ты даешь, тем больше ты любишь. Так вот, этот рэбби, о котором я говорил из Филадельфии, он говорит, вы знаете, в чем проявлялась, должна была проявиться любовь человека к еврею? Это в первую очередь не пройти безразличие.

0: если там танцуют вокруг золотого тельца. Нужно было подойти и сказать: «А, но страшно, их много, а я один». «А что значит ты один? Евреев же было 600 тысяч мужчин, а только 3 тысячи из них плясали. Где же остальные?» Каждый сидел в своем шатре и думал: «Если я выйду, то я буду один против 3000. А что ты думаешь про соседа справа или про соседа слева? Если ты подумал, что ты вышел один, значит, ты не увидел добро, хорошее, не видел в хорошем свете людей. То есть ты не любил и не верил в людей, которые пойдут вместе с тобой. Поэтому исправлением греха золотого тельца является не проявление небезразличия, любви и протягивать руку, давать стоку другим людям. Вот такого рода объяснение, как мы можем исправить грех золотого тельца и перевернуть 17-е Тамуза из дня траура потери Иерусалима в день, когда мы, наконец, могли бы начать радоваться тому, что Иерусалим отстраивается. И, кстати, каждый раз, когда я нахожусь в Иерусалиме, я вижу кран тут, кран здесь, стучат здесь. И вообще говоря, строительство не прекращается, и ты видишь, что происходит. И, казалось бы, иногда столько шума и столько гамма, что можно было бы пожаловаться, но вместо этого я говорю: «Увне Иерушалаим Ир ха-Кодеш». Да, есть молитва, чтобы Всевышний отстроил Иерусалим. Мы видим, как Иерусалим строится на наших глазах.
1: Очень даже напоминает, Репари, как вы рассказали эту историю, с историей с Хамцей Барканцевой, когда мы спрашиваем: а кто же вообще в этой истории виноват? Римляне, которые, евреи, которые пошел жаловаться. И как вы знаете, что есть одно из мнений, мудрецы, которые молчали, то, что вы сказали, что было много людей, увидели несправедливость. Можно встать и сказать, что так себя не ведут. Все, больше от этого ничего. Даже не надо изменять человека, просто дать комментарий, что такое действие не... Каждый помолчал, ему было неудобно, его пригласили на трапезу и так далее. Да? То есть вот это вот молчание, вот эта вот вещь, что что я могу сделать, я один, когда мы себя говорим, что я один, мы отделяем себя сразу от Всевышнего. Мы сказали Мудани утром, поблагодарили Всевышнего, что проснулись, сказали Шма Исраэль, мы получили билет от Всевышнего в этот день. От Всевышнего. То есть нам не нужен ни от кого больше никакого разрешения, никакого допинга, никакого доброго словца. Мы получаем каждое утро новый шанс, новый билет в жизнь от Всевышнего. И когда ты с ним, то понятно, что у тебя нет ограничений. Когда ты считаешь себя один, все, ты отделил себя от Всевышнего. Все, конечно, ты что-то можешь делать один. Но когда ты делаешь это ради любви к другому человеку, не ради себя, ради любви, то тогда с тобой Всевышний, и у тебя силы не ограничены.
0: Об этом, кстати, сказано: плохо человеку быть одному. Интересно, что мы воспринимаем в самом таком простом понимании, что это Всевышний говорит: плохо человеку быть без жены, поэтому сотворю ему жену. Но Мидраш там объясняет этому Ребе в Ешиве, который учился в Иерусалиме, говорил, что речь на самом деле идет не о том, что Всевышний как бы жалуется на самого себя, что я создал человека в единственном числе, и ему теперь плохо. А это то, что человек забыл, что он в райском саду не один, что с ним всегда Всевышний. И потому, если у человека есть все, но у него нет связи с небесами, то он чувствует одиночество. Но даже если у человека нет ничего, кроме его связи со Всевышним, то он все равно, где бы он ни был, в любой ситуации, может ощутить свое внутреннее счастье. Проявляя свою любовь к людям, да, приближаясь к общине, мы строим свои отношения с небесами, мы выражаем свою любовь к Богу, своей любовью к людям. И я знаю, что вы являетесь сердцем и душой молодежной русскоязычной еврейской общины в Хайфе. Расскажите пару слов, что у нас слышно, потому что был какой-то момент, и хлынул поток из России, из Украины, и молодежи было очень-очень много в Хайфе. Сейчас из-за войны эта молодежь бежала куда-то дальше, в Европу, или она с вами, и каковы ваши планы, как ваша община?
1: Те, кто остался, тем, кто интересно, мы продолжаем и уроки, и семинары, и много разных мастер-классов, каких-то мероприятий, да, чтобы все-таки человек мог почувствовать себя и в Израиле евреем, да, как это бы не смешно звучало, но за границей все прекрасно понимают, да, Рапарь, за границей ты прекрасно понимаешь, вот это я,
0: Это
1: вот
0: моя
1: это не
0: община,
1: я. Да, тут
0: это моя
1: община,
0: община, это
1: да,
0: моя
1: тут все,
0: синагога, а это я иду в
1: да.
0: университет.
1: Ты находишься в Израиле, с одной стороны, это хорошее чувство, все, это весь мой дом. Мне теперь никто не нужен, я у себя дома. Но всегда надо помнить, что мы общественные люди, что нам обязательно надо, чтобы были у тебя такие же молодые ребята, с которыми тебе интересно общаться, чтобы у тебя была компания, потому что один человек, как мы уже сказали, он разные мысли, грустит, и что я тут делаю, и все на свете. Когда компания, ты можешь кому-то излить свою душу, что-то рассказать, вместе куда-то пойти. Поэтому очень важно, чтобы ребята, в каких бы городах они не находились, искали бы еврейские тусовки, искали бы еврейские уроки, искали бы еврейские мероприятия, чтобы все-таки быть на связи с еврейством. Да, потому что в Израиле мы знаем, что чуть-чуть отпустишь, и все, и все это улетучивается. Поэтому очень важно, чтобы все мы были на связи. От нас, конечно, требуется сделать, преподать это на более высоком уровне, интересном, чтобы это было не скучно, чтобы это не была книга истории, а именно к действию, да, что от нас требует Всевышний сейчас, что мы можем сделать, как мы можем повлиять на этот мир, свою важность, как ты сказал, Раф Байтман, сказал очень интересную вещь. Я постоянно про это задумываюсь. То, что какой-то человек существует в эту секунду, это значит, Всевышний без него не видит существования всего мира. Но мы себя настолько недооцениваем, что думаем, что кто я такой вообще, вот такой маленький, тут миллиарды людей, и я вообще. Но вы просто каждый должен задуматься, что сейчас я тут нахожусь только из одной вещи, что Всевышний доверяет, что у меня есть очень важная миссия, без которой в эту же секунду Всевышний готов стереть весь этот мир.
0: Я нужен
1: Насколько?
0: этому миру. Да, и, собственно говоря, Талмуд говорит, что каждый человек должен говорить, помня о том, что Всевышний сотворил одного Адама, хотя мог сотворить мир столькими людьми, сколько он хотел, для того, чтобы научить нас, говорит трактат Талмуда Сангидрин, чтобы каждый из нас говорил «Бишвили неврага улам». Для меня одного сотворен весь мир, не в смысле прав, а в смысле моей ответственности за этот мир. И,
1: За весь
0: кстати,
1: мир.
0: хочу сказать, что то, что мудрецы говорят, Кольга Метабель Аль Иерушалаем. Каждый, кто оплакивает Иерусалим, тот, кто в трауре в Иерусалиме, роэ везухэ бисимхата. То есть он удостаивается увидеть радость Иерусалима. И интересно, не сказано удостоиться в будущем времени, а сказано уже в настоящем. Если мы учимся переживать о чем-то действительно важном, ценном, святом, то в наших душах пробуждается что-то настоящее. И те ребята, которые приходят на ваши уроки, они строят Иерусалим в своих душах. Потому что у каждого из нас есть Иерусалим в наших душах и храм нашей души. Хочу потому поблагодарить, что в этот непростой день траура об Иерусалиме, оплакивая Иерусалим, одновременно с этим мы его строим, и радуемся этому. Всего самого хорошего.
1: Всего самого хорошего, дорогие друзья.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы рассказать вам о событиях минувшей недели, в которых мне довелось участвовать. Я неоднократно рассказывал в своих передачах, что работаю главным советником сенатора штата Стивена Чена. Это очень уважаемый мной человек. Еще до избрания в сенат штата Нью-Йорк Стивен Чен заслужил мое уважение всей своей жизнью, всей своей биографией. Он 6 лет служил в американской морской пехоте. Он 27 лет служил в департаменте полиции города Нью-Йорка, был сержантом нью-йоркской полиции в Южном Бруклине. 27 лет защищал нашу с вами безопасность в городе Нью-Йорке, в том числе 11 сентября 2001 года и 12 сентября 2001 года в районе Граунд Зиро. Как полицейский он помогал жителям этого района. То есть, иными словами, настоящий герой. 10 лет был на волонтерских началах руководителем, президентом родительской учительской ассоциации в Бенсонхерсте и победил в 24 году на выборах в очень демократическом округе. У него в округе на одного республиканца приходится 3 демократа. И он все равно выиграл, причем довольно крупно выиграл у действующего политика демократа и стал сенатором штата Нью-Йорк от Бенсонхерста, Грейвсенда, Декер-Хайтс, Бест-Бич и Сансет-Парка. У него есть также кусочек Боро-Парка и кусочек Бэй-Риджа. Так вот, я работаю у сенатора Стивена Чена, и он очень много делает и в Олбани, где он выступает за защиту наших интересов, и в Бруклине. На сегодня я хотел бы рассказать о том, какие события он организовывает в Южном Бруклине. Очень необычное событие. Начиная от того, что он организовывает, я не знаю, например, помогает людям, чтобы устаревшую электронику они, например, могли сдавать, а не выбрасывать на улицу, что запрещено по законам, да, проводит другие важные события. В одном из этих событий мне довелось участвовать. Он поддерживает малые бизнесы. Сенатор Стивен Чен очень поддерживает малые бизнесы. Он сам работал владельцем цветочного магазина в Сансет-Парке много лет, до избрания еще в Сенат штата Нью-Йорк. И он понимает, как непросто малым бизнесом. Им нужна всяческая поддержка, чтобы меньше штрафы были у них, чтобы было меньше у них налогов, чтобы меньше было, как мы говорим, red tape, бюрократии, чтобы их побольше рекламировали, чтобы о них больше знали, особенно когда это бизнесы какие-то приятные для людей. И вот в данном случае мы говорим про новый бизнес, который открылся в районе New Utrecht Avenue, и называется он Cannoli Plus, где это basically бейкери и кафе, где предлагают всем желающим очень вкусные итальянские каноли. Знаете, такие трубочки очень вкусные, с кремом. Да, они очень сладкие, и они очень дружат с сенатором, я имею в виду руководители этого кафе, дружат с сенатором штата Стивеном Ченом, и он предложил им в канун их открытия, это же нового бизнеса, это всегда хорошо, когда новые бизнесы открываются в Нью-Йорке и в Америке, да? Он предложил провести необычное состязание. Все в Америке знают про ежегодное состязание на Кони-Айленде по скоростному пожиранию сосисок компании Netons. А вот Стивен Чен предложил сделать конкурс по скоростному поеданию каноли. Конечно, съесть каноли тяжелее, чем съесть сосиски. Кроме того, те, которые там поедают сосиски на Кони-Айленде, они уже одни и те же победители. Каждый год они тренируются годами к этому конкурсу. А здесь взяли, что называется, любители. Вот вы видите на экране, я сделал эту фотографию в разгар этого необычного конкурса. Каноли челлендж он назывался, где все желающие, в данном случае, были представители важных, на мой взгляд, городских агентств. Департамента полиции, пожарного департамента, санитейшн департамента коммунального хозяйства и других важных департаментов. Также была молодая леди из нашего офиса сенатского, сенатора штата Стивена Чена. Она съела только одно пирожное каноли, больше не смогла. Но победил на этом конкурсе представитель Sanitation Department, департамента коммунального хозяйства. Его все очень хорошо знали на этом конкурсе. Его зовут Фрэнк Канджелози. Он много лет работает в департаменте коммунального хозяйства по уборке мусора. Вводит вот эту мусороуборочную машину. Он уплетал за обе щеки. Давалось всего лишь 2 минуты на поедание каноли. Кто больше съест? Угадайте, сколько он съел за 2 минуты. Вот, если вы попытаетесь, я не знаю, что это у вас получится, 6 таких вот пирожных каноли он съел, 6. Как вы видите, он их тут заглатывал по полной программе, он такой большой.
И он очень добрый человек. Его, оказывается, там все хорошо знают и любят. Пришли сотни людей посмотреть на этот конкурс. Кто-то пришел из любопытства. Кто-то пришел, бесплатно там раздавали вот эти каноли. Компания каноли кафе, вот это каноли Плас она называется. А вот девушка, которая выиграла, она работает в нашем офисе, ее зовут Джулиана Кент. Ей дали сразу корону — королева каноли Бруклина. Ну а Фрэнку Канджелози дали король каноли в Бруклине. Ну а справа стоит сенатор Стивен Чен, организатор этого события. Это, как говорится, feel good, то есть чтобы люди себя почувствовали приятно. Все получили море удовольствия. Было много там детей, которым и каноли нравились, и сам конкурс нравились. Там была и музыка, и шарики. Было очень весело. Никто не соскучился. Там даже зашли, залезли наверх на станции метро, сверху кричали: «Ура, давай, давай, давай!» Вот. Я там тоже попробовал одну каноли, больше я не мог. Мне нужно быть в форме, чтобы помещаться в экран, поэтому я съел одну каноли там, очень вкусно. Каноли кафе, вот это каноли Плас на New Utrecht Avenue открылась. Вот получилось, еще раз говорю, очень приятное событие. Я доволен, что сенатор штата организовал такое событие, потому что, во-первых, это поддержка малого бизнеса. Во-вторых, люди почувствовали какую-то близость. Там в основном были представители итальянской общины, но были и представители других общин. Я там видел и русскоязычных, я там видел и китайцев. В общем, я думаю, что это правильное было событие, которое организовал сенатор Стивен Чен. И он так еще немножко разодорил, он хороший ведущий, да? Его очень многие узнали, потому что когда он служил полицейским, он спас очень много жизней. Он был в очень разных районах Южного Бруклина, поэтому его хорошо знают и любят. В очень многих районах Южного Бруклина, ну, конечно, его особенно хорошо знают и любят в полицейском департаменте. Там были на этом событии, приехали и полицейские, и пожарные, как я уже сказал, и представители департамента коммунального хозяйства. Они выразили благодарность Стивену Чену за его работу на посту сенатора. И я доволен, что я могу в офисе сенатора Стивена Чена тоже приносить пользу людям. Рассказал просто о таком вот интересном, веселом, я бы сказал, необычном событии. Теперь о другом событии, которое произошло на Брайтоне. В Брайтонском театре Ушиана прошла торжественная церемония выпуска из известной школы Apple Academy. Я немножко неравнодушен к этой школе, потому что очень много лет тому назад, в 94-м году, когда мы только сюда приехали, я узнал тогда про эту школу. Школа была создана еще в 92-м году. Она когда-то называлась, я помню, Bambi Academy и так далее. Когда мой сын, тогда ему было еще, по-моему, 5 или 6 лет, он даже еще посещал летний лагерь Bambi Academy. Вот так. Так что я имею прямое отношение к этой школе. Но не только поэтому я люблю эту школу. В ней очень прекрасные преподаватели, замечательная система обучения. Выпускники школы Big Apple Academy добиваются огромнейших успехов в американской жизни. Поступают в самые престижные колледжи, университеты и добиваются огромных успехов в американской жизни. Вот за это я очень ценю эту школу. И вот у нас есть фотография, которую сделал выпускники этой школы. Торжественная была церемония. Было около 500 человек. Вносили американские флаги, звучал американский гимн, поздравляли выпускников, выступали американские политики. Я выступал от имени сенатора штата Стивена Чена, о котором я уже вам говорил. И я наградил почетной грамотой на этом событии, наградил директора этой школы, многолетнего директора этой школы Влада Горного. Вручил ему почетную грамоту от имени сенатора штата Стивена Чена. Желаю только успехов и этой школе Big Apple Academy, всем ее выпускникам. Поздравляю всех родителей. Вообще июнь — это время выпуска из школ. Поэтому я всегда говорю, что дети не растут как грибы. Это я знаю как отец двух замечательных, выдающихся детей. Вот, я, конечно, очень благодарен моей супруге Белочке, которая очень, конечно, много делала и делает для того, чтобы наши дети были замечательными. Я ей очень признателен. Очень много сделала наша любимая теща Миля Юдовна, которой, к сожалению, уже нету. Она очень много сил приложила для воспитания наших детей, ее внуков. И я знаю, что и мой сын Яшенька, и моя доченька Викуля очень тепло всегда вспоминают и очень любят, очень тепло и добротой отзываются о моей теще Миле Юдовне, за что я всегда буду бесконечно благодарен. Теперь от веселых событий к более серьезному событию, да, перейду. Такое было очень важное событие. Неоднократно говорил, что я являюсь президентом
Для меня это большая честь республиканского клуба. Он называется Community First Republican Club. По-русски это республиканский клуб «Община на первом месте». Такое название у нашего клуба, потому что мы не только поддерживаем кандидатов на выборные должности, не только принимаем активное участие в избирательных кампаниях, в политических кампаниях и гонках, не только помогаем собирать деньги кандидатам, собирать подписи кандидатам, в качестве волонтеров поддерживаем их на тех или иных выборах. Но еще и очень много делаем для общин Южного Бруклина. Как волонтеры помогаем тем или иным благотворительным организациям, синагогам, еврейским центрам, церквям, суповым кухням. Вот я рассказывал однажды про Must Be Soup Kitchen. Участвуем в различных уличных фестивалях, праздниках. Помогаем проводить различные торжественные события, чествовать достойных людей. Обязательно будем праздновать 250 лет нашей любимой Америки, потому что 4 июля – это День независимости США, и как раз в этом году мы празднуем 250 лет Соединенным Штатам Америки. И передача у меня называется «У нас в Америке». Вы знаете, как я отношусь к Америке. Статуя свободы в каждой передаче. И я всегда говорю, что 25 лет моей передачи я критиковал любых президентов. Передача продолжает выходить. Если бы я остался бы в Беларуси, откуда я приехал бы, после первой же критики президента Беларуси, я думаю, мою передачу закрыли бы. Я думаю, что я вообще перестал бы уже существовать на этом свете. Поэтому это уникальная страна Америка. Я ее очень люблю, дорожу. В ней очень много недостатков. Don't get me wrong. В ней очень много недостатков и проблем. Но это лучшая страна в мире все равно, и я ни в какой другой стране мира жить бы не смог. Поэтому я очень люблю эту страну и поздравляю нас всех с вами, что в этом году мы отмечаем 250 лет Америки. И вот республиканский клуб Community First будет отмечать 5 июля, тоже будет отмечать такой праздник, как 250 лет Америки. Но на последнем заседании мы пригласили кандидата в ревизоры штата Нью-Йорк от республиканской партии. Его зовут Джозеф Хернандес. И вот он выступал на этом событии. Он филантроп, инвестор, очень умнейший человек, учился в Йеле, вот, всего добился в Америке. Его родители привезли его ребенком из коммунистической Кубы, и он навсегда усвоил, что такое социализм, что такое коммунизм и что такое капитализм. Так же, как и я, он прекрасно понимает, что мы не можем поворачивать Америку к социализму. И, конечно, и он, и я очень критически относимся, резко негативно к поступкам, к решениям нынешнего мэра Нью-Йорка, социалиста Захрана Мамдани. Мы считаем, что он разрушает бизнес города, стравливает общины, разжигает ненависть к тем или иным общинам, особенно к еврейской общине. Вы знаете, что он первый же день отменил многие прежние распоряжения мэра Эрика Адамса, касающиеся антисемитизма, не участвовал в параде «Салют Израиля», разрешил участвовать городским агентствам и ведомствам, поощрил участие в бойкоте государства Израиль. Он пытался недавно отменить празднование пуэрториканской общины. В Грейси Мэнджин, в особняке мэра, поднялся большой шум. И он в итоге сказал: не-не-не, пуэрториканскую общину я трогать не буду. А когда он пытается отменить, я имею в виду мэр-социалист Захран Мамдани, пытается отменить программы для отдаленных и талантливых детей в юном возрасте, это он уже замахивается на всех отдаленных талантливых детей. Но особенно, конечно, против этого, против отмены этих популярных программ выступает русскоязычная община, китайская община, итальянская община и все здравомыслящие родители, которые понимают, что талантливых одаренных детей с самого детства нужно только поддерживать. Джозеф Хернандес, выступая в нашем республиканском клубе, говорил о том, что он будет просто кошмаром для Мамдани, что он будет проверять работу всех его городских агентств и всех программ, будет проверять, как тратятся миллиарды из городского бюджета. И так же, как будут тратиться миллиарды из казны штата Нью-Йорк, которые очень часто тратятся совсем не так, как нам хотелось бы. Но речь идет о том, что нужно проверять, потому что мы с вами знаем, сколько бывает мошенничества, сколько бывает коррупции, сколько бывает злоупотреблений. Как мы говорим по-английски, да, waste, fraud and abuse. Злоупотребление, перерасход средств и так далее, злоупотребление различным. И не только федеральное правительство должно этим заниматься, но и городское, и штатное. И вот если Джозеф Хернандес будет избран от республиканской партии в ревизоры штата Нью-Йорк,
он, безусловно, сделает все возможное, чтобы в казну штата Нью-Йорк возвращать деньги и бороться и с коррупцией, и с разбазариванием денег, как из городской казны города Нью-Йорка, так и из штатной казны. Я был очень благодарен Джозефу Хернандесу, что он нашел время приехать в наш республиканский клуб в Южном Бруклине. В этот день было очень много людей в клубе, пришли послушать его, и не только его, услышать, что мы рассказываем, кому мы предлагаем, чем занимается наш республиканский клуб Community First. Еще один выступающий, тоже очень интересная его биография. Его зовут Джон Рикатони. Он отставной полицейский. 20 лет служил в департаменте полиции. Он живет в Бенсонхерсте, Джон Рикатони. Он выдвигается в депутаты ассамблеи штата Нью-Йорк от Бенсонхерста, Дакер-Хайтс, Бест-Бич и части Грейсонда. Даже небольшой кусочек Мидвуда в его округе есть. Джон Рикатони также является президентом окружного общинного образовательного совета номер 20, по-английски Community Educational Council, и очень много делает для оказания помощи школам Бенсонхерста и прилегающих микрорайонов. Благодаря его усилиям удалось добиться выделения дополнительных средств для поддержки тех или иных школьных проектов. Поэтому он и с безопасностью в правильной позиции, бывший полицейский, 20 лет, хотя говорят, что бывших полицейских не бывает, он полицейский, 20 лет отслужил, так же как сенатор, у которого я работаю, 27 лет служил сержантом нью-йоркской полиции, часто он говорит, I'm a street cop, часто говорит, что я полицейский, гордится этим, не говорит, что он отставной полицейский. Вы знаете, ему разрешают носить оружие, у них есть другие различные льготы, как когда много отслужил в полиции. И поэтому бывших полицейских, думаю, что не бывает. Так вот, Джон Рикатони выдвигается в ассамблею штата Нью-Йорк от 47-го округа. Он также критиковал недавнее решение легислатуры штата Нью-Йорк, демократов большинства, о том, чтобы заменить термины «отец» и «мать» на термины «родитель номер один», который не может рожать, и «родитель номер два», который может рожать. Полный бред сивой кобылы, но за это проголосовало подавляющее большинство демократов в ассамблее и в Сенате штата Нью-Йорк. Джон Рикатони сказал, что он никогда за такое голосовать не будет, всегда будет против этого голосовать. Он пришел на этот наш митинг туда со своей дочерью. Еще раз подчеркнуть, что он очень любит свою дочку, что он хороший отец. Но, возвращаясь к заседанию нашего клуба, еще об одном кандидате на выборную должность я просто обязан рассказать. Она приехала на наше собрание в Южный Бруклин из Манхэттена. И она русскоязычная, ее зовут Алина Бонзелли. Она приехала ребенком из Одессы с родителями, из Одессы. Она живет в Манхэттене и баллотируется, внимание, в Сенат штата Нью-Йорк. От Ист-Сайда Манхэттена она приехала к нам, потому что она считает, что наш клуб очень важный, про него много слышала, а познакомился я с ней на параде «Салют Израилю», где она по 5-й авеню маршировала с флагом, а ее оппонентка, действующая сенатор-демократ Лиз Крюгер, на парад израильский не пришла, чтобы, не дай бог, демократа, сенатора штата не заметили на израильском параде, потому что сегодня левое крыло демократической партии, социалисты, проклинают Израиль и считают, что ни в коем случае такое слово, как Израиль, говорить нельзя, на парад израильский ходить не нужно, флаг израильский нужно спрятать подальше и вообще забыть про Израиль, его нужно, дескать, бойкотировать. Так вот, Алина Бонзелли прямо противоположных взглядов. Она борется с антисемитизмом, она смело ходила на параде «Салют Израилю», она поддерживает малый и крупный бизнес, она считает, что нужно больше бизнеса в Нью-Йорке, больше бизнеса в Манхэттене, что нужно больше полиции в Манхэттене. Она сенатором США хочет быть от Манхэттена. И она недавно баллотировалась в горсовет Нью-Йорка из Манхэттена, где все политики местные демократы, и получила около 17 тысяч голосов, что вообще неслыханно для Манхэттена, чтобы столько проголосовали за кандидата от республиканской партии. И, кстати, в ноябре этого года Алина Бонзелли будет баллотироваться не только от республиканской партии, но еще и от партии Блак Мамдани, заблокировать Мамдани. И все независимые и умеренные демократы, которые не любят по каким-то причинам политику нынешнего мэра, если не согласны с ним. Они, не все демократы согласны с Мамдани, иначе бы он получил бы не 50.4% на выборах прошлого года в мэра, да, получил бы гораздо больше. Она считает, что часть демократов за нее тоже проголосует в ноябре. Мы желаем Алине только всяческих успехов в Бонзелли и благодарны ей, конечно, за то, что она нашла время, приехала в Южный Бруклин, выступила в нашем республиканском клубе Community First. Побольше таких кандидатов у нас.
которые, и таких все больше, кстати, кандидатов русскоязычных на разные выбранные должности по всему городу Нью-Йорка добиваются успехов. Мы знаем, что в Южном Бруклине, в частности, очень много русскоязычных политиков-республиканцев. Значит, голосуют и демократы тоже за республиканцев. Не только республиканцы, но и демократы голосуют, и независимые голосуют, потому что политики-республиканцы, кандидаты-республиканцы высказывают предложения, проводят политику, которая нравится избирателям, нравится общинам Южного Бруклина, нравится общинам других районов. И поэтому очень хорошо, что избиратели, в том числе и некоторые демократы, независимо, голосуют за республиканцев. Надеюсь, что и в ноябре этого года тоже так же проголосуют. На этом событии выступал депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Михаил Навахов. Вот он на ваших экранах, на этой фотографии с известным вам Игорем Казацкером, которого вы хорошо знаете по работе президентом Одесского землячества. И также представители других общин Южного Бруклина. Вот вы видите здесь Бернард Вайсельберг, он ортодоксальный еврей, тоже баллотировался в Сенат штата Нью-Йорк. Лина Чен, одна из руководителей китайской общины Южного Бруклина. Она член правления нашего клуба. У нас в клубе и китайцы, итальянцы, ортодоксальные евреи, русскоязычные нью-йоркцы. У нас очень, как говорят по-английски, diverse, разнообразные представители всех общин Южного Бруклина. Правление нашего клуба Community First Republican Club. Так и должно быть, потому что мы объединяем людей не по национальному или религиозному признаку, а по желанию улучшить качество жизни, помочь малым бизнесам, сделать все возможное, чтобы было более безопасно в столице мира. Мы поддерживаем правоохранительные органы и полицию, и чествуем часто полицейских. Приезжали полицейские участки, например, в феврале этого года, благодарили им в День Валентина, вручали им различные пирожные там, печенье и другие вкусные вещи. Говорили им главное спасибо за их очень непростую службу. И делаем также все возможное для того, чтобы поддерживать программы для одаренных и талантливых детей. Для того, чтобы в городе Нью-Йорке было чище, уютнее, безопаснее. Вот для этого мы и создали наш клуб Community First Republican Club. Я очень доволен, что клуб за очень короткий срок набрал обороты. Поддерживаем очень влиятельных республиканских кандидатов. У нас были представители от всех в самые разные должности. Вот я уже рассказал, приезжал кандидат в ревизоры штата Нью-Йорк. Недавно выступала Сарита Каматериди, которая баллотируется в генеральный прокурор штата Нью-Йорк в ноябре этого года. В общем, кандидаты на самые разные выборные должности. И местного уровня, в ассамблее, в сенат штата, и на выборы всего, на уровне всего штата. Это значит, что они признают влияние, авторитет нашего республиканского клуба Community First Republican Club. Спасибо вам огромное за внимание. Желаю вам только крепкого здоровья. Еще раз поздравляю с огромным праздником 250 лет нашей любимой Америки. И до встречи на следующей неделе в нашей передаче «У нас в Америке». С вами был Ари Каган. И всего вам самого-самого доброго.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены. Плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Горки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня в Бруклине в здании христианского культурного центра на Флетленд-Севеню состоялась торжественная церемония. Пожарный департамент города выпустил 235 новых сотрудников. Этот выпуск называют историческим. Это последний класс новобранцев, который пополнит ряды службы перед грядущей 25-й годовщиной терактов 11 сентября. Среди выпускников внук легендарного заместителя начальника департамента Реймонда Дауни и племянник начальника батальона Орио Палмера, погибших при исполнении долга в башнях-близнецах. Нью-Йорк накрыла экстремальная жара. Столбики термометров в тени приближаются к отметке в 105 градусов по Фаренгейту. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани распорядился открыть двери всех городских пожарных частей для бесплатной выдачи совершеннолетним горожанам специальных распылительных насадок на пожарные гидранты, чтобы жители могли охлаждаться прямо на улицах. В Вашингтоне разгорается крупный политический скандал. Подкомитет Палаты представителей, контролируемый демократами, опубликовал резкий дочерний отчет, в котором обвинил Трампа в присвоении национального праздника 250-летия страны. В докладе утверждается, что администрация использует подготовку к юбилею для продвижения личных бизнес-проектов Трампа и его политической идеологии. А также упоминаются схемы скрытого финансирования. Трамп эти обвинения отвергает. Согласно его свежей финансовой декларации, за прошлый год он заработал более 1 миллиарда 200 миллионов долларов исключительно на операциях, связанных с его криптовалютным бизнесом. Вопросы журналистов об этичности таких доходов Белый дом оставляет без комментариев. На международной арене продолжается обсуждение ночного удара по Киеву, унесшего жизни 17 человек. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал произошедшее ночью ужаса и призвал западных союзников немедленно передать дополнительные комплексы ПВО «Патриот», подчеркнув, что баллистические ракеты остаются главной угрозой для гражданского населения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп отказался продлевать сделку с Мексикой и Канадой, которую раньше называл лучшей торговой сделкой в истории. Организованное Илоном Маском увольнение госслужащих обошлись бюджету в 11 миллиардов долларов. 8 штатов отказались участвовать в ярмарке, посвященной 250-летию США в Вашингтоне. Трамп за год заработал больше миллиарда долларов на криптовалюте. Теперь это основной бизнес его семьи. 3 июля в Нью-Йорке состоится церемония бракосочетания Тейлор Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 60%, 95% по Фаренгейту, 35% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. За последние сутки вокруг иранской сделки произошло сразу несколько важных событий. Во-первых, после рамочного соглашения между Израилем и Ливаном официальный представитель США сообщил, что американские военные будут развернуты на земле и в Ливане, и в Израиле, чтобы следить за соблюдением перемирия обеими сторонами и оперативно фиксировать возможные нарушения. По замыслу Вашингтона, присутствие американских сил позволит политическому руководству США напрямую давить на обе стороны, чтобы те соблюдали договоренности. Во-вторых, в Дохе идут непрямые переговоры США и Ирана через посредников из Катара и Пакистана. Главные темы – ситуация в Ормузском проливе, замороженные иранские активы и перемирие в Ливане. И здесь всплыла показательная деталь. По данным агентства Axios, администрация Трампа пытается убедить Иран отказаться от идеи взимать плату за проход судов через пролив, доказывая, что полноценная ядерная сделка со снятием всех санкций принесет Тегерану несравнимо больше. Американский чиновник заявил дословно, доходы, которые Иран мог бы получить, свободно продавая нефть после снятия санкций, могли бы в 100 раз быть ценнее, чем гангстерская тактика взимания платы за проход. И это заметный разворот в позиции Вашингтона. Еще недавно США категорически исключали любые сборы, называя пролив международными водами, где Иран не вправе брать деньги. Теперь же американская сторона не столько запрещает Ирану зарабатывать на проливе, сколько уговаривает его мыслить шире. То есть де-факто признает, что деньги Тегеран получит так или иначе. Вопрос лишь в форме. Сейчас ко мне присоединяется мой коллега, журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Здравствуй, Артем. Приветствую наших зрителей и слушателей.
0: Как ты наблюдаешь за переговорами в Дохе? Вчера было ощущение, когда Витков и Кушнер прибыли туда. Но вот ощущение, что американская сторона приехала, ее там никто не ждал. Иран отказался встречаться с американскими представителями.
1: Ну, знаешь, это все тысячная уже серия марлезонского балета или маралакского, если угодно. То мы слышим о том, что президент Трамп был на грани возобновления полномасштабных военных действий против Ирана буквально тоже где-то в уикенд. Ну, я так сказал по этому поводу, что сборная Ирана уехала с чемпионата мира по футболу, теперь можно снова эту страну бомбить. Кстати, если позволишь небольшое лирическое отступление, я признаю свою ничтожность как футбольного прогнозиста, потому что сборная Голландии, за которую я болел, вылетела с позором с чемпионата мира. Мне остается только надеяться, что мой политический анализ хоть немножко будет точнее и умнее. Смотри, в принципе, это подход интересный. Вот мы говорим о том, что иранский режим – это фанатики, которые скорее подохнут сами и утащат свой народ и, возможно, и все окрестные страны на тот свет, но не прогнутся. Но, с другой стороны, это же Восток, это же большой базар. Это исторически великий базар, где все друг другу пытаются продать свою шварму. Да? И в этом плане как бы, я не могу сказать, что президент Трамп и его команда, или те, так сказать, несколько команд, которые у него соревнуются, команда условных ястребов там во главе с тем же Рубио, и с другой стороны, вот Витек, Зятек и там, скажем, вице-президент Венс, я не могу сказать, что они совершенно, вот как многие маститые вроде бы комментаторы, говорят, что американцы не понимают сущности этого региона, и что американцам вообще пора оттуда валить и так далее. Я бы не сказал, что вот этот торгашевский, условно говоря, подход президента Трампа и компании, что он такой уж неверный. В этом что-то есть, в этой идее Трампа вообще пытаться перекупить различные режимы, поскольку мы знаем, что он, в общем-то, питает слабость к такого рода политическим режимам, не шибко либеральным и не шибко демократическим, и у него практически получилось это в Венесуэле. Он пытается это сделать даже в Беларуси. Иран, конечно, зверек гораздо более крупный, с большими амбициями, но, видимо, есть такая идея попытаться его перекупить тоже. Потому что, действительно, ребята, вы получите большие барыши и более быстрые, если приведется в движение вот этот фонд восстановления страны вашей и так далее. Я еще знаю, что подумал эта идея, например, участия американских войск по обе стороны конфликта в Ливане. То есть, ну, как бы, это типа как что, принуждение к миру в духе, как Россия работала, скажем, между Грузией и Юго-Осетией, или это миротворческая миссия по типу ООН? Что это такое? Какие будут их полномочия? Буквально сегодня один наш коллега, или вчера, может быть, говорил о том, что вот, размышляя в частности о разнице, например, между произраильскими лоббистскими группами типа АйПАК и схожими мусульманскими, в частности, прокатаровскими организациями типа КЕЙР, коалиции американских мусульман, я не помню точно, как она называется, как это расшифровывается, что вот АйПАК — это друзья, Израиль — это друзья, а Катар — это враги. Израиль — это американский непотопляемый авианосец, а Катар — это страна, которая вкладывает деньги в то, чтобы разрушить и Израиль, и саму Америку. Но вот интересным образом при этом до сих пор военная база, может быть, Катар не является сам авианосцем США, но военная база, крупнейшая в регионе, американская, находится именно в Катаре. При том, что Катар одновременно как бы дружит с Ираном, что не мешало Ирану бомбить его недавно. А в Израиле пока что американских военных баз не было. Это интересные такие отношения, что с одной стороны Израиль очень близкий вроде бы геополитический партнер США и когда-то назывался 51-м штатом, да, и имеет, насколько я помню, статус главного ненатовского союзника США. Такой же статус имеют страны типа там Кореи, Колумбии и так далее. И при этом все-таки баз американских в Израиле до сих пор не было. Я могу, в принципе, только приветствовать появление американских, скажем, сил в качестве, если не полноценного, так сказать, энфорсмента каких-то процессов, то в качестве такой вот фишки, да, как бы, ну, вот так же, как, скажем, наличие какой-нибудь пары батальонов американских там морпехов где-нибудь в Латвии, это такой как бы security deposit, да, как бы это страховка от того, чтобы Россия, например, ударила по этой стране, потому что если ты бьешь по этой стране, ты бьешь по американским войскам, по американским гражданам. В принципе, если куда-то ступает нога американского солдата, я это приветствую. Проблема в том, что с президентом Трампом, который в свое время принял довольно позорное решение о выходе из Афганистана, реализовывал его Байден, не менее, может, еще более позорно, но принял-то это решение Трамп. С президентом Трампом, который пришел к власти на обещании скорее сворачивать присутствие, или, по крайней мере, таковы были ожидания значительной части его электората, вот этого так называемого мага-ядра, как бы он обещал, что больше не будет бесконечных войн, да, что больше не будет новых авантюр заморских. И проблема не в том, что я против этих авантюр, я за эти авантюры. Проблема в том, что мы не можем стопроцентно доверять, что президент Трамп делает это не для картинки, вот как то, что ты сейчас показываешь, где и вице-президент Венс, и Джаред Кушнер, и Стивен Витков, и я не совсем уверен, кто это был, это представитель Катара, если не ошибаюсь, вот. Ну, теперь это уже, да, да, и пакистанцы, собственно, иранцы, что будет реальный инфорсмент, что это все не показуха. Мы даже не знаем, у нас остается сколько там, буквально 4 примерно месяца до промежуточных выборов США, после которых, если республиканцы проиграют, то мы даже толком не знаем, каковы планы, например, демократов. Будут ли они впрягаться в те решения, которые примет администрация Трампа, например, вот по вступлению американских военных и в Ливан, и в Израиль. Подпишутся за это демократы, которые, возможно, придут к власти, как минимум, палате представителей. Есть ли у них вообще какая-то четкая концепция того, что делать с Ближним Востоком? Потому что это такое дело, которое требует долгосрочного участия, долгосрочного усилия и широкой поддержки в обществе по всему политическому спектру. И если это делается, как, к сожалению, многое из того, что за последние полтора года во время своего второго президентства делает Дональд Трамп, если это делается на камеру для показухи, то это действительно может в какой-то момент лопнуть. Но само по себе вот эта идея перекупить, где тот порог фанатизма, который есть у тех же нынешних иранских лидеров. Мы не знаем, жив ли Хаменеи II, но мы видим других лидеров. Мы видим президента Пезешкияна, который всегда считался умеренным и который сейчас находится вроде бы в неплохом расположении духа. Мы видим спикера Галибафа, мы видим министра иностранных дел Аракчи. Вот где тот предел фанатизма? Может быть, действительно их можно перекупить в какой-то момент? Может быть, там не все такие отбитые фанатики, которые мечтают только о разрушении там, Израиля, Америки, подрыве соседних суннитских династий там, в Бахрейне где-нибудь или Саудии. Может быть, с ними можно иметь дело. Поэтому посмотрим. Как бы я высказал бы здесь чрезвычайно умеренный оптимизм.
0: Интересно. Знаешь, но интересно также, что Дональд Трамп

0: землю. То есть как относиться к этим заявлениям Трампа?
1: Во-первых, как заявлениям Трампа, который сегодня говорит, что мы их сравняли с землей, а завтра снова угрожает сравнять их с землей. Что мы сегодня там полностью разгромили там иранский флот, к примеру, завтра, что если надо, мы разгромим иранский флот, чтобы он разблокировал Ормузский пролив. Во-вторых, президент Трамп такой человек, как бы он как паровоз, да, вот он понимает, что признавать, это даже, понимаешь, его можно понять, почему он не признает ошибок, почему он не признает каких-то своих просчетов, потому что для него действительно во многом дать слабину, признать, что он в чем-то не прав, это значит, ну, как бы поставить весь свой политический, так сказать, карточный домик под угрозу обвала. Поэтому он предпочитает до упора делать хорошую мину при любой игре.
0: Алекс, мы сейчас находимся в периоде предвыборной кампании. И иногда признание, не то чтобы поражение, а просто признание очевидного, может принести больше очков, чем ложь постоянная. Потому что президент США, очевидно, ну, уже перебирает вот с этим соглашением с Ираном, я имею в виду, со своими заявлениями о том, что Ормузский пролив открыт. А потом мы видим, как Иран атакует одно из суден, которые там стоят, да, в четверг.
1: Верно. Но, знаешь, во-первых, у него всегда есть за кого спрятаться. Он всегда может сказать, его команда мог сказать, что Дональд Трамп was not on the ballot this year, да, чтобы он не был на бюллетене. На бюллетене были те республиканцы, другие в числе 545. Поэтому, как бы, на самом деле это не референдум по мне. Во-вторых, я просто хотел сказать, что ты знаешь мое мнение, я не считаю, в отличие, вот, я даже жалею, что так же, как в случае с Ираком, в свое время вот тема оружия массового поражения была главной, вокруг которой все строилось, тем более в случае с Ираном. Иранский режим до сих пор вредил и своему народу, и всем окрестным, и дотягивался далеко за пределы своего региона, там в Аргентину, например, и в Америку тоже пытался организовать, в том числе покушение и на Трампа, еще какие-то вещи замутить на нашей земле, совершенно без ядерного оружия. Поэтому, как бы, ну, это, поскольку в основном-то публику кормят вот темой ядерного оружия, и большинство людей не копают слишком глубоко и не задумываются, то только такие вот, знаешь, как бы фанатики, политики, как мы с тобой, можем помнить о том, а что было в начале января в самом Иране, да, а что было там 32 года назад в Буэнос-Айресе, когда был взорван еврейский центр иранскими эмиссарами, а кто там поддерживает хуситов, Хезболлу и так далее. Я там всегда считал, что, в общем-то, то, что подтолкнуло Трампа к этой военной операции, прежде всего, это был вот такой иранский Тяньаньмэнь начала этого года, а не вопрос ядерной программы. Безо всякой ядерной программы убили десятки тысяч собственных людей. И это невозможно было никоим образом терпеть, потому что урон и для Трампа, и для Америки, и для ее престижа от бездействия был бы гораздо хуже урона от любого, даже самого корявого действия, которое мы получили. Поэтому я думаю, что, понимаешь, гнуть свою линию для президента Трампа, вероятно, все-таки из двух плохих как бы линий поведения сейчас его, начать признавать свою неправоту или настаивать на своей правоте, даже если при этом вчера ты говорил одно, завтра другое, а у него же есть примерно треть населения страны, которые являются членами секты свидетелей Дональда Трампа, которые оправдают любой его шаг, даже если он абсолютно обратный тому шагу, который он сделал вчера. У него есть свой, так сказать, хор, перед которым он может бесконечно произносить проповедь о том, что у нас все прекрасно. Вот. Поэтому для него это, наверное, более важно, чем пытаться там протянуть какую-то оливковую ветвь политическую, сказать, я был неправ, потому что, окей, ты был неправ. В чем еще ты был неправ? Да, как бы. Ты был неправ в иммиграционном вопросе. Кстати, высший суд принял только что решение, отменившее его попытку, соответственно, ликвидировать право гражданства по рождению. Вот. Ты был неправ еще в чем? В тарифах. И ты был неправ, может быть, там в заявлениях по Эпштейну, которого ты сперва обещал все файлы выпустить, а потом начал отказываться это делать.

0: в чем еще ты был неправ. Поэтому я думаю, что у него хорошего сейчас как бы вот сценария поведения нет, но из двух сценариев признать свой провал или идти до конца как бульдозер, он выбирает, видимо, второе. И я его понимаю в этом плане.
1: Это даже Давай остановимся на том, что ты уже обозначил. Верховный суд, он накануне нанес президенту Трампу крупное поражение. Суд отклонил его указ об отмене гражданства по праву рождения и постановил, что автоматическое гражданство распространяется на всех детей, рожденных на американской земле, включая детей нелегальных мигрантов. Главный судья Робертс, написавший решение большинства, назвал гражданство правом иметь права и заявил, цитата, «Создатели 14-й поправки распространили это обещание на каждого свободно рожденного человека этой земли. Сегодня мы это обещание исполняем», конец цитаты. Суд огласил вердикт в последний день сессии и всего за несколько дней до 250-летия США. У здания суда сторонники мигрантов встретили решение ликованием. Сейчас мы уже видим, что в Конгресс внесено предложение, чтобы ограничить выдачу гражданства нелегалам, которые рожают, или же ограничить въезд людей, ну, то есть беременных женщин в Соединенные Штаты по туристическим визам. То есть так называемый родильный туризм.
0: Да.
1: Вот скажи мне, почему нельзя было изначально так поступить?
0: Ну, во-первых, есть принцип «требуй корову, получишь хотя бы козу». Во-вторых, вероятно, президент Трамп надеялся, что поскольку две трети судей Верховного суда республиканцы, при этом, если не ошибаюсь, трое, если не четверо, его назначенцы, то, может быть, они ему сделают такой вот подарок. Они ему сделали другие подарки. Они, например, поддержали практику, когда различные штаты по-своему решают тему допущения или недопущения атлетов, трансгендерных атлетов в женском спорте. Понятно, что в мужском спорте там такой проблемы нет. Во-первых, женщина, как бы мужчина-трансгендер – это более сложное явление. Я не знаю, есть ли хоть один человек, который был женщиной и стал мужчиной пока что еще. А во-вторых, как бы в женском спорте понятно, что изначально физиологический мужчина, он имеет просто по факту больше как бы силы, поэтому это как бы нечестное такое преимущество. Но есть разные штаты, которые решают эту проблему по-разному, и тут Верховный суд встал на сторону Трампа. Это было для Верховного суда очень легко, потому что хотя суд должен трактовать и защищать Конституцию, но он также не может позволить себе выглядеть абсолютно в конфликте с мнением общества. Три четверти людей по опросам согласны с тем, что трансгендеры не должны соревноваться с натуральными женщинами. И здесь было легко принять такое решение. Принято еще решение, которое возвращает на 50 лет назад практику финансирования избирательных кампаний. Я помню, скажем, нулевые годы, когда вроде бы благое дело по сокращению возможностей вливания денег в избирательные кампании напрямую от партий, привело к расцвету вот этих ПЭКов, комитетов политического действия, и привело к вакханалии битвы, скажем, сторонников и противников Буша-младшего и Джона Керри в 2004 году, когда вот эти левые деньги, формально не от партийных комитетов, потекли и привели к тому, что там были просто, ну, очень довольно грязная была кампания взаимная, такая вот агитационная. Поэтому тут как бы в любую сторону, как ни крути, я даже не знаю, я не думаю, что это...
1: Ты знаешь, вот у меня сложилось впечатление, что администрация Трампа, ну сам Дональд Трамп, он вообще не хочет разрешить проблему. То есть он создает еще большую ненависть, разжигая, да, допустим, вот заявление там в Розовом саду на неделе он делал, он фермерам говорит в своей речи: «Джо Байден вас ненавидел». Что это вообще за сообщение? О чем это? Зачем это? Зачем эту ненависть разжигать?
0: И вот в деле года... про...
1: Прости, я закончу. Значит, и в деле про гражданство то же самое. Сейчас у нас есть огромное количество людей умных в Соединенных Штатах, которые предлагают просто по-другому создать новую поправку, и в которой уже можно там ограничить по категориям, да, какие категории там по туристическим визам или там нелегалы или остальные, но вот так отменять 14-ю поправку, это просто было изначально глупо. Есть ощущение, что администрация Трампа на самом деле и не хотела решить этот вопрос. Просто создавала вот эту ненависть, крик, драму вокруг этого, знаешь, для того, чтобы мобилизовать своих избирателей.
0: Это главное, понимаешь, так во многом проблема в том, что даже неизвестно, мобилизует ли это значительное, по крайней мере...
1: Мобилизует. Какое-то количество людей, которых это зацепит на ненависть вот к этому, понимаешь, к этому отказу Верховного суда. Она обязательно мобилизует какое-то количество. Но, в принципе, эти люди, они и так были на стороне Трампа. Их не обязательно мобилизовывать такими вещами.
0: Понимаешь, есть мнение, и я с этим согласен, что вообще вот Трамп живет хаосом, и уже этим его политическая карьера, она, к сожалению, больше наносит вреда, чем пользы Америке, потому что мы столько бьем копий по поводу его личности и того, что он делает. И это во время, когда нужно противостоять единым фронтом. И Америке внутри себя, так сказать, было бы желательно больше иметь единство и со своими историческими союзниками, там, европейскими, юго-восточно-азиатскими и всякими прочими. Вот. При том, что политическая конъюнктура не самая плохая. Мы говорили как-то о Латинской Америке, о ветрах, которые там дуют довольно правых. Возможно, в Европе тоже будут изменения серьезные. Он как будто сам подрубает то же, что ему, как бы сам рвет козыри, которые ему же идут в руки. Да, это очень часто он делает, и почему он это делает, понять сложно, потому что действительно складывается порой ситуация выгодная, тебе пользуйся, ты вместо этого все ломаешь и взрываешь. И все эти истории, Пуэрто-Рико хочет быть штатом Америки, он высмеивает и оскорбляет Пуэрто-Рико, зато он говорит, что мы сейчас Венесуэлу присоединим. Это после того, как Венесуэла имела наглость выиграть у США в бейсбол. Вот, такое действительно поведение, как бы, уж если ты империалист, хотелось бы, чтобы ты был империалистом последовательным. Если ты изоляционист, тоже хотелось бы, чтобы ты был изоляционистом последовательным. Если ты хочешь решить проблему, допустим, драконовски, настаивай, да, на своем, что, вот смотри, такой человек, который, ну, как бы сторонник Трампа, но он сперва был резко против, перед тем, как стал за Трампа, Марк Левин. Он один из главных был заединщиков войны с Ираном, но он попутно считает себя constitutional scholar, да, как бы исследователем, ученым Конституции. Он считает, что вообще birthright citizenship – это не про нелегалов, не про мигрантов. Он утверждает, что когда принималась 14-я поправка, она касалась детей свежеосвобожденных, преимущественно чернокожих рабов, и что там речь про это. И что он очень набросился, Марк Левин, на решение Верховного суда, в том числе на мнение судьи Робертса, которая, насколько я понимаю, суммировала как бы, решение суда, считает его абсолютно там, разрушительным для страны. Это очень забавно видеть, как человек еврейского происхождения борется за сохранение такого чисто, так сказать, белохристианско-европейского характера страны. То есть если бы, в общем-то, Марк Левин, он насколько великий, настолько и трагичный человек, и если он что-то не понимает, он не понимает до упора. Он не понимает, что при том настрое, который он проповедует, как бы при том мировоззрении, он бы сам не попал в Америку жить, скорее всего. Вот, он не был бы американцем сегодня. То есть вот такое хардлайнерство, да, как бы такой вот радикализм, попытки, здесь даже не только Трамп. Здесь вот такие люди, как Марк Левин, которые подзуживали его к такой максимально радикальной позиции, вместо того, чтобы действительно подойти по-умному, ограничить. Потому что мы с тобой говорили, что это действительно стало сомнительным бизнесом. Одно время в начале нулевых годов на радио, которое предшествовало существованием своим радио «Дэвидсон», был частый гость из России, который практически открыто хвастался, что его дочь приехала в Америку и родила здесь ребенка, что называется «Анкор Бэйби». Да, как бы якорный ребенок, которого рождают специально, чтобы был ребенок гражданин США, и в случае чего, в случае проблем у себя на родине, в том числе какого-то преследования не только, скажем, политического, но криминального, ты можешь скрыться в Америке под сенью американского гражданства, принадлежащего твоему ребенку. Вот как-то так. Да, как бы действительно, не все люди, которые рожают в Америке, рожают, как бы, будучи патриотами Америки или будучи искренними сторонниками американских ценностей. Люди ищут, где суше, где там вкуснее, безопаснее, и ради этого рожают вот такого якорного ребенка. Это в какой-то степени проблема. Но это также очень благородная практика страны, которая считает себя носителем свобод, носителем идеалов для остального мира. Что да, приезжайте. Вот в средние века же был закон, например, что, как говорилось, городской воздух делает человека свободным. Если ты прожил, если ты, допустим, беглый крепостной крестьянин, ты прожил год в городе, ты становишься свободным гражданином. Это примерно то же самое. Тут с детьми, но тут примерно то же самое. Вот. Ну да, к сожалению, мы имеем эту проблему так же, как с миграционной темой. Когда-то была такая банда 6 сенаторов, которые пытались выработать какую-то платформу для реформы постепенно иммиграционного законодательства. Это не получилось, и в результате настали времена вот таких простых решений кулаком по столу, да, как бы вот всем, всех выселим, всем закроем въезд в страну. В результате, да, он обращается к Трамп, к фермерам, что Джо Байден вас ненавидел, тем попутно отнимая у них рабочие руки вот этих самых нелегалов, которые во многом и делают черновую всю работу на тех же американских фермах. И ты как-то это упоминал, что фермеры в некоторых штатах уже протестуют против того, что у них отнимают рабочих. Вот. Да, действительно, он очень многие свои вещи, элементы своей политики делает как слон в посудной лавке. Но вот он как бы так подходит, так же, как с тарифами. Он ввел своим указом, Верховный суд отменил, он стал вводить другим явочным порядком. Он тестирует как бы на прочность, понимаешь, тот же Верховный суд, преимущественно республиканский, насколько он готов ему поддаваться в каких-то вопросах, насколько он готов ему оппонировать. Сенаторы, республиканцы, насколько они готовы в чем-то сказать ему нет, а насколько они готовы выписать ему карт-бланш на все что угодно. Он как бы продолжает это тестировать. Проблема в том, что он дотестируется, возможно, до серьезного поражения на выборах. И, конечно, тогда ему серьезно придется чесать, так сказать, свою замечательную прическу о том, что он сделал неправильно. Поэтому, конечно, твоя критика в адрес подходов президента Трампа к таким важным вопросам, как в том числе и гражданство, и иммиграция, и многое другое, она обоснована.

0: товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
4: Американское радио на русском языке.
5: Davidson Radio.
4: Davidson Radio. Radio.
6: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Накануне 250-летия США новый опрос принес неожиданный результат. По данным института Gallup, лишь 33% американцев заявили, что чрезвычайно гордятся тем, что они американцы. Это самый низкий показатель за 25 лет наблюдений. Еще в начале 2000-х годов, после терактов 11 сентября, этот уровень достигал 65-70%. Сильнее всего гордость упала среди молодежи и женщин. Среди американцев от 18 до 34 лет лишь 14% называют себя чрезвычайно гордыми. Как отмечают в Gallup, гордость падает уже два десятилетия, но в последние годы темп ускорился, и это ставит под вопрос то, как американцы будут праздновать 250-летие своей страны. Алекс, ну, ты как гражданин, я хочу спросить тебя, насколько ты чувствуешь гордость за страну?
7: Ну, я все-таки чувствую за нее гордость, что она даже при всех своих трудностях, имея довольно такое странное руководство все последние годы, я начинаю отнюдь не с Дональда Трампа, при этом несет вот эту ношу, которая ей выпала, которая в какой-то степени противоречит изначальному замыслу этой страны, как такого сияющего града на холме, который должен быть отделен от остального мира, кишащего там бедами, интригами и так далее. Но эта ноша выпала на Америку, и она продолжает ее тащить. И как-то продолжает разбираться со своими проблемами, и как-то продолжает эти проблемы разруливать. Я не знаю, какой уровень гордости за страну был, скажем, в 60-е, 70-е годы, когда убивали президентов, когда страна терпела болезненные поражения военные, чем такие, как бы нанесенные самой себе, я имею в виду Вьетнам прежде всего. Есть замечательная песня такого кантри-рокового певца Чарли Дэниелса, «Моя Америка», по-моему, она называется. Советую всем желающим ее послушать, где он говорит о том, что в конечном итоге эта страна со всеми ее там хипарями, патриотами, роднеками и так далее, она выстоит. Я как гражданин страны в течение 27 лет, ну, я могу сказать, что далеко не все, мягко говоря, мои мечты сбылись. Но это надо понимать, что, естественно, никто не обещал, что будет легко.
6: А какие ты считаешь критерии вообще вот для гордости у американцев? Ну, то есть мы, допустим, часто говорим об экономике, да, люди чувствуют себя некомфортно. Или вот есть другое понятие, американская мечта, когда там нужно купить дом, и каждый год в новостях мы видим по результатам какого-то там исследования, американская мечта стала все дальше от американцев, да, потому что для нее нужно очень много работать, и если раньше это было несколько лет, то теперь это десятилетие, чтобы купить какой-нибудь дом, какой-никакой, что называется.
7: А кто покупает тогда эти дома? Почему периодически... Ну, то есть мы имели крах жилищного рынка, да, в 2007-2008 годах, который привел к великой рецессии, но потом этот рынок очень серьезно отскочил, и сейчас, насколько я знаю, он довольно неплохой. Кто покупает эти дома в Америке? Может, какое-то количество, конечно, иностранцев приезжает, богатеньких, там, русских, китайцев, арабов, кого угодно, но все-таки большинство даже тех, этих людей, которые приезжают, они становятся американскими гражданами. Понимаешь, это как бы такой вопрос. Трудности по-американски – это совсем не то же, что трудности по-либерийски, например, и даже не то, что процветание по-либерийски. Как сказал в свое время тот же Черчилль, по-моему, что капитализм – это неравное распределение блаженства, а социализм – это равное распределение убожества. Ну, я, как человек, который иногда оправдывает даже социалиста мэра Нью-Йорка Мамдани, я должен сделать поправку, что мы имеем в виду советского типа социализма. Вот, коммунизм, если угодно. То есть люди, я думаю, что американцы в решающие моменты своей истории, они показывают способность все-таки увидеть за своими трудностями какую-то высшую и довольно простую правду, что это по-прежнему страна, как бы оплот остального миропорядка, что проблема, как бы ни говорили некоторые такие там оппортунисты, отщепенцы, так в том числе некоторые бывшие государственные служащие, бывшие американские военные и так далее, что вот мы типа, значит, провалили свою международную миссию и должны это всюду убираться. Нет, я вот не помню, кто сказал в 90-е годы, то ли Мадлен Олбрайт, то ли еще кто-то, что Америка – это незаменимая страна для мира. И она продолжает оставаться таковой. И все даже самые антиамериканские режимы...
6: Вот прости, пожалуйста, это все для мира, а мы говорим про американцев. И по результатам этого исследования молодежь, да, и женщины от 18 до 34 лет говорят, что практически не считают себя чрезвычайно гордыми за страну. Так вот, я думаю, может быть, тогда нужно просто, чтобы молодежь, ну, исправить в этом, ввести какие-то в школах предметы. Знаешь, вот как Россия сделала вот эти обсуждения там величия страны и так далее в школах, в институте. Может быть, нам не хватает тоже этого здесь?
7: Ну, с одной стороны, многие люди, русские эмигранты еще, скажем, которые приезжали в годы 60-е, 70-е, так говорили, что было бы неплохо усилить что-то вроде патриотического воспитания. Но, с другой стороны, не хочется идти путем Советского Союза, который воспитывал, да воспитывался до собственного распада. Причины для гордости должны быть как бы реальными, доказательными. Если ты воспитываешь в духе гордости, а при этом воруешь, и на полках нету, на магазинах нету полок, господи,
6: магазинов. Это так нет. Удивительно,
7: в том числе, понимаешь, и полок вот нету.
6: Президент Трамп приходит и говорит, заводы строятся, переезжают из Германии, Японии, Мексики, Канады, из разных стран к нам, там вложения, 19 миллиардов долларов другие страны. Это ли не повод для гордости, понимаешь? Почему же
7: хорошо, тогда... но Калифорния, одна только Калифорния, стала при этом четвертой экономикой мира по размеру. То есть если бы Калифорния вышла из состава США, это была бы четвертая по размеру экономика вслед за остальными США, там, Китаем, и уж я не знаю, кто третий, наверное, Япония. То есть если один американский штат является большей экономикой, чем Германия, Россия и еще кто-нибудь, там Индия, то что говорить об Америке, американской экономике в целом? при всех своих трудностях, при всех циклах, там, 7-летних обычно примерно расцвета, за которым идет обычно спад, тем не менее, в целом эта экономика является более, так сказать, robust, она более живая, в том числе, чем, скажем, европейские экономики. Понимаешь? Большому кораблю большое плавание. Молодости вообще свойственен скептицизм и переоценка ценностей. Тот же Черчилль, по-моему, сказал знаменитую фразу, что если вы в 20 лет не либерал, то у вас нет сердца, а если в 40 лет вы не консерватор, то у вас нет ума. Это, конечно, преувеличение, это очень такое как бы упрощение большое, и это ироническая фраза, но тем не менее что-то в ней есть. Эти люди, которые сейчас говорят, мы не шибко гордимся своей страной, через 20 лет будут ей гордиться, в том числе будут сами творцами причин этой гордости. И если они сегодня, скажем, считают, что Америка, например, повела несправедливую войну в том же Иране, к сожалению, очень много людей так считают. Со временем, возможно, они поймут, что это не совсем так, и, может быть, даже сами станут кто солдатами, да, военными, кто обозревателями и так далее, которые, ну, я надеюсь, что через 20 лет нам не нужно будет возиться с Ираном или Путиным, но будет какой-нибудь другой похожий вызов, да, который потребует от нынешних 20-летних, условно говоря, того, чтобы они менее скептично взглянули на страну. Женщины, конечно, по натуре менее воинственны и более склонны к компромиссам, не всегда далеко, но в целом, в среднем. И да, можно понять, почему женщин опрошенных не очень устраивает атмосфера в стране сегодняшняя. Можно понять. Ну, хорошо, как бы у вас есть выбор голосовать в этот раз за тех же демократов, не то, что я активно призываю это делать. Но Америка строится на связи, на обратной связи народа с властью. No taxation without representation. Никаких налогов без представительства. Это ваши деньги, и вы диктуете, по крайней мере, в идеале диктуете правительству, на что их тратить. На социальные программы, на армию или на что-либо еще. Ну, там, на зал бальный или на отражательный пруд. Вот, или вот на бесплатные там поезда метро. Вот. И, собственно говоря, в ноябре мы узнаем, каково настроение народа. Если каким-то образом, например, республиканцы не проиграют, это, понимаешь, опрос общественного мнения – это опрос общественного мнения. Реальный, единственный опрос общественного мнения, имеющий силу закона – это голосование. Голосование на выбор.
6: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон.
4: Мы любим Нью-Йорк.
0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
9: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
10: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Новости.
1: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
3: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
5: «Дэвидсон Радио».
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: «Дэвидсон Радио».
4: 620 AM. Настройтесь.

распахнуться вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал.

день и ночь, круговая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: Пятницкий, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне ведущие экономисты прогнозируют затяжной спад на фондовых рынках из-за решения Трампа дестабилизировать торговый пакт USMCA. Торговая палата выступила с заявлением, в котором предупредила, что перевод соглашения на ежегодный пересмотр уничтожит долгосрочные инвестиции в американский производственный сектор. Юристы Белого дома экстренно готовят апелляцию на решение федерального судьи Эммета Салливана, который заблокировал попытку ограничить почтовое голосование. Оппоненты Трампа в Конгрессе заявляют, что администрация пытается выстроить систему административного контроля над выборами, используя структуры Министерства внутренней безопасности. Трамп завершил свой визит в Северную Дакоту, где принял участие в открытии президентской библиотеки Теодора Рузвельта. Внимание прессы привлекла не только его часовая речь с акцентом на собственные экономические успехи, но и очередной виток скандала вокруг его доходов. Опубликованные декларации об 1 миллиарде 200 миллионов долларов от криптовалютного бизнеса на фоне обвинений Конгресса в махинациях с брендом Freedom 250 создают напряженный фон накануне главного национального праздника – Дня независимости. Завтра Трамп вылетает в Южную Дакоту, где выступит с большой речью у мемориала «Маунт Рашмор». Налоговые службы города продолжают просчитывать масштабные потери бюджета от реформы СНЭП, которые составят десятки миллионов долларов. Завтра утром все внимание будет приковано к Беттери Парк, где мэр Зоран Мамдани выступит с обращением к нации, защищая иммиграционные основы Соединенных Штатов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп отказался продлевать сделку с Мексикой и Канадой, которую раньше называл лучшей торговой сделкой в истории. Организованное Илоном Маском увольнение госслужащих обошлись бюджету в 11 миллиардов долларов. 8 штатов отказались участвовать в ярмарке, посвященной 250-летию США в Вашингтоне. Трамп за год заработал больше миллиарда долларов на криптовалюте. Теперь это основной бизнес его семьи. 3 июля в Нью-Йорке состоится церемония бракосочетания Тейлор Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 60%, 95% по Фаренгейту, 35% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Продается внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro. Цена для быстрой продажи. Машина в отличном состоянии, собрана в Японии в 2021 году. Пробег 41,5 тысячи миль. Цвет красный. В дорожных конфликтах не участвовала. Проживает в Бруклине в районе Шипсет-Бэй. Звоните 646-894-4174. 646-894-4174. Посредники могут не беспокоить.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: У Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099. God
8: bless you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Внимание! Продается дом в Town of Gilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие и 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи и 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 AM. Настройтесь.
12: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня я хотел с вами поговорить на тему того, что происходит в западном мире в связи с Израилем, даже не в связи с Израилем, а в связи с евреями конкретно. Если мы уже договорились с вами считать, что евреи являются этой лакмусовой бумажкой, то мы должны как бы реагировать на изменение ее цвета. И вот совершенно четко вот сейчас, вот когда мы вот сегодня разговариваем, мы можем сделать какие-то выводы после вот буквально вот 3 дня назад закончились праймериз демократической партии в целом ряде штатов, кого туда избрали, что туда избрали, что являлось основной линией поведения и так далее. Ну, в общем, понимаете, там совершенно четким, вот черным по белому, даже никто это не скрывает, является то, что для того, чтобы в этой партии теперь выдвигаться, нужен полный отказ от еврейства, раз, от Израиля, тем более, два, и не дай бог, чтобы тебя признали каким-то сионистом или пособником сионистов, это три. Вы понимаете, вот это вот совершенно четко там наблюдается. И это не только то, что вот в свое время допрашивали губернатора Пенсильвании Шапира, а ты точно любишь Израиль или ты его все-таки не любишь, потому что это очень важно. А теперь, понимаете, открытого гея, трансгендера, там, который вместе с ними танцевал и во всем деле участвовал, понимаете, но именем не вышел, и еврейством своим не вышел, тоже выгнали из партии. Он был левее левых, понимаете, то есть он там трансгендер, гей, там со всеми делами и так далее и тому подобное. Его тоже вышибли из партии. Я даже доволен этим, понимаете, мне жалко этого парня, клянусь, жалко. Потому что, понимаете, у них, вот, наверное, вся жизнь теперь рушится из-за этого. Они рассчитывали найти вот свою какую-то вот эту нишу слева. Они ее даже находили долгое время, понимаете. Демократическая партия действительно была нишей для евреев очень много-много лет. Но на сегодняшний день это не есть так, как оно было. Не признавать это быть слепым или быть глупым. Я не говорю, что со стороны, с правой стороны, прям все идеально для еврейского, как говорится, происхождения, нет. Но слева точно нет. То есть, может быть, для евреев нужно какое-то вот посередине что-то. Но это мы можем отдельно разговаривать, так или иначе. Вот я хотел вам зачитать статью, очень хорошо написанную, написал Джон Подгорец. Это один из ведущих еврейских журналистов, он, ну, американских журналистов, он все очень хорошо раскапывает, он консервативного такого толка. И он, ну, в общем, послушайте. Главным политическим событием года стало не просто появление открытого и неприкрытого антисионизма в риторике успешных кандидатов-демократов, бросивших вызов партийному истеблишменту на выборах в Палату представителей от штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. В одни и то, что их общая идеологическая установка, представление об Израиле как государстве апартеида, виновном в геноциде, не только помешало им победить, но и, по сути, стало залогом их успеха. В ближайшие 5 недель праймериз пройдут еще в 2 штатах. Они покажут, находит ли подобная позиция такой же отклик избирателей демократов в других частях страны. На праймериз Демократической партии в Мичигане, где избирается кандидат в Сенат, Дума относит традиционно претендента, оба в той или иной степени критикуют Израиль, противостоит радикал-мусульманин Абдуль Эль-Саед, бывший чиновник системы здравоохранения штата. Будучи врачом по образованию, Эль-Саед использовал свой профессиональный статус, чтобы найти оправдание чудовищному преступлению. В прошлом году иммигрант из Ливана, вдохновленными идеями Хизбаллы, направил грузовик на здание синагоги в Мичигане. Эль-Саид опубликовал видео, в котором объяснил опыт работы в психиатрии, научил его тому, что люди, которым причинили боль, сами причиняют боль другим. Отвечая на о различиях Хамас и Израиль, Эль-Саид заявился в эфире CNN. Дело не в том, что кто из них более порочен. Хамас злой, правительство Израиля зло. Можно сказать и так, и так. Он появляется на публике вместе с Хасаном Пайкером, скандально известным блогером, утверждающим, что Хамас 1000 раз лучше Израиля. В ответ на критику своего дружелюбного, неконфликтонного отношения к Пайкеру, Эль-Саид заявил: «Я понимаю Америку как страну, где существует свобода слова». Ожидать, что именно Эль-Саид одержит победу на праймериз 4 августа. Во вторник в Колорадо 29-летний юрист Милад Кирос, уроженка Эфиопии, чьи родители переехали в США, выиграв иммиграционную лотерею, вступила в борьбу с действующим членом Палаты представителей Дианой Дегет, занимавшей этот пост 15 сроков. Дегет убежденная прогрессистка, единственным недостатком которой, по-видимому, является недостаточно выраженная антиизраильская позиция. В
В телевизионном интервью Кирос не стала оспаривать утверждение о том, что Израиль сам напросился на события 7 октября и согласился с мыслью, что теракты 11 сентября были неизбежным следствием пагубных действий США на мировой арене. Вот же мерзавка. Согласно единственному опросу, проведенному в этом избирательном округе, Кирос сейчас опережает соперницу на 5 процентных пунктов, хотя еще в марте отставала от нее на 33 пункта. Мы уже сегодня знаем, что Кирос победила. Все, она уже, да, победила на праймерис. Вероятно, вы часто слышите разговоры о том, что эти политические бунтари – продукт деятельности левой организации «Демократические социалисты Америки» – DSA, которая, судя по всему, воспринимает попытку захвата институционного контроля над демократической партией изнутри, демонстрируя при этом поразительную эффективность. Однако ситуация сложнее, она затрагивает саму демократическую партию, так что как она действует на протяжении последних 40 лет. Организация DSA невелика. За 44 года существования число ее членов не превышало 24 тысячи. А в 2024 году оно сократилось до 6 тысяч. Для сравнения, в еврейском женском обществе Хадас состоит 300 тысяч американок. Но с началом эпохи Трампа влияние DSA стало несоразмерно велико по сравнению с ее реальным весом. Сначала организация дала мощный импульс четырем членам так называемого отряда «Сквад», избранным в Палате представителей в 2018 году, а затем обеспечила старт стремительной кампании малоизвестного члена законодательного собрания штата Захрана Мамдани, нацеленного на победу на выборах мэра Нью-Йорка 25-м переезд в Грейс Мэншн, резиденцию мэра. Идеи, лежавшие в основе деятельности DSA с момента ее основания в 1983 году, за последние 15 лет неуклонно завоевывали поддержку среди рядовых членов Демократической партии. По словам Арона Блэка из CNN, опрос института Гэллоп показал, что в прошлом году демократы относились к социализму 66%, значительно более благосклонно, чем к капитализму 42%. Еще в 2012 году эти показатели были примерно прям противоположными. Этот сдвиг произошел не по вине DSA, скорее организация DSA работала уже на подготовленной почве, почву, которую засевали, поливали и за которой тщательно ухаживали со времен администрации Картера. Некоторые из этих семян дали всходы после финансового краха 2008 года, сделавшего мир эпохи после окончания Холодной войны восприимчивым к новой волне критики капитализма, его несправедливости и неравенства.

Однако Ландер с разгромным счетом победил Голдмана в ходе кампании, которая почти целиком строилась на демонстрации антисионистских взглядов самого Ландера в противовес позиции Голдмана, гордого сиониста, который, впрочем, также является ярым критиком премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. То есть и Голдман, и Ландер оба евреи. И Голдман критиковал Израиль, но недостаточно критиковал, понимаете, до чего мы дошли уже. То есть нужно просто ругать Израиль, нужно просто его сравнивать с полным дерьмом. Вот тогда вы свой. Как же мы дошли до того, что конгрессмен от Нью-Йорка, города, где по-прежнему проживает самое большое еврейское население в мире, может лишиться своего места из-за поддержки Израиля голосами избирательных демократов? Начнем с 1984 года, когда яркий политический, культурный и религиозный деятель Джесси Джексон баллотировался в президент и стал первым афроамериканцем, чья кандидатура этот высокий пост воспринималась всерьез. Джексон воодушевил афроамериканцев левое крыло демократической партии, которых не вдохновляло соперничествами за скучным Уолтером Мандейлом и Герри Хартом, политиком, пытавшимся подражать Кеннеди, но выглядящим как его весьма бледная копия. Джексон выиграл 5 праймерис и кокусов, набрав в общей сложности 21% голосов избирателей демократов по всей стране, и при этом он был самым настоящим антисемитом. В момент, когда он ошибочно счел, что находится в кругу своих и беседовал с афроамериканским журналистом, от которого ожидал поддержки, Джексон пренебрежительно назвал евреев Хайми, Хаймис, в Нью-Йорке Хаймитауном. Это оскорбительное прозвище, от слова Хайм. Это оскорбительное прозвище возникло не на пустом месте. На самом деле репортер Милтон Колман предал эти частные высказывания огласке именно потому, что они подтверждали повседневный характер давней неприязни Джексона к евреям. Такова была его истинная сущность. На протяжении 2 десятилетий в общественной деятельности Джексон имел привычку жаловаться на евреев. И хотя Джексон категорически отрицал у него наличие антисемитских настроений, его заверения не убедили Натала Перламутера из антидефиционной лиги. Как еще можно воспринимать человека, который, будучи недовольным прессом, объясняет это еврейским засилием в СМИ? Говорил Перлмутер в 1984 году. А критикуя профсоюзы, винить в проблемах еврейский контроль над ними. Или когда ему не нравится боксерский поединок между белым южноафриканским чернокожим американцем, осуждать еврейских промоутеров. Подобные слова вызывали раздражение у американских евреев левых взглядов. Филипп Грин, профессор Смит-колледжа, был возмущен тем, что у Перламутра хватило хупцы указать нам на то, что имеет значение и означает для евреев позицию высказывания Джексона. Кем вообще был Перламутр, чтобы решать, что хорошо для евреев, что плохо? Тем не менее, Джексон снова оказался в центре скандала, во многом из-за своих тесных связей с Луисом Фараханом. Лидер организации «Нация Ислама» регулярно называл иудаизм грязной или помойной религией, а его оплотом – синагогой сатаны. Фарахан не просто выступал в поддержку избирателей компании Джексона. Его частная военизированная группировка «Плоды Ислама», «Fruit of Islam», обеспечивала Джексону бесплатную охрану. Когда агентство Рейтер спросило Джексона, готов ли он осудить Фарахана, тот ответил, в этом нет необходимости. К тому моменту, когда Джексон попытался дистанцироваться от Фарахана, скандал уже лишил его компанию прежнего импульса. Стремясь оставить историю позади и сохранить собой роль ключевой фигуры общенациональной дискуссии на съезде демократических партий 1984 года, Джексон произнес следующие слова. «Если в минуту слабости, словом, делом или отношения, или из-за какой-то оплошности, вызванной вспыльчивостью, дурным вкусом или неверным тоном, я причинил кому-либо дискомфорт или боль, или пробудил чьи-то страхи, то это не отражало моей подлинной сути». Однако на том же съезде произошли еще кое-какие имевшие место долгосрочные последствия для взглядов демократических активистов на евреев и Израиль. Как 5 лет спустя отмечал эссеист Милтон Химмельфарб, в 1984 году Джексон набрал такой политический вес, что смог бы не допустить рассмотрения на съезде демократической партии резолюции против антисемитизма. В то время все понимали, что подобная резолюция выглядела бы как завуалированная критика Джексона, а партийные боссы стремились привлечь энергию и драйв его кампанию в общепартийное русло. Джексон вновь баллотировался в 1988 году, участвуя в гонке с большим числом претендентов, среди которых он опять оказался единственным по-настоящему ярким кандидатом. Праймериз в Нью-Йорке проходили в апреле, город возглавил мэр Эд Коч, которого особенно задело высказывание Джексона, назвавшего сионизм своего рода ядовитым сорняком, который душит иудаизм. Пылу агитации за своего кандидата Элла Гора, несдержанный язык Коч заявил, евреи и другие сторонники Израиля должны быть сумасшедшими, чтобы голосовать за Джексона. Он правильно сказал. Правильно. Разразился скандал. Но на этот раз предметом спора стали не слова Джексона, а высказывания Коча. Колумнист Ричард Коэнска заявил, евреям вовсе не обязательно.

0: обязательно быть сумасшедшим, чтобы голосовать за Джесси Джексона. Тут они могут решать сами. Но нужно быть сумасшедшим, чтобы прислушиваться к Эду Кочу. Подобное высказывание было множеством. По словам репортера Роджера Саймона, Гор целую неделю каждый вечер звонил Джексону, чтобы извиниться. Позже Коч признал, что погорячился, но было уже поздно. Его слова породили движение «Остановим Коча», целью которой было не допустить его избрания мэром на четвертый срок. Движение добилось успеха, когда Коч проиграл Дэвиду Динкинсу на праймериз в 89-м году. Вы понимаете, как вот он правильно вам показывает всю хронологию, Подгорец. Все это показано. Показало, что независимо от скандала вокруг Хаймитауна, Джексон занял неприкосновенное положение на политическом небосклоне Демократической партии, став самым влиятельным популярным чернокожим политиком страны. Они боялись его тронуть, потому что он чернокожий. Сила Джексона почти целиком зыждилась на поддержке чернокожих избирателей. Опросы показывали, что за него голосовали 19 из 20 чернокожих жителей Нью-Йорка. Однако ему удалось заручиться поддержкой значительной части левых, в том числе евреев, чье отношение к Израилю изменилось в худшую сторону после шестидневной войны 1967 года. Если прежде сионизм воспринимался как справедливое антиколониальное движение, то в 70-х годах радикальные мыслители переосмыслили его как идеологию колониального угнетателя палестинцев, лишенного собственного государства. Именно эта идея легла в основу печально известной резолюции Ассамблеи ООН 1975 года, провозгласившей сионизм формой расизма. Политики традиционного толка из обеих партий США крайне негативно относились к этой резолюции, и под давлением Вашингтона уже после окончания Холодной войны в декабре 1991 года она была отменена. Однако лежавшая в основе идея уже успела укорениться в научных журналах университетских кафедрах. В 1989 году профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, UCLA, Кимберли Креншо разработала теорию интерсекционализма, согласно которой любые формы политического угнетения проистекают из дисбаланса сил между теми, кто обладает властью, и теми, кто ее лишен. Применительно к ближневосточному конфликту выводы напрашивались сами собой. Израиль был сильной стороной, палестинцы слабой, а значит, Израиль по определению выступал в роли угнетателя. Эта теория стала самой влиятельной общественно-политической концепцией нашего времени. Она идеально сочеталась с главной книгой в современном Ближнем Востоке трудом Эдварда Саида «Ориентализм», представляющий собой страстную отповедь навязыванию западных идей незападным культурам. Саид преподавал английскую литературу в Колумбийском университете, но одновременно занимал пост в палестинском национальном совете и выступал с критикой палестинского лидера Яси Арафата с левых позиций. В 90-е и 2000-е годы Креншоу и Саида, как и их последователи, распространились по академической среде. Они стали общепринятой нормой на кафедрах политологии и ближневосточных исследований. Именно сторонники интерсекционального антисемитизма громче всех звучали в университетских кампусах. Хотя администрации Клинтона и Буша считались дружественными по отношению к Израилю, а в коридорах Конгресса было немало его сторонников, следующее поколение американских политических активистов уже воспитывалось на куда более мрачных и неприглядных идеях. То есть сменилось поколение, и пришли вот эти левые. Ну, то, что, о чем мы говорим. В середине 20-х годов студенческие кампусы по всей стране охватило движение бойкот, изоляции, санкции, BDS. Призыв к BDS целью движения была изоляция Израиля, представить и отстранить от участия в академической среде и жизни у израильских ученых, их труды, а также запрещать использование университетских средств любым способом, который мог бы истолкован как поддержка еврейского государства. Этот план был практически полностью скопирован с движения против апартеида, которое в 80-е годы способствовало падению режима белого меньшинства в Южной Африке. Борьба с апартеидом занимала центральное место в политических дискуссиях в студенческой среде 70-80-х годов. Движение BDS стремилось повторить этот успех и развить его. Эту идею сразу же поддержал бывший президент Картер, полагая, что его поражение на выборах в 80-м году было отчасти результатом происков злонамеренной сионистской клики, действующих в интересах Израиля. Картер опубликовал книгу в 2006 году «Палестина. Мир, а не апартеид». Это событие произвело эффект разорвавшейся бомбы, не только потому, что Картер был бывшим президентом США, но и что и потому, что участвовал в переговорах по Кэмп-Дэвидским соглашениям 79-го года, первому в истории мирному договору между Израилем и арабской страной и Египтом. В том же году вышла книга «Израильское лобби. Внешняя политика США», написанная двумя авторитетными профессорами политологии, которые утверждали, что эта крошечная стола взяла верх над капиталистским холмом благодаря силе еврейских денег. Джон Миршмайер преподавал чикагский, а Стивен Холт занимал должность профессора в Гарварде. Довел не был новым. В 1985 году Пол Финли, конгрессмен-республиканец, избиравшийся на 11 сроков, назвавший себя лучшим другом Ясера Арафата в Конгрессе, республиканец, не демократ, опубликовал проникнутый самохвальным памфлет «Они осмелились заговорить. Люди и организации против израильского лобби». Книга вышла после того, как он проиграл выборы 1982 года. Финли потерпел поражение, поскольку пересмотр границ избирательных округов по итогам переписи 80-го превратил его красный округ в синий. Однако, подобно Картеру, он видел во всем еврейские деньги. А Финли вскоре забыли, но его книга стала важным источником для Мершмайера и Уолта. Их труд стал бестселлером и самой обсуждаемой документальной книгой года. Отчасти этот успех объясняется изменением в самом Израиле, игравшим на руку еврейскому государству. Победа в уличной войне, развязанная палестинцами, получившая вторая интифада, конфликт, унесший жизни тысячи израильтян, инициированный Арафатом, после того, как он отверг предложение Израиля о создании палестинского государства в 2000 году, придавала новый импульс идее о том, что истинная цель Израиля – установить вечное господство евреев над палестинцами. К тому моменту никакие действия Израиля, ни предложения о создании государства, ни односторонний вывод войск из сектора Газа в 2005 году уже не могли изменить мнение тех, кто твердо решит считать его злодеем. А затем на политической арене появился Барак Обама. Сын антрополога левых взглядов, сформировавшийся в той же интеллектуальной среде, которая привела Кимберли Креншоу к концепции интерсекциональности. До вступления на пост президента Обама был тесно связан с Рашидом Халиди, профессором ближневосточных исследований Чикагского университета, который в 1982 году работал представителем ООН и ООП в Ливане. В начале 80-х годов Обама изучал политологию, международные отношения в Колумбийском университете, в то же время, когда Эдвард Сейл был самой выдающейся фигурой в районе Морнингсайд-Хай. Морнингсайд-Хай – это там, где находится Колумбийский университет. Придя в Белый дом, Обама дал понять, что намерен изменить характер отношений США с Израилем. Он заявил, что будет придерживаться принципа суровой любви, хотя разглядеть в его действиях хоть какую-либо любовь было практически невозможно. Его администрация постоянно критиковала, отчитывала Израиль едва ли не за каждый шаг во внешней политике. Именно эта враждебность стала тем скрытым течением, которое привело к беспрецедентному эпизоду на съезде Демократической партии 2012 года, моменту, ознаменовавшему, по сути, начало той эпохи, в которой мы живем сегодня. В предвыборной программе Демократической партии 2008 года содержалась и фраза «Иерусалим есть и останется столицей Израиля». Однако в документе 2012 года это положение таинственным образом отсутствовало. Республиканцы и спонсоры партии не могли не обратить на это внимание. Обама и его команда поручили комитету вернуть эту фразу, но по правилам съезда для этого требовалось согласие 2/3 делегатов. Председатель съезда Антонио Вильярагоса, предложил делегатам, их собралось 5500 человек, проголосовать устно. Оглушительный хор голосов, скандирующих «нет», заполнил зал, напоминающий рев 12-го игрока, фанатов команды Seattle Seahawks на стадионе Люменфилд. Охваченный паникой Вильягароса взглянул на сторону кулис и получил безмолвный сигнал от команды Обамы, после чего он объявил, победили сторонники предложения. Негодующий гул делегатов был столь же громким, как их недавние выкрики «нет». По сути, делегаты выступили одновременно и как воплощение подсознательных желаний Обамы, и как его тайная совесть. Так, делаем перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Пожарные службы города призывают жителей не открывать гидранты самостоятельно. Это резко снижает давление в системе, необходимое для тушения пожаров. Вместо этого горожанам напоминают о легальной альтернативе. В любой пожарной части Бруклина или Квинса совершеннолетним гражданам по первому требованию выдают специальные регулирующие насадки-распылители. Для получения нужно лишь заполнить короткую форму с указанием адреса использования. Судебное решение судьи Эммета Салли, защитившая право американцев на отправку бюллетеней по почте, вызвала резкую критику со стороны республиканцев. Почтовая служба USPS уже заявила, что подчинится решению суда и отменит предписание, которое требовало от штатов раскрытия конфиденциальных данных избирателей для ведомства национальной безопасности. В ООН жестко осудили ночной ракетный обстрел Киева, унесший жизни 17 человек и ранивший около сотни гражданцев. Полянских. Официальный представитель организации напомнил, что удары по жилым кварталам являются прямым нарушением международного гуманитарного права. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X категорически отверг попытки Москвы оправдать этот налет местью за удары по российским НПЗ. Сибига подчеркнул, что Украина действует в рамках статьи 51 Устава ООН, защищая свою территорию, тогда как удары по российским топливным базам подрывают способность Кремля вести агрессивную войну.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
2: тараканы. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа, еще раз. Мы продолжаем обсуждение вот этой вот последней, что называется, статьи. Это Джон Подгорец написал ее по поводу того, как левые фактически предали свое, как говорится, еврейское сущность какую-то, и как они двигались вот в этом направлении в пользу, как говорится, именно левых течений, которые поставили под, ну вот, фактически все существование евреев в демократической партии стало невозможно. И вот мы остановились на Бараке Обаме, который, как говорится, говорил, что Израиль надо освистать, что ему нужно, он... В 2015 году напряженные отношения Обамы с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху переросли в открытую вражду, когда Нетаньяху пытался убедить Конгресс заблокировать ядерную сделку Обамы с Ираном. Не напоминает нам сегодняшнюю ситуацию, но теперь с Трампом. Та же самая сделка, примерно туда же идущая, и поэтому, понимаете, понятно, почему Биби так же реагирует. В этот момент ведущие демократы в Палате представителей последовали примеру, заданным делегатами съезда 2012 года. Они осудили Нетаньяху, заявив, что он нанес непоправимый ущерб американо-израильским отношениям. Финальную точку в этом восьмилетнем периоде конфронтации Обама поставил в декабре 2016 года, незадолго до ухода с поста. Он поручил представителю США ООН воздержаться при голосовании в Совете Безопасности по резолюции, осуждающей израильские поселения, тем самым нарушив давнюю традицию наложения вето на подобные решения, которые США проследовали на протяжении 4 десятилетий. В 2018 году демократы вернули себе контроль над Палатой представителей, и Нэнси Пелоси стала ее спикером. Ее по праву считают самым искусным партийным стратегом своего времени, умевшей использовать свои полномочия для поощрения тех, кто следовал ее курсу, и наказания тех, кто этого не делал. Однако был случай, когда ее мастерство политического маневрирования дало сбой. В феврале 2019 года недавно избранный член Палаты представителей Ильхан Омар опубликовала в Твиттере запись, которая утверждала, что действия республиканцев в поддержку Израиля объясняются лишь стремлением к деньгам. It's all about Benjamin's baby. Отсылка к изображению Бенджамина Франклина на 100-долларовых купюрах намек на то, что еврейские деньги управляют процессами из-за кулис. Под давлением общественности она принесла извинения, но уже через несколько дней заявила: «Я хочу поговорить о политическом влиянии в этой стране, которое допускает, чтобы люди настаивали на лояльности иностранному государству». Пелоси осудила эти высказывания, но скандал не утих. Она дала понять коллегам по палате представителей, что от них ожидается голосование за резолюцию, осуждающую антисемитизм, обвинение евреев в двойной лояльности. В резолюции имя Амар не упоминалось, однако было ясно, Пелоси стремится обозначить границы допустимого, чтобы умерить пыл Амар и трех других участников группы «Сквад» Александрия Оказио-Кортес, Рашида Тлаиба и Яна Пресли, избранных в 2018 году. 5 марта состоялось собрание фракции. Оно прошло неудачно для Пелоси. Газета «Вашингтон-Пост» писала: в среду демократы палаты представителей вели ожесточенные споры о том, стоит ли осуждать члена Конгресса Ильхана Омара за предполагаемые антисемитские высказывания. Это вынудило партийное руководство столкнуться с растущим расколом на почве расы и религии, который грозил парализовать работу новоиспеченного большинства. Резолюцию переписали. Теперь она осуждала и антисемитизм, и исламофобию, и также выражала поддержку американцам, коренным американцам, другим цветным людям, евреям, мусульманам, индуистам, сикхам, иммигрантам и прочим. Вы помните эту резолюцию? Я ее помню прекрасно. Это когда она была, когда Пелоси предложил достаточно жесткую резолюцию в начале, а ее переписали так, что она стала размытой. И даже Пелоси не могла ничего сделать. Это 2019 год, мы говорим. Она не могла сделать, несмотря на то, что она обладала практически феноменальной властью внутри палаты представителей. Я считаю, больше, чем Шумер обладал в Сенате на тот момент. И сделать она ничего не могла. Хотя Пелоси сама не антисемитка. Ни в коем божьем случае нет. Она просто старая, как говорится, истеблишмент из старых демократов, которые левыми демократами не командуют. Это вот как раз то, когда это начало происходить. А в 20-м году, когда произошел Флойд, это вообще стало ясно. Вот Пелоси извлекла урок. Демократы эпохи Трампа не собирались позволять раскалывать свои ряды лишь ради того, чтобы евреи чувствовали себя комфортно. К тому же сквад был явлением новым, свежим и ярким, выразвавшим энтузиазм молодежи. Чернокожая мусульманка-латиноамериканка, участницы сквада, стали своего рода Джесси Джексонами эпохи социальных сетей. Коллеги понимали, что переходить им дорогу не стоит, их идентичность случила им защитой. В своем роде они были столь же неприкосновенны, как Джесси Джексон в 1984 году. Но это была политика идентичности нового толка, а именно она стала тем мощным катализатором, который зажег искру в организации «Демократические социалисты Америки». Анализ результатов голосования по избирательным участкам в Нью-Йорке показал, что резкий рост поддержки социалистов на прошлой неделе был обеспечен двумя группами избирателей. Первое. Это образованные белые люди. Не иммигранты. Это наши белые, здесь полезные идиоты. Представители старшего поколения учились в колледжах в эпоху Саида и Креншоу. А более молодые, которые вполне могли бы быть их детьми, в эпоху движения BDS и событий, связанных с Джордж Флойдом. Все они продукт системы образования, в которой критиковали капитализм, ругали Америку и, безусловно, негативно отзывались об Израиле. С какой стати им было ставить под сомнение подобные взгляды? Если уж представилась возможность выразить недовольство существующим положением дел, то как лучше всего распорядиться своим голосом? Конечно, отдать его за кандидата, который не только кичится своей непоколебимой принципиальностью, но и принадлежит к угнетенному меньшинству. Ну, то есть Ильхан Омар, Тлаиб и так далее и тому подобное. В Нью-Йорке победу одержали представители социалистов, демократических социалистов Америки. Дарья-Лиса Авила, шевалье, доминиканка по происхождению. Клэр Вальдес, которая себя называет представителем коренных народов Америки, латиноамериканкой. Несколькими неделями ранее в округе Нью-Джерси победил уроженец Египта Адам Хамави, человек, который в свое время открыто поддерживал организатор терактов во Всемирном торговом центре 1993 года. Он мусульманин. Мусульманином является Изаран Мамдани, что вполне ожидаемо, не говоря уже об Эль-Саеде из Мичигана и Милот Кирос из Колорадо. Белый либерал, голосующий за темнокожего кандидата или выходца из Латинской Америки, считает, что тем самым возвышает себя. В то же время такой кандидат привлекает и тех, кто разделяет его идентичность. Получается двойная выгода. То же самое касается и белых избирателей, голосующих за мусульман. Ведь с точки зрения белого либерала, любой мусульманин – непременная жертва той или иной формы исламофобии. Боже мой. Что касается кандидатов мусульман, в Нью-Йорке насчитывается около 350 тысяч потенциальных избирателей мусульман, и 90% из них отдали свои голоса за Мамдани. Поскольку Мамдани опередил своего сопернику Эндрю Куомо всего на 200 тысяч голосов, именно эти избиратели, голосующие на основе групповой идентификации, смогли играть решающую роль, определив исход борьбы. Адам Хамави победил в своем округе, набрав лишь 28% голосов. По некоторым оценкам, из 700 тысяч этого округа около 75 тысяч мусульмане. Для победы ему хватило 16 тысяч голосов, посчитайте сами. Социализм – это универсалистское учение, универсальное на всех. Здесь не важны ни вероисповедания, ни этническая принадлежность, ни происхождение. Важно лишь место человека в системе социальной стратификации. Майкл Харрингтон, представитель организации социалистов, верил в коалицию обездоленных, имея в виду тех, кто лишен материальных благ. Новая DSA пересмотрела взгляды Харрингтон. Теперь это коалиция тех, кто подвергается угнетению в силу пересечения различных форм идентичности, интерсекциональности. В некотором смысле слова это воплощение давней идеи Джесси Джексона о радужной коалиции, которой суждено возглавить демократическую партию. И как в случае с радужной коалицией Джексона, неприемлемыми здесь считаются лишь два цвета – синий и белый. Это цвета израильского флага со звездой Давида, символом еврейского народа, флага и звезды, на которые они плюют. Более лучший хронологический такой, причем это короткий вариант, сразу говорю, короткий, на эту тему можно писать длинную-длинную книгу. Вот про хронологию с 84 года, даже раньше, с 80 года, с момента поражения Картера, с момента того, как Картер предал Иран в свое время, в 79 году, вот с тех пор можно написать длинную-длинную книгу, вот, как говорится, каким образом Израиль демонизируется последовательно внутри демократической партии. Причем это не было заметно до 2018 года. В 2018 году, когда пришел вот этот, к власти весь этот сквад, и мой друг Аркадий Сандберг мне говорил об этом, что вот это вот сумасшедший Кортес рвется к власти, и это будет очень-очень плохо, я ему клянусь, не верил. Я не мог себе представить подобное. Я ему не верил, тогда я говорю, нет, ну что ты, о чем-то, как же демократы весь кошелек держат в руках, там, понимаешь, стариков каких-то, что, при чем тут это Кортес, при чем тут одно, он мне говорит, увидишь, вот, он был прав. Причем он тогда был на позициях Трампа, намного более, тогда, сейчас мы не говорим, но, во всяком случае, он был тогда на более позициях Трампа, про Израиль, про Трамп. И он как бы говорил, я выступал с большей независимой позиции, я не сильно любил демократов, но я как бы не очень сильно поддерживал Трампа тоже. И вот я тогда, как говорится, когда произошли эти выборы в 2018 году, я это совершенно четко увидел. И то, что, во-первых, они победили раз, и то, что буквально в следующем году разразился вот этот скандал с этой резолюцией, Ильхан Омарка. Ильхан Омар у них там самый главный, как говорится, значит, дама, которая выдает различные мнения, ничего не боится. И ее все время пытаются осудить, ее все время пытаются поставить на место, это ни у кого не получается. И не может получиться, потому что партия активнейшим образом дрейфует в эту сторону. Причем, еще раз повторяю, я не могу сказать, что Пелоси антисемитка или Байден был антисемитом, боже упаси. Они именно старые демократы, которые считали всегда, как говорится, исполняли вот этот вот ненаписанный контракт с евреями, который был заключен при Трумане, они в него очень, в принципе, всегда придерживались. Что они поддерживают евреев, они поддерживают Израиль, ну хотя бы на словах. Они дают евреям учиться в университетах, берут их на работу, пускают их во власть. Было полно еврейских сенаторов, конгрессменов. Что они не видели? Это то, что это начнет резко меняться после 2020 года. Они это не понимали, не видели, не контролировали. Вот когда произошли погромы 2020 года в связи с Флойдом, и когда вся эта публика получила вот именно такую ударную волну, что остановить ее было невозможно, они боялись ее остановить. Ну как же, мне говорили, надо дать им перебеситься. Вот мне говорил один человек, который из старых демократов. Я говорю, как перебеситься? Они сожгут всю страну. Другой человек, тоже старый демократ, ой, говорит, что вы поднимаете панику? Это какая-то маленькая фракция внутри демократической партии. Я помню эти разговоры. Они ничего не могут, у них нету денег, что они могут? Они каждый раз, понимаете, там бьют челом, чтобы им пару долларов выбрали. Я говорю, ребята, это та самая ложка дерьма, которую добавляет ложка дегтя, на самом деле ложка дерьма, которую добывает в бочку с медом. Этот мед будет перестать, можно будет пить уже завтра. Потому что от него будет вонять дерьмом. И там уже не ложка, там уже хорошая такая, треть хорошая. Потому что вот этот вот блок социалистов, они вначале, там же вот этот Джамила Праймил, вот это Рок Хана из такой индус из Калифорнии, вот это из Джамила, вот эта сумасшедшая абсолютно баба. И другие, понимаете, более умеренные, менее умеренные там был и так далее. Они же составляли с самого начала блок 57-60 человек. Ну, допустим, из демократов, где там 220-240 демократов, это как бы, ну, там одна какая-то, там четвертая часть или что-то такое. Но, тем не менее, они все время росли. Они имеют большую ударную силу, повторяю, чем вот эти. Вы понимаете, даже если остальные демократы не согласны с ними, они боятся выступить против них. Во-первых, они боятся, что они развалят партию изнутри, раскол произведут, понимаете, раскол не нужен никому. Поэтому, понимаешь, объединяешься с любым дерьмом, которому нужно объединяться. То есть вот эта знаменитая формулировка Ленина, которую я не устану цитировать, понимаете, прежде чем объединяться, нам нужно решительно размежеваться, на самом деле принадлежит и Демократической Республиканской партии. И Демократическую и Республиканскую партию нельзя было принимать вот эти подонки, вот это вот дно, вот этот ил мутный, который поднялся с самого дна. Что у республиканцев, что у демократов. Но республиканцы хотя бы пытаются бороться с этим. То есть, вот, например, Трамп борется с такими, как Такер Карлсон или Марджери Грин. Он их как бы пытается удалить, там, высмеять и так далее. Идет какое-то фильтрование. Хотя я не уверен, что это будет сделано то же самое превенции. Но, допустим, хотя бы есть что-то. У демократов этого нет. Демократы полностью оказались подчинены вот этой идеологии в течение там каких-то 4-5 лет. А сейчас вот на этих выборах, которые идут на волне антитрампа, они тем более подчинены этому, потому что им дается вот эта вся нужная для них амуниция. Трамп делает очень множество каких-то, ну давайте так скажем, глупых ошибок. Очень много. Это все используется демократами, которые могут это повернуть в свою совершенно пользу, потому что им это очень выгодно повернуть туда. Вы понимаете? Поэтому у них совершенно четко работает это все. Ну, это грустная история. Это очень грустная история. Демократическая партия де-факто умирает. Если уже не уже умерла. Вместо нее мы видим партию фактически социал-коммунистов. Потому что то, что они предлагают делать, так как они говорят, то, что... Понимаете, вот в Нью-Йорке планируется по поводу квартир и так далее. Это взять все и поделить. Шариков. От популизма Шарикова до каких-то более глубоких моментов. Как с этим бороться? Я вам объясню, как с этим бороться. Если серьезно думать и начинать, образование. Вот тут вот как раз Батгорис вам все это разложил кусками, понимаете? Он вам все детально рассказал. А именно, что началось это... С Креншоу, что это началось с Саида, это началось с того, с третьего, с университетов, со школ. Значит, если вы хотите повернуть это колесо обратно, это долгий процесс, это не будет завтра. Но надо начинать учить детей, учить студентов каждый день, еженедельно, от первого до последнего класса. То есть, если вот эта еврейская тема вызывает, значит, должен быть какой-то определенный байс, ну, то есть, скажем, вот в этом предмете по истории, который будет все время, как говорится, поднимать, сравнивать, понимаете? Вот вы говорите про колониализм, окей, файн, пожалуйста, но вот англичане в Индии были колониалисты. Да. Англичане в Кении были колониалисты. Но евреи в Израиле не являются ими. Почему? Потому что то. Окей, идем дальше, понимаете, допустим, там вот есть справедливая борьба палестинского народа. За что есть палестинский народ? Надо начинать, окей, им же давали государство. евреи согласились на создание этого государства, когда была поделена Палестина. Я не говорю про Иорданию. Но да, на территории вот сегодняшнего Израиля должно было по версии ООН, на которую еврейские лидеры согласились, должно было создано еврейское арабское государство. И еще раз повторяю, это на к западу от реки Иордан, не в Иордании сегодняшней. Что сделали арабы местные? Они подняли восстание, они присоединились к 5 государствам, которые напали на Израиль в день опубликования резолюции о создании Израиля. Они присоединились в результате войны за создание Израиля 1948-1949 годов. Территория вот этого арабского государства была практически полностью изменена, и арабы убежали оттуда и так далее и тому подобное. Вы говорите, опять-таки, начинается разговор про там сравнение каких-то там геноцидов и так далее и тому подобное. Окей, мы согласны говорить про геноцид, но что такое геноцид? Каким образом произошло, если в Израиле осталось 160 тысяч арабов, а сейчас их больше 2 миллионов? О каком геноциде идет речь? Как может быть геноцид при увеличившемся населении в 10 раз больше? Вы понимаете? Вот если вот таким образом это все время долбать, плюс сравнивать с индейцами в Америке, плюс сравнивать с войной в Вьетнаме, надо объяснить эту войну. Не просто, о, это Америка, проклятая империализм, шмациализм и так далее. Объяснять, что Китай это не очень что-то хорошее, что, ну, мягко скажем, что ничего хорошего в Северной Корее вы не найдете, что никакие геи в Северной Корее не являются свободными, боже упаси. Никакие геи не процветают в Палестине арабской с Хамасом вместе. Это надо объяснять, потому что дети, которые здесь родились, почему мы, не сравнивайте с нами, мы родились, выросли вот в этой вот системе ценностей, где вот этот марксизм-ленинизм нам дал по голове. Дети, которые родились здесь, почему они должны знать то же самое? Не должны. Им кажется, что марксизм-ленинизм замечательный. Вот и все. Поэтому они не понимают этого. Так, сделаем перерыв и продолжим с вашими звонками. Можете начинать.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Психологи объяснили, почему в гостях тянет к еде при отсутствии голода. Это случается из-за особой реакции мозга. Дома человек может спокойно отказаться от еды, а в гостях берет лишний салат, кусок торта или пробует блюдо, чтобы не обидеть хозяев, сказал эксперт. С точки зрения психологии это объяснимо, так как совместный прием пищи давно стал для человека социальным ритуалом. Мозг связывает совместную еду с безопасностью, принадлежностью к группе и эмоциональным комфортом. В компании человек хуже считывает собственные сигналы голода и насыщения. Если все вокруг едят, мозг снижает контроль. Психологи называют это эффектом социального подкрепления. Порция растет просто потому, что рядом едят другие. Есть и физиологическая причина. В гостях много стимулов, разговоры, запахи, новые блюда, музыка, эмоции, иногда алкоголь. Все это усиливает дофаминовое ожидание удовольствия, поэтому аппетит может появиться даже у сытого человека. Влияет и семейная культура. Во многих домах еда остается языком заботы. Фразы вроде «ты совсем ничего не ешь» или «попробуй еще» создают мягкое давление, и человек соглашается, чтобы избежать неловкости. Само по себе переедание за праздничным столом не проблема и не отсутствие силы воли. Проблемы начинаются, когда еда становится единственным способом справиться с тревогой, напряжением или потребностью в принятии, предупредили психологи. Чтобы не переедать, эксперты посоветовали делать паузы и не хвататься за блюдо сразу. Эмоциональный импульс обычно держится около 90 секунд. Если выдержать эту паузу, напряжение снижается, и человек снова понимает, сыт он или действительно хочет добавки. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатная.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу. Ну, в общем, те, кто хочет присоединиться, у нас вот идет живой эфир через YouTube. Я поставил ссылку на Фейсбуке. Пожалуйста, наш телефон также 718-303-9090. Я хочу всех обрадовать, что я вот-вот тут обрету софтвер, который будет возможен, чтобы ваши звонки по телефону на радио как бы транслировались через YouTube, чтобы можно было друг друга слышать и далее, возможно, даже видеть. В общем, то есть это все находится в разработке. В общем, то, что мы обсуждаем, это еще раз, это вот этот длительный процесс, который вот захватил демократическую партию. Насколько будет республиканская партия отвечать нормальности? Я не хочу говорить еврейским интересам, я хочу отвечать именно нормальности. Это покажет время. Это покажет время. Конечно, Трамп самый произраильский президент, которого мы видим. То есть тут нет никаких сомнений. Это я не ставлю это ни под какие вопросы. Вопрос заключается в том, что вот сейчас у Трампа определенные трудности, совершенно четкие, с Ираном. И он начал, понимаете, и он, и Венц, они как бы демонстрируют, что Израиль для них вот в данном случае это какой-то вот определенный рычаг, но не друг и не союзник, вы понимаете, что и так далее. Особенно и по их словам это видно, тем более видно их по их действиям. И насколько дальше, как эти отношения будут складываться, мне не ясно, потому что если Израиль не может полагаться вот целиком вот в каких-то стратегических вопросах на Америку, то я, может быть, даже думаю, что, может быть, Израилю не надо полагаться. Может быть, Израиль должен, в конце концов, уже, наконец, стать самостоятельным, взрослым мальчиком, в конце концов. Понимаете, потому что пока Америка дает Израилю деньги, вот, например, сейчас до сегодняшнего дня, до 28-го года, насколько я понимаю, будет длиться вот этот вот контракт, который подписал Обама. Обама подписал вот по самый большой пакет помощи Израилю. Там 3.5, по-моему, там еще, понимаете, прибавляется пакет от Конгресса, то есть 3.8 миллиарда долларов в год. Самый большой щедрый пакет, который был когда-либо подписан для Израиля. Это подписал Обама. Да, мы знаем, что 76% Израиль должен тратить в самой Америке, то есть эти деньги как бы возвращаются на американские промышленные стали, но эти же деньги идут от американского налогоплательщика, это подарок, это не займ. Именно подарок. И поэтому огромное количество людей в Америке говорит, что, понимаете, почему мы должны кормить Израиль? Это с правой стороны говорят. А слева они говорят, мы кормим Израиль для того, чтобы они осуществляли империалистическую политику. Значит, и другое крайне токсично для Израиля. И я считал это раньше, я считаю это теперь еще больше, что Израиль должен отказываться от этой помощи, быть самостоятельным, делать как можно больше оружия сам по себе, не брать эти деньги, на них не рассчитывать, потому что это токсично, потому что считается, что раз я тебе плачу деньги, значит, ты будешь моим вассалом. А у Израиля и у Америки очень разные интересы, очень разные. И я где-то лет 10 назад написал про то, что насколько разные интересы у американских евреев и израильских евреев. И тогда я помню, я встретился с огромным количеством плевков и, как говорится, фырканье. Но это правда. И вот сейчас-то правда подтверждается. Понимаете, потому что очень большое количество американских евреев, которые голосовали за Трампа, они готовы. Фактически они перестали заниматься, и их перестал интересовать Израиль. Потому что Трамп сказал, и вернее, ну, Венс в данном случае дал атаку какую-то команду ФАС. Я сомневаюсь, что у Трампа получится что-либо с Ираном. Я очень сомневаюсь в этом, понимаете, тут даже Израиль не надо будет в этом винить. Я думаю, что Иран и Трамп оба это такие хорошие переговорщики, в кавычках, что они угробят все, что угодно сами, без Израиля. Там столько достаточно подводных камней, что там можно утопить любой корабль, который только хочешь. Понимаете, без всякого Израиля. И я также думаю, что у Трампа так плохо идут, я думаю, дела с экономикой, или, во всяком случае, даже если неплохо, как мы это видим, но для избирателей это недостаточно, то я думаю, что даже выборы пройдут для него неудачно. В 26-м году. Поэтому нужно думать уже о 28-м годе. Вот здесь очень будет все непросто. Очень непросто. Телефон наш еще раз 718-303-90-90. Вот у нас одна линия только. Добрый день, вы в эфире.
0: Александр, проморгали 30 лет. Проморгали 30 лет. Добрый день, извините. Да. Проморгали 30 лет обучения. Проморгали даже вчера Марк Лавин. Вот и все, что вы говорите, Марк Лавин вчера говорил. 30 лет
3: образования. Не надо ему позвонить и сказать это.
0: Ну, может, он вам позвонит и поблагодарит.
3: Да нет, при чем тут? Это просто благодарность. Не важно, кто говорит это, Александр, мы говорим просто в унисон. Да.
0: Да, ну, говорите вы или я, кому кто, я же позвонил, хочу высказаться.
3: Не, можно? Я говорю в унисон с Левином, я говорю, не про вас.
0: Извините, я не расслышал. Значит, получается такая история, как вы видите, последние выборы, и во всех штатах побеждают социалисты. Значит, у них есть люди, за которые они голосуют, это вот эти все отморозки, которые вышли 30-40 лет, это уже не они, это дети вот этих вот красавцев, которые выучились в этих колледжах. И то, что вы говорите, что это длинный процесс, да, я понимаю длинный процесс, но кто этих людей, детей будет учить? Это раз. Во-вторых, в то время, когда вот этот длинный процесс, как вы говорите, должен пройти, а эти красавцы-социалисты, они уже будут у власти, будут серьезно сидеть на стульчиках своих, понимаете? И тогда уже законы будут другие. И они побеждают, но признайтесь.
3: Я, понимаете, Игорь, я хочу сказать такую вещь, что если что-то начать делать, это даст результаты. То, что это легко не будет, у меня нет сомнений. Например, вы знаете, что Трамп терпит поражение с целым рядом университетов. С Гарвардом, например, он терпит поражение, с Принстоном и так далее. Они просто ему сказали: слушай, ты, рыжий, плевали мы на твои деньги. Ты хочешь забрать эти 2 миллиарда? Забирай, у нас остается. У нас было 51, так остается 49 миллиардов.
0: Я извиняюсь, еще один вариант. Он сегодня дружит с Катаром, с Саудовской Аравией, со всеми этими странами, которые субсидировали, которые деньги давали в университеты для того, чтобы учили детей этой ерунде. Я неправильно говорю?
3: Да. Правильно. Абсолютно. Вот в этом пример. Да. Мы боремся с собой. Мы, с одной стороны, боремся вот с влиянием, вот то, что происходит, вот этот тем этим исламизмом, который распространяется. С другой стороны, мы ручкаемся с Катаром, который дает деньги.
0: И вчера он вылетел на самолете, который ему подарили с Катара. И он не мог наговориться таким подарком. Но он поехавший.
3: Он не поехавший. Он нарцисс. Он нарцисс, который очень любит. Который очень любит, знаете, по-еврейски кувод, то, что, понимаете, он очень любит, чтобы ему сделали вот такое вот, знаете, его писали золотыми буквами его имя. Он всегда такой был, мы это всегда знали. Просто, понимаете, теперь это становится как бы токсично против евреев, против как бы США, получается. Потому что он, с одной стороны, пытается бороться с таким, как Гарвард, а с другой стороны, он не видит финансирование, которое туда идет. Что могу сказать?
0: Да. Спасибо. Нечего говорить.
3: Спасибо. Вы понимаете, я скажу так, что я остаюсь оптимистом. Почему? Потому что, во-первых, в Америке нет статичности во власти. То есть все время идет тасовка карт. Понимаете, демократы, они такие идиоты во многом, такие кретины, что они сделают помимо, на евреях-то они, может быть, отыграются там, понимаете, что евреи это будет для них карта какая-то, антикарта такая. Но они облажаются в целом ряде других моментов. Они что, могут привести к нормальной экономике? Да, боже упаси. Нет. Они могут решить какие-то международные проблемы там где-то? Тоже не могут, абсолютно никак. То есть они могут критиковать законно Трампа, Но сами они ничего не предлагают от слова вообще. То есть поэтому нету никакой статичности, что они будут сидеть на этих местах, что они все займут и так далее. Это первое. То есть они еще много раз сменятся туда-сюда, поэтому, понимаете, у них не будет то, что вот они засели и сидят. Во-вторых, я все-таки надеюсь, что в республиканской партии начнут понимать, что если не начнется работа с избирателем, в частности, вот это вот, то, что мы говорим, вот это образование, просвещение,

почему что-то такое. То есть это надо вот таким образом оценивать. Значит, прошли вот эти 80 лет, Холокост забыли, ну, к счастью, к сожалению, понимаете, никто не хочет больше ни извиняться, ни шляпу снимать. Все. Значит, мы должны заново, как говорится, переориентироваться на то, что, ну да, вот эти Flash Times закончились. Начались более серьезные проблемные времена. И не надо просить более легкие времена, надо просить более сильных людей. То есть сейчас мы должны воспитывать новое поколение наших детей, не пускать это на самотек, а им рассказывать, им показывать примеры, картинки, фильмы. Я это делал со своей дочкой, клянусь вам. Она из очень левой, в которой она была где-то в девятом, там, я не знаю, ну, в последних классах школы, переориентировалась в очень правую. Посредством того, что я ей показывал, посредством ее собственного опыта, посредством того, что произошло в Израиле, того, что она пошла в Хабад. Вот в Хабад как чисто, ну, человек, которому просто интересно почитать о своих традициях и так далее. Найти друзей каких-то и так далее и тому подобное. Вот она пошла туда, и все, это другой человек теперь стала она. И я рад, что это произошло. Я не говорю, что она должна быть абсолютно правой, там, аж до красноты или левой, до синевы. Боже упаси, но она должна думать. Надо призывать думать. И, значит, если мы, значит, повторяю, если республиканцы начнут какую-то работу с населением, в частности, с молодежью, и с населением, и со студентами, и так далее, рано или поздно, это тоже даст свои плоды. И, наконец, вот, посмотрите, Джон Подгорит, где он печатается? Free Press. Вот это вот знаменитое издание, которому всего-то там 3-4 года, ребятки мои дорогие. 3-4 года его основала вот эта Барри Уайс, лесбиянка, которая была левой либералкой и так далее. Ее изгнали, фактически не дали ей возможность работы главного редактора в Нью-Йорк Таймс, потому что она была еврейка. Она ушла оттуда. Она абсолютно по своему, так далее, понимаете, она что? Вот она должна подходить только под демократическую партию. По своей личной жизни, по своим взглядам и так далее. Она не консервативный человек, я уверен в этом, в своей жизни. Она не будет стоять на какой-то там баррикаде, защищать там право, понимаете, чтобы не запретить все аборты. Боже упаси, она не будет выступать против геев, она сама бай, полугей. Не будет, и я ее прекрасно понимаю, это не тема на сегодняшний день. Она не будет защищать там какие-то, понимаете, церкви, понимаете, давайте все мы ударимся молиться Христу, как какие-то правые консерваторы требуют. Или называют евреев сатанистами, там вот Кэндэс Оуэнс. Или Алекс Джонс, что вот сейчас, понимаете, она... Ну вот я просто говорю, что вот существует совершенно нормальное количество пропаганды, источников, которые можно развить и сделать из них рупор. Я бы заново возобновил бы этот «Голос Америки», набил бы его правильными людьми, пустил бы туда нормального редактора, нормальных людей, да боже, меня туда наймите. На нескольких языках это должно происходить, должно вещаться туда-сюда, на Америку, в частности, и за Америкой, конечно. Мы перестали заниматься самым обычным делом, которым надо заниматься, а именно пропагандой нашего образа жизни. Почему Америка? Почему именно Америка за 250 лет стала таким вот, как говорится, лучом света на холме? Не просто так, что это все, как говорится, ввиду длительных ошибок, проб и ошибок, в виде крови, в виде жертв. Это ничего просто так не далось. И мы имеем лучшее, что есть из возможного. Чтобы не кричали эти сумасшедшие социалист-коммунисты. Сандерс, Оказия Кортес, Тлаиб и вся вот эта братья, которая к ним придет в Конгресс. Мы хотим с ними бороться, значит, надо с ними бороться. Не то, что мы сидим и возмущаемся, и пыхтим, и возмущаемся, и пыхтим, и возмущаемся. То, что ну как же пришли вот эти вот сволочи. А что вы сделали, чтобы они не пришли? Вы ведете разговоры со своими детьми? Скорее всего, нет. Вы серьезно им объясняете, что происходит на улицах? Нет, у вас, скорее всего, нет с ними контакта на эту тему как такового. У меня такая мини-политинформация почти каждый день за обедом. Я не говорю, что я такой правильный, весь из себя, боже упаси, понимаете? Я тоже регулярно спорю с моей мамой, моя мама левее меня намного. Я периодически с ней спорю, но тем не менее, я эту тему продолжаю. Я, понимаете, добился того, что моя мама теперь не голосует за демократов. Она, может, не будет голосовать за республиканцев тоже, но она не будет голосовать за демократов, потому что она теперь поняла, во что

0: превратилась. Раньше она это не видела. Значит, какая-то подвижка есть. 718-303-90-90. Господа, все линии свободны. Никому не интересно это? Не знаю. Я думаю, что надежды всегда есть. Вот Игорь считает, что мы серьезно увязли в этой грязи. Я в этом уверен. Я с ним согласен. И, наверное, действительно надо позвонить Марку Левину, понимаете, и сказать, что мы с ним занимаемся примерно одним и тем же, каждый вот по-своему, каждый со своей трибуны. Но говорим мы одном и том же. Потому что, что другого можно предложить демократической системе? Взять всех расстрелять, что ли? Боже упаси, нельзя делать подобное. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день, Александр, спасибо за передачу.
0: Добрый.
1: Вы как, вам возразить очень трудно, то есть я всегда был с вами согласен, и то, что вы говорите, я это говорил всегда, только воспитание, но мы говорим, вот сколько вы говорите и сколько я говорю, вот они не там, понимаете, ничего не делается для воспитания. Вы правильно говорите, что мы ничего не делаем, для того, чтобы повышать образовательный уровень этих людей, чтобы они понимали, чтобы они знали, что было, почему, как, абсолютно. Вы абсолютно правы. Что может быть?
0: Знаете, Юр, я вам что вам расскажу, что сейчас происходит. Вот сейчас пошла новая такая вот идея среди левых, которая критикует теперь действия Соединенных Штатов англичан во время Второй мировой войны. Говорят, что то, что англичане и американцы бомбили нацистскую Германию так, как они ее бомбили ковровыми бомбардировками, там, невзирая на мирных жителей и так далее, это преступление против человечества, это геноцид против немцев. Представляете, это новая тема возникла.
1: Ну, так о чем мы говорим, Александр? Ну, вы понимаете...
0: То есть уже, не только Японию, что бомбили, что мы даже бомбили Германию, Гамбург там или так далее. Даже не про Дрезден речь, про Гамбург. Что мы уничтожали просто обычных людей. Поэтому Америка нуждается в порицании, понимаете, и должна на себя руки наложить за то, что как она воевала во время Второй мировой войны. Ну, вы Советский Союз речь не идет.
1: А что они будут говорить? Это ерунда. То, что они будут говорить, как это Америка применила ядерную бомбу против Японии. Что они скажут? Я представляю.
0: Они скажут.
1: Какие были дискуссии, как они дискуссировали, сколько, чтобы применить или не применить, чтобы остановить эту войну, и чтобы там сколько американских солдат погибнет.
0: Это же не миллионы? Говорят. Миллионы, да, миллионы. Они после Окинавы, вы знаете остров малюсенький?
1: Ну, конечно.
0: Слышали, наверное? Да, когда американцы решили Окинаву брать приступом, как и вот это Иводжима. Знаете, вот знаменитый монумент в Вашингтоне, где вот они этот флаг вот пытаются втроем вот выдержать. Да. Это кадр, который был снят фотографом, они его воплотили в виде монумент. Они... Окинаву и Иводжиму брали руками, то есть вот как русские, знаете, штыками. Ну, несмотря Александр. На... Да, и когда они это делали, там погибло столько американцев, по-моему, за взятие Окинавы погибло что-то 26 или 27 тысяч американцев. Они взяли примерно, прикинули, это малюсенький остров. Они примерно прикинули, что будет, когда они высадятся на 4 главных острова в Японии. Они посчитали, что будет 2 миллиона гробов. Они говорят, нет, ребятки, мы так воевать не можем, это русские так могут, мы нет. И они поэтому бросили бомбу.
1: Конечно,
0: и за два дня закончили закончили войну.
1: Это же надо, не то что знать это уже, но это же надо объяснять, почему, как, что. Да. Конечно, очень легко сказать, что американцы варвары и прочее.
0: Но это целое. Это спасибо за ваш звонок. Понимаете, это целое. Пласт профессуры, который был в 60-х, 70-х годах, которые написали огромное количество книг, и они связывали, например, то, что действия американцев во Вьетнаме, они связывали, что американцы это просто варвары генетические, типа белые люди, что они творили то же самое с индейцами, когда-то отрывали там уши или что-то такое, то же самое они творили типа во Вьетнаме в свое время. Вы не представляете, сколько книг я видел такого рода. А потом появляются более-менее нормальные индейские авторы и говорят, что нет, никакого геноцида индейцев не было. Основные индейцы вымерли за счет болезней. Болезни это же не значит, что, понимаете, европейцы сами взяли, принесли, они шахидами были, принесли с собой биологические. химическое оружие, чтобы для того, чтобы умертвить индейцев. Нет. И вот эта вот знаменитая вот эта сплетня о том, что они раздавали одеяло зараженные оспы, это сплетня. Вы знаете, что это один английский офицер предлагал своему начальнику сделать, и тот говорит, ты что, зачем мы это сделаем, мы сами перемрем от оспы. Поэтому это никогда сделано не было, это предлагалось не американцами, а англичанами, которые воевали с французами тогда, семилетняя война. То, что в Америке называется Indian Wars, American Indian Wars. 1756-1763 год. Семилетняя война, то, что была в Европе, здесь она называлась и American Indian Wars. Англичане воевали с французами, англичане пытались... На стороне французов было много индейских племен. Они хотели эти индейские племена, как говорится, ну, чтобы они повымирали или что-то. И предложили, давайте им дадим это вот эти вот одеяло с оспой. И это промелькнуло типа в докладе одного из офицеров, который писал своему вышестоящему офицеру вот такое предложение. Тот говорил, ты что, вы что, сдурели что ли? Оспа начнется, мы все вымрем от нее. Потому что оспа не лечилась в то время. Что вы думаете, белые были, имели сплошной иммунитет? Белые вымирали 70-75% от оспы. Индейцы, так как у них не было оспы, вообще как таковой, они вымирали 95%, 96% смертность была. Оспа распространяется намного больше, чем распространяется чума. Чума удобнее, понимаете, как... я объясню, почему удобнее, в кавычках. Потому что чумой ты заболел утром, к вечеру у тебя уже температура, на следующий день ты уже умер. То есть мгновенно можно локализовать какую-то деревню, где лежат эти трупы, и все сжечь, и, как говорится, остановить эпидемию. Оспа 2 или 3 недели инкубационный период, никто не знает, что ты заболел. И при этом ты разносишь заразу вокруг. Это вот американская история. Вот так, к сожалению, оспа здесь ходила волнами. Это намного больше страшное заболевание, чем оказалось, чем чума. Пакс. Пакс. Понимаете, это до 70-х годов нашего века считалось жуткое заболевание. Спасибо, что были сегодня со мной. Всех поздравляю с наступающим 4 июля. Мы живем в замечательной стране, ребята. Не верьте никому, кто говорит, что мы живем в каком-то прямо, понимаете, аду, и что, понимаете, что мы там всех кого-то убиваем, терроризируем, империализируем и так далее и тому подобное. Мы живем в прекрасной стране, которую надо понять, которую надо любить и которой надо жить дальше. И главное, ее надо защищать, что я и тут и пытаюсь как-то по мере сил делать. Спасибо еще раз, всего доброго, до свидания.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из Техасского университета выяснили, что проблемы с когнитивной гибкостью и неспособность адаптироваться к новым условиям могут появляться за несколько месяцев до ухудшения памяти при болезни Альцгеймера. Исследователи изучили мышиную модель болезни Альцгеймера, у которой в мозге накапливаются бета-амилоидные бляшки, один из характерных признаков заболевания. Они обнаружили, что животные начинали хуже адаптироваться к изменению правил поведения еще до того, как у них проявлялись нарушения пространственной памяти. Когнитивная гибкость – это способность мозга менять стратегию поведения, усваивать новую информацию и приспосабливаться к изменяющимся условиям. В эксперименте мышей сначала обучали получать вознаграждение за определенное действие, а затем меняли правила. Здоровые животные быстро перестраивались, тогда как мыши с признаками болезни Альцгеймера продолжали придерживаться прежней стратегии, несмотря на то, что она больше не приносила результата. марта. Дальнейший анализ показал, что ранние нарушения сопровождались повышенной активностью нейронов в медиальной префронтальной коре, области мозга, отвечающей за принятие решений и гибкость поведения. Одновременно снижалась активность интернейронов, которые участвуют в обучении и адаптации. Ученые также обнаружили, что искусственное подавление гиперактивности этой нейронной сети улучшало когнитивную гибкость животных и уменьшало накопление бета-амилоида в мозге. По мнению авторов, это указывает на возможную роль аномальной активности нейронов в развитии болезни. Исследователи считают, что оценка когнитивной гибкости может помочь выявлять самые ранние изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, когда нарушения памяти еще отсутствуют. Однако они подчеркивают, что результаты получены на животных и требуют подтверждения в исследованиях с участием людей.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Верховный суд разрешил штатам учитывать бюллетени, отправленные по почте и поступившие уже после дня выборов. И Верховный суд подтвердил, что родившиеся на территории Соединенных Штатов люди имеют право на автоматическое получение гражданства нашей страны. Инвестор Уоррен Баффет пока не будет носить регулярное пожертвование в благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс. В чем там дело, расскажу в программе. Преподавательница арабского языка в Портлендском университете штата Орегон Ясмин Хануш подала иск против вуза и его президента Энн Катт, требуя 7 миллионов долларов компенсации. Католическая архиепархия Сан-Франциско согласилась выплатить 395 миллионов долларов, чтобы урегулировать более 500 исков, связанных с сексуальным насилием над детьми со стороны представителей духовенства. Во время посадки в аэропорту Нью-Йорка пассажирский самолет Airbus A321 столкнулся с беспилотником. Платформа моментальных сообщений WhatsApp объявила о внедрении опции переписки без раскрытия своего телефона. После того, как режиссер Уве Болл не смог получить прокатные удостоверения в ряде европейских стран для своего нового фильма под названием «Гражданин-линчеватель», полную версию картины на своей странице в X опубликовал владелец платформы Илон Маск. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Верховный суд разрешил штатам учитывать бюллетени, отправленные по почте и поступившие уже после дня выборов, отклонив иск, поданный Republican National Committee, RNC. В случае удовлетворения этого иска правила голосования более чем в дюжине штатов могли бы существенно быть изменены незадолго до промежуточных выборов в ноябре. В решении, принятом большинством в 5 голосов против 4, автором которого стала Эми Кони Барретт, Верховный суд постановил, что федеральные законы о дне выборов не содержат запрета для штатов на подсчет почтовых бюллетеней, поступивших после дня голосования. Цитирую, законы о дне выборов ничего не говорят о сроках получения бюллетеней, и мы не вправе добавлять в закон слова, которых Конгресс не использовал, написала Барретт в решении суда. К мнению большинства также присоединился председатель Верховного суда Джон Робертс, сформировав вместе с либеральными судьями большинство. Цитируя, это дело не касается Конституции, мы не рассматриваем объем полномочий Конгресса по регулированию федеральных выборов, добавила Барретт. Единственный вопрос, стоящий перед нами, заключается в том, нарушает ли федеральные законы о дне выборов, подсчет бюллетеней, отправленных по почте не позднее дня выборов, но полученных в течение последующих 5 дней. Конец цитаты. Это решение стало серьезным поражением для сторонников усиления защиты выборов, включая президента Трампа, который давно критикует подобную практику. Это всегда повод для фальсификации выборов. В своей социальной сети Truth Social Трамп назвал решение суда огромной потерей и вновь призвал республиканцев принять закон Save America Act. Если мы хотим честных и безопасных выборов, цитирую, то день выборов должен означать именно то, что он означает. Именно поэтому это решение делает еще более необходимым принятие Конгрессом закона Save America Act, заявил председатель RNC Джон Грутерс по комментарии The Daily Wire. Демократы создают хаос на выборах, дальше продолжают цитату, позволяя процессу продолжаться еще несколько дней или даже недель после того, как избиратели уже проголосовали. Республиканцев это решение не остановит, и RNC продолжит бороться за то, чтобы выборы завершались именно в день выборов, как того хотят американцы. Конец цитаты. Почтовое голосование стало одной из главных целей критики со стороны консерваторов после недавних праймерис в Лос-Анджелесе, где член городского совета Нитья Раман, придерживающаяся левых взглядов, вышла в ноябрьские выборы мэра после почти недели подсчета поздно поступивших бюллетеней, лишив республиканца Спенсера Пратта возможности участвовать в гонке. Дело Верховного суда было связано с оспариванием закона штата Миссисипи, который предусматривает льготный период для получения почтовых бюллетеней после дня выборов. С решением
решением большинства не согласились. Судья Кларенс Томас, Сэмюэл Алито, Нил Горсач и Брэд Кавана. В своем резко критическом особом мнении Алито написал: «Это решение оставляет открытым и неразрешенным множество вопросов для избирательных органов штатов и судов. Более того, оно создает серьезный риск дальнейшего подрыва доверия общества к нашим выборам и системе самоуправления». Конец цитаты. До рассмотрения дела Верховным судом республиканская партия Миссисипи и РНС подали иск против штата, утверждая, что его закон нарушает федеральные нормы, принятые Конгрессом еще в 1845 году, которые установили вторник после первого понедельника ноября как официальный день выборов. В 1872 году Конгресс распространил это требование и на выборы в Конгресс. Апелляционный суд 5-го округа ранее вынес решение против Миссисипи, заявив, что федеральное законодательство имеет приоритет над законодательством штата и требует, чтобы все бюллетени были получены не позднее дня выборов. Пытаясь отменить решение 5-го окружного апелляционного суда, государственный секретарь Миссисипи Майкл Уотсон обратился в Верховный суд. По его словам, решение апелляционного суда противоречит, как он написал, тексту закона, расходится с прецедентами Верховного суда и, если останется в силе, будет иметь дестабилизирующие последствия по всей стране. Конец цитаты. Уотсон утверждал, что если бюллетень был заполнен не позднее дня выборов, он должен быть засчитан. Его позицию поддержали 19 преимущественно, естественно, демократических штатов и демократический округ Колумбия, добивающиеся отмены решения нижестоящего суда. РНС не согласился с этой позицией, указав, что принятие бюллетеней после дня выборов может задерживать объявление результатов на неделе. Цитирую, во многих штатах выборы невозможно совершить еще несколько недель после дня выборов, поскольку они продолжают получать бюллетени от избирателей. Спустя недели после того, как день выборов уже прошел, выборы в этих штатах все еще продолжаются, говорится в поданном комитетом меморандуме. В своих исполнительных указах президент Трамп призывал отказаться от голосования по почте, утверждая, что такая практика создает возможности для фальсификации выборов. Это то, что мы наблюдали в 2020 году. Демократы этим откровенно пользуются, фальсифицируя выборы. Верховный суд США подтвердил, что родившиеся на территории Соединенных Штатов люди имеют право на автоматическое получение гражданства этой страны. Отменить это право пытался президент Дональд Трамп, который одним из своих первых указов распорядился ограничить процедуру получения гражданства по рождению. Суд решил отменить указ Трампа, при этом против него выступили 6 судей, а за – 3. Указ Трампа об ограничении гражданства по рождению был издан в январе 2025 года, вскоре после инаугурации президента. Сразу после подписания указа несколько штатов и американских городов, где у власти, опять-таки, естественно, находится демократическая партия, подали иски, требуя отменить его. Вступление указа в силу пытались заблокировать 3 федеральных судьи, однако их постановление отменил Верховный суд США. В результате несколько процессов были объединены в одно дело, решение по которому и вынес Верховный суд во вторник. Принцип гражданства по праву рождения в юридической практике, его еще называют термином «jus soli», то есть дословно «право почвы», закреплен в первом предложении 14-й поправки к Конституции США. В нем, в частности, сказано: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и того штата, где они проживают». Конец цитаты. То есть это 14-я поправка, это конец 18 века. Сторонники жесткой миграционной политики утверждают, что из-за этого положения в страну массово прибывают нелегальные мигранты. У нас ситуация за более чем два столетия серьезно изменилась. Нелегальные мигранты прибывают, в том числе беременные женщины без необходимых документов пересекают американскую границу, чтобы родить ребенка на территории Соединенных Штатов Америки. 14-я поправка была принята в 1868 году. Простите, это конец, вот это вторая половина 19 века. После окончания гражданской войны. 13-я поправка отменила рабство в 1865 году, а 14-я поправка решала вопрос о гражданстве освобожденных бывших рабов, родившихся в Америке. С тех пор у нас ни рабство,
рабства нет, ни рабов нет. У нас абсолютно другая ситуация в стране после 1868 года. Сейчас на дворе 2026. Согласно указу Трампа под названием «О защите значения и ценности американского гражданства» на американский паспорт не могут претендовать те новорожденные, чья, как было записано, мать находилась в США незаконно, а отец не являлся гражданином США и не имел права на постоянное место жительства. Трамп установил, что право на гражданство больше не имеют и те, чья, как было сказано, мать находилась в США законно, но на временных основаниях. Свои действия президент объясняет конституционной формулировкой о том, что право на гражданство по рождению имеют только те, кто подчинен юрисдикции США. Детей нелегальных мигрантов он таковыми не считает. По данным исследовательского центра Pew Research, в 2016 году в США родилось около 250 тысяч детей нелегальных мигрантов, что на 36% меньше, чем в 2007 году. В 2022, а это последний год, на который имеются данные, в США проживали 1 200 000 человек, рожденных от людей, которые находились в стране незаконно. Но, как считает аналитический центр Migration Policy Institute, в случае отмены права на гражданство по рождению, к 2050 году число нелегалов в США вырастет до 16 миллионов человек. Сейчас их около 11 миллионов. При этом, как сказано в исследовании, к 2050 году в США будут находиться 4 700 000 человек, которые не имеют американского гражданства, но родились на территории страны. В том числе около миллиона из этих людей будут иметь двух родителей, которые сами родились в США, но не получили гражданство. В интервью телеканалу NBC Трамп говорил, что, по его мнению, дети незаконных мигрантов должны быть депортированы вместе со своими родителями, даже если они родились в США. Цитирую: «Я не хочу разрушать семьи», — сказал Трамп в декабре прошлого года. «Единственный способ не разрушать семьи — это высылать обратно всех». Конец цитаты. Инвестор Уоррен Баффет пока не будет носить регулярное пожертвование в благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс, выяснила Wall Street Journal. Баффет, по данным издания, решил дождаться результатов расследования связи основателя Microsoft с финансистом Джеффри Эпштейном и после этого решить, носить ли очередное пожертвование. Как правило, пишет Wall Street Journal, Баффет делал пожертвования в конце июня, начале июля. По данным источников Wall Street Journal, Баффет отложил принятие решения о пожертвовании фонду Гейтсов до Дня Благодарения, который отмечается, как вы знаете, в ноябре. График пожертвований в другие фонды, которые поддерживает Баффет, не поменялся. Баффет обязался делать пожизненное пожертвование фонд Билла и Мелинды Гейтс 20 лет назад. Инвестор жертвовал фонду часть акций своей компании Berkshire Hathaway. Стоимость ценных бумаг, которые он передал фонду Гейтсов за 20 лет, составляет около 48 миллиардов долларов. 95-летний Уоррен Баффет – один из самых известных инвесторов в мире, постоянный участник рейтингов богатейших бизнесменов. По версии СМИ, дружба Гейтса и Эпштейна была одной из причин развода основателя Microsoft с женой после 27 лет брака. В начале 2026 года Билл Гейтс извинился перед сотрудниками за связь с финансистом Джеффри Эпштейном, и основатель Microsoft признался немного позже, что у него были внебрачные связи, два романа с русскими женщинами, как он говорил. При этом Гейтс настаивал, что Эпштейн не знакомил его с этими женщинами. Бизнесмен также утверждал, что последний раз лично встречался с Эпштейном в 2014 году. Ну а финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен Джеффри Эпштейн получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и одалживал, что называется, их влиятельным людям. В августе 2019 года Эпштейн, по официальной версии, покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке. Преподавательница арабского языка в Портлендском университете штата Орегон Ясмин Хануш подала иск против вуза и его президента Энн Кад, требуя 7 миллионов долларов компенсации. Поводом стал скандал вокруг видеоролика, снятого в июне 2025 года на акции вне кампуса. На записи Ясмин Хануш произносит фразу «Я Хамас, мы все Хамас».
После распространения ролика университет отправил ее в административный отпуск и начал внутреннюю проверку. По утверждению Хануш, ее слова были саркастическим ответом на провокационный вопрос во время перепалки с произраильскими демонстрантами, а опубликованный в сети короткий фрагмент вырвал реплику из контекста. В иске говорится, что преподавательница выступала как частное лицо, находилась вне кампуса и не выражала реальной поддержки Хамасу. Президент Портлендского университета НКАД после появления ролика публично осудила высказывание, назвав его абсолютно неприемлемым, и заявила, что вуз выступает против антисемитизма, терроризма и ненависти. Хануш утверждает, что это заявление фактически связало ее с антисемитизмом и поддержкой терроризма, нанесло ущерб ее репутации и поставило под угрозу дальнейшую академическую карьеру. Согласно иску, внутренняя проверка университета позднее пришла к выводу, что Хануш не нарушила правил учебного заведения, однако сочли, что ее высказывание нанесло ущерб его репутации Портлендского университета. Хануш также утверждает, что последующее уведомление об увольнении в рамках сокращений было местью и дискриминацией по национальному происхождению и политической позиции. Университет заявил местным СМИ, что не комментирует текущие судебные разбирательства. Католическая архиепархия Сан-Франциско согласилась выплатить $395 миллионов, чтобы урегулировать более 500 исков, связанных с сексуальным насилием над детьми со стороны представителей духовенства. Компенсации получат около 530 пострадавших. Соглашение стало итогом трехлетнего процесса, начавшегося после того, как архиепархия объявила о банкротстве на фоне многочисленных судебных исков. Помимо денежных выплат, архиепархия обязалась провести масштабные реформы. В частности, она должна будет опубликовать список священнослужителей, обвиняемых в насилии, отказаться от соглашения о неразглашении с жертвами, а также обеспечить большую прозрачность при рассмотрении подобных случаев. Архиепископ Сальваторе Кардилеоне также направит каждому пострадавшему персональное письмо с извинениями. Распределением средств займется специальный фонд под контролем комитета, представляющего интересы пострадавших. При определении размеров компенсации будут учитывать обстоятельства каждого дела. Адвокаты жертв назвали соглашение важным шагом к признанию ответственности церкви, хотя подчеркнули, что никакие выплаты не способны компенсировать пережитую травму. Большинство исков касается событий, произошедших десятилетия назад. Их стало возможным подать после изменения законодательства Калифорнии, которое временно расширило сроки исковой давности для жертв сексуального насилия в детском возрасте. Соглашение еще должно быть утверждено судом по делам о банкротстве. Во время посадки в аэропорту Нью-Йорка пассажирский самолет Airbus A321 столкнулся с беспилотником. Об этом сообщается со ссылкой на приложение для прослушивания переговоров между авиадиспетчерами и пилотами. По данным сервиса, инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании JetBlue, следовавшим из Лас-Вегаса. Цитирую, «Мы столкнулись с дроном при развороте, он ударил нас прямо над кабиной пилотов», — сказал пилот. По информации журналистов, самолет посадили без проблем, пассажиры безопасно покинули судно, ну а Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование произошедшего. Платформа моментальных сообщений WhatsApp объявила о внедрении опции переписки без раскрытия своего номера телефона. Вместо этого адресат будет видеть ваше уникальное имя пользователя, которое надо будет зарегистрировать, или же при желании имя пользователя из так называемых сестринских платформ Facebook или Instagram. Сама функция будет запущена позднее в течение года, но зарезервировать имя пользователя можно уже сейчас. Цитирую, учитывая, что WhatsApp уже более 3 миллиардов человек, многие имена совпадают, и именно поэтому мы открываем регистрацию заранее, чтобы у каждого была возможность выбрать то имя пользователя, которое важно для него. Но если кто-то не может определиться, WhatsApp предлагает помощь в выборе имени с помощью генератора имен. Максимальное количество символов имени пользователя – 35. Создатели контента, малые предприятия и организации смогут сохранить для WhatsApp свое существующее имя пользователя из Instagram или Facebook, чтобы не допустить
допустить попыток выдать себя за них. Обычным пользователям WhatsApp, напротив, рекомендуют создавать уникальные имена пользователей, отличающиеся от их имен в других социальных сетях. По аналогии с электронной почтой, WhatsApp не будет предлагать пользователю имена других пользователей для общения, наподобие функции «Люди, которых вы можете знать» в Facebook. Чтобы связаться с первый раз, пользователю нужно будет точно знать псевдоним адресата. При желании можно будет усилить уровень своей приватности, установив 4-значный код. Тогда обратиться к такому пользователю сможет только человек, знающий и имя пользователя, и код. Следует отметить, что контакты, у которых уже есть номер телефона пользователя, будут продолжать видеть его как обычно, но на новых контактах будет видно только имя пользователя без указания номера телефона. Для регистрации имени пользователя следует зайти в настройки, затем учетная запись, имя пользователя. Функция будет запускаться постепенно в течение следующих месяцев по всему миру. Режиссер Уве Болл заявил, что его новый фильм под названием «Гражданин-линчеватель» появился в открытом доступе на платформе X после того, как режиссер не смог получить прокатные удостоверения в ряде европейских стран. Полную версию картины на своей странице уже опубликовал владелец платформы X Илон Маск, чья аудитория превышает 200 миллионов подписчиков. По словам Болла, прокат фильма был заблокирован в Германии и Великобритании. Сам режиссер говорит о запрете, однако фактически речь идет об отказе рейтинговых комитетов присвоить картине возрастной рейтинг, необходимый для кинотеатрального проката. Болл утверждает, что немецкая комиссия объяснила свое решение тем, что фильм, как сказано, подстрекает к насилию против мигрантов. Главную роль в фильме исполнил Арми Хаммер. По сюжету его герой – состоятельный бизнесмен, который тайно занимается расправами над мигрантами-преступниками и коррумпированными чиновниками по всей Европе. Сам Болл описывает картину как очень мрачное и жестокое кино, исследующее, как он отмечает, ландшафт современной Европы. Полноценных рецензий на «Гражданина-линчевателя» пока немного. Критики в основном проигнорировали премьеру, что соответствует репутации предыдущих работ Болла. Однако скандал вокруг отказа в прокате сделал фильм одной из самых обсуждаемых картин режиссера за последние годы. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
14: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. 5-летний морской слон по кличке Нил терроризирует города на юге Тасмании. Он ломает заборы, перекрывает дороги и повреждает автомобили. Несмотря на шалости Нила, местные жители обожают его. Единственный парень в Тасмании, который может остановить движение, игнорировать всех и при этом оставаться всеобщим любимцем, шутит в своих соцсетях сенатор от Тасмании Жаки Лэмби. У Нила даже есть фан-аккаунт в ТикТок, где 1,5 миллиона подписчиков. В сеть постоянно попадают ролики с 1000-килограммовым Нилом, на которых он решает прилечь на очередную машину или перегородить проезжую часть. Эти видео набирают по несколько сотен тысяч просмотров. Необычное поведение морского слона не связано с агрессией. Специалисты считают, что Нил просто пытается играть и отрабатывает навыки борьбы. Когда молодые морские слоны встречаются друг с другом, они устраивают шуточные поединки и готовятся к взрослой жизни. Но Нил один, поэтому ему приходится практиковаться на дорожных конусах, столбиках и заборах, объяснили морские экологи. При этом биологи отмечают, что Нил еще подросток и продолжит расти. Взрослые самцы морских слонов обычно весят более 2 тонн, а некоторые достигают и 3,5 тонн. Местные власти призывают жителей не подходить к Нилу ближе, чем на 20 метров, не снимать его вблизи, а также не трогать и не кормить животное. Тем не менее, Департамент охраны окружающей среды Тасмании выразил обеспокоенность из-за того, как люди начали себя вести с Нилом. В ведомстве заявили, что им известны случаи, когда животные окружали сотни людей, и они находились на слишком близком расстоянии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп отказался продлевать сделку с Мексикой и Канадой, которую раньше называл лучшей торговой сделкой в истории. Организованное Илоном Маском увольнение госслужащих обошлись бюджету в 11 миллиардов долларов. 8 штатов отказались участвовать в ярмарке, посвященной 250-летию США в Вашингтоне. Трамп за год заработал больше миллиарда долларов на криптовалюте. Теперь это основной бизнес его семьи. 3 июля в Нью-Йорке состоится церемония бракосочетания Тейлор Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 60%, 95% по Фаренгейту, 35% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
9: Борис Овезов,
8: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
9: Программа «Караван». Шляп себе.

0: коллекция программ.
1: Это телевидение, да?
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: А, как хорошо.
4: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких.
5: Ну, кому это нужно?
6: Михаилу Братславскому!
4: В программе «Эрудит».

Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Четверг на календаре. У нас предпраздничные дни. Настроение прекрасное. На улице очень жарко. Кто-то наверняка дома, кто-то возле океана, кто-то возле озера или бассейна. Неважно, где вы сейчас находитесь, у нас программа «Эрудит». И значит, я приготовил для вас интересные вопросы, целых 12 штук. И если у вас есть настроение, то я предлагаю добавить немножко адреналина в кровь, и вечер будет веселым. Сегодня, как и всегда, поддерживают меня некоторые компании, о которых я расскажу. При этом поздравляют всех вас с наступающими праздниками. 250 лет – это как 250 грамм в начале вечера, не дожидаясь общего застолья. Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, а также ближний Нью-Джерси и район Фараковый. Звоните, получите работу или же получите уход, где-то работник будет жить недалеко от вас. Приглашаем работников с сертификатами PCA-HHA. Если у вас нет сертификата, добро пожаловать, пройдите бесплатное обучение в агентство Welcome Care, получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. Более 20 лет в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Напомню, среди общеизвестных программ, программ для ветеранов, переживших Холокост, детей войны, где можно получить до 24 часов ухода в сутки, программ для людей пожилого возраста, которые не в состоянии себя обслуживать самостоятельно и должны находиться по состоянию здоровья в нёрсинг-хом, но хотели бы оставаться дома. Есть такая программа 12 плюс 12, и программа для тех, кому нужна кратковременная помощь. Те, кто перенесли инфаркт, инсульт, возможно, какие-то операции или попали в аварию, вам нужна помощь на ограниченное время. Такая программа тоже есть. Позвоните в агентство, и вам помогут. Особая отличительная черта агентства Welcome Care – это дети. Дети до 18 лет при наличии медикейта. Вы получите помощь до 24 часов дома. Ну и если ребенок аутист, ему необходима определенная помощь и поддержка. Сегодня есть целые серьезные программы по этому поводу. Свяжитесь с агентством, и вам подскажут и ответят на все вопросы. Но если ребенок отстает в развитии, то есть, допустим, не выговаривает какие-то буквы, это никакая не проблема. Многие из нас сталкивались в своем детстве с тем, что не выговаривали «Л» или «Л», или еще какую букву путали, шипящие, вот, или свистящие, пишутся с буквой «О». Вот, то здесь есть, в агентстве есть специалисты, которые помогут. Помогут и как массажисты, и как физиотерапевты, и как мануальщики, и как логопеды, и так далее. Все специалисты есть в агентстве. Позвоните. Еще раз телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Я бы также хотел отметить замечательного доктора, доктора Михаила Рисмана, специалиста по лечению болей. Доктор успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон офиса 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетнее испытание и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните, записывайтесь на прием 718-769-7191. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. Принимаются все основные страховки, а также 1199, а также Этна, а также, ну и другие страховки Fidelis.
Записывайте телефоны, не откладывайте. Звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-71-91. Друзья, мы сегодня получаем призы от компании «Дозор Цуви Сыновья». Напомню, что эта компания лучшая в нашем городе, поставляет только качественные ликероводочные напитки. Поздравляет всех вас с праздниками, которые вот наступают. По сути, наступили уже. Неоднократно шученная шутка по поводу того, что сделать еще на один выходной день больше можно, если начать выпивать на один день раньше, то есть с четверга, допустим, вот, а не с пятницы. Она может быть пошучена и сегодня, как бы к месту, но вы ее знаете. Поэтому я еще раз ее шутить не буду, а лишь скажу, что мы начинаем. Впереди у нас игра, игра, состоящая из 12 вопросов. Игра «Ветеран» эфиров на Дэвидзон Радио, игра «Эрудит». Это своего рода уникальная вещь, ничего подобного ни на какой другой радиостанции или в другом средстве массовой информации, ни в какой другой стране нет. Эта игра запатентована. Итак, друзья, мы начинаем. Внимание, регистрация.

0: вопросы и получать призы. В конце игры получать призы. Это бальзам Мустак, замечательный напиток, 45 градусов. Он содержит достаточно большое количество составляющих. Это 58 растительных компонентов, имеющих оздоровительные свойства. То есть напиток, в общем-то, еще и полезный, несмотря на то, что, как говорил один из моих армейских приятелей, Паша Шашарабан убьет. По шарабану бьет. 45 градусов. Черный бальзам, выполненный в традициях черных бальзамов. Очень вкусный. Можно добавлять в чай, в кофе. Можно так он использовать. Он такого ликерного сладенького вкуса. 718-303-7570. 718-303-7570. 718-303-7570. Сегодня, я понимаю, возможно, игроков будет не так, как в обычный наш будний или предвыходной день, поскольку, еще раз говорю, праздничные периоды, они всегда отличаются тем, что многие, наверное, кто-то уже, возможно, начал праздновать, кто-то по дороге праздновать, но я уверен, что свою команду мы сегодня все равно соберем. 718-303-7570. 718-303-7570. Заканчиваем регистрацию. Вот, и я хочу напомнить правила, очень коротко напомнить правила. С момента, когда я остановлю регистрацию, у нас будет с вами такая схема. Я диктую вопрос, далее предлагаю три варианта ответа. Вы выбираете тот ответ, который вы считаете правильным, и нажимаете соответствующую цифру на своем телефонном аппарате, цифру 1, 2 или 3, которая соответствует правильному ответу. Если вы выбрали правильный ответ, компьютер пропустит или переведет вас дальше. Если вы ответили неправильно, вы вылетаете из игры. Ну вот, собственно, пожалуй, и все. В игре у нас сегодня 85 игроков. 85 для такого праздничного времени вполне достаточно. Давайте же будем начинать. Внимание, первый вопрос. Сеанс какой игры проводил Штирлиц в кабачке «Элефант»? Гляделки, шахматы, шашки.
1: Введите свой ответ.
0: Введите свой ответ. Сеанс какой игры проводил Штирлиц? Гляделки, шахматы, шашки. Время закончилось. Вы меня удивили. Все три версии набрали голоса, что, в принципе, странно, действительно. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Проверим, работают
2: добрый
0: ли наши
2: день.
0: Линии.
2: Гляделки, я думаю, гляделки.
0: Вы помните, из какого фильма этот вопрос?
2: На мгновение весны.
0: 17 мгновений весны. И с кем он играл в гляделки?
2: Со своей супругой.
0: Я понял и понял идею. Значит, он с ней соревновался, кто дольше будет смотреть друг на друга. Правильно я вас понял, да? Нет, это ответ неправильный. Он не играл с женой в гляделки, он ее ждал. А когда он ее увидел, то, наверное, не мог оторвать глаз. Но играть он не играл с ней. Есть ли у вас какие-то другие варианты? Давайте-ка узнаем. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Я думал, что шахматы.
0: Шахматы – это правильный ответ. А с кем играл в шахматы, помните?
3: Нет.
0: Фрау Заурих ее звали. Ну, хорошо. Спасибо, спасибо. Да, правильный ответ – шахматы, конечно. Шашки тоже еще выбрали пару голосов. Но это были, на самом деле, шахматы. Если вы помните этот фильм, наша эмиграция, конечно, помнит этот фильм. Вот, он был легендарным абсолютно. Во второй серии есть сцена, где он играет в шахматы с фрау Заурих, эксцентричной, намного старшей его женщиной. В этот момент сериала тусовка с ней показана как его единственная социальная жизнь. Все остальное время он, как говорится, был на службе. Я буду играть защиту «Каракан». Помните? А вы какую будете играть защиту? Правильный ответ под номером 2. И мы переходим ко второму вопросу. Ну, про защиту, конечно, можно было бы и не вспомнить, но вот шахматы можно было бы,

0: конечно, вспомнить. Второй вопрос, внимание. Солнце встает на западе, на востоке, на юге.
1: Введите свой ответ.
0: Солнце встает на западе, на востоке, на юге. Быстрее, время заканчивается. У нас несколько игроков думают долго. Так, кое-кто остался за бортом игры. Кого мы спросим? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Мишенька, за всеми праздниками сразу.
0: Да уж, да уж.
2: И хотела сказать...
0: И вас, Ирочка.
2: Sunrise from East.
0: Не-не, давайте по-русски. По-русски.
2: О, Господи. Ну, на востоке, конечно.
0: На востоке. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Чтоб солнце зашло на востоке, по-моему, у Высоцкого есть песня. Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
3: Вот, Миша. Ну, вы уже сорвали реплику. Высоцкий хотел, чтобы она на западе сходила. Об границу толкали землю назад.
0: Мы землю, да. Ну, хорошо, Айртон, я к вам сейчас вопрос. Пожалуйста. А точно ли солнце восходит на востоке? Всходит. Восходит.
3: Совершенно нет, потому что летом оно ближе к югу смещается, в этом у нас юго-востока, а зимой, соответственно, в другую сторону.
0: Но то есть, если
3: восток
0: подняться...
3: Восток всегда присутствует.
0: Да-да. Если подняться на ядре, как это делал барон Мюнхгаузен, с хронометром, и проверить, где и как, с компасом подняться в данном случае, проверить, где и куда и откуда встает солнце, то вы правы абсолютно, это будет всегда восток, но вот это всегда будет смещаться в одну или в другую сторону. Восход солнца начинается на востоке, заходит оно в конце дня на западе. Но восток и запад это... Да, восток и запад это точки пересечения небесного экватора с горизонтом. Солнце восходит точно в них только в моменты равноденствия, то есть всего два раза в году. Вот точно-точно. А так, в принципе, на востоке, но чуть-чуть смещено, никогда в одном и том же месте оно не сходит. Спасибо,
3: на Айртон. Солнце не, Миша, на солнце нельзя смотреть глазами.
0: Ну да, только пальцами.
3: Не, я имею только... в виду... Через бинокль можно дважды посмотреть. Левым глазом и правым.
0: Да, потому что это как зрение, когда они, когда катаракту делают, два сразу не делают. Потому что если успел ослепнуть на один глаз, вторым глазом уже не смотри. Я понял.
3: Вот мы прорекламировали. Спасибо.
0: Да. Спасибо. Спасибо, Айртон. Приятные люди, которые вот с чувством юмора, я не устаю это говорить. Вот с такими общаться приятнее, потому что сам заряжаешься настроением. И наверное, каким-то образом еще можно поделиться. Знаете, есть те, с кем можно поделиться настроением, а есть те, которые вообще никогда настроением не делятся. Это неправильно, я считаю. Неправильно говорят. Итак, мы выяснили, что это Восток. Переходим к следующему вопросу. Третий вопрос, друзья. Посмотрим. Да-да-да-дам. Хорошо. Что перед игрой пьют бразильские футболисты? Здесь будьте внимательны. Водку, кофе, чай.
1: Введите свой ответ.
0: Водку, кофе или чай? Как вы думаете, что пьют бразильские футболисты? Ну, обидно сейчас, если вы кофе будете выбирать. Да. Не помогло. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Я думаю, что на востоке. Когда в Москве 15 часов, в Петропавловском-Камчатском, там полночь.
0: Всегда полночь, да. Спасибо. Хорошая шутка, тоже вспомнили. Итак, дорогие друзья, у нас тут. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Миша. Я где-то слыхал, что за питье чая... В Бразилии лишают гражданства. Значит, получается, что кофе пьют, конечно. Бразильский.
0: Я понял.
5: Пеле. Да, Пеле, да. Наверное. Спасибо.
0: Пеле. Да, Пеле. Пеле рекламировал кофе, там все лучшее, как это звучало, все лучшее в Бразилии называется Пелея, была банка кофе. Вот такая была реклама. Но нет, не кофе, друзья, дорогие друзья. И по поводу гражданства это была шутка. А бразильские футболисты, жители классической кофейной страны, пьют перед выходом на поле не кофе, а чай. Он улучшает настроение и делает человека более благодушным и миролюбивым. Вот. Ну, такая информация, даже я подсказал в течение, так сказать, решения ответа на этот вопрос. Я же подсказал, сказал, только не говорите, что кофе. Водку нельзя, не говорите, что кофе. Методом исключения надо было выбрать чай, но так сделали не все. Часть ответили кофе и вылетают из игры. Ну, то есть, вы можете дозваниваться в эфир 718-303-9090, я с радостью возьму ваш звонок. А пока мы переходим к следующему вопросу. Четвертый вопрос. Внимание. Периодичность биения сердца самого крупного голубого кита. Разумеется, в минуту, да? Не в час, не в год, не в месяц. В минуту. Его еще называют голубой кит или он синий кит. Это мы говорим об одном и том же млекопитающем. Периодичность биения сердца самого крупного голубого кита в минуту 120, 80-60. 9.
1: Введите свой ответ.
0: Да, этот вопрос очень простой. Так, пожалуйста, вас возьмем еще раз.
6: Ну, Миша, я тоже где-то слыхал, что как у всех голубых, у кита замедленное сердцебиение. Значит, я думал 20, но раз вы говорите 9, пусть будет 9. Спасибо.
0: Спасибо, Илья. Спасибо. Да, вы правы, 9, действительно. 120 – это, знаете, у кого? У ребенка внутриутробное сердцебиение в животе матери 120, возможно, при рождении. Конечно, у взрослого, вот, который по беговой, на беговой дорожке бежит в гору, и если ему меряют, то у него сердцебиение может доходить, пульс может доходить до 120 ударов. 80-60, наверное, это взрослый человек, который от покоя до волнения покажет такие цифры. А вот огромный китяра, у него 9 раз в минуту. Небольшой комментарий. Киты относятся к семейству китообразных, отряду водных млекопитающих. Они являются самыми крупными из всех живущих на земле животных. Давайте представим, что кит встал на хвост. Его голова будет на уровне 10 этажа многоэтажного дома. Длина синего или голубого кита составляет 33 метра длиннее самолета, если Боинга если рядом поставить. Не трамповского, конечно, вот, но в принципе. Вес 150 тонн. Чтобы уравновесить такого исполина на другую чашу весов, нужно было бы поставить 2000 человек или 40 автобусов. Синий кит – самое крупное млекопитающее на планете. Однако поистине гигантские размеры тела являются далеко не единственным рекордом этого огромного животного. Сердце у китов также имеет большие размеры. В среднем масса сердца достигает 600-700 килограмм. Действительно, да. Всем известны картинки с изображением китов, выбрасывающих высокие фонтаны. Оказывается, это не водяной столб, а струи сжатого воздуха, выталкивающие китом из носового прохода, из дыхла. Вот так называется этот проход. Но есть еще картинки, где в аорте кита, значит, человек, ну, ребенок ползает, да, в аорте, аорта самая широкая, значит, вена в человеческом теле. Но на самом деле это не так. Там вот эта вот аорта кита, она, наверное, толщиной в руку взрослого человека. Вот. И, конечно, ребенок там не поместится и на машине там кататься не будет. Вот. На машинке, на детской. А такие картинки есть. Хорошо, правильный ответ у нас был. У нас есть те, кто переходят к пятому вопросу, но мы с вами, дорогие друзья, 4 часа 32 минуты вынуждены прерваться на короткую новостную паузу. После новостей мы вернемся в игру, продолжим наше интеллектуальное путешествие.
7: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. В Испании мужчина нашел картину на улице и принял ее за хлам. Оказалось, она стоит 150 тысяч евро. Ему просто понравилась рамка, и он решил забрать ее домой. В Германии украли памятник Пушкину. От скульптуры осталась только опора и стальная конструкция. Евросоюз планирует ввести запрет на соцсети для детей. Урсула фон дер Ляйен может объявить об этом уже в этом сентябре. Первая ракетка мира Арина Соболенко просит снять запрет на собак на Уимблдоне. Она не хочет расставаться на время соревнований со своим питомцем спаниелем по кличке Эш.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Напомню, в эфире программа «Эрудит» с Михаилом Брославским. Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. Мы с вами стоим на пятом вопросе. Давайте-ка продолжим нашу игру. А вот вам вопрос от доктора Ирины Панковой, с которой я завтра встречаюсь в эфире «Дэвидсон Радио». Сколько весит зрачок? 0,5 граммов. 10 граммов ничего не весит.
1: Введите свой ответ.
0: Итак, вопрос от доктора Панковой, с которой завтра встречаюсь в эфире. Сколько весит зрачок? 0,5 граммов, 10 граммов ничего не весит. Вопрос, конечно, встречался уже в нашей игре. И ничего нового по этому поводу добавить нельзя, поскольку ничего нового по этому поводу не произошло. Ну, давайте спросим у вас. Здравствуйте, пожалуйста,
9: ничего
0: вам слово.
9: Ничего не весит. Ничего не весит.
0: Ничего не весит? А что вы скажете? Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Полграмма.
9: Ничего.
0: Тоже ничего.
9: Это отверстие.
0: Дырочка.
9: Дырочка.
0: Дырочка. Я понял. Дырочка от бублика. Спасибо вам за звоночек. Действительно, слушайте завтра программу с 4 до 5. Зрачок ничего не весит, это отверстие в радужной оболочке, так как это дырочка, через которую идет обмен внутриглазной жидкости между передней и задней камерой глаза. Передняя и задняя камера глаза. Вот так. Подробности все завтра. Правильный ответ под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Шестой вопрос. Академик Кузин в трехлетнем возрасте занимался шахматами и ушел из секции, потому что не хватало сил передвигать фигуры, не умел писать, не хватало времени на подготовку диссертации.
1: Введите свой ответ.
0: Академик Кузин в трехлетнем возрасте занимался шахматами и ушел из секции, потому что не хватало сил передвигать фигуры, не умел писать, не хватало времени на подготовку диссертации. Быстрее, быстрее, 3, 2, 1, ну что? Нет, у нас не все ответили на этот вопрос, кто-то вообще не успел ответить. Что вы скажете? Здравствуйте.
9: Не умел писать, по логике даже.
0: Конечно, по логике, а как же иначе? Верю в вашу логику. Спасибо. А что вы скажете? Здравствуйте.
10: В трехлетнем возрасте еще не умел писать.
0: Еще не умел, даже несмотря академиком-то Кузин стал потом, не в трехлетнем возрасте, правильно? Тогда он еще не умел. Родители поторопились отдать ребенка в секцию, а тренер сказал, что необходимо записывать партию. Е2 на Е4. А если ты не умеешь писать, то, соответственно, не можешь пока заниматься в секции. Шахмат. Правильный ответ под номером 2. Второй вопрос по поводу шахмат в игре в нашей. Переходим к седьмому вопросу, друзья мои дорогие. Внимание! Первыми пассажирами чего стали? Овца, утка и петух. Космического корабля, ну, одного из космических кораблей. Воздушного шара, автобуса.
1: Введите свой ответ.
0: Какую версию вы выберете? Напомню, овца, утка, петух. Космический корабль, воздушный шар, автобус. Ну, проверим вас. Здравствуйте.
9: Думаю, что утка. Она более спокойная, чем петух.
0: Не, утка, да, я не понял. Утка еще есть. Неважно. Овца, утка. Так на что, чего пассажирами они стали?
11: Вот этого голубого шара или что вы там объявляли?
0: Понял, хорошо. Вернемся к вам. Да, пожалуйста.
11: Миша, воздушный шар.
0: Воздушный шар, говорит Ирина. А что? Ну все, все согласны с Ириной и отменили дальнейшие свои выступления. Хорошо, воздушный шар – это правильный ответ. 19 сентября никаких ракет тогда еще не было, самолетов еще не было. 19 сентября 1783 года братья Жозуф и Этьен Монгольфье совершили запуск наполненного горячим дымом воздушного шара в Версале. И первыми пассажирами были не люди, а овца, утка и петух. Полет продолжался 8 минут, а уже через 2 месяца поднялись на шаре люди. Через 2 месяца, представляете? Правильный ответ у нас под номером 2. Как они его сажали? Как они за ним бежали? Кто сбрасывал мешки с песком? Петух, наверное. Правильный ответ под номером... Или утка, как сказала наша радиослушательница. Эрудированная. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Это будет у нас уже 8-й вопрос. Сок этого растения используется в медицине. Само растение используется для изготовления конфет и варенья. Что это за растение? Имбирь, алоэ, лимонник.
1: Введите свой ответ.
0: Сок этого растения используется в медицине. Само растение используется для изготовления конфет и варенья. А что это за растение? На самом деле, наверное, чуть ли не все сегодня можно использовать. И как варенье, и как печенье. Добавил сахара и большой, и полный вперед. Что вы скажете?
11: Имбирь.
0: Принято. Да, знаем такое растение. Пожалуйста, что вы скажете?
11: Я думаю, алоэ.
0: Алоэ и такое растение нам знакомо. А что вы скажете? Здравствуйте. Да? Пожалуйста, ну. Ладно, возьмем следующий звонок, говорите.
11: Миша, алоэ вера.
0: Алоэ вера, я знаю такое растение. Последний шанс.
12: Да, есть конфеты из алоэ, делают.
0: Ну, делают. Алоэ выбрано, правильно?
12: Да, ну сок-то все знают, что есть алоэ. А вот конфеты никто не ел. Ну, может, только Айртон ел.
0: А варенье? А варенье из алоэ? Хорошо. У алоэ есть серьезная проблема. Она касается того, что в самом растении, в этом соке есть горькая фракция. Поэтому вот алоэ как алоэ, оно не годится, оно должно быть определенным образом переработано. И вот то алоэ, которое мы имеем, допустим, в магазинах, особенно в китайских магазинах, алоэ розового цвета, зеленого цвета, желтого цвета с кусочками мякоти внутри, мне кажется, что это не настоящее алоэ. Просто называется алоэ, на самом деле фикция. Речь идет в данном случае о лимоннике. Вот лимонник. В полном смысле этого слова. В медицине применяется для усиления возбуждения в коре головного мозга, а также при лечении тропических язв, а в кулинарии из него делают джем, 1 килограмм пюре лимонника, 1,5 килограмма сахара, 0,5 стакана яблочного сока. Успели записать? Лимонник прогреть на пару, протереть через сито, добавить сахар, яблочный сок, варить, помешивая до образования корочки и, пожалуйста, себе в пищу. Правильный ответ под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Это, друзья, у нас уже 9-й вопрос. Вопрос такой. Сколько аров, не акров, а аров, 4 буквы, насчитывается в гектаре? 10, 100, 1000.
1: Введите свой ответ.
0: В вопросе есть подсказка. Сколько аров насчитывается в гектаре? 10, 100 или 1000? Ну. Это практически математика школьной программы. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
12: Ну, 100 получается тысяча, значит, 100 аров. Тут все понятно.
0: Принят ваш звоночек, ваш ответ, пожалуйста. Вам слово.
13: Миша, простите, Миша, ары — это 10 на 10 метров, это 1/100. Ну, а этим все сказано. В гектаре 10 тысяч квадратных метров. Ларе 100 квадратных метров. Значит, 100 штук на гектар. Спасибо.
0: Браво, Илья! Браво! Вот вы прямо у меня, как говорится, мой комментарий изо рта вытащили. Итак, в одном 1 гектар равен площади квадрата со стороной 100 метров. Наименование гекта, гектар, ар, гектар, образовано добавлением приставки гекто к наименованию единицы площади ар, равен 10 тысяч метров квадратных. Точно, как сказал Илья. Ар происходит от латинского ария, или же мы говорим это area, area площадь, равен площади квадрата со стороной в 10 метров, то есть 100 метров квадратных. Сотка, тот же ар, применяется обычно к дачным участкам, международного обозначения не имеет. Правильный ответ, вы молодцы, про ответ под номером 2. У нас команда пока еще движется. Пока движется к 12-му вопросу. Но у нас прямо сейчас время прерваться на рекламную паузу. Давайте прервемся. Сразу после рекламы мы продолжим наше интеллектуальное предпраздничное путешествие.
14: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Бресс и Залкин.
15: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
16: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
14: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин, более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
15: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
17: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
18: Дэвидсон амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
19: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
20: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
19: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. У нас тоже тут свой аттракцион. Вопросы достаточно простые. Вы прекрасным образом их решаете. Итак, 10-й вопрос. Внимание. Так, 1/3 этой страны отвоевана у моря. Какая это страна? Нидерланды, Израиль, Южная Америка.
1: Введите свой ответ.
0: Одна треть этой страны отвоевана у моря. Какая-то страна? Нидерланды, Израиль, Южная Америка. Кто подсказывать будет? 718-303-90-90. Как вы думаете? Звоните в студию. 718-303-90-90. Так, так, так. Хорошо. Ну, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
13: Миша, вся страна Израиль отвоевана у Арабского моря. А вообще-то по территории, конечно. Кстати, Голландии сейчас уже вроде как запрещено говорить. Надо говорить Нидерланды. Так что вы...
0: Да, ну я и сказал Нидерланды.
13: Не дай бог, вы скажете, да, вы сказали Нидерланды, а не Голландия, да, прошу прощения, да, Нидерланды. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо, спасибо, Илюшенька, спасибо, дорогой. Ну, шутка про Израиль была хорошей. Ну, отвоевана. Тут такое дело. Она была обещана, эта страна, еще изначально, поэтому взяли, что называется, свое. Да, давайте-ка еще кого-нибудь спросим. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Мишенька, я хотела вас спросить, а что это за страна Южная Америка? Я как-то такую страну не знаю. А то вы спросили про страну, а я такую не знаю.
0: Ну, я мог бы, Ирочка, в качестве неправильного ответа сказать яблоко.
2: Понятно.
0: Но это было бы совсем очевидно, но правда,
2: тогда
0: что яблоко такое свет.
2: Да, яблоко это был бы Нью-Йорк, отвоеванный.
0: Вот, какой-то намек, но в данном случае, видите, каждый же все равно что-то себе, так сказать, додумывает. Если было яблоко, вы бы решили, что я говорю о Нью-Йорке, который отвоеванный.
2: Конечно, большое яблоко.
0: Большое.
2: Наверное, Нидерланды.
0: Нидерланды, спасибо. Ира, ну а что вы нам пошутите? Здравствуйте.
21: Я серьезно скажу. Просто тут сам процесс интересен, как они эту воду откачивали. Я просто успел посмотреть за это время. Оказывается, там были какие-то ветряные мельницы, которые откачивали воду с помощью колеса и архимедового винта. Вот так вот.
0: Ух ты! Спасибо, спасибо. У меня этого как раз в комментарии нет, но я добавлю то, что у меня есть. Земля, отвоеванная у моря, составляет 1/3 Нидерландов. Заградительная дамба длиной 32,5 километров. Дамба соединила берега двух провинций – Северной Голландии и Фрисландии. Ну, а дальше ответ вы слышали. Какие-то колеса, чего-то куда-то ветряные мельницы откачивали. Ну, вот так. Кстати, есть и места, где пляжи красиво насыпали, да, пескоструйные машины забирали из глубин песок и напыляли его, создавая берега. Но об этом мы говорить не будем. Пальма – самая яркая картинка этого дела. Думаю, что вы видели эту картинку. Правильный ответ под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. Впереди у нас еще 2 вопроса, и время, пожалуй, у нас пока есть. Я бы сказал, у нас есть время даже на одну хорошую песню. Вот так вот. Итак, 11-й вопрос. Название города Ливерпуль. Ливерпуль буквально переводится с английского как что? Как живая изгородь, как мутная заводь, как объединение жителей.
22: Введите свой ответ.
0: Название города Ливерпуль буквально переводится с английского как живая изгородь, мутная заводь, объединение жителей. Да, вопрос этот несложный, я согласен с вами. Но мне интересен комментарий. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
21: Ну, если пошутить, то вам болельщики Ливерпуля не простят такое, так сказать, отношение к их городу. Поскольку мутная заводь, конечно, оно с клубом Ливерпуль никак не ассоциируется.
0: Ну да, хорошо. А 4 ливерпульца? Они как
13: простят?
0: Ну, я-то
13: прошу, да, вот и именно, я прошу прощения у сэров Пола и Ринго. Ну, по-моему, это, я даже считал, это типа грязная лужа даже. Мутная заводь – это более литературно. Спасибо.
0: Спасибо, Илья, спасибо. Ну, хорошо, третья шутка будет.
2: Миша, хватит шуток. Пул – это бассейн, так что что-то с водой связано.
0: Значит, с водой – это мутная заводь, я понял.
2: Да.
0: Спасибо. Мутная заводь. В 60-х годах в нем была самая высокая в Англии безработица среди молодежи. В 60-х. Мне кажется, они раньше же познакомились, ребята, ливерпульская четверка, да, они познакомились пораньше чуть-чуть. Не в 60-х они уже прославились, а в конце уже и помахали нам ручкой. Правильный ответ у нас под номером 2. Вы молодцы. И мы переходим к финальному вопросу нашей сегодняшней игры. А после 12-го вопроса у нас будет веселая песня, как я люблю, от Дмитрия Банникова, подарок. Вот, так что давайте сейчас по-быстрому ответим и сразу музыкальную паузу сделаем, как в настоящем телевизионной версии «Что, где, когда» у нас будет музыкальная пауза перед подведением итогов. В одном из классов еврейского университета в Иерусалиме стоит 12 компьютеров, которые называются в честь кого? В честь 12 колен Израилевых, в честь сборной Израиля по футболу, в честь 12 месяцев.
1: Введите свой ответ.
0: В одном из классов еврейского университета в Иерусалиме стоит 12 компьютеров, которые называются в честь 12 колен Израилевых, сборной Израиля по футболу, в честь 12 месяцев. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Думаю, 12 колен Израилевых.
0: 12 колен Израилевых. Все подсказывает, как будто бы это правильный ответ, да? И еврейский университет, и Иерусалим. Вот. А на самом деле, что же это? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Я думаю, в честь 12 подвигов Геракла. Но если серьезно, то в честь 12 месяцев. С января по декабрь. Я не знаю, как там, да, как у них там это называется, но мне кажется так. Спасибо.
0: Да, да, да, Аленушка вышла к Дедушке Морозу, и он говорит, как назовем? Он говорит, через 12 месяца назовем. А вы что скажете? Здравствуйте.
3: 12 месяцев, нет?
0: 12 месяцев? Нет, это вы меня спрашиваете?
3: Да, я.
0: Нет, тогда я вам отвечу, не 12 месяцев.
3: А 12, я думаю, 12 месяцев.
0: Да, хорошо, тогда вы не правы. Да-да. Правильный ответ у нас, друзья, под номером 1. 12 колен Израилевых. Вот, я чуть-чуть вас захотел запутать, ну, потому что пятница. Простите, потому что четверг, а пятница, это же у нас уже выходные, те, кто в четверг начнет праздновать. На всякий случай я напомню 12 колен. 12 имен. Рувим, Иуда, Леви, Иосиф, Вениамин, Дан, Симеон, Иссахар, Завулон, Гад, Асир, Нефалим. Ну, успели запомнить или записать, кто-то, возможно, знал и до того, до моего выступления с именами, кто не знал, теперь знаете, 12 колен Израилевых. Друзья мои дорогие, нам прерваться на музыкальную паузу, и в оставшееся там буквально время после музыкальной паузы я подведу итоги нашей сегодняшней программы. Оставайтесь с нами.

трезвый, вдруг захочешь ты летать, всех любить, как мать Тереза, деньги нищим подавать. Босиком пройдясь по лугу, ваш приятель скажет вдруг: что ж, Лаэрт, прости.

0: Дорогие друзья, на этом мы прощаемся. Победители сегодняшней игры, перезванивайте к нам на радио, наверное, с понедельника, уже не завтра, не сегодня, звонить туда не надо. С понедельника позвоните на радио, уточните свои номера телефонов для получения выигрыша. А я еще раз поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю вам хорошего настроения. Не пропустите завтрашнюю программу, мы все-таки выйдем в эфир. Поговорим о здоровье, поговорим и поздравим всех вас, поставим хорошую музыку. Будьте с нами, оставайтесь на хорошей волне. Спасибо Дмитрию Банникову и с праздниками его. Пока, пока, ваш Михаил Брославский.
1: Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке правозащитная организация и офис мэра Зорана Мамдани готовят совместный судебный иск против Министерства юстиции. Поводом стали заявления исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша о начале охоты на беременных женщин-негражданок. Бланш подтвердил, что правоохранительным органам дано указание блокировать въезд и жестко контролировать перемещение иностранок на поздних сроках беременности, чтобы не допустить автоматического получения их детьми граждан США по праву рождения. Нью-йоркские юристы указывают на абсолютную неконституционность этой инициативы. Журналисты также оперативно раскопали иронию судьбы. Собственный отец Трампа родился в Нью-Йорке у матери иммигрантки, которая прибыла в США, находясь на 6-м месяце беременности. Министерство здравоохранения и социальная администрация подтвердили, что во всех аккредитованных госпиталях страны запущена программа регистрации при рождении с выдачей юбилейных карт. С сегодняшнего дня родители новорожденных граждан прямо в палатах могут заполнить документы, чтобы ребенок получил уникальный документ с черным штампом Freedom 250. Эта инициатива полностью бесплатна для налогоплательщиков и направлена на укрепление патриотического духа. Минздрав отдельно предупреждает граждан о возможных мошеннических схемах. Никаких пошлин, доплат или онлайн-регистрации за эти карты государство не требует. Все оформляется исключительно через официальные медицинские каналы или лицензированных акушерок. Администрация мэра Зорана Мамдани вынуждена экстренно пересматривать социальные статьи расходов. Федеральное сокращение финансирования программы СНЭП означает, что городу придется изыскивать дополнительные средства из местного бюджета для компенсации дефицита продовольственной помощи малоимущим нью-йоркцам, что может привести к заморозке некоторых инфраструктурных проектов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп отказался продлевать сделку с Мексикой и Канадой, которую раньше называл лучшей торговой сделкой в истории. Организованное Илоном Маском увольнение госслужащих обошлись бюджету в 11 миллиардов долларов. 8 штатов отказались участвовать в ярмарке, посвященной 250-летию США в Вашингтоне. Трамп за год заработал больше миллиарда долларов на криптовалюте. Теперь это основной бизнес его семьи. 3 июля в Нью-Йорке состоится церемония бракосочетания Тейлор Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 60%, 95% по Фаренгейту, 35% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
4: Привет. Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
1: тараканы. Дэвидзон Радио.
2: Слушать подано.
3: Всем-всем доброго четверга. Всех поздравляю с наступающим праздником. 250 лет нашей стране, в которой мы живем, которую мы любим. И которую, вместе с которой мы празднуем мой день рождения. Поздравляю всех вас с этим замечательным праздником. Сразу оговорюсь, меня не будет в офисе завтра, послезавтра и воскресенье. Я вернусь в офис в понедельник. Вот, но я, как всегда, доступна. Кстати, кто не знает, меня зовут Карина Деваль. Я, как всегда, доступна по электронной почте karina.duval@gmail.com. Постарайтесь не названивать на телефон, все равно это сделать крайне трудно даже в обычные дни, а в праздничные дни, наверное, вообще будет невозможно. Может быть, я вообще даже оставлю в гостинице. Мы поедем в Вашингтон, Д.С. на 3 дня с семьей. Но я буду на связи, я всегда на связи по электронной почте. karina.duval@gmail.com. О чем я хочу рассказать вам? Я никогда даже не думала, что это большая проблема, но, видимо, это проблема. Проблема состоит в том, что у очень многих людей, у безумного количества просто людей, есть ошибки в документах, о которых они знают. Кто-то знает, кто-то не знает, кто-то не обращает внимания. Но даже те, кто знает, те все равно эти ошибки по какой-то непонятной мне причине не исправляют. То есть им так написали, так написала, ну, значит, так надо. Так не надо, так ни в коем случае не надо. Например, обратилась я, рассказывала, по-моему, эту страшную историю. Это был первый клиент с такой проблемой, и за ней пошли другие. Обратилась женщина из Грузии, сказала: «Кариночка, пожалуйста, сделайте мне доверенность для Грузии, на маму мне там надо дом ей подарить». Приходит ко мне с паспортом, а в паспорте в американском написано: «Место рождения Джорджия, USA». Вы разве родились в USA? Как-то сомнительно. Нет, говорит, мне так написали, им же виднее, им не виднее. Они везде, в любом учреждении, пусть даже в правительственном, пусть в government authority, неважно где, хоть в Белом доме, везде работают люди. Эти люди ошибаются, и надо проверять каждую бумажку, каждую запятую надо вычитывать. Если вы сами не можете прочитать, понять, ну покажите кому-то и получите консультацию, ну, в крайнем случае придите ко мне в офис на консультацию. Ну, я уверена, что мы все, кто тут попал в Америку, все, кто тут живет, у нас у всех, в общем-то, мозги работают в той или другой степени. Вот, раз мы смогли сюда переехать и тут встать на ноги, то прочитать и понять содержание документа мы точно можем, любой из вас. Потом обращается ко мне другая девушка. Она говорит: «Я родилась в Воронеже, мне нужно повторное свидетельство о рождении. Помогите мне его получить». Я говорю: «Конечно, пожалуйста, давайте мне ваш паспорт». Дает мне она тоже американский паспорт, где написано: «Место рождения Литва». Я говорю: «Постойте, как бы цены очень разные. Одно дело из России запросить документы, где у меня все поставлено на конвейер. Другое дело Литва, где штучные обращения и на порядок выше цены». Я говорю: «Вы где родились? Откуда вам документ запрашивают?» Она говорит: «Из Воронежа». А говорю: «Почему тогда в паспорте Литва? А мне так написали. А почему вам так написали?» А я не знаю, но я никогда не задумывалась. Ну, камон, я говорю, ну, хорошо, пришлите, покажите ваш naturalization сертификат. А она присылает, там место рождения вообще не указано, написано former citizenship, литовская. А вот, то есть это вот ошибки, которые надо исправлять, но вот мы помогаем эти ошибки людям исправить. А другая дама ко мне пришла, ей еще похлеще сделали ошибку. Ей сделали ошибку 30 лет назад, она уже очень давно живет в Америке. 30 лет назад ей сделали ошибку иммиграционной власти и написали, что она родилась в 79 году, хотя на самом деле она родилась в 72. Ну, вы же видите, ошибка. Подойдите сразу, даже не отходите. Вот вам дали паспорт или какой-то документ подписать. Вот, не берите, скажите, здесь ошибка, исправьте, подайте на correction заявление. Но в крайнем случае обратитесь на консультацию к специалисту, если вы сами не сориентировались. А вот, например, моему сыну, когда он учился, старшему сыну Максиму, когда он учился в Нидерландах, и ему на время учебы давали временный вид на жительство, временный, который, в общем-то, не имеет никакого практического значения, он полгода отучился, и вид на жительство закончился. Но ему там допустили ошибку. И они ему написали место рождения Санкт-Петербург, USA. Это у них такое видно везде. Я удивляюсь, люди как будто бы вот из одной песочницы. Разные страны, разные культуры, а ошибки одни и те же. Россия, Украина, Нидерланды, Америка, неважно. Одни и те же ошибки. Вот, так он отказался этот документ получать. Говорит, я вас его не буду получать, я не родился в США. Я родился в Санкт-Петербург, Россия, исправляйте. Они говорят, да мальчик, какая тебе разница? Какая тебе разница? Ты сюда приехал, ты отсюда уедешь. Это не имеет значения. Он говорит, это имеет значение. Он даже со мной не советовался. То есть он настолько был, понимал, осознавал, что это проблема, которую нельзя оставлять. А вот, что он настоял, они сказали, ну хорошо, тогда ты будешь ждать. Это займет там 3 или 4 недели дополнительно, потому что это не делается на коленке, но не хочешь получать, значит жди. Многие люди рассуждают, что ну, мне срочно уже возьму как есть. Ни в коем случае лучше потерять время, чем получить неправильный документ. И вот эта вот дама, которая родилась в 72 году, она вместо того, чтобы сказать, что я родилась в 72 году, а тут у вас написано 79, исправьте. Она говорит, а что, очень даже хорошо. Вот, и замуж вышла за человека в свидетельстве о браке, у нее в последующем было написано год рождения. И родила она, то есть, ну, сейчас она прослушала на моей передаче, пришла, прочитала там мои посты в Фейсбуке, и приходит в панике, а что ж теперь делать? Ну, что делать? Ну, это проблема. Решайте проблемы сами. То есть не может такого, что эта проблема никогда не вылезет. Она вылезет обязательно. И если вас принесет, то ваших детей точно это коснется. И потом ребенок, ваш сын или дочь, будет биться головой об стену и не будет знать, где искать доказательства и как вообще доказать родственную связь. Потому что у него не будет никакой даже связки. Вчера, например, мой сын Максим ездил в Трентон для свидетельства о рождении. Свидетельства о браке, прошу прощения. Вот, нам нужно там для дел наследственных в России, нам нужно доказать, что она там меняла фамилию. Вот, с фамилиями там все хорошо, все то есть четко прослеживается. А с именем она немножко решила упростить свою жизнь или упростить жизнь тех американцев, с которыми она общается. Надо думать о себе прежде всего, а не о том, что как американцы будут читать имя Екатерина. Ну, как-нибудь прочитают. А если вы хотите назвать себя Катя, то меняйте имя официально. Потому что для... С формальной точки зрения, с юридической точки зрения, это два совершенно разных имени и фактически два разных человека. Вот. И сертификата браки не выдали. То есть брак был зарегистрирован в Берген-Каунти. Берген-Каунти сказал, брак зарегистрирован настолько давно, что мы все архивы передали уже в Трентон. А Трентон сказал, что мы не можем выдать свидетельство о браке, потому что имя не бьется. Вы определитесь, Екатерина или Кейт. Вот. Поэтому следите за своими документами, исправляйте всевозможные разночтения. Делайте это сами, не оставляйте головную боль своим детям, потому что детям придется потом когда-нибудь вступать в наследство после всех нас и тратить $1000 на то, чтобы суд установил наличие ошибки и ее исправил. Очень часто я вижу ошибки в завещаниях, ну вот просто сплошь и рядом. Родная мама делает родной дочери завещание, пишет год рождения 83 вместо 82. Все, нотариус это завещание.

90-е годы, это такие времена, когда верили еще в магов, волшебников, там, в Кашпировского верили, там, в Чумака, ну, во всех этих экстрасенсов. И в Питере был свой местный экстрасенс местного разлива. Я уже не помню, как его звали, он не был таким популярным, таким известным, но в определенных кругах его знали. И он проводил там в концертных залах встречи со своими почитателями и, соответственно, там, лечил от всех недугов и излечил там какую-то женщину. Излечил женщину, спустя, и эта женщина, преисполненная чувством благодарности, написала на него завещание. Написала на него завещание и вскоре умерла, потому что, видимо, лечение не оказалось настолько эффективным. Вот. И он пошел уступать в наследство, а его сценический псевдоним очень серьезно отличался от его имени. И этот сценический псевдоним, он ничем не подтверждался, просто человек решил себя называть там, допустим, Оскар Уайльд. А вот никакой связи с его реальным именем не было у этого сценического псевдонима. И он потом пришел в суд и доказывал, что он это он. А здесь это просто, ну, там это понятно, но ты артист, это единичный случай. А вот я все-таки считаю, в какой-то степени это актерской профессии, вот эти вот все выступления экстрасенсов на публике, это все-таки больше относится к театру, чем к медицине. А вот, но все-таки это принято в актерской среде, там называть себя как-то. И то, да, есть простой путь. Есть простой, короткий путь – легально изменить себе имя. Не надо упрощать его просто потому, что вам захотелось его упростить. Кстати, телефон прямого эфира, никто не звонит, наверное, потому что я не объявила номер 718-303-9090. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы и будем на них отвечать. 718-303-9090. Наш эфир сегодня закончится в 5 часов 35 минут. У вас еще есть целых 15 минут задать свой вопрос. Здесь же в Америке люди меняют свои имена, фамилии, часто без каких-либо законных оснований и вообще без оснований. И если в России, допустим, в Украине с большой степенью вероятности вас просто тормознут, если вы себя захотите, допустим, вместо Катерина называть Кейт, то у вас это не пройдет. Он скажет, покажите паспорт, и на этом все закончится. А здесь это проходит, потому что никто очень внимательно не вчитывается и не всматривается в документы пока, ну, до определенного момента. И поэтому есть огромное количество людей с огромным количеством проблем и пробелов в их биографии. Например, вот сейчас у меня есть несколько дел подтверждения гражданства, российского. Подтверждение российского гражданства требуется тогда, когда все паспорта просрочены. Это первый вариант. И второй вариант, когда паспорта не просрочены, но выданы на девичью фамилию. Допустим, у вас русский паспорт на фамилию Иванова, а здесь вы вышли замуж один раз, второй раз, третий, три раза поменяли фамилию. На американский паспорт у вас там на американскую фамилию. И теперь с недавнего времени с разными фамилиями есть очень большой риск не выехать из России. Причем фокус заключается в том, что в Россию вас впустят. То есть когда вы приезжаете в страну, никто не задаст вам никаких вопросов, никто вам не скажет слово поперек, вы имеете полное право въехать, право это гарантировано Российской Конституцией, гражданин Российской Федерации может беспрепятственно возвращаться домой. Но этому гражданину никто не гарантировал, ни Конституция, ни какой-либо другой акт законодательный, никакой чиновник, никто ему не гарантировал, что он сможет потом выехать из России. А получается ситуация такая, что человек с девичьей фамилией предъявляет паспорт с девичьей фамилией и говорит, вот, пожалуйста,

0: еду в Россию. Ему говорят, пожалуйста, добро пожаловать, спасибо, мы очень вас ждали. А потом, когда приходит время выезжать, ему говорят, пожалуйста, покажите посадочный талон у вас на или на американскую, у вас паспорт российский, и вы на другую фамилию. Ну, и вам говорят, вы знаете, ваш паспорт недействителен, вы не сможете сегодня улететь. Пожалуйста, оставайтесь. И очень многие люди с этим столкнулись, и очень многие люди боятся поехать уже, естественно, имея разные фамилии. А вот они обращаются в консульство, говорят, поменяйте нам паспорт на новую фамилию. А новое консульство говорит, вы не сделали это в течение 60 дней с момента вашего изменения, и поэтому теперь вам нужно проходить процедуру подтверждения гражданства. И вот эту самую процедуру многие обращаются в наш офис для того, чтобы мы помогли эту процедуру пройти. И получается, что не все могут даже доказать свои изменения. Например, человек вступил в брак в Неваде. Очень популярное место браков, как вы знаете. Но в Неваде, как и в большинстве других штатов, Соединенных Штатов, не указывается, что человек поменял фамилию. А если это фамилия, которую он просто взял и стал себе называть новой фамилией, если эта фамилия актуальная, то есть если эта фамилия, человек пользуется этой фамилией до сегодняшнего дня, то алгоритм очень простой и понятный. Вам надо в судебном порядке здесь через гражданский суд пройти процедуру перемены имени, либо если вы еще не получили гражданство американское, то через окружной суд при получении гражданства. Ну, есть разные варианты поменять фамилию. Но что делать, если эта фамилия уже перестала быть актуальной, если вы с этим мужем давным-давно развелись, и теперь вам надо... Вы уже вступили в брак со следующим мужем, и ваша фамилия сейчас уже не та. И вам надо вот эту вот связь доказать между девичьей фамилией и нынешней фамилией. А невадский брак, невадское свидетельство о браке не подтверждает эту связь. Вот что делать. И таких ситуаций огромное количество, великое множество. Поэтому если у вас есть какие-то разночтения в документах, то не ждите, пока вам надо будет срочно куда-то лететь, потом вам это все будет надо будет срочно исправлять, непонятно как, а заранее побеспокойтесь, заранее можете прийти на консультацию. Многие люди пытаются звонить мне в офис, и вот мне только спросить, но поймите, вас очень много. И это не только Нью-Йорк, это не только Штаты. И это даже не только вся Америка. Сегодня мне написала девушка, которая проживает в Италии. У нее такая же проблема приблизительно. Вот. И смотрят, и бюро смотрят далеко за пределами Америки, и дается на радио, на своих, на компьютере, на своих смартфонах слушают люди. А у меня очень много обращений, особенно вот люди в России, многие слушают вот по Италии, как бы это первый человек, а вот в России очень много людей слушают Дэвидсон радио, она там популярна в определенных кругах. И бюро с Денисом Чередовым смотрят просто огромно, и поэтому люди обращаются отовсюду. И когда у меня 300 звонков в день, и люди обижаются, говорят, ну мне же только спросить, я только хотел узнать. К сожалению, сейчас я пытаюсь расширить, конечно, штат. У меня есть помощница прекрасная, на которую я иногда перевожу звонки. Но, тем не менее, хорошо, это уже такая уже достаточно большая корпорация получается с большим количеством работы, с большими объемами, с большим количеством клиентов, и поэтому пишите по электронной почте, записывайтесь на прием, назначайте время. Но не срабатывает ситуация, когда вы можете позвонить 3 часа ночи, спросить, а что мне делать, если у меня в американском такая фамилия, а в русском такая. А я хочу сейчас подать уведомление о двойном наличии второго гражданства. Вот как мне быть? Ну, Карин, ну что вам стоит ответить, как мне быть? Это же короткий вопрос. Но это стоит моего времени, это стоит моих знаний, бессонных ночей, рабочих дней, которые начинаются в 7 утра и заканчиваются, когда уже последний клиент выходит. Поэтому нету бесплатных консультаций, но они по-прежнему есть на прямом эфире Дэвидсон Радио, куда вы почему-то стесняетесь звонить 718-303-9090 каждый четверг в 5 часов вечера с копейками, и заканчивается эфир в 5.30 с копейками, вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы. Также вопросы можно бесплатно задать бюро к Денису Чередову, но в бюро там все-таки есть редакция, там нет прямых эфиров, и редакторы отбирают самые интересные вопросы и задают их уже в рамках передачи, то есть вероятность там не очень высокая, что выпадет именно ваш вопрос. Но Дэвидсон Радио, куда вы можете дозвониться в прямом эфире в режиме реального времени, то есть если бы я на ваш вопрос ответила. Пользуйтесь такой возможностью, пока здесь тоже не изменилась структура, а поговаривают о том, что тоже будут редакторы, и потом задавать в эфире. Поэтому пока нету такого фильтра, пока любой может дозвониться в прямой эфир, любой, и получить профессиональный ответ на большинство вопросов. И, как всегда, я скажу пару слов о наследственных делах. Ну, все, наверное, уже знают, что мы их ведем. Что хочу сказать. Новое заведение вот как-то не сталкивалось с обсуждением, но понимаю, что надо это тоже озвучить, потому что есть люди, которые не понимают, что такое вступить в наследство, и не понимают разницу между вступлением в наследство и получением документа о собственности. Полтора года назад ко мне обратился мужчина, у него умерла сестра в Киеве, и он пришел, сказал: «Карина, хочу вот вступить в наследство». Естественно, он подписал все документы, заявление на вступление в наследство, доверенность на то, чтобы мы вели все его наследственные дела. Вот. И когда пришло время получать свидетельство о праве на наследство, когда сделали оценку этой недвижимости, которая осталась ему в Киеве, налоговые нерезиденты – это те, кто живут за пределами Украины, более 183 дней в году. Но с украинским паспортом иногда есть возможность доказать, что за границей временно. А если у вас там, допустим, только американский паспорт, то это бесспорно, вы только налоговые нерезиденты. Налоговые нерезиденты, они платят то ли 23, то ли 24% на налога на вступление в наследство. А там ему осталось 3 квартиры. Каждая квартира там по 70 тысяч, по 80, по 100 вот, долларов. И когда он увидел эти оценки, ему поплохело, он сказал: не хочу я заниматься этим наследственным делом, не хочу за это платить. Пожалуйста, остановите процесс, я дальше не хочу его продолжать. Нельзя остановить процесс вступления в наследство. Вы в него отказаться от наследства можно в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. 6 месяцев дается для того, чтобы вступить. Вы, допустим, подали в первые 2 месяца, потом вы подумали, прикинули: нет, не хочу. Не хочу платить налоги, не хочу иметь недвижимость в Киеве. Разберемся как-нибудь без этого. У вас есть срок до 6 месяцев со дня смерти наследодателя, не с того момента, когда вы подали заявление о наследстве смерти, чтобы вы отказались. Вы стали собственником. Даже если у вас нет об этом документа, вы все равно отвечаете за это имущество. вы отвечаете за коммунальные услуги, за налоги, которые вам прилетают, налоги на имущество, за ущерб, причиненный соседям. Трубу сорвало, вы затопили соседей. Вы не можете сказать, а у меня нет свидетельства о праве на собственность, я ни за что не отвечаю. Вы отвечаете. Ну вот, к сожалению, так. Поэтому взвешивайте свои силы, хотите ли вы такое счастье в виде зарубежной недвижимости или не хотите. И потому что потом это уже non-reversible, вы уже ничего не сможете поменять, вы уже не сможете и отказаться от наследства ни в принципе, ни в чью-либо пользу. Все, что вы сможете сделать, это получить свидетельство о праве на наследство, заплатив в Украине, если в Украине имущество, то заплатив налоги. Потом вы сможете это имущество продать или подарить. Но отказаться не можете. В России немножко все проще, и там нет таких бешеных налогов, поэтому в России нет причин не вступать в наследство. Время наше подходит к концу, у нас осталась 1 минута до конца прямого эфира. Я вас всех поздравляю с наступающим днем рождения нашей страны. Хорошо вам всем погулять, хорошо вам, много вам впечатлений хороших, ярких, красивых. И мы с вами услышимся и увидимся через неделю. Для тех, кто хочет меня увидеть лично, прием по предварительной записи 14.00 Avenue Z, офис 502, это в Бруклине, Бруклин, Нью-Йорк. Запись на прием по электронной почте karina.duval, 2 буквы L, не забывайте, @gmail.com. На этом я с вами прощаюсь, всего доброго и до новых встреч.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Я госпожа Еля, и уже много лет я рядом с вами на волнах этого радио. Сегодня я хочу рассказать вам об особом времени, которое совсем скоро наступит. О празднике Ивана Купалы. Это единственная ночь в году, когда силы природы открываются особым образом и позволяют сделать то, что в обычное время требует гораздо больших усилий. Но об этом чуть позже. А сначала отвечу на ваши письма. Если у вас есть проблемы, порча с глаз, депрессия, неудачи в личной жизни или бизнесе, звоните прямо сейчас по номеру 718-934-4795. Читаю письма, которые приходят ко мне на электронную почту. Пишет женщина из Бруклина. Госпожа Еля, мне 38 лет. У меня хорошая работа, друзья, я слежу за собой. Но личная жизнь не складывается уже много лет. Отношения начинаются и обрываются. Мужчины уходят без объяснений. Подруги говорят, что на мне венец безбрачия. Я раньше не верила в это, но сейчас уже не знаю, что думать. Дорогая, то, что вы описываете, это очень знакомая картина. Когда все есть, а главного нет. Когда отношения обрываются снова и снова в одном и том же месте. Это не случайность и не ваш характер. Венец безбрачия – это реальный энергетический блок, который закрывает человека от любви и семьи. Он может быть наведен намеренно или передаться по роду, и он снимается. Хочу напомнить, я не связана с черной магией. Вся моя помощь основана на силе молитвы. Если я берусь помогать, я помогаю обязательно. И вот что важно. Уже совсем скоро праразднник Ивана Купалы с 6 на 7 июля. Это особое время, когда венец безбрачия снимается с наибольшей силой. Именно в эту ночь энергия такова, что то, на что обычно уходят месяцы, происходит глубоко и чисто. Ко мне записываются на эту ночь за год вперед, и это не случайно. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас по номеру 718-934-4795. Дорогие друзья, хочу рассказать подробнее о празднике Ивана Купалы, потому что многие слышали это название, но не знают, что за ним стоит. Иван Купала – это древний праздник, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля. Это единственное время в году, когда природа открывает особые врата. В эту ночь снимаются магические воздействия. действия, которые годами держали человека в петле неудач, исполняются желания, которые давно просятся в жизнь, и особенно снимается венец безбрачия. Я провожу в эту ночь особое гадание и работу с каждым клиентом индивидуально. Записывайтесь на это магическое время заранее. Звоните по номеру 718-934-4795. Следующее письмо. Госпожа Еля, мне уже за 40. Была замужем, развелась 10 лет назад. С тех пор одна. Я уже смирилась, но на душе пусто. Дочь выросла, живет своей жизнью. Я не понимаю, есть ли у меня еще шанс на семью и на счастье. Дорогая моя, шанс есть всегда, пока человек жив и пока он хочет. Смирение – это не приговор, это просто усталость. И я это понимаю. Но усталость можно снять, а путь открыть. Мое предсказание поможет вам разобраться, что стоит за этим одиночеством. Может быть, это энергетический блок. Может быть, программа, которая досталась по роду. А может быть, нужный человек уже рядом, но что-то не дает вам встретиться по-настоящему. Приходите ко мне на консультацию. Праздник Ивана Купалы – прекрасный момент, чтобы начать все заново. Звоните по номеру 718-934-4795. И еще одно письмо. Госпожа Еля, у меня есть одно большое желание, о котором я мечтаю уже много лет. Я делаю все возможное, но оно никак не сбывается. Такое ощущение, что я хожу по кругу. Можете ли вы помочь? Дорогая, когда человек идет к своей мечте, делает все правильно, а результата нет. Это говорит об одном. Что-то блокирует путь. Это может быть негативная энергия, чужая зависть или внешнее воздействие. И именно в ночь Ивана Купалы такие блоки убираются особенно эффективно. Это время силы, время очищения и исполнения желаний. Записывайтесь на это магическое время заранее. Звоните прямо сейчас по номеру 718-934-4795. Дорогие мои, праздник Ивана Купалы – это подарок, который природа дает нам раз в году. Не упустите этот момент. Записывайтесь заранее, с 6 на 7 июля. Я жду вас. Звоните по номеру 718-934-4795. Подписывайтесь на мой Инстаграм и Фейсбук «Ясновидящая госпожа Еля». Да хранит вас Всевышний. Всего вам доброго. До новых встреч.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Бруклине и в Квинсе выстроились очереди за бесплатными насадками и распылителями на гидранты. Пожарные строго следят, чтобы устройства устанавливались только на второстепенных, непроезжих улицах ради безопасности детей. Офис мэра Зорана Мамдани раскрыл некоторые детали его завтрашнего большого обращения к нации. Мэр намерен подчеркнуть, что Нью-Йорк останется городом-убежищем и символическими воротами свободы, несмотря на любые попытки Вашингтона ограничить права иммигрантов и отменить гражданство по праву рождения. На улицах города фиксируются первые курьезы, связанные с жарой. В Астории, это Квинс, у пожарной части 312 возникла словесная перепалка. Местный житель попытался получить сразу три насадки на гидранты, отказавшись заполнять обязательную форму с адресом установки. Пожарный департамент напоминает, бесконтрольное открытие гидрантов карается крупным штрафом, устройства выдаются строго по одному в руки на конкретный уличный объект.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Добрый вечер всем, кто только-только присоединяется к нашему эфиру. Это YouTube-канал «Живой гвоздь», и у нас в эфире программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: А, Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Я готов задать первый вопрос. Сколько таблеток выпил Сергей Александрович Бунтман за тот час, пока сборная Англии проигрывала Демократической Республике Конго со счетом 0-1?
0: Вот, я думаю, что это был напряженный момент, и наверняка он стоил немало нервных клеток Сергею Александровичу. А что, там проиграли? Прям серьезно?
1: Нет, но в результате англичане выиграли. То есть, называется,
0: тогда все хорошо, можно не беспокоиться за здоровье Сергея Александровича.
1: Так нет, я же не за здоровье, я про таблетки валидола. Потому что пытались, и все никак. И, наконец, волшебник Кейн сделал 2 гола, и, в общем, как-то жизнь наладилась.
0: Друзья, напишите в чате, за кого вы сегодня болели. Я видела в предыдущих трансляциях, что вы смотрели футбол, что вы пришли в эфир вот так, ну, как бы вот на пол глаза посмотреть, а на самом-то деле вся ваша душа принадлежит футбольным соревнованиям. Напишите, разочарованы вы сегодняшним матчем или не разочарованы, как вам понравилось, не понравилось. Простите, конечно, мне даже неловко после такого начала переходить к вот этим всем банальностям, но у нас тут как бы бензин, вот это вот все, топливо, все дела. По данным Росстата, цены за неделю на бензин поднялись на 1,6% за неделю. Вот это вот все. Можно мы с футбола, да, вот туда?
1: Ну, с одной стороны, это лучше, чем за предыдущую неделю, потому что на предыдущей неделе цены выросли на 3%. Вот, 1,6% почти в 2 раза меньше. С другой стороны, цены продолжают стремительно расти. И, в общем, похоже, что все больше регионов занимаются тем, что административно ограничивают отпуск бензина. Ну, то есть всевозможными мерами, бензина можно купить все меньше, ну, то есть административными методами ограничивается спрос. Но, естественно, когда спрос ограничивается, то и цены растут медленнее. Вот. Что происходит с количеством бензина, мы, конечно, не знаем. Узнаем мы об этом деле ближе там, к 20 числам июля, когда Росстат нам даст сводку о промышленном производстве. Вот. Но единственное, что мы можем сказать, да, что... Вот Путин проговорился, что запасы бензина 1 700 000 тонн, ну а где-то года полтора назад они были 2 миллиона тонн. Ну, вот мы понимаем, что за 18 месяцев, мы не знаем в какой именно момент времени, но запасы бензина в России сократились на 15%. Ну это вот такой вот, что называется, совокупный накопленный результат ударов украинских ракет и дронов.
0: А вот эти искусственные ограничения по спросу на бензин, про которые вы говорите, разве они эффективны? У меня ощущение, что из-за того, что ограничивают в том числе количество бензина, которое отпускается в одни руки, и создается этот ажиотаж, создаются огромные очереди на заправках, какие-то заправки закрываются. Ну, то есть как будто бы, если бы не было этого искусственного регулирования, ситуация была бы поспокойнее.
1: У меня на эту тему был разговор недавно такой с одним очень... В прошлом известным нефтяником крупным мы обсуждали, что же делать, вот как, что должно было бы делать правительство. Ну, естественно, вот моя позиция, она близка была к вашей. То есть я сказал, если там правительство хочет, чтобы везде был бензин и не было очередей, нужно просто отпустить цены. Потому что любые способы административного контроля, ограничения, они только разогревают ажиотаж. Спрос, они, конечно, немножко давят, это правда. Потому что если вы приезжаете на колонку 20 литров в один бензобак или 30 литров в один бензобак, а очередь часа на 1,5-2, ну, не все готовы это стоять. Да? Ну, в конце концов, слушайте, залили вы себе эти 20-30 литров, и понимаете, что там на какое-то время вам хватит. Ну, то есть, если у вас там работа не связана с такими поездками на несколько сотен километров, то, в принципе, там, ездить по городу на какое-то время вам хватит. Ну, можно в очереди не стоять. Потому что каким-то образом, насколько мы, конечно, измерить не можем. Вот. Но в ответ на это нефтяник мне сказал так прямо, ну, вот все вы такие либералы, вам лишь бы что-нибудь освободить или что-нибудь отпустить. Он говорит, если бы я был начальником, то я бы дал приказ всем нефтеперерабатывающим заводам гнать прямогонный бензин выработка которого может резко подняться там, на нафту. И ее свинцовыми преддобавками догонять, там, ну, если до 95-го, то до 94-го. Но хрен с ним, что там катализаторы полетят у всех современных машин. Но зато везде будет бензин. Правда, говорит, честно он признался, что есть одна такая маленькая проблема. Мало того, что бензин нужно произвести, его нужно еще как-то распределить, доставить по стране. Ну, то есть вот эта вот проблема логистики, которая не решается ни административными методами, ни командными методами, ни приказами, ни указами Путина. Да, вот здесь, конечно, должны работать рыночные методы. Ну, а как они могут работать, когда все ограничено, ничего нельзя, везде государственные компании, которые там топчут мелкий бизнес. Ну, в общем, ну так вот у нас, что называется, наша дискуссия на этом и подвисла. Да? То есть есть две противоположные точки зрения. Но правительство, видимо, все-таки склоняется больше ко второй, потому что решили уменьшить количество бензина, которое нефтепроводящие заводы НПЗ должны продавать на бирже. Ну, и это означает, что у малых сетей, у маленьких сетей или у одиночных заправок, да, которые покупают у оптовых продавцов, у них меньше возможности купить бензин, потому что напрямую им уже НПЗ практически не продают. Ну и, соответственно, вывески, что бензина нет, они могут появляться не потому, что там НПЗ там разрушены, да, а потому что на бирже бензина нет, и, соответственно, вот эта маленькая сетевая компания, она, маленькая сеть бензоколонок, она не может нигде бензина купить. Вот. Ну и, собственно говоря, ей разрешили уже там стандарт Евро-3, да, с прибавками догонять до стандарта Евро-5. Ну, то есть вот уже совсем близко, и скоро автомобили начнут, ну, как это, потихонечку страдать от этого, плакать начнут.
0: Ну вот некоторые заправки своим путем решают проблему с недостатком бензина или с очередями, я не знаю, какая уж у них проблема, и цены на бензин там, ну, на порядок выше, чем во всех других местах, и там действительно нет очередей, ну, то есть тебе очень надо, можешь приехать заправиться. Вот это хороший вариант.
1: Ну, смотрите,
0: если это переводить на весь рынок.
1: Лиз, понимаете, всегда, когда спрашивают, задается вопрос, хорошо это или плохо, то нужно отвечать, как перезадать вопрос и спросить, а с чьей точки зрения? Да, вот если вы обеспеченный россиянин, если у вас с деньгами все в порядке, зарплата вам позволяет ездить на машине там, куда вы хотите, бензин в ваших расходах семейных занимает там, не 4%, как в среднем у населения, а занимает там 1.5%. Ну, вас и вас, собственно говоря, не волнует цена бензина там, 75 или 125. Вам не хочется время тратить на бензоколонки. То, в принципе, для вас это решение. Да, потому что вы говорите, окей, слушайте, мне лишь бы можно было купить, но нас же никто не возмущается, не знаю, там, что, ну, что там, французское шампанское, да, стоит каких-то безумных денег. Да, то есть вот, ну, в Москве. Ну, вот оно стоит, не знаю, там, в два, а то и в три раза дороже, чем во Франции. Ну, зато оно есть. Зато оно есть, и, соответственно, те, кто очень хотят выпить французского шампанского, ну, они могут себе это позволить. Да, а те, кто себе не могут это позволить, ну, они смотрят так, ну, стоит и стоит, значит, с шампанским в стране все в порядке. Вот, поэтому, оно есть там другие россияне, да, у которых доходы не такие высокие, для которых зачастую машина это не средство передвижения, а как средство производства, они его используют там для, как такси, используют для перевозки грузов, там картошку с участка довезти, ну, то есть это такая рабочая лошадка, и у них каждая копейка на счету, а времени свободно много. Ну, и они считают, что для них лучше там 2 часа постоять, но купить бензин по низкой цене. А дальше есть правительство, которое хочет, чтобы в стране не было паники, с одной стороны. С другой стороны, есть Путин, тоже правительство, да, которое хочет, чтобы цены на бензин шли по линейке. С третьей стороны, есть Центральный банк, который говорит, если цены на бензин пойдут наверх, то я, глядишь, и ставку повышу. Тут все начинают дрожать. Да? Вот. А тут еще есть аграрии, которые кричат, при таких ценах, при таких очередях мы урожай не соберем. И вот правительство думает, то ли частникам продавать бензин, да, и то ли аграриям отпустить цену, значит, аграрии еще больше вопить начнут, что у них совсем деньги кончились. Там бюджетникам нужно будет, бюджетные организации должны будут бензин по более дорогой цене, а армия начнет по более высокой цене закупать все это дизель и бензин. Ну, и, в общем, бюджетные расходы пойдут. Вот и скажите, вот с чьей точки зрения свободные цены на бензин лучше? Вот с точки зрения экономики, там, с точки зрения нервотрепки, всех экономических субъектов, то, конечно, свободная цена, они лучше. да, потому что они не заставляют вас тратить время, они не заставляют вас, не знаю, нервничать, и в конечном итоге они показывают, ну, вот ту истинную цену, да, вот во что экономика ценит тот или иной товар. А дальше, если цена очень высокая, то вы принимаете для себя решение, там, сэкономить на чем-то другом или сэкономить на бензине. Да, и в какой-то момент на работу поехать не на своей машине, а, не знаю, на электричке, на метро, на троллейбусе и так далее. Вот, поэтому такого однозначного ответа, там, что лучше, что хуже, ну, всегда нужно понимать, с какой стороны стекла мы смотрим на эту картину.
0: Тем временем Рейтер пишет, что Россия уже начала морские поставки бензина из Индии, чтобы компенсировать дефицит топлива, возникший после ударов украинских беспилотников по НПЗ. Как думаете, правда, что вот из других стран везем бензин?
1: Ну, я не вижу в этом, так сказать, вот такой совсем большой неожиданности, потому что разговоры о том, что нужно импортировать бензин, в правительстве идут уже недели две, а то и больше. То, что Индия является одним из крупных экспортеров бензина в мире, там, избыточные мощности по нефтепереработке, ну и, соответственно, Индия продает бензин, почему бы не заключить какую-нибудь бартерную сделку с российскими нефтяными компаниями, там, нефть в обмен на бензин. Ну, то есть, вот, ничто не говорит, почему такого не может быть. Там, сколько бензина закупила Россия, да, Рейтер нам не сообщает. Когда он из Индии поехал, да, или поехал, или только там сделку подписали, тоже мы не знаем. Но мы знаем, что из Индии а в Новороссийск он будет идти там 30-35 дней. Ну, как я говорил, да, Новороссийск порт опасный, потому что туда дроны и ракеты прилетают часто. Если вот этот танкер, который с бензином придет в Новороссийск, то там гореть будет очень красиво. Соответственно, нужно гнать там в Приморск, в Усть-Лугу. Ну, посмотрим, да. Пусть нам Рейтер в ежедневном режиме сообщает о движении этого танкера или танкеров, куда они везут. Будем смотреть, что с ним будет происходить с этим бензином.
0: Но по поводу того, сколько, Рейтер пишет, что отправили не менее 60 тысяч тонн бензина из Индии, и в общей сложности Россия рассчитывает ежемесячно импортировать около 400 тысяч тонн бензина из разных стран, включая Беларусь.
1: Ну, смотрите, потребление бензина в России составляет 40 миллионов тонн в год, делим на 12, получается примерно 3,5 миллиона, чуть меньше 3,5 миллионов тонн в месяц. Ну, то есть, вот 400 тысяч тонн – это 10%. Но это чуть меньше, да, чем вот нам Росстат сообщил падение нефтепереработки в апреле. В мае, извините. Да, соответственно, вот будем ждать июньской сводки. Но с учетом того, что еще из-за Беларуси там бензина сколько-то прикупили. Ну, видимо, вот таким образом, если это правда, да, если Индия готова поставлять 400 тысяч тонн в месяц, и Беларусь готова поставлять там 200 тысяч тонн в месяц, ну, вот 600 тысяч, да, и вот, собственно говоря, российская нефтепереработка может отдыхать. Можно вообще не ремонтировать эти заводы, да, пусть стоят. Все ненужное на слом, соберем металлолом.
0: Экономия. Еще из нефтяного Фонтанка пишет, что производители продуктов питания из нескольких российских регионов направили контрагентам письма о том, что могут не уложиться в сроки, которые были указаны в договорах, сроки поставок из-за бензина. И, типа, извините, пожалуйста, мы не специально не штрафуете нас. И вопрос, а не создаст ли эта ситуация с бензином дефицит продовольственных товаров?
1: Ну, мы пока не слышали об этом. Да, мы знаем, что вот чрезвычайно, когда бензина будет мало для того, чтобы транспортные компании могли возить там продукт питания, ну, будет вводиться чрезвычайное положение на уровне регионов. Пока оно есть только в Крыму, Крыму и Севастополе. Да, ну, соответственно, в других регионах мы пока про это не слышали, и даже разговоров про это не идет. Ну, то есть теоретически сказать, что такого не может быть, нельзя, да. Ну, то есть всегда может получиться так, что в каком-то регионе совсем дело будет швах, особенно там, где нет своих нефтеперерабатывающих заводов. Но пока до этого дело далеко. Ну, а то, что какие-то компании, отдельные компании могут сталкиваться с этими проблемами, это правда. Будет ли это сказываться на том, что, знаете, как одно дело, там у вас на прилавке вместо там, 10, там, не знаю, 15 видов йогурта будет 5, да, а другое дело, когда они будут не только йогурта, но также там макарон, не знаю, сахарного песка, подсолнечного масла, ничего не смогли привезти. Да, то есть вот все-таки картина, она разная. И поэтому вот то, что такие компании появляются, я не исключаю, я думаю, что следует ожидать следующим криком, плачем Ярославны от оптовых сетей, от розничных сетей, которые продают продовольственные товары, и от которых правительство требует удерживать социальные цены, низкие наценки, которые там в ежедневном, а то и в еженедельном режиме должны отправлять в антимонопольную службу справку там, о том, на какие товары они удерживают цены, как они меняются, какие объемы продаж, ну, такая листов на 7. Да, вот вполне вероятно, что в какой-то момент вот, там, все розничные сети начнут жаловаться в правительство, что мы не можем удерживать низкие розничные цены, потому что вот, бензин подорожал, не знаю, там, на 30%. Но это еще впереди, да.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
8: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Решение Трампа перевести торговое соглашение USMCA США-Мексика-Канада на рельсы ежегодного пересмотра спровоцировало панику на североамериканских финансовых рынках. Американский индекс S&P 500 продемонстрировал самое глубокое дневное падение за последние 3 месяца. Автомобильные гиганты США выразили глубокую озабоченность, поскольку их цепочки поставок завязаны на заводы в Мексике и Канаде. Критики Трампа утверждают, что он использует торговые пошлины как инструмент личного политического давления. На этом фоне публикация данных о доходах Трампа от его криптовалютных платформ в размере 1 миллиарда 200 миллионов долларов вызвала волну критики со стороны Демпартии, которая требует провести расследование на предмет конфликта интересов между государственными решениями и личными активами Трампа. Финансовый департамент мэрии опубликовал предварительный анализ изменений в федеральной программе SNAP. Согласно документу, новые административные требования Вашингтона обойдутся налогоплательщикам пяти борough Нью-Йорка в дополнительные 45 миллионов долларов в год. Мэр Мамдани назвал это целенаправленным экономическим ударом по прогрессивным городам. В Бруклине успешно завершилась торжественная церемония выпуска 235 новых пожарных. Комиссар Лилиан Бонсеньор, выступая перед выпускниками, отметила высочайший уровень их подготовки в условиях современных техногенных угроз. С завтрашнего дня новые сотрудники приступят к дежурству в частях по всему городу, что особенно актуально в пик экстремальной летней жары. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп отказался продлевать сделку с Мексикой и Канадой, которую раньше называл лучшей торговой сделкой в истории. Организованное Илоном Маском увольнение госслужащих обошлись бюджету в 11 миллиардов долларов. 8 штатов отказались участвовать в ярмарке, посвященной 250-летию США в Вашингтоне. Трамп за год заработал больше миллиарда долларов на криптовалюте. Теперь это основной бизнес его семьи. 3 июля в Нью-Йорке состоится церемония бракосочетания Тейлор Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 60%, 95% по Фаренгейту, 35% по Цельсию.
4: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
10: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
11: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 2 июля. Сегодня был последний день работы биржи на этой неделе, потому что когда 4 июля выпадает на субботу, то пятница становится нерабочим днем, поэтому биржа будет завтра закрыта, биржа завтра не работает, поэтому сегодня последний день, рабочий день этой недели на бирже, и я с вами встречусь уже в понедельник. Но сегодня был рекордный день. Индекс Dow Jones прибавил 595 пунктов, 1,1%, 52 900, новый рекорд. Standard & Poor's 500 сегодня не изменился, 7483. Нас закупал на 207 пунктов, 0,8%, 25833 был конечный результат. Транспортный индекс поднялся на 4%, маленькие компании упали на 0,5%. Нефть 72 доллара 23 цента стоит один баррель нефти. Извините. Золото плюс 52, 74 135 долларов стоит унция золота, унция серебра стоит 61 доллар 35 центов, 1 евро равен доллар и 14 центов, 5-летняя госбумага 4,23%, за 10 лет можно получить 4,485%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,985%. За границей сегодня Англия плюс 1,2%, Франция плюс 1,2%, Германия плюс 2,1%, Швейцария плюс 1,7%, в Азии японский Никей минус 2,5%, Шанхай минус 2%, Гонконг плюс 0,75%. На индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был сегодня Genuine Parts. Они поднялись на 12,9%. Moderna прибавила 10%. Honeywell плюс 8,7%. Equifax и Vertex Pharma тоже поднялись больше, чем на 6%. Sandisk, Teradyne, KLA, Flex, Cording сегодня все упали. На NASDAQ Strategy, Vertex, Intuitive, Thomson Reuters, Apple поднялись. Sandisk, Teradyne, KLA, Seagate, Lam Research упали. И на Dow Apple, McDonald's, Walt Disney, Honeywell, Boeing поднялись. Cisco Systems, Caterpillar, Nvidia, Alphabet и United Health упали. Microsoft прибавил 6,21, Oracle минус 2,23, Meta минус $30, но они вчера здорово поднялись, Amazon плюс 97 центов, Frag, JFrag плюс 4,42, компания не останавливается, идет наверх, израильская компания JFrag не останавливается, идет наверх, Nvidia минус 2,75, Micron упал на 56,72 и уже 900, 975,56, меньше $1,000 за акцию. Apple плюс 14,25. Aeroarmin поднялся на 18,45 и закрылся на 198,9. Это плюс 10,7%. Плюс 10,7%. И маленькая компания Amplitude. Amplitude прибавила 3,4%. Она была рекомендована Raymond James для покупки. Вот, пожалуйста, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всего вам хорошего, хороших вам выходных. Happy 4th of July. Будьте здоровы.
12: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
13: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 AM Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.

0: В чате Артем спрашивает, раскройте секрет парадокса, почему десятилетия автоматизации труда привели к тому, что труд подорожал?
1: Ну, потому что труд становится все более квалифицированным. Ну, тоже, знаете, как вот труд подорожал, это такая хорошая фраза, квалифицированный труд подорожал. Да, в России труд подорожал, потому что дефицит рабочей силы. То есть причины могут быть разные. Ну, вот если возьмем там вот Америку, ну, почему там Америка, да, не потому что я сейчас здесь нахожусь. Просто в Америке есть огромный массив статистических данных, да, и он публикуется, постоянно обновляется, и, что называется, огромное количество там институтов, организаций эту статистику анализируют. Там, не знаю, последние 30 лет феномен Америки, что размывается средний класс. Да, то есть, вот, скажем, да, быстро растут доходы у высокооплачиваемых работников. Мы даже не берем вот, там, тех людей, кто зарабатывает на финансовых операциях, ну, что называется, вот, наемные работники. Да? А доходы там, тех, у кого зарплаты тех, у кого они ниже среднего уровня, медианного уровня, они практически не растут. Это вся сфера услуг. Да, вот там зарплаты растут крайне медленно. Там как раз большое количество ручного труда, и там не требуется высокая квалификация. Вот там, где требуется высокая квалификация, зарплаты растут, потому что все более и более высокие требования предъявляются. То вам компьютер нужно освоить, да, там, то телефакс нужно освоить, то с пейджером познакомиться, то, не знаю, с интернетом освоиться, да, теперь там с искусственным интеллектом нужно учиться работать. Ну, там, не знаю, там, на производственных предприятиях там станки все более сложные, не знаю, ну и так далее. То есть, чем более высокая квалификация, тем больше стоит рабочая сила. Но и в то же время остается большое количество работников, очень большое, да, у которых зарплаты в реальном выражении за вычетом инфляции практически не растут. Вот. Но это вот такая экономика, да, где вот просто вымывается средний класс за счет того, что там, за 30 лет значительная часть американской промышленности, такой обрабатывающей промышленности, она просто уехала в другие страны мира. Да? И вот люди, которые были такие медианные и выше медианного дохода, вот, их просто стало физически меньше, да? И вот кто-то, небольшое количество смогли подняться наверх, а в основном они опустились в те слои, у которых доходы ниже. Вот. Но это как выглядит ситуация в Америке. А в России, ну, понятное дело, что там, когда у вас есть война, которая забирает, не знаю, там по 300 тысяч, 300-400 тысяч человек в год на фронт и возвращает, и половину из них уже нетрудоспособными или ограниченно трудоспособными, или вообще не возвращает, а возвращает только тела. Вот, когда из страны люди бегут, когда на военное производство привлекли за 4 года дополнительные 2 миллиона людей, то понятно, что в остальных секторах, в гражданских секторах дефицит работников. Их просто меньше стало, да? И, соответственно, для того, чтобы вам продолжать производственный процесс, вы готовы повышать зарплату независимо от уровня квалификации. Ну, потому что иначе вам нужно останавливаться, вы не сможете продолжать свою деятельность. Поэтому ну, такой вот рост зарплат – процесс объективный.
0: Центробанк спрогнозировал более долгий период высокой ключевой ставки. Это резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 19 июня. Что это означает? Мы же вроде как видим, что они потихонечку понижают.
1: Лиз, да ничего не означает. Я ко всем... Послушайте, мне кажется, мы как-то говорили на эту тему несколько месяцев назад, что уровень точности прогнозов Центрального банка, он очень относительный. Что они за полгода, там, вот у них будет сейчас в конце июля, или в начале августа заседание Совета директоров, они будут пересматривать свой прогноз, и в том числе дадут прогноз вот до конца текущего года, до конца 26-го года останется 5 месяцев. Вот если поднять статистику, как они предсказывали результаты года в этот момент, там, не знаю, за последние 5 лет, то вы увидите, что они ни разу не угадали. Я не говорю, что не попали в точку, они не угадали. Потому что когда-то это они с перехлестом, когда-то с недохлестом, что ВВП, что инфляция. Ведь там быстро или не быстро будет повышаться процентная ставка, будет она снижаться или не снижаться, будет ли она там высокой, будут они снижать там по 25 базисных пунктов, 0,25%, да, или там по 75, или по 150, это зависит от того, что будет с инфляцией. Потому что, ну, если предположить, что вот сейчас там вообще эта высокая ставка убьет все окончательно, доходы населения начнут снижаться, население прекратит все лишь там покупать, и, потому что не будет денег, там, и там дефляция, которая снижение цен, которое сезонное начнется там, в июле, продолжится в августе и затронет сентябрь, станет таким мощным, ну, тут ставку нужно будет снижать достаточно быстро. Или наоборот, сейчас Минфин выделит дополнительные там, 2-3-4 триллиона на войну. Ну и, собственно говоря, это разгонит зарплаты, разгонит доходы населения, и инфляция пойдет вверх, и ставку не то, что там нужно будет снижать по 25 базисных пунктов, а еще и повышать придется. Вот, поэтому Центральный банк всего этого не знает, и вот то, что он опубликовал, это то, как шла дискуссия, сколько там, 2 недели назад. Вот 2 недели назад у людей, которые сидели за этим столом, была такая точка зрения. Я не хочу их обвинять, да, вот, ну, потому что они живут действительно, вот, сами не очень хорошо понимают, что происходит с российской экономикой, по крайней мере, что происходит с бюджетом. Да, это один из ключевых параметров, который там, Центральный банк должен принимать во внимание. Вот, но из того, что там, они 2 недели назад посчитали, что период высоких ставок должен будет продолжаться дольше, это не означает, что через 2 или 3, 4 месяца их точка зрения не изменится.
0: Там еще была дискуссия, Греф говорил про то, что ключевую ставку нужно снижать, Набиуллина говорила, что это будет эксперимент на своей стороне, Костин еще выступил насчет суверенитета, что как-то слишком Россия суверенитетом увлеклась. Эти дискуссии вообще, они для чего они нужны-то? Кто будет принимать главное решение и будет ли на него влиять там мнение Грефа, Костина или кого-то еще?
1: Ну, Лиз, я, знаете, я отношусь положительно к дискуссиям. Я придерживаюсь позиции там, китайской пословицы «пусть расцветают 100 цветов», да, «пусть расцветают 100 учений». Я ничего плохого в дискуссиях не вижу. Ну, в том числе и дискуссии экономистов, в том числе и в дискуссиях экономистов, которые входят в команду Путина. При том, что они точно не должно быть ни у кого сомнений в том, что они поддерживают Путина, они ему преданы, они ему лояльны, они поддерживают его политику, они поддерживают войну. Но при всем при том, каждый из них в меру, там, не знаю, остатков совести, в меру неожиданно наступившего прозрения, у кого-то точка зрения не могла поменяться, еще под каким-то соусом, они могут говорить что-то то или иное. И у меня сложилось ощущение, что сейчас в российской власти в целом, ну вот даже не то, что бензиновый кризис, да, вот бензиновый кризис это в конце концов понятный эпизод, он там время от времени случается, и там реакция на него очень быстрая, ну понятно, это запретить, это разрешить, и ждем, когда все изменится. А мне кажется, что из-за того, что в российской экономике вот с начала этого года Путин уже осознал, что идет такой серьезный кризис, что там снижение темпов роста, рецессии, или там темпы роста минимальные, то традиционно при Путине вот в эти моменты как раз экономические дискуссии, они начинают быть более свободными. Да, то есть вот есть вот там Путин как политик, он понимает, что вот какие-то моменты вожжи нужно отпустить. Ну, по крайней мере, в том, что касается экономической политики. Да, и пусть вот эти вот экономисты, пусть побухтят. Пусть побухтят, пусть поговорят. Глядишь, в свободу. Если им все время затыкать рот, если на них все время цыкать, если от них все время требовать там, глядеть ему, то есть самому Путину в рот, и только поддакивать, то там вряд ли ты из этой кризисной ситуации выберешься. Потому что будет такая, Путин, он много раз, несколько раз говорил на эту тему, да, приходит ко мне министр, и смотрит в глаза и говорит, Владимир Владимирович, что прикажете сделать, вместо того, чтобы вы приносить какие-то варианты. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас ситуация именно такая, да, когда вот экономическому блоку в широком смысле, во главе которого, безусловно, стоит Путин, ему нужны какие-то свежие идеи, да, ну, что-то такое, как можно изменить сложившуюся ситуацию. Ну и здесь точки зрения, конечно, они разные. Вот Греф сказал, что нужно войну заканчивать. Да, Костин утверждает, что ставку надо снижать. Там Набиуллина говорит, что ставку надо повышать. Там Силуанов говорит, что дефицит бюджета нужно ограничивать, но при этом военные расходы нужно увеличивать. Ну, то есть вот начинается какой-то раскардаш, да, и пока вот эта дискуссия не превращается в какой-то набор внятной политики. Да. Ну, будем надеяться. Ну, с другой стороны, она нам, как это, дает понять, что все-таки, ну, что-то остатки человеческого у них еще существуют в этих министрах, экономистах.

0: когда рубль начал дешеветь, дешеветь, дешеветь, а потом в сентябре взял и укрепился в обратную сторону. Да, вот кто-то объясняет это тем, что Центральный банк стал временно меньше продавать валюты в связи с тем, что Министерство финансов перестало использовать средства ФНБ, вот кубышки Фонда национального благосостояния, и, соответственно, финансирует расходы с дефицит за счет снижения остатков на счетах. Кто-то говорит, что в связи с тем, что война в заливе, в Персидском заливе закончилась, цены на нефть пошли вниз, но экспортеры решили, уже заглядывая вперед, попридержать валюту и сократить спрос. Кто-то говорит о том, что вот предчувствуя, что нефть дешевеет, предчувствуя, что санкции на российскую нефть усилятся, импортеры решили сдвинуть закупочный сезон там, с августа-сентября на июнь, а может там, даже на май, чтобы пока, ну то есть никто не делает ставку на то, что рубль начнет укрепляться, там, что доллар будет слабеть, не знаю, к 60, да, и там начали закупать чуть-чуть больше. Кто-то говорит о том, что население стало более активно интересоваться валютой, потому что сезон отпусков, ну и в общем нужно ехать куда-то за границу и что-то там прикупить. Ну я думаю, что просто совокупность этих факторов, она вот как-то так и сыграла. Да, ну и плюс, конечно, решение Центрального банка вот проводить более жесткую политику, да, и угроза высокой инфляции при том, что депозитные ставки в банках снижаются. Да. Ну, то есть, вот есть какая-то группа инвесторов, которые смотрят вперед и говорят: окей, инфляция растет, депозитные ставки падают, и доходность будет снижаться. Ну, значит, пора уходить в защитную позицию и прикупать валюту. Я думаю, что такой набор факторов, то есть нет какого-то одного объяснения, что вот только поэтому, да.
1: Ну хорошо, тогда будем наблюдать, как говорится. Еще я видела сообщение о том, что Интерфакс, кажется, писал, что объем наличных денег увеличился за этот месяц на 18%. Это тоже можно привязать к отпускам или это скорее последствия бензинового кризиса?
0: Ну, мне кажется, это последствия отключения мобильного интернета, да, и по сбоев в работе платежных терминалов. Ну как, если у вас нет мобильного
1: терминала? За последний месяц вроде особо и не было с этим проблем.
0: Ну что, дроны перестали летать?
1: Дроны не перестали, но почему-то вот эти белые списки особо не включают.
0: А дело же не в белых списках. Белые списки.
1: Но я имею в виду, что интернет, в принципе, работает.
0: Лиз, вот я там не сомневаюсь, что у вас он работает, да, я тем более там подозреваю, что у вас он там еще и фиксированный, да. Вот, а мобильный интернет продолжает сбоить, да, и люди, ну, знаете, вот это же вопрос привычки. Да, я не знаю, там вы в марте, в апреле три раза попали в ситуацию, когда не смогли расплатиться банковской картой, да, или там мобильным телефоном за какие-то покупки со своего карточного счета. После чего плюнули и сказали: фу, да я лучше буду наносить с собой наличные деньги, пока эта ситуация не изменится. Да, вот я, честно говоря, ничего особого не вижу. Мне кажется, что вот в конце концов наличные деньги – это главным образом используется, ну так, смотрите, опять я хотел сказать одни, наверное, опять несколько способов, да. То есть, ну, первое, это для того, чтобы население, люди могли просто рассчитываться за покупки, за товары и услуги. Да, то есть, вот и наверное, какая-то часть прироста наличных денег, она связана вот с тем, что я рассказал. Дальше есть проблема, как это, резкого налогового давления, НДС на малый бизнес, да, который говорит: ребят, если будете платить карточкой, то цена 110. А если будете платить наличными, то цена 95, условно. Да, и вот в этот момент там многие люди готовы там купить за 95 и для этого принести, не знаю, какое-то количество бумажных знаков. Да, и, соответственно, вот этот наличный денежный оборот, который с точки зрения бизнеса, который хочет уйти там на время, навсегда, ну, не скажу, он же это же не тень, да, он хочет уйти от налогового давления там, за счет всевозможных инструментов. Вот, это тоже может работать. Поэтому, опять, вот, а с точки зрения вот такой практической жизни, ведь наличные деньги, которые лежат у вас в тумбочке или лежат в стеклянной банке, они каждый месяц теряют стоимость. Да? То есть вот инфляция 1,5% или там 1%, значит, то, что у вас было 100 рублей по покупательной способности в начале месяца, в конце месяца стало там 99 или 98,5. Вот, поэтому особого смысла хранить деньги там в наличной форме, ну, или хотя, мне кажется, что сейчас в последнее время как-то волна исчезла, да, вот этот разговор о

0: постоянные разговоры везде и всегда, что сейчас вот-вот заморозят депозиты, и у нас их отберут. Да, то есть, ну, это, мне кажется, что все-таки прошла волна, где-то там, месяца 3-4 назад она закончилась. Вот, ну, в тот момент, когда все кричали о том, что депозиты вот-вот отберут, как-то на наличные деньги никто не переходил, да, никто деньги из банков не собирал. Поэтому, мне кажется, что все-таки вот эти факторы там, снижение доходности депозитов, рост налогового давления и проблемы с надежностью, с устойчивостью работы мобильных приложений, ну, может быть, даже последние 2 месяца.
1: Ну, про мобильный интернет я все еще с вами не согласна, потому что за последний месяц с ним, правда, ну, во всяком случае, массово не было проблем. По сравнению с весной, так вообще все идеальнее, об этом в чате тоже пишут. Но среди обсуждения победы Англии в чате есть несколько сообщений, касающихся оплаты наличными, и пишут, во-первых, то, что вы сказали про бизнес, который говорит, что наличными будет дешевле, а еще написали про то, что ограничения по оплате бензина, если ты платишь картой, то у тебя есть эти ограничения, а наличкой можно вот это ограничение, там, условно, на 20 литров на 1 бак снять, так что вот как раз это может быть еще одной причиной.
0: Ну, может быть, но это многовато денег. Понимаете, когда там бензин вот так в расходах населения занимает 4%, ну, там 500 миллиардов, про которые говорят, что увеличился объем наличных денег за месяц, при том, что общее количество наличных денег меньше 20 триллионов. Ну, как-то многовато, да, вот для... Ну, опять, Лиз, возможно, это фактор тоже влияет, да, но, собственно говоря, это вписывается в ту концепцию, что там налоговое давление, хорошо, административное давление, и там вам предлагают купить подешевле или без ограничений, заплатив наличными.
1: Ну да.
0: Моя позиция сейчас, да? Я повторю просто мою позицию. Это ни о чем не говорит. То есть это не является отражением или свидетельством каких-то кризисных явлений в экономике. Да? То есть это вот здесь некая совокупность факторов, которые влияют на человеческое поведение. Но в принципе экономика этого не замечает.
1: В чате сообщение. Продавщица говорит, вы рассчитываться будете картой или деньгами?
0: Ну, смотрите, ведь это, ну, это очень часто встречается. Там вот даже здесь, в Америке, ну, когда ты приезжаешь на ту же самую бензоколонку, если ты расплачиваешься картой наличными, то тебе там типа 10 центов ниже цена бензина за галлон.
1: Но у нас, кажется, это обычно неофициально. По-моему, в России официально это либо запрещено.
0: Нет, здесь прямо на щите. Здесь прямо на щите пишется, если кэш, то столько, если там картой, то это столько.
2: Нью-Йорк слушает. Радио. Дэвидсон Радио.

0: домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Расследование Конгресса в отношении подготовки к 250-летию независимости приобретает уголовный оттенок. В обнародованном отчете утверждается, что контракт на производство и дистрибьюцию памятной продукции с логотипом Freedom 250, включая бланки для тех самых юбилейных карт соцстрахования, которые с сегодняшнего дня начали оформлять новорожденным, был передан компании, тесно связанной с близкими родственниками Трампа. Демократы заявляют о признаках мошенничества с использованием электронных средств связи и требуют от Минюста возбудить дело. Белый дом в официальном пресс-релизе назвал отчет политически мотивированной фальшивкой, направленной на то, чтобы испортить гражданам празднование великой даты. В Нью-Йорке спасательные службы работают в усиленном режиме. В Бруклине в районе проспект-парка пожарные команды провели вечернюю инспекцию уличных гидрантов. Из-за жары нагрузка на водопроводную систему города достигла пиковых значений за последние 5 лет. Мэрия напоминает, что незаконное использование гидрантов без насадок распылителей может оставить без воды целые жилые кварталы в случае реального пожара. В Манхэттене завершаются приготовления к завтрашнему выступлению мэра Зорана Мамдани. Известно, что сцена для его обращения будет установлена на фоне Беттери Парк с видом на Статую Свободы, что должно подчеркнуть иммиграционный манифест городских властей. Мэр города Зоран Мамдани резко осудил миграционные инициативы исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша, направленные на отмену права гражданства по рождению для детей нелегальных иммигрантов. Мамдани подчеркнул, что полиция Нью-Йорка не будет оказывать содействие федеральным агентам в преследовании беременных женщин. Город готовит масштабный судебный ответ, а завтрашняя речь мэра в Беттери Парк, как ожидается, станет официальным манифестом защиты прав иммигрантов на общенациональном уровне.
4: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
5: Davidson Radio. Это мое радио.

0: РБК пишет, что банки Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении ужесточили условия для приема рублей от 2 до 5% в кредитных организациях Евразийского экономического союза, комиссия. Некоторые банки Армении вовсе прекратили принимать рубли. В чем может быть дело?
1: Не знаю. Лиз, не знаю. Так, я просто с этим не сталкивался, да, надо поспрашивать друзей банкиров. Можно, могу, как говорится, просто объяснить, как это работает, или как это работало. В принципе, значительная часть частного оттока капитала, то есть если какие-то россияне хотели, чтобы их деньги ушли за границу, то для этого вот страны СНГ или Евразийского экономического сообщества очень надежный канал. То есть вы правдами, неправдами, честно, нечестно открываете себе счет в Армении, в Казахстане, в Грузии, где еще там можно его открыть, в Киргизии, и открываете там рублевый и валютный счет. Соответственно, зачисляете туда рубли, в этом банке, в местном банке конвертируют рубли в доллары или в евро, ну и, соответственно, дальше отправляете куда хотите. Да? Собственно говоря, если вы там, как сказать, более понятной формой такой схемы являются те же самые банковские карты, да, которые некоторые организации предлагают. То есть хотите, мы вам сделаем банковскую карту Казахстана или Армении для того, чтобы вы могли расплачиваться за покупки за границу. Ну, это то же самое. Да, то есть вы зачисляете на карту рубли, а там банк, через который, в котором карта оформлена, ну, платит уже в другой валюте. И, в принципе, эта схема была выгодная, она была работающей, но это дальше возникает же вопрос, а зачем банкам в Армении, в Казахстане, в Киргизии рубли? Вот банкам рубли нужны ровно для того, чтобы там армянские, казахские, киргизские компании могли в России закупать товары и этими рублями расплачиваться. Ну и пока вот объем импорта из России укладывался вот в эти вот рубли, которые пригоняло туда российское население, то, в принципе, банкам все было хорошо, и за комиссию в 1-2% можно было делать. Сейчас повышение комиссии, видимо, говорит о том, что количество россиян, количество денег, которые россияне хотели бы куда-то отправить, оно выросло. Ну и, соответственно, рубли избыток. Ну, чтобы было там, и у вас импортеров не хватает. Ну, то есть импортеры все эти рубли не покупают. И в этот момент банки или хотят, ну, если они там поднимут комиссию до 10%, я думаю, от них все уйдут. Да, а если, как это, поднимут комиссию до 5%, то, ну, не догоню, хотя бы согреюсь. Да, вот, что называется. Вот, мне кажется, вот такое объяснение, это же не то, что совсем запрет, нельзя принимать рубли. Да? Да, нет, пожалуйста, приносите, мы все готовы то же самое делать, но просто это вам будет стоить дороже. И, собственно, мы заработаем побольше.
0: Видели иск депозитария Евроклир к российскому Центробанку в суде Брюсселя?
1: Нет, не видел. Я...
0: Ничего мы не будем.
1: Да смотрите, Лиз, это же... Я читал про него, но, честно говоря, не успел посмотреть детали. Ну, вот это же примерно то же самое, как иск Центрального банка к Евроклиру в Москве. Ну, мы не сомневаемся в том,
0: то
1: что...
0: То есть это просто обычная бюрократия?
1: Это там суд против суда, судебная бумажка против судебной бумажки. Да, то есть никто не сомневался в том, что там, российский арбитражный суд вынесет решение против Евроклира, и никто не сомневался в том, что у Центрального банка Российской Федерации нет никаких инструментов для того, чтобы с Евроклира в России что-то получить. Соответственно, вот Центральный банк возьмет это решение и попытается в европейских судах, может, найдет каких-то посредников, может, найдет каких-то адвокатов. Ну, в общем, короче говоря, вот эти требования к Евроклиру будет защищать, в каких-то там, чтобы признавали в каких-то странах, с тем, чтобы с Евроклира можно было хоть что-то получить. Ну, для того, чтобы у Евроклира было... были взаимные встречные требования, да, что в любой суд там окончательно вылетели мозги, он говорит, а давайте мы сейчас вам встречное решение суда сделаем. И когда вы пойдете там в суд с признанием московского решения, мы принесем решение из брюссельского суда, и типа пусть суд там ломает голову, кто прав, кто виноват. Я, как сказать, на 100%, наверное, да, уверен в том, что... до конца войны, до конца военных действий, никакой подвижки в взаимоотношениях Банка России и Евроклира не произойдет. Более того, и после войны подвижка, если не случится, то в рамках более широкого политического соглашения между Россией и Евросоюзом, возможно, между Россией, Евросоюзом и Америкой. Да, ну, то есть, вот никакие судебные решения, они здесь не помогут. Ну, дальше у каждой страны есть свои юристы, которые объясняют, что давайте для того, чтобы нам было легче, мы еще посудимся здесь. Ну, юристы на этом зарабатывают, а там чиновники или руководители Евроклира, ну, как сказать, они думают, что если они здесь упадут, значит, надо стелить солом. Ну, потому что убедить, ну, сказать, знаете, этого не будет, потому что не будет никогда, и поэтому давайте юридические системы, там, схемы защиты не будем делать, а вдруг какой-нибудь прокол произойдет. Да? Лучше перебдеть, чем недобдеть.
0: Коммерсант пишет со ссылкой на S&P Global, что рост объемов российского производства возобновился впервые более чем за год, за счет чего может быть обеспечен этот рост.
1: Рост производства чего?
0: Насколько я понимаю, это индекс, в принципе, активности, видимо, не знаю, всего.
1: Ну, нет, смотрите, здесь как раз вот сегодня вышла оценка Центра макроэкономического прогнозирования, который оценивает, там, ну, дает альтернативную оценку промышленного производства, в том числе сравнивает Росстат и там отдельно выделяет военную, ну, экономику с учетом, промышленность с учетом военных отраслей или без нее. Ну, вот там все три источника: Росстат, Центр Белоусова и Высшая школа экономики, Центр развития, все говорят о том, что в мае был спад. Ну вот почему, причем там скорость спада, она различная, ну, приличная, да, что называется, падала в мае сильно. Почему в июне должен был начаться рост, ну, мне, честно говоря, не очень понятно.
0: Это по итогам мая, кстати.
1: Не, ну, если по итогам мая, то тогда вообще это вот, ну, есть...
0: Впервые за 14 месяцев предприятия нарастили выпуск.
1: Ну, Лиз, вот я говорю, есть там три источника, которым я точно совершенно доверяю гораздо больше, чем S&P Global.
0: Хорошо.
1: В этом вопросе, да?
0: Тогда давайте про Трампа немножечко поговорим. Я уже успела соскучиться по обсуждению Дональда Фредериковича. Он заработал более 1 миллиарда долларов на криптовалютных проектах своей семьи, пишет Financial Times со ссылкой на финансовую декларацию Дональда Трампа. Там и та самая мемкоин-валюта, которая называется Трамп, там и продажи долей в компании World Liberty Financial, там и доходы от продажи монет холдинговой компании. Ну, в общем, на крипте, судя по всему, семья Дональда Трампа заработала немало. А президенту вообще нормально этим заниматься? Нет вопросов у властей Соединенных Штатов? Или это не запрещено?
1: В целом, за прошлый год считается, что Дональд Трамп, согласно его декларации, заработал 1 400 000 000. Там, вот основные доходы на крипте. Но он и активно торговал акциями на фондовом рынке. Дональд Трамп – ушлый бизнесмен. Он талантливый бизнесмен с точки зрения нахождения всевозможных лазеек, крючкотворных, рукотворных и прочее. И ему удалось доказать, что вот те ограничения, которые существуют на чиновников в Соединенных Штатах Америки, они не распространяются на президента. Что любой министр, ну, там, секретарь, да, секретарь департамента в Америке, там, заместитель и прочее, они должны отдать свои активы в слепой траст, ну, и, там, собственно, которым управляет кто-то, и неизвестно, что там происходит. Вот. Дональд Трамп сказал, что я этого делать не намерен. И, да, и все предшествующие президенты считали, что они тоже должны поступать так же. А Дональд Трамп сказал, а я так не считаю. Ну и выяснилось, что пока суд вот не доказал, что он должен это делать. Да, но вот прав он, не прав, опять, наверное, все-таки не нам с вами судить, да, для этого есть там Верховный суд США, который, например, вот одно из его последних решений, что вот политика Дональда Трампа, что он, или там заявление Дональда Трампа, что он имеет право увольнять руководителей того, что раньше считалось независимыми комиссиями, там торговая комиссия, комиссия по частотам, комиссия по ценным бумагам. Вот, выяснилось, что позиция его юристов, она признана Верховным судом. Что поскольку в Конституции написано, что вся исполнительная власть в Америке управляется, находится в управлении президента, то, соответственно, поскольку вот эти комиссии, они тоже являются органами исполнительной власти, то они не могут быть независимы, они должны подчиняться президенту, и, соответственно, он имеет право назначать и увольнять членов этих комиссий. Вот когда Дональд Трамп первый раз так поступил, то тоже вот кричали, что так нельзя. Но вот дело дошло до Верховного суда, и на этой неделе Верховный суд сказал, нет, можно. Нет, можно. При этом оговорился, что этого не, так нельзя, это нельзя не распространяется на Федеральную резервную систему, потому что есть в законе несколько фраз, которые не позволяют президенту пользоваться этим правом. И до тех пор, пока Конгресс не примет иного решения, до тех пор, пока закон не будет изменен, соответственно, вот, членов там, управляющего совета ФРС Трампа увольнять не сможет. Вот, поэтому это некрасиво. Это некрасиво, да, это особенно когда президент торгует акциями тех компаний, с которыми он заключает сделки от имени американского правительства, да, или проводит торговые переговоры и так далее, и так далее. Вот. Но вот пока, да, американское правосудие считает, что он ничего не нарушает.
0: В чате пишут, так он все-таки торгаш, а не миротворец.
1: А почему вы считаете, что одно исключает другое? Вот, смотрите, я же уже, по-моему, говорил, я повторю. Вот бизнес-чутье, бизнес-привычки Дональда Трампа, они ему говорят, что если ситуация безвыходная, то правильно зафиксировать убытки и выйти из сделки. Вот он начал иранскую войну последнюю, да, понял, что добиться внятной победы, которые фиксируются в политическом соглашении. Я, опять-таки, много раз говорил, что любая победа, там, итоги любой войны, они фиксируются в политическом соглашении. Вот Дональд Трамп понял, что политическое соглашение в том виде, в каком бы он его хотел видеть, в отношении Ирана не получается. То есть ни смены режима, ни дружбы, ничего. Там, ни капитуляции, ни разгрома. И он сказал, окей, фиксируем убытки, прекращаем воевать и подписываем с Ираном меморандум о прекращении военных действий, а дальше я отправляю госсекретаря и вице-президента, пусть договариваются, о чем хотят. Типа это уже дело не мое. Я им поручил вот все, что будет плохо. Если договоренности будут плохими, то это они виноваты. А я что? Я вышел из войны. Вот у Путина этой бизнес-чуйки нету. Да, поэтому то, что у человека есть бизнес-прошлое, ну, это не говорит, что в этом же есть что-то плохо. Вообще, надо отметить, что в американской администрации на самом высоком уровне, если вы посмотрите там, на министров, на членов кабинета, на членов правительства американского, ну, в общем, там таких вот силуановых, которые с детского сада пришли и в Минфине всю жизнь свою провели, там таких людей просто на высших должностях нет. Да, там люди приходят на посты и министров, и первых заместителей, заместителей из бизнеса, проработали кто 2, кто 3, по 4 года, кто 8 лет, и сменилась администрация, они ушли. И это считается нормой, и это потому что это позволяет опыт, обретенный в других секторах, использовать на госслужбе. Это позволяет там, вот, в бюрократическое болото принести взгляд там, о живой жизни, да, что жизнь бывает не только вот, тухлое болото, но бывает и что-то другое. Вот, поэтому наличие бизнес-опыта у людей, которые работают в американской администрации, ну, я считаю, что это большое достоинство.
0: А что насчет крипты? Насколько растет ее роль в экономике Америки, Соединенных Штатов?
1: Мне кажется, что она не растет. И не очень понятно, да, в какую сторону ей расти и почему. Ведь опять мы несколько раз обсуждали с вами эту проблему. Крипта, она стала рассматриваться в период вот того, что называлось современная денежная теория, да, modern monetary theory, когда что денег можно печатать сколько угодно, то и всплеск интереса к криптовалютам, он был оборотной стороной роста недоверия к политике центральных банков. Ну, потому что все понимали, что если денег печатается очень много, то ничего хорошего в этом не будет. Вот. И, собственно говоря, на этом фоне, если посмотреть на котировки там, ну, биткоин или других там, криптоинструментов с большим объемом рынка, то вот чем более мягкой была денежная политика, тем быстрее росли их котировки. Как только вот это счастье закончилось, как только Федеральная резервная система все-таки начала как-то нормализовывать свою политику, вот тут оно все и закончилось. А у инвесторов, желающих заработать, появились более привлекательные инструменты, более понятные инструменты, в том числе акции вот, там, компаний, связанных с технологическим развитием, с искусственным интеллектом. И интерес к криптовалютам, вот, к самим по себе криптовалютам, он, в общем, как-то ну, исчез, потому что стало понятно, что как средство сбережения очень надежно, потому что котировки летят туда-сюда вниз, то вверх, то вниз, да, и в последнее время почему-то только вниз. Вот. На что надеяться, почему должны вырасти цены криптовалют, никто не понимает, никакого внятного объяснения нет. Да, если там можно там, соглашаться или не соглашаться, но под котировками там, не знаю, любых акций, связанных с искусственным интеллектом, есть какие-то расчеты, объяснения. Вот Маск нарисовал там 26 триллионов рынок для своей компании SpaceX. Ну и, собственно говоря, там все смеются, что вроде как много, да, по там, четверть мирового ВВП, но, тем не менее, акции SpaceX покупают. Вот. А с криптовалютами это совсем не так. И отдельная история – это стейблкоины, да, то есть это вот так, как бы инструменты, привязанные к курсу доллара, привязанные к доллару, которые используются для ускорения расчетов, особенно международных расчетов, и для того, чтобы уходить от всевозможных от контроля, от комплаенса. Вот. Но это как-то крупные американские банки там, год три назад сказали, что мы сейчас будем все вместе выпускать какой-то свой стейблкоин. Но этот проект как-то вот он и не шибко пошел. Да, ну, то есть, видимо, на рынке существует достаточное их количество, но спрос тоже не сказать, что там как-то какие-то фантастические объемы. Но это такой транзакционный инструмент, на нем не зарабатывают, а он используется вот как средство расчета, ускорение расчетов. Ну, не знаю, там вот, не знаю, вам все равно, да, вы, в принципе, можете отдавать. Там, если вы кому-то задолжали денег, можете встретиться и отдать наличными. Да, можете пойти в банк, там, выписать поручение и человеку сделать перевод на счет. А можете просто телефон на телефон перевести. Да, вот в этом отношении стейблкоин – это вот такая же одна из форм расчетов между там, людьми, между компаниями. И здесь ну, сказать, что этот рынок как-то куда-то будет расти, тоже непонятно.
0: Еще хотела про закон об отмене предоставления американского гражданства по рождению спросить. Сейчас его Верховный суд оставил в силе решение суда о том, что Дональд Трамп не имел права отменять за гражданство по рождению в Соединенных Штатах Америки. Это финальный этап, финальная стадия.
1: Да, это финальное решение Верховного суда. Одновременно вот с этим решением, на следующий день после решения по руководству комиссии, независимых, ну, то, что раньше называлось независимыми комиссиями, на следующий день Верховный суд, в тот же самый день, да, Верховный суд объявил о том, что решение Трампа об отмене гражданства по рождению, оно не соответствует американской конституции. Решение окончательное, но я не думаю, что...
0: Обжалованию не подлежит.
1: Ну, решение Верховного суда в Америке обжалованию не подлежит. Я думаю, что на длительный период времени эта проблема закрыта. Ну, то есть, возможно, что в команде Трампа есть какие-то юристы, которые будут искать другой заход, знаете, какое-то другое объяснение, но вот такой лобовой удар, лобовая попытка запретить это, она, ну, все, да, с ней все покончено, это правда.
0: А есть сейчас еще какие-то трамповские указы на рассмотрение судов, обычных судов и верховных судов, которые могут иметь большое значение для Америки?
1: Для Америки есть один, сейчас я точно могу вспомнить, это необходимость предъявления документов о наличии гражданства при голосовании. Да, то есть, ну, смотрите, в Америке основным документом, который подтверждает вашу личность, являются водительские права. Да, ну, или если вы относитесь к редкому маленькому количеству американцев, у которых нет водительских прав, вам та же самая организация DMV, ну или там ГАИ, ГИБДД по-русски, по-российски, она вам выдает точно такой же, выглядит документ, он выглядит точно так же, такая же пластиковая карточка, но она называется ID-карт. Да, и вот этот документ, он, что называется, если вы идете на избирательный участок, то вам нужно предъявить его. Да, и, соответственно, вы перед выборами, если вы там меняли место жительства в этот момент между выборами, да, вы должны прийти в местную какую-то контору, так, как правило, ну, если в маленьких городах, то это мэрия, да, в больших городах можно отправить это дело по почте и сказать, что я как избиратель регистрируюсь вот в этом, по этому адресу. И предложить документ, что я вот здесь живу, да, вот мое удостоверение личности, ID. Вот. И Дональд Трамп говорит, считает, что большое количество людей, опять никем не подтвержденная гипотеза, что большое количество людей голосует, не будучи гражданами. Что у них есть водительские права, ну, потому что водительские права в Америке может получить не гражданин. Для этого не требуется быть гражданином. Да? Если вы живете здесь, ну, там, даже легально по грин-карте, да, вот этот вид на жительство, то вы получаете права, которые выглядят точно так же, как права американца, да, но и там не написано, что вы гражданин или вы обладатель грин-карты. Ну, или если вы иностранный там, дипломат, да, или если вы живете, работаете в Америке по какой-нибудь там трудовой визе, то же самое, вы там можете получить права и по ним, что называется, пользоваться всеми правами, которые, вот, ну, как ID, не знаю, от покупки алкоголя до посадки в самолет, можете использовать. Вот. Но это не является подтверждением вашего гражданства. Вот Дональд Трамп хотел, чтобы на выборы приносили либо сертификат о рождении, да, либо сертификат о натурализации, либо паспорт. Ну, вот это пока что в судах рассматривается, решения на эту тему нет.
0: Последний вопрос. Два варианта. Стокгольм или Вена?
1: Вена.
0: Друзья, вы были правы. Это Вена на фоне у Сергея Алексашенко. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Живой гвоздь». Подпишитесь на Telegram-канал «Живой гвоздь». Подпишитесь на Сергея Алексашенко в YouTube и в Телеграме. И заходите на dilettant.shop. Всем большое спасибо. Всем хорошего вечера. Сергей Владимирович, вам тоже спасибо.
1: Лиз, спасибо за беседу и до следующей встречи. До свидания.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
17: Дэвидсон Радио.
18: Радио.
19: Дэвидсон Радио. Радио. Радио.
16: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвид Зон Радио в программе передач «Возможны изменения».
9: 620 АМ.
17: Здесь не остановимся.
9: Дэвид Зон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Любим Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище. Вася и Сева, Вася за мониторами не может пройти сюда. У меня сейчас тут прибавилось оборудование на столе. Кажется, сейчас будет прыгать через лэптоп и попадет сразу... Нет, пошел в обход. Я уж боялся, что все время прямо на клавиатуру прыгнет. Начну с того, что завтра у нас на радио выходной. Вместо толковища будет музон. Ну, сядь куда-нибудь. Поэтому я всех поздравляю сразу с наступающим 250-летием нашей страны. Можно по этому поводу радоваться или горевать, потому что определенные метаморфозы происходят, которые не всем нравятся. Мы сильно расколоты, мы стали врагами планеты вместо того, чтобы быть друзьями. Но это все эволюция, это движуха, это лучше, чем когда ничего не происходит. А там посмотрим, может быть, мы поумнеем на этом фоне. Я оптимист. Чисто по-американски. Переходим к новостям, тем, что в мире будут цитироваться. В минувшую ночь Киев подвергся атаке ракетами и дронами. Власти сообщают о 17 погибших, более чем 80 пострадавших. Россия ликует. Известно о 30 локациях по всему... Простите, путинская Россия. О 30 локациях по всему городу, пострадавших в результате обстрела. Российские военные атаковали территорию Украины в общей сложности с 74 ракетами, 496 беспилотниками, было сбито 48 ракет и 476 беспилотников разных типов. Теперь по поводу взрыва, который произошел в Монако. 3 уже дня назад там пострадала Анна Насобина, как выясняется сегодня. Это дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области, это Украина. И кроме нее пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев и его сын 13-летний. В рамках дела о покушении на Ермолаева в Монако задержан иностранец. И официальный представитель МИДа России Мария Захарова, не могу отказать себе и вам в удовольствии, прокомментировала это так. Она сказала: «Запад в ответе за кровавых монстров, которых приручил». В прошлом году компании из Персидского залива заплатили бизнесу президента Трампа около 300 миллионов долларов. Больше, чем любой другой иностранный регион, указанный в его финансовых отчетах. Подробности чуть позже. Трамп совершил свой первый рейс на новом самолете Air Force One, роскошном Боинге 747-8, который был подарен ему, вернее, Соединенным Штатам, но это так он трактует, правительством Катара. Это тот, который не верхних дыхательных путей. Верховный суд Соединенных Штатов завершил один из самых своих значимых сроков за десятилетие, принеся Трампу убедительные победы и поражения, и проигрыши, и двигаясь при этом вперед, следуя давним приоритетам консервативного юридического движения. Их там вдвое больше, чем остальных. Грипп и пневмония входят в десятку самых сильных причин смерти в США, несмотря на то, что общий уровень смертности в стране в 25-м снизился до самого низкого за всю историю. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан подал в суд на администрацию Трампа, чтобы заставить чиновников, весьма интересное у него исковое заявление, заставить чиновников сохранить документы уголовных расследований, направленных против него, чтобы не потерялись. Сенатор Элизабет Уоррен, это Массачусетс, попросил агент-инспектора Федеральной резервной системы рассмотреть, нарушил ли заместитель председателя по банковскому надзору правила, выступая на частном ужине для клиентов Bank of America. Теперь по поводу бизнеса и финансов. Соединенные Штаты отказались продлевать свой подписанный уже, между прочим, торговый пакт с Мексикой и Канадой, создав десятилетний процесс обзора, который создает, в свою очередь, неопределенность для компаний, перевозящих товары через самые загруженные экспортные границы мира. Похоже на Ормузский пролив, ей-богу. Компания SpaceX и Elon Musk разработала прототип устройства, похожего на телефон, которое предназначено для изменения взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Падение акций производителей чипов сказалось на NASDAQ, который упал на 0,7%, S&P 500 упал на 0,2%, а Dow на 0,1% в сравнении с рекордным показателем, чуть ниже. Bend & Spoons – это итальянская технологическая компания, приобретавшая бренды, в этом их мулька, включая AOL, кстати, American Online, дебютировала на фондовом рынке с оценкой в более 18 миллиардов долларов, и акции выросли за один день на 40%. Я, честно говоря, это все прохлопал, потому что вчера пошел на идиотский рекорд, чтобы посмотреть, можно ли при температуре по ощущениям за 100 продержаться на корте полтора часа. Удалось, но это... Там воду пил, конечно, но было тяжело. Правда, у меня напарник, который, у него интересный такой медицинский нюанс есть. Он, видимо, болел менингитом в юности, и он мерзнет постоянно. То есть на него приходят люди посмотреть, он даже в жару одевает 2-3 слоя, шапку зимнюю иногда. Я вообще голый, но есть такие корты, где можно только в одних трусах. Вот, и вот для него температура, у него порог, так сказать, восприятия жары значительно выше. А у меня высокий болевой порог. Два таких порога. Встретились полтора часа, наверное, это было глупо, но, короче, я еще и проворонил ситуацию с акциями, но не в деньгах счастья, правда? Шведский суд постановил Google от Alphabet, которая выплатит Кларни 1,97 миллиардов долларов компенсации после того, как компания с принципом «купи ща, плати позже» выиграла антимонопольное дело. Криптобиржа Binance не смогла получить лицензию на работу в Евросоюзе после того, как регулятор тамошний выразил обеспокоенность историей нарушений финансовых всяких законов. Paramount Skydance предложила уступки Евросоюзу по контролю за слияниями, чтобы снизить опасения по конкуренции по поводу поглощения Warner Bros. Discovery. Они поглощают. Вот из шоу-бизнеса это невероятно, но легенда комедии Мел Брукс вчера отметил сотню, доказав, что если смех лучше лекарства, то быть королем – это неплохо. «Создавать комедию – это отличная работа», – сказал Брукс. Это помогает сохранить рассудок и быть счастливым. Но кто бы знал его жизнь, ему было ужасно тяжело в начале. Он был такой же революционер в комедии, как, скажем, в стендапе Джордж Карлин, и тому тоже досталось очень сильно. Но Мел Брукс, к счастью, совершенно в другой индустрии, он в кино, и там можно делать все это медленно, а... Ну, так, никто тебе не мешает. Потом тебя могут осудить, когда ты сделал. А Карлин, он должен был делать это все на сцене. И в один из периодов его жизни, когда он уже поднялся очень высоко, так думалось, так сказать, зрителям, ну, в телевизоре и во всех шоу регулярно, он понял, что он занимается полным дерьмом, что он продал себя и сказал вещь, которую, я думаю, некоторые из нас знают для себя – что не дай другим поменять себя. Если ты себя нашел, не дай им поменять себя, потому что это дороже всего на белом свете. Калифорнийские пищевые этикетки больше не могут показывать даты продать до. После того, как вчера вступил в силу новый закон, производители пищевых продуктов могут добавить даты «лучше всего использовать до». Они указывают на пиковое качество продукции или использовать до, просто указывающее на безопасность. Цель закона – снизить путаницу. Оказывается, более 80% американцев выбрасывают неиспорченную пищу из-за недоразумений с этикетками. И почти 20% американских пищевых отходов связаны с путаницей с этикетками, сообщает FDA, а в Калифорнии более 6 миллионов тонн неповрежденной пищи ежегодно попадает на свалки, где органические отходы выбрасывают более 40% метана в воздух. Это из 100, которые выбрасываются в этом штате. Кстати, очень рекомендую тем, кто любит сашими, внимательнее смотреть на эти самые этикетки, что касается особенно тунца. с сэмон, с лососем, это не так критично, а тунец, у него там меркурий, опасное для здоровья количество, и в таких сомнительных рыбных магазинах вот эти этикетки могут быть не совсем кошерные. Но в детали вдавайтесь сами, а теперь вот эта умотная картинка, где она у меня? Сейчас, секунду. Куда я делал? Вот эта пара, которая у вас на экране, она была задержана после того, как поднялась на вершину Нью-Йоркского небоскреба Empire State Building вчера, где они обручились. Граждане России Ангела Николау, ей 33, и Иван Биркус, ему 32, развернули на вершине иглы небоскреба большой баннер с надписью «Когда сила любви побеждает любовь к власти, в мире воцаряется мир». Биркус приспустился на одно колено и сделал Николау предложение, подарив ей кольцо. Они пробыли на вершине здание высотой 1454 фута не менее 10 минут и были задержаны, им предъявлены обвинения, в том числе в краже со взломом, потому что они проникли внутрь через люк на 103 этаже. Кстати, в России по этому поводу ликования, их называют руферами, но это не было то, что называется climbing solo. Они просто поднялись там на 101-102 этаж, я не помню. И оттуда через люк поднялись еще на этаж. Да, они еще обвиняются в том, что создана угроза жизни и здоровью людей по неосторожности, умышленное причинение ущерба имуществу, незаконное проникновение на чужую территорию и нарушение общественного порядка. Я когда-то лет 20 назад был на 100 этаже, там зала такая для конференции. Там все очень узко. Человек нас, наверное, было 20. Круглый стол фактически занимает всю эту круглую комнату и по всему периметру окна. Это было время, когда в моде были MLP. Ну-ка, в нашей аудитории, кто умеет набирать номер телефона студии, в Дэвидсон Радио, есть кто-то, кто расшифрует? Это как два пальца обоссать легко. Что такое MLP? What does MLP stand for? Дело не в том, что это было давно. Это интересное довольно явление. Телефон 718-303-9090, потому что те, кто знают ответ на этот вопрос, не могут знать номер телефона студии. Республиканский законодатель из Пенсильвании заявил, что его выгнали из зала Палаты представителей штата за то, что он надел пиджак в виде американского флага перед 250-летием страны. Конгрессмен Эрик Даванза был озадачен сильно во вторник, когда спикер Джоанна Маккинтон постановила, что его наряд противоречит правилам палаты и назвала костюм костюмом, если переводить на русский. Но на самом деле она назвала suit costume. Потому что, и в принципе, правы оба, потому что он сделал костюм из этого самого, костюм – это наряд из пиджака, suit костюм. У нас только парашисты активизировались, но я знаю, как они выглядят на нашем Caller ID, и я знаю, что они скажут, поэтому пусть повисят. MLP – это Multi-Level Programming. И вот это давно следовало ожидать. Консервативный подкастер Такер Карлсон намерен создать новую политическую партию после того, как отрекся от президента Трампа и республиканской партии из-за войны в Иране. Карлсон, который называл себя пожизненным республиканцем, утверждает, что администрация Трампа предала Соединенные Штаты, начав войну с Ираном под давлением со стороны Израиля. То есть сейчас это моментум. Он очень умный, Карлсон. К нему могут быть всякие претензии, но я бы не удивился, если он баллотировался в президенты, и причем успешно. Так что, возможно, создание новой партии – это как бы преддверие. Он сказал, на данный момент, как я или любой американский избиратель мог поддерживать политическую партию, которая нелояльна Соединенным Штатам, ставящая интересы иностранной страны выше интересов собственных граждан, и знак вопроса в этой фразе. Я эту фразу переадресую нашей радиоактивной части аудитории. Как вы могли поддерживать политическую партию, которая нелояльна Соединенным Штатам и ставит интересы иной страны выше интересов собственных граждан? Как вы ответите на вопрос Такера Карлсона? Это к древним нашим радиослушателям, естественно. И последнее для их же, так сказать, пущей пользы. Коалиция синих штатов, не путайте с синими штанами, как у ментов, это штаты, где демократы у власти, и юрисдикции соответствующие подают в суд на администрацию Трампа, защищая интересы получателей Медикейда. Потому что появились новые требования к работе по Медикейду, направленные на предотвращение мошенничества. И эта коалиция утверждает, что политика незаконно ограничивает доступ к медицинскому страхованию. Иск, поданный как минимум 25 штатами и округом Колумбия, утверждает, что недавно введенное правило называется IFR. В переводе на русский это временное окончательное правило, изданное центрами по Medicare и Medicaid Services, нарушает федеральный закон и отклоняется от первоначальных намерений Конгресса и ранних рекомендаций CMS, вот этого центра по Medicare и Medicaid. IFR, вот это временное окончательное правило, требует, чтобы определенные лица предоставили документы, подтверждающие освобождение от правил Медикейда, требующих от застрахованных работать, волонтерить или учиться при тяжелом медицинском состоянии, иначе не получите. До выхода этого правила в начале июня крайне уязвимые по здоровью получатели Медикейда, они же не все там такие, должны были автоматически освобождаться от таких требований, и агентства предоставили бы эти исключения, проверяя существующие медицинские записи, не требуя от лиц заполнять дополнительные документы до вступления требований в силу в январе 2027 года. И последнее, оно, я бы сказал, что оно международной значимости, историческое. Биологи впервые объединили десятки безжизненных химикатов, чтобы создать синтетическую клетку, которая ест, растет, размножается и даже конкурирует с

0: названная из-за картофеля SPAD cell. Она содержит всего 36 генов, включая некоторых из вирусов и E. coli в том числе. Для сравнения, в предыдущих экспериментах требовалось почти 500 генов, а у человека их примерно 20 тысяч. Ожидается, что сотни ученых присоединятся к новой некоммерческой организации, посвященной развитию этой самой SPAD cell, которая не может последовательно передавать свой полный генетический материал будущим поколениям или производить собственные белки. Это все. Если по поводу услышанного у вас появились самостоятельные мысли, вы можете поделиться ими, набрав номер телефона студии радио 818-303-90-90 во время вот этого.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Слышите? Шаги.
3: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
6: Значит, по поводу вот этого сообщения о том, что компании из Персидского залива заплатили бизнесу президента Трампа в районе $300 миллионов, детали такие, значит, самая большая часть из этого региона, бабла, это $263 миллиона, Трамп получил от продажи половины своей доли в криптовалютной компании World Liberty Financial. Оставшиеся средства из Персидского залива поступили от двух застройщиков с Ближнего Востока, которые за последние 3 года запустили в регионе серию башен и гольф-полей под брендом Трампа. Обогащение действующего президента делает Трампа уникальным и предоставляет американской общественности суровую новую реальность владельца Белого дома, обладающего большой политической властью и бизнес-империей, открытой для заключения сделок. Вот эту фразу я вычитал из заключения редакционной статьи Wall Street Journal сегодняшней. И они же говорят, что это поразительный поворот в судьбе Трампа, который всего 2 года назад, в год своего избрания, столкнулся с огромным, так сказать, с огромными денежными неприятностями из-за судебных решений по гражданским искам. А платежи поступали из региона, который находится в центре внешней политики Трампа. Искусство сделки. Трамп начал войну против Ирана, был надежным сторонником компании Израиля в Газе, подталкивал богатые арабские страны к крупным инвестициям в Соединенных Штатах и заявила представитель Белого дома, что конфликтов интересов здесь нет. Ну, это типа высшая математика. А теперь что произошло на рынках вчера? Знаменитый... сейчас, секунду, картиночка у меня есть одна под это дело. Да, вот. Вот этот чувак, который у вас слева, это самый знаменитый шорт-селлер в мире, наверное. Он увеличил ставки

0: на бум искусственного интеллекта. Звать его Майкл Берри, за ним следует следить. Он известен своими пророческими ставками против пузырей на рынке жилья. В частности, он раскрыл медвежьи позиции по Тесле, Катерпиллеру и производителю полупроводников Applied Materials, а также производителю чипов с отслеживанием ETF. Берри отметил, что планы двух крупнейших технологических компаний Южной Кореи построить чип-хаб вызвали новые тревоги о том, смогут ли огромные суммы, вложенные в искусственный интеллект, когда-либо окупиться. Тут интересно то, что он, конечно, известный шортселлер, но прежде чем стать известным, он очень серьезно зарабатывал, в частности, играя против ситуации с недвижимостью в том же самом Нью-Йорке. А сейчас он известный, и это слегка меняет дело. Акции чипов снизились, индекс PHLX Semiconductor, отслеживаемый ETF, против которого ставит Берри, кстати, упал на 6,3%. В своем Substack, кстати, Берри назвал ETF чистой формой переоценки в индексе, формой, которую редко можно увидеть и не так легко распознать как таковую. Но в целом акции почти не изменились, о чем было доложено выше. General Mills собрался с силами. Производитель Cheerios вырос на 8,5% после публикации квартальных результатов, превзошедших ожидания по скорректированной прибыли и продажам. В компании отмечалось, что предыдущие снижения цен окупились ростом продаж. Результаты подняли и другие названия продуктов. Например, Campbell's вырос на 5,4%. Это вот консервы суповые, от которых изжога. И новый председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш остается загадочным по поводу инфляции. Он выступал на конференции центральных банков в Португалии и отказался уточнять, нужно ли центральному банку рассматривать повышение ставки позже в этом месяце, но отметил, что в первой неделе на его работе снизились риски роста инфляции, и в то же время он признал, что текущая инфляция слишком высока, сказав, что любой, кто ожидает, что Федеральная резервная система потерпит инфляцию выше цели в 2%, будет разочарован. Любой. Как вы думаете, кого он имел в виду? Того, кто его поставил на это место. С этим делом все. Теперь по ситуации на рынке недвижимости. На редкость необычные появились изменения, которые сводят на нет весь предыдущий опыт. Вот, скажем, возможно, стоит отложить поступление в школу клоунов, чтобы обезопаситься от искусственного интеллекта, так как новые исследования подрывают страхи по отношению к профессии в сфере искусственного интеллекта. Причем это получилось случайно, что Берри с его игрой против AI и сведения про искусственный интеллект совпали по времени. Это случайно. Но это два вектора, которые идут в одном направлении. Так что один может усилить действие другого. А про то, что с недвижимостью, я сначала в первую очередь сообщу. Значит, house flipping было очень модно во время, так сказать, предшествующего, во время бума real estate, когда не хватало инвентаря, а спрос, то есть спрос и предложение не соответствовали друг другу. И повторю историю про моего одного соседа по городу, где я жил в тот момент. Он израильтянин, там с диким количеством детей. Совершенно спокойно, не заморачиваясь, в течение примерно года, что шел этот бум, он 6 или 7 раз перепродавал дома. Первый дом, который он купил, был, стоил 250, потом так далее и так далее. В конце концов, он купил дом за 750, практически почти что ничего не докладывая. И на этом успокоился. А когда я настаивал, что мы должны сделать то же самое со своим домом, потому что там просто толпой стояли агенты по недвижимости у ворот, то жена сказала, нет, ни в коем случае, все хорошо, да брось ты, это авантюра, ты никогда этим не занимался. Ну, может быть, так и правильно. Но, короче, перепродажа домов это хорошо в реалити-шоу, но в последнее время стало сложно получить прибыль, превратив обветшалую недвижимость в дом мечты другого человека, и доходность от продажи домов в 2025 году снизилась на 25%. Именно доходность от house flipping. Это самый низкий уровень, начиная с рецессии 2008 года, о которой я только что рассказал. Вопрос, почему? Завышенные ипотечные ставки, да, за 6% 30-летний interest rate, цены на жилье и ограниченное предложение, они снижают прибыль инвесторов и рост стоимости поставок, кстати, некоторых которых связаны с тарифами. Это второй фактор. А плюс еще концепция поменялась, которая была очень даже жива, она теперь очень даже не жива. Открытая концепция. То есть долгое время это было очень популярно в домах, построенных после 1990 года, когда нет стен практически на первом этаже, во всяком случае. Теперь открытая планировка перестала быть желательной. Мода, особенно в отношении кухонь. Стены и очерченные пространства начали возвращаться во время локдауна из-за ковида, когда многие домовладельцы работали из своих гостиных, а остальная часть семьи отдыхала где-то рядом. Но у нас появились еще какие-то изменения по части саун и йога-студий. Это вершина роскоши нынче. То есть дома оздоровились в этом плане, потому что мода позволила. И другие детали, такие как система фильтрации воздуха, натуральные строительные материалы, которые придают внутреннему очищению такое качество воздуха, что как будто он наружный, но чистый. И все это набирает популярность среди тех, кто продолжает заниматься house-flipping. А теперь, если по этому поводу у кого есть что сказать, что спросить, 718-303-9090. Я возможности вам даю. Другое дело то, что челы утратили способность, за некоторым исключением, формулировать свои мысли, если они у них вообще появляются самостоятельные. Поэтому мы сейчас вошли с вами в такую же эпоху, как в какую вошел Белый дом. То есть в основном занят в эфир пурашисты, но это собачий кал. То есть они, в принципе, всегда говорят одно и то же, поэтому я перестал принимать их звонки. И люди, которым нечего сказать, кроме одного припева. Все это пройдет. У меня, например, сейчас большая надежда на молодежь, потому что тут недавно у нас была дочка дома, и вместо того, чтобы смотреть с нами телевизор, как мы ей предложили, там одно шоу, которое мы хотели с ней разделить, она сказала: «Не, у меня есть чем заняться». Пошла к себе в комнату и полтора часа писала в блокнотике настоящей ручкой, которую она держала в руке. А причем довольно увлеченно. Я зашел, там ей что-то принес. А она говорит: «Пап, не надо, я очень увлеклась». Я вышел, спросил у жены, в чем дело. Она говорит: «Да что, ты пропустил?» Говорит: «Сейчас молодежь, нормальная молодежь, пишет от руки». Откат, блин. Да, так значит, теперь по поводу опасностей от искусственного интеллекта. Компании, то есть бизнесы, компании начинают нанимать больше народу сейчас после значительных инвестиций в инструменты искусственного интеллекта. То есть они вводят технологию, но это не означает, что они избавляются от человеческой массы. Новое исследование, которое опубликовано корпоративной финансовой платформой RAMP и HR-софтверная фирма Revelio Labs, говорит о том, что работодатели, внедрившие искусственный интеллект, нанимали в последнее время гораздо быстрее, чем их коллеги, которые этого не сделали. Кто бы мог такое подумать? Компании, ориентированные на искусственный интеллект, увеличили численность сотрудников за 2 года после внедрения искусственного интеллекта на 10,2% в среднем, в то время как среди компаний с умеренным внедрением искусственного интеллекта заметных изменений в занятости не наблюдалось. То есть это можно объяснить только одним способом. Они внедряют технологию, которую нужно обслуживать, потому что бизнес растет, и бизнес растет. Поэтому челы им нужны не меньше, чем железяка. В обнадеживающем знаке для молодых спецов наем на начальных уровнях рос в течение 2 последних лет с той же скоростью, что и на более высокие должности в компаниях, которые ориентированы чисто на искусственный интеллект. И самые агрессивные пользователи искусственного интеллекта обычно имели большую долю младших сотрудников, причем большую, чем фирмы, которые не применяли искусственного интеллекта. А только что казалось, что будет наоборот. И вот эти результаты могут принести некоторое утешение обеспокоенным обладателям белых воротничков, оспорив представление о том, что искусственный интеллект занимает их позицию, даже несмотря на то, что компании обвиняют технологию в увольнениях, а некоторые исследования предполагают, что это может сокращать занятость, так сказать, на начальном уровне. И некоторые экономисты все равно считают, что искусственный интеллект действительно может создавать рабочие места, делая компании более эффективными. То есть это уже, так сказать, хладнокровные спецы. По этой части все. Если, ну, в чате, чтобы были комментарии на эту тему, это абсолютно исключено. Там глухариный ток по поводу глобальных вещей далеко от мест нашего с вами обитания. Да, это точно. А теперь следующая история. Значит, вы в это не поверите, и это ваше личное мочеполовое дело, но мне вчера позвонили из ФБР. То есть FBI. Несколько лет назад у меня была встреча такая, что можно было подумать, что я имею дело с какими-то жуликами. Позвонили на безукоризненном английском, сказали, что это из FBI, что мы хотели бы с вами полночевать. Но мне стало интересно, я сказал, что я специальных усилий не могу сделать по этому поводу, но если мы совпадем с вами по расписанию. Короче, они говорят, да, пожалуйста, любое место, любое время. Ну и, в общем, я оказался где-то в районе Village и встретился с двумя мужиками. Один такой молодой, ему лет до 30, второму лет 45, качок, сумасшедший совершенно. Второй. Дали мне свои карточки и купили мне бутерброд, то есть ничего такого, никакого стейка, на улице просто. И мы просидели часа полтора. Их интересовало, что я могу им рассказать по поводу преступности в русско-американских кругах. И я сказал им, что я специализируюсь по части информации и дезинформации. И единственное, что меня может беспокоить, это то, что у нас в нашей эмиграции создана пятая колонна, которая пойдет в любом направлении, но мало кто это понимает, потому что это этнос, а этнос федеральные органы не интересует. Вас ведь не интересует, сказал я. Они сказали, да, нас больше интересует жульничество, связанное с Медикейдом. У вас есть какие-нибудь сведения по этому поводу? Я говорю, что у меня сведения такие же, как у вас, если вы читаете New York Post и Daily News. А что касается людей, которых я знаю, то я не знаю, что они делают. Я могу узнать только задним числом. Правда, один раз грешен, я участвовал в такой схеме. Я пошел на массаж в один медицинский офис. И при том, что этот офис рекламировался у меня на радио, они, понимая, что имею дело с публичной фигурой, попросили меня подписать примерно 14 бумажек одинаково, как будто бы я у них был 14 раз на массаже, а я был только один раз. И в нашей аудитории есть пара человек, которые слышат сейчас это, и один из них делал мне там массаж. Вот. Но то есть это я точно был соучастником в преступлении. Потом, кстати, доктор, который был хозяином этого офиса, получил 4 года тюрьмы. Гадайте, как его зовут. Ну, в общем, вчера позвонили и сказали, что там есть кое-кто, кто давно, так, кстати, еще детьми, кого возили в школу, потом они пошли. Есть менты, которые слушают шоу, есть в ФБР, естественно, конечно. Вот, и они попросили, чтобы я рассказал о деле о мошенничестве, которое я пропустил вообще. А пропустил я осознанно, потому что хотя там русским духом пахнет, но ничего интересного. Но они попросили, чтобы я об этом рассказал, потому что человек, с которым разговаривал, сказал, что чрезвычайно странно, что эта новость, которая прошла в американских англоязычных средствах массовой информации, была подхвачена почему-то российскими официальными медиа, а потом это через соцсети пришло в Америку и пришло с опозданием на одну неделю. Но я-то знаю, что если я не расскажу, то это опоздание обязательно будет на несколько дней, потому что я занимаюсь только ежедневными, то есть не более чем суточной свежести. Ну, короче, они попросили, чтобы я об этом рассказал, и я это сделаю. Тут, по-моему, дело малоинтересное, но это дело в области офтальмологии в Бруклине. Арестован Максим Гринберг. Я сейчас вам покажу фотографию, как его ведут под арестом. Он у вас слева внизу. Причем в деле участвовало, кроме Максима Гринберга, еще трое русскоговорящих. Это детектив Александр Липкин. Это, да, там еще адвокат и один из спецассистентов генерального прокурора Юрий Занов. Адвокат неинтересно кто, а Липкин, Занов и Гринберг – это русские, ну, с позиции, так сказать, американского отношения к нам. А Максиму Гринбергу 53 года, он был арестован и обвинен еще в июне, а на дворе июль 26 года по обвинению в организации схемы мошенничества с Медикейдом на сумму в 9 миллионов долларов. И она была связана с несколькими глазными клиниками Hoodline Plus One в Бруклине и Манхэттене. А прокуроры утверждают, что Гринберг управлял сетью клиник под брендом iPeak, которые на самом деле были просто магазинами оптики по подбору очков. С 1 января 2024 года по 31 июля 2025 он подал 1000 ложных заявок на Medicaid, на операции на глазах, которые так и не были проведены в рамках Hoodline Plus One, то есть он обещал, но они не были проведены. И вообще вопрос, насколько мертвые были те души. Ложные эти заявления, как сообщается, описывали операции по удалению рубцов на слизистых веках пациентов из-за инфекции. И якобы они были выполнены 4 врачами, чьи удостоверения якобы были получены от офтальмологов, которые ранее были связаны с его бизнесом Hoodline Plus One. Имена офтальмологов не сообщаются. Я даже посмотрел прокурорское заявление по поводу всего этого. Кстати, это в открытом доступе. Кто хочет, может посмотреть, но только там по-английски. Какие обвинения и возможные штрафы? Гринберг и 8 его компаний обвиняются в 15 уголовных преступлениях, включая крупная кража первой степени, мошенничество в сфере здравоохранения первой степени, схема мошенничества первой степени и подделка бизнес-документов в офисе инспектора первой степени генерального инспектора Medicaid. Я не знаю, как по-русски еще легче это объяснить. А если его признают виновным по главному пункту обвинения, ему грозит 25 лет тюрьмы, по версии генерального инспектора Медикейда. И вот этот момент для меня, например, самый интересный. Я практически, если бы на полимаркете можно было сделать такие ставки, я готов поспорить, что ему 25 не дадут, что дадут максимум 4, и, возможно, он выйдет через 2, и это мне сказали не вчерашние сотрудники ФБР, а это просто потому, что ему есть кого сдать. И если он сдаст, то есть пойдет на полное сотрудничество, то, конечно, это будет не 25. А я даже не уверен, что у него конфискуют его имущество, хотя там есть что конфисковывать, но это отсебятина. По данным контролера, Гринберг потратил украденные у Медикейта деньги на особняк в Нью-Джерси, ювелирку, международные путешествия, Ауди, Бентли, Порш, Ламборгини. Дело расследовалось отделом контроля мошенничества в Медикейт, который вел генеральный прокурор штата Нью-Йорк и офис контролера штата при содействии офиса генинспектора Медикейда, генинспектора Medicaid General Plus One. И причем это не первая юридическая проблема у Гринберга. Ранее он был обвинен, это было в 2015 году, 11 лет назад, получается, в схеме мошенничества с кредитами на сумму в 3,4 миллиона долларов, которая была связана тоже с оптическими магазинами Hoodline в Парк Слоуп. Причем обвинение это обвинение. Гринберг все равно считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде. И интересный такой нюанс, забавный. Он вроде как использовал украденные в этот раз у Medicaid средства для выплаты компенсации по обвинению в банковском мошенничестве, которое его присудили в 2017 году. У меня к вам один только вопрос по этому поводу. Я не буду спрашивать, участвовали ли вы в этой схеме, потому что эти люди точно звонить не будут. Но я имею в виду, если вы подписывали бумаги о том, что вам делали какие-то процедуры, а вам их не делали. Эти не будут. Но есть другой вопрос. Если бы Максим Гринберг рекламировался на русском радио, то что произошло бы с рекламой и с новостями, когда бы это стало известно? Он не рекламировался у нас. У нас нет. Но что бы произошло? Потому что те, кто давно слушает наше радио, прекрасно должны помнить Григория Винникова, который рекламировался больше всех как человек, который делает паспорта, иностранные билеты покупает со страшными скидками на самолеты, а потом собрал весь наличман и сиганул в Россию и стал самым желанным гостем, как американец, на ключевых кремлевских телевизионных каналах. Причем был момент, когда ко мне приезжала, не буду называть, она милая женщина, она просто не понимает, на каком она, в каком свете она оказалась. Она была репортером от Первого Кремлевского канала. Она приезжала ко мне сделать репортаж домой. И я ей сказал, что, знаете, неудобно. У вас там на Первом канале в прайм-тайм появляется человек, который вор. Почему это совершенно стопроцентно. Именно так. Получается, что вы укрываете вора и причем создаете ему репутацию. Она меня послушала, она позвонила туда, сказала об этом, и ничего. И если бы я был на месте руководителя Первого канала, я бы тоже ничего не сделал, я бы оставил его. Потому что омерзительность образа американца, который обворовал своих, гораздо важнее, чем то, что говорит он, гладя по шерсти ведущего Первого канала. Но прецедент был, поэтому я имею право на постановку вопроса, который уже прозвучал. А вот ответить вы на него вслух или нет, это большой вопрос. Ответить ли вы на вопрос, это большой вопрос. Телефон студии 718-303-9090. Сейчас последний и второй перерыв на рекламу.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
4: За него стоят громадные мосты.
5: Не пойму, что за люди.
6: Толковище.
0: Нет на звонков. Завтра мы не работаем в связи с грядущей 250-летием страны и в связи с тем, что у нашего президента день рождения. Все это практически в один и тот же день. Но из звонящих у нас только одни прошисты. Вот сейчас вот я возьму, например, буду сильно удивлен, если это не так. Но это потому, что вы так этого хотите. Местная аудитория отмалчивается, поэтому берем вас. Прошу вас.
7: Доброе утро.
0: Пожалуйста. Да, доброе утро, да. Это Вермахт был. Он, правда, старается менять голос, но это Вермахт. Главный парашист. А теперь я бы что хотел рассказать для родителей, у которых дети, подающие надежды. Я тут сделал для себя открытие одно, вообще всю жизнь над этим размышлял. Вот почему, скажем, ну, так как я родился в семье пианистов, и с детства я не очень мог понять, почему люди, которые не промахиваются по клавишам, могут считаться простыми технарями и сказать им нечего. Это касается и скрипачей, то есть всех серьезных музыкантов. То есть родители мои, которые никогда плохого слова ни о ком не сказали, вообще они были удивительны в этом плане люди, ничего хорошего о себе и ничего плохого о других. То есть очень полезно было бы это усвоить. У меня не очень получается, профессия просто немножко другая. Так вот, они говорили, что да, конечно, хороший, да, способный, но ничего из него не получится, потому что... Нечего сказать. Я всю свою жизнь ошибочно думал до недавнего времени, что если человека напичкать чем-то, ну, то есть, чтобы он читал, ходил на выставки, там, я не знал, занимался какой-то аналитикой, то ему будет что сказать, когда он будет играть полонез Огинского. Но не получается, потому что моя профессия продемонстрировала мне, что мы имеем дело с весьма разнообразным миром и с интереснейшими проявлениями человеческого вот этого, подсознательного, причем в условиях абсолютной свободы. И в звуке с вашей стороны я слышу все меньше и меньше адеквата. Это не вызывает у меня... ничего, кроме чувства глубокого удовлетворения, потому что это чистый эксперимент. Просто не та, может быть, платформа. Я еще и не продан, так скажем, как Майкл Берри, и не хочу этого, потому что если меня, скажем, взять как заготовку и продать как самого выдающегося там в каких-то отношениях ведущего, то дальше я стану частью машины и буду похож на Сирену Уильямс. Я должен буду до седых мудей, как говорили во времена моей спортивной юности, выходить на сцену и делать то, что требуется моим спонсорам. А у меня свобода, и у нее издержки обоюдоострые. Так вот, я к какому выводу пришел? Что если у вас, скажем, есть желание сделать ставку на своего ребенка, потому что вам что-то не удалось в жизни, то есть, конечно, выдающиеся родители, с которыми было бы интересно поговорить, но сейчас они неприступны, наверное, это такие, как мама и папа Илюши Малинина, нашего суперфигуриста. Это... Было бы интересно поговорить и с мамой Циципаса. Кстати, она ученица Аркадия Дельмана. Это лучший тренер Земли. То есть то, что Циципас не только физически, но и по таланту, в общем, выдающийся, но что-то не получилось. Потому что, вот, кстати, в этом отличие Аркадия от всех других тренеров, он стремится выработать в своих учениках две вещи. Во-первых, он реализует их психику, чтобы они ее использовали, чтобы не стали жертвой своих там, психологических всяких аномалий, а чтобы они ее использовали. И второе, он считает, что на корте спортсмен как актер, который выходит на сцену. И вопрос, сделает ли он в этом спектакле себя главным героем, получит ли он главную роль или нет. Вот в чем вопрос. Я пришел к выводу, что для того, чтобы стать выдающимся в любом отношении, или музыкантом, или спортсменом, нужно весьма деликатно выращивать в ребенке разнообразный и богатый внутренний мир. Это значит, что нужно давать наводку, что и как делать, но не заставлять до конца, при этом быть настойчивыми. То есть найти такую форму отношений с ребенком, а дети очень чувствительные, они могут спрятаться и задушить в себе все свои таланты, если вы переборщили. Или станут тем, чем вы хотите, и всю жизнь будут страдать. Потому что у вас сложные представления о том, что значит слава и деньги – это все то, ради чего стоит жить. Вот это вот самое главное – создать в ребенке богатый внутренний мир. А для этого нужно работать. Для этого не хватает, скажем, иметь достаточно денег, чтобы нанять репетиторов. Потому что самый главный репетитор – это творцы. Мы – боги. Мы создаем человека. И что из него потом будет, зависит в первую очередь от нас. Поэтому, если ты, например, делаешь из ребенка музыканта, то нужно обязательно не только нанять ему преподавателя, нужно ходить с ним на концерты. Причем, учитывая, так сказать, отсутствие опыта, не сразу обрушивать на него Шонберга, а начать с Вивальди, это я утрирую. И это же касается и спорта. То же самое. То есть поступательное развитие, вот я стану больше, сильнее, я стану лучше, там, так сказать, я не знаю, техника у меня появится. Это все для тех, кто заканчивает свою карьеру тренерами, но не суперчемпионами. Сможет ли передать свой внутренний мир, скажем, такой гений тенниса, как Новак Джокович, остальным, чтобы были какие-то повторы? Детям возможно. Потому что он точно из грязи в князи вышел, и ни одного плохого слова в этой мысли нету. Поэтому он кумир своего народа. Я, кстати, почему-то думал, что Босния и Герцеговина обыграет наших вчера в футбол, потому что им есть за что мстить Америке, этой Боснии и Герцеговине. И совершенно поражен тем, что Мексика обыграла Эквадор, про который все знатоки говорят, что Эквадор... Это вообще лучшая страна нашего времени. Эквадорские футболисты, желанные во всей британской лиге, зарабатывают там большие деньги. Они проиграли 2-0, потому что команда – это единый организм. И недостаточно, как известно, собрать команду из суперзвезд. Окей, ладно, у нас появились люди, не похожие на парашистов, с которыми мне надоело. Послушаем их. Прошу вас, пожалуйста.
6: Доброе утро. Вот вы... Этого, вот этого, которого арестовали Гинденберга, называете русскоговорящим. Но он же еще говорит на иврите и, наверное, говорит на украинском. Уже все, вот приехали узбеки, узбеки врут русскоговорящие. Это узбекскоговорящие, армяне врут армяноговорящие, а русские-то при чем? Они все воруют, а русские за это отвечают, да? Мы все русские, мы виноваты. Я, например, не ворую, плачу налоги. 150 тысяч плачу каждый год налоги, честно плачу. И за детей плачу кешем. За все лохотлоны и деньги плачу. Нигде не ворую. Зарабатываю много, а денег нет.
0: Спасибо. Скажите, а вы давно в Штатах живете?
6: 20 лет. Первые 15 лет я работал на банке, я работал на украинских этих компаниях, где меня кидали, не платили деньги. Я ходил в суды все выиграл, ни копейки не получил. Получал деньги только когда подавал Department of Labor. Вот там они заставляют их уплачивать. Так просто кидают.
0: А у вас гражданство есть американское?
6: А так.
0: А когда там в графе национальность, когда вы заполняете, там, скажем, вам надо, не знаю, билет купить на самолет, что вы пишете?
6: Я никуда не летаю, я сижу в Америке. Никуда не езжу вообще. Я 20 лет никуда не езжал. 20 лет.
0: Сочувствую. Потому что если вы будете заполнять графу национальность, то там будет вопрос American. Это у нас расценивается как национальность. Вы будете писать American или не будете?
6: Конечно, так, да,
0: национальность, да. Да, да. Ну, точно так же, мы все здесь русские. Для американцев мы все здесь русские. И слово вам, прошу вас, пожалуйста.
7: Да, доброе утро, Сева, да. И
0: Сева, Саша, и здрасте.
7: Кто нас слушает. Два момента. Первый, на ваш вопрос по поводу рекламы. Я лично думаю, что реклама, вероятно, не рекламировала мошеннические какие-то операция рекламировала хорошие операции, которые тоже производились в Индихопесах. Так что, в принципе, к рекламам претензий нет. То есть они делают свою работу. Реклама не отвечает, в принципе, за того, что они потом преступления какие-то решают. Это мое мнение. А второе по поводу очень занимательного. Вы знаете, что африканские три страны вылетели на чемпионате мира по футболу? И здесь кто-то посмотрел, что они вылетели все. То есть им вторые голы забивали на 86-й минуте второго тайма. Трех команд не проиграли. Почему-то.
0: Да, Стас, спасибо. Стас, спасибо. У меня осталось 20 секунд. Меня поразило, конечно, то, что британец по имени Харри Кейн, но тут игра звуков, ураган, спас английскую команду от поражения Конга. Я поставил бы на Polymarket, что ему дадут лорда, ну, вне зависимости от конечного итога. Поздравляю всех с наступающей 250-й годовщиной нашей страны.
8: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
11: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
12: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полях. Вчера 3 матча 1/16 финала Кубка мира. И каждый из 3 матчей это с такими сюжетами. Сюжеты просто для Голливуда. Я начну с первого матча. Англия с Конго. До 75-й минуты африканские футболисты лидировали со счетом 1-0. Казалось, произойдет. О, мое сердце разрывалось. Но в английской команде есть господин Гарри Кейн. Капитан команды. На 75-й минуте он сравнял счет, на 86-й забил победный гол. Англия шагнула в 1/8 финала и воскресенье в Мехико-Сити на стадионе «Ацтека» встретится со сборной Мексики. Затем битва Бельгия-Сенегал. До 80-й минуты счет был 2-0 в пользу Сенегала. 10 минут остается, Бельгия проигрывает 0-2, но случилось, можете называть это чудом или нет, в основное время бельгийцы сравняли счет 2-2, а в дополнительное время забили с пенальти, забили победный гол и вышли далее, вышли в 1/8 финала, встретятся в 1/8 со сборной Соединенных Штатов Америки, потому что вчера Соединенные Штаты выиграли, играли с Боснией. На протяжении, я не помню, 7-8-9 лет американцы не победили ни одну европейскую команду. Вчера американцы выиграли со счетом 2-0, но это тоже была драма, потому что на 65-й минуте был удален за грубую игру. Я эту грубую игру не видел до тех пор, пока нам ее тысячи раз этот эпизод не прокрутили по телевизору. Мы не видели грубую игру. Но оказывается, лучший форвард сборной Соединенных Штатов Флавиан Богдан, который, кстати, открыл счет во вчерашнем матче, совершил грубую ошибку, ударил соперника. Ой, и был удален с поля. Счет 1-0. Окей. Удалось со штрафного забить еще один мяч, счет 2-0, но матч 1/8 финала против Бельгии Соединенные Штаты будут играть без своего лучшего форварда. Это вчерашний матч, и сегодня матч 1/16 финала продолжается. Испания играет с Австрией, Португалия играет с Хорватией и Швейцария играет с Алжиром. Мы с вами в Уимблдоне. Окей, вчера второй раунд уимблдонского турнира. Одна большая неожиданность, конечно, в женских соревнованиях. Пятый номер посева — россиянка Мира Андреева, которая в прошлом месяце стала чемпионкой Франции, выиграла в Париже открытый чемпионат Франции, сошла с дистанции. Больше никаких неожиданностей не было ни у матча.